0: говорил, когда нужно было убеждать кого. Как он говорил, Боже, как он говорил.
1: Да, так вам нужны приличные поступки. Послушайте, отдайте его мне.
2: Как можно? Это ружье дорогое. Таких ружьев теперь не сыщите нигде. Я еще, как собирался в милицию, купил его у Турчина. А теперь бы то так вдруг и отдать его. Как можно? Это вещь необходимая.
1: На что же она необходимая?
2: Как на что? А когда нападут на дом разбойники, еще бы не необходимая. Слава тебе, Господи! Теперь я спокоен и не боюсь никого. От чего? От того, что я знаю, что у меня стоит в каморе ружье.
1: Хорошее ружье. Да у него, Иван Никифорович, замок испорчен.
2: Что испорчен? А можно починить. Нужно только смазать конопляным маслом, чтобы не ржавел.
1: Из ваших слов, Иван Никифорович, я никак не вижу дружественного ко мне расположения. Вы ничего не хотите сделать для меня в знак приязни?
2: Как же это вы говорите, Иван Иванович, что я вам не оказываю никакой приязни? Как вам не совестно? Ваши валы пасутся на моей степи, и я ни разу не занимал их. Когда едете в Полтаву, всегда просите у меня повозки. И что ж? Разве я отказал когда? Ребятишки ваши перелезают через плетень в мой двор, играют с моими собаками, я ничего не говорю. Пусть себе играют, лишь бы ничего не трогали. Пусть себе играют.
1: Когда не хотите подарить, так, пожалуй, поменяемся.
2: Что ж вы дадите мне за него?
0: При этом Иван Никифорович облокотился на руку и поглядел на Ивана Ивановича.
1: «Я вам дам за него бурую свинью, ту самую, что я откормил в сажу. Славная свинья. Увидите, если на следующий год она не наведет вам поросят».
2: «Я не знаю, как вы, Иван Иванович, можете это говорить. На что мне свинья ваша? Разве черту поминки делать?»
1: «Опять без черта таки нельзя обойтись. Грех вам, ну, ей-богу, грех, Иван Никифорович.
2: Ну, как же вы в самом деле, Иван Иванович, даете за ружье, черт знает что такое, свинью?»
1: «Отчего же она черт знает что такое, Иван Никифорович?»
2: «Ну, как же, вы бы сами посудили хорошенько. Это таки ружье. Вещь известная, а то, черт знает что такое, свинья. Если бы не вы говорили, я бы мог это принять в обидную для себя сторону».
1: «Что ж нехорошего заметили вы в свинье?
2: За кого же в самом деле вы принимаете меня? Чтобы я свинью...»
1: «Садитесь, садитесь. Не буду уже. Пусть вам останется ваше ружье. Пускай себе сгниет и перержавеет, стоя в углу в каморе. Не хочу больше говорить о нем».
0: После этого последовало молчание.
1: «Говорят, — начал Иван Иванович, — что три короля объявили войну царю нашему».
2: «Да, говорил мне Петр Федорович. Что же это за война? И от чего она?»
1: «Ну, наверное, не можно сказать, Иван Никифорович, за что она. Я полагаю, что короли хотят, чтобы мы все приняли турецкую веру».
2: «О, вишь, дурни, чего захотели», — произнес Иван Никифорович, приподнявши голову.
1: «Вот видите, а царь наш и объявил им за то войну. Нет, — говорит, — примите вы сами веру Христову».
2: «Что ж, ведь наши побьют их, Иван Иванович».
1: «О, побьют, побьют. Так не хотите?

0: можете, Иван Никифорович, менять ружьеца?
1: Мне странно, Иван Иванович. Вы, кажется, человек, известный ученостью, а говорите, как недоросль. Что бы я за дурак такой...
0: Садитесь, садитесь. Бог с ним. Пусть оно себя окалеет. Не буду больше говорить. В это время принесли закуску. Иван Иванович выпил рюмку и закусил пирогом с сметаною. Слушайте, Иван Никифорович, я вам дам, кроме свиньи, еще 2 мешка овса. Ведь овса вы не сеяли. Этот год все равно вам нужно будет покупать овес.
1: Ей-богу, Иван Иванович, с вами говорить нужно, гороху наевшись.
0: Это еще ничего. Иван Никифорович не такие фразы отпускает.
1: Где видано, чтобы кто ружье променял на 2 мешка овса? Небось, бекеши своей не поставите.
0: Но вы позабыли, Иван Никифорович, что я и свинью еще даю вам.
1: Как? 2 мешка овса и свинью за ружье?
0: Да что ж, разве мало?
1: За ружье?
0: Конечно, за ружье.
1: 2 мешка за ружье?
0: 2 мешка не пустых, а совсем.
1: А свинью позабыли? Поцелуйтесь своей свиньёю. А коли не хотите, так с чёртом.
0: О, вас зацепи только. Увидите, нашпигуют вам на том свете язык горячими иголками за такие богомерзкие слова. После разговора с вами нужно и лицо, и руки умыть, и самому окуриться. Вы, Иван Никифорович, разносились так с своим ружьем, как дурень с писаную торбою, сказал Иван Иванович с досадою, потому что действительно начинал уже сердиться.
1: А вы, Иван Иванович, настоящий гусак!
2: Если бы Иван Никифорович не сказал этого слова, то они бы поспорили между собой и разошлись, как всегда, приятелями. Но теперь произошло совсем другое. Иван Иванович весь вспыхнул.
0: «Что вы такое сказали, Иван Никифорович?» — спросил он, возвысив голос.
1: «Я сказал, что вы похожи на гусака, Иван Иванович».
0: «Как же вы смели, сударь, позабыв и приличие, и уважение к чину и фамилии человека, обесчестить таким поносным именем?»
1: «Что ж тут поносного? Да чего вы в самом деле так размахались руками, Иван Иванович?»
0: «Я повторяю, как вы осмелились в противность всех приличий назвать меня гусаком?»
1: «Начхать я вам на голову, Иван Иванович! Что это вы так раскудахтались?»
2: Иван Иванович не мог более владеть собою. Губы его дрожали. Рот изменил обыкновенное положение ижицы, а сделался похожим на «о». Глазами он так мигал, что сделало страшно. Это было у Ивана Ивановича чрезвычайно редко. Нужно было для этого его сильно рассердить.
0: «Так я ж вам объявляю, — произнес Иван Иванович, — что я знать вас не хочу!»
1: «Большая беда! Ей-богу, не заплачу от этого!» — отвечал Иван Никифорович.
2: «Лгал, лгал, ей-богу, лгал! Ему очень было досадно это!»
0: «Нога моя не будет у вас в доме!»
1: «Э-э-э!» — сказал Иван Никифорович с досадой, не зная сам, что делать, и против обыкновения встав на ноги.
3: «Эй, баба! Хлопче!»
2: При сём показалась из-за дверей та самая тощая баба и небольшого роста мальчик, запутанный в длинный и широкий сюртук.
3: возьмите Ивана Ивановича за руки, да выведите его за двери.
0: Как? Дворянина? Закричал с чувством достоинства и негодования Иван Иванович. Осмельтесь только, подступите. Я вас уничтожу с глупым вашим паном. Ворон не найдет места вашего.
1: Иван Иванович говорил необыкновенно сильно, когда душа его была потрясена. Вся группа представляла сильную картину. Иван Никифорович, стоявший посреди комнаты в полной красоте своей, без всякого украшения, баба, разинувшая рот и выразившая на лице самую бессмысленную, исполненную страха мину, Иван Иванович с поднятой вверх рукою, как изображались римские трибуны. Это была необыкновенная минута, спектакль великолепный. И между тем только один был зрителем. Это был мальчик в неизмеримом сюртуке, который стоял довольно покойно и чистил пальцем свой нос.
0: Наконец Иван Иванович взял шапку свою. «Очень хорошо поступаете вы, Иван Никифорович! Прекрасно! Я это припомню вам!»
3: «Ступайте, Иван Иванович, ступайте! Да глядите, не попадайтесь мне! А не то я вам, Иван Иванович, всю морду побью!»
0: «Вот вам за это, Иван Никифорович!» Отвечал Иван Иванович, выставив ему кукиш и хлопнув за собою дверью, которая с визгом заскрипела и отворилась снова.
1: Иван Никифорович показался в дверях и что-то хотел присовокупить, но Иван Иванович уже не оглядывался и летел со двора. Когда Иван Иванович пришел к себе домой, то долго был в сильном волнении. Он, бывало, прежде всего зайдет в конюшню посмотреть, есть ли кобылка сена. У Ивана Ивановича была кобылка Саврасы с лысинкой на лбу. Хорошая очень лошадка. Потом покормит индеек и поросенков из своих рук. И тогда уже идет в покои, где или делает деревянную посуду. Он очень искусно, не хуже токаря, умеет выделывать разные вещи из дерева. Или читает книжку, печатанную у Любия Гария и Попова. Название Иван Иванович не помнит, потому что девка уже очень давно оторвала верхнюю часть заглавного листка, забавляя дитя. Или же отдыхает под навесом. Теперь же он не взялся ни за одно из всегдашних своих занятий. Но вместо того, встретивши Габку, начал бронить, зачем она шатается без дела. Между тем, как она тащила крупу в кухню, кинул палкой в петуха, который пришел к крыльцу за обыкновенной подачей. И когда подбежал к нему запачканный мальчишка в изодранной рубашонке и закричал: «Тятя, тятя, дай пряника!», то он ему так страшно пригрозил и затопал ногами, что испуганный мальчишка забежал бог знает куда. Наконец, однако ж, он одумался и начал заниматься всегдашними делами. Поздно стал он обедать и уже вечеру почти лег отдыхать под навесом. Хороший борщ с голубями, который сварила Габка, выгнал совершенно утренние происшествия. Иван Иванович опять начал с удовольствием рассматривать свое хозяйство, наконец остановил глаза на соседнем дворе и сказал сам себе: «Сегодня я не был у Ивана Никифоровича, пойду-ка к нему». Сказавши это, Иван Иванович взял палку и шапку и отправился на улицу, но едва только вышел за ворота, как вспомнил ссору, плюнул и возвратился назад.
2: Почти такое же движение случилось и на дворе Ивана Никифоровича. Иван Иванович видел, как баба уже поставила ногу на плетень с намерением перелезть в его двор, как вдруг послышался голос Ивана Никифоровича: «Назад! Назад! Не нужно!» Однако ж Ивану Ивановичу сделалось очень скучно. Весьма могло быть, что сии достойные люди на другой же бы день помирились, если бы особенное происшествие в доме Ивана Никифоровича не уничтожило всякую надежду и не подлило масла в готовый погаснуть огонь вражды. К Ивану Никифоровичу вечеру того же дня приехала Агафья Федосеевна. Агафья Федосеевна не была ни родственницей, ни своячницей, ни даже кумой Ивану Никифоровичу. Казалось бы, совершенно ей незачем было к нему ездить, и он сам был не слишком ей рад. Однако же она ездила и проживала у нее по целым неделям, а иногда и более. Тогда она отбирала ключи и весь дом брала на свои руки. Это было очень неприятно Ивану Никифоровичу. Однако же он, к удивлению, слушал ее как ребенок. И хотя иногда и пытался спорить, но всегда Агафья Федосеевна брала верх. Как только она приехала, все пошло на выворот. «Ты, Иван Никифорович, не мирись с ним и не проси прощения. Он тебя погубить хочет. Это таковский человек, ты его еще не знаешь». Шушукала, шушукала проклятая баба и сделала то, что Иван Никифорович и слышать не хотел об Иване Ивановиче. Все приняло другой вид. Если соседняя собака затесалась когда на двор, то ее колотили чем не попало. Ребятишки, перелазившие через забор, возвращались с воплем, с поднятыми вверх рубашонками и знаками роск на спине. Даже самая баба, когда Иван Иванович хотел был ее спросить о чем-то, сделала такую непристойность, что Иван Иванович, как человек чрезвычайно деликатный, плюнул и примолвил только: «Экая скверная баба! Хуже своего пана!» Наконец, к довершению всех оскорблений, ненавистный сосед выстроил прямо против него, где обыкновенно был перелаз через плетень, гусиный хлев, как будто с особенным намерением усугубить оскорбление. Этот отвратительный для Ивана Ивановича хлев выстроен был с дьявольской скоростью в один день. Это возбудило в Иване Ивановиче злость и желание отомстить. Он не показал, однако ж, никакого вида огорчения, несмотря на то, что хлев даже захватил часть его земли. Но сердце у него так билось, что ему было чрезвычайно трудно сохранять это наружное спокойствие. Так он провел день. Настала ночь. О, если бы я был живописец, я бы чудно изобразил всю прелесть ночи. Я бы изобразил, как спит весь Миргород, как неподвижно глядят на него бесчисленные звезды, как видимая тишина оглашается близким и далеким лаем собак, как мимо их несется влюбленный пономарь и перелазит через плетень с рыцарской бесстрашностью, как белые стены домов, охваченные лунным светом, становятся белее, осеняющие их деревья темнее, тень от дерев ложится чернее, цветы и умолкнувшая трава душистее, и сверчки
1: неугомонные рыцари ночи дружно со всех углов заводят свои трескучие песни. Но вряд ли бы я мог изобразить Ивана Ивановича, вышедшего в эту ночь с пилою в руке. Сколько на лице у него было написано разных чувств. Тихо, тихо подкрался он и подлез под гусиный хлев. Собаки Ивана Никифоровича еще ничего не знали о ссоре между ними и потому позволили ему, как старому приятелю, подойти к хлеву, который весь держался на четырех дубовых столбах. Подлезший к ближнему столбу, приставил он к нему пилу и начал пилить. Шум, производимый пилою, заставлял его поминутно оглядываться, но мысль об обиде возвращала бодрость. Первый столб был подпилен. Иван Иванович принялся за другой. Глаза его горели и ничего не видали от страха. Вдруг Иван Иванович вскрикнул и обомлел. Ему показался мертвец. Но скоро он пришел в себя, увидевши, что это был гусь, просунувший к нему свою шею. Иван Иванович плюнул от негодования и начал продолжать работу. И второй столб был подпилен. Здание пошатнулось. Сердце у Ивана Ивановича начало так страшно биться, когда он принялся за третий, что он несколько раз прекращал работу. Уже более половины его было подпилено, как вдруг шаткое здание сильно покачнулось. Иван Иванович едва успел отскочить, как оно рухнуло с треском. Схвативши пилу, в страшном испуге прибежал он домой и бросился на кровать, не имея даже духа поглядеть в окно на следствие своего страшного дела. Ему казалось, что весь двор Ивана Никифоровича собрался. Старая баба, Иван Никифорович, мальчик в бесконечном сюртуке, все с дрекольями, предводительствуемые Агафьей Федосеевной, шли разорять и ломать его дом. Весь следующий день провел Иван Иванович как в лихорадке. Ему все чудилось, что ненавистный сосед в отмщение, по крайней мере, подожжет дом его. И потому он дал повеление Габке поминутно обсматривать везде, не подложено ли где-нибудь сухой соломы. Наконец, чтобы предупредить Ивана Никифоровича, он решился забежать зайцем вперед и подать на него прошение в Миргородский поветовый суд. Судья сам подал стул Ивану Ивановичу. «Чем прикажете почивать вас, Иван Иванович?» — спросил он. «Не прикажете ли чашку чаю?»
4: «Нет, весьма благодарю», — отвечал Иван Иванович, поклонился и сел.
1: «Сделайте милость, одну чашечку», — повторил судья.
4: «Нет, благодарю. Весьма доволен гостеприимством», — отвечал Иван Иванович, поклонился и сел.
1: «Одну чашку», — повторил судья.
4: «Нет, не беспокойтесь, Демьян Демьянович». При этом Иван Иванович поклонился и сел.
1: «Чашечку».
4: «Уж так и быть, разве чашечку?» — произнес Иван Иванович и протянул руку к подносу.
1: «Господи Боже, какая бездна тонкости бывает у человека! Нельзя рассказать, какое приятное впечатление производят такие поступки. Не прикажете ли еще чашечку?»
4: «Покорно благодарствую», — отвечал Иван Иванович, ставя на поднос опрокинутую чашку и кланяясь.
1: «Сделайте одолжение, Иван Иванович.
4: Не могу, весьма благодарен. При этом Иван Иванович поклонился и сел.
3: Иван Иванович, сделайте дружбу, одну чашечку.
4: Нет, весьма обязан за угощение. Сказавши это, Иван Иванович поклонился и сел.
3: Только чашечку, одну чашечку.
4: Иван Иванович протянул руку к подносу и взял чашку.
3: Фу ты пропасть! Как может, как найдется человек поддержать свое достоинство?
4: «Я Демьян Демьянович», — говорил Иван Иванович, допивая последний глоток. «Я к вам имею необходимое дело. Я подаю позов». При этом Иван Иванович поставил чашку и вынул из кармана написанный гербовый лист бумаги. «Позов на врага своего, на заклятого врага».
3: «На кого же это?»
4: «На Ивана Никифоровича Довгочхуна».
3: При этих словах судья чуть не упал со стула. «Что вы говорите?» — произнес он, всплеснув руками. «Иван Иванович, вы ли это?»
4: «Видите сами, что я».
3: «Господь с вами и все святые! Как вы, Иван Иванович, стали неприятелем Ивану Никифоровичу? Ваши ли это уста говорят? Повторите еще. Да не спрятался ли у вас кто-нибудь сзади и говорит вместо вас?»
4: «Что ж тут невероятного? Я не могу смотреть на него. Он нанес мне смертную обиду, оскорбил честь мою».
3: «Пресвятая Троица! Как же мне теперь уверить матушку? А она, старушка, каждый день, как только мы поссоримся с сестрою, говорит: вы, детки, живете между собою, как собаки. Хоть бы вы взяли пример с Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Вот уж друзья так друзья. То-то приятели, то-то достойные люди. Вот тебе и приятели. Расскажите, за что же это? Как?»
4: «Это дело деликатное, Демьян Демьянович. На словах его нельзя рассказать. Прикажите лучше прочитать просьбу. Вот, возьмите с этой стороны. Здесь приличнее».
3: «Прочитайте, Тарас Тихонович», — сказал судья, обратившись к секретарю. Тарас Тихонович взял просьбу и, высморкавшись таким образом, как сморкаются все секретари по поветовым судам, с помощью двух пальцев начал читать.
4: «От дворянина Миргородского повета и помещика Ивана, Иванова сына Перелипенко, прошение. А о чем тому следуют пункты. Первый. Известной всему свету своими богопротивными, в омерзение приводящими и всякую меру превышающими законопреступными поступками, дворянин Иван Никифоров сын Довгочхун сего 1810 года июля 7 дня учинил мне смертельную обиду, как персонально до чести моей относящуюся, так равномерно в уничижении и конфузию чина моего и фамилии. Он и дворянин, и сам притом гнусного вида. Характер имеет бранчивый и преисполнен разного рода богохулениями и бранными словами».
3: Тут чтец немного остановился, чтобы снова высморкаться, а судья с благоговением сложил руки и только говорил про себя: «Что за бойкое перо! Господи Боже, как пишет этот человек!»
4: Иван Иванович просил читать далее, и Тарас Тихонович продолжал. «Он и дворянин, Иван Никифоров сын Довгочхун, когда я пришел к нему с дружескими предложениями, назвал меня публично обидным и поносным для чести моей именем, а именно гусаком. Тогда как известно всему миргородскому повету, что сим гнусным животным я никогда отнюдь не именовался и впредь именоваться не намерен. Доказательством же дворянского моего происхождения есть то, что в метрической книге, находящейся в церкви трех святителей, записан как день моего рождения, так и равномерно и полученное мною крещение. Гусак же, как известно всем, кто сколько-нибудь сведущ в науках, не может быть записан в метрической книге, ибо гусак есть не человек, а птица, что уже всякому, даже не бывавшему в семинарии, достоверно известно. Но он и злокачественный дворянин, будучи обо всем этом сведущ, ни для чего иного, как чтобы нанести смертельную для моего чина и звания обиду, обругал меня онным гнусным словом. Второй. Сей же самый неблагопристойный и неприличный дворянин посягнул притом на мою родовую, полученную мною после родителя моего, состоявшего в духовном звании блаженной памяти Ивана, Анисиева сына Перерепенко, собственность, тем, что в противность всяким законам перенес совершенно насупротив моего крыльца гусиный хлев, что делалось не с иным каким намерением, как чтоб усугубить нанесенную мне обиду, ибо онный хлев стоял до сего в изрядном месте и довольно еще был крепок. Но омерзительное намерение вышеупомянутого дворянина состояло единственно в том, чтобы учинить меня свидетелем непристойных пассажей, ибо известно, что всякий человек не пойдет в хлев, тем паче в гусиной, для приличного дела. При таком противозаконном действии две передние сохи захватили собственную мою землю, доставшуюся мне еще при жизни от родителя моего блаженной памяти Ивана, Анисиева сына Перерепенко, начинавшуюся от амбара и прямой линии до самого того места, где бабы моют горшки. Третий. Вышеизображенный дворянин, которого уже самое имя и фамилия внушает всякое омерзение, питает в душе злостное намерение поджечь меня в собственном доме. Несомненные чему признаки из ниже следующего явствуют. Во-первых, он и злокачественный дворянин начал выходить часто из своих покоев, чего прежде никогда по причине своей ленности и гнусной тучности тела не предпринимал. Во-вторых, в людской его, примыкающий о самый забор, ограждающий мою собственную, полученную мной от покойного родителя моего блаженной памяти Ивана Анисиева сына Перерепенко, землю, ежедневно и в необычайной продолжительности горит свет, что уже явно есть к тому доказательство, ибо до сего паскаридной его скупости всегда не только сальная свеча, но даже каганец был потушаем. И потому прошу онного дворянина Ивана, Никифорова сына Довгачхуна, яко повинного в зажигательстве, в оскорблении моего чина, имени и фамилии, и в хищническом присвоении собственности, а паче всего в подлом и предусудительном присовокуплении к фамилии моей названия гусака, ко взысканию штрафа, удовлетворение проторий и убытков присудить, и самого яко нарушителя в кандалы забить и заковавши в городскую тюрьму препроводить. И по сему моему прошению решение немедленно и неукоснительно учинить. Писал и сочинял дворянин, миргородский помещик Иван, Иванов сын Перерепенко.
1: По прочтении просьбы судья приблизился к Ивану Ивановичу, взял его за пуговицу и начал говорить ему почти таким образом: «Что это вы делаете, Иван Иванович? Бога бойтесь. Бросьте просьбу, пусть она пропадает. Сатана приснись ей. Возьмитесь лучше с Иваном Никифоровичем за руки, да поцелуйтесь. Да купите сантуринского или никопольского, или хоть просто сделайте пуншику, да позовите меня. Разопьем вместе и позабудем все.
4: Нет, Демьян Демьянович, не такое дело, сказал Иван Иванович с важностью, которая так всегда шла к нему. Не такое дело, чтобы можно было решить полюбовную сделкою. Прощайте, прощайте и вы, господа, продолжал он с той же важностью, обратившись ко всем. Надеюсь, что моя просьба возымеет надлежащее действие. И ушел, оставив в изумлении все присутствие.
1: Судья сидел, не говоря ни слова. Секретарь нюхал табак. Канцелярские опрокинули разбитый черепок бутылки, употребляемый вместо чернильницы. И сам судья в рассеянности разводил пальцем по столу чернильную лужу. «Что вы скажете на это, Дорофей Трофимович?» — сказал судья после некоторого молчания, обратившись к подсудку.
2: «Ничего не скажу», — отвечал подсудок.
1: «Экие дела делаются», — продолжал судья. «Экие дела!» Не успел он этого сказать, как дверь затрещала, и передняя половина Ивана Никифоровича высадилась в присутствие. Остальная оставалась еще в передней. Появление Ивана Никифоровича еще в суд так показалось необыкновенным, что судья вскрикнул. Секретарь прервал свое чтение. Один канцелярист в фризовом подобии полуфрака взял в губы перо, другой проглотил муху. Даже отправлявший должность фельдъегеря и сторожа, инвалид, который до того стоял у дверей, почесывая в своей грязной рубашке с нашивкой на плече, даже этот инвалид разинул рот и наступил кому-то на ногу. «Какими судьбами? Что и как? Как здоровье ваше, Иван Никифорович?» Но Иван Никифорович был ни жив, ни мертв, потому что завязнул в дверях и не мог сделать ни шагу вперед или назад. Напрасно судья кричал в переднюю, чтобы кто-нибудь из находившихся там выпер сзади Ивана Никифоровича в присутственную залу. В передней находилась одна только старуха, просительница, которая, несмотря на все усилия своих костистых рук, ничего не могла сделать. Тогда один из канцелярских с толстыми губами, широкими плечами, с толстым носом, глазами, глядевшими скосо и пьяно, с разодранными локтями, приблизился к передней половине Ивана Никифоровича, сложил ему обе руки накрест, как ребенку, и мигнул старому инвалиду, который уперся своим коленом в брюхо Ивана Никифоровича, и, несмотря на жалобные стоны, вытеснут он был в переднюю. Тогда отодвинули задвижки и отворили вторую половинку дверей. Причем канцелярский, его помощник-инвалид, от дружных усилий дыханием уст своих распространили такой сильный запах, что комната присутствия превратилась была на время в питейный дом. «Не зашибли ли вас, Иван Никифорович? Я скажу матушке, она пришлет вам настойки, которую потрите только поясницу и спину, и все пройдет». Но Иван Никифорович повалился на стул и, кроме продолжительных охов, ничего не мог сказать. Наконец, слабым, едва слышным от усталости голосом, произнес он: «Не угодно ли?» И, вынувший из кармана рожок, прибавил: «Возьмите, одолжайся». «Весьма рад, что вас вижу», — отвечал судья. но все не могу представить себе, что заставило вас предпринять труд и одолжить нас такой приятной нечаянностью.
5: С просьбою, мог только произнести, Иван Никифорович.
1: С просьбою? С какою?
5: С позвом. Тут одышка произвела долгую паузу. О, с позвом на мошенника Ивана Иванова Перерепенко.
1: Господи, и вы туда? Такие редкие друзья. Позов на такого добродетельного человека?
5: Он сам сатана, произнес отрывисто Иван Никифорович.
1: Судья перекрестился.
5: Возьмите просьбу. Прочитайте.
1: Нечего делать. Прочитайте, Тарас Тихонович, сказал судья, обращаясь к секретарю с видом неудовольствия. Причем нос его невольно понюхал верхнюю губу, что обыкновенно он делал прежде только от большого удовольствия. Такое самоуправство носа причинило судье еще более досады. Он вынул платок и смел с верхней губы весь табак, чтобы наказать дерзость его.
4: Секретарь, сделавший обыкновенный свой приступ, который он всегда употреблял перед начатием чтения, то есть без помощи носового платка, начал обыкновенным своим голосом таким образом. Просит дворянин Миргородского повета Иван Никифоров, сын Давгачхун, о чем тому следуют пункты. Первый. По ненавистной злобе своей и явному недоброжелательству, называющий себя дворянином Иван Иванов, сын Перерепенко, всякие пакости, убытки и иные ехиднинские и в ужас приводящие поступки мне чинит, и вчерашнего дня пополудни, как разбойник и тать, с топорами, пилами, долотами и иными слесарными орудиями, забрался ночью в мой двор и в находящийся воном мой же собственный хлев собственноручно и поносным образом его изрубил. На что с моей стороны я не подавал никакой причины к столь противозаконному и разбойническому поступку. Второй. Онный же дворянин Перерепенко имеет посягательство на самую жизнь мою. И до 7 числа прошлого месяца, содержа в тайне сие намерение, пришел ко мне и начал дружеским и хитрым образом выпрашивать у меня ружье, находившееся в моей комнате, и предлагал мне за него, свойственной ему скупостью, многие негодные вещи. Как-то свинью бурую и 2 мерки овса. Но, предугадывая тогда же преступные его намерения, я всячески старался от онного уклонить его, но онный мошенник и подлец Иван Иванов, сын Перерепенко, выбранил меня мужицким образом и питает ко мне с того времени вражду непримиримую. При том же онный часто поминаемый неистовый дворянин и разбойник Иван Иванов, сын Перерепенко, и происхождение весьма поносного. Его сестра ушла за егерскою ротою, стоявшей назад тому 5 лет в Миргороде, а мужа своего записала в крестьяне. Отец и мать его тоже были пребеззаконные люди, и оба были невообразимые пьяницы. Упоминаемый же дворянин и разбойник Перерепенко своими скотоподобными и порицания достойными поступками превзошел всю свою родню и под видом благочестия делает самые соблазнительные дела. Постов не содержит, ибо накануне Филипповки сей богоотступник купил барана и на другой день велел зарезать своей беззаконной девке Габки, оговариваясь, акибо ему нужно было под тот час сало на каганцы и свечи. Посему прошу онного дворянина, яко разбойника святотатца мошенника, уличенного уже в воровстве и в грабительстве, в кандалы заковать и в тюрьму или государственный острог препроводить. И там уже, по усмотрению, лишать чинов и дворянства, добрый барбарами шмаровать и в Сибирь на каторгу по надобности заточить. Проторы убытки велеть ему заплатить и по сему моему прошению решение учинить. К сему прошению руку приложил дворянин Миргородского повета Иван Никифоров сын Довгачхун.
1: Как только секретарь кончил чтение, Иван Никифорович взялся за шапку и поклонился с намерением уйти. «Куда же вы, Иван Никифорович?» — говорил ему вслед судья. «Посидите немного, выпейте чаю».
3: «Арышка, что ты стоишь, глупая девка, и перемигиваешься с канцелярскими? Ступай, принеси чаю».
1: Но Иван Никифорович с испугу, что так далеко зашел от дому и выдержал такой опасный карантин, успел уже пролезть в дверь, проговорив: «Не беспокойтесь, я с удовольствием». И затворил ее за собою, оставив в изумлении все присутствие. Делать было нечего. Обе просьбы были приняты, и дело готовилось принять довольно важный интерес. Как одно непредвиденное обстоятельство сообщило ему еще большую занимательность. Когда судья вышел из присутствия в сопровождении подсудки и секретаря, а канцелярские укладывали в мешок нанесенных просителями кур, яиц, хлеба, пирогов, книшей и прочего дрязгу, в это время бурая свинья вбежала в комнату и схватила, к удивлению присутствующих, не пирог или хлебную корку, но прошение Ивана Никифоровича, которое лежало на конце стола, перевесившись листами вниз. Схвативши бумагу, бурая хаврония убежала так скоро, что ни один из приказных чиновников не мог догнать ее, несмотря на кидаемые линейки и чернильницы. Да, сколько ни старались в суде скрыть дело, но на другой же день весь Миргород узнал, что свинья Ивана Ивановича утащила просьбу Ивана Никифоровича. Сам городничий первый, позабывшись, проговорился. Когда Ивану Никифоровичу сказали об этом, он ничего не сказал, спросил только: «Не бурая ли?» Но Агафья Федосеевна, которая была при этом, начала опять приступать к Ивану Никифоровичу. «Что ты, Иван Никифорович, над тобой будут смеяться, как над дураком, если ты попустишь. Какой ты после этого будешь дворянин? Ты будешь хуже бабы, что продает сластены, которые ты так любишь». И уговорила неугомонная. Нашла где-то человечка средних лет, черномазого, с пятнами по всему лицу, в темно-синем с заплатами на локтях сюртуке, совершенную приказную чернильницу. Сапоги он смазывал дегтем, носил по три пера за ухом и привязанный к пуговице на шнурочке стеклянный пузырек вместо чернильницы. Съедал за одним разом 9 пирогов, а 10-й клал в карман. И в один гербовый лист столько уписывал всякой ябеды, что никакой чтец не мог за одним разом прочесть, не перемежая этого кашлем и чиханием. Это небольшое подобие человека копалось, корпело, писало и, наконец, состряпало такую бумагу. В Миргородский поветовый суд от дворянина Ивана Никифорова сына Довгачхуна. Вследствие оного прошения моего, что от меня дворянина Ивана Никифорова сына Довгачхуна к тому имело быть совокупно с дворянином Иваном Ивановым сыном Перерепенком, чему и сам поветовый Миргородский суд потворство свое изъявил, и самое оное нахальное самоуправство бурой свиньи, будучи втайне содержимо,
3: и уже от сторонних людей до слуха дошедшись. Понеже оное допущение и потворство, яко злоумышленное, суду неукоснительно подлежит, ибо оная свинья есть животное глупое и тем паче способное к хищению бумаги, из чего очевидно явствует, что часто поминаемая свинья не иначе как была подущена к тому самим противникам, называющим себя дворянином Иваном Ивановым сыном Перерепенком, уже уличенным в разбое, посягательстве на жизнь и святотатстве. Но онный миргородский суд, свойственным ему лицеприятием, тайное своей особой соглашение изъявил, без какового соглашения онная свинья никоим бы образом не могла быть допущенною к утащению бумаги, ибо миргородский поветовый суд прислуги весьма снабжен. Для сего довольно уже назвать одного солдата, во всякое время в приемной пребывающего, который хотя и имеет один кривой глаз и несколько поврежденную руку, но чтобы выгнать свинью и ударить ее дубиною, имеет весьма соразмерные способности. Почему и довожу онному поветовому суду, я, дворянин Иван Никифоров сын Довгачкун, в надлежащее всеведенье, если с онной бурой свиньи или согласившегося с нею дворянина Перерепенко означенная просьба взыщена не будет, и по ней решение по справедливости и в мою пользу не возымеет, то я, дворянин Иван Никифоров сын Довгачкун, о таковом онного суда противозаконном потворстве подать жалобу в палату имею с надлежащим по форме перенесением дела. Дворянин Миргородского повета Иван Никифоров сын Довгачкун.
2: Эта просьба произвела свое действие. Судья был человек, как обыкновенно бывают все добрые люди, трусливого десятка. Он обратился к секретарю, но секретарь пустил сквозь губы густой «агм» и показал на лице своем ту равнодушную и дьявольски двусмысленную мину, которую принимает один только сатана, когда видит у ног своих прибегающую к нему жертву. Одно средство оставалось — примирить двух приятелей. Но как приступить к этому, когда все покушения были до того неуспешны? Однако ж еще решились попытаться. Но Иван Иванович напрямик объявил, что не хочет, и даже весьма рассердился. Иван Никифорович вместо ответа обратился спиною назад и хоть бы слово сказал. Тогда процесс пошел с необыкновенную быстротою, которой обыкновенно так славится судилище. Бумагу пометили, записали, выставили номер, вшили, расписались, все в один и тот же день, и положили дело в шкаф, где оно лежало, лежало, лежало, год, другой, третий. Множество невест успело выйти замуж, в Миргороде пробили новую улицу, у судьи выпал один коренной зуб и два боковых, у Ивана Ивановича бегало по двору больше ребятишек, нежели прежде. Откуда они взялись? Бог один знает. Иван Никифорович в упрек Ивану Ивановичу выстроил новый гусиный хлев, хотя немного подальше прежнего, и совершенно застроился от Ивана Ивановича, так что сии достойные люди никогда почти не видали в лицо друг друга. И дело все лежало в самом лучшем порядке, в шкафу, который сделался мраморным от чернильных пятен. Между тем произошел чрезвычайно важный случай для всего Миргорода. Городничий давал ассамблею. Где возьму я кистей и красок, чтобы изобразить разнообразие съезда и великолепное пиршество?
1: А какой длинный стол был вытянут! А как разговорилось все! Какой шум подняли! Куда против этого мельница со своими жерновами, колесами, шестерней, ступами? Не могу вам сказать, наверное, о чем они говорили, но должно думать, что о многих приятных и полезных вещах. Как-то о погоде, о собаках, о пшенице, о чепчиках, о жеребцах. Наконец, Иван Иванович, не тот Иван Иванович, а другой, у которого один глаз крив, сказал: «Мне очень странно, что правый глаз мой», — кривой Иван Иванович всегда говорил о себе иронически, — «не видит Ивана Никифоровича, господина Довгачхуна». «Не хотел прийти», — сказал городничий. «Как так? Вот уже, слава богу, есть 2 года, как поссорились они между собой, то есть Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, и где один, туда другой ни за что не пойдет». «Что вы говорите?» При этом кривой Иван Иванович поднял глаза вверх и сложил руки вместе. «Что ж теперь, если уже люди с добрыми глазами не живут в мире, где же жить мне в ладу с кривым моим оком?» На эти слова все засмеялись во весь рот. Все очень любили кривого Ивана Ивановича за то, что он отпускал шутки совершенно во вкусе нынешнем. «Послушайте», — сказал кривой Иван Иванович, когда увидел, что его окружило порядочное общество, — «послушайте, вместо того, что вы теперь заглядываетесь на мое кривое око, давайте вместо этого помирим 2 наших приятелей. Теперь Иван Иванович разговаривает с бабами и девчатами. Пошлем потихоньку за Иваном Никифоровичем, да и столкнем их вместе». Все единодушно приняли предложение Ивана Ивановича и положили немедленно послать к Ивану Никифоровичу на дом, просить его во что бы то ни стало приехать к городничему на обед. Но важный вопрос, на кого возложить это важное поручение, повергнул всех в недоумение. Долго спорили, кто способнее и искуснее в дипломатической части. Наконец, единодушно решили возложить все это на Антона Прокофьевича Галапузя. Но прежде нужно несколько познакомить читателя с этим замечательным лицом. Антон Прокофьевич был совершенно добродетельный человек во всем значении этого слова. Даст ли ему кто из почетных людей в Миргороде платок на шею или исподнее, он благодарит. Щелкнет ли его кто слегка в нос, он и тогда благодарит. Если у него спрашивали: «Отчего это у вас, Антон Прокофьевич, сюртук коричневый, а рукава голубые?», то он обыкновенно всегда отвечал: «А у вас и такого нет. Подождите, обносится, весь будет одинаковый». И точно, голубое сукно от действия солнца начало обращаться в коричневый и теперь совершенно подходит под цвет сюртука. Но вот что странно, что Антон Прокофьевич имеет обыкновение суконное платье носить летом, а нанковое – зимою. Антон Прокофьевич не имеет своего дома. У него был прежде, на конце города, но он его продал и на вырученные деньги купил 3 гнедых лошадей и небольшую бричку, в которой разъезжал гостить по помещикам. Но так как с ними много было хлопот, и притом нужны были деньги на овес, то Антон Прокофьевич их променял на скрипку и дворовую девку, взявший при даче 25-рублевую бумажку. Потом скрипку Антон Прокофьевич продал, а девку променял за кисет софьянный с золотом. И теперь у него кисет такой, какого ни у кого нет. За это наслаждение он уже не может разъезжать по деревням, а должен оставаться в городе, ночевать в разных домах, особенно тех дворян, которые находили удовольствие щелкать его по носу. Антон Прокофьевич любит хорошо поесть. Играет изрядно в дураки и мельники. Повиноваться всегда было его стихией. И потому он, взявши шапку и палку, немедленно отправился в путь. Но, идучи, стал рассуждать, каким образом ему подвигнуть Ивана Никифоровича прийти на ассамблею. Несколько крутой нрав всего, впрочем, достойного человека, делал его предприятие почти невозможным. Да и как в самом деле ему решиться прийти, когда встать с постели уже ему стоило великого труда? Каким образом ему подвигнуть Ивана Никифоровича прийти на ассамблею? Несколько крутой нрав всего, впрочем, достойного человека, делал его предприятие почти невозможным. Да и как в самом деле ему решиться прийти, когда встать с постели

0: градом. Антон Прокофьевич, несмотря что его щелкали по носу, был довольно хитрый человек на многие дела. В мене, только был он не так счастлив, он очень знал, когда нужно прикинуться дураком. Иногда умел найтиться в таких обстоятельствах и случаях, где редко умный бывает в состоянии извернуться. В то время как изобретательный ум его выдумывал средства, как убедить Ивана Никифоровича, и уже он храбро шел навстречу всего, одно неожиданное обстоятельство несколько смутило его. Не мешает при этом сообщить читателю, что у Антона Прокофьевича были, между прочим, одни панталоны такого странного свойства, что когда он надевал их, то всегда собаки кусали его за икры. Как на беду, в тот день он надел именно эти панталоны. И потому едва он только предался размышлениям, как страшный лай со всех сторон поразил его слух. Антон Прокофьевич поднял такой крик, громче его никто не умел кричать, что не только знакомые бабы и обитатель неизмеримого сюртука выбежали к нему навстречу, но даже мальчишки со двора Ивана Ивановича посыпались к нему. И хотя собаки только за одну ногу успели его укусить, однако ж это очень уменьшило его бодрость, и он с некоторого рода робостью подступал к крыльцу.
1: «А, здравствуйте! На что вы собак дразните?» — сказал Иван Никифорович, увидевший Антона Прокофьевича, потому что с Антоном Прокофьевичем никто иначе не говорил, как шутя. «Ой, чтобы они передохли все! Кто их дразнит?» — ответил Антон Прокофьевич. «Вы врете!»
0: «Да ей-богу, нет!» «Просил вас, Петр Федорович, на обед!» «Ей-богу, так убедительно просил, что выразить не можно. Что это, говорит, Иван Никифорович чуждается меня, как неприятеля. Никогда не зайдет поговорить, либо посидеть». Иван Никифорович погладил свой подбородок. «Если, говорит, Иван Никифорович и теперь не придет, то я не знаю, что подумать. Верно, он имеет на меня какой умысел. Сделайте милость, Антон Прокофьевич, уговорите Ивана Никифоровича». «Что ж, Иван Никифорович, пойдем. Там собралась теперь отличная компания». Иван Никифорович начал рассматривать петуха, который, стоя на крыльце, изо всей мочи драл горло. «Если б вы знали, Иван Никифорович, — продолжал усердный депутат, — какой осетрины, какой свежей икры прислали Петру Федоровичу!» При этом Иван Никифорович поворотил свою голову и начал внимательно прислушиваться. Это ободрило депутата. «Пойдемте скорее, там и Фома Григорьевич!» «Что ж вы?» — прибавил он, видя, что Иван Никифорович лежал все в одинаковом положении. «Ну что ж, идем или не идем?»
1: «Не хочу!»
0: Это «не хочу» поразило Антона Прокофьевича. Он уже думал, что убедительное представление его совершенно склонило этого, впрочем, достойного человека, но вместо того услышал решительное «не хочу». «Чего же не хотите вы?» — спросил он почти с досадой, которая показывалась у него чрезвычайно редко, даже тогда, когда клали ему на голову зажженную бумагу, чем особенно любили себя тешить судья и городничий. Иван Никифорович понюхал табаку. «Воля ваша, Иван Никифорович, я не знаю, что вас удерживает».
1: «Чего я пойду?» — проговорил наконец Иван Никифорович. «Там будет разбойник».
0: Так он называл обыкновенно Ивана Ивановича. «Боже праведный, а давно ли?»

0: Ей-богу, не будет. Вот как бог свят, что не будет. Что меня на самом этом месте громом убило, отвечал Антон Прокофьевич, который готов был божиться 10 раз на 1 час. Пойдемте же, Иван Никифорович. Да вы врете, Антон Прокофьевич, он там. Ей-богу, нет. Чтобы я не сошел с этого места, если он там. Да и сами посудите, с какой стати мне лгать. Чтоб мне руки и ноги отсохли. Что, и теперь не верите? Чтоб я околел тут же перед вами. Чтоб ни отцу, ни матери моей, ни мне не видать царствия небесного. Еще не верите? Иван Никифорович этими уверениями совершенно успокоился и велел своему камердинеру в безграничном сюртуке принести шаровары и нанковый казакин. Я полагаю, что описывать, каким образом Иван Никифорович надевал шаровары, как ему намотали галстук и, наконец, надели казакин, который под левым рукавом лопнул, совершенно излишне. Довольно, что он во все это время сохранял приличное спокойствие и не отвечал ни слова на предложение Антона Прокофьевича что-нибудь променять на его турецкий кисет. Между тем собрание с нетерпением ожидало решительные минуты, когда явится Иван Никифорович и исполнится, наконец, всеобщее желание, чтобы сии достойные люди примирились между собою. Многие были почти уверены, что не придет Иван Никифорович. Городничий даже бился об заклад с кривым Иваном Ивановичем, что не придет. Но разошелся только потому, что кривой Иван Иванович требовал, чтобы тот поставил в заклад подстреленную свою ногу, а он кривое око, чем городничий очень обиделся, а компания потихоньку смеялась. Никто еще не садился за стол, хотя давно уже был второй час, время, в которое в Миргороде даже в парадных случаях давно уже обедают. Едва только Антон Прокофьевич появился в дверях, как в то же мгновение был обступлен всеми. Антон Прокофьевич на все вопросы закричал одним решительным словом: «Не будет!» Едва только он это произнес, и уже град выговоров, браней, а может быть и щелчков, готовился посыпаться на его голову за неудачу посольства, как вдруг дверь отворилась, и вошел Иван Никифорович. Если бы показался сам сатана или мертвец, то они бы не произвели такого изумления на все общество, в какое повергнул его неожиданный приход Ивана Никифоровича. А Антон Прокофьевич только заливался, ухватившись за бока от радости, что так подшутил над сею компанией. Как бы то ни было, только это было почти невероятно для всех, чтобы Иван Никифорович в такое короткое время мог одеться, как прилично дворянину. Ивана Ивановича в это время не было, он зачем-то вышел. Очнувшись от изумления, вся публика приняла участие в здоровье Ивана Никифоровича и изъявила удовольствие, что он раздался в толщину. Иван Никифорович целовался со всяким и говорил: «Очень одолжен». Между тем запах борща понесся через комнату и пощекотал приятно ноздри проголодавшимся гостям. Все повалили в столовую. Ивану Ивановичу очень понравилась рыба, приготовленная с хреном. Он особенно занялся этим полезным и питательным упражнением. Выбирая самые тонкие рыбьи косточки, он клал их на тарелку и как-то нечаянно взглянул на супротив. «Творец небесный! Как это было странно! Против него сидел Иван Никифорович». в одно и то же самое время взглянул и Иван Никифорович. Нет, не могу. Дайте мне другое перо. Перо мое вяло, мертво, с тонким расщепом для этой картины. Лица их с отразившимся изумлением сделались как бы окаменелыми. Каждый из них увидел лицо давно знакомое, которому, казалось бы, невольно готов подойти, как приятелю неожиданному, и поднести рожок словом «одолжайтесь» или «смею ли просить об одолжении». Но вместе с этим то же самое лицо было страшно, как нехорошее предзнаменование. Пот катился градом у Ивана Ивановича и у Ивана Никифоровича. Как только кончился обед, оба прежние приятели схватились с мест и начали искать шапок, чтобы улизнуть. Тогда городничий мигнул, а Иван Иванович, не тот Иван Иванович, а другой, что с кривым глазом, стал за спиною Ивана Никифоровича, а городничий зашел за спину Ивана Ивановича, и оба начали подталкивать их сзади, чтобы спихнуть их вместе и не выпускать до тех пор, пока не подадут рук. В Миргороде это обыкновенный способ примирения. Он несколько похож на игру в мячик. Как только судья пихнул Ивана Ивановича, Иван Иванович с кривым глазом уперся всей силою и пихнул Ивана Никифоровича, с которого пот валился, как дождевая вода с крыши. Несмотря на то, что оба приятеля весьма упирались, однако ж таки были столкнуты, потому что обе действовавшие стороны получили значительное подкрепление со стороны других гостей. Тогда обступили их со всех сторон тесно и не выпускали до тех пор, пока они не решились подать друг другу руки. «Бог с вами, Иван Никифорович и Иван Иванович! Скажите по совести, за что вы поссорились? Не по пустякам ли? Не совестно ли вам перед людьми и перед Богом?» «Я не знаю», — сказал Иван Никифорович, пыхтя от усталости. Заметно было, что он был весьма не прочь от примирения. «Я не знаю, что я такое сделал Ивану Ивановичу. За что же он порубил мой хлев и замышлял погубить меня?» «Не повинен ни в каком злом умысле», — говорил Иван Иванович, не обращая глаз на Ивана Никифоровича. «Клянусь и пред Богом, и пред вами, почтенное дворянство, я ничего не сделал моему врагу. За что же он меня поносит и наносит вред моему чину и званию?» «Какой же я вам, Иван Иванович, нанес вред?» — сказал Иван Никифорович. Еще одна минута объяснения, и давнишняя вражда готова была погаснуть. Уже Иван Никифорович полез в карман, чтобы достать рожок и сказать «одолжайтесь». «Разве это не вред?» — отвечал Иван Иванович, не поднимая глаз. «Когда вы, милостивый государь, оскорбили мой чин и фамилию таким словом, которое неприлично здесь сказать».
1: «Позвольте вам сказать по-дружески, Иван Иванович». При этом Иван Никифорович дотронулся пальцем до пуговицы Ивана Ивановича, что означало совершенно его расположение. «Вы обиделись за черт знает что такое. За то, что я вас назвал гусаком». Иван Никифорович спохватился, что сделал неосторожность, произнесши это слово. Но уже было поздно. Слово было произнесено. Все пошло к черту.
0: Когда при произнесении этого слова без свидетелей Иван Иванович вышел из себя и пришел в такой гнев, в каком, не дай бог, видовать человека, что ж теперь, посудите, любезные читатели, что теперь, когда это убийственное слово произнесено было в собрании, в котором находилось множество дам, перед которыми Иван Иванович любил быть особенно приличным? Поступи, Иван Никифорович, не таким образом. Скажи он «птица», а не «гусак». Еще бы можно было поправить. Но все кончено. Он бросил на Ивана Никифоровича взгляд. И какой взгляд? Если бы этому взгляду придана была власть исполнительная, то он обратил бы в прах Ивана Никифоровича. Гости поняли этот взгляд и поспешили сами разлучить их. И этот человек, образец кротости, который ни одну нищую не пропускал, чтобы не расспросить ее, выбежал в ужасном бешенстве. Такие сильные бури производят страсти. Целый месяц ничего не было слышно об Иване Ивановиче. Он заперся в своем доме. Заветный сундук был отперт, и из сундука были вынуты, что же, карбованцы, старые дедовские карбованцы, и эти карбованцы перешли в запачканные руки чернильных дельцов. Дело было перенесено в палату. И когда получил Иван Иванович радостное известие, что завтра решится оно, тогда только выглянул на свет и решился выйти из дому. Увы, с того времени палата извещала ежедневно, что дело кончится завтра, в продолжении 10 лет. Назад тому 5 я проезжал через город Миргород. Я ехал в дурное время. Тогда стояла осень со своей грустно-сырою погодою, грязью и туманом. Какая-то ненатуральная зелень, творение скучных, беспрерывных дождей, покрывала жидкою сетью поля и нивы, которым она так пристала, как шалости старику, розы старухи. На меня тогда сильное влияние производила погода. Я скучал, когда она была скучна. Но, несмотря на то, когда я стал подъезжать к Миргороду, то почувствовал, что у меня сердце бьется сильно. Боже, сколько воспоминаний! Я 12 лет не видал Миргорода. Здесь жили тогда в трогательной дружбе два единственные человека, два единственные друга. Я въехал в главную улицу, везде стояли шесты с привязанным вверху пуком соломы. Производилась какая-то новая планировка. Несколько изб было снесено, остатки заборов и плетней торчали уныло. День был тогда праздничный. Я приказал рогожную кибитку свою остановить перед церковью и вошел так тихо, что никто не обратился. Правда, и некому было. Церковь была пуста, народу почти никого, и видно было, что и самые богомольные побоялись грязи. Свечи при пасмурном, лучше сказать, больном дне как-то были странно неприятны. Темные притворы были печальны, продолговатые окна с круглыми стеклами обливались дождливыми слезами. Я отошел в притвор и обратился к одному почтенному старику с поседевшими волосами. «Позвольте узнать, жив ли Иван Никифорович?» В это время лампада вспыхнула живее перед иконою, и свет прямо ударился в лицо моего соседа. Как же я удивился, когда, рассматривая, увидел черты знакомые. Это был сам Иван Никифорович. Но как изменился? Здоровы ли вы, Иван Никифорович? Как же вы постарели?
1: Да, постарел. Я сегодня из Полтавы, отвечал Иван Никифорович.
0: Что вы говорите? Вы ездили в Полтаву в такую дурную погоду?
1: Что ж делать? Тяжба.
0: При этом я невольно вздохнул. Иван Никифорович заметил этот вздох и сказал: «Не беспокойтесь, я имею верное известие, что дело решится на следующей неделе и в мою пользу».
1: Я пожал плечами и пошел узнать что-нибудь об Иване Ивановиче.
0: «Иван Иванович здесь», — сказал мне кто-то, — «он на крылосе».
1: Я увидел тогда тощую фигуру. Это ли Иван Иванович? Лицо было покрыто морщинами, волосы были совершенно белые, но Бекеша была все та же. После первых приветствий Иван Иванович, обратившись ко мне с веселой улыбкой, которая так всегда шла к его воронкообразному лицу, сказал: «Уведомить ли вас о приятной новости?»
0: «О какой новости?» — спросил я.
1: «Завтра непременно решится мое дело. Палата сказала, наверное».
0: Я вздохнул еще глубже и поскорее поспешил проститься, потому что я ехал по весьма важному делу и сел в кибитку. Тощие лошади, известные в Миргороде под именем курьерских, потянулись, производя копытами своими, погружавшимися в серую массу грязи, неприятный для слуха звук. Сырость проняла меня насквозь. Печальная застава с будкою, в которой инвалид чинил серые доспехи свои, медленно пронеслась мимо. Опять то же поле, местами изрытое, черное, местами зеленеющее. Мокрые галки и вороны, однообразный дождь, слезливое без просвету небо. Скучно на этом свете, господа.
2: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передачи.

Была осень, но жара еще не спала. Стоял последний в этом году зной. Тяжелый, удушливый и такой неожиданный в конце сентября. Город как бы застыл в этом зное. Его обитатели двигались медленнее обычного, хотя сами не зная от чего, были взволнованы и насторожены. Неестественная жара просто действовала на нервы. И все-таки, когда ранним утром или на закате я смотрел с верхнего этажа на панораму города, я знал, что мир прекрасен. Я видел, как начинается рассвет. Я видел, как подкрадываются сумерки. Я видел. Иногда, устав глядеть, я крепко-крепко сжимал веки, а когда вновь открывал их, на какое-то мгновение вокруг меня все еще стояла темнота. И сердце обмирало от внезапного ужаса перед страхом слепоты, и я силой расширял зрачки глаз и опять видел.

0: Скажите, Сазонова, вы, так сказать, того, путешествовать любите?
1: Я? Я, товарищ главврач, я не знаю.
0: Странно, очень странно. Вам, если не ошибаюсь, всего 18.
1: Угу.
0: Ваши годы, дорогая девушка, я бредил странствиями, разными там прериями, южными морями. Кстати, вы читали Жюль Верна?
1: Да я про такое не люблю.
0: Ага, ну да, да, вам подавают трели соловья, свидание в роще. Не так ли, Сазонова, а?
1: Ну что вы, я вообще больше люблю кино.
0: Ну вот, пожалуйста, вот.
1: Ну когда дежурю ночью, ну конечно, если все спокойно, я читаю.
0: И что же вы последние прочли?
1: Стихи, Пушкина стихи.
0: Ага, ну и как стихи Пушкина? Кинематограф интереснее, да?
1: Нет, ну что вы.
0: Понравились, выходят стихи?
1: Да.
0: Это хорошо. Хорошо. Ну, тес... А теперь к делу. Я про путешествие спросил вас не зря. Кстати, как ваше имя?
1: Маша.
0: Прекрасно, Маша. Прекрасно. Так вот в чем дело, Машенька. Надеюсь, вы уже слышали о нашем пациенте из 425-й палаты.
1: О летчике?
0: Да, он летчик. Летчик-испытатель Иван Петрович Князев. Запомните его имя, Машенька. Этот человек спас город.
1: Спас? От чего?
0: Я, видите ли, не специалист. В общем, что-то случилось с мотором самолета этого самого Князева. Он должен был упасть на город. Небольшой русский городок. Говорят, летчик сделал почти невероятное. Посадил свою машину. Пострадал только он один.
1: Наверное, ему орден дадут.
0: Главное, что на ноги мы его поставили. Только вот...
1: Я знаю. У него со зрением что-то, да?
0: Да. Вот-вот, со зрением. Была у нас маленькая надежда и зрение ему вернуть. Сделали операцию и поняли, что надежды у нас нет. Может быть, с течением времени, с развитием в дальнейшем науки, и можно будет что-то сделать.
1: Надо же. Еще не очень старый.
0: Да? По-вашему, не очень старый? Да. А по-моему, очень молодой. Ему всего 33, Машенька. 33. Итак, ближе к делу. В остальном Князев практически здоров. И делать ему у нас в клинике больше нечего. Правда, его внутреннее самочувствие, понимаете, глубокая нервная депрессия. Да. Он изъявил желание поехать к себе на родину, в деревню под Волгоград. И вот до Волгограда вы, Машенька, будете его, как говорится, сопровождать.
1: Я?
0: Понимаете, если можно так выразиться, Князев еще неопытный, слепой. Он нуждается в помощи. Наш врачебный долг дать ему хотя бы на первое время эту помощь.
1: Ну, а если я... А если я не сумею?
0: Вы медицинская сестра, и вы должны уметь все. А тут... Помочь слепому во время еды, посмотреть, чтобы не споткнулся, и вообще поддержать, так сказать, морально. Тут есть один нюанс. Мы решили отправить Князева домой пароходом. Так наши специалисты предложили. Ну и путешествие по реке нервы успокаивает, вводит, так сказать, в равновесие. И путь превосходный. От Москвы вниз... По Волге, матушке. Теперь понимаете, почему я спросил вас о путешествиях? Я завидую вам, Машенька. Завидую. Из такой-то духоты. Да на свежий речной воздух, а? Итак, вот вам два билета. Ага, вот. Вот два билета. Каюты ваши будут рядом. Ехать завтра. То есть, хотя что я ехать? Отплывать?
1: Я слышала, моряки говорят уходить.
2: Представьте себе, вам немногим более 30. Вы высокий, сильный, ваше сердце в полном порядке, давление великолепное. Вам всегда везло в жизни. Кое-кто называл вас даже баловнем судьбы. Вы нравились женщинам, и сейчас самая красивая из них стала вашей женой. Многие ваши мечты осуществились. Заветная цель была уже почти реальностью. Вы были счастливы. Вы были в небе. Видели, чувствовали его. Жили небом. А теперь закройте глаза. Плотно сожмите веки. Вот так. Какая пропасть перед вами. Не волнуйтесь. Вы же можете открыть глаза. Вот вы их и открыли. И мир кажется особенно ярким и новеньким, словно только что купленная игрушка.
3: Гриша, надо знать!

0: Все-таки остались.
1: Как же мне не остаться-то? И билет на меня куплен. И вообще, у меня задание.
0: Человека мучить.
1: Я вас не мучаю.
0: Раздражаете. Вот именно, раздражаете. Черт возьми. Неужели теперь всю жизнь меня будут окружать няньки, мамки, медсестры?
1: Это только на первое время. Пока не привыкнете.
0: А я не хочу привыкать. А, ладно.
1: Смотрите, смотрите, главврач нам машет.
0: Вижу.
1: Ой, простите.
0: Какой он, этот ваш главврач?
1: Как какой? Ну, вообще-то он строгий, но справедливый.
0: Я спрашиваю, как он выглядит?
1: Как выглядит?
0: Ну да.
1: Угу.
0: Все-таки интересно знать, как выглядит человек, который вытащил тебя с того света.
1: Я понимаю. Сейчас. Он такой... Вот. Он галстуки не любит носить. Всегда нараспашку.
0: А при чем тут галстуки? Толстый он, худой, лысый, блондин.
1: Он седой. Глаза карие. Носит это... пенсне. Вообще-то наш главврач похож на профессора.
0: А сам он разве не профессор?
1: Да, он сам тоже профессор.
0: Досталось попутчица. А, ладно. Все равно.
2: Дорогие товарищи, экипаж теплохода «Аргунь» поздравляет вас с началом увлекательного путешествия на нашем теплоходе. Желаем вам счастливого плавания и отдыха. А теперь прослушайте правила для туристов. Первое. От каждой пристани теплоход отправляется точно в объявленное время. Опоздавшие догоняют теплоход за свой счет.
0: Интересно только как? Вплавь или пешком по бережку догоняют?
1: Наверное, вплавь. На попутном пароходе.
2: Директора турбазы. Третье. Купание разрешается только на стоянках в специально отведенных местах. То есть пляжах при соблюдении правил безопасности на воде.
1: Правила безопасности.
2: Четвертое.
1: Как будто о пожаре говорят.
2: Диетическим питанием туристы не обеспечиваются. Туристам оказывается первая медицинская помощь. Пятое. Туристы, нарушающие правила внутреннего распорядка, лишаются права продолжать путешествие без возмещения за неиспользованные ими дни.
0: Не расслышал, как сказано. Без возмещения или без возмущения?
1: Без возмещения.

0: заставили тащиться на этой посудине.
1: Это плавание для вашего здоровья полезно.
0: Что вы говорите? Полезно, значит? Я сам знаю, что мне полезно и что нет. Нарушу я внутренний распорядок. Глядишь, меня на берег и ссадят. Поеду поездом. Быстро, а главное один.
2: Иван Петрович, не надо. Ну, я вас прошу. Зачем эти их правила нарушать? А потом, вы же не турист. Вы же просто плывете. И я тоже. Ой, как красиво. Солнце заходит. Простите.
0: Да бросьте. Что вы все время простите? Это ж все ваше. Солнце, река, берега.
2: И ваши.
0: Теперь не мои.
1: А солнце... можно руками трогать. Я когда совсем девчонкой была, летом на крышу загорать лазила. Глаза закрою, а солнце по моим ладошкам бегает.
0: Вот что, дорогая девушка. Кстати, как вас зовут?
1: Машей.
0: Вот что, Маша. Сейчас вы поможете мне спуститься в каюту. После этого оставите меня в покое. Ясно? Можете делать что хотите. Танцевать, питаться, любоваться видами, купаться на стоянках... Конечно, самое лучшее было бы, если бы вы отстали на одной из них и не догоняли теплоход за свой счет. Я хочу быть один. Понимаете?
1: Пойдемте, Иван Петрович.
3: Были когда-либо у вас минуты, или, быть может, одна, всего одна минута, когда вдруг казалось, вот с этого момента моя судьба, моя жизнь кончилась. Дальше, как писал Шекспир, дальше тишина. Не правда ли, в такие минуты очень хочется остаться одному, плотно окружить себя одиночеством и, суматошно проследив в уме всю свою прежнюю жизнь, отчаянно попытаться обнаружить впереди хотя бы слабый просвет, хотя бы луч надежды. Но потом эта страшная минута проходит. Постепенно все становится на свои места, и снова вы живете. Но иногда такие минуты длятся годы. Годы. Что же тогда? Как же тогда?
0: Кто там?
4: Это я, Маша. Иван Петрович, ужинать пора. Я за вами. Пойдемте, а?
0: Я же просил вас. Забыли уже?
4: Есть все-таки надо. А вы и завтрак, и обед пропустили.
0: Я хочу быть один. Ясно?
4: Ясно, Иван Петрович. Иван Петрович, пойдемте. Ну, пожалуйста.
2: Сегодня будет творожник с черносливом. Я узнавала. Иван Петрович.
0: А? Сколько вам лет?
4: 18.
0: В этом возрасте люди бывают обычно понятливее.
4: Я знаю. Ну как все-таки? А?
0: Я сказал.
4: Попадет мне, если вы есть не будете. У вас сейчас организм ослаблен. Вам витамины нужны. Но я вас очень прошу, Иван Петрович, у нас за столом никого не будет. Честное слово. Главврач договорился. А я буду молчать. Как будто вы один. Пойдемте. А то я вот у вашей двери вот так стоять и буду. На меня и так уже все смотрят. И ужин тоже пропущу.
0: Что, есть захотелось?
4: Захотелось. Пойдемте, Иван Петрович.
0: Ладно, ладно. Я сейчас.
1: Сейчас, наверное, танцы будут.
0: Угу.
1: А, не хотели сначала, а поели с аппетитом. Ну, вот и все. Пойдемте.
0: Куда?
1: Я вас до каюты провожу.
0: Я еще посижу.
1: Хотите оркестр послушать?
0: Угадали. А вы, если торопитесь, идите. Я потом как-нибудь доберусь.
1: Куда мне спешить? Вода кругом. А вы какую больше любите музыку? Классическую или современную?
0: Всякую.
1: Да. А я люблю больше классическую. Например, к Кармен.
5: Спасибо, не ожидал. Начинаем выступление нашего эстрадного ансамбля «Ладья». Сейчас перед вами выступит солистка ансамбля Ираида Волкова. Встречайте ее, пожалуйста. Она исполнит для вас популярный романс военных лет «Синий Лоточек». Пожалуйста.

Я, когда этот синий платочек слушаю, всегда думаю, неужели ее артисты во время войны пели? Прямо на передовой.

0: А вообще-то здесь интересно. И народу много.
1: В Москве в ресторанах была?
0: Была. Когда училище окончили, мы с девчонками собирались. Ну, чтобы отметить. В этом собирались. Название забыла. На Ленинском проспекте. Южный. Вспомнила ресторан Южный. Бывали? А вот на пароходе я еще ни разу не плавала. Так иногда по Москва-реке на трамвайчике. От Лужников до Ударника.
1: Так долго я тоже не плавал. Как-то никогда не любил этот вид транспорта.

0: синий платочек, что был на плечах дорогих. Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих.
1: Честно скажу, неохота со мной путешествовать. Скучно.
2: Почему скучно? Когда бы я так просто выбралась? Знаете, Иван Петрович, это, я считаю, даже стыдно. В России жить и ни разу Волги не увидеть. А вот теперь увидела.
1: А я родился на ней. Деревня Верхние Бережки.
2: Чкалов на Волге родился. Вот интересно, сколько на ней великих людей родилось? Ленин, Горький, Степан Разин.
1: А Разин не на Волге.
2: Но с ней связан. У нас, если что, важное, главное, почти всегда с Волгой связано. Почему?
1: Посередине страны течет. Вот все Волги и касается.
2: Угу. У нас больной один лежит, иностранец. Ну, то есть он вообще-то русский, только эмигрант. К нам туристом приехал. Седой такой, с усами, как на картинках старинных. Так знаете, как он к нам в больницу попал? И в школу водили. Показывали, как у нас учеба поставлена. Как раз урок географии был. Вызвали ученика, а тот и говорит самую такую обыкновенную фразу. «Волга впадает в Каспийское море». А у этого русского бывшего после этой фразы сердечные спазмы начались. Вот. Вот так к нам и попал.
1: Ностальгия.
2: Что?
1: Тоска по родине, значит. Бывает просто тоска.

0: уметь тогда танцевать? Или мне танцевать не рекомендуется?
1: Иван Петрович, я... Пожалуйста.
0: Давайте руку.

0: Не толкайтесь, гражданин.
1: Прошу извинить.
2: Меня слушайте, я вас поведу.
1: Нет, что-что, а это я сам.
3: Гражданин, ну что вы все время толкаете? Неужели не видите?
0: Он просто пьян, вот.
1: Все, хватит. Пошли на палубу, быстрей.

0: Не могу больше. К черту больше не могу.
1: Иван Петрович, успокойтесь. Иван Петрович, успокойтесь.
0: Да понимаю, что ты бормочешь. Успокойтесь. Мне 33. Руки, ноги целы, башка варит. А кому я нужен? Кому? В космос мечтал лететь. Я небо люблю, понимаешь, жить без него не могу. А что мне теперь, что?
1: Живут люди.
0: Живут, вот именно живут. А я летчик, понимаешь ты, что это такое, летчик? А теперь все. Теперь я тебе завидую, тебе, медсестре, девчонке, соплячке завидую. Зачем твой профессор меня на ноги поставил? А глаза? Лучше бы уж тогда сразу, черту.
1: Ну что вы говорите, Иван Петрович? У вас все еще впереди, ведь есть надежда.
0: А Нинка,
1: вот увидите, все устроится.
0: Нинка, 25 лет. Все ребята наши на нее заглядывались, меня выбрала дура.
1: Вот видите, какая у вас жена. Она вас встречать будет.
0: Никто меня не будет встречать, ясно? У нее вся жизнь впереди. Я эту жизнь портить не собираюсь.
1: Ой, вам уже спать пора. Режим пока соблюдать надо. Я сейчас вас провожу.
0: Не надо меня провожать, я сам. Черт!
1: Ой!
0: Вот не везет.
1: Ну, это ничего. Это ничего. Дайте-ка мне руку. Вот. Так. Тут в темени такой каждый упал бы. Понаставили. Иван Петрович, что это с вами? Что?
0: Ничего.
2: Беспомощность. Наверное, из всех состояний для человека это самое страшное. Беспомощность рождает в душе боль и почти детскую обиду. Ту самую обиду, когда комок подкатывает к горлу, и от слез все кругом становится серым, и ты не способен не только прийти на помощь окружающим, но не можешь помочь себе.
3: Иван Петрович, не хотите на берег сойти? Долго в этом городе стоять будем. Все-таки суша, твердая земля.
0: Мне теперь по ней столько топать придется.
3: А я люблю твердую землю. Как только это моряки целыми годами на суше не бывают.
0: Для них море, наверное, и есть вся земля. Вот как для меня было. А, ладно. Большой город?
3: Не очень, но уютный. Старый такой.
0: Я хотел у тебя прощения попросить.
3: За что? Я не понимаю, Иван Петрович.
0: Да, за крик мой после танцев этих дурацких.
3: Да вы меня и не обидели вовсе. Вот вы тогда сказали, что мне завидуете. Помните?
0: Ну, не забыл.
3: А я еще подумала, как он ошибается. Ну, чего мне завидовать? Обыкновенная у меня жизнь. Если по правде, то завидовать вам надо. Пускай у вас несчастье, но зато у вас есть целый город, город, который вы спасли. И каждый в этом городе знает вас и любит. Вы родной в нем. Понимаете, Иван Петрович? Время идет, и в конце концов мы исчезнем. Но город-то будет стоять, и о вас будут рассказывать из поколения в поколение. И вашим именем его назовут, и вы никогда не умрете. Вы городом станете, Иван Петрович. Что?
0: У тебя нос курносый.
3: Говорят, курносый, а что?
0: Так я и знал. Курносы, они все фантазерки. Смешно, а я так и не видел этот город.
3: Ведь тогда над городом вы же могли, как это называется, катапультироваться.
0: Мог.
3: Вы не стали. И никто из нас бы не стал. А вот если бы все сначала, и вы уже обо всем знаете наперед, ну разве вы не так же сделали бы?
0: Больно трудные вопросы задаешь.
3: Просто я знаю, как вы бы поступили.
0: Откуда ж ты знаешь?
3: Потому что вы такой.
0: Интересно, какой?
3: Ну, я не знаю, как объяснить, только я в вас верю.
0: Жалеешь ты меня, Маша, вот что.
3: Неправда.
0: Нет, правда. Нет, хорошо, что ты жалеть умеешь. Значит, из тебя хороший врач получится.
3: Я еще не знаю, буду ли я им.
0: Почему же?
3: Ай, в медучилище поступать легче всего было. Вот я и пошла. Правда, потом втянулась. Но дальше... Просто не знаю, связывать мне свою дальнейшую судьбу с медициной или нет.
0: Связывай, Машенька, связывай. У тебя получится.
3: Ой, что-то холодновато стало. Я вам сейчас пиджак принесу.
0: Не надо, не холодно.
3: Больной, извольте подчиняться. Это наш главврач так говорит. Я сейчас.
2: Тот городок тоже стоял на берегу реки. Не такой великой, как Волга, но тоже старинной и хорошей русской реки. Иногда высоко в небе над городком раздавался рокот самолетов. Люди привыкли к нему и не обращали на него внимания.

0: вот вы где. А я вас искала, Иван Петрович. Стучал, стучал в каюту. Думаю, неужели так крепко спит? А вы на палубе. Как это вы?
1: Что ж мне теперь всю жизнь к вам за помощью обращаться? Не один день путешествуем, изучил дорогу.
0: Вот видите? Ну и молодец. Только мы на завтрак опаздываем. Пойдемте, Иван Петрович.
1: А я позавтракал.
0: Как?
1: Обыкновенно. Пришел, сел за стол и позавтракал.
0: Это просто замечательно.
1: Ладно, теперь вы идите.
0: А может, у меня аппетит исчез?
1: В твоем возрасте это не бывает.
0: Да, успею еще. Давайте постоим. Утро хорошее.
1: Расскажите, Маша, расскажите мне про это утро.
0: Как-то я не смогу.
1: Сможете. Что видите, о том и рассказывайте. Ну?
0: Значит, так.
1: Какого цвета сейчас вода?
0: Голубого.
1: Только одного цвета?
0: Ой, да, не везде. Вот тут внизу, у самого борта, она почти черная. А дальше все светлее, светлее. А около берега опять темнеет. Такая темная полоска. Ой, я, наверное, неправильно рассказываю.
1: Правильно.
0: Правда?
1: А берега? Какие берега?
0: А берега плоские. И поля. Поля, поля, до самого горизонта.
1: Это начинаются заволжские степи.
0: Здорово! Я никогда степь не видела. Читала только про нее. Интересно. А вон домики. Деревня. И мальчишки купаются. Ну, конечно, жарко им. Деревьев-то вон как мало. Никакой тени. А вон один за нами погнался. Наверное, нравится ему на волнах качаться. Самолет! Вот он! Вот! Ой, как низко летит! Ну, совсем над нами! Какой он смешной!
1: Антон, колхозом помогает.
0: Как низко! А вдруг упадет?
1: Все правильно.
0: Вот и улетел.
1: Улетел.
0: А почему вы его Антоном назвали?
1: Марка у него такая. Ан-2. Вот его и привыкли по-человечески называть Антоном. Маленький он, юркий.
0: Просто странно. Почему я такая трусиха? Родилась и всю жизнь живу в Москве, а на самолете ни разу не летала. Ну, конечно, не потому, что некуда. Просто я трусиха. Я даже на качелях боюсь. Правда, я не в самой Москве родилась, а в Люберцах. Слыхали?
1: Слыхал.
0: Ну, конечно, это почти Москва.
1: Родители живы?
0: А как же. Мама учительница в начальных классах. А папа, он всю войну разведчиком был. Ротой командовал. Очень тяжело было. Потом он на почтамте работал. А год назад его паралич разбил. Врачи, говорят, сказалось нервное перенапряжение военных лет. Сначала совсем плохо было. А сейчас он уже сидеть может. И левая рука уже почти действует. Может, вообще выздоровеет.
1: Ну, если уж левая половина действует, значит, все будет в порядке. Да вы и сами в этом лучше меня разбираетесь. Доктор все-таки.
0: Смеетесь. Какой я доктор? Всего-навсего медсестра.
1: Сестричка. Войну так называли. Лежит раненый на поле боя. И тихо так зовет сестричка.
0: Ага, помню. Я это в кино видела.
1: Не я в кино. А своего отца я совсем не помню. В начале войны без вести пропал. Плотником он был. Говорят, очень хорошим плотником. Есть у меня, Маш, одно яркое впечатление детства. Летчика нашего в деревне хоронили. Упал он в соседний лес. Ну, нашли его наши бабы. Решили похоронить в центре деревни. Село наше тогда уже освободили. А я маленький, глупый, почему-то все думал, это моего батю в землю зарывают. Мать плачет, сестренка плачет, ну, значит, батю. А памятник этому летчику с тех пор в деревне стоит. Пионеры следят.
2: Дядя, ты слепой?
0: Иди, мальчик, иди.
2: Витька говорит, ты слепой. А я говорю, что нет, если у тебя глаза есть.
0: Иди, иди, мальчик.
2: Ну я пойду к Витьке, а то он спорит, как дурак. А я говорю, если глаза есть, значит не слепой. До свидания.
0: Иван Петрович. Иван Петрович. Смешной мальчик. Маленький совсем.
1: А чего он наш?
2: А я говорю, что нет, если у тебя глаза есть.
0: Иди, иди, мальчик.
2: Ну я пойду к Витьке, а то он спорит, как дурак. А я говорю, если глаза есть, значит не слепой. До свидания.
0: Иван Петрович. Иван Петрович. Смешной мальчик.

Оно длится довольно долгое время. И все ваши помыслы, стремления, все в нем. Но проходит время, и неожиданно для себя вы замечаете, что оно как бы прошло мимо, не задев ни ума, ни сердца. А бывает короткая встреча, нечаянный разговор, кем-то просто оброненная фраза, даже иногда молчание и взгляд другого человека неожиданно меняют вашу жизнь и переворачивают душу.

0: плыть, плыть. Иван Петрович, а вам хотелось бы вот так долго-долго плыть?
1: И больше ничего?
0: Больше ничего.
1: Не знаю. Пожалуй, нет. Просто куда-то плыть неинтересно.
0: А я проснулась сегодня среди ночи. Тихо. Только река в стенку скребется, как кошка, честное слово. Я проснулась и подумала, как хорошо вот так плыть.
1: Может, ты влюбилась, Маш?
0: Да в кого тут влюбишься?
1: Ну, любовь – неожиданное чувство.
0: Ой, первый раз я смешно влюбилась по пластинке.
1: Это как же?
0: Да я еще школьницей была. Услышала, как он поет на пластинке, и влюбилась. Он так замечательно пел. Сердце красавицы склонно к измене.
1: Кто это он?
0: Кто? Певец Козловский. Слыхали?
1: Да, но он не молодой вроде,
0: Маша. Да это я уж потом узнала. Но голос-то у него молодой, вот я и влюбилась. Смешно, да?
1: Да. Ну, а второй раз?
0: Откуда вы знаете?
1: Ты же сама сказала. Первый раз я влюбилась, значит, был второй. Ну, может быть, тебе говорить об этом не хочется. Прости тогда, Маша.
0: Да нет, тут скрывать нечего. Второй – это совсем недавно. Можно сказать, что в данное время. Очень хороший парень. Мы познакомились с ним под Новый год у моей подружки Людки Теселкиной. А весной его призвали в армию.
1: И ты его теперь ждешь?
0: Жду.
1: А потом? Ну, когда он вернется?
0: Он сказал, вернусь, будем строить семью.
1: Часто пишет?
0: Очень часто. Домой приеду, наверное, полный ящик его писем.
1: А все-таки долго ждать, Маша?
0: Ну, конечно, если чувство пройдет, то я ему об этом скажу прямо. Только после того, как он из армии вернется. А пока буду писать ему и ждать.
1: Выходит, будет этот парнишка твои письма получать. Будет продолжать верить тебе, надеяться. А на деле все эти письма неправда. Разве это честно, Маша?
0: Ну, понимаете, он сейчас служит. Ему нелегко приходится. А тут я ему еще писать перестану. Жалко человека.
1: Ну, а когда вернется? Разве не жалко будет?
0: Ну, когда вернется, тут радость возвращения, то да сё. Тогда для него легче будет. А может, он и вообще внимания на меня не обратит?
1: Ну, это если он не любит тебя. А может, парень после твоих писем... Ну, конечно, это не мое дело. И может, и у тебя, и у этого парня все скоро пройдет. Но только, по-моему, Маша, честность в любви дорогого стоит.
2: Желающий сможет продемонстрировать свою смекалку и ловкость вот на этих предметах. Кстати, это призы. Мальчик, что ты озоруешь?
3: Я ловкость свою делаю.

Маша, где вы? Маша, где вы, Маша?

0: Иван Петрович?
1: Я.
0: А я заснула. Я сейчас встану.
1: Лежи, Машенька, лежи, отдыхай.
0: Для чего меня в постель уложили? Я совершенно здорова.
1: Конечно, здорова. Но полежать немного надо. Все-таки воды нахлебалась, переволновалась. Лежи.
0: Теперь у нас все с вами наоборот получается. Я вроде больная.
1: А я этот, как его, медбрат, что ли?
0: А вода, между прочим, совсем не холодная. Даже приятно было.
1: Чего себе приятно? Высоко, наверное, прыгать-то?
0: Я вначале внимания не обратила. Просто на меня какое-то затмение нашло, будто я и прыгнула. А второй раз, если бы...
1: Ну и второй раз прыгнула бы, и в третий.
0: Откуда вы знаете?
1: Ты ж трусиха, а трусихи все, они смелые.
0: Мальчик, вот он действительно смелый. На такой высоте балансировать.
1: Выпороть бы этого мальчика. Погибнуть мог, если б не ты. А вот теперь к тебе рвется благодарить, и мамаша его плачет.
0: Ну, конечно, она бедная, больше всех пережила.
1: Маш, пока ты спала, тут телеграмму мне доставили.
0: Вам?
1: Угу.
0: От кого, Иван Петрович?
1: Почитай, пожалуйста, Маша.
0: Так, здесь написано...
1: Ну, читай быстрее, что?
0: Какой ты глупый, Ваня. Я люблю тебя. Буду встречать вместе с твоей мамой, Нинка.
1: Все?
0: Все.
1: А то ты не врешь? Честное слово, там все так написано.
0: Да зачем же мне вас обманывать?
1: А может, ты меня опять пожалеть решила? А там совсем другой текст. Ведь Нинка же моя жена.
0: Да я так и подумала.
1: Откуда отправлена телеграмма?
0: Из Волгограда.
1: Самолетом прилетел. А я, Маш, я правда глупый, а? Да чего там, просто балбес.
0: Написали, наверное, как в романах. Ты свободна и так далее.
1: Точно так и написал. Понимаешь, она молодая, красивая, а тут я...
0: А вы вполне симпатичный мужчина.
1: Серьезно?
0: Да. Чего вы меня краснеть заставляете? Вообще вы несерьезный человек. Ну зачем вы своей жене такое письмо написали? Ей и так нелегко было. А вы еще подбавили. Вроде умный, образованный, а ведете себя как романтический герой 19 века. Нет, все-таки женщины умнее мужчин.
1: Подожди, Маша, а может быть мне тоже ей телеграмму отправить? Ну, прощение там попросить?
0: Да чего там? Послезавтра будем на месте. Вот встретит вас ваша жена, мама. А я решила, поеду в Москву поездом. А то по реке снова как-то надоело.
1: Эх, Нинка, Нинка, моя Нинка. О, это к тебе, Маш. Мальчик с мамашей, наверное.
2: Ой, скажите, что я сплю. Я сплю.
3: В раннем детстве человек учится ходить. Учится видеть, слышать, говорить. Но сколько раз в течение своей жизни человек учится заново жить? Это трудная учеба. И уже нет рядом заботливых родительских рук, готовых каждую секунду прийти на помощь. Прежде всего, ты сам ответственен за каждый свой шаг в новой жизни. И вот ты делаешь этот шаг, самый первый, а впереди еще тысячи и десятки тысяч таких же трудных, мучительно трудных.
0: Могу понять, ну как можно в такую погоду в помещении сидеть?
1: Танцуют, не сидят.
0: Ну и пусть даже танцуют. Но танцевать можно и на земле. А тут на реке, вечером.
1: Бакины мигают.
0: Мигают.
1: Темно.
0: Очень.
1: Берегов не видно.
0: Только огоньки иногда.
1: Значит, завтра расстаемся.
0: Конец нашему путешествию подходит, Иван Петрович.
1: Как же я теперь без тебя буду, Машенька?
0: Без меня?
1: Ты ведь вроде глазами моими стала.
0: Да что вы! Ой, а вон костер!
1: Большой?
0: Нет, не очень. Хорошо сейчас у костра, наверное, а?
1: Ты ж хотела все время плыть.
0: Ну, когда около костра, то как будто тоже плывешь. Интересно, кто его разжег? Рыбаки?
1: А может, такие же, как мы с тобой, путешественники. Только мы с тобой плывем по реке, а они долго шли рядом по земле. Может быть, одному тоже было трудно. И Ему казалось, что дальше идти незачем. Вот тогда другой зажег костер, вскипятил чайник, испек картошки. И первый, может быть, не сразу, но все-таки начал понимать, что жить на этом шарике стоит.
2: Вы как будто сказку рассказываете. Старую добрую сказку. А вы знаете, каких людей я больше всего люблю? Добрых. Ведь доброта – это самая сила и есть. Вот мой отец, он был разведчиком. Он врагов убивал, можно сказать, собственными руками. А знаете, какой он добрый?
1: Доброта – это привилегия сильных. Вот мы и стараемся быть добрыми.
2: Неужели я завтра увижу Сталинград? Я когда это слово слышу, то всегда волнуюсь. Ну, хотя вроде к войне никакого отношения не имею.
1: Имеешь, хотя и родилась ты после войны. Я не воевал, тоже имею. Отцы наши воевали, Маша. Мы дети этой войны, поэтому неотделимы.
2: А она будет снова?
1: Война? Ну, если такое когда-нибудь случится, у нас впереди будет Сталинград.
2: Это значит, победа?
1: Конечно, победа. Стога по берегам.
2: Как пахнет сеном! Ой, так пахнет, что у меня в носу даже защекотало, и голова закружилась.
1: А мне сейчас, Маш, кажется, проснулся я на сеновале. Рано утром. Небо еще ночное, звезды последние. Мне удивительно как-то жить, и всего мне 18, и все впереди. Впереди. Черт, ну не можешь же так все сразу захлопнуться. Маша, руки, ноги целы, голова в порядке. Нет, я еще видеть буду и снова в воздух поднимусь. Все впереди, 33 мне, а сейчас наука развивается очень быстро. Изобрету же что-нибудь, а?
2: Помните, как этот мальчик сказал, если есть глаза?
1: Конечно, помню. А ты, Маш, похоже, не только того мальчишку из воды вытащила.
2: Да что я? Это еще профессор сказал, путешествие по реке, мол, укрепляет нервную систему. Вот и укрепила. Вы успокоились.
1: Ерунда, ничего я не успокоился. И горько, и больно мне. Только вот страх и ужас исчезли. И жить не так противно.
2: Все, все, все будет у вас в порядке. Только вот подойдет наш пароходик к пристани. И прощайте, Иван Петрович. Увидимся ли еще когда-нибудь?
1: Не знаю. Единственное, что я знаю наверняка, как бы мне ни было трудно, я всегда буду помнить, что живет на свете Маша-санитарка, которая будто меня с поля боя вынесла.
2: А нам навстречу другой пароход. Весь в огнях. Смотрите, Иван Петрович, смотрите. Ой, простите.
1: А я смотрю, Машенька. Я стараюсь смотреть.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Это был приземистый бетонный обелиск в оградке из штакетника. Просто и без лишней затейливости, сооруженный руками каких-то местных умельцев. Сколько я помнил, всегда он был тщательно досмотрен, прибран, с чисто подметенной и посыпанной свежим песком площадкой, с небольшой, обложенной кирпичными уголками клумбой. Обелиск часто менял окраску. Неизменной оставалась лишь черная металлическая табличка с пятью именами школьников, совершивших известный в нашей местности подвиг во время войны. Я удивился, увидев, что тут появилось новое имя, которое было не очень умело выведено над остальными белой масляной краской. Мороз Олесь Иванович.

0: Поймите меня правильно, то есть Ткачук. Я ничего не имею против Мороза. Тем более теперь, когда его имя, так сказать, реабилитировано.
1: А его и не репрессировали. Его просто забыли.
0: Ну, пусть. Пусть забыли. Но забыли, потому что были другие дела. А главное, были побольше, чем он, герои. Но в самом деле, что он такое совершил? Убил ли он хоть одного гитлеровца?
1: Ни одного, ни одного.
0: Вот видите, ни одного. И это его не совсем уместное заступничество. Я бы даже сказал, безрассудное. Я сам когда-то занимался этим делом, и знаете, я особого подвига за этим Морозом не вижу.
1: Жаль, что не видите, жаль. Потому что близорукий, наверное.
0: Ну, знаете...
1: Душевно близорукий.
0: Но ведь я не один так думаю. Есть и другие.
1: Вам сколько лет?
0: Ну, 38, допустим.
1: 38. Значит, войну вы знаете по газетам да по кино. Так?
0: Так.
1: Так. А я ее своими руками делал. Так почему же вы не спросите нас? Нас, мы ведь в некотором роде специалисты, инженеры, так сказать, войны. И про Мороза прежде всего нас спросить надо бы.
0: А что спрашивать, товарищ Ткачук? Что спрашивать? Вы же сами тот документ подписали. Про плен Мороза.
1: Подписал, потому что дураком был.
0: Ну вот видите, сами и написали. И правильно сделали.
1: Не буду я говорить с вами, не буду.
0: Как хотите.
1: Не буду, потому что вы глухарь. Для вас все загодя ясно. Раз и навсегда. Да разве так можно? Разве так можно? Жизнь – это миллионы ситуаций, миллионы характеров и миллионы судеб. Да, миллионы судеб. А вы все хотите втиснуть в 2-3 расхожие схемы, чтобы попроще и поменьше хлопот. Убил фашиста или не убил? Он сделал больше, чем если бы убил 100. Он жизнь положил на плаху. Жизнь!
2: Добровольно.

0: Сейчас мне трудно объяснить, почему, с трудом добравшись до сельца, так скоро и охотно расставался я с усадьбой и школой, где работал Миклашевич. Конечно, прежде всего я опоздал. Того, ради которого я направлялся сюда, уже не было на свете. А люди за столами и на поминках меня занимали мало. Мой неожиданный попутчик, с которым мы вместе ушли, не казался мне неинтересным, ни чем-нибудь привлекательным. У столбика со знаком автобусной остановки никого не было. Шоссе в обе стороны лежало пустое, да блеска наглянцованное сзади. Низко над дорогой заходило за тучку вечернее солнце. Его пологие лучи слепили, но всматриваться туда, кажется, не имело большого смысла. Машин там не было. Теряя интерес к дороге, я понад канавой прошел к памятнику. Мороз.
1: А кто этот Мороз? Ей-богу, я о нем ничего не слышал.
2: Мороз — учитель. Когда-то вместе тут начинали. Я ведь сюда в ноябре 39-го приехал, а он в октябре эту школу открыл. На 4 класса всего.
1: Погиб?
2: Да, погиб. Погиб. Все они погибли. 7 всего было. Чудом уцелел один Миклашевич. Что? Что смотришь? Тот самый, которого мы схоронили сегодня. Павлик Миклашевич. А Мороз... Мороз был нашей болячкой, на совесть у обоих, у меня и у Миклашевича. Да я вот сдался, а он нет. И вот победил. Добился своего. Жаль, сам не выдержал. Он тогда к кому только не обращался. К тебе хотел. Да вот, вот не успел.
1: Я обещал приехать, поговорить, по возможности разобраться.
2: Ты же... Из редакции?
1: Да, да.
2: Из редакции. Ну, знаю, филитончики пишешь и так далее, за правду матку воюешь. Вот тогда он и задумал подключить тебя к этому делу, вступиться. Заморозил.
1: Знал бы я раньше-то.
2: Теперь все сделано, нашлись, где надо, и заступники. Теперь можно и рассказывать, и написать можно. И нужно бы. Миклашевич добился правды, Миклашевич. Только вот сам... У тебя закурить найдется?
1: Есть. Сейчас. Вот, пожалуйста. О! И как машина?
2: Да шут с ней, пусть едет. Пойдем потихоньку.
1: Пойдем.
2: Тебе сколько лет?
1: Да 40.
2: 40. Ну, молодой человек, многое впереди. Не всего, конечно, но многое осталось. Многое. Есть, конечно, здоровье в норме. У меня вот здоровье не сказать, что плохое, но уже не то, что раньше. Нервы сдают.
1: Ну, так подлечиться надо. Теперь ведь нервы неплохо лечат.
2: Да нет, мои уж не вылечат. 62 года, что ты хочешь. Жизнь вдрызг истрепала. Вдрызг. Когда-то тоже был молодой, неженатый, здоровый, что твой Жаботинский. В 39-м, после воссоединения, нарком просвещения направил в Западную Белоруссию школы организовывать. Сам в школе работал. Вот и в этом сельце бывал тогда часто. Сегодня какое число-то?
1: 14.
2: Вот как раз в эту пору первый раз приехал вот в это сельцо. Тот первый год я работал в районо заведующим. Школы почти все новые, маленькие. А то и просто в деревенских хатах. Учебников, инвентаря не хватало. Да и с учителями туго было до крайности. В этом сельце вместе с Морозом работала подгайская. Пани Ядя, как мы ее звали. Тонная была пани, тонная, старая дева. И вот как-то под вечер сижу я в своем кутке в районо, зарылся в бумаги. Входите, входите, кто там?
3: Можно?
2: Входите.
3: О, я прошу извинить, пан шеф, но я прошу пана по педагогическому вопросу.
2: Ну что ж, садитесь, пожалуйста, садитесь.
3: Благодарю.
2: Я слушаю вас. Слушаю.
3: Благодарю, пан. Так. Я педагог из сельца.
2: Знаю вас, знаю, слышал.
3: О, благодарю, пана. Тогда, может быть, пан знает и моего шефа, педагога Мороза.
2: Мороза?
3: Так.
2: Да нет, пока не успел. А что?
3: Что? Коллега Мороз не поддерживает дисциплины.
2: Так?
3: Так. Коллега Мороз как равный ведет себя с учениками. Учит без необходимой строгости. Вот не выполняет программ наркомата.
2: Так, так, так.
3: И самое главное... Говорит ученикам, что не надо ходить в костел. Пусть туда ходят бабушки. А я...
2: Пани, не годится так, не
3: прошу,
2: годится.
3: Прошу простить, пап.
2: Не надо, разберемся.
3: Прошу простить.
2: Разберемся при первой же возможности, махнув сельцо, посмотрим, что у вас там за порядки.
3: Так, ой, я так благодарю пана. Я буду... Ждать, пана. Буду ждать.
4: Ну куда ты кладешь? Давай сюда. Хорошо, пошли.
5: Эй, Малец. Вы чем тут занимаетесь?
6: Дрова заготовляем. Тут у нас вчера дерево повалило. Так теперь надолго хватит.
5: Ну а учитель где ваш?
6: А вон сколько бородичем пили. Олесь Иванович! Олесь Иванович, к вам пришли!
7: Здравствуйте. Я из района Ткачук.
8: Здравствуйте. Мороз, Олесь Иванович. Очень приятно. Коля? Коля Борисович, ну что ж ты не видишь? Носок попал, потому не идет.
5: Так тут толщина в комле больше метра.
8: Здоровый.
5: Надо что-нибудь подложить. Ну-ка, давайте, на себя. Олесь Иванович, ну-ка.
8: Подождите, Коля, зайди.
5: Ну-ка, парень, помоги, а ты парень, заходи.
8: Помоги.
3: Матка-воска.
5: Вот так.
3: Пан шеф.
2: Здравствуйте, пани Ядя.
3: Здравствуйте, пан шеф, но... Прошу прощения, пан шеф, но я не понимаю, что за учителя у советов. Педагогический такт, авторитет старших.
2: Но не беда, пани Яде. Авторитет от того не убавится, а дрова в школе будут, в тепле работать будете.
3: Матка Боска,
2: да
3: я ничего
2: пани
3: не понимаю.
2: Яде, да не волнуйтесь вы, пани Яде, не
3: возмутительно.
2: Волнуйтесь. Не волнуйтесь, что вы. У тебя еще много, Олесь Иванович?
8: Да нет, теперь уже ребята сами закончат. Коля!
9: Да, Олесь Иванович.
8: Вы вы продолжайте потихоньку.
9: А, ну вот, а мы что?
8: Прошу вас, пойдемте.
6: Ну, давай, тащи сюда.
8: Прошу вас, вот сюда.
7: О, роскошный у тебя апартамент. Роскошный. И класс за стеной.
8: Вот здесь.
7: И кушетка, что надо, в стиле барокко. Панская кушетка.
8: Ну, все как надо. Вот, пожалуйста, садитесь.
7: Спасибо, спасибо, Олеся Ивановна.
8: Сейчас мы немножко поужинаем. Ну, правда, не густо.
7: Ну, вот. Спасибо, пожалуйста. Спасибо.
8: Ешьте.
7: Вот это я с радостью.
8: Вот это.
7: Это вот. Я с радостью. Ну, что ж, рассказывай.
8: А что? Рассказывай.
7: О себе рассказывай.
8: Я родом с Могилевщины. Вот 5 лет учительствую после окончания педтехникума. Ну, да вот, пожалуй, и все.
7: Все. Молодец. Пилишь ты здорово, здорово. Слушай, Олеся Ивановича, прости меня, а что у тебя с ногой? Хромаешь-то, почему?
8: С ногой? А, да это... Это нога такая у меня с детства. Я там долго болел. В общем, так осталось.
7: Понятно. Ну, ладно. Спасибо.
8: Да ну, так.
7: Вроде бы и сыт. А ведь я к тебе, Олесь Иванович, по делу приехал.
8: Так.
7: Узнать, как с программой, успеваемостью, дисциплиной.
8: Это значит, пани ядет уже.
7: Ну так как у тебя?
8: С программами в школе действительно не все в порядке. Да и успеваемость не блестящая. Но это естественно, ребята ведь учились в польской школе. Многие просто плохо справляются с белорусской грамматикой. Их начальные знания никак не соответствуют нашим программам. Но я так думаю, что это не главное.
7: Это не главное? А что?
8: Главное, чтобы ребята поняли, что они люди, а не быдло. Не какие-то там вахлаки, какими считали их отцов. А самые полноправные граждане, как все. Я им стараюсь внушить, что и они, их учителя, их родители, и все руководители в районе, все равные в своей стране. Ни перед кем не надо унижаться. Надо только учиться. Постигать богатство, которое приобщает людей к вершинам национальной, общечеловеческой культуры.
7: Ну, это все так, Олесь Иванович. Ну, это твоя наипервейшая педагогическая задача.
8: А я так и понимаю, что это есть моя наипервейшая педагогическая задача. Сделать из ребят прежде всего людей.
7: Так. Ну и как ты конкретно думаешь этого добиться?
8: А как же, только личным примером. В самом процессе обучения, отношений учителя с учениками. Только личным примером.
7: Да. Наверное, мы все-таки плохо знаем и мало изучаем, чем было наше учительство для народа на протяжении его истории. Это сейчас спроси любого гольца, кем он думает стать. Скажет, врачом, летчиком, а то и космонавтом. Да, а теперь есть такая возможность. А прежде... Дай-ка закурить разок.
8: Сейчас.
7: Пойди вам. Вот если рос, бывало, живой, смышленый парнишка, хорошо учился, что о нем говорили взрослые, знаешь?
8: Что?
7: Вырастет учителем будет. Учителем? А?
8: Учителем,
7: это да. Было высшей похвалой. Конечно, не всем достойным удавалось достигнуть учительской судьбы, но к ней стремились. Это был предел жизненной мечты. И правильно. И не потому, что почетно или легко, или заработок хороший. Не дай бог учительского хлеба, да еще на деревне. Да в те давние времена нужда, бедность, чужие углы, деревенская глушь и в конце преждевременная могила от чахотки. И тем не менее, скажу тебе, не было ничего более важного и нужного, чем та ежедневная, скромная и неприметная работа тысяч безвестных сеятелей, ну, как говорится, на этой духовной ниве. Я так думаю. В том, что мы сейчас есть как нация и граждане, главная заслуга сельских учителей.
0: Да ну уж так.
7: Да. Ну, может, я ошибаюсь. Может. Но я так считаю. И тут вот, как это часто бывает, не обходится без своих энтузиастов. И вот Мороз-то, Мороз, был именно такой. Помню, второй раз наведался в сельцо зимой. Помнишь же, наверное, зиму 40-го, 41-го? Угу. Сады вымерзали. Угу. Холода стояли...

0: Эй, открой! Олесь Иванович! Свои! Олесь Иванович! Да что он там?
1: Кто тут?
0: Это я, Ткачук, из Райано. Ты что тут делаешь, малец?
1: Ничего. Чистописание пишу.
0: А почему домой не идешь? А? Или, может, Олесь Иванович после уроков оставил? А, малец? Где сам учитель-то?
1: Повел Ленку Удодову с Ольгой.
0: Куда повел?
1: Домой.
0: Домой? Интересно, однако. Ну, хоть в хат, пусти.
1: Проходите.
0: Так. Ну, а почему же учитель учеников по домам разводит? А? Что, он всех провожает?
1: Нет, не всех. Этих потому, что маленькие, а через лес идти надо. Коля Бородич, он у нас самый большой, не пришел в школу. Дома понадобился.
0: Ну, и так и что из того?
1: Так он же их всегда провожает.
0: А, ну понятно, понятно. А сколько до того села будет?
1: Версты 3.
0: Так. А тебя учитель, наверное, оставил печку топить? Ты где живешь-то?
1: Тут и живу.
0: Тут?
1: Да. Меня Олесь Иванович к себе взял. А то мой татка дерется.
0: Дерется?
1: Да.
0: Так. Значит, ты и есть Павлик Миклашевич.
1: А что?
0: А то, что татка твой у прокурора был. И решение есть, чтобы ты вернулся домой. Это про то еще нужно поговорить с учителем. Оба вы хороши.
2: Олесь Иванович! Олесь Иванович!
3: Ну, чего ты?
2: Там дядька.
3: Подожди, какой дядька? Подожди. Сейчас. А, здравствуйте. Фу. Здравствуйте, товарищ.
0: Здравствуй, Олесь Иванович, здравствуй. Так. О, брат, как заиндивел-то ты весь.
3: Метет.
0: Как там Ленка с Ольгой?
3: О, вы, я вижу, в курсе всех наших дел.
0: Ну, а как же, как же.
3: Да ничего, довел девчушек домой, а там неприятности. Что-то случилось с коровой, не могла расстелиться. Ну вот, пришлось и задержаться.
0: А что за история с этими девчушками?
3: Да ну, это просто. Видите, вон какие холода. А мать забрала их из школы, дескать. Обувка плохая, и ходить далеко. Дело обычное. Она вдова. Отец в 39-м погиб под Гдыней. Да, больно близнят хороши, славные такие девчонки. И хорошо учились.
2: Олесь Иванович им ботинки купил.
3: Ты иди отсюда. Кто тебя звал? Ты почему не спишь?
2: Да я.
3: Давай, давай, давай. Олесь Иванович. Иди, иди, иди. Садитесь. Садитесь,
0: спасибо.
3: Пожалуйста. Ну, вы с чем приехали, товарищ Ткачев?
0: Да вот насчет квартиранта твоего.
3: Павлика?
0: Да.
3: А что, пусть парнишка будет пока в школе, раз дома не лады. У него мать недавно умерла. Отец женился на другой. Ну вот, пошло. Это известное дело.
0: Да черт тебя знает, что тебе сказать, товарищ Мороз. Ты вообще-то мастер все путать.
3: Ну почему? Почему путать?
0: Ну ладно. Делай, как знаешь. Как лучше.

0: Спустя 2 недели приехал я снова к Морозу. На этот раз не один, а с участковым и отцом Павлика. Прокурор настоял. Закон есть закон.
1: Понимаешь, товарищ Мороз, закон. Надо вернуть парнишку.
2: Павел.
3: А эта малышня что тут делает? Ишь, набежали, понимаешь? Ну-ка, давай, давай, ребятки, ребятки, пройдите, вам говорят. Пройдите, пройдите, пройдите. Прошу вас.
2: Павлик, иди сюда. Слушай. Понимаешь, Павел, какое дело? Словом, ты поедешь домой. Так надо.
4: Как? Не пойду.
2: Павлик.
4: Я у вас жить хочу.
2: Жить у меня больше нельзя. По закону ты должен жить с отцом и с матерью.
4: Нет у меня мамки.
2: Молчи. Ты взрослый. Павлик. Ты должен понять.
5: Понять он должен. Он поймет у меня, когда надо будет. Ну, ты, надевай кожух. И пошли. Да пошел, стервец, я тебе покажу, понимаешь?
2: Прекратите! Вы у меня его не получите, понятно?
5: Ах ты, хромой мозгляк. Сына от батьки отбирай.
6: Товарищ Митрофан, стойте! Вы что, с ума посходили?
2: Делайте со мной что хотите, но такому отцу я парня не отдам.

0: Так и вернулись милиционером в район ни с чем. Наказ прокурорский и не выполнили. Передали все дело на исполком, комиссию назначили. Отец тем временем подал в суд. Было хлопота ему и мне. Хватило обоим. Но Мороз все-таки своего добился.
1: Добился?
0: Добился. Комиссия решила передать парня в детдом. Правда, с выполнением этого Соломонового решения Мороз не спешил. И, наверное, правильно делал.
1: Так это и был Павлик Миклашевич?
0: Да, да, да, вот это и был. Был Павел Миклашевич. Ну, вон скорые Будиловичи, вон огоньки. Гляди-ка, стемнело, пока шли.
1: Да, поздно.
2: Подвижная!
0: Подвезешь, дядь!
2: А?
0: Порожний!
2: Порожний! Мешки отвози! А вы далече?
0: Да в город.
1: Ну, хотя бы до Будиловичей подвези.
2: Ну, это можно. А как раз в Будиловичи еду. А там на автобус сядете. В 9 автобус, Гродненский. Теперь-то сколько?
1: Сейчас. Без 10:08.
2: О, ну, залезайте. Садись.
1: О, спасибо.
0: Вот. Ну. Ну, голые доски, конечно, не перина. Да и на том спасибо.
2: Ну, поехали. Ну, милая.
0: А все-таки, знаешь, уморился. Что значит годы? Эх, годы, годы.
2: Издалека идете?
1: Да из сельца.
2: А, так с похорон, значит?
0: С похорон.
2: Ну, ну, милая! А ведь молодой еще человек был, учитель-то, а? Знал я его хорошо. Позапрошлом году в больнице вместе лежали.
1: Что, с Миклашевичем?
2: Ага, с Миклашевичем. В одной палате. Еще он какую-то толстую книжку читал. Ну, больше про себя. А когда и вслух. Ну-ну-ну, трогай. Вот помню, говорилось там, что если нет Бога, так нет и черта. А значит, нет ни рая, ни пекла. Значит, ну, все можно. И убить, и помиловать. Вот так, так. Ну-ну! Хотя он говорил, что это смотря как понимать.
0: Достоевский.
2: А?
0: Я говорю, Достоевский, это писатель.
2: Ага.
0: Ну, а ты, например, как понимаешь?
2: Кто, я-то?
0: Ну.
2: А я что? Я человек темный. Три класса образования у меня. Ну-ну-ну! Ну, вот я так понимаю, что надо, чтобы в человеке, ну, что-то было. Стопор какой-то. А то без стопора, это же дрянь дело. Он в городе. Набросились на парня с девчиной Троевич. Чуть беды не наделали. Витька наш хлопец из Будиловичи. Вот он мешался, так сам теперь третью неделю в больнице лежит.
0: Побили?
2: Да ну, не сказать, чтоб побили. Ну, один раз по виску ударили. И того хватило. Правда, и от него кому-то досталось. Поймали, вот известный бандюга ведь оказался.
0: Смотри, не испугался. Один против троих. А он куда в школу-то ходил?
2: Да до 5 класса.
0: В сельцо?
2: Да. До 5 класса в сельцо.
0: В сельцо, ну, в сельцо. Вот видишь, у Миклашевича, значит, учился. Я так и знал. Миклашевич умел учить. Еще та закваска, сразу видать. На, Достоевский. Это еще при Морозе началось. Помню, Мороз на чердаке панской усадьбы в 3 километрах от райцентра откопал сундук с русскими книгами. И среди всего оказалось полное собрание сочинений Толстого.
3: Он раскрыл глаза, надеясь увидеть, чем кончилась борьба французов с артиллеристами, и желая узнать, взяты или спасены пушки. Но он ничего не видел. Над ним не было ничего уже, кроме неба. Высокого неба. Неясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками. Как тихо, спокойно и торжественно. Совсем не так, как я бежал, подумал князь Андрей. Не так, как мы бежали, кричали и дрались. Совсем не так, как с озлобленными, испуганными лицами тащили друг у друга банник, француз и артиллерист. Совсем не так ползут облака по этому высокому, бесконечному небу.
1: Вот вы где.
3: Ага.
1: А я в класс, там пусто, а на вешалке полно одежды. Что же, думаю, за лихо? Где же вы все? А вы вот они. Ну, здравствуйте, ребятки, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, товарищ Мороз.
3: Добрый день.
1: Я проездом. Думаю, дай проведаю, как он там. Слышал, болеешь уже месяц?
3: Да нет, нет, ничего страшного.
1: Ничего?
3: Просто ноги промочил и простудился.
4: Они с Колей Бородичем это... книги через ладно. Речку по льду носили. И как
3: ладно, ладно, ладно,
4: а
3: идите,
4: что,
3: идите, идите. Ну, ребятки, наверное, на сегодня уже хватит.
4: Ну, Олег Иванович,
3: ничего. Завтра еще почитаем. Идите, идите. Идите.
4: До свидания,
1: до свидания. До свидания, ребят, до свидания.
3: До свидания. До свидания.
1: Так, так, так. А я-то ломаю голову, как быть. Учитель болеет, пани Ядя покинула вас. Замены тебе никакой нет. Еле выбрался. Мотаюсь по району, открываем школы, организовываем колхозы.
3: Слышал. Да нет, не беспокойтесь, у нас все в порядке.
1: В порядке, говоришь? Ну, а если в порядке, так можете за программу пора браться, товарищ Мороз, а?
3: Что-что?
1: Я говорю, за программу пора браться. Уж если ты можешь читать «Войну и мир», то... А то зачем же ученикам брести за столько километров твое сельцо?
3: Ну, за программу вы не беспокойтесь. Программа будет.
1: Будет? А когда, извольте спросить?
3: Зря вы так. Верно, читаю. Сам читаю. И ребятам читаю. И буду читать. Слышите? Буду. Зачем, говорите, ученикам сюда брести? Да если хотите знать, то весь материал, который я пропустил за время болезни, не стоит 2 страничек Толстого.
1: Крепко мы поспорили тогда. Крепко. Ту весну Мороз усиленно изучал Толстого. Да, это была наука. Это теперь любой студент или старшеклассник. Только заведи с ним разговор о Толстом или Достоевском. Перво-наперво начнет тебе толковать об их недостатках или заблуждениях. Да.
3: Да.
1: В чем состоит величие этих гениев, надо еще допытываться. А вот их недостатки у каждого наперечет. А Мороз не ворошил толстовские заблуждения, не ворошил. Он просто читал ученикам и сам вбирал в себя все дочисто. Душой вбирал. Чуткая душа, она прекрасно сама разберется, где хорошее, а где так себе. Хорошее войдет в нее как свое, а прочее быстро забудется. Теперь-то я это понял отлично. А тогда что ж? Молод был, молод. Да еще начальник. А как же? Дед, а ты Мороза не знал?
2: Мороза?
1: Ну, учителя из сельца.
2: Это того, что в войну?
1: Ну.
2: Ну, как же? Как же знал, и Еще и моего племянника разом загубили.
0: Это кого же?
2: Бородича.
0: Колю?
2: Да. Это же племяш мой. Родной сестры сын. Ну, как же не знать? Я знаю, знаю.
0: Вон как. Я вот как раз товарищу эту историю рассказываю. А племеша твоего я знал. Знал?
2: Да.
0: Ох, заводила.
5: Это его фамилия стояла первой на памятнике.
0: Ну, теперь вторая, после Мороза.
5: Да, да.
0: Плечистый такой, примерный парень. Молчаливый. Судя по всему, очень любил учителя. Ну, очень. Ну, просто предан был ему безгранично. Он, правда, постарше остальных был. Ну, лет 16-17 ему было, что ли, дед?
2: Он в аккурат перед войной, в 40-м. Ну, да. Ну, да, в 40-м. Кончил 4-й. И надо было подаваться за 6 километров в другое село. Так он не пошел. Нет, попросил у этого самого Мороза ходить 2-й год в 4-й. Ну, только бы в сельцо. Только бы в сельцо.
0: Да, во всей этой истории Коля Бородич сыграл первую скрипку.
3: Да?
0: Да. Ты в войну где был, дед?
2: Я?
0: В лесу, небось, не был, в партизанку?
2: Ну, что ты, как же? Ну, как же был я?
0: У кого? Да,
2: у товарища Куругина.
0: У Куругина?
2: Ну, да, с санитаром работал. Я медаль имею, документ у меня.
0: Да я так, я ничего, я так. Ну, имеешь, дед, имеешь, носи на здоровье. Мы тут про другое, не обижайся. Мы про другое. Мы про Мороза.
2: А, про Мороза.
0: Да, война. Сколько мы к ней не готовились, сколько не читали и не думали о ней, а думали. Обрушилась она нежданно, негаданно, как гром среди ясного дня. Дня через 3 от начала, ну да, в среду, здесь уже были немцы. Под вечер в местечко вкатили 6 вездеходов. Я, да еще 3 хлопцев, огородами прошмыгнули в жито, а через него в лес. Думаю, должны же быть где-нибудь наши. Ну, без партизан ни одна война у нас не обходилась. И знаешь, напали таки на группу окруженцев. 30 бывших бойцов. Командовал ими майор Селезнев из кавалеристов. Решительный такой мужик, решительный, родом с Кубани. Мастер ругаться всем этажей, но кричать. Да. А в общем-то голову на плечах имел. На рожон не лез, как некоторые. Заядло на словах больше, а так умел думать. Ну, первые 1 месяц просидели в лесу, на волчьих ямах. Урочище так называется. Да, за Ефимовским кордоном.
2: Ну, знаешь.
0: Потом уже в 43-м там обосновалась Кировская бригада, а мы перебрались в пущу. А поначалу мы эти ямы обживали. Решили, что пока спокойно, надо оглядеться, да наладить кое-какие связи с селами, возобновить знакомство с надежными людьми.

0: Виталий Сиван. Это я.
1: Кто я?
0: Твой бывший заведующий.
1: А? Идите. Тут леви, леви держите. А то корыто лежит. Да тихо ты. Гулька, свои, свои, свои. Проходите. Пожалуйста, входите. Пальто снимайте. Пусть посохнет.
0: Ничего. Пальто мое еще высохнет.
1: Есть. Хотите? У меня картошка найдется.
0: Да не голодный, ел уже. Да ты не хлопочи, не хлопочи, Олесь Иванович. Не надо.
1: Вот.
0: Сядь-ка.
1: Ну?
0: Расскажи лучше, как живешь.
1: Что? Да известно, как плохо.
0: А что такое?
1: Все тоже война.
0: Да. Но я слышал, что на тебе война не очень отразилась. Все учишь?
1: А как же? Надо учить.
0: Надо? А по каким программам, интересно? По советским или по гитлеровским?
1: Ах, вот вы о чем. А я-то ведь думал, что вы умный человек.
0: Возможно, и был умным.
1: Так не задавайте глупых вопросов.
0: Ты в бутылку-то не лезь, Олесь Иванович, не лезь. Давай-ка так. У тебя школа. И с разрешения гитлеровских властей.
1: Да.
0: Да.
1: Но плохому я не научу. А школа необходима, поймите вы. Не будем учить, мы будут оболванивать они. Я не затем 2 года очеловечивал этих ребят, чтобы их теперь расчеловечили. Я за них еще поборюсь. Ну, сколько смогу, разумеется.
0: Школа. И с разрешения гитлеровских властей.
1: Да.
0: Да.
1: Но плохому я не научу. А школа необходима, поймите вы. Не будем учить, мы будут оболванивать они. Я не затем 2 года очеловечивал этих ребят, чтобы их теперь расчеловечили.

0: думаете, все понимают, что это значит? Нет, далеко не все. Вон, в районе уже набирают полицаев. Из сельца двое туда подались. Что из них выйдет, нетрудно себе представить.
1: Да, нетрудно, нетрудно. Ну, что тебе сказать, Олесь Иванович? С одной стороны, правда это все. Но с другой, ты ведь добровольно работаешь под гитлеровской властью. Ну как тут быть? Как? И внезапно, хорошо помню, подумалось как-то само собой. Ну и пусть. Пусть работает. Не важно где, важно как. Хоть и под немецким контролем, но наверняка не на них. На нас работает. Если не на наше нынешнее, так на будущее. Ведь будет же и у нас будущее. Должно быть, иначе для чего же тогда жить? Посидели мы тогда, поговорили откровенно обо всем. Вот тогда я и почувствовал, что Мороз своим умом обошел многих из нас и берет и шире, и глубже. Он думал, осмысливал эту войну. Он и на оккупацию-то смотрел как бы изнутри и видел то, что чего мы не замечали. Не замечали. И главное, он ее больше морально ощущал, с духовной, так сказать, стороны. Но, оказывается, Мороз работал не только для будущего.
2: От советского информбюро. Вернее сообщение...
3: Что было же?
0: Подождите, подождите, тише, тише, подожди. Ну? Нет, теперь уж не поймать.
4: Хорошо, хоть вчера записали.
0: Конечно, ну что ж, ладно. Вот что, давайте расходиться.
4: Ну, жалко.
0: Постойте, ребятки, чья очередь завтра идти сводку относить?
5: Я иду, Олесь Иванович.
0: Ты, Коля, ну смотри, поосторожней. Не геройствуй.
5: Не маленький, понимаю.
0: Идите, идите. Только тише, тише, тише,
4: тише. Тихо, тише.
0: До свидания.
4: До свидания.
0: Счастливо.
1: Два раза в неделю Мороз передавал сводки в отряд. Селезнев, наш командир, когда дознался про приемничек у Мороза, хотел его для себя забрать, но передумал. У нас бы те новости человек 30 слушало, а так вся округа ими пользовалась. Ну, первое время у Мороза, в общем, шло хорошо. Но каким бы ни был Мороз осторожным, что-то все-таки вылезло, как шило из мешка. Должно быть, дошло и до ушей полиции.
0: Тихо, тихо, тихо, тихо, садитесь, садитесь, ребятки. Так, ребятки, мы с вами в прошлый раз говорили о войне 12-го года.
6: Да, мы говорили, мы помним.
0: Вот, стало быть, французы подошли к самой Москве и остановились на Поклонной горе.
6: Да.
0: Что да, а вы знаете, почему Поклонная гора?
6: Нет.
0: Раньше почти около каждого славянского города была такая гора, где человек, уходивший надолго из родных мест, останавливался, чтобы преклонить колени, прощаясь с родным городом.
5: Олесь Иванович,
0: а?
5: Каин идет.
4: С ним офицер из комендатуры, еще двое.
7: К нам идут.
0: Что тихо. Делать? Сидите все на своих местах. Сидите что все на своих местах. Тихо.
8: Встать. Учитель в сторону. Вы все к стенке. Давай перетряхнем.

0: барахло.
1: Есть.
2: Что случилось, господин офицер?
0: Молчать! Наш разговор впереди, учитель. Поговорим.
3: Ничего тогда они у Мороза не нашли. Морозу допрос устроили, часа два по разным вопросам гоняли, но обошлось. И тогда ребятишки, что учились у Мороза, и Коля Бородич что-то задумали.
4: Каина, Каина этого пристукнуть.
5: Правильно.
6: Точно. Батька говорил, что Каин отыскал в ельнике землянку, где раненые командиры прятались, и ночью с дружками всех перебил.
5: Это еще, но осенью. А недавно Криштофовича спалил. Его стариков малых всех перестрелял.
6: Гадина.
4: Ребята, вот. Ребят, сделаем вот как. Он завтра поедет на машине.
6: Так.
4: Да. А мы... Как свечереет, все шестеро пойдем к мостку через овражек. Балки подпилим.
6: Ха!
4: Хе, не совсем, а так, наполовину.
5: А зачем?
4: Конь или человек пройдет, а вот когда Каин завтра поедет в машине...
6: А, вот здорово!
4: Главное, чтоб тихо.
5: Угу.
4: И Олесю Ивановичу ни слова.
5: Верно, чтобы он и не знал.
4: Чтоб он в этом не участвовал.

0: Товарищ Ткачук, товарищ комиссар, проснитесь, проснитесь, товарищ комиссар.
1: Да? Что там у тебя, Витюня?
0: Часовые задержали чужого.
1: Чужого? Какого? Кто он такой?
0: А черт его знает. Вас спрашивает. Хромой какой-то.
1: Мороз. Стряслось что? Ну-ка, веди сюда.
0: Давай-ка его сюда.
2: Проходи, проходи. Ну, чего стоит? Проходи. Ну, проходи. Да.
1: Что случилось, Олесь Иванович? Витюня, да? Можешь идти.
3: Есть.
1: Иди, иди. Ну, что случилось?
3: Беда. Ребят моих забрали.
1: Каких ребят?
3: Всех. Коля Бородич, братьев Кожанов, Тимку, Николая, Андрея, Павлика, всех сегодня ночью схватили. Я сам едва вырвался.
1: А, я-то думал, значит, хлопцев. А что они могли сделать, своих, твои хлопцы? Ну, может, сказали что, или обругали кого? Ну, так дадут по десятку палок и отпустят. Дети же, поскольку им?
3: Нет уж. Коля так 18 подбирается. Ну, правда, он самый старший. Павлику 15-й год. Самому младшему 13. Да нет, конечно, они ребятня. Дурости и смелости это отбавляя. Вот сноровки и ума.
1: Да что случилось, Олесь Иванович?
3: Тихо, возьми, главное, у меня не спросились.
1: Что случилось?
3: Они хотели Каина. Ну, вы знаете нашего полицая Каина. Ну? Убить.
1: Ох,
3: ну
1: ты.
3: Вот. Ну вот, не вышло. А теперь все шестеро, всех в амбар староста загнали.
1: Так. Вот что, Олесь Иванович.
3: Да.
1: Завтра приедет командир, он сейчас на операции. Я доложу.

0: Вот такая история, командир. Что будем делать? А? Надо, наверное, забрать учителя в отряд. Не пропадать же человеку. Чего молчишь-то? Ну, боец из него не очень завидно, но ничего не поделаешь.
1: Ладно. Ладно, прикажи, пусть выдадут ему винтовку. Ну, то с черным прикладом, без мушки. И давай его во взвод Прокопенко. Бойцом.

0: рассказали об этом Морозу. Тот выслушал без всякого энтузиазма, но винтовку взял. А сам словно в воду опущенный. 2 дня проходил с этой винтовкой и даже ремешка не привязал. Все носил в руках, как палку какую. Ну, прошло так еще 2 или 3 дня. И вдруг неожиданно в лагерь прибежала наша связная, Ульяна. Я, как услыхал об этом, сразу сообразил, дело плохо. Ульяне было категорически запрещено появляться в лагере. Что надо было, передавали через связных 2 раза на неделю, а самой разрешалось прибежать только в крайнем случае. Я скорее их командирской землянки.
1: Мне сказали, а я что ж, по-твоему, молчать буду, а? Молчать, да?
2: Во вторник передала бы.
1: Во вторник? Да ты что, до вторника им всем головы подкручивают.
2: А я что сделаю?
1: Ой.
2: Я что им эти головы поприставляю?
1: А ты командир, вот ты и подумай, что делать.
2: Я командир, но не бог. Думай. А ты вот мне лагерь демаскируешь.
1: Ой, да,
2: да перестань
1: ой.
2: Ты. Теперь назад тебя не пущу.
1: Ну не пускай, черт с тобой. Мне тут хуже не будет.
3: Что случилось, Ульяна?
1: А что случилось? Мороза требует, вот что случилось. Иначе сказали, ребят повесят. Мороз им нужен, понимаете, мороз.
2: А, нет, ты слышишь? Слышишь, комиссар, а? И она с этим примчалась в лагерь.
1: О, да ты что?
2: Да так им и мороз побежит. Нашли дурака.
0: Да, дело табак, табак. Они и мальцов не отпустят, и его к окну.
1: А я разве что железная. Прибегает тут ночью тетка Татьяна и тетка Груша, волосы на себе рвут. Еще бы матери ведь. Просит Христом Богом, Ульяночка, родненькая, миленькая, помоги. Ты знаешь как. Я им толкую, ничего не знаю, куда я пойду. А не сходи, ты знаешь, где Олесь Иванович. Пусть спасает мальцов. Он умный, он их учитель, он поможет, он...
2: Мороз? Ты что?
4: Простите, товарищ командир, но я... Нечаянно все слышал.
1: Ой.
2: Ну?
4: Мне надо идти.
0: Не глупи, Олесь Иванович, не глупи. Надо быть круглым идиотом, чтобы поверить немцам, что они выпустят ребят. Идти туда, это же самоубийство.
4: Возможно, это правда. И все-таки надо идти.
2: Ты, Мороз... А, ну ладно. В общем, свободен пока. Через час продолжим разговор.
4: Хорошо.
2: Ну что будем делать, комиссар?
0: Я знаю по опыту. Тут ничего не сделаешь.
1: Как?
0: Да-да, не сделаешь. У него свои... Принципы какие-то.
2: Принципы? Ну вот что. Потолкуй с ним. И скажи, чтобы он эту блажь из головы выбросил.
0: Ладно, ладно, поговорю. Но не поговорил. Промедлил. Может, устал или просто не собрался с духом сделать это сразу же после разговора в землянке. Ну, а утром хватились.
5: Товарищ командир.
2: Ну?
5: Нет Мороза. С ночи нет.
2: Как с ночи? Почему не доложили сразу?
5: Так думали отыщется. Думали, к комиссару пошел. Или на ручей. Все возле ручья последнее время один любил сидеть.
2: Комиссара ко мне.
5: Есть.
2: Начальника штаба и всех командиров взводов.
6: Есть!
2: Все собрались?
7: Да вроде все.
2: Зачем, знаете?
8: Знаем.
9: Знаем, командир.
2: Ну так вот... Менять лагерь.
5: Как менять?
2: А вот так, надо менять лагерь. А то прижмут этого хромого идиота, а сам того не желая, выдаст всех. Перестреляют, как куропаток.
3: Да нет, подожди.
6: Не надо менять лагерь.
2: Как это не надо?
6: Не надо. Не выдаст он.
2: А где гарантия?
6: Гарантия? Есть гарантия. Не надо менять лагерь.
2: Ну смотри, ткачук. В случае чего? Ладно. Рискнем. Выждем неделю. И выставить два дополнительных дозора со стороны просеки в лагу и у деревни.
7: Стой! Ну вот, приехали. Я тут распрягу, а вы пройдите немного. Вон там у почты остановка автобус.
8: Да знаю, знаю. Не первый раз знаю.
9: Ну, спасибо, дед. Спасибо за подвоз. Вот тут с нас причитается.
7: Я прошу. Да ни за что не возьму. Конь колхозный, так что в расчете.
10: Ну, ладно.
7: Ну, бывайте здоровы.
9: Спасибо.
7: Всего вам хорошего.
9: До свидания. Пошли.
8: Ты смотри, чайная.
9: Ха. Была когда-то задрипанная забегаловка, а теперь вон какое домище.
8: Отгрохали.
9: А ей-богу, это не было еще. Зайдем, посидим.
10: Зайдем. Народу-то сколько. Ну что, может, вон туда, в уголок?
9: Да можно, можно.
11: Иван!
8: Надо, хватит! Подожди!
11: Иван!
9: Ой, набрались-то как. Того лысоватого немного знаю. Бухгалтер со спиртзавода. Партизанку был взводным у Бутримовича. И неплохим взводным. А теперь вот полюбуйся.
10: Бывает.
9: Да бывает, конечно, бывает. Войну три ордена отхватил, голова и закружилась от гордости. Ну и догордился. Ну что, да сказать про хлопцев-то? Почему не спрашиваешь?
10: Ну, так я жду.
9: Эх, хлопцы, хлопцы. Знаешь, чем старше становлюсь, тем милее мне эти хлопчики.

0: Говори, бандит, кто главарь? Кто главарь, я спрашиваю?
1: Я один, чтобы душить вас, гадов!
0: Ух, сволочь!
1: А теперь расстреливайте меня, не боюсь я вас!
0: Ты, бородись, дураков из нас не делай. Про Мороза мы тоже наслышаны. Где он?
2: Скажешь?
0: Что там такое?
3: Да вот тут, понимаешь, один лезет, доложи, говорит, начальство.
0: Мороз?
4: Да. Я Мороз.
1: Олесь Иванович, как же вы?
4: Держись.
0: Молчать! Морозы Бородича, пока вам бар.
1: Есть!
0: А ты, Иван, повезешь бумагу. Пиши. Рапорт старшего полицейского Гагуна Федора.
5: Гагуна Федора.
0: Написал?
5: Да.
0: 20 апреля 42 года команда полицейских под моим началом захватила во время карательной акции главаря местной партизанской банды Олеся Мороза.
6: Вот тут-то и появилась на свет та шарада, которая внесла столько путаницы в эпилог этой трагедии. Так случилось, что мы неумышленно подтвердили эту бесстыжую ложь Каина. Это уже летом 42-го.
7: Ну, товарищ Ткачук, как будем показывать Мороза? А? Слушай, может, совсем не показывать? Подумаешь, всего 2 дня в партизанах побыл.
8: Ну, как это не показывать, командир? Как же не показывать? Ну, что ж тогда? Сидя на печке, умер.
7: Да. А что там крутить? Так и напишем. Попал в плен. А дальше не наше дело.
6: Вот так к немецкому прибавился еще и наш документ. И попробуй потом опровергнуть эти 2 бумажки. Спасибо вот Миклашевичу. Он все-таки докопался до истины. Докопался. Да. Он мне тогда рассказывал, что как услышали они за дверьми голос Олеси Ивановича, решили, схватили его. Кстати, до самого конца никто из них иначе не думал. Считали, не уберегся учитель, ненароком попался к немцу. И он им о себе ничего не сказал. Только подбадривал. И сам старался быть бодрым, насколько, конечно, это ему удавалось. И вот под вечер вывели всех 7 из амбара. Все кое-как держались на ногах, кроме Бородич, тот был избит до бесчувствия.
9: Ой, Боже мой!
10: Мах das schnell auf Gang. Weiter, weiter! Halt stehen bleiben! Los, los! Und du, halt, du! Mach das weiter, komm!
0: Выходи, бандиты!
1: Бандиты какие мои!
0: Так! Мороз, Миклашевич, братья Кожаны, Смурные, Оба тут. Все.
4: Павлик, ты идти можешь?
2: Я могу, Олесь Иванович.
4: Ну?
2: А вот Коля...
4: Ничего. Ничего, ребята, все хорошо, вы молодцы. Держитесь.
10: Как
5: же так? Вы же говорили, что когда явится мороз, то отпустите хлопцев. Так отпустите теперь.
0: Отойди, застрелю, собака.
1: Ах ты, халуй немецкий.

0: по той самой дороге через мосток. Вели парами. Впереди Мороз с Павликом, за ними близнята, Кожаны, Остап и Тимка, потом однофамильцы, Смурный Коля и Смурный Андрей. Позади два полицая волокли Бородич. Руки у всех были связаны сзади, а вокруг поля, знакомые с детства места, природа уже дружно пошла к весне, на деревьях растрескались почки, вербы стояли пушистые, увешанные желтой бахромой. Так подошли к леску.
1: Los geht's, Vektor! Mach, dass er schneller fortkommt! Weiter, weiter! Halt, stehen bleiben!
2: Ты бежать можешь?
3: Могу.
2: Слушай, как только я крикну «партизаны», отвлеку их. Бросайся в кусты.
3: Лись, Иваныч.
2: Бросайся в кусты. Вон! Вон! Партизаны!
4: Где?
2: Партизаны!
4: Где партизаны?
5: Стой! Мальчишка убег! Стой! Стой!
6: Ах ты, щенок!
7: Ну все, добегался. А ты, учитель, гад!

0: Павел-то не сразу и сообразил, что в него попали. Подобрали его ночью, отцу сказали. И тут, знаешь, отец молодцом оказался. Не смотри, что ремнем когда-то стегал. Привез из города доктора, лечил, прятал. Сам натерпелся, а сына выненчил. Но здоровье Павел так и не набрал. Как не берегся от проклятой, а через 20 лет все-таки доконала. Настигла нашего Павла Ивановича. Ну, а тех шестерых довезли до местечка и подержали там еще 5 дней. Отделали всех, не узнать. В воскресенье, как раз на первый день Пасхи, вешали. Сначала Мороза и Бородича, потом остальных. Когда сняли, закопали в карьере за кирпичным заводом. Потом уже, да как бы не в 46-м, когда война кончилась, наши перехоронили поближе к сельцу.
1: Бородич Николай, Кожан Остап, Кожан Тимофей, Смурный Андрей, Смурный Николай, Мороз Олесь Иванович.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу «Перед

Кто такой, в конце концов, Друэ? И кто она? Думала Керри, покачиваясь в качалке у окна и глядя на освещенный фонарями парк. Ей вспоминались давно забытые мелодии, и от них еще больше ныло сердце. Ее снедала тоска. Тоска, тоска. Она тосковала то по старому домику в Колумбии-Сити, то по особнякам на набережной, то по изысканному платью, замеченному на какой-то даме, то по красивому пейзажу, бросившемуся ей в глаза днем. Она была печальна без меры и в то же время полна смутных стремлений и грез. Наконец, Керри начало казаться, что она необычайно заброшена и одинока. Ее губы вздрагивали, и она с трудом сдерживала себя. Минуты бежали за минутами, а она все еще неподвижно сидела в полумраке у окна и тихонько напевала, не сознавая, что сейчас она, в сущности, так счастлива, как ей никогда уже не быть.

0: И вот в то время, как Керри продолжала сидеть, вся во власти напавшей на нее тоски, вошла горничная и сообщила, что в передней находится мистер Герствуд. И спрашивает, можно ли ему видеть миссис и мистера Друэя. «Видимо, он не знает, что Друэя нет в городе», — подумала Керри. Зимой она довольно редко видела управляющего баром, но каждый раз то одно, то другое напоминало ей о нем. А главное, он произвел на нее сильное впечатление при первой же встрече. Прежде всего, Керри в смятении подумала о том, как она сейчас выглядит. Но зеркало тотчас успокоило ее, и она вышла к гостю. Всякий раз, как им случалось встречаться, будь то в присутствии Друэя или без него, в их отношениях было так много затаенного чувства, что Керри не без страха думала об этом. Ничего похожего на духовную близость в ее отношениях с Друэя не было. Керри была подавлена, когда встретилась с Друэя. И радость избавления от нужды, благодаря этому вовремя подвернувшемуся человеку, побудила ее уступить ему. Теперь же на нее хлынул поток скрытых чувств, которых Друэй не мог бы даже понять. Люди, в общем, придают слишком много значения словам. Им кажется, будто слова всегда чрезвычайно действенны. На самом же деле, слова обычно обладают весьма слабой убедительностью. Они лишь смутно передают те глубокие, бурные чувства и желания, которые за ними скрыты. Во время беседы с Герствудом Керри вслушивалась не в его слова, а в то, что таилось за ними. Как красноречиво говорила в его пользу внешность. Как ощутимо говорила за него его общественное положение. Возраставшее в нем с каждой минутой влечение к Керри ласкало ей душу, словно нежная рука. Оно оставалось невидимым и поэтому не пугало Керри. Оно было неосязательно и поэтому не рождало в ней страха перед тем, что скажут люди, что она сама себе скажет. Керри умоляли, увещевали, призывали отвергнуть чьи-то прежние права на нее и признать новые, но обо всем этом не было сказано ни слова. Разговор, который вели между собой эти двое, был подобен тихому музыкальному аккомпанементу, сопровождавшему какой-нибудь драматический эпизод, разыгрываемый на сцене. Маленькая фабричная работница глубже и глубже погружалась в омут. «Вы не должны так смотреть на меня».
1: «Я ничего не могу с собой поделать».
0: Керри умолкла, предоставив событиям идти своим чередом и тем самым придала смелости Герствуду.
1: «Вас не удовлетворяет ваша жизнь, ведь правда?»
0: «Да».
1: Вскоре он поднялся, собираясь уходить. Керри чувствовала, что победа осталась за ним. Со временем все образуется.
0: Она ничего не ответила, так как не знала, что сказать.
1: Он спустился по лестнице и сел в экипаж.
0: Керри заперла дверь и вернулась к себе в комнату. Она подошла к зеркалу, сняла широкий кружевной воротничок и расстегнула красивый пояс из крокодиловой кожи, который недавно купила. «Я становлюсь ужасно гадкой», — произнесла она, искренне огорченная и охваченная смятением и стыдом. «Что бы я ни делала, все получается нехорошо». Она распустила волосы, и они рассыпались густыми каштановыми волнами. Она перебирала в уме впечатления этого вечера. «Не знаю, как мне теперь быть?» Чуть слышно пробормотала она наконец.
1: А Герствуд, которого в это время мчал экипаж, мысленно говорил себе: Она меня любит. Я в этом уверен. И весь оставшийся путь до места его службы управляющий баром весело насвистывал старинную песенку, которую не вспоминал уже 15 лет. Когда Кэрри пришла в парк, Герствуд давно уже ждал ее. Он воскрешал в памяти восторженные впечатления минувшего вечера, и к ним примешивалось радостное сознание, что Кэрри в эту минуту с ним.
0: А она наслаждалась тем вниманием, каким окружал ее этот человек. Она оживилась и вся сияла каким-то внутренним светом. В каждом звуке голоса Герствуда она чувствовала, как велико его тяготение к ней.
1: «Неужели вы не уйдете от Друэ?»
0: «Не знаю», — ответила Кэрри, которая казалось, что она бездумно плывет куда-то по воле волн, и ей не за что ухватиться. Надо признать, что она находилась в крайне затруднительном положении. Перед ней стоял человек, который ей очень нравился, который имел на нее сильное влияние, такое сильное, что заставило ее поверить, будто она питает к нему глубокую страсть. Кэрри по-прежнему находилась в его власти. Его проницательный взгляд, его учтивые манеры, элегантность одежды просто завораживали ее. Она глядела на него и видела перед собой самого обаятельного, самого приятного ей человека, который склонился к ней, переполненный чувством, вызывавшим у нее восторг. Она не могла противостоять его темпераменту, его горящим глазам, и не могла не испытывать того, что испытывал он. И все же ее томили тревожные мысли. Что Герствуду известно о ней? Что говорил ему про нее Друэ? Считает ли Герствуд ее женою молодого коммивояжёра? Собирается ли он жениться на ней?
1: «Почему вы не уходите от него?» — с нежностью сказал Герствуд. «Я обеспечу вас так, что...»
0: «О, не надо!» На ее лице отразилось смятение и горе. Ее как ножом полоснули слова о каком-то обеспечении вне крепкой ограды брака.
1: «Я не могу больше ждать. Если не сегодня, то хотя бы в субботу».
0: «А тогда мы обвенчаемся?» — робко спросила Кэрри, совсем забыв от волнения, что Герствуд, как она надеялась, считает ее женой Друэ.
1: Герствуд слегка вздрогнул, очутившись перед проблемой, еще более тягостной для него, чем для нее. «Когда хотите», — с легкостью ответил он, не желая портить очарование минуты размышлениями об этом проклятом вопросе.
0: «Если мы в субботу обвенчаемся, я уйду с вами», — сказала Кэрри.
1: Герствуд смотрел на свою очаровательную, заманчивую добычу, которую ему так трудно было завоевать, и строил самые странные планы. Как могли тревожить его всякие мелкие препятствия, если в награду его ждала любовь такой прелестной женщины? Он закрывал глаза на все трудности и не желал отвечать на возражения, которые холодная действительность бросала ему в лицо. В эту минуту он готов был обещать что угодно, предоставив судьбе потом выручать его. Он решил пробиться в рай, а там будь что будет. Он должен хоть раз в жизни познать счастье, хотя бы ценой отречения от чести и правды.
0: Кэрри с нежностью посмотрела на него. Она уже не сомневалась в том, что по-настоящему любит Герствуда. Да, она будет готова к субботе. Она уйдет с ним. И они будут счастливы.

0: Кое ушел, и Келли долго прислушивалась к его удалявшимся шагам, еще как следует не отдавая себе отчета в том, что случилось.
1: В ее маленькой головке теснилось множество противоречивых мыслей, порождавших столь же противоречивые чувства и стыд от сознания, что ее изобличили во лжи, и негодование на коварство Герствуда, и озлобление против Дроя, сделавшее ее посмешищем в собственных глазах. Зачем он привел к ней этого Герствуда, женатого человека, ни словом не предупредив ее? Почему он вовремя не предостерег ее? Ее тревожило одно, сердило другое. Она терзалась собственной несправедливостью. И несправедливостью Герствуда, и Дроя к ней, и воспоминанием о доброте обоих, и мыслью о том, что за стенами этой комнаты лежит холодный мир, в котором она уже однажды потерпела поражение, и тем, что она больше не имеет права оставаться здесь. Прошло немало времени, прежде чем молодой женщине удалось собраться с мыслями, и тогда одна непреложная истина предстала перед нею. Она, Керри, осталась совсем одна. Надо дать Керри справедливость. Ей ни разу даже в голову не пришло искать помощи у Герствуда. О нем она могла думать лишь с болью в душе, глубоко сожалея о случившемся. По правде сказать, Керри была потрясена и изрядно напугана подобным проявлением человеческой лживости и коварства. Человек этот обманул бы ее и глазом не моргнув. Она могла бы очутиться в еще худшем положении, чем теперь. И, несмотря на все это, она не в силах была отогнать от себя образ Герствуда, забыть его облик и манеры. И так она совсем одна. Сейчас эта мысль занимала ее больше всего. Как же ей теперь быть? Снова искать работу? Снова блуждать по торговой части города? А если на сцену? Да, да, Дроя говорил ей об этом. Но если там для нее хоть какая-нибудь надежда? Она невольно подумала о том, как радостна жизнь для тех, кого не гнетут заботы. И ей мучительно захотелось, чтобы какой-нибудь непредвиденный случай дал ей возможность сохранить прежнее обеспеченное положение. Ей вовсе не нужен был ни Друэ, ни его деньги. Она не желает также встречаться с Герствудом. Только бы на душе у нее было так же спокойно, как до сих пор. Ведь в конце концов она все же была счастлива. Во всяком случае, счастливее, чем теперь, когда перед нею встала необходимость самой пробивать себе путь в жизни.

0: В универсальных магазинах, куда Кири обращалась в поисках работы, была как раз полоса затишья. Повсюду она слышала один и тот же ответ. «Сейчас мертвый сезон. Пусть она наведается через некоторое время. Возможно, что она им понадобится». Эти небольшие странствия отняли у Кири почти весь день, и было уже 4 часа. Когда, почувствовав усталость, она направилась домой. Она отлично понимала, что необходимо продолжать поиски и наводить справки, где только можно. Но слишком уж много разочарований принесли с собой ее хлопоты. На почтамте оказалось для нее письмо от Герствуда, отправленное в субботу. Кири быстро вскрыла его и прочла, волнуемая противоречивыми чувствами. В письме было столько тепла, столько сожалений и сетований на то, что Кири не пришла на свидание, а потом так долго молчала, что ей невольно стало жаль Герствуда. Он любил ее. Да ясно. Вся беда в том, что он осмелился полюбить ее, будучи женатым. Подумав, что такое письмо как-никак заслуживает ответа, она решила написать ему и сообщить, что ей все известно, и что она преисполнена справедливого негодования. Она объявит ему, что отныне между ними все кончено.
1: Пробило 12, час, когда закрывается бар, и гости стали прощаться с Герствудом. Он с чувством пожимал руку каждому. Физически он чувствовал себя прекрасно. Он дошел до того состояния, когда мозг еще работает ясно, но легко воспламеняется игрой воображения. Герствуду теперь казалось, что все его тревоги не так уж серьезны. Пройдя к себе в кабинет, он стал перебирать счета, дожидаясь, пока уйдут буфетчики и кассир. Вскоре все разошлись. Управляющий обязан был осмотреть бар после ухода служащих. Это вошло у него в привычку. Прежде чем уйти, он проверял, все ли заперто. Никогда еще за все эти годы ему не случалось находить что-либо не в порядке. Но сегодня, когда Герствуд, заперев свой стол, подошел к сейфу и потянул дверцу, она легко подалась и открылась. Герствуд был удивлен. Он заглянул внутрь и заметил, что там лежат деньги. Его первой мыслью было осмотреть ящики и захлопнуть дверцу сейфа. Едва он открыл ящик, взгляд его упал на пачки ассигнаций, сложенных по $1000, как их выдают в банке. Герствуд сразу не мог определить, какую сумму они составляют, но он стоял и внимательно разглядывал их. Потом выдвинул второй ящик, где оказалась дневная выручка. «Никогда не думал, что хозяева оставляют так деньги», — мелькнуло у него в уме. «По-видимому, они забыли про них». Он заглянул в другой ящик и опять остановился. «А ну, пересчитай», — шепнул ему на ухо какой-то голос. Герствуд засунул руку в первый ящик и приподнял всю стопку. Потом разжал пальцы, и пачки одна за другой упали обратно. Они были сложены из кредиток в 50 и 100 долларов. Он насчитал около 10 пачек. «Почему же я не запираю сейфа?» – мысленно спросил себя Герствуд. «Зачем я стою здесь?» И в ответ внутренний голос шепнул ему: – «А у тебя когда-нибудь было на руках $10,000 наличными?» И вдруг управляющий баром вспомнил, что действительно никогда у него не было на руках такой суммы. Свое состояние он накопил медленно, на это ушло много лет, и теперь всем владела его жена. В общей сложности у него было свыше 40 тысяч, но все это должно было достаться ей. Эти мысли смущали Герствуда. Он вдвинул ящик назад в сейф и закрыл дверцу, но пальцы его продолжали сжимать ручку, которую так легко было повернуть, тем самым положив конец искушению. Герствуд все еще медлил. Наконец он подошел к окнам и опустил шторы. Затем попробовал дверь, которую перед этим сам запер. Чем объяснить, что он стал вдруг так подозрителен? Зачем он старается передвигаться так бесшумно? Герствуд подошел к концу стойки, оперся о нее рукой и задумался. Потом снова открыл дверь своего кабинета и зажег свет. Он отпер стол, сел перед ним, и странные мысли зашевелились у него в мозгу. «Сейф открыт», — шептал ему тот же голос. «Еще осталась узкая щель. Замок не защелкнут». От этого хаоса мыслей у Герствуда голова шла кругом. Ему снова припомнились все запутанные перипетии прошедшего дня. Неотступно преследовала мысль, что перед ним была возможность разрешить все трудности. С такими деньгами все можно сделать. Ой, если бы у него были эти деньги и Кэрри. Герствуд встал и застыл на месте, глядя себе под ноги. Имея деньги, какие он получал возможности добиться успеха? Он может завоевать Кэрри. Да, да, вне всякого сомнения. Он избавится от жены. В кармане лежит это письмо, в котором его приглашают для объяснения с адвокатом. Ему не придется возиться с ними. Герствуд вернулся к сейфу и взялся за круглую ручку. Распахнув настежь дверцу, он совсем вытащил ящик с деньгами. Когда пачки с ассигнациями оказались перед ним, ему показалось, что оставлять деньги в сейфе просто глупо. Ну, разумеется, глупо. Ведь на эти деньги он спокойно мог бы прожить с Кэрри многие годы. Боже, что это? Герствуд весь напрягся, словно чья-то суровая рука опустилась ему на плечо. Он стал пугливо озираться. Никого. Ни единого звука. Лишь кто-то, шаркая ногами, шел по тротуару. Герствуд взял ящик с деньгами и вдвинул его назад в сейф. Затем опять прикрыл дверцу. Герствуд направился было в свой кабинет, потом подошел к двери, потом опять подошел к сейфу. Пальцы его сами взялись за ручку, и дверца снова открылась. Вот они, деньги. Но, право же, нет ничего дурного в том, что он смотрит на них. Он выдвинул ящик и стал перебирать пачки с деньгами. Они были такие гладкие, так плотно упакованы, их было бы так легко унести. Удивительно, право, как мало места они занимают. Герствуд вдруг решил, что должен взять их. Да, да, он возьмет их. Он положит их в карман. Но он тотчас же увидел, что все деньги не уместятся в кармане. Саквояж. Он вспомнил, что у него есть саквояж. Деньги там вполне уместятся, и никто ничего не узнает. Сперва он перенес в кабинет ассигнации, а потом и мелкую дневную выручку. Да, он заберет все. Пустые ящики он вдвинул назад в сейф, прикрыл почти плотно железную дверцу и остановился в раздумье. Его с такой силой влекло к Кэрри, и он так запутался в своих личных делах, что настойчивая мысль взять деньги не оставляла его. И все же он колебался. Он не знал, чем все это кончится. Не мог предугадать, когда настанет час расплаты. О бесчестности такого поступка он и не подумал. Это никогда, ни при каких обстоятельствах не пришло бы в голову Герствуду. После того, как Герствуд уложил все деньги в саквояж, им вдруг овладело чувство отвращения. Нет, нет, он этого не сделает. Ни за что. Подумать только, какой это вызовет скандал. А полиция, которая тотчас же бросится по его следам, он вынужден будет бежать. Но куда? О, какой это ужас бежать от правосудия. Герствуд снова выдвинул оба ящика сейфа и быстро переложил туда деньги из саквояжа. От волнения он перепутал ящики. Он уже собирался захлопнуть дверцу, как вдруг сообразил, что положил деньги не так, как они лежали раньше, и вновь открыл сейф. Ну, конечно, он все перепутал. Герствуд опять вынул из ящиков их содержимое, чтобы привести все в порядок, но тем временем страх исчез. Да чего, собственно говоря, ему бояться? Когда деньги были у него в руках, он вдруг услышал, как щелкнул замок. Дверца сейфа захлопнулась. Неужели это он сам? Герствуд быстро схватился за ручку и стал с силой дергать дверцу. Сейф был на запоре. Боже, теперь он попался. Кончено. Он огляделся вокруг и немедленно принял решение. Теперь мешкать было нельзя. Если я даже положу деньги на сейф и уйду, подумал Герствуд, все догадаются, кто это сделал. Ведь я всегда последним выхожу отсюда. А кроме того, мало ли что может случиться с деньгами, если их бросить здесь. Он сразу ощутил острую потребность действовать. «Ну, надо выпутываться», — сказал он себе. Быстро вернувшись в свой маленький кабинет, он снял с вешалки летнее пальто и шляпу, запер стол и взял саквояж. Затем погасил свет, оставив лишь одну лампочку, и открыл наружную дверь. Он старался вернуть себе прежнюю уверенность, но, увы, от нее мало что осталось. Он уже раскаивался в своем поступке. «Напрасно я это сделал», — прошептал он. «Это было ошибкой». Он вышел на улицу и, кивнув проверявшему двери ночному сторожу, которого знал в лицо, уверенно зашагал прочь. «Надо убираться вон из города как можно скорее». Раньше 10 кассир не откроет сейфа, пронеслось у него в уме. Значит, до полудня им не удастся напасть на мой след. Потом он вспомнил про Келли. Чтобы увести ее с собой, нужно действовать молниеносно. Она во что бы то ни стало должна ехать с ним. Герствуд вскочил в стоявший поблизости кэп. «Огден-сквер!» — крикнул он. «Если поедете быстрее, получите доллар на чай». Возница хлестнул лошадь, и та изобразила галоп, то есть потрусила, как могла, бойчея. По дороге Герствуд обдумывал, что же делать дальше. Подъехав к дому, где жила Керри, он быстро взбежал по ступенькам подъезда и резким звонком поднял на ноги служанку. «Дома миссис Дроя?» — спросил он. «Да», — ответила изумленная горничная. «Передайте ей, пусть она быстро оденется и сойдет сюда. С ее мужем произошло несчастье. Он лежит в больнице и хочет ее видеть». Девушка бросилась наверх. Взволнованный вид Герствуда и его тон убедили ее в том, что он говорит правду.
0: «Что?» — воскликнула Керри, зажигая свет и протягивая руку за платьем.
1: «С мистером Друэ случилось несчастье. Он в больнице и хочет вас видеть», — повторила горничная. «Внизу дожидается кэп».
0: Керри торопливо оделась и сбежала вниз, забыв обо всем, кроме того, что сказала ей горничная.
1: «Друэ расшибся. Он хочет видеть вас. Едем скорее».
0: Керри была так ошеломлена, что приняла все за чистую монету.
1: «Садитесь», — сказал Герствуд, подсаживая ее и прыгнув в кэп следом. Извозчик стал поворачивать лошадь. «Вокзал Мичиган. Он в больнице и хочет вас видеть», — повторила горничная. «Внизу дожидается кэп».
0: Керри торопливо оделась и сбежала вниз, забыв обо всем, кроме того, что сказала ей горничная.
1: «Друэ расшибся. Он хочет видеть вас. Едем скорее».
0: Керри была так ошеломлена, что приняла все за чистую монету.
1: «Садитесь», — сказал Герствуд, подсаживая ее и прыгнув в кэп следом. Извозчик стал поворачивать.

Какое бы положение ни занимал Герствуд в Чикаго, в Нью-Йорке он был лишь ничтожнейшей каплей в море. Он был достаточно умен, чтобы понимать, какую огромную ошибку он совершил, и ценить то немногое, чего он добился сейчас, став управляющим баром на Уоррен-стрит. Однако час за часом и день за днем он невольно сравнивал свое нынешнее жалкое и шаткое положение с прежней солидной обеспеченностью. Герствуд начал смотреть на свое прошлое, как на город, окруженный стеной. У ворот стоит стража. Внутрь пройти нельзя. А те, кто внутри, не выказывают желания выйти и посмотреть, кто ты такой. Им так весело, что они забывают о тех, кто за воротами. А он был за воротами. Каждый день он читал в вечерних газетах о том, что происходит на территории неприступного города. В заметках о лицах, отплывавших в Европу, он встречал имена видных посетителей своего старого бара. В столбцах, посвященных театру, он видел сообщения об успехах людей, которых он хорошо знал. Все эти люди, наверное, развлекались так же, как и раньше. Пульмановские вагоны перевозили их по всей стране. Газеты в лестных заметках упоминали их имена. Роскошные вестибюли, отели и сверкающие залы ресторанов удерживали их внутри обнесенного стенами города. Все люди, которых он знал, видные люди. А он забыт. Что такое бар на Уоррен-стрит? Чепуха. Никакие деньги не могли возместить ему легкомысленную утрату прежнего положения. Никакие деньги не могли вернуть ему друзей, доброе имя, дом и семью. Даже Кэрри, такую, какой он надеялся видеть ее рядом. Он сам изгнал себя из Чикаго. Сам лишил себя положения в обществе. Он ограбил себя. Он отнял у себя сознание собственного достоинства, свой приятный досуг, веселые вечера. И ради чего? Герствуд постепенно погружался в то состояние, когда человек прежде всего хочет, чтобы его оставили в покое и не мешали думать. Меланхолия, эта страшная болезнь, избрала его своей жертвой. Помимо газеты и собственных мыслей, ничто другое его уже не интересовало. Любовь перестала быть для него источником радости. Его девизом как будто стали слова «Живи и мирись с жалким прозябанием».

Керри стала понимать, что совершила ошибку. И вместе с тем ей теперь неоднократно приходило на ум, что Герствуд в сущности силой заставил ее бежать с ним. Все это время, уже почти 3 года, и Керри, и Герствуд влачили в высшей степени однообразное существование –

0: Потом наступила перемена к худшему.
1: Мне кажется, грозит большая неприятность в деле.
0: Что случилось?
1: Владелец дома, в котором помещается наш бар, продал свой участок. Дело, вероятно, придет конец.
0: Разве нельзя открыть другой бар?
1: Едва ли найдется подходящее место. К тому же мой компаньон, по-видимому, не желает продолжать дело сообща.
0: И ты теряешь деньги, которые вложил в дело?
1: Да.
0: Как только Керри поняла значение этих фактов, она, подобно Герствуду, стала упорно ломать голову над создавшимся положением. Если дело, в котором участвовал ее муж, закроется, это повлечет за собой лишение и самую обычную борьбу за кусок хлеба. В ее воображении всплывали первые дни ее пребывания в Чикаго, и душа ее бунтовала. Это ужасно. Все, что связано с бедностью, ужасно. Если б только найти какой-то выход.

Последние 3 месяца существования бара на Уоррен-стрит Герст тут частенько отлучался с работы и рыскал по газетным объявлениям. Это были безрадостные поиски. Нужно было что-то найти как можно скорее, иначе придется тратить на жизнь те последние несколько сот долларов, которые останутся после закрытия бара. Надвигалась зима, газеты предвещали застой в делах, и по общему ощущению наступали трудные времена. Терзаемый заботами, Герст тут стал замечать и чужие невзгоды. Сообщение о том, что обанкротилась такая-то фирма, что там-то обнаружили голодающую семью или подняли на улице человека, умиравшего от истощения, все это останавливало теперь внимание Герствуда, когда он пробегал глазами утренние газеты. Газета «World» выступила однажды с сенсационным известием. Зимою в Нью-Йорке будет 80 тысяч безработных. Герствуда как ножом по сердцу полоснули эти слова. Он уткнулся в газеты и продолжал читать. Ох, какое это облегчение, какой отдых после долгих скитаний и тяжких дум.

0: Так продолжалось несколько дней. Каждый раз его терзала мысль о необходимости искать работу, и каждый раз отвращение к этим поискам, уныние и стыд гнали его в теплый вестибюль отеля, где он часами просиживал без дела. В конце концов, он перестал даже притворяться, будто ищет работу. Зима – неподходящее время для таких поисков.
1: Кири не могла понять, что случилось с Герствудом. Ведь у него еще осталось немного денег. У него был в запасе вполне приличный костюм. И когда Герствуд аккуратно одевался, он все еще неплохо выглядел. Кири ни на минуту не забывала о том, какую борьбу ей самой пришлось выдержать в Чикаго. Но она не забывала также, что не прекращала поисков работы и не сдавалась до конца. А этот человек и не пытается что-либо сделать. Он перестал даже заглядывать в газетные объявления.
2: Дорога вниз имеет мало остановок. Нет смысла рассказывать шаг за шагом о том, как с течением времени дело дошло до последних 50 долларов.
1: Кири стало страшно. Что же теперь делать? Она часто вспоминала о театре, как о двери, через которую можно проникнуть в столь прельщавшую ее сверкающую позолотой жизнь. И теперь она ухватилась за эту мысль. Необходимо что-то предпринять, и как можно скорее, если только Герствуд в самое ближайшее время не найдет работы. Ведь очень может быть, что ей опять придется начать борьбу за кусок хлеба, и на сей раз... совсем одной.
2: Кири начала поиски, но оказалось, что поступить в Хариски так же трудно, как найти работу где-либо в другом месте. Девушек со смазливыми личиками, годных для роли статисток, так же много, как и чернорабочих, умеющих орудовать киркой.
0: Герствуд прекрасно видел все трудности ее начинания. И все же это вовсе не казалось ему столь ужасным. Глядя на мир из своей уютной качалки, он не мог остро ощущать всей горечи ее переживаний. Зачем так тревожиться? Завтра будет еще день. И вот наступило завтра, и снова завтра, и еще раз завтра.
2: Наконец Кири удалось увидеть директора казино. Директор оглядел ее, продолжая возиться с какими-то бумагами. «Приходите в театр завтра утром», — сказал он. В душе он был очень доволен внешностью этой хорошенькой, взволнованной женщины.
1: Неужели он действительно примет ее в труппу?
2: И словно в ответ на ее мысли раздался резкий голос, положивший конец всем сомнениям Кири. «Смотрите, приходите вовремя», — довольно грубо сказал директор. «Если опоздаете... останьтесь за бортом!»
3: «У нее есть место! У нее есть место!» Эти слова, ликующие песни, раздавались в ушах Кири.
2: На следующий день она вовремя явилась в театр, и ей предложили присоединиться к артисткам хора и кордебалета. Она увидела перед собой огромный, пустой, полутемный зал, роскошно отделанный в восточном вкусе и еще сохранивший всю пышность убранства и все запахи предыдущего вечера.
3: Кири глядела вокруг, проникаясь восторгом и священным ужасом. Ведь это была сказка, ставшая явью. О, она приложит все усилия, чтобы оказаться достойной этого места.
2: Здесь она чувствовала себя так далеко от всего обыденного, далеко от безработицы, неизвестности, нужды. Люди приезжают сюда в экипажах, разодетые, смотреть на таких, как она. Здесь средоточие веселья и яркого света. И она частица всего этого. О, только бы ей удалось остаться здесь. Как радостно потекли бы тогда ее дни.

0: Постепенно жизнь Керри так переменилась, что домашняя атмосфера стала для нее невыносимой. Дома ее ждали лишь нужда и заботы. Так, по крайней мере, воспринимала Керри бремя, которое ей приходилось нести. Ее квартира стала для нее местом, от которого лучше было держаться подальше. Все же она ночевала дома и уделяла довольно много времени уборке комнат.
1: А Герствуд только сидел в качалке и, не переставая раскачиваться, либо читал газету, либо размышлял о своей невеселой участи. Прошел октябрь, за ним ноябрь, а Герствуд все сидел и сидел на том же месте и почти не заметил, как наступила зима. Он догадывался, что Керри идет в гору. Об этом говорил ее внешний облик. Она была теперь хорошо, даже элегантно одета. Герствуд видел, как она приходит и уходит, и иногда мысленно рисовал себе ее путь к славе. Ел он мало и заметно похудел. У него совсем пропал аппетит. Одежда его говорила о бедности. Мысль о том, чтобы приискать какую-нибудь работу, казалась ему даже смешной. И он сидел, сложа руки, и ждал. Но чего? Этого он и сам бы не мог сказать. В это время в газетах начали появляться заметки, передававшие слухи о том, что в Бруклине назревает забастовка трамвайщиков. Они были недовольны длинным рабочим днем и низкой заработной платой. Однажды под вечер, когда все было окутано серой мглой и надо было ожидать снега, вечерние газеты возвестили, что трамвайщики прекратили работу на всех линиях Бруклина. Герствуд был хорошо знаком с предсказаниями газет о предстоящей в эту зиму безработице. Он читал это с большим интересом, поскольку сам сидел без работы. Он обратил внимание на требования бастующих вагоновожатых и кондукторов, которые заявляли, что стали теперь получать наполовину меньше, чем раньше. Герствуд обратил внимание и на следующее объявление в одном из столбцов отдела «Спрос на рабочую силу». Требуется 50 опытных вагоновожатых для управления почтовыми вагонами в Бруклине. Охрана гарантируется. Герствуд встал и выглянул на улицу. Погода была пасмурная. И вдруг у него мелькнула мысль отправиться в Бруклин. «Отчего же нет?» – подсказывал ему разум. «Там каждый может получить работу. Ты будешь зарабатывать $2 в день». Наутро он надел свой лучший костюм, который, тем не менее, имел довольно жалкий вид, и стал готовиться в путь. Он завернул в бумагу немного хлеба и холодного мяса.
0: Керри, заинтересованная, не спускала с него глаз. Куда ты идешь?
1: В Бруклин. Но так как Керри все еще с удивлением смотрела на него, он добавил: «Я думаю, что найду там работу».
0: Трамвайщиком? И ты не боишься?
1: А чего же бояться? Все трамвайные служащие под охраной полиции.
0: В газетах пишут, что вчера избили 4 штрейкбрехеров.
1: Это так, но нельзя верить всему, что сообщают в газетах. А трамвай все равно будет ходить.
0: У Герствуда был сейчас довольно решительный вид, но это была решимость отчаяния, и Керри стало больно за него. Она точно вдруг увидела призрак прежнего Герствуда, мужественного и сильного.

0: Трамвайный парк, куда направили Герствуда, страдал от острого недостатка людей. Там распоряжались, в сущности, всего 3 человека. За работой явилось много новичков. Это были большей частью опустившиеся и изголодавшиеся люди, чьи лица говорили о том, что только крайняя нужда толкает их на такой отчаянный шаг. Они бодрились, но вид у них был пришибленный. Они были весьма словоохотливы, и Герствуд прислушался к их словам. «Я нисколько не виню этих ребят за то, что они бастуют. По-моему, они совершенно правы. Но, с другой стороны, мне до смерти нужна работа».
1: «Вот и мне тоже», — живо подхватил второй. «Найдись какая-нибудь работенка, я и не подумал бы соваться сюда».
0: «Да, подлая стала жизнь. Бедняку теперь совсем некуда деваться».
2: Этот разговор привлек внимание Герствуда. Как-никак он все еще считал себя стоящим выше окружающих его людей. В его представлении это были грубые, невежественные люди, которыми кто угодно мог помыкать.
0: «Бедняги», — подумал он.
2: Шел 4-й день забастовки, и дело начало принимать плохой оборот. Следуя советам прессы и тех, кто возглавлял забастовку, бастующие вели борьбу довольно мирно. До сих пор еще не произошло никаких сколько-нибудь серьезных столкновений. Бастующие иногда останавливали вагоны и вступали в переговоры со штрейкбрехерами, а те, случалось, поддавались на уговоры и уходили. В некоторых вагонах были выбиты стекла, было несколько стычек, сопровождавшихся криками и угрозами, но только 5 или 6 человек пострадали серьезно. И даже в этих редких случаях руководители забастовки порицали подобные действия, приписывая их неорганизованной толпе. Но вынужденное бездействие и сознание, что полиция поддерживает трамвайные компании и помогает им одержать победу, ожесточали бастующих. Им стало ясно, что вскоре все вагоны будут на линии, а люди, осмелившиеся заявить протест, останутся за бортом. Герствуд, однако, ничего не знал о перемене в настроении бастующих.
0: «Выводите вагоны!» — крикнул ему мастер, энергично махнув рукой.
2: Кондуктор, такой же новичок, как и Герствуд, вскочил на заднюю площадку и дал 2 звонка, сигнал к отправлению. Герствуд повернул рукоятку, и вагон плавно выкатился на улицу. Здесь на переднюю площадку поднялись 2 дюжих полисмена и разместились по обе стороны от Герствуда. Когда они проехали еще 3 или 4 квартала, впереди показалась какая-то груда, наваленная прямо на рельсы. Герствуд подвел вагон вплотную к баррикаде и остановился. Не успел он сделать это, как кругом собралась толпа, состоявшая главным образом из бастующих кондукторов, вагоновожатых, их друзей и попросту сочувствующих.
0: «Сойди с вагона, приятель!»
2: раздался чей-то голос, звучавший более или менее дружелюбно.
0: «Ведь ты же не станешь отнимать хлеб у голодных!»
2: Герствуд держался за рукоятки мотора и тормоза, не зная, как быть. Он побледнел.
3: «Прочь с дороги! Прочь с дороги!» — грубо крикнул полисмен. «Пошли прочь отсюда!»
0: «Ах ты, скеп проклятый!» — кричала толпа. «Трус подлый! Красть у людей работу, на это вы годитесь! Грабить бедняка мошенники этакие! Мы еще доберемся до вас, подождите!»
2: Камни были, наконец, убраны, и Герствуд снова занял свое место на площадке, провожаемой хором ругательств. Полицейские один за другим поднялись к нему, и кондуктор 2 раза дернул веревку.
3: Дзинь-бум!
2: В окна и двери полетели булыжники. Один пронесся мимо самого уха Герствуда, другой вдребезги разбил стекло.
3: «Полный ход!»
2: — крикнул один из полисменов и сам ухватился за рукоятку. Герствуд повиновался, и вагон стрелой понесся вперед, сопровождаемый градом камней и проклятий. Герствуд смотрел вперед, разгоряченный и взволнованный.
4: Сцена, разыгравшаяся за последние несколько минут, ошеломила его. Ему приходилось читать о подобных вещах, но действительность превзошла все, что рисовало его воображение. По натуре он не был трусом. То, что он уже испытал, породило в нем твердое намерение выдержать до конца. На углу одной из улиц, где вагон на повороте замедлил ход, забастовщик-вагоновожатый крикнул Герствуду с тротуара:
5: Будь мужчиной, друг, и сойди с вагона. Помни, что мы боремся только за кусок хлеба. Это все, что мы хотим. У каждого из нас есть семья, которую нужно кормить.
4: Человек говорил самым мирным тоном и, по-видимому, не имел никаких враждебных намерений. Герствуд притворился, будто не слышит его. Глядя прямо перед собой, он снова дал полный ход. Однако в голосе забастовщика звучали нотки, которые задели его за живое.
5: Финал был на обратном пути, когда на расстоянии 2 или 3 километров от парка им повстречалась многочисленная и воинственно настроенная толпа. Район этот казался на редкость бедным. Герствуд хотел было прибавить ходу и быстро промчаться дальше, но путь снова оказался загороженным. Как и раньше, послышались насмешливые окрики, свистки, и сразу посыпался град камней. Несколько стекол было разбито, и Герствуд еле успел наклониться, чтобы избежать удара в голову. Оба полицейских бросились на толпу, а толпа, в свою очередь, кинулась к вагону. Среди нападавших была молодая женщина, совсем еще девочка с виду, с толстой палкой в руках. Она была страшно разъярена и в бешенстве замахнулась на Герствуда, но тот увернулся от удара. Несколько человек, ободренных ее примером, вскочили на площадку и стащили оттуда Герствуда. Не успел он и слова произнести, как очутился на земле. Удары и пинки посыпались на Герствуда. Ему казалось, что он сейчас задохнется. Потом двое мужчин его куда-то потащили, а он стал обороняться, стараясь вырваться.
6: «Да перестаньте!» — раздался голос полисмена. «Никто вас не трогает. Вставайте!»
4: Герствуд направился к вагону и, сильно нервничая, стал подниматься на площадку. В этот миг прогремел выстрел, и что-то обожгло Герствуду правое плечо.
6: «Кто стрелял?»
4: — услышал он голос полисмена.
6: «Кто стрелял, черт возьми?»
4: Оставив Герствуда, оба полисмена кинулись к одному из ближайших домов. Герствуд помедлил и сошел на землю.
1: «Нет, это уж слишком!» — пробормотал он. «Ну и к черту!» В сильном волнении он дошагал до угла и юркнул в ближайший переулок. «Ой!» — произнес он, глубоко переведя дух.
4: Не успел он пройти и полквартала, как увидел какую-то девчонку, которая пристально разглядывала его.
1: «Убирайтесь-ка вы поскорее отсюда!» — посоветовала она.
4: К сумеркам Герствуд добрался до дома. В квартире было натоплено, но Кэрри не оказалась дома. На столе лежало несколько вечерних газет, видимо, оставленных ею. Герствуд зажег газ и уселся в качалку. Немного спустя он встал, разделся и осмотрел плечо. Ничтожная царапина, ничего более. Он все еще в мрачном раздумье вымыл руки и лицо, на котором запеклась кровь, и пригладил волосы. В шкафчике он нашел кое-что из съестного и, утолив голод, снова сел в свою уютную качалку. Какое приятное чувство он испытал при этом. Слегка повернув голову, он заметил газеты. «Забастовка в Бруклине разрастается», — гласил один из заголовков. «Кровопролитные столкновения во всех концах Бруклина». Герствуд устроился в качалке поудобнее и погрузился в чтение. Он долго и с захватывающим интересом изучал описание забастовки.

Наступила новая неделя, но Керри не видела никакой перемены в планах Герствуда. Им по-прежнему владела полная апатия. С невозмутимым равнодушием глядел он каждое утро, как Керри отправляется на репетицию, а вечером на представление. И только читал и читал. Керри стала подумывать о том, что ей необходима свобода. Она хотела уйти от Герствуда и заставить его самого заботиться о себе. Развязка ускорилась благодаря тому, что Керри получила от дирекции предложение занять скромное место одной актрисы, заявившей о своем уходе из труппы. Керри была вне себя от радости. «Но все-таки это еще далеко не то, что ты должна была бы получать», сказала ей Лола, ее новая подруга из кордебалета. «Не забывай, что тебе самой придется заказывать туалеты для ролей». Услышав это, Керри вздрогнула. «Где же взять на это денег?» У нее ничего не было отложено. И скоро предстояло платить за квартиру. И как раз в это время Лола стала уговаривать ее поселиться вместе. «У нас будет чудесная комнатка», — говорила она, — «а стоит будет сущие пустяки». Они решили переехать в пятницу, до которой оставалось всего 2 дня. Теперь, когда вопрос был решен, Керри вдруг пала духом. Она чувствовала себя чуть ли не преступницей. Наблюдая за Герствудом, она убеждалась, что, несмотря на всю свою непривлекательность, он все же достоин жалости. Приглядываясь к нему, Керри подумала, что он не столько бесхарактерный и бездеятельный по натуре, сколько затравленный и обиженный судьбой человек. Его взгляд утратил былую остроту, лицо носило явные признаки надвигающейся старости. Руки стали дряблыми, в волосах пробивалась седина. Не подозревая нависшей над ним беды, он раскачивался в качалке, читал газету и не замечал, что за ним наблюдают.

0: пятницу выдался чудесный день, предвещавший весну и напоминавший людям о том, что земля не навеки лишилась тепла и красоты. С голубого неба, где сияло золотое светило, лились на землю хрустальные потоки теплого света. Воробьи мирно и весело чирикали на мостовой. А когда Керри открыла окно, с улицы ворвался южный ветерок. Как сегодня хорошо!
1: Правда? После завтрака он немедленно надел свой лучший костюм и отправился гулять. Когда в половине шестого Герствуд добрался до своей квартиры, было уже темно. Герствуд знал, что Керри нет дома. За шторами не было видно света. Газеты торчали в дверях, куда их засунул газетчик. Герствуд отпер дверь своим ключом, зажег газ и сел, решив немного отдохнуть. Он читал до шести, потом встал, чтобы приготовить себе что-нибудь поесть. И только тогда Герствуд заметил, что у комнаты какой-то непривычный вид. В чем же дело? Он огляделся вокруг, словно ему чего-то недоставало, и вдруг увидел конверт, белевший близ того места, где он всегда сидел. Этого было вполне достаточно. Все стало ясно, и никаких пояснений не требовалось.

0: Герствуд протянул руку и взял письмо. Дрожь прошла по всему его телу. Треск разрываемого конверта показался ему слишком громким. В записку была вложена зеленая ассигнация. Герствуд читал, машинально комкая зеленую бумажку в руке.
1: «Милый Джордж, я ухожу и больше не вернусь. Мы не можем иметь такую квартиру. Это мне непосредством. Я помогла бы тебе, конечно, если бы была в состоянии. Но я не могу работать за двоих, да еще платить за квартиру. То немногое, что я зарабатываю, мне нужно для себя. Оставляю тебе $20. Все, что у меня есть. С мебелью можешь поступать, как тебе угодно. Мне она не нужна.
0: Керри». Герствуд выронил записку и спокойно оглядел комнату. Теперь он знал, чего ему не доставало. Маленьких настольных часов на камине, принадлежавших Керри.

И вдруг сознание полного одиночества обрушилось на него. Бросило меня. Бросило. Его захлестнула волна жалости к себе и боль утраченной любви. Не нужно ей было уходить. Я еще нашел бы какую-нибудь работу. Он долго сидел неподвижно и, наконец, заметил вслух, словно обращаясь к кому-то. «Разве я не пытался?» Наступила полночь, а Герствуд все еще сидел в качалке, раскачиваясь и уставясь в пол.

0: В воскресенье, перед своим выступлением в новой роли, Керри просматривала в газете театральный отдел. Она не ожидала найти ничего о себе лично, но в самом конце вдруг увидела. Роль Катиш в оперете «Жены Абдулы» будет исполнять Керри Маденде, одна из самых способных артисток кордебалета. Керри пришла в восторг. О, как чудесно! Наконец-то! Первая долгожданная, восхитительная заметка в прессе. Ее называют способной. Несмотря на свою робость, Керри действительно обладала большими способностями. Если другие верили в нее, она чувствовала, что должна, а раз должна, то она дерзала. Накопленный жизненный опыт и нужда оказали ей огромную услугу. Фортуна начала осыпать Керри своими дарами. Она наслаждалась роскошью, доступной только богатым. Керри мысленно перенеслась к тем нескольким неделям, когда она получала на сапожной фабрике $4.5, и мастер раздавал конверты с видом принца, оказывающего благодеяние жалким просителям. Керри знала, что и сейчас там, в Чикаго, в том же фабричном зале, сидят длинными рядами бедно одетые девушки и стучат на машинах, с нетерпением дожидаясь обеденного перерыва, чтобы наспех проглотить свой скудный завтрак. В субботу они получат свою мизерную заработную плату, которая достается им в 1000 раз труднее, чем Керри, ее $150. О! Теперь все давалось ей легко, и мир казался светлым и безмятежным. Деньги быстро обнаруживают свое бессилие, если желания человека лежат в области чувств. Едва Керри свыклась со своими деньгами, она убедилась, что в сущности не может придумать применение для них. А когда к ней явился один юный драматург с пьесой, которая, по его мнению, подошла бы для нее, она, увы, не в состоянии была составить собственного мнения о предлагаемой вещи. И это причинило ей боль. Наконец, она внезапно поняла, что дверь, за которой таится полное человеческое счастье, так для нее и не открылась. В смысле человеческого общения столица – место холодное и неприветливое. Керри убедилась, что люди ищут в ее обществе только легкого веселья, не питая к ней в сущности никаких дружеских чувств. Все искали удовольствие для себя, немало не думая о возможности грустных последствий для других. С нее хватит Герствуда и Друэ.
1: А Герствуд в это время сидел в третьеразрядной гостинице и читал об успехах Керри. «Ну что ж, ей повезло», — подумал он, и перед ним на миг мелькнуло видение прежнего блестящего плюшевого мира. Огни, украшения, экипажи, цветы. Да, Керри проникла в обнесенный стеною город. Его роскошные врата открылись и впустили ее из унылого и холодного внешнего мира. Она теперь казалась Герствуду такой же далекой, как и все те знаменитости, которых он когда-то знавал. «Ну что ж, пусть, я не буду ее беспокоить». Это было мрачное решение, принятое смятой, истерзанной, но все еще не сломленной гордостью.

0: тот час, когда Бродвей имеет особенно заманчивый вид, на перекрестке каждый вечер неизменно появлялась необычная фигура. Странный человек, о котором идет речь, военный в отставке, который немало пострадал от недостатков современного социального строя, ударился в религию и поставил себе задачей помогать другим страждущим. Эта помощь выражалась в весьма оригинальной форме. Он считал своим долгом дать ночлег каждому бездомному, который обращался к нему, хотя его личных средств едва хватало на самое скромное существование. Вот он занял место на углу среди жизнерадостной толпы, высокий и худой, в плаще с капюшоном, в широкополой шляпе, и стал дожидаться своих будущих подопечных. Полисмен, проходя мимо, поздоровался с ним, величая его капитаном. Проходя в этот вечер по 6-й авеню, Герствуд случайно свернул на 26-ю улицу. Он был очень голоден, и ему казалось порой, что он свалится от истощения. Выйдя на Бродвей, он увидел капитана и собравшуюся вокруг него толпу бездомных. При ярком свете электрического фонаря Герствуд узнал своих, людей, которых он встречал на улице и в ночлежках, людей, катившихся, как и он, по наклонной плоскости. Герствуд подошел поближе и, к великому своему удивлению и облегчению, услыхал: «Джентльмены, у этих людей нет ночлега. Вы понимаете, что спать им где-то нужно? Не могут же они лежать на улице? Мне нужно 12 центов, чтобы оплатить ночлег одного из них. Кто даст мне 12 центов?» Капитану подавали деньги, и он с каждыми 12 центами отделял одного человека, переводя его в другую очередь. Впереди тянулась шеренга несчастливцев, для которых еще нужно было выпросить постель. Заметив, что вынырнувший откуда-то бродяга занял место в конце очереди, Герствуд решил последовать его примеру. Что спорить с судьбой? Он был слишком утомлен. Здесь представлялся легкий выход из затруднения. Завтра, может быть, он найдет что-нибудь получше. Публика из театров разъехалась, электрические рекламы погасли, часы пробили 11. Осталось лишь 2 бездомных. Герствуд едва стоял на ногах, ощущая такую слабость во всем теле, что с трудом сдерживал стон, готовый вырваться из груди. Ну вот, наконец, на 5-й авеню показалась дама в шуршащих юбках, возвращавшаяся из театра в сопровождении мужчины. Герствуд уныло смотрел на нее. Дама напомнила ему о Керри и ее новой жизни, и о тех временах, когда он точно так же провожал жену из театра или ресторана. Тем временем дама оглянулась и, заметив собравшихся бедняков, послала к ним своего спутника. Тот вынул из кармана деньги, элегантный и учтивый, подошел к капитану. «Возьмите, пожалуйста», — сказал он. «Благодарю вас», — ответил капитан и, повернувшись к своей армии, сказал: «Теперь у нас останется кое-что и на завтра». С этими словами он поставил в ряд последних бездомных и направился к голове колонны, на ходу пересчитывая людей. 137 человек», — объявил он. «Ну, ребята, стройтесь, выправьте ряд вот здесь. Теперь уже недолго, потерпите». Он стал во главе отряда и скомандовал: «Вперед! Марш!» В городе в то время существовало множество благотворительных учреждений, занимавшихся примерно тем, что и капитан. И Герстуду приходилось пользоваться их жалкой помощью. Когда наступил январь, Герстуд уже решил было, что все его ставки биты. Раньше жизнь была чем-то драгоценным, но постоянная нужда и упадок сил сделали в его глазах земные блага тусклыми и малозначащими. «Долго я этого не выдержу», — вслух произнес Герствуд, усаживаясь на койку в маленькой темной каморке и морщась от тупой боли в ногах. «Я должен что-нибудь поесть. Не то я умру с голоду». Из-за жалких отрепьев и ужасной худобы Герствуда уже принимали за профессионального бродягу и нищего. Полиция преследовала его, владельцы баров и ночлежек гнали прочь, а пешеходы отмахивались от него, как от назойливой мухи. Получить милостыню становилось все труднее и труднее. Наконец Герствуд пришел к убеждению, что игра проиграна. Эта мысль завладела им после того, как прохожие один за другим отказывались ему подать. Все от него отшатывались. На углу Бродвея и 39-й улицы пылали выведенные электрическими лампочками слова «Керри Маденда». Под этой рекламой искрился занесенный снегом тротуар. Яркий свет привлек внимание Герствуда. Он поднял глаза и в огромной золоченой раме увидел афишу, где Керри была изображена во весь рост. Герствуд с минуту поглядел на афишу. Он был так измучен, что плохо соображал. «Это ты», — произнес он, наконец, обращаясь к изображению. «Я был недостаточно хорош для тебя, а?» Он стоял, пытаясь думать связно, но это было уже почти невозможно для него. «У нее денег сколько угодно», — продолжал он. «Пусть она и мне даст немного». Он направился к боковому входу, но тотчас забыл, что собирался сделать, и остановился, глубоко засунув руки в карманы. Вдруг он вспомнил. «Вход для артистов. Вот что ему нужно». Он подошел к двери и открыл ее.
1: «Тебе чего?»
0: — окликнул его швейцар. Герствуд не двигался с места. Тогда швейцар стал его выталкивать.
1: «Пошел вон отсюда!»
0: «Я хочу видеть мисс Маденда», — сказал Герствуд.
1: «Вот как?» — насмешливо протянул швейцар, потешаясь над ним. «Убирайся-ка отсюда поскорей!»
0: Он снова подтолкнул Герствуда к выходу, а у того не было сил, чтобы сопротивляться. «Я хочу видеть мисс Маденда», — пытался он объяснить, пока его выталкивали. «Я ничего, я...»
1: Швейцар толкнул его в последний раз и захлопнул дверь.
0: Герствуд поскользнулся и упал в снег. Он больно ударился, и в нем проснулось смутное ощущение стыда. Он заплакал.
1: «Собака!»
0: Бессильно бронился он, стряхивая снег с продранного рукава.
1: «Грубиян проклятый! Я... У меня когда-то такие, как ты, служили!»
2: А Керри сидела в это время в своих уютных комнатах, в отеле, и читала «Отец Горио». Устав от чтения, она зевнула, подошла к окну и стала наблюдать за нескончаемым потоком экипажей на Пятой авеню. «Какая скверная погода!» — обратилась она к Лоле. «Придется сегодня ехать в театр в карете».

Герствуд заплатил 15 центов и устало поплелся в отведенную ему клетушку. Это была грязная пыльная каморка с дощатыми стенами. Маленький газовый рожок освещал убогий приют. Потом, как будто вспомнив о чем-то, Герствуд встал, завернул газ и постоял спокойно во мраке. Он выждал минуту, ни о чем не думая, а просто колеблясь. Потом снова открыл кран, но не поднес спички к рожку. Так он стоял, окутанный милосердным мраком, а газ быстро наполнял комнату. Когда отвратительный запах достиг обоняния Герствуда, он ощупью нашел койку и опустился на нее. «Стоит ли продолжать?» Чуть слышно пробормотал он и растянулся во всю длину.

Наконец-то Керри достигла того, что вначале казалось ей целью жизни. Или, по крайней мере, венцом человеческих желаний. Она могла любоваться своими нарядами и собственным экипажем, своей обстановкой еще там в банке. Были у нее друзья в обычном смысле этого слова. То есть люди, готовые склоняться перед нею и улыбаться в знак признания ее успеха. Обо всем этом она когда-то мечтала. Было вдоволь и аплодисментов, и хвалебных рецензий. Когда эти спутники славы были еще далеки, они казались ей чем-то очень важным и нужным. Теперь они стали будничными и потеряли в ее глазах всякий интерес. Она обладала красотой, своеобразным обаянием и все же была очень одинока. В свободные часы она сидела в качалке, напевая и предаваясь мечтам. «Едва ли я долго пробуду в оперетте», как-то сказала она Лолли. «Я думаю, что могла бы добиться успеха и в серьезной драме». Однако она ничего не предпринимала и только по-прежнему продолжала грустить. Долгий путь прошла Керри, пока достигла лучшей, как могло казаться, жизни, и ее окружил комфорт. Но она томилась от бездеятельности и тоски. Керри не была счастлива среди всей мишуры и блеска, которые окружали ее. Когда-то Друэ заинтересовался ею, и она думала: «Теперь я вознеслась на высшую ступень». Когда-то Герствуд как будто открывал перед ней лучший путь, и она думала: «Теперь я счастлива». Друэ больше не показывался. О смерти Герствуда она даже не узнала. Так окончательно оборвались отношения Керри с этими двумя людьми. Их влияние на ее судьбу объясняется только характером ее стремлений. Было время, когда оба они казались ей олицетворением жизненного успеха. Они были для нее носителями всего самого желанного в жизни, полномочными послами комфорта и покоя, с блестящими верительными грамотами в руках. Вполне естественно, что когда представленный ими мир перестал манить ее, послы получили отставку. И вернись даже Герствуд в своей былой красе и славе, все равно он уже не прельстил бы Керри. Она узнала, что и его мир, и ее нынешнее положение не дают счастья. И вот Керри сидит одна. Глядя на нее, можно было бы немало порассказать об извилистых путях, по которым блуждает в поисках красоты тот, у кого чувства преобладают над рассудком. Разочаровываясь все снова и снова, она, однако, все ждала того желанного дня, когда, наконец, сбудутся ее сокровенные мечты. О, Керри! Керри, о слепые влечения человеческого сердца! Вперед, вперед, твердит оно, стремясь туда, куда ведет его красота. Звякнет ли бубенчик одинокой овцы на тихом пастбище? Сверкнет ли красотой сельский уголок? Обдаст ли душевным теплом мимолетный взгляд? Сердце чувствует, отвечает, летит навстречу. И только когда устанут ноги и надежда обманет, а сердце защемит и наполнится томлением, знай,
что для тебя не уготовано ни пресыщение, ни удовлетворение. В своей качалке у окна ты будешь одиноко сидеть, мечтая и тоскуя. В своей качалке у окна ты будешь мечтать о таком счастье, какого тебе никогда не изведать.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Это было в конце обеда, в день открытия охоты у маркиза де Бертран. Вокруг большого
0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Это было в конце обеда, в день открытия охоты у маркиза де Бертран.

истинной любовью только раз в жизни или можно любить много раз? Приводили примеры, когда люди любили по-настоящему лишь раз в жизни. Приводили и другие, когда любили страстно много раз. Мужчины в большинстве своем считали, что страсть, так же как болезнь, может поражать одного и того же человека неоднократно, может обрушиться на него, довести до гибели, если на пути ее встретится какое-нибудь препятствие. Хотя такой взгляд не вызывал споров, женщины, мнение которых скорее основывалось на поэзии, чем на жизненном опыте, уверяли, что любовь истинная, настоящая, великая любовь может посетить смертного только раз. Любовь — это подобно молнии, она испепеляет, опустошает душу, и никакое сильное чувство, даже тень его, уже не может зародиться в ней. Маркиз, человек много любивший, горячо оспаривал это мнение. Верьте мне, можно любить не раз, отдаваясь любви всей душой. Вы мне приводили примеры самоубийства как доказательство неповторимости страсти, а я скажу вам, что если бы люди не совершили этой глупости, самоубийство, конечно, глупость, отнимающая возможность снова впасть в грех, они бы исцелились, и опять пришла бы любовь, и так было бы до самой их смерти. Влюбчивые люди подобны пьянице. Кто пил, будет пить, кто любил, будет любить. Человеком повелевает темперамент. Арбитром избрали местного врача, старого доктора, парижанина, обосновавшегося в этих краях. Его попросили высказать свое мнение. Определенного суждения у него не было. Маркиз правильно сказал. Все зависит от темперамента. Я знал об одной любви, которая длилась 55 лет. Ее прервала только смерть. Маркиза захлопала в ладоши. Как это правильно! Можно только мечтать о такой любви. Какое счастье прожить 55 лет в плену глубокой, непреодолимой страсти. Каким был счастливцем, как должен был благословлять судьбу тот, кого так боготворили. Врач улыбнулся. Вы не ошиблись, сударыня. Любим был мужчина. И вы знаете его. Это господин Шуке, наш аптекарь. А женщину вы тоже знали. Это старуха, плетельщица стульев. Она каждый год приходила в замок. Но я расскажу вам обо всем подробно. Восторги дам поутихли. На их разочарованных лицах можно было прочесть только-то, словно любовь была уделом натур утонченных, изысканных, которые одни могут занимать воображение людей из порядочного общества. Врач продолжал свой рассказ. 3 месяца тому назад я был приглашен к этой старой женщине. Она была при смерти. Накануне она приехала сюда в повозке, служившей ей домом. Повозку тащила кляча, которую вы не раз видели, и сопровождали ее 2 большие черные собаки, друзья и сторожа старухи. Когда я пришел, священник уже был у ее изголовья. Умирающая избрала нас своими душеприказчиками, и для того, чтобы стала понятна ее последняя воля, она рассказала нам свою жизнь. Ничего более странного и трогательного я никогда не слышал. И отец, и мать ее были плетельщиками стульев –

0: У нее никогда не было жилища, твердо стоявшего на земле. Ребенком она бродила в грязных, омерзительных, вшивых лохмотьях. Семья останавливалась за деревней и располагалась у канавы. Отпрягали лошадь, и она паслась на воле. Собака спала, положив голову на лапы. Девочка кувыркалась в траве, а мать и отец в тени придорожных вязов чинили соломенные сиденья старых деревенских стульев. У обитателей этого жилища на колесах было не в обычае много разговаривать. Перекинувшись несколькими словами, чтобы решить, кому в тот день обходить дома, выкликая знакомое всем: «Стулья чиним, стулья плетем!» Муж и жена принимались скручивать солому, сидя рядом или же друг против друга. Когда девочка убегала поиграть с деревенскими сорванцами, слышался грозный оклик отца: «Иди сию же минуту сюда, негодница!» Когда она подросла, ее начали посылать по дворам собирать заказы на починку. Бродя по деревням, она познакомилась с мальчуганами. Но родители ее новых приятелей грубо окликали своих детей: «Поди сюда, озорник! Если я еще раз увижу, что ты разговариваешь со всякими оборвышами, смотри у меня!» Нередко мальчишки бросали в нее камнями. Когда какая-нибудь богатая дама подавала ей несколько су, девочка бережно припрятывала их. Однажды, ей тогда было 11 лет, оказавшись в здешних местах, она повстречала за кладбищем маленького Шуке. Мальчик плакал. Кто-то из его сверстников отнял у него 2 лярда. Слезы маленького буржуа, одного из тех малышей, которые убогому воображению забиты нищенки, рисовались вечно счастливыми и довольными, поразили ее. Девочка подошла к сыну аптекаря и, узнав причину его горя, сунула ему все свои сбережения, 7 су, которые мальчишка, конечно, взял, вытирая слезы. Вне себя от радости она расхрабрилась и поцеловала его. Поглощенный рассматриванием монеток, мальчик не противился. Видя, что ее не оттолкнули и не ударили, девочка снова обняла его, поцеловала от всей души и убежала. Что происходило в душе несчастной бродяжки? Привязалась ли она к этому малышу, потому что пожертвовала ради него всеми своими нищенскими сбережениями? Или, может быть, потому что подарила ему свой первый нежный поцелуй? Таинство любви совершается одинаково в душе ребенка и в душе взрослого. В течение долгих месяцев она мечтала об этом уголке кладбища и о встреченном ею мальчике. В надежде снова увидеть его, она стала воровать деньги у родителей. То утаивала 1 су за починку стульев, то обсчитывала их на покупке провизии. Когда она снова приехала в эту деревню, в кармане у нее были уже припрятаны накопленные 2 франка. Но маленького чистенького сына аптекаря она увидела только в окно аптеки между банкой с солитером и красным стеклянным шаром. Она еще сильнее полюбила мальчика, покоренная, растроганная, восхищенная сиянием пурпуровой воды, ослепительным блеском банок. Девочка хранила в душе это неизгладимое воспоминание, и когда увидела маленького Шуке на следующий год за школой, где он играл с товарищами в шарики, она кинулась к нему, обняла и так крепко поцеловала, что он перепугался и закричал. Чтобы успокоить его, она отдала ему все свои деньги. 3 франка 20 сантимов, целое состояние. Он смотрел на них во все глаза. Мальчик взял деньги и позволил нищенке ласкать его, сколько ей было угодно. В течение 4 лет она отдавала ему все свои сбережения, и он уже вполне сознательно брал их в обмен на поцелуи, которые он милостиво допускал. Иногда она давала ему 30 су, иногда 2 франка, а случалось только 12 су. Она плакала от огорчения и стыда, но такой уж плохой выдался год. А в последний раз дала ему 5-франковую, большую круглую монетку. Он даже засмеялся от удовольствия. Она думала только о нем. Он тоже поджидал ее с нетерпением, а завидев, бежал навстречу, и сердце девочки начинало учащенно биться. Неожиданно он исчез. Его отправили учиться в колледж. Об этом она узнала путем осторожных расспросов. Прибегнув к бесконечным уловкам, она убедила родителей изменить маршрут, чтобы попасть в наши края к тому времени, когда он приедет на каникулы. Девочке это удалось, но только через год. Целый год ей пришлось хитрить. 2 года она не видела его, и, встретив, с трудом узнала. Так он изменился, вырос, похорошел. Таким стал представительным в мундирчике с золотыми пуговицами. Он сделал вид, будто не узнает ее, и гордо прошел мимо. 2 дня она плакала, и с тех пор страданиям ее не было конца. Она приезжала сюда каждый год, проходила мимо него, не осмеливаясь ему поклониться, а он ни разу даже не взглянул на нее. Она безумно любила его. Она сказала мне: «Только он один существовал для меня на свете, доктор. Других я даже не замечал». Родители ее умерли, она продолжала их ремесло, жила все так же, только вместо одной собаки завела 2 страшных псов, которых чужим следовало остерегаться. Как-то раз, приехав в деревню, по которой так тосковала ее душа, она увидела, как из аптеки вышел ее любимый Шуке под руку с молодой женщиной. Это была его жена. Он женился. Вечером она бросилась в пруд на площади перед мэрией. Запоздалый прохожий пьяница, возвращавшийся из кабака, вытащил ее и отвел в аптеку. Сын Шуке сошел вниз в халате, чтобы оказать ей помощь, и, словно бы не узнав ее, раздел, растер, потом сухо сказал: «Да вы просто спятили! Нельзя же быть такой дурой!» Это ее воскресило. Он говорил с ней. Долгое время она вспоминала об этом счастье. Аптека не захотел взять с нее платы за услуги, хотя она настойчиво просила его об этом. И так прошла ее жизнь. Она чинила стулья, мечтая о Шуке. Каждый год она видела его в окне аптеки. Она неизменно покупала у него лекарства для того, чтобы посмотреть на него вблизи, говорить с ним и опять давать ему деньги. Как я уже сказал, она умерла этой весной. Перед смертью, поведав мне свою печальную историю, она попросила меня передать тому, кого она любила такой смиренной, безропотной любовью, все свои сбережения. Все, что удалось ей скопить за целую жизнь. Ведь работала она только для него. Для него одного, сказала она. Иногда она даже голодала, чтобы сберечь лишний грош и быть уверенной, что он хоть раз подумает о ней, когда ее не станет. Она вручила мне 2327 франков. Я отдал священнику 27 франков на похороны, а остальные взял, когда она испустила последний вздох. На следующий день я пошел к Шуке. Супруги доедали завтрак, сидя друг против друга, толстые и красные, пропахшие особым запахом аптеки, преисполненные важности и самодовольства. Меня пригласили сесть, предложили вишневой настойки, от которой я не отказался. Затем я, уверенный, что они будут тронуты до слез, взволнованно начал свой рассказ. Как только Шуке понял, что его любила какая-то нищая плетельщица стульев, шатавшаяся по всей округе, какая-то бродяжка, он вскочил. Аптекарь негодовал, словно она погубила его репутацию, лишила его уважения честных людей. Любовь ее была как бы покушением на его честь, на нечто такое, что ему было дороже всего в жизни. Его жена была тоже вне себя и все повторяла: «Ну что за дрянь? Ну что за дрянь?» Как бы не находя иных слов. Шуке встал и принялся ходить по комнате большими шагами. Феска его сползла на одно ухо, он бормотал: «Как это вам нравится, доктор? Ведь вот какая беда стряслась. Что мне делать? Ах, если бы я только знал об этом, когда она была жива. Я бы добился, чтобы ее арестовали и засадили в тюрьму. И уж оттуда она бы не вышла, ручаюсь вам».
1: Я был ошеломлен. Мое посредничество, вызванное добрыми побуждениями, приняло неожиданный оборот. Я не знал, что говорить, что делать. Но я должен был довести свою миссию до конца и сказал: «Покойница поручила мне передать вам ее сбережения. 2300 франков. Но, насколько я понял, все, что вы от меня узнали, вас крайне неприятно поразило, и, может быть, лучше всего будет отдать эти деньги бедным». Аптекарь и его супруга смотрели на меня растерянные, смущенные. Я вынул из кармана деньги, жалкий капитал, истертые монеты, собранные повсюду, золотые вперемешку с медиками, затем спросил: «Как же вы решите?»
2: Госпожа Шуке заговорила первая: «Но ведь это последняя воля несчастной женщины. Мне кажется, нам было бы просто неудобно отказаться».
0: Муж чуть смущенно проговорил: «Мы могли бы купить на эти деньги что-нибудь нашим детям».
1: «Как вам будет угодно», — сухо сказал я. «Что ж, дайте нам эти деньги», — сказал аптекарь, — «раз она вам это поручила. Мы найдем способ употребить их на какое-нибудь доброе дело». Я отдал деньги, откланялся и ушел. На следующий день господин Шуке явился ко мне и решительно заявил: «Ведь она оставила здесь свою повозку, это женщина. Зачем она вам? Повозка мне не нужна. Возьмите, если хотите. Прекрасно. Я возьму, она мне пригодится. Я сделаю из нее сторожку для огорода. Он уже собирался уйти, я ему напомнил. После нее остались еще старая лошадь и две собаки. Хотите забрать? Он в изумлении остановился. Ну нет, зачем они мне? Располагайте ими, как вам заблагорассудится. Господин Шуке рассмеялся. Затем он протянул мне руку, и я пожал ее. Ничего не поделаешь. Доктор и аптекарь должны жить в дружбе. Я оставил собак себе. Священник, у которого был большой двор, взял лошадь. Повозка превратилась в сторожку на огороде Шуке. На деньги умершей он купил 5 акций железнодорожной компании. Вот единственная настоящая любовь, которую я встретил в своей жизни. Врач умолк. Маркиза, у которой на глазах были слезы, вздохнула. Да, одни только женщины умеют любить.
3: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
4: Расскажу я вам, друзья мои, о давно прошедших днях, когда я еще только добывал себе славу, сделавшую мое имя столь знаменитым. Среди 30 офицеров конфланского гусарского полка я ничем особенным не выделялся. Представляю себе, каково было бы их удивление, узнай они, что молодому лейтенанту Этьену Жерару предстоит блестящая карьера, что он дослужится до командира бригады и получит крест из рук самого императора. Если вы окажете мне честь и посетите мой домишко, я покажу вам этот крест. Вы знаете этот чистенький белый домик, увитый виноградом, стоящий на отшибе на берегу Гаронны. Люди говорят про меня, что я никогда не знал страха. Вы, верно, слышали об этом не раз. Из глупой гордости я многие годы не оспаривал этой молвы. Теперь же, на старости лет, я могу позволить себе быть откровенным. Смелый человек не боится правды, ее боится только трус. Потому-то я и не стану скрывать, что и меня прошибал холодный пот, а волосы вставали дыбом, что и мне известно, как душа уходит в пятки и как задают стрекача. Вы поражены? Зато случится вам когда-нибудь дрогнуть, вспомните, что даже и Этьену Жерару бывало страшно, и вам сразу станет легче. А теперь послушайте, в какую я однажды попал передрягу, а заодно и обзавелся женушкой. В те поры Франция ни с кем не воевала, и мы, конфланские гусары, все лето стояли лагерем в нескольких милях от нормандского города Лезон-де-Ли. Само по себе местечко это не очень веселое, но где гусары, там и веселье, так что время мы проводили недурно. За долгие годы странствий потускнели воспоминания. А все же стоит мне произнести «Лезон-де-Ли», как встают перед глазами громадный полуразрушенный замок, большие яблоневые сады и, самое главное, прекрасный пол. Ах, что за прелестные создания эти нормандские девушки! Краше нет в целом свете. Да и мы были мужчины, можно сказать, хоть куда. Словом, в то замечательное солнечное лето свидание было не с честь. О, молодость, красота, доблесть! Как разглядеть вас сквозь туман тусклых, унылых лет? Порой славное прошлое ложится мне на сердце камнем. Нет, сэр, в вине таких мыслей не утопить. Болит-то душа, а вино что? Оно приносит только телесную радость. Ну уж, коли угощают, не откажусь. Прелестнее всех девушек в тех краях была Мари Равон. Да чего мила, да пригожа, будто самой судьбой для меня предназначена. Была она из рода Равонов. Прадеды ее пахали землю в Нормандии еще со времен, когда герцог Вильгельм отправился покорять Англию. Стоит мне и теперь закрыть глаза, Мари встает передо мной. Щеки смуглые, как лепестки мускатной розы. Взгляд карих глаз нежен и в то же время смел. Волосы черные, как смоль, будет волнение в крови и в стихи просится. А фигурка точно молодая березка на ветру. А как она отпрянула, когда я впервые хотел обнять ее. Горяча была и горда. Всякий раз ускользала, сопротивлялась, боролась до последнего рубежа. Отчего капитуляция бывала сладостнее во сто крат. Из 140 женщин, ну, как их сравнивать, если все были по-своему совершенству? Да. Вас удивляет, что у кавалера такой красивой девушки не было соперников? Но на то была веская причина, друзья мои. Ибо я сделал так, что все мои соперники быстро очутились в госпитале. Ипполит Лезер, к примеру, провел у Равонов 2 воскресенья подряд. Так что же? Даю голову на отсечение, что он до сих пор хромает от пули, засевшей у него в колене, если, конечно, он еще жив. Да и бедняга Виктор до самой своей гибели под Аустерлицем носил мою отметину. Очень скоро все поняли, что от Мари Равон лучше отступиться. В нашем лагере поговаривали, что безопаснее скакать в атаку на свежее пехотное каре, чем слишком часто появляться в усадьбе Равонов. А теперь позвольте мне кое-что уточнить. Собирался ли я жениться на Мари? О, друзья мои, женитьба не для гусара. Сегодня он в Нормандии, а завтра средь холмов Испании или болот Польши. Что ему делать с женой? Каково им будет обоим? Он станет думать, какое горе причинит жене его гибель, и былую храбрость сменит рассудительность. А она будет со страхом ждать очередную почту. Вдруг придет известие о невозместимой утрате. Правильно ли это? Разумно ли это? Что остается гусару? Погревшись у камелька, марш-марш вперед! И добро, коли скоро будет ночевка под крышей, а не у бивуачного костра. А Мари? Хотела ли она, чтобы я стал ее мужем? Она прекрасно знала. Затрубят серебряные горны и прощай семейную жизнь. Уж лучше держаться отца с матерью и родных мест. Здесь, среди садов, не расставаясь с мужем-домоседом и не теряя из виду замка Люгаяр, будет она мирно коротать свои дни. А гусар пускай снится по ночам. Но мы с Мари о будущем не думали. День до ночи, сутки прочь, как говорится. Правда, отец ее, полный старик, с лицом круглым, как яблоки, которые росли в его садах, и мать, худая, робкая крестьянка, порой намекали, что пора бы мне объяснить свои намерения. Хотя в душе и не сомневались, что Этьен Жерар человек честный, что дочь их совершенно счастлива, и ничто дурное ей не грозит. Так обстояли дела, пока не пришел тот вечер, о котором я хочу рассказать. Однажды, в воскресенье, я выехал верхом из лагеря. Вместе с несколькими однополчанами, которые тоже ехали в деревню, мы оставили лошадей у гостиницы. Оттуда до Равонов надо было идти пешком через большое поле, простиравшееся до самого порога их дома. Не успел я сделать несколько шагов, как меня окликнул хозяин гостиницы. «Послушайте, лейтенант, — сказал он, — хоть путь через поле и короче, но шли бы вы лучшей дорогой».
5: «Это я дам круг с милю, а то и больше».
4: «Верно. Но мне кажется, так будет благоразумней», — ухмыляясь, сказал он.
5: «Почему?» — спросил я.
4: «Потому что в поле пасется бык английской породы». Если б не его гнусная ухмылка, я бы, наверное, послушался. Но предупредить об опасности, а потом ухмыльнуться, этого я со своим гордым нравом снести не мог. Я небрежно отмахнулся, показав этим, что я думаю о быке английской породы. «Пойду напрямик», — сказал я. Однако, выйдя в поле, я понял, что поступило опрометчиво. Поле было очень большое, и, удаляясь от гостиницы, я ощущал себя утлым суденышком, рискнувшим выйти в открытое море. Со всех сторон поле было огорожено. Впереди стоял дом Равонов, Изгороди подходили к нему вплотную справа и слева. Со стороны поля был виден черный ход и несколько окон, но все они, как и в других нормандских домах, были забраны решетками. Единственным спасением был черный ход. И я устремился к нему, не роняя достоинства приличествующего солдату, но тем не менее развив такую скорость, на какую только способны ноги. Верхняя моя половина была сама беззаботность и даже жизнерадостность, зато нижняя – проворство и настороженность. Я уже почти достиг середины поля, как вдруг справа от себя увидел быка. Он рыл копытами землю под большим буком. Я не повернул головы, даже виду не показал, что заметил опасность, а сам искоса с опаской следил за быком. Возможно, он был в благодушном настроении, а может, его обманул мой беспечный вид, но он не сделал в мою сторону ни шага. Приободрившись, я взглянул на открытое окно спальни Марии, которое было как раз над черным ходом. Вдруг из-за шторы смотрят ее милые карие глазки. Я стал помахивать тросточкой, сбавил шаг, сорвал первоцвет и запел лихую гусарскую песенку, чтобы подразнить этого зверя английской породы. Пусть любимая видит, что опасность мне нипочем, если наградой свидание. Мое бесстрашие привело быка в замешательство. Я дошел до черного хода, толкнул дверь и очутился в безопасности, не посрамив гусарской чести. То для гусара опасность, когда его ждет свидание с любимой. Да карауль ее дом хоть все быки Кастилии! Разве остановился бы на полпути? Ах, вовек не вернуться тем счастливым дням юности, когда ног под собой не чуешь, живя в мире сладостных грез. Мари почитала и любила меня за храбрость. Прижавшись раскрасневшейся щечкой к шелку моего доломана, глядя мне в лицо изумленными глазами, сиявшими от любви и восхищения, она благоговейно внимала рассказам, в которых ее возлюбленный выступал во всем блеске своих достоинств. «И сердце ваше ни разу не дрогнуло. Вы никогда не знали страха?» – спрашивала она. «Такие вопросы вызывали у меня только смех. Разве место страху в душе гусара?» Хотя я был еще очень молод, подвигом моим уже не было числа. Я рассказал ей, как во главе своего эскадрона ворвался в каре венгерских гренадеров. Обнимая меня, Мариса дрогнулась. Еще я рассказал ей, как ночью переплыл на коне Дунай, доставляя донесение Даву. Откровенно говоря, то был вовсе не Дунай, да и глубина не такая, чтобы коню моему пришлось плыть. Но когда тебе 20, и ты влюблен, как не приукрасить рассказ? О многих подобных случаях я рассказывал ей, а ее милые глазки раскрывались от изумления все шире и шире. «Даже в мечтах своих, Этьен, — сказала она, — я никогда не представляла себе, что мужчина может быть таким храбрым. Счастливая Франция, имеющая такого солдата, счастливая Мари, имеющая такого возлюбленного». Вы понимаете, с каким чувством я бросился к ее ногам, бормоча, что я счастливейший человек на свете, я, нашедший ту, которая меня понимает и ценит. Отношения наши были прелестны и слишком утонченны, чтобы их могли понять более грубые натуры. Однако ее родители, само собой разумеется, имели на этот счет свое мнение. Я играл в домино со стариком. Помогал распутывать пряжу его жене, но никак не мог убедить их, что посещаю их ферму трижды в неделю только из любви к ним. В конце концов, объяснение стало неизбежным, и случилось оно именно в тот вечер. Мари, несмотря на ее милое негодование, удалили в спальню, а я остался лицом к лицу со стариками, которые засыпали меня вопросами относительно моих намерений и видов на будущее. «Одно из двух», — сказали они с крестьянской прямотой, «или вы даете слово, что обручитесь с Мари, или вы ее никогда больше не увидите». Я говорил о солдатском долге, о своих надеждах, о будущем, но они стояли на своем. Я ссылался на свою карьеру, а они эгоистично не хотели думать ни о чем, кроме своей дочери. Я оказался поистине в трудном положении. С одной стороны, я не мог отказаться от моей Марии, а с другой, К чему жениться молодому гусару? Наконец, когда меня уже совсем загнали в угол, я умолил их оставить все как было хотя бы до завтра. «Я поговорю с Мари», — сказал я. «Я поговорю с Мари без промедления. Главное для меня — ее счастье». Мои слова не удовлетворили старых ворчунов, но возразить они ничего не могли. Вскоре они пожелали мне спокойной ночи, и я отправился в гостиницу. Я вышел в совершенном расстройстве чувств в ту же дверь, в которую вошел, и услышал, как ее заперли за мной на засов. Я шагал по полю, задумавшись. Из головы не шли доводы стариков и мои ловкие ответы. Как быть? Я обещал посоветоваться с Мари без промедления. Что мне сказать, когда я увижу с ней? Должен ли я капитулировать перед ее красотой и навсегда распрощаться с военной карьерой? Если бы Этьен Жерар перековал свой меч на орала, то это было бы поистине невосполнимой утратой для императора и Франции. Или я должен ожесточиться с сердцем и отказаться от Мари? Разве нельзя совместить все? Быть счастливым супругом в Нормандии и храбрым солдатом в прочих местах? Все эти мысли теснились в моей голове, как вдруг какой-то шум заставил меня поднять голову. Из-за облака выглянула луна, и прямо перед собой я увидел быка. Он и под буком показался мне большим, но тут передо мной стояла просто громадина. Он был весь черный, голова опущена, свирепые налитые кровью глаза сверкали при свете луны. Он бил себя хвостом по бокам, передние ноги зарылись в землю. Такое чудовище не привидится даже в кошмарном сне. Бык медленно, как бы нехотя, двинулся в мою сторону. Я оглянулся и к своему отчаянию увидел, что зашел в поле слишком далеко. Ближайшим убежищем была гостиница, но между нею и мной находился бык. Если этот зверь увидит, что я его не боюсь, он, наверное, уступит мне дорогу. Я пожал презрительно плечами и даже свистнул. Бык подумал, что я вызываю его на бой, и прибавил шагу. Я бросил на быка бесстрашный взгляд, а сам давай быстро-быстро пятиться. Молодой подвижный человек способен даже бежать задом наперед, обратив лицо к противнику и храбро улыбаясь ему. На бегу я грозил быку тросточкой. Наверное, благоразумнее было бы сдержать свой пыл. Бык счел это вызовом, хотя бросать ему вызов мне и в голову не приходило. Это было роковое недоразумение. Фыркнув, бык поднял хвост и ринулся в атаку. Вы когда-нибудь видели, как нападает бык, друзья мои? Это чудовищное зрелище. Вы думаете, наверное, что он припустил рысью или даже галопом? Это бы еще ничего. Нет, он делал прыжки один страшнее другого. Я не боюсь человека. Когда я имею дело с человеком, то чувствую, что благородство моей позы, смелая непринужденность, с которой я встречаю противника, уже сами по себе обезоруживают. Я владею теми же приемами, что и он, и поэтому мне нечего его бояться. Но когда тебе предстоит сразиться с тонной разъяренной говядиной, это совсем другое дело. Тут не поспоришь. Не успокоишь, не завоюешь расположение. Никакие уговоры не помогут. Что этому зверю до моего горделивого самообладания? С живостью, свойственной моему уму, я оценил обстановку и решил, что на моем месте никто, даже сам император, не мог бы удержать позиции. Значит, оставалось одно – бежать. Но и бежать можно по-разному. Кто отступает с достоинством, а кто в панике. Я удирал, как положено настоящему солдату. Хотя мои ноги работали быстро, сам я держался великолепно. Весь мой вид выражал протест. На бегу я улыбался. Это была горькая улыбка храбреца, который философски относится к превратностям судьбы. Если бы в эти минуты меня увидели мои боевые товарищи, я бы нисколько не проиграл в их глазах. С поразительным самообладанием уходил я от быка. Но тут я должен сделать одно признание. Известное дело, если удираешь, то паники не избежать. Будь ты храбрец из храбрецов. Вспомните гвардию при Ватерлоо. То же самое было в тот вечер и с Этьеном Жераром. Ведь поблизости не было никого, кто бы оценил мою доблесть. Никого, кроме этого проклятого быка. А не благоразумнее ли в такую минуту забыть о собственном достоинстве? С каждым мгновением грохот копыт чудовища и его страшное фырканье за моей спиной становились все громче. При мысли о такой постыдной смерти меня охватил ужас. Жестокая ярость зверя лишила меня мужества. Все было забыто. Во всем мире осталось только два существа – бык и я. Он хотел убить меня, а я во что бы то ни стало спастись. Я опустил голову и дунул во все лопатки. Мчался я к дому Равонов. И вдруг сообразил, если даже я добегу, спрятаться будет негде. Дверь заперта, нижние окна забраны решетками, ограда высокая. А бык с каждым прыжком все ближе и ближе. И вот тут-то, друзья мои, в момент наивысшей опасности Этьен Жерар показал, на что он способен. Был лишь один путь к спасению, и я воспользовался им. Я уже говорил, что окно спальни Мари было как раз над дверью. Занавески были задернуты, но не плотно. Сквозь щели пробивался свет. Я был молодой, ловкий, и поэтому знал, что смогу высоко прыгнуть, ухватиться за край подоконника и, подтянувшись, уйти от опасности. Подпрыгнул я в тот самый момент, когда чудовище настигло меня. Я и без посторонней помощи вскочил бы в окно. В великолепном прыжке я уже оторвался от земли, как бык поддал мне сзади, и я как пушечное ядро влетел в окно и упал на четвереньки посреди спальни. Кровать стояла под самым окном, но я благополучно перелетел через нее. С трудом поднявшись на ноги, я с замиранием сердца повернулся к кровати, но она была пуста. Моя Мари сидела в кресле в углу комнаты и, судя по раскрасневшимся щечкам, плакала. Видно, родители уже рассказали ей о нашем разговоре. От изумления она не могла встать и смотрела на меня с раскрытым ртом. «Этьен!» – прошептала она, задыхаясь. «Этьен!» И тут, как всегда, мне на выручку пришла моя находчивость. Я поступил так, как должен поступить истинный джентльмен. «Мари!» – вскричал я. «Простите! О, простите меня за внезапность вторжения! Мари! Сегодня вечером я говорил с вашими родителями, и я не мог вернуться в лагерь, не узнав, согласны ли вы стать моей женой и сделать меня самым счастливым человеком на свете». Ее изумление было так велико, что она долго не могла вымолвить ни слова, а затем стала восторженно изливать свои чувства. «О, Этьен, мой замечательный Этьен!» — восклицала она, обвив мою шею руками. «Такой любви не бывало никогда! Вы лучше всех мужчин на свете. Вот вы стоите передо мной, бледный, дрожа от страсти. Таким вы являлись мне в моих грезах. Как тяжело вы дышите, любовь моя, и какой великолепный прыжок бросил вас в мои объятия. За секунду до вашего появления я слышала топот вашего боевого коня».
6: Объяснять больше было нечего. И когда ты только что помолвлен, для губ находится другое занятие. Однако за дверью послышался какой-то шум. Кто-то поднимался по лестнице. Когда я с грохотом появился в доме Равонов, старики бросились в погреб, чтобы посмотреть, не свалилась ли с козел большая бочка сидра. И теперь они спешили в комнату дочери. Я распахнул дверь и взял Мари за руку. «Вы видите перед собой вашего сына», — сказал я. «О, какую радость я доставил этим скромным людям! При воспоминании об этом у меня всякий раз навертываются слезы».
4: Им не показалось слишком странным, что я влетел в окно, ибо кому быть горячим поклонником их дочери, как не храброму гусару? И если дверь заперта, то разве нельзя проникнуть в дом через окно? Снова мы собрались все четверо в гостиной, из погреба была принесена облепленная паутиной бутылка, и полился рассказ о славном роде Равонов. Будто впервые видел я эту комнату с толстыми стропилами, два стариковских улыбающихся лица и ее, мою Мари, мою невесту, которую я завоевал таким странным образом.
6: Когда мы расставались, было уже поздно. Старик вышел со мной в переднюю. «Вы поете парадным ходом или черным?» – спросил он. «Черным ходом короче». «Пожалуй, пойду парадным», – ответил я. «Этот путь, может, и длиннее, зато у меня будет больше времени думать о Марии».
3: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
7: Уважаемые товарищи, приглашаем вас послушать радиоспектакль «Лук» по одноименному рассказу Рэя Брэдбери. Постановка Алексея Горовацкого. Действующие лица и исполнители. От автора: Геннадий Бортников, Смит, ночной сторож макетного города в Голливуде, Валентин Никулин, мистер Дуглас, кинопромышленник, Юрий Горобец, Келли, бригадир, Олег Мартьянов.

0: мир притих. Днем снесли Лондон, разрушили порт Саид, выдернули гвозди из Сан-Франциско. Их больше нет, исчезли навсегда. Ветер негромко стучит досками, кружится маленькими смерчами песок. Вот в лунном сиянии Александрия, Москва, Нью-Йорк. Вот Иоганнесбург, Дублин, Стокгольм, Провинстаун и Рио-де-Жанейро. Несколько часов назад старик сам видел, как это происходило. Видел машину, которая с ревом подкатила к ограде. Видел стройных загорелых мужчин в машине. Мужчин в элегантных черных костюмах с блестящими золочеными запонками, ослепительными кольцами. Мужчин, которые прикуривали от ювелирных зажигалок.
1: Вот, смотрите, джентльмены, во что это превратилось. Все ветер, да не погода.
2: Да-да, мистер Дуглас, сплошная рухлядь.
3: Может быть, еще удастся спасти Париж?
1: Да. Да, сэр.
2: Постой, черт подери. Да он размок от дождя. Вот вам и Голливуд.
3: Сносите, расчищайте до конца. Этот участок нам пригодится. Сегодня же присылайте рабочих.
1: Есть, сэр, мистер Дуглас.
0: Старый ночной сторож вспоминает стук, грохот, треск, гром падения. Весь мир трещал по швам и рассыпался, роняя гвозди, перекладины, барельефы, рамы, целлоидные окна. Город за городом рушился наземь и замирал. Старик достает из ящика для инструментов молоток и горсть длинных гвоздей, потом роется в мусоре, пока не находит с десяток хороших крепких досок и немного целого холста. Он берет шершавыми пальцами блестящие стальные гвозди с маленькими шляпками и начинает сколачивать Лондон.
1: Эй, вы! Эй, сторож, как вас там?
4: Моя фамилия Смит. А вы кто вы?
1: Келли, бригадир.
4: Ага. Вы из тех, кто все сносит. Сегодня вы немало успели. Вот и сидели бы дома. Хвастали этим.
1: Я проверял механизмы там, где Сингапур. А вы, Смит, чем вы тут занимаетесь, черт возьми? Ну, положите-ка молоток. Да ведь вы опять все сколачиваете. Мы сносим, а вы снова строите. Да вы что, рехнулись?
4: Возможно. Возможно. Но ведь кому-то надо восстанавливать.
1: Послушайте, Смит, я делаю свое дело, вы делаете свое, и всем хорошо. Я не могу позволить вам заниматься ерундой, ясно? Так и знаете, я доложу мистеру Дугласу.
4: Вы позвоните ему, вызовите его сюда. Я с ним поговорю. Это он рехнулся.
1: Вы смеетесь. Дуглас не станет говорить с первым встречным. Что это? Что за черт? Какие у вас гвозди? Маленькие шляпки. А ну, кончайте. Нам же их завтра выдергивать.
4: Ясное дело. Разве мир сколотишь гвоздями с большими шляпками? Их слишком легко выдернуть. Тут нужен другой гвоздь. С маленькой шляпкой. Да и вколачивать надо как следует. Вот так.
1: Слушайте, Смит, предупреждаю последний раз, кончайте это дело, и все будет шито-крыто.
4: Молодой человек. Молодой человек. Я бывал здесь задолго до того, как вы родились. Больше 30 лет я наблюдал, как здесь вырастает целый мир. Тот мир за оградой. Место, куда я хожу спать. У меня маленькая комнатка. В доме на маленькой улочке. Я вижу газетные заголовки, читаю о войне. О чужих, недобрых людях. А здесь... Здесь собраны все страны. И все дышит покоем. Давно я уже брожу по этим городам. Захотелось, закусываю в час ночной в баре на Елисейских полях. Захотелось, выпил отличного амантильяна в летнем кафе в Мадриде. А то могу вместе с каменными истуканами, вон там наверху, видите, под крышей собора Парижской Богоматери, порассуждать о важных государственных делах и принимать мудрые политические решения.
1: Да, да, да, дед, это точно.
4: А тут появляетесь вы и превращаете все в развалины. Оставляете лишь тот мир снаружи, где не представляют себе, что значит жить в согласии, не знают и сотой доли того, что узнал я в этом краю. Пришли и принялись все сокрушать. Вы с вашей бригадой. Чем вы гордитесь? Тем, что сносите? Рушите села? Города целые страны?
1: У меня семья, дед. Мне надо кормить жену и детей.
4: Вот. Все так говорят. У каждого жена, дети. И поэтому истребляют, кромсают, убивают. Дескать, приказ. Дескать, велели. Мол, вынужден.
1: Ну, заткнись. Давай сюда молоток.
4: Подходи.
1: Что? Ах ты, старый болван.
4: Этим молотком можно не только гвозди.
1: Черт. Черт, да вы свихнулись, вот и все. Я позвоню на главную студию, чтобы полицейских прислали. Это ж черт знает что. Сейчас вы тут гвозди заколачиваете и порите всякую чушь, а через 2 минуты, кто его знает, обольете все керосином и устроите пожарчик.
4: Я здесь даже щепки не трону. И вы это отлично знаете.
1: Нет, нет, нет. Вы весь участок спалить способны. Вот что, старина, стойте-ка здесь и никуда не уходите.
0: Келли бежит среди деревьев и разрушенных городов, среди спящих двухмерных селений этой ночной стороны. Вот шаги его стихли вдали, и слышно, как ветер перебирает серебристые струны проволочной ограды. А старик все стучит и стучит, отыскивает длинные доски и воздвигает стены, пока не начинает задыхаться.
4: Ни к чему. Все это ни к чему. Я не успею ничего. Ничего починить не успею, они придут раньше. Мне нужна помощь. Я не знаю, как быть.
0: Оставив молоток на дороге, старик бредет без цели неведомо куда. Похоже, у него теперь одно стремление — в последний раз все обойти, все осмотреть и... попрощаться с тем, что еще есть и было в этом краю. Он бредет, окруженный тенями. И повсюду, в темных подъездах, в пустых окнах, его многочисленные друзья, очень близкие друзья. Откуда-то долетают бормотания, бульканье, тихий треск кофеварки и полные неги, итальянская песня. Порхают руки в темноте над открытыми ртами гитар. Шелестят пальмы, звенят бубны, бубенчики. Глухо падают на мягкую траву спелые яблоки. Но это вовсе не яблоки, это босые женские ноги медленно танцуют под тихий звон и трель золотистых колокольчиков. Хрустят кукурузные зерна, шипят, утопая в кипящем масле, тортильи, трещит, разбрасывая тысячи светлячков, раздуваемый кем-то древесный уголь, колышется листья папайи. И причудливый бег огня там, где озаренные факелом лица испанских цыган плывут в воздухе, будто в пылающей воде, а голоса поют песни о жизни, удивительный, странный, печальный. Всюду тени и люди, и пение, и музыка. Или это всего-навсего ветер? Старик останавливается, прижимает руки к груди. Нет, здесь живут люди. Они здесь уже много лет, а завтра... Завтра их здесь не будет. Рев клаксона. У ворот полицейская машина. Старик хватается за перекладину приставной лестницы и лезет. Звук клаксона гонит его вверх, вверх.
5: Вот он!
0: Слепящие прожектора полицейской машины заливают светом города на лугу. Все выше, пока не нащупывают на лестнице собора Парижской Богоматери фигуру сторожа.
5: Вон он! Вон он, мистер...
6: Вон он, на самом верху!
3: Господи, до чего дело дошло? Нельзя уж вечер спокойно провести, непременно что-нибудь?
5: Смотрите, он зажег спичку. Вызывайте пожарную команду.
7: Что, мистер Дуглас приехал?
3: Зачем я понадобился?
7: Ну, поднимитесь сюда, но только один. Ну, если хотите, возьмите оружие. Мне надо потолковать с вами.
5: Не ходите туда, мистер Дуглас.
3: Давайте-ка ваш револьвер. Живее, я не могу здесь долго торчать, меня ждут. Держите его под прицелом. Я не собираюсь рисковать. Чего доброго спалит все макеты. Тут на 2 миллиона долларов одного леса. Готовы? Я пошел.
0: Продюсер карабкается по темным лестницам вдоль раковины купола к старику, который, прислонившись к гипсовой химере, спокойно курит сигару. Высунувшись из люка, продюсер останавливается с револьвером наготове.
3: Олрайт, Смит, не шевелитесь.
4: А вы зря меня боитесь, я вовсе не помешанный.
3: Я в этом далеко не уверен.
4: Мистер Дуглас, вы когда-нибудь читали про человека, который перенесся в будущее и увидел там одних сумасшедших? Но так как они все до единого были помешанные, то никто из них об этом не знал. А наш герой оказался среди них единственным здоровым человеком. Но он отклонился от привычной нормы и для них был ненормальным. Так что, мистер Дуглас, помешательство понятие относительно. Все зависит от того, кто кого в какую клетку запер.
3: А, черт, я лез сюда не для того, чтобы всю ночь язык чесать. Чего вы хотите?
4: Я хочу поговорить с Творцом, с вами, мистер Дуглас. Ведь вы все это создали. Пришли сюда в один прекрасный день, ударили оземь волшебной чековой книжкой и крикнули: «Да будет Париж!» И появился Париж. Улица, бистро, цветы, вино, букинисты. Снова хлопнули в ладоши. «Да будет Константинополь!» Пожалуйста, вот он. Вы тысячекратно хлопали в ладоши, и всякий раз возникало что-то новое. Теперь вы думаете, что... И появился Париж. Улица, бистро, цветы, вино, букинисты. Снова хлопнули в ладоши. «Да будет Константинополь!» Пожалуйста, вот он. Вы тысячекратно хлопали в ладоши, и всякий раз возникало что-то новое.

0: 1% акции этой студии.
1: Студия?
2: А что вас с ней связывает? Приходило ли вам в голову приехать сюда поздно вечером, забраться хотя бы на этот собор и посмотреть, какой великолепный мир вы создали? Приходило ли вам в голову, что не дурно посидеть здесь, наверху, со мной, моими друзьями, и выпить бокала Монтильяда? Пусть наша Монтильяда запахом, видом и вкусом похожа больше на кофе, а фантазия, мистер Творец, фантазия на что? Нет, вы ни разу не приезжали сюда, не поднимались на этот собор, не смотрели, не слушали. Вас это не трогало. Вас постоянно ждал какой-нибудь прием, какая-нибудь вечеринка. А теперь, когда прошло столько лет, вы хотите, не спросив нас, все уничтожить? Пусть вам принадлежит 51% акций, но они вам не принадлежат.
0: Они? Что это еще за они?
2: Трудно. Трудно подобрать слова. Это люди, которые живут здесь. Сколько фильмов снимали в этом краю? Сколько статистов в самых разнообразных костюмах ходили по улицам, говорили на тысячах языках, курили сигареты и пенковые трубки, даже персидский кальян. Танцовщицы танцевали, женщины под вуалью улыбались с балконов. Солдаты печатали шаг, дети играли. Бились рыцари в серебряных доспехах. В китайских чайных пили чай люди с чужеродным произношением. Звучал гонг, варяжские ладьи выходили в море. А когда статисты и люди с кинокамерами, микрофонами и прочим снаряжением ушли, когда ворота закрыли, и все сели в машины и уехали, все равно что-то осталось. От этого множества разноплеменных людей осталось то, чем они были или пытались быть. Все это здесь сегодня вечером. Ну, если хорошенько вслушаться.
3: Продюсер и старик, окруженные паутиной балок и стояков, слушают. Луна слепит глаза гипсовым химерам, и ветер заставляет их пасти шептать. А снизу доносятся звуки тысячи стран этого края, что вздыхает, качается, рассыпается пыль по ветру, и тысячи желтых минаретов, молочно-белых башен и зеленых бульваров, оставшихся еще нетронутыми, в окружении сотен развалин бормочут в ночи, будто кто-то играет на огромной арфе из стали и дерева, и ветер несет звук к небесам и к двум людям, которые сидят, разделенные расстоянием, и слушают.
2: Услышали? Вы услышали? Ведь правда услышали. Ну, по лицу видно.
0: Стоит захотеть, и услышишь все, что угодно. Я не должен был вслушиваться. Вам бы книги писать. Вы переплюнули моих лучших сценаристов. А теперь пошли вниз, что ли?
2: Смотрите, вы заговорили почти вежливо.
0: А повода как будто нет. Вы испортили мне приятный вечер.
2: Действительно? Ну, неужели вам тут так скучно? Ну, не думаю. Скорее, наоборот. Вы даже что-то приобрели?
0: А вы ничуть не опасны. Просто нуждаетесь в компании. Это все от вашей работы, от того, что все идет к черту, еще от одиночества. А в общем, я вас что-то не пойму.
2: Ну уж, не хотите ли вы сказать, что мне удастся заставить вас думать?
0: Да, поживешь с моё в Голливуде, ко всему привыкнешь. Просто я сюда не поднимался. Вид отличный.

0: Это ты правы. Допусть я провалюсь на этом месте, если понимаю, какого черта вы так мучаетесь из-за этого барахла. Что вам в нем?
1: Вы явились сюда много лет назад. Хлопнули в ладоши, и одним махом выросло 300 городов. Потом вы добавили еще 500 стран и народов, самых разнообразных верований и политических взглядов. И тут начались осложнения. Не то чтобы это можно было увидеть. Все, что происходило, происходило в пустоте и разносилось ветром. И однако осложнения были те же. Те же, каким привык мир за оградой. Ссоры, стычки, невидимые войны. Но в конце концов воцарился покой. Хотите знать почему?
0: Если бы я не хотел, я не сидел бы здесь и не стучал зубами от холода.
1: Потому что вы... Да-да, вы... Вы объединили Бостон и Тринидад. Сделали так, что Тринидад упирается в Лиссабон. А Лиссабон одной страной прислонился к Александрии. Сцепили вместе Александрию и Шанхай. Сколотили гвоздиками и костылями Чаттанугу и Ошкош, Суассон и Бейрут, Бомбей и Порт-Артур. Пуля поражает человека в Нью-Йорке. Он качается, делает шаг другой и падает в Афинах. В Чикаго политики берут взятки, а в Лондоне кого-то сажают в тюрьму. Все близко, все так близко одно от другого. Мы здесь живем настолько тесно, что мир просто необходим. Иначе все полетит к чертям. Один пожар способен уничтожить всех нас. Кто бы и почему бы его не устроил. Поэтому здесь все люди. Или ожившие воспоминания, или как вы их там еще называете, а? Утихомирились. Вот что это за край. Прекрасный край. Мирный край.

0: Несколько секунд старик стоит, сгорбившись, потом выпрямляется и глядит на города, на тысячи теней в городах. Огромный гипсовый собор колышется на ветру, колышется взад-вперед, взад-вперед, будто укачиваемый летним прибоем.
1: Да. Что ж, а теперь пойдем вниз.
2: Я все сказал, что было на душе.
0: Дуглас исчезает в люке. Сторож слышит, как он спускается вниз по лестницам и темным переходам. Выждав, старик берется за лестницу, что-то бормочет и начинает долгий путь в царство теней. Полицейские, рабочие, двое-трое служащих, все уезжают. Возле ворот остается лишь большая черная машина. На лугу, в ночных городах, разговаривают двое.
2: Что вы собираетесь делать?
1: Пожалуй, поеду опять на вечеринку.
2: Там будет весело.
1: Да, конечно, весело. Это что, тот самый молоток, которым вы работали? Вы думаете продолжать в том же духе? Не сдаетесь?
2: А вы бы сдались, будь вы последним строителем, когда вокруг все стали разрушителями.
1: Что ж, до свидания. Может быть, мы еще увидимся, Смит?
2: Нет, меня уже здесь не будет. Здесь ничего уже не будет. Слишком поздно вы сюда вернетесь.
1: Проклятие! Ну что же, по-вашему, я должен делать?
2: Ну, чего уж проще. Оставить все как есть. Оставить города в покое.
1: Этого я не могу, черт возьми. Бизнес. Придется все сносить.
2: Ну, человек, который по-настоящему разбирается в бизнесе, да еще обладает хоть каплей воображения, придумал бы выгодное занятие этим макетом.
1: Машина ждет. Как отсюда выбраться?
3: Осторожно! Прыгайте!
2: Вот, вот. Ну, все в порядке.
1: Ничего, спасибо. Кажется, вы меня спасли.
2: Что вы? Большинство кирпичей из папье-маше. Ну, в худшем случае, получили бы несколько ссадин или синяков.
1: Все равно спасибо. А что это за строение рухнуло?
2: Нормандская башня. Ее здесь построили в 1925. Господи, да всю эту древнюю постройку можно одним пальцем сковырнуть, ткни и рухнет. Вы все-таки этого не сделаете.
1: Не сделаю? А, подумаешь, одним французским домом меньше, одним больше, когда уже столько снесено.

0: взглянем вот с той стороны. Ну, читайте вывеску.
1: First National Bank, Mellontown. Иллинойс. Так, а с другой стороны... О, французская башня. Так, и здесь... First National Bank. О, банк, башня, башня, банк. Черт побери.
0: Вам все еще хочется свалить эту французскую башню, мистер Дуглас.
1: Эх, постойте, не спешите.

0: внезапно начинает видеть стоящее перед ним строение. Он медленно поворачивается. Глаза смотрят вверх, вниз, влево, вправо. Изучают, исследуют, снова изучают. Двое людей проходят через города на лугу, ступают по траве, по диким цветам, идут к развалинам, по развалинам, сквозь развалины, пересекают нетронутые бульвары, селения, города. Дуглас спрашивает, сторож отвечает.
1: Буддийский храм. А с обратной стороны лачуга, в которой родился Линкольн.
2: Здесь
1: церковь Святого Патрика в Нью-Йорке.
2: А с другой стороны
1: русская православная церковь в Ростове.
2: А что это такое?
1: Ворота замка на Рейне.
2: За воротами
1: бар в Канзас-Сити.

А вон там, а это что? Спрашивает Дуглас. Что это? А вон то и то. Они спешат, почти бегут, перекликаясь из города в город. Они и тут, и там, и повсюду входят и выходят, карабкаются вверх, спускаются вниз, щупают, трогают, отворяют и затворяют двери.

0: Это. Сторож рассказывает все, что можно рассказать. Их тени летят вперед по узким переулкам и широким проспектам, что кажутся реками из камня и песка. За разговором они описывают огромный круг, обходят весь участок и возвращаются к исходной точке. Они снова примолкли. Старик молчит, потому что сказал все, что следовало сказать. Продюсер молчит, так как слушал, примечал, обдумывал и прикидывал. Он рассеянно достает портсигар. Целая минута уходит на то, чтобы его открыть, думая о своем, и протянуть ночному сторожу.
1: Спасибо. Куда вы дели свой проклятый молоток?
2: Вот он.
1: И гвозди захватили?
2: Да, сэр.
1: Окей, Смит. Давайте работайте.
2: Что?
1: Фильм получится отличный, это ясно. Мы можем снять его целиком здесь, на лугу. Хоть 10 вариантов. А? У меня на пустыре Всемирная Федерация. А я ее громлю. Ох, видит Бог, нам нужно побольше помешанных ночных сторожей.
2: Ну, это верно, я уже состарился и стал чудаковат. А вы не смеетесь над старым чудаком?
1: Я не обещаю большего, чем могу сделать. Обещаю только попытаться. Фильм получится отлично, это ясно. И фабулу искать не надо. Вы ее сами создали, вы и есть. Ха-ха. Фабула. Пусть даже будет короткометражный фильм. Двухчастевка, минут на 20. Этого достаточно, чтобы показать, как все страны и города здесь опираются и подпирают друг друга.
2: Радостно вас слушать, радостно, когда вы так говорите.
1: На меня нельзя положиться. Да я сам на себя не могу положиться. Слишком поддаюсь настроению, черт возьми. Сегодня одно, завтра другое. Может, вам придется колотить меня по голове вот этим молотком, чтобы я помнил,
2: с удовольствием, с удовольствием.
3: А может, выпьем, прежде чем вы уедете, а?
1: А что у вас?
3: О, тот самый Амантильяда, которым мы так хвастались.
2: Да, 1876 года.
1: Ну что ж, пригубим.
2: Пришел.
1: Спасибо.
2: Может, он больше похож на кофе, но я клянусь, что лучшего Амантильяда никто не пил. А ведь есть старинная песня, она как раз подходит к случаю. Застольная, кажется. Все мы, что живем на лугу, поем ее, когда есть настроение. Вот она. Нам всем домой по пути. Мы все заодно, мы все заодно. Нам всем по пути домой, по пути. Нам незачем врозь идти. Мы будем всегда заодно.

0: Сегодня я бесповоротно опоздал на вечеринку.
1: Эй! Осторожней с сигаретой! Как можно весь мир поджечь?
2: Хорошо, я буду осторожен.

0: Вы слушали радиоспектакль «Лук» по одноименному рассказу Рэя Брэдбери. Постановка Алексея Горовацкого. Действующие лица и исполнители. От автора Геннадий Бортников, Смит, ночной сторож макетного города в Голливуде, Валентин Никулин, мистер Дуглас, кинопромышленник, Юрий Горобец, Келли, бригадир, Олег Мартьянов. Ждем ваших отзывов о спектакле «Лук». Наш адрес 113-326, Москва, радио, главная редакция литературно-драматического вещания.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Александр Амфитеатров. Сыщик.
3: Вечером в сочельник, когда сумерки уже надвигались, но желанная звезда еще не зажглась на горизонте, ко мне пришел гость. Звали его Андреем Ивановичем Петровым. Он служил в моей конторе объявлений. Это был чудной человек. Когда бывало он неподвижный и задумчивый, стоит в своей любимой позе, прислонившись спиной к стене и сложив руки на груди, не всякий раз так и вспомнится статуя командора. Эдакая громадная, словно из камня вытесанная, могучая фигура. Думаешь, вот тронется с места этот гигант, то-то стук пойдет от его ножищ. Непременно он что-нибудь толкнет, опрокинет, сломает. На самом же деле Андрей Иванович обладал настолько осторожной походкой, что, кажется, мышь делает больше шума, пробегая по полу. Ловок он был поразительно. Я никогда не видал, чтобы он уронил что-нибудь. Когда мы бывали вместе в театре или на гулянье, то он пробирался в толпе, как вьюн, и в то время, как мне приходилось раз 10 сказать и самому выслушать «виноват», Андрей Иванович ухитрялся пройти, не толкнув никого и сам не получив ни одного толчка. Однажды у нас в конторе задебоширил клиент, Геркулес из местного цирка. Он пришел пьяный, обиделся на меня за что-то и начал кричать. С гостем, который вяжет узлом кочерги и носит на плечах пирамиды из 5 человек, шутки плохи. Я уже думал послать за полицией. Вдруг Андрей Иванович подошел к буяну, спокойно взял его за шиворот, качнул вправо, качнул влево, поворотил к двери, и, оторопевший от неожиданности силач, кубарем вылетел из конторы. Я не верил своим глазам, а Андрей Иванович, как ни в чем не бывало, возвратился к своим занятиям.
4: Так, на чем я остановился? Ага.
5: Как же, батюшка, вы не сказали мне, что вы такой богатырь?
4: Что ж хвастаться-то?
5: Ну, чем же хвастаться? Интересно. Наверняка это не первый случай, когда вам пришлось выступить в качестве защитника. С такими-то способностями, а?
4: Всякое бывало, конечно. Да что уж вспоминать. Я вот хотел уточнить у вас по поводу одного объявления. Где же оно тут? Вот, посмотрите. Вот здесь написано-то.
3: Андрей Петрович поступил ко мне по рекомендации одного из моих ближайших приятелей. Меня очень интересовало прошлое моего конторщика. Но на этот счет он был крайне скрытен. На прямые вопросы давал уклончивые ответы, а при косвенных намеках вилял речью, как Толеран и Меттерних вместе взятые. Я решил что-нибудь выяснить у приятеля, но тот только сердито поморщился.
6: Охота тебе лезть не в свое дело. Андрей Иванович хорошо тебе служит?
5: Лучше не бывает.
6: Так чего ж тебе еще?
5: Ну, послушай, братец, согласись сам, что за странная таинственность? Может быть, на нем того... В некотором роде пятно.
6: А хоть бы и пятно. Что тебе легче станет, если ты узнаешь? Только получишь предубеждение против хорошего, преданного малого.
5: По крайней мере, скажи вот что. Он рекомендован мне тобою, а ты ведь у нас либерал большой руки. Он, храни бог, не социалист.
6: Ой, пусть
7: пощади! Уморил, убил! Андрей Иванович, социалист! Попал же ты пальцем в небо!
3: Любопытство мое было напряжено в высшей степени. И, наконец, я не выдержал, прямо и резко потребовал у Петрова объяснений, указывая, что держать у себя на службе таинственных незнакомцев крайне неудобно и боязно. Андрей Иванович поднял на меня свои серые глаза. Замечательно холодный и пристальный взгляд был у этого человека, и, не скрою, мне стало неловко от своего вопроса.
4: Я не скрываю своего прошлого, а только не люблю говорить о нем без нужды, так как весьма многим мое прежнее звание не по вкусу. И часто я имел из-за этого большие неприятности. Но раз вы требуете, так извольте. Я был сыщиком. А затем, если вам это не нравится, можете меня уволить. Претендовать на вас я, конечно, не вправе.
3: Разумеется, я не отпустил от себя хорошего и деятельного служащего, но вот тебе и социалист. Итак, мы поздоровались с Петровым, уселись вместе на подоконник и стали бесцельно глядеть в декабрьские сумерки. Звездочка зажглась. Ударили ко всеночной. Петров перекрестился. Я с удивлением посмотрел на него.
4: Вам, Ипполит Яковлевич, странно, что я перекрестился. Оно и понятно. Жизнь-то тебя треплет, за куском гонишься. Поневоле озвереешь душой. А все иной раз очувствуешься и Бога вспомнишь. Особенно вот благовест. Эх, если б вы знали, как он выручил меня из беды 10 лет тому назад. Тут уж воистину без Господа не обошлось. Хотите, расскажу?
8: Пожалуйста, как не хотеть.
4: Извольте слушать. В 1876 году я был причислен к одному полицейскому составу. У полковника нашего я был на отличном счету, и мне поручались только крупные и трудные поимки. И вот появился у нас в городе один громила. Звали его Федором, а по острожной кличке – Чеченцем. Так как хоть Федор Чечни и в глаза не видывал, а был самым настоящим православным туликом, но вид имел строгий, нрав дерзкий и горячий, и был необыкновенно быстр на руку. Работал он не один, а с компанией таких же молодцев, как был сам. И работал чисто. Нынче взлом здесь, завтра грабеж там. Ужас, что творилось. Мало-помалу вся честная компания была перехватана. Остался гулять на свободе один лишь Федор. Полковник поручил его мне. У меня, должен вам сказать, была такая сыскная манера. Первым делом не выпустить преступника из города. Состав у нас был большой, следить за городскими окраинами, значит, ничего не стоит. Вторым делом я принимался допекать знакомых преступника. И так бывало надоем им обысками, что, оберегающие свою шкуру, они родному брату отказали бы в пристанище, если бы я его разыскивал. А одно какое-нибудь теплое местечко возьму да и оставлю, как будто вне подозрений. Преступник сунется туда-сюда, везде ему отказ, нет приюта. Придет в мое намеченное местечко, милости просим. Прячься сколько хочешь, здесь тебя и не думали искать, а я и тут как тут с городовыми. Вот таким-то именно способом гонял я Федора по городу из квартала в квартал и затравил его в конец. Ловок он был прятаться. Но мы его так прижали, что даже любовница отказала ему в убежище. И с отчаяния он совсем одурел. Показался днем на улице. Разумеется, до первого перекрестка не дошел, как Фролов, мой сподручный агент, сцапал его за шиворот. Но чеченец не срабел. Хватил Фролова закладкой по темени и поминай, как звали. Словно сквозь землю провалился. Случилось это как раз в самый сочельник, утром. Хоть Федька и пропал без вести, но я понимал, что из квартала, где вся эта история произошла, он никак не мог уйти. Уж очень хорошо мы его оцепили. Значит, думаю, птица в клетке. Куда ж бы это она запряталась? Пораскинув умом, решил, что некуда чеченцу деваться, кроме как к Евгении. Жила поблизости одна такая старуха, имела собственный домишко, давала деньги в рост и торговала всяким старьем, не отказывалась купить и краденое. У нас она была в сильном подозрении, но улик на нее не имелось, а, как известно, ни пойман, ни вор. Обыскали мы домишко и двор Евгении и ничего не нашли. Однако мое убеждение не поколебалось. Так вот и говорит мне тайный голос. Здесь чеченец, здесь. Хорошо-с. Хоть обыск и не дал ничего определенного, однако я оставил самых надежных из моих молодцов исподволь следить за Торговкиным двором, а сам пошел в участок. Часу в шестом прибегает за мной Фролов.
9: Андрей Иванович, штука. Помните караулку Евгениных ворот?
4: Ну?
9: Старуха говорила, будто там никто не живет, что она и развалившаяся, и такая-сякая.
5: Да ведь и правда, что развалюха. Мы ведь ее осматривали, где там спрятаться человеку.
9: А вот подите же. Я не я, если там сейчас не вспыхнул огонек, словно кто-нибудь спичку зажег.
4: Ты не врешь?
9: Чего мне врать? Я тихим манером приставил к воротам Сидорова с Поликарповым, а сам побег донести вам.
4: Я повторил обыск. В караулке никого не было, но уж и не знаю, как вам это объяснить. Как-то пахло живым человеком. Здесь, Федька, непременно здесь. А где?
5: Четыре стены да печка, вот вам и вся караулка. Сверчка, что ли, обратился он, разбойник. И вдруг спала мне на ум одна мысль. Оставил я Фролова с людьми в караулке, а сам обошел вокруг ее и вижу. Позади караулки помойка, а возле нее валяются доски. Меня взяло сомнение. Зачем тут быть доскам? Приподнял одну, а под нею яма. Пощупал ногой глубоко. Так и есть. Из-под караулки устроен лаз. Недаром про Евгению болтают, будто в ней находит приют всякое жулье. Опустился в яму, ощупываю. Велика ли? Где ход в караулку? Вдруг земля подо мною осыпалась, и я полетел вниз. Встал на ноги и вижу. Погреб. На полу стоит жестяная лампочка, возле нее разослано рядно, а на этом рядне сидит на корточках человек и целит в меня из двуствольного ружья. Да чего там целить, когда между нами едва сажень расстояние, и ружье чуть не упирается мне в грудь. В кармане у меня был револьвер, отличный самовзвод. Но сунуть руку в карман – это момент. Направить дуло на разбойника другой. А у него уже и прицел сделан, и курки взведены. Остается только палить при первом моем движении. Думаю, закричать разве? Ну хорошо, закричу я. А он сейчас же и ухлопает меня. Да взяв мой револьвер, получит в свое распоряжение еще 6 выстрелов. На всю мою команду хватит. Словом, как ни верть, все в черепочке смерть. Шабаш, умирать надо. Все это, Ипполит Яковлевич, я обдумал до того быстро, что и сам не пойму, как такая орава мыслей поместилась у меня в голове за раз. Как только я увидел, что спасения нет, мне даже досадно стало. Ну да злости горько. Чего же еще Федька ломается, тянет время? Зачем не стреляет?
4: А всего-то, понятное дело, много-много, секунды 2-3 промелькнуло с тех пор, как я провалился в подкоп. Чеченец молчит. Я молчу. Ни молиться, ни просить, ни хоть обругать его каналью перед смертью, ни на что нет охоты. Так, одно только в уме. Сейчас он меня пришибет. Пришибет, пришибет! И вдруг в это самое мгновение что-то загудело над нами. Колокол. Стало быть, началась всенощная. У меня рука сама поднялась на крестное знамение. Смотрю на чеченца, а у него вдруг как задрожат руки. Другой удар, третий. Я глазам не верю. Побелел Федька, как полотно. Губы трясутся. На глазах слезы.
10: Христос. Христос родился. Надо же как. А?
4: Да и швырнул ружье свое на пол.
10: Вяжи меня, начальник. Весь я перед тобой. Вяжи!
4: А у меня револьвер будто сам собой очутился в руке. И Федька стал совсем в моей власти.
8: Смотрите, как вам улыбнулась удача арестовать его.
4: Ну уж, Ипполит Яковлевич, каков я не есть человек, а вы слишком низко понимаете обо мне. Как же так, помилуйте? Человек мог меня пристрелить и помилосердовал, а я ему сейчас же и руки за лопатки. Что греха таить, было у меня такое первое намерение, чтобы броситься на Федьку и позвать своих молодцов. Но вижу, стоит он и крестится, а слезы так и бегут по щекам.
10: Христос родился, а мы-то что делаем? Господи, такой праздник чуть не убил человека. Прости ты душу мою окаянную.
4: Уходи. Слышь, Федор, пока цел, через этот лаз. Сзади кровки цепь не расставлена. И быстрей, пока я не передумал.
10: Да неужто ж? Добра вашего век не забуду. Господи, спасибо.
4: Уже
10: век не забуду.
4: Бросился он из погреба, только я его и видел. Вышел я на свет Божий, ко мне сразу Фролов бросился.
9: Ну что ж там?
4: Смотри-ка, какова яма.
9: Ого! Да тут непременно под караулкой есть подполье.
4: Угу.
9: Точно! Федькина нора.
4: А ну, зови наших, посмотрим.
9: Я мигом. Сами-то вы не рискуйте, все равно ему уйти некуда.
4: Спустились мы в погреб уже вчетвером, нашли ружье, лампу, редно. Только Федьки не было.
9: Да как же он выскользнуть-то умудрился?
4: Эх, ребята, видно, не наше счастье. Была здесь птица, да улетела.
9: Ай, вот так неудача.
4: Тем временем подоспел участковый, составили протокол, Евгению арестовали. Уж не помню, чем кончилось ее дело.
8: А что стало с Федькой?
4: Не могу вам сказать. В городе он больше не показывался. Слыхал я, что на Макарьевской ярмарке в тот же год нашли какого-то мертвого оборванца, похожего на Федьку с лица. Но он ли это был, или другой кто, и от кого он погиб, ничего не знаю. Я в это время уже собирался оставить службу, и мало ей интересовался. Да, наверное, он...

0: Вы слушали радиоспектакль «Сыщик» по одноименному рассказу Александра Амфитеатрова. Роли исполняли от автора Авангард Леонтьев, Петров Олег Семисынов, Фролов Сергей Габриэлян, Федька Александр Быков, приятель Геннадий Фролов. Автор инсценировки Наталья Шолохова, режиссер Александр Трухан, композитор Шандер Калыш.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Приглашаем вас послушать рассказ Виктора Астафьева «Блажь». Читает Вячеслав Шалевич.
3: Как и всякий разбродно и пестро читающий человек, с детства жил я двойной жизнью – земной и книжной. В земной – голодуха, очереди, смех и горе среди затурканных и замороченных людей, обретающихся по баракам. В книжной жизни – дворцы, мушкетеры, прерии, пиратские корабли, человеки-невидимки, разбойники, бесстрашные рыцари и, конечно, благородные дамы, из которых нарисуется одна принцесса. Такая ли распрекрасная, такая ли умная, пылкая и преданная, что образ непобедимый ее на всю жизнь затаится на задворках памяти, сохраняется там в целости, в сохранности, не старея, не дурнее, не портясь. Этакая нетленная мумия памяти. Был и у меня секретный клад. И суждено было моему книжному прообразу, пышно выражаясь, притвориться в наглядный образ. Смотрел я однажды какой-то журнал и наткнулся на рассказ о борцах французского сопротивления, среди которых было много русских эмигрантов и их детей, воспитанных в любви к своей далекой родине. Большая часть отважных людей сложила головы в неравной и страшной борьбе. Среди них и княгиня Оболенская. Достославная или звучная русская фамилия, или какие высшие силы заставили мое сердце дрогнуть, и мне захотелось взглянуть на портрет княгини Оболенской. Я нашел портрет, глянул, и хотя портрет был шибко французист, и имя ее писано на французский манер «Вики», я все-таки узнал ее. Это был мой юношеский книжный идеал, моя принцесса. Словом, стал я потихоньку страдать по княгине Оболенской. И как представлю башкой своей удалой, как это ее нежную княжескую шейку под чудовищно острый нож гильотины поместили в тюрьме Плецензе под Берлином, как отсекли ее прекрасную голову. И нехорошо мне сделается. Больно и страшно за людей. И ладно, думаю, и справедливо поступил французский король, послав самого изобретателя под нож этой устарелой, но все еще чудовищно страшной машины, дожившей до наших дней и работающей в застенках просвещенной Европы. Прошло еще сколько-то лет, может, 5, может, 10, движется жизнь, и я с ней вместе двигаюсь, чаще всего не по своей воле и охоте. Но на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа сам поехал мечту свою давнюю исполнять. Привез меня сюда Кирилл Привалов, корреспондент литературной газеты, человек, умеющий держать слово. Сказал, я вас туда повезу, и повез. Хотя и машина у него поломалась, и сын Петруха заболел в тот день, как нам ехать, да и другие мелкие препятствия были. Кирилл уверял меня, он хорошо знает знаменитое русское кладбище. Я скоро убедился в том, что он в самом деле досконально изучил кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Главное мне было посетить могилу великого русского писателя Ивана Бунина. Так уж на что силы времени хватит, то и посмотрю. К Бунину меня, как и многих русских людей, особенно литераторов, гонят необъяснимое чувство вины, потребность в покаянии. Во Францию я прилетел нездоровый, у меня болели ноги. От беспрерывного хождения по Парижу они заболели еще больше, и хотя купил я себе мягкие парижские туфли, мало мне это помогло. Могила Бунина недалеко от входа на кладбище. Я видел ее на фотографиях, читал о ней и не удивился строгой ее скромности, даже бедности по сравнению с захоронением, скажем, генерала, экзекутора или карателя, как его именуют в наших книгах, Дроздовского, расположенного почти рядом. Похоронен генерал в окружении офицерского корпуса, и на мраморном постаменте золотом писано красуется, между прочим, всем нам хорошо знакомая надпись: «Слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость своей Родины». Ну, это к слову. Немножко корябнуло сердце и глаз на могиле Бунина тяжелым серым крестом лютеранского фасона, отлитым по стандарту из бетона, и обод могилы из того же равнодушного материала цвета русской солдатской шинели. Материала ни глаз, ни тела не греющего. Маленькая мраморная пластинка у подножия креста. На ней значатся имена великого русского писателя и его многотерпеливой жены. В четыре ряда посажены неприхотливые, холодные, не боящиеся цветы, Анютины глазки. Вот и вся роскошь, все украшения на чистой ухоженной могиле. Я положил цветочки на могилу, приложился губами к шершавому кресту. Холоден был чужой камень. Обошли мы с Кириллом старую часть кладбища Сен-Женевьев-де-Буа, где сплошь почти росли ели, березы, кедры. И хотя никакой я не историк, все же видел, что здесь покоится значительная, если не большая часть современной российской истории. Ноги мои носили меня все труднее. Мы часто присаживались передохнуть, и во время такого вот перекура я спросил у Кирилла, где же покоятся участники сопротивления. Он сообщил, что российские повстанцы покоятся здесь. И тогда я рассказал о моей блаже, о неизбывном и вечном должно быть наваждении, и попросил свести меня к могиле княгини Оболенской. Кирилл с удивлением поглядел на меня, затем с грустью заметил, что сделать это невозможно. Участников сопротивления хоронили за казенный счет или на благотворительные средства в общих могилах, кои зовутся у нас братскими. Ставился над теми захоронениями общий знак, воздвигалась вокруг стенка или ограда, в стенки вмуровывались мраморные плиточки с фамилией и именем покойного, с датой его рождения и смерти. Могилы те почти забыты. Об русских участниках сопротивления, как и о наших солдатах-страдальцах, вспоминают по торжественным дням да по круглым датам. Конечно, можно найти эту братскую могилку, где покоится знатная княгиня, но для этого надо проходить день, может, и не один. Для того же, чтобы так долго и много ходить, ведь мы осмотрели лишь частицу старого кладбища, надо иметь здоровые ноги. «Ладно», — согласился я со вздохом. «Понимаю, что сердце моего спутника болит о Петрухе, сыне, жене в машине оставшихся. Сказал ему, чтобы он сбегал, попроведал их, и если терпимо, мы еще побудем на кладбище. Если же Петруха совсем расхворался, тогда надо будет возвращаться в Париж». Кирилл стриганул по аллее в сторону ворот кладбища. Я присел на первую попавшую скамейку и дал покой своим худым с детства простуженным ногам. Покоя, который всегда присутствует в сердце человека, посетившего кладбище, не было. Тихая боль угнетала его. Было жаль всех живых и мертвых. Хотелось заплакать просто так, для себя. Душа жаждала облегчения. Но ни слез, ни облегчения Бог не посылал. Стало быть, так и надо мучиться мне за всех, за нас, терпеть телесную и всякую иную боль. Была вторая половина октября. По французской погоде это выйдет половина нашего сибирского сентября, разгар российского бабьего лета. На присыпанных сухих аллейках слоем смешанное стелилось осеннее пестрое диво. В оградках могил и на надгробьях тоже было нарядно. В оградке, почти глухо забранной легкой алебастровой или каменной стенкой, против которой я сидел, лист лежал пластами. Увидая, горько и пряно пахнул он родной российской или сибирской тайною. Это от того, что вокруг росли сплошные березы и ели, уже взрослые, но от чего-то грустные. И хотя ветру не было, светило неназойливое солнце, катился и катился лист с чуть слышным, как и всюду на земле, печальным шорохом, устилая ограду, в центре которой из плиток, похожих на мраморные, может, из крошки мрамора, было сооружено что-то отдаленно похожее на одну из кремлевских башенок. По ребрам и стокам башенки игрушечные любовно налеплены гладкие камешки. И еще там были нехитрые, вроде бы игрушечные, вензеля из тех же камешков. Кто-то пытался прикрыть бедность захоронения, облагородить последний приют русских людей. Я догадался, что передо мною и есть братская могила участников сопротивления, о которых сказывал Кирилл. С пробуждающимся интересом смотрел на карточки, читал даты рождения и смерти покойных, начав озревать их от самого угла с краю. Торопиться-то было некуда. Родились русские эти люди все в разное время. Большей частью уже здесь, во Франции. Но умерли, или, как писано на мраморных плитках, казнены в 1941-45 годах. Так я скользил глазами по табличкам и, наконец, уперся взглядом в ту, что была прямо против меня. С фотографии, чуть больше нашей паспортной, смотрела на меня открыто и прямо красавица, причесанная по-русски, гладко, на пробор. Глаза ее были доверительно, даже удивленно распахнуты. Приоткрытый рот как бы вопрошал: «Ну, узнаешь?» Я, конечно же, сразу узнал ее. И сердце во мне, как и полагается, в такую торжественную минуту дрогнуло. Куда-то покатилась так быстро, что меня маленько и шатнуло даже со скамьи. Я уже говорил, что видел, встречал ее фотографии, но все они были слишком французисты. Косметика, наигранная поза, поворот головы, затемненный, где и томный взгляд, придавали чужеземный ей вид. Имя и вовсе было чужестранное, как-то уж сильно отдаляло ее от людей, привыкших по-тюремному бранно обращаться к друг другу. Именем Вики могли у нас назвать разве что комнатную собачонку. Но на этой карточке жила девушка, похожая на всех песенных русских красавиц, с которых русский художник Венецианов срисовывал единый дивный портрет с вилками сочной капусты под мышками. На мраморной табличке величиной с тетрадный листок было писано: «Вера Аполлоновна Оболенская, урожденная Макарова». И далее год рождения и казни. Все, все, это прежде всего маленькая фотка, совпадал с тем, что было снято в кино, написано в книгах. И сама оградка с окружением русских фамилий, русских лиц, с этим почти игрушечным подобием российской святыни, этой бедной приплюснутой башенки Кремля, которую большинство из покоящихся здесь видели лишь в тоскливых снах, в горьких мечтаниях, да на страничках старых книг, затасканных в чемоданах и солдатских мешках, но всегда готовых пострадать за отечество свое. И умерли русские люди за нее, за далекую Россию, вместе с пресветлой княгиней Верой. На мраморной плитке и на карточке княгини легла сыпь от пыли или от сыпких капель дождя. Я ладони отирал пластинку, как бы издолбленную птичьими клювами, неосознанно надеясь, что она через руку мою в глубокой земле почувствует тепло своей российской земли, такой далекой, такой недосягаемой и единственной. Вспомнил, как что-то совсем необязательное к этому тихому месту, осененному добрым солнцем и заботливо укрываемому перед холодом листом, имеющий отдаленные отношения из нашей людской суеты, из честолюбия, из дешевого греховодного откупа, называемого благодарной памятью. Посмертно награждена орденом почетного легиона, военным крестом и медалью участника сопротивления и орденом Отечественной войны. Это уж как всегда у нас, с большим опозданием, аж в 1965 году. Равнодушно в порядке начавшейся кампании всемилостивейшего российского прощения и отмечания заслуг. А княгинюшка того списка не читала и орденов не видела. Да и не за них она умерла, не за них на небо улетела. Читал я позднее, что была Вера Аполлоновна от природы щедро одарена не только женской красотой, но и редкой памятью, образованностью и тем, что зовется внутренней культурой. Будучи создательницей организации сопротивления с длинным и причудливым для русского уха названием «Организацион Сивиль Милитер», все она, явки, телефоны, адреса, подпольные клички, истинные имена, держала в памяти. В квартире своей хранила секретные документы, копии планов, схемы вражеских оборонительных сооружений. Природа щедра была к ней. Бог, несомненно, примет ее в Царство Небесное. И пусть ей земля эта будет пухом. А земля-то у нас одна, и жизнь тоже едина. Почаще бы вспоминать нам об этом. Все книжные выдумки, романтические идеалы рушатся перед насильственными смертями. Я много похоронил близких мне людей. Двух дочерей похоронил. Горем и слезами отмечен мой горький опыт. И да принцесс ли мне об этом? Все книжные выдумки, романтические идеалы рушатся перед насильственными смертями. Я много похоронил близких мне людей. Двух дочерей похоронил. Горем и слезами отмечен мой горький

0: идеалу своему, он вознаграждается счастьем. Пусть и таких вот запоздалых, пусть и печальных встреч. А княгинюшка-то, между прочим, еще и с юмором была. Несла чемодан с секретными бумагами. Ее и заграб немецкий патруль. Что у вас в чемодане? Маленькая бомба, месье. Патруль захохотал и отпустил ее. Значит, было отпущено ей еще жить. Ах ты, что-то все в голову лезет не то. Что-то на свете не так, а сердцу все больно, больно. По хрусткой рыжей крошке раздались шаги. Вернулся Кирилл и сказал, что Петруха ничего, спит, жена успокоилась, так что мы можем еще погулять, посмотреть. День-то чудо, а он и не мог быть иным. Кирилл воззрился на меня. «Бог есть!» Кирилл забормотал что-то расплывчатое, модно-интеллектуальное, мол, да несомненно, в мире и природе присутствуют какие-то силы, возможно, и высшие, но... Я сказал, что я не спрашиваю. Я утверждаю. И показал ему фотографию русской княгини Веры Аполлоновны Оболенской. Всю дорогу до самого Парижа мы молчали. Потом пили чай по-русски во французской квартире. Кирилл за весь вечер ни разу не упомянул о кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. О могиле участников сопротивления тоже не говорил. Но нет-нет, и взглядывал он на меня со скрытой значительностью. Ровно прикидывал, могла ли чувствовать русская княгиня, знатный человек, героиня сопротивления, такого вот сибирского лаптя с побитыми в походах порченными застарелой болезнью ногами, дали окопного солдата, так и не выбившегося ни в какие чины, да еще на таком беспредельном земном расстоянии и пространстве чувствовать. Но вопрос этот задал сам Господь. Сам же на него и ответил.
1: Рассказ Виктора Астафьева «Блажь» читал Вячеслав Шалевич.
2: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Есть географическое единство, что значит часть известной планеты. И Русская империя заключает, во-первых, Великую, Малую, Белую и Червоную Русь. Во-вторых, Грузинское, Польское, Казанское и Астраханское царство. В-третьих, она заключает... Но... Прочее, прочее, прочее.

Русская империя наша состоит из множества городов. Столичных, губернских, уездных, заштатных. И далее из первопрестольного града и матери городов русских. Град первопрестольный – Москва. И мать городов русских есть Киев, Петербург или Санкт-Петербург или Питер, что тоже подлинно принадлежит Российской империи. А царь-град Константиноград, или, как говорят, Константинополь, принадлежит по праву наследия, и о нем распространяться не будем. Распространимся более о Петербурге. Есть Петербург, или Санкт-Петербург, или Питер, что тоже на основании тех же суждений Невский проспект есть Петербургский проспект. Невский проспект обладает разительным свойством. Он состоит из пространства для циркуляции публики. Нумерованные дома ограничивают его. Нумерация идет в порядке домов, и поиски нужного дома весьма облегчаются. Невский проспект, как и всякий проспект, есть публичный проспект, то есть проспект для циркуляции публики. Не воздуха, например. Образующие его боковые границы дома – для публики. Невский проспект по вечерам освещается электричеством. Днем же Невский проспект не требует освещения. Невский проспект прямолинеен, говоря между нами, потому что он европейский проспект. Всякий же европейский проспект есть не просто проспект, а, как я уже сказал, проспект европейский, потому что... потому что Невский проспект прямолинейный проспект. Невский проспект немаловажный проспект в всем нерусском столичном граде. Прочие русские города представляют собой деревянную кучу домишек. И разительно от них всех отличается Петербург. Если же вы продолжаете утверждать нелепейшую легенду существования полуторамиллионного московского населения, то придется сознаться, что столицей будет Москва. Ибо только в столицах бывает полуторамиллионное население, а в городах же губернских никакого полуторамиллионного населения нет. Не бывало, не будет. И согласно нелепой легенде окажется, что столица не Петербург. Если же Петербург не столица, то нет Петербурга. Это только кажется, что он...

как бы то ни было, Петербург не только нам кажется, но и оказывается на картах в виде двух друг в друге сидящих кружков с черной точкой в центре. И из этой вот математической точки, не имеющей измерения, заявляет он энергично о том, что он есть. Оттуда, из этой вот точки, несется потоком рой отпечатанной книги, несется из этой невидимой точки стремительно циркулярно.

0: Аполлон Аполлонович Облеухов был почтенного рода, имел своим предком Адама, и это не главное, важней, что один из этого почтенного рода был Сим, прародитель семитских, хисситских и краснокожих народностей. Здесь сделаем переход к предкам не столь удаленной эпохи. Они проживали в Киргиз-Кайсацкой Орде, откуда в царствование императрицы Анны Иоанновны доблестно поступил на русскую службу Мирза Аблай, прапрадед сенатора, получивший при христианском крещении имя Андрея и прозвище Ухова. Для краткости после был превращен Аблай Ухов уже в Облеухова просто. Этот прапрадед и оказался истоком рода. Серый лакей золотым галуновым пуховкою стряхивал пыль с письменного стола. В открытую дверь заглянул колпак повара. «Сам-то, вишь, встал».
1: «Сам-то, вишь, встал!»
2: «Обтираются одеколоном. Скоро пожалуют к кофею».
1: «Утром почтарь говорил, будто барину письмецо из Гешпании с гешпанскою маркою».
2: «Я вам вот что замечу. Меньше бы вы в письма-то совали свой нос».
0: Голова повара вдруг пропала. Аполлон Аполлонович Облеухов прошествовал в кабинет. Лежащий на столе карандаш поразил внимание Аполлона Аполлоновича. Аполлон Аполлонович принял намерение придать карандашному острию точность формы. Быстро он подошел к письменному столу и схватил пресс-папье, которое долго он вертел в глубокой задумчивости. Рассеянность проистекала от того, что в сей миг его осенила глубокая дума. Тотчас же, в неурочное время, развернулась она в убегающий мысленный ход. Развернувшийся мысленный ход Аполлон Аполлонович стал записывать быстро. Записав этот ход, он подумал: «Пора и на службу». И прошел в столовую откушивать кофе свой. Предварительно с настойчивостью стал допрашивать он камердинера старика. Николай Аполлонович встал.
3: Николай Аполлонович встал. Николай Аполлонович встал? Встали, Николай Аполлонович?
2: Никак нет.
3: Никак нет.
2: Еще не встали.
3: Скажите, когда же? Скажите, когда же Николай Аполлонович, так сказать,

тотчас, не дожидаясь ответа, прошествовал к кофею, посмотрев на часы. Было ровно половина десятого. Каждое утро сенатор осведомлялся о часах пробуждения, и каждое утро он морщился. Николай Аполлонович был сенаторский сын.

Словом, был он главой учреждения. Каково же было общественное положение из небытия восставшего здесь лица? Думаю, что вопрос достаточно неуместен. Облеухова знала Россия по отменной пространности им произносимых речей. Эти речи безгромно струили какие-то яды, в результате чего предложение партии там, где следует, отклонялось. С водворением Облеухова на ответственный пост департамент 9-й бездействовал. С департаментом этим Аполлон Аполлонович вел упорную брань и бумагами, и где нужно, речами, способствуя ввозу в Россию американских сноповязалок. Департамент 9-й завоз не стоял. Аполлон Аполлонович был главой учреждения. Ну, того. Как его? Если сравнить худосочную, совершенно невзрачную фигурку моего почтенного мужа с неизмеримой громадностью им управляемых механизмов, можно было бы надолго, пожалуй, предаться наивному удивлению. Но ведь вот удивлялись решительно все взрыву умственных сил, источаемых эту вот черепною коробкою наперекор всей России. Моему сенатору только что исполнилось 68 лет, и лицо его, бледное, напоминало и серое пресс-папье в минуту торжественную, и папье-маше в час досуга. Каменные сенаторские глаза, окруженные черно-зеленым провалом, в минуту усталости казались синей и громадней. От себя еще скажем, Аполлон Аполлонович не волновался нисколько при созерцании совершенно зеленых своих и увеличенных до громадности ушей на кровавом фоне горящей России. Так был он недавно изображен на заглавном листе уличного юмористического журнальчика, одного из тех жидовских журнальчиков, кровавые обложки которых на кишащих людом проспектах размножались в те дни с поразительной быстротой.

0: Дневник происшествий. Наши граждане не читают газетный дневник происшествий. В октябре 1905 года почтенные граждане верно читали передовицы товарища, если только не состояли подписчиками самоновейших газет. Все же прочие, истинно русские обыватели, как ни в чем не бывало, бросались к дневнику происшествий. Бросался и я. И читая дневник, я прекрасно осведомлен, кто прочитывал сообщения о кражах, о ведьмах, о духах. Читали передовицы. Сообщения здесь изложенного не вспомнит никто. Вот газетные вырезки того времени. Автор будет молчать. Наряду с извещением о кражах, насилии, похищении бриллиантов, пропаже какого-то литератора с бриллиантами на почтенную сумму из провинциального городка, мы имеем сплошную фантастику, от которой закружится голова читателя Конан Дойля. Дневник происшествий.
1: Дневник происшествий. 1 октября. Со слов фельдшерицы И.И. мы печатаем о загадочном происшествии. Вечером 1 октября проходила И.И. у Чернышева моста. Там, у моста, заметила странное зрелище. Над каналом у моста металось красное домино. На лице домино была черная маска. 2 октября. Со слов школьной учительницы М.М. извещаем почтенную публику о загадочном происшествии. Учительница М.М. давала утренний свой урок. Школа окнами выходила на улицу. Вдруг в окне закружился столб пыли. Учительница вместе с резвой детворой подбежала к окну. Каково же было смущение класса и классной наставницы, когда красное домино, находясь в центре им подымаемой пыли, приникло черную маской к окну. В ОО-школе занятия прекратились. 3 октября. На спиритическом сеансе в квартире баронессы РР собравшиеся спириты составили цепь. В центре цепи тогда обнаружилось красное домино и коснулось складками мантии кончика носа советника С. Врач ГУской больницы уже констатировал на носу С ожог. Кончик носа, по слухам, покрыли лиловые пятна. И, наконец, 4 октября. Население Слободы И бежало при появлении красного домино. Составляется ряд протестов, вызвана сотня казаков.
0: Кто И.И.? Кто М.М.? Наставница класса. Р.Р. и так далее? Что такое газетный сотрудник? Он деятель периодической прессы. Как деятель прессы 6-й части света получает за строку пятачок, 7 копеек, гривенник, 5-алтынник, 2-гривенный. Таковы-то почтенные свойства газетных сотрудников правых, средних, умеренных, либеральных, революционных газет. И открывается ключ к истине 1905 года. Истине дневника происшествий под рубрикой «Красное домино». Вот в чем дело. Сотрудник почтенной газеты использовал факт, рассказанный в одном доме хозяйкой дома. И стало быть, дело вовсе уже не в почтенном сотруднике, получающем за строку. Дело стало быть в даме. Кто дама? Была одна дама. Та дама однажды, смеясь, сообщила, что красное домино повстречалось с ней только что в неосвещенном подъезде. Попало признание дамы в рубрике «Дневник происшествий». Попавший в дневник происшествий, оно расплелось быстро в серию небывших событий. Что было?

Дни стояли туманные, странные. Проходил мерзлой поступью ядовитый октябрь. Он на юге развесил гнилые туманы. Октябрь обдувал золотой лесной шепот. И ложился на землю тот шепот. И шелестящий осиный багрец, чтобы виться и гнаться у ног и шушукать, сплетая из листьев свои желто-красные россыпи. А та сладкая пескотня, что купается сентябрем в волне лиственной, не купалась давно. И синичка теперь сиротливо скакала в чернеющих сучьях, которые посылают всю осень свой свист из лесов, палисадников, парков. Уже ледяной бурелом шел на нас соловянными тучами, но все верили в весну, на весну указывал популярный министр. Уже пахари перестали скрести свои земли, и, бросивши бороны, сохи, они собирались под избами в кучечки, толковали и спорили, чтобы дружной гурьбою вдруг двинуться к барскому дому с колонками. Во все долгие ночи сияли кровавые зарева деревенских пожаров. Да, так было в селах, так было и в городах, в мастерских, в типографиях, в парикмахерских, в молочных, в трактирчиках, все вертелся многоречивый субъект, нахлобучив косматую шапку с полей обогренной Маньчжурии и засунув откуда-то взявшийся браунинг в боковой свой карман. Он совал плохо набранный листик. Все чего-то боялись, на что-то надеялись, высыпали на улицу, собираясь в толпу и опять рассыпаясь в Архангельске, в Нижнеколымске, в Саратове, в Петербурге, в Москве. Поступали так все. Все чего-то боялись, на что-то надеялись, высыпали на улицу, собирались в толпу и опять рассыпались. Петербург окружает кольцо многотрубных заводов. Многотысячный рой к ним бредет по утрам, и кишмя кишит пригород. Все заводы тогда волновались ужасно. Рабочие превратились в многоречивых субъектов. Среди них циркулировал браунинг и еще кое-что. То волнение, кольцом охватившее Петербург, проникало и в самые петербургские центры. Оно захватило сперва острова, перекинулось и Литейным, и Николаевским мостами. На Невском проспекте была циркуляция людской многоножки. Однако состав многоножки менялся, и наблюдатель уже отмечал появление черной шапки косматой с полей обогренной Маньчжурии. Понизился очень процент проходивших цилиндров. Уже появились обеспокоенные выкрики противоправительственных мальчишек, несшихся, что из духу, от вокзала к адмиралтейству и размахивающих журнальчиками. Дни стояли туманные, странные. Проходил ядовитый октябрь. Пыль носилась по городу бурыми вихрями, и покорно ложился у ног шелестящий багрец, чтобы виться и гнаться у ног и шушукать, сплетая из листьев свои желто-красные россыпи
слов. Таковы были дни. По ночам забирался ли ты в подвал?

ли то звук, звук какого-то небывалого смысла, и он достигал редкой силы и ясности. Раздалось негромко в полях пригородных Москвы, Петербурга, Саратова. Но фабричный гудок не гудел, ветра не было, и безмолвствовал пес.

забастовка. Повысыпали на улицу косматые манжурские шапки и растворились в толпе. Но толпа все росла. Субъекты, манжурские шапки шли по направлению к мрачному зданию с багрянеющим верхом. У мрачного здания толпа состояла из одних лишь субъектов да шапок манжурских. И перли. И перли в подъездные двери. Так перли. И как же иначе? Рабочему некогда заниматься приличием. Вдоль угла, близ панели, конфузясь, оттопотывал отрядик городовых, а колоточный надзиратель конфузился. Серенький, в сереньком пальтеце, он покрикивал, подбирая почтительно шашку, держа вниз глаза. А ему это в спину. Словесное замечание, выговор, смехи и даже, ай-яй-яй-яй, непристойная брань от мещанина Ивана Ивановича Иванова, от супруги Иванихи, от проходившего и восставшего вместе с прочими первой гильдии купца Пузанова, рыбные промыслы и пароходство на Волге. И околоточный надзиратель покрикивал: «Проходите, господа, проходите!» Настойчивее фыркали за забором мохноногие кони. Из-за бревенчатых зубьев нет-нет поднималась косматая голова. Если б встать над забором, то можно бы было увидеть, как пригнанные из степей и с нагайкой в кулаках и с винтовочным дулом за спиной злели и злели, нетерпеливо поплясывали на седлах. Косматые лошаденки поплясывали. Это был отряд оренбургских казаков. Внутри здания стояла шафранная муть, освещаемая свечами. Нельзя было видеть тут ничего, кроме тел, тел и тел, согнутых, полуизогнутых, чуть-чуть согнутых и не согнутых. Все обсели, обстали тела. Занимали бегущие амфитеатры сидений, и не было видно кафедры. Гудело в пространстве, и сквозь раздавалось подчас: «Революция! Эволюция!»

Революция, эволюция, пролетариат, забастовка, забастовка.

шла речь все о том, что и там-то, и там-то, и там-то уже забастовка. И там-то, и там-то, и там-то уже забастовка готовилась. Потому-то и следует бастовать. Бастовать! Вот на этом вот месте, не с места!

0: Петербургские улицы обладают одним несомненнейшим свойством – превращают в тени прохожих. Это видели мы на примере с таинственным незнакомцем. Он, возникший как мысль, почему-то связался с сенаторским домом. Там всплыл на проспекте, непосредственно следуя за сенатором в нашем рассказе. От перекрестка до ресторанчика на Миллионной услужливо описали мы путь незнакомца до пресловутого слова «вдруг», которым все прервалось. Обследуем его душу. Но прежде обследуем ресторанчик. И даже окрестности ресторанчика на то есть основание. В нами взятом естественном сыске предвосхитили мы лишь желание сенатора Облеухова, чтобы агент охранного отделения неуклонно следовал по стопам незнакомца. Пока легкомысленный агент бездействует в отделении, этим агентом будем мы. Но не попали ли мы сами в просак? Ну какой же мы агент? Он есть и не дремлет, ей-богу. Не дремлет. Когда незнакомец исчез в дверях ресторанчика, мы обернулись и увидели два силуэта, пересекавших туман. Один был и толст, и высок, выделяясь сложением, но лица не могли разобрать. Силуэты ведь лиц не имеют. И все же разглядели распущенный зонт и калоши, да полукотиковую шапку с наушниками. Паршивенькая фигурка совсем низкорослого господинчика составляла главнейшее содержание силуэта второго. Лицо было видно. Лица не успели увидать, ибо мы удивились огромности бородавки. Так лицевую субстанцию заслонила нахальная акциденция. Ей подобает так действовать в мире теней. Сделав вид, что глядим в облака, пропустили мы темную пару. Перед ресторанную дверью та пара остановилась.
1: Какие вы приняли меры?
2: Я там в ресторанчике посадил человека.
1: Придется мне пожелать вам успеха.
2: Что такое?
1: Проклятый насморк.
2: Послушайте, брали бы жалование.
1: Нет, вы меня не поймете.
2: Пойму, положительно, не хватает платков.
1: Что?
2: Насморк же.
1: Я служу не за жалование. Я артист.
2: Своего рода.
1: Да?
2: Лечусь сальной свечкой.
1: Так передайте же, Николай Аполлонович обещание дал.
2: Сальная свечка – прекрасное средство.
1: Расскажите им все.
2: Вечером намажешь ноздрю, утром рукой снимет.

Под бородавкою загулял вновь платочек. Две тени уже утекали в промозглую муть. Скоро тень толстяка показалась опять из тумана. Посмотрел рассеянно на петропавловский шпиц и вошла в ресторан.

0: «Мне поручено», — сказал незнакомец, принимая от Николая Аполлоновича пепельницу, «передать на хранение вам этот вот узелочек». «Только-то!» — вскричал Николай Аполлонович.
1: «Мне поручено передать на хранение вам этот вот узелочек».
2: «Только-то!»
0: — вскричал Николай Аполлонович, еще не смея поверить, и лицо его проявило бурную жизнь. Он стремительно встал и направился к узелочку. Тогда незнакомец встал тоже. Когда же рука Николая Аполлоновича протянулась к узелку, то рука незнакомца бесцеремонно схватилась за пальцы его.
1: «Я серьезно прошу вас быть бережнее, Николай Аполлонович».
2: «Да-да-да-да».
0: Николай Аполлонович ничего не расслышал. Схватил узелок он за край полотенца.
1: «Николай Аполлонович, повторяю вам, бережнее».
0: Николай Аполлонович удивился.
2: «Литература?»
1: «Но нет».

0: Говорят, будто я не есмь я, а какие-то мы. Но позвольте же, почему это? А вот память расстроилась. Одиночество убивает меня. И подчас даже сердишься.
1: Тут незнакомец прервал свою речь. Николай Аполлонович, задвинувший стол, повернулся теперь к незнакомцу и увидел, что этот последний шагает уже по его кабинетику, соря пеплом и созерцая атласное домино, здесь лежащее. Увидев все то, Густо так покраснел, этим только способствовал он перемене поля внимания.
0: Какое прекрасное домино, Николай Аполлонович!
1: Николай Аполлонович бросился к домино. Почти вырвал он домино. Точно пойманный вор суетливо запрятал его. Спрятав, он успокоился. Но незнакомец, признаться, забыл домино и вернулся к излюбленной теме.
0: Вот вас удивляет, как я могу действовать. Я действую по своему усмотрению. Что прикажете делать, мое усмотрение проводит в их деятельности колею. Собственно говоря, не я в партии, во мне партия. Это вас удивляет?
2: Признаться, меня удивляет. Признаться, не стал бы я с вами действовать вместе.
0: А все-таки вы узелочек мой взяли. Мы, стало быть, действуем.
2: Какое-то действие.
0: Конечно. Я давно хотел с вами поговорить по душам. Я мало с кем вижусь. Вы знаете про методику социальных явлений, знаете Маркс. А я не читал. Вы не думайте, я начитан, но я не о том, не о цифрах.
2: О чем же? Позвольте, в шкафчике у меня есть коньяк.
0: И я не прочь.
1: Николай Аполлонович полез в шкафчик, и появились граненый графинчик, граненые рюмочки. Николай Аполлонович подчивал коньяком. Наливая коньяк, Николай Аполлонович думал о том, что представился удобный случай ему отказаться от предложения. Но из трусости не хотел теперь выказать трусость. И, кроме того, не хотел он себя бременить разговором, когда можно было и письменно отказаться.

0: Читаете теперь Конан Дойля. Признаться, круг чтений моих для вас дик. Я читаю историю гностицизма Григория Нисского и Сирианина «Апокалипсис». В этом, знаете, вся моя привилегия. Как-никак я полковник движения, переведенный за выслугу в штаб-квартиру. А вы, Николай Аполлоныч, со своей методикой и умом только унтер. Но вы теоретик. Насчет же теории у генералов дела плоховаты. Они архиереи. Молоденький академист, изучивший Гарнака для архиерея. Досадный церковный придаток. Вот и вы лишь придаток.
1: И незнакомец задумался. Налил рюмочку. Выпил. И налил.
2: Вы ведь были сосланы?
0: Да, в Якутскую область.
1: Наступило молчание. Опрокинули рюмку.
0: Из Якутской области. Я удачно бежал. Меня вывезли в бочке из-под капусты. И теперь я деятель из подполья. Не думайте, чтобы я действовал во имя утопии или во имя вашего железнодорожного мышления. Я ведь был нитшансом. Мы все нитшансы. И вы нитшанец. Вы в этом не признаетесь. Для нас, нитшанцев, волнуемая социальными инстинктами масса, сказали бы вы, превращается в исполнительный аппарат, где все люди, и даже такие, как вы, клавиатура, на которой летучие пальцы пианиста, заметьте мое выражение, бегают, преодолевая все трудности. Таковы-то мы все.
2: То есть спортсмены от революции.
1: Неловкое молчание наступило опять. Николай Аполлонович выщипывал конский волос из ложа. В теоретический спор не вступал, он привык спорить правильно.
0: Все построено на контрастах. И польза для общества привела меня в ледяные пространства. И по мере того, как я там уходил в пустоту, с меня постепенно сваливались партийные предрассудки, категории, как сказали бы вы.

там, за стеклами, в зеленоватом тумане шел взвод. Проходили солдаты в шинелях, штыки прочернели в тумане. Николай Аполлонович ощутил странный холод. Вдруг... А! Что такое? Николай Аполлонович поднял голову. Ничего особенного. Вон подъехал ваш батюшка.

0: тени. Говорила тень тени.
1: Ни звука про красное домино. А вы знаете?
2: Я до самой квартиры его проследил.
1: Ну?
2: Инцидент не созрел.
1: Доказательства? Из чего это вы? Я за ними в карман не полезу. Извольте же.
3: Доказательства? Доказательств вам надо? А петербургский дневник происшествий? Читали дневник?
1: Признаюсь, не читал.
3: Ну, это наша обязанность знать то, о чем говорит Петербург. Вы бы поняли, что известие о домино опередили его появление у зимней канавки. Спросите меня, кто все это в дневник написал?
1: Ну, кто?
3: Нейтельфайн, мой сотрудник.
0: Признаюсь, этого фортеля я не ожидал.
3: А еще кидаетесь на меня, осыпаете колкостями. Предприятие поставлено как часовой механизм. Вы в блаженном неведении. А уж мой Нейнтельпфайн производит сенсацию.
4: Вы, надеюсь, дадите приказ, чтобы агенты ваши, пока Николая Полоныча, оставили бы в покое.

стопотали их туфельки. Раздавались звонки. Существа в голубых, белых, розовых платьях обвеивали газами, веерами, шелками, лия атмосферу фиалочек, ландышей, туберос. Плечики, опыленные пудрой, должны были скоро покрыться испариной. Перед танцами личики, плечики и обнаженные руки казались бледнее и худее, чем в обычные дни. Развивались их белые веера, топотали их туфельки, раздавались звонки. Входили какие-то крепкогрудые гении в стянутых фраках, в мундирах и в ментиках, правоведы, гусары и так себе безбородые. Они разливали надежную радость и сдержанность, проникали в блистающий газами круг. Глядишь, пуховый легкий веер уже бился о грудь правоведа, как бабочкино крыло. Крепкогрудый гусар перекидывался пустыми намеками, и на краснеющем фоне гусарского одеяния выделялся слегка розовеющий профиль. Цукатовы, собственно говоря, давали не бал. Был всего детский вечер, в котором желали участвовать взрослые. Носились слухи, что будут и маски. Явление их удивляло, признаться. Хозяина, обладателя двух серебряных бак, называли Коко. В этом пляшущем доме он был Николаем Петровичем, главой дома, родителем девочек 18 и 15 лет. Эти милые существа были в газовых платьях, в серебряных туфельках, размахивались пушистыми веерами на экономку, на горничную, на гостящего земского деятеля мастодонтообразных размеров, родственника Коко. Наконец раздался и звонок. Распахнулась дверь добела освещенного зала, и затянутый туго во фрак свой топер, напоминая черную голенастую птицу, споткнулся о проходящего официанта. Задребезжащего картонным листом, сплошь усеянным котеленными побрякушками. Скромный топер разложил ряд тетрадок, обдул нежно клавиши и без видимой цели порой нажимал на педаль, напоминая исправного паровозного машиниста за пробой котлов. Убедившись в исправности инструмента, топер подобрал фалды фрака, над низеньким табуретом откинулся, разложил ряд тетрадок, обдул нежно клавиши и без видимой цели порой нажимал на педаль, напоминая исправного паровозного машиниста за пробой котлов. Убедившись в исправности инструмента, топер подобрал фалды фрака,

блестел лысиной, гладко выбритым подбородком, метался по парам, то отпуская невинную шуточку голубому подростку, то тыкаясь пальцами в крепкогрудого усача. Бились блески и трепеты, раздавалось громовое «Рекюле! Балансе, мадам!» И опять «Рекюле!» Николай Петрович Цукатов протанцевал свою жизнь. Теперь уж Николай Петрович ту жизнь дотанцовывал, дотанцовывал безобидно, не пошло. Облачко не омрачало души, которая вся сияла, как солнцем горевшая лысина или как выбритый межбак подбородок, который казался, как месяц меж облаков. Все в жизни ему вытанцовывалось. Затанцевал еще мальчиком, танцевал лучше всех. К окончанию факультета из круга знакомств вытанцовывался и круг покровителей. Николай Петрович пустился отплясывать службу. Протанцевал он имение и пустился в балы. Привел в дом замечательной легкостью спутницу жизни, Любовь Алексеевну. Спутница оказалась с приданым. И Николай Петрович теперь танцевал у себя. Вытанцовывались две дочери. Детское воспитание. Так что теперь дотанцовывал сам он себя.

точно плакался кто-то. Ждали масок, и не было масок. Видно, был это слух. Раздалось дребезжание звонка. Кто-то неприглашенный напоминал о себе. Попросился сюда из тумана, из уличной слякоти. Но никто не ответил. Опять позвонили. Выбежала десятилетняя девочка, заблиставший безлюдьем зал. Там стукнула дверь. Закачалась граненая ручка. Когда пустота обозначилась меж стенами и дверью, до носу просунулась черная масочка. Обнаружилась черная борода из вьющихся кружев. За бородою в дверях показался атлас. И ребенок радостно улыбнулся, захлопал в ладоши и с криком «Приехали маски!» пустился бежать в глубину, где из виснущих хлопьев табачного синего дыма туманный профессор едва выделялся на толстых ногах. Домино, переступая, влекло свой кровавый атлас по паркету. Едва отмечалось на плитах плывущей, пунцовеющей рябью отблесков, будто лужица крови бежала с паркетика на паркетик, навстречу затопали грузные ноги. И земский деятель остановился растерянно, ухватясь рукой за клок бороды. Одинокое домино умоляло не гнать на петербургскую слякоть, умоляло не гнать в злой туман. Земский деятель, видно, хотел пошутить, потому что он крякнул: «Да-да». Домино шло вперед на него ярко-красной рукою. «Скажите, пожалуйста...» Маска молила. Она прометнулась протянутым корпусом. «Вот так штука!» Вдруг махнул он рукой, повернулся и стал возвращаться туда,

0: где в лазоревом электрическом свете стоял неподвижно профессор статистики, выясняясь туманно из хлопьев табачного дыма. Едва не свалил его рой набегающих барышень, веющих лентами, котельонными побрякушками. Рой тот выбежал посмотреть на забредшую маску. Остановился у двери. Веселые возгласы перешли в смутный шелест. Смолк шелест. Была тишина. Неожиданно за спиною у барышень продекламировал кто-то: «Кто вы? Кто вы, гость суровый? Роковое домино!»
1: «Кто вы? Кто вы, гость суровый? Роковое домино! Посмотрите, в плащ багровый запахнулось оно!»
2: «Скажи, домино! Уж не ты ли бегаешь на проспектах?»
3: «Господа, господа, вы читали сегодняшний петербургский дневник?»
1: «А что?»
3: «Что, что, что? Да опять домино!»
4: «Господа, это глупость!»
5: «Глупости, глупости! Ах, глупости! Нет же, нет! Милое домино набрало вроде воды. С ним нечего делать.
3: О, еще домино.
4: А не хочешь ли это?
0: Так воскликнул кадетик. И через пестрые головы барышень он пустил в домино шелестящую струйку конфетти. В воздухе развелась на мгновение дугой бумажная лента, дуга из бумаги, свиваясь, ослабла и опустилась на пол. Домино не ответило, протянуло лишь руки. Вдруг кто-то сказал: «Господа, пойдемте отсюда!» И рой убежал. Только та, что была ближе всех к домино, на мгновение помедлила, взором смерила домино, от чего-то вздохнула, пошла и опять обернулась.

Я гублю без возврата. Петербург, осаждаясь туманом, меня ты преследовал мозговою игрою, мучитель жестокосердный и непокойный призрак. Года на меня нападал, бегал я на ужасных проспектах, чтоб с разбега влететь вот на этот блистающий мост. О, зеленые, кишащие бациллами воды! Помню я роковое мгновение через сырые перила сентябрьскую ночью, и я перегнулся. Николай Аполлонович обернулся. Не увидел он за собой ничего, никого. Над сырыми перилами, над кишащей бациллами зеленоватой водою его охватили плаксиво одни сквозняки. Площадь пустела, и поднимались свои этажи и сенат, и синод. Николай Аполлонович с любопытством поднял глаза на громадные очертания всадника. Давеча показалось, что всадника не было. Тень покрывала. Теперь же металлы лица задвоились улыбкою. Тучи разорвались, и зеленым дымком распаявшейся меди курились под месяцем облака. На мгновение все вспыхнуло. Воды, крыши, граниты. Вспыхнуло всадниково лицо, медно-лавровый венец, и простертая повелительно многосотпудовая рука показалась. Рука шевельнется, а металлические копыта вот-вот упадут на скалу и раздастся на весь Петербург. Да, да, да, это я! Я гублю без возврата! На мгновение для Николая Аполлоновича озарилось вдруг все. Да, он понял. Он должен! С хохотом побежал он от медного всадника. Я знаю! Погиб без возврата! Вдали пролетел сноп огня.

придворная черная карета несла. Ярко-красные фонари, призрачный абрис треуголки лакея и абрис шинельных крыльев летели с огнем из тумана.

увидел он. Было, но что тут сказать? Лицо матери, оно постарело, а руки дрожали. В кружеве золотых фонарей, только что зажженных за окнами. Коленька, мой родной, мой любимый, не выдержал, устремился весь к ней. Ты ли, мальчик, не выдержал, опустившись перед ней на колени, ее охватил он руками, прижался к коленям и судорожными разразился рыданиями. Неизвестно о чем. Заходили широкие плечи. Он не испытывал ласки за эти последние годы. Ты, мама, и плакал. Аполлон Аполлонович там стоял в полусумерках ниши. Подтрагивал пальцем он куколку из фарфора. Китайца. Китаец качал головой. Аполлон Аполлонович вышел там из полусумерек ниши. Тихонько покрякивал. Мелкими продвигался шажками и неожиданно загудел. «Успокойтесь, друзья мои!» Он, признаться, не мог ожидать этих чувств от холодного скрытного сына, когда на лице его эти два года он видел одни лишь ужимочки, рот, разорванный до ушей, и опущенный взор. Озабоченный побежал Аполлон Аполлонович вон за каким-то предметом. «Ты, мама!» «Любимый мой мальчик!»

Напротив чернел перекресток, нависла кариатида там. Учреждение, где главенствовал Аполлон Аполлонович, возвышалось оттуда. Бородатая кариатида подъезда стремительно в стену вдавила копыта и, кажется, оборвется, просыплется. То, что видит она, переменчиво, неизъяснимо, невнятно. Плывут облака, и видит она под ногами течение многоножки панели, где мертвенно шелестение пробегающих ног и где зелены лица. Не видно по ним, что события где-то гремят. Наблюдая проход котелков, не сказал бы ты никогда, что гремели события в городке Актюке, в Кутаисском театре, в Тифлисе открыл околоточный фабрикацию бомб, библиотека в Одессе закрылась. В университетах России шел митинг. Закочевряжились пермяки. Стал выкидывать красные флаги уж Ревельский чугунолитейный завод. Наблюдая проход котелков, не сказал бы никто. Началась забастовка в Московско-Казанской дороге. Поразбивали на станциях стекла, врывались в пакгаузы и прекращали работу на Курской, Виндавской, Нижегородской и Муромской. И вагоны стояли. И не сказал бы никто. В Петербурге гремели события. Наборщики всех типографий, избрав делегатов, сошлись. Бастовали заводы, судостроительный, Александровский,

не нарушалось. Мертвенно текли котелки. Серая кариатида нагнулась и смотрит на ту же толпу. Нет предела презрению и нет предела отчаянию. Распрямились бы мускулистые руки, резцом иссеченное темя рванулось бы, в реве грохотном разорвался бы рот, паром обдало улицу, сам балконный карниз бы распался на крепкие камни, и каменным градом на улицу оборвалось бы старое изваяние, описавшее

В этот серый денек распахнулась тяжелая дверь. Серый бритый лакей золотым галуном подавал знаки кучеру. Кони кинулись на подъезд, а лакей поглупел, вытянулся в струну. Аполлон Аполлонович Облеухов, сутуловатый, сегментный, небритый, с опухшим лицом и с отвисшей губой, прикоснулся к цилиндру вороного крыла перчатками. Вороного крыла. 1812 год освободил из лесов. 25-й над ним бушевал возмутительными декабрьскими днями. Пробушевали январские дни, 905-й. О, каменный бородач! То, что видел он, не расскажет. Осаживал кучер, и генерал в треуголке выпрыгивал из кареты при криках «Ура!». И имя его утаил бородач. Бородач его знает и помнит, но рассказать не расскажет. Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит. Бегут за днями дни, и каждый день уносит частицу бытия, а мы с тобой вдвоем располагаем жить, а там глядь и умрем. Но швейцар с булавой, засыпающий над Биржевкою, знавал хорошо Вячеслава Константиновича, в учреждении еще помнят. О блаженной памяти императора Николая не помнят. На свете счастья нет, а есть покой и воля. Давно желанная мечтается мне доля, давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег. Приподымается лысая голова, блеклый рот улыбается вспышком, глаза опламененные, каменные, синие, в зеленых провалах. Вся жизнь только морок. Я, судари мои, школы плеве, я, судари мои. В учреждении перепархивал шепот. Вдруг дверь отворилась. Аполлон Аполлонович выходит в отставку. Расплакался столоначальник Легонин. Из вице-директорской комнаты вразумительный голос и треск телефона. Вице-директор с дрожащей челюстью. Аполлон Аполлонович не был главой учреждения.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Мина. Вот. Вот язва, так язва. Неужто не дадут уйти, гады? Вроде тихо. А ну рывком.

Постоял Сашка на перроне, огляделся. Неужто Москва, столица Родины? Думал ли, гадал под Ржевскими теми деревнями, пред полем тем ржавым, по которому и бегал, и ползал, на котором помирал не раз? Гадал ли, думал, что живым останется и что Москву увидит? И странно ему, и чудно, что войны здесь словно и нет никакой. Словно не бушует, не обливается кровью всего в 200 верстах отсюда горящий, задымленный в грохотах и тяготах фронт.

0: Прошел он в помещение вокзала, выбрал скамейку в уголке, прилег, подложа под голову грязную телогрейку, полежать бы, сделать передых небольшой, прийти в себя, а там уж и дальше трогаться, на другой вокзал, с которого домой добираться он будет. Прилег, а сон не идет. Да и метлой шаркает рядом пожилая женщина. Пол прибирает. Но все же вздремнул малость, да разбудил паровозный гудок. А очнувшись, не сразу понял, где он.
1: Мать! Москва там!
2: Москва, сынок, Москва.
1: Столица родины?
2: Столица, столица, милый.
1: Гляди-ка. И девчата ходят, и гражданские, и войны нет. Наяву это, мать, или сон?
2: Да ты поспи, сынок, а я тебя покараулю. Спи, милый, спи.
1: Москва.
0: И ушел Сашка опять в сон, но не было в нем покоя. Вернулась к нему война, засвистели мины, а одна стерва, чует он прямо, на него летит. Сейчас где-то близко рванет.
1: Мина! Язва, так язва. Неужто не дадут уйти, гады? Вроде тихо. А ну рывком. Вот что захотел. Рывком. Так ведь и смерть захватить расплохом. Может. Не судьба, видно, уйти живым-то с передка. А будь что будет!
3: Братцы! Братцы! Есть кто поблизости? Братцы! Ранило меня!
1: Куда тебя?
3: Руки. Все. Отвоевался, видать.
1: Да погоди ты. В санчасть тебе надо. Я пойду санитаров пришлю. А ты лежи.
3: Не уходи, не выдержу я.
1: Да ничего, потерпи.
3: Ты хоть посиди со мной. А то одному помирать страшно. Посиди я недолго.
1: Да чего ж так-то? Помочь-то ничем не смогу. Я лучше за санитарами сбегаю. На тропе замету для них сделаю. И пришлю санитаров. Пришлю, верно? Жди тут меня.
3: Прощай, парень. Не найдут тут меня.
1: И санитары! Санитары! Санитары!
4: А чего тебе? Чего орешь?
1: Тут раненый лежит с нашего батальона. Я на тропе замету сделал.
4: Где?
1: Да влево от кустов, там видать.
4: Да может, помер твой раненый.
1: Жив. Слово я ему дал, что придете. Только вам поскорее надо, а? Ребят, поскорее, а то не доживет, а?
4: Да брось ты!
1: Ну тогда с вами пойду. Провожу.
4: Рехнулся? Катись, нечего судьбу пытать. Мало немец влепил, добавки захотел. Ложись!
1: Ползком проползем.
4: Тьфу ты, пропасть. Пошли!

0: Жив. Привел этих санитаров. Не обманул. Слышь?
1: Не слышу, твой дядя. Ой. Гляди. Что это у него с руками-то?
2: Ну ладно. Чего глазеть?
3: Эй! Эй, медсестра! Медсестра! Медсестра!
4: А потом Сашка в санроте встретил Зину, сестренку из санроты, с которой бежал вместе при бомбежках. В эшелоне вагоны их рядом были. Зину, который прикрыл своим телом, когда шпарили мессеры крупнокалиберными, и пулевой веер смертно приближался к ним, выбивая вокруг фонтанчики снежной пыли. Зину увидеть он совсем не ожидал, и потому, наткнувшись прямо на нее, оторопело остановился и ничего уже больше не видел, кроме ее широко раскрытых глаз, в которых и удивление, и растерянность какая-то. А когда смотрела она на Сашку, и слезы.
0: Изменилась ты. С лица спала. А че глаза такие беспокойные? Как жила-то тут, в санроте?
5: Да что я-то, Саша? Ты о себе расскажи.
0: Там ничего рассказывать. Живу я, видишь?
5: Ага, вижу. Я и не надеялась, Саша. Спрашивала о тебе всех. А смешно, фамилию твою не знаю. В какой роте, в каком взводе. Ну, ничего ведь не знаю. Ты хоть бы весточку какую прислал, Саша.
0: Не до того, Зин, было. Досталось и тебе, вижу. Скулы вон как подвело.
5: Вначале трудно было, Саш, уставала очень, а потом ничего, привыкла, чуть посвободнее стала, так о тебе думала, как ты там?
0: Думала-таки.
5: Ну, а как же, Саша, спас ты меня тогда.
0: Да ты об этом не поминай, досталось и вам, девчатам, знаю, но другая какая ты стала.
5: Нет, Саша, нет, я такая же. Такая же я, Саш, такая же. Мы ж под смертью не ходим, разве сравнить? Устал, Саша.
0: Не бритый я, грязный, оборванный.
5: Будто я не знаю, откуда ты.
0: Вот тут у вас все чистенькие, побритые.
5: Ты ж с войны, с настоящей, Саша, разве я не понимаю?
0: Вот это верно, Зин. Вот война была взаправдышная. Это ты верно сказал.
5: Отлежаться тебе надо, Сашенька, отдохнуть.
0: Погоди. Погоди, меня не пошлют от вас в госпиталь какой?
5: Нет, Саша, нет. Но тебе в тылу будет лучше, чем у нас.
0: Без тебя-то? Да нет, Зин, нет.
5: Спи, Сашенька, спи. Я вот тут буду. Мне только выходить придется. У меня в трех избах раненые. Спи, родненький, спи. Спи.
6: Эй, парень.
0: А?
6: Сверни покурить, браток. Наступать Фриц не думает?
0: А, да вроде нет. А там кто его знает?
6: Тут паникуют. Кто ходячий, так в тыл мотают. А мне вон без помощи далеко не уйти. Вот и сижу здесь, жду у моря погоды.
0: Слушай, с кормежкой как тут у вас?
6: А не густо. Та же пшенка, только с хлебушком.
0: Ну ладно. Зато в тепле, в сухости, покоя. А со жратвой ведь и потерпеть можно. А я тут в санроте останусь.
6: Ну и дурак. Чем дальше в тыл, тем со жратвой лучше. Да и спокойнее. А вдруг немец попрет? Он же прихлопнет здесь всех запросто.
0: Не паникуй. Не прихлопнет. За Волгой народу много, говорят, даже танки есть. Нам на смену, небось, подошли?
6: Может и так. Но только подальше отсюда. Спокойнее.
0: На, кури.
6: Зажги им

0: празднуют штабные-то.
1: Да шут с ними, пусть веселятся.
0: Да веселиться-то вроде не с чего.
1: Не говори, праздник все же. Ты не завидуй. Этого пирога на всех хватит. Сегодня они тут в тылу, а завтра вполне там оказаться могут.
0: Знакома она тебе, что ли? Сестрица-то.
1: Знакомые.
0: Думаешь, уснуть сразу? Не получится.
1: Да, не выходит. Все как там на передке, думаю. Дрожит, наверное, моя родная рота в продувных шалашках. Кого-то беспременно сегодня пришлепнет. Неужто сержанта? Не понравился он мне сегодня утром. А я тут в тепле, в сухости, в покое. Чудно как-то. Непривычно. Зина! Зина!
2: Что вам ранено?
1: А Зина где?
2: Нету Зины. Спите, ранены.
1: А где она?
2: Ну что дала Зина? Вызвали ее.
1: Куда вызвали? Она же никуда не хотела идти.
2: Мало ли что не хотела. Разве вольные мы? Приказали и пошла.
0: Да не могут на гулянку приказать пойти. Не загибай.
2: Ну не приказали. Какой-нибудь предлог нашли. Что ты беспокоишься, парень? Говорила Зина, что ждет с передовой одного. Ты и будешь?
1: Я.
2: Ничего там не случится с ней. Поест как следует, выпьет, ну, потанцует с кем. Укладывайся-ка ты спать. Ну, что стоишь столбом? Иди на койку. И не переживай.
1: Я не переживаю, но...
2: Вот и правильно. Подумай, сколько времени прошло.
1: При чем тут время?
2: Подумай. Как тебя звать-то?
0: Не мешай ему. Пусть поспит. У него теперь сны пошли.

0: какие сны? Перемученные, умаянные дорогой, на которой живые деревеньки попадались редко, все больше разорища да пепелища, где попросить поесть было неудобно, а потому оголодалые, вышли они на опушку леска Сашка, Жора и лейтенант Володька, с которым в пути познакомились.
1: Перламутра, небо холодное, дальнее, где наша первая встреча, жаркая, острая, тайная, в тот летний памятный вечер, милая, словно случайная, не уходи. А утро-то какое, а воздух, а тишина. Странное дело, ребят, о женщинах совсем не думаю и во сне не снятся.
2: А с чего? Им тут снится-то.
1: Как чего? Молодой я.
2: Молодой?
1: Ага.
2: Ну смотри, молодой. Довела тебя знать передовая. Таким на всю жизнь остаться можно.
1: А у вас что, не так, что ли, ребят?
2: У нас?
1: Ага.
2: У нас не так. Нам сейчас только подавай, не растеряемся. Верно, парень?
1: Правда, Сашок?
3: Да какие бабы, Жор? Другие мысли у нас. Где пожрать, где курево
1: достать? Как какие? Живые ведь, понимаешь, из такой мясорубки и живые, это понимать надо.
3: Тяжел у тебя рана, а бабах-то?
1: Кость перебитая. Месяца два, а то и три отваляюсь верняком. Сань, ты думаешь, я не устал? Думаешь, мне жрать неохота? Все это суета-сует. Главное, солнце вижу, небо вижу, поля эти, деревушки. И впереди жизни несколько месяцев. Это понимать надо.
3: Вот курево у нас к концу.
1: Да курево ерунда. Курево мы в любой деревне достанем. Вот сейчас дойдем до протпункта и получим. Да не на один день, а дня на два, на три. Это ж по целой буханке черняхи на брата получается. По пачке каких-нибудь концентратов, а зажри мясо по банке каких-нибудь консервов. А потом какой-нибудь вдовухе на печку в тепло и сыть. Да. Ой. Вдыхая розы, аромат, тенистый вспоминая сад, и слово нежное я люблю, что вы сказали мне тогда. Ты, лейтенант, дайте закурить, а?
2: Да.
1: Зажгли вы вдруг во мне любовь.
3: Жор.
1: Ушли и не вернулись вновь.
3: Оставь немножко.
1: Но слово нежное люблю, я не забуду никогда. А моя любовь не струйка дыма.
3: Ну дай дернуть-то.
1: Что тает вдруг сияние дня.
3: Жора.
1: А вы прошли с улыбкой мимо и не заметили меня. Ну на-на.
3: Теперь нам попить и теперь погулять и бай, не боли, головка, теперь погулять.
1: А моя любовь не струйка дыма.
3: А мужа дома нету.
1: Что тает вдруг сияние дня.
3: А мужа дома нету.
1: А вы прошли с улыбкой мимо.
3: Бай, не боли, головка.
1: И не заметили меня.
3: А мужа дома нету. Теперь нам попить и теперь погулять. Да бай, не боли, головка, теперь погулять.
1: Где же этот протпункт находится, товарищ лейтенант?
2: Перевели его куда-то.
1: Как перевели?
3: Куда, товарищ лейтенант?
2: И кто ни хрена не знает. Поймешь, что это тыловой кавардак. О, ближе к тылу, наверное. Слушайте вы, кончайте вы с лейтенантом. Не в строю мы. Володька я. Володька из Москвы. Вот так и зовите.
3: Понятно.
2: Я ж сам, как вы, 2 года в рядовых отпахал. Война началась, меня на трехмесячную кубари привесили. Они мне... Я за себя привык отвечать, понимаешь? За себя. А мне взвод сучили, всех из запаса сунули. А, ладно. Звать вас как?
3: Александр я.
1: А меня Жора.
2: Срочно служили.
3: А, с 39-го.
1: С 38-го.
2: Тогда понимать
1: должны.
2: Товарищ
1: лейтенант, давайте договоримся. О войне ни слова. Знаете, до сих пор в ушах звон стоит.
2: А ты что, все забыть, что ли, хочешь?
1: Ага. Я тишину слушаю.
2: Да тебе недолго ее слушать-то придется.
1: Да я знаю. Я только думать об этом не хочу. Свежак надрывается, прет на рожон Азовского моря корыто. Арбуз на арбузе и трюм нагружен, арбузами пристань покрыта. Не пить первача в рассветную стыть, на скучном зевать карауле. Три дня и три ночи придется проплыть, и мы паруса развернули. В густой бородач ударяет бурун, чтоб брызгами вдрызг разлететься. Я выберу звонкий, как бубен кавун, и ножиком вырежу сердце. Вот красота, а?
2: Красота. Вот был у меня на передке вот такой вот. Все ему красота да красота, а сам в первый же день к немцам подался. Поймали, хлопнули перед строем. Все как положено. А меня за шкирку говорят, как ты врага не распознал? А я его знал 2 недели, как формировались. Да и не враг он, а дрянь, струсил.
3: Правда, Жор, что-то все красота да красота. На поляну вышли, красота. Лес увидел, красота.
1: Сань,
3: круче вышли, опять красота.
1: Сань, понимаешь, тебе это все привычно. Ты деревенский, а я из города. Я городской, я наборщик типографский, понимаешь? Я землю родную только по воскресеньям видел, да и то не по каждому.
3: А я поначалу подумал, что ты чокнутый.
1: Там, где я был, Сань, там и чокнуться недолго.
3: Да не радуйся, конечно, это я так.
2: Да ты там через 2 месяца окажешься.
1: А я знаю, я просто думать об этом не хочу, братцы. Нам сейчас часом жить нужно. Твой час, и радуйся на всю железку.
2: Ну вот и иди. Иди отсюда, валяй. Радуйся. Долг ты свой выполнил, совесть, видать, твоя чистая. Иди, валяй, радуйся.
1: Товарищ лейтенант, вы так говорите, точно вы свой долг не выполнили. Вы тоже свой долг выполнили.
2: Слушай, ты... Иди, ты знаешь, куда с выходом и с лейтенантом?
3: Ага. Ты что, Володя?
2: Дурак.
3: Ну,
2: сядь, рядовые.
3: Володя.
2: На смерть никого не гнали. А я всю жизнь буду помнить глаза ребят своих, когда приказом на наступление выкладывал.
3: Ну,
2: всю жизнь, понял?
3: Володька,
2: я для тебя так и зови,
3: да,
2: понял?
3: Да, Володька, ты сядь. Брось свистеть, Жор.
1: Чего?
3: Место не для свиста. Бои были, люди погибали.
1: О, вот ты о чем.
2: С него телячий восторг не сошел, что живой.
3: Правда, Жор, что ты в санроте не остался?
1: Свободы захотел. Братцы, свобода – это великое дело. Хоть на месяц, хоть на 2, сам себе хозяин. А в армии кто-то по приказу делать приходилось. А так, захотел, на травке повалялся. Захотел, в деревню вошел. Захотел, мимо прошел. В общем, свобода – это великое дело. Братцы, гляньте, цветок-то какой! Красота!
2: Жора!
4: Осень прозрачное утро, солнце как будто в тумане.
2: А я все подсмеивался над ним. Книжку красноармейскую достань.
3: Гляди, в крови вся. Не разберешь. О, медальон. А ведь не Жора он. Вот, смотри. Григорий.
2: Спрячь. В госпиталь придем, родным напишем.
3: Напишем, только правды не надо.
2: Конечно, не надо. Погиб смертью храбрых в боях за родину.
3: Может, лапником закидать?
2: Не надо. Так заметит кто. Проезжая какая захоронит. Ну, Жора, не пришлось тебе 2 месяца отгулять. Прости. Прощай! В Москву ехать надо. Мать надо повидать. Саня, а знаешь, что меня всю дорогу мучает?
5: Ну?
2: Ну какой смысл был вот этих наших наступлений безудачных?
5: Чему безудачных? Гнали немцы опять погоню.
2: Откуда у нас эта глупая уверенность? Ты же был на передке. Ты же видел, ведь немец пока сильнее нас, организованнее и умелей.
5: Вот это верно. Умеет, гад, воевать.
2: Народу, сколько ж народу поубивало! Жалко.
5: На то, наверное, война, Володь, чтоб убивало. Ты, мать, все тут?
6: А куда мне деться?
5: Война, мать, мне все снится.
6: Спи, сынок, спи. А я тебя покараулю. Спи, милый.
5: Может, чудится мне все это? Странно все перед глазами вдруг стало.

0: пришла я. Как ты тут, Сашенька?
1: Нормально. Тебя жду.
0: А я спиртику малость достала. И смотри, что раздобыла.
1: Огурец.
0: У хозяйки выпросила. Здорово.
1: Здорово, с гражданки не ел.
0: Ну, давай, Саша. За твое возвращение и за праздничек.
1: За победу, Зин. За победу.
0: За победу. Ну, конечно, за победу. Ну, главное, за то, что живой ты. Правду сказать, в последнее время совсем надежду потеряла. Думала, вот и не успела узнать тебя как следует, не успела отблагодарить за то, что в эшелоне.
1: Да ну что ты.
0: Да, да. И что все, не встречу тебя никогда больше. Ты не поверишь, я тогда действительно первый раз в жизни целовалась. Ну, чокнемся, Саша. Как чувствуешь себя, родненький? Рука-то не болит?
2: Так. Опять в руку. И опять в левую. Обратите внимание, товарищ медсестра, слишком много у нас таких ранений.
0: Товарищ старший лейтенант.
2: Я повторяю, товарищ медсестра, обратите внимание.
0: У него 2 пулевых ранения.
2: Но это ничего не значит. Они там по-разному ухитряются делать.
1: Я не понял, старшой. Ты что, про меня, что ли?
2: Да про тебя, про тебя.
0: Сядь, Саша.
1: Да ты что? Ты что, старшой, удумал-то? Самострел я? А ну, говори.
2: Молчать.
0: Саша.
1: Да ты роту. Роту собери здесь. Я ведь с тобой какое угодно. Напередок. И вот с этой ротой-то да в наступление. И вот с этой ротой-то да в разведку. Ну, пойдем. Ну, пойдем с ротой-то. Вот посмотрел бы я там на тебя. Эх ты!
3: О! Прекратите истерику!
0: Уйдите, старший лейтенант!
2: Товарищ медсестра, прекратите истерику! Как его фамилия?
0: Вы не правы, старший лейтенант. И прошу вас, не мешайте мне работать.
2: Распустились там на передовой.
0: А вы успокойтесь, раненый, успокойтесь.
2: Распустились.
0: Успокойся, Саша, Саша, успокойся.
1: Кто этот старшой?
0: Из штаба, забудь о нем. Рука-то болит?
1: Не болит.
0: Может, пройдемся до Волги, сможешь?
1: Смогу, конечно.
4: Огородами вышли они на тропку, что петляло к реке, и шли крепко прижатые друг к другу. Так что чувствовал Сашка округлое Зинино бедро, а рука, обвитая вокруг ее талии под шинелью, тепло ее тела. Они остановились. Висящая на бинтах рука мешала Сашке привлечь Зину к себе, и потому ее грудь и лицо были отдалены от него. Солоноватый вкус ее губ он хранил все эти месяцы с того дня, когда поцеловал ее в первый раз после эшелонной бомбежки, когда отстрелявшиеся мессеры своим уходили от поезда, а он прижимался к холодным Зининым губам, и в их придавленные страхом души медленно возвращалась жизнь. И сейчас оба оттягивали поцелуй. Но когда сошлись, все было так же, только без той терпкой горечи, какая была в прежних поцелуях. Ведь тогда думали, может, последнее это в их жизни, что вот-вот возвратятся самолет, и что будет, неизвестно. От Зины пахло лекарствами, какими-то духами, чуть потом. И Сашка знал, что эти запахи останутся с ним навечно и всегда будут напоминать ему Зину. И он упивался ими, близостью Зины. Но даже задыхаясь в поцелуях, не ощущал он желания. Только нестерпимая нежность заполняла до краев.
0: Я к реке часто вечерами ходила. Смотрела на небо и думала, думала. Всегда оно страшное было, словно в крови. Саша, думала, как ты там? Что сделали с тобой родненькие? Что же они сделали, Господи?
5: Ну что? Что ты, Зин?
0: Ну что же они с тобой сделали?
5: Зин,
0: что они с тобой сделали?
5: Пройдет это. Да ты что, Зин? Ну все. Все, успокойся.
4: И уловил Сашка, что и верно, не о том плачет Зина. Может, рада даже, что не вышло у них ничего. Уж больно скоро на...
5: Да ты что, Зина? Ну все, все, успокойся.
4: И уловил Сашка, что и верно, не о том плачет Зина. Может, рада даже, что не вышло у

நம்ம வார இல்லாயின் மயமா.

0: темных тягучих снах поплыла дорога. Как еле-еле доплелись они до полевого госпиталя, как забрались с Володькой на нары, как похлебали жидкую пшенку, как пособирали крохи махры по карманам, покурили и уж дремать вроде начали, и как перебил их сон какой-то шум. Начальство прибыло.
1: Сидите, товарищи, сидите. Как самочувствие?
2: Отличное. Отдыхаем со всеми удобствами.
1: Да?
2: Да. Только жратвы нам пока не хватает.
1: Поздравляю вас с наступающим праздником. Скорейшего выздоровления и возвращения в строй.
3: А водочки дадите завтра. На передовой не баловали, так может здесь попотчуют, а?
1: Обязательно, товарищи, обязательно. И покормить вас всех постараемся как можно лучше, хотя сами знаете, что положение сейчас со снабжением не важно.
2: Ну да.
1: Распутиться.
4: А че ж на распутицу сваливать, когда железная дорога рядом?
3: Что ж это получается, брат? И за что?
1: Тихо, товарищи! Тихо! Тихо! Говорите по одному. Кто хочет высказаться?
2: Почему, товарищ майор, у вас здесь порции такие мизерные? Почему хлеба за завтрак и за обед никому не выдали? Почему за 4 дня ни у кого из нас продатистат не отоварен?
5: А почему вы, лейтенант, сюда попали? Есть командирские палаты, туда отправляйтесь.
6: Я вас понял, товарищ майор, я распоряжусь.
2: Слушайте, это к делу вообще не относится. Я вот с этими ребятами на передке из одного котла хлебал. Я с ними в одной цепи в атаку ходил. Я вот за них, за всех говорю. Почему у вас здесь кавардак такой?
1: Вы сознательные бойцы и должны понимать, что сейчас временные трудности. Не хватает продовольствия, голод, разруха. Вы вот сейчас из-за грамма хлеба скандал устраиваете. А Родина, товарищи, все силы напрягает. Но я понимаю, после передовой и дороги вы на еду такие жадные, что и мамку родную скушать можете,
2: Мы жадные, сами ряхи отъели, да я тебя...
1: Володька!
6: Кто кинул? Отвечать?
0: Кто это сделал?
1: Трус какой-то схулиганил, а мужества сознаться нету.
6: Это сейчас все молчат. А как начнут по одному вызывать, так живо кто-нибудь...
2: Ну, я бросил.
1: Вы?
2: Я чё?
7: Саша, да ты что?
1: А вы понимаете, товарищ солдат, что совершили?
2: А чё, вы не подумавши сказали, я не подумавши сделал, значит, квиты.
1: Хулиган! Разболтались там на передовой!
2: Только передовой не трожьте, мы на ней родину защищали, кровь пролили.
6: Я разберусь, товарищ майор.
1: Разберитесь, товарищ старший лейтенант.
6: Да-да, хорошо, я разберусь. Отдыхайте, товарищи бойцы. Отдыхайте. Спокойной ночи.
3: Товарищ медсестра, лейтенанта в другую палату.
6: Ты зачем сознался, дурак? Судить ведь могут.
2: Да плевать.

0: я хотел. Дальше передка все равно не загонит. А он меня и так, родимый, ждет не дождется.
1: Так, я пошел.
0: Погоди, Володь, погоди.
1: Да и ты, чего ты вылез?
0: Молчи.
1: Тебя кто просил?
0: Молчи, молчи.
1: Я сам за себя отвечу, понял?
0: Да подожди ты. Не суети. Ну, подумал я, какой с меня Ваньки рядового спрос. На меня время-то тратить жаль, когда все равно через месяц маршевая рота и передок. А ты ж лейтенант. С тобой разговор-то другой. Кубари сорвать могут, под трибунал отдать. Все, что хочешь, Володь. Не суети.
1: Хорошо, ты меня понимаешь. Хорошо. Значит, ты за меня под суд, а я в кусты, да? Значит, сволочь, я допусти.
2: Эй, герой, кто миску кинул? Вызывают.
3: Сашка вошел в комнату, где сидел за столом старшой. Пригласил он Сашку сесть. Сашка сел на краешек стула, на лейтенанта уставился, а тот взгляда не спускал, и Сашка решил нечего с ним в переглядки играть и опустил глаза. Не сказать, что под этим взглядом Сашке было уютно, но и страшно не было. Притупились нервишки на передовой. Да и не то видел он. Но все же подумал и Сашке, что Парабей казаться будет ему на пользу. И он глазами заморгал, носом захлюпал.

0: Вы понимаете, что вы совершили?
1: Виноват, товарищ старший лейтенант. Черт попутал. Сам не знаю, как получилось. Обидно стало, в горячах махнул ты миской. У меня ж температура была 39,5. В лихорадке ж все было-то.
0: Да?
1: Да, в санкарте написано.
0: Врете вы все.
1: Да чистую правду говорю.
0: Не вы это сделали.
1: Разве не я? А чего тогда меня допрашиваете?
0: Мне дурочку не валяй, советую говорить правду.
1: А что мне темнить, товарищ старший лейтенант? Можно простить? Простите. Только я вот в интенданта так и не хотел. Так об пол этой миской бросил. Звону захотелось.
0: Звону захотелось.
1: Ну, захотелось звону. Бывает, что ж.
0: А вы знаете, чем этот звон может для вас обернуться?
1: Предположить можно, конечно. Можно предположить.
0: Отвечать придется. Подумайте, стоит ли на себя чужую вину брать?
1: Есть подумать. Только вина моя. Можно простить, простите. А нет, дальше передка все равно не загоните.
0: С лейтенантом, с которым пришли из одной части вы?
1: Нет. По дороге познакомились.
0: Так, значит, только по дороге познакомились и...
1: Да, и кинул я. Никуда не деться.
0: Так, дальше идти можете?
1: Куда это?
0: В какой-нибудь другой госпиталь, в другую санчасть.
1: А зачем?
0: А затем, чтобы и духу здесь твоего больше не было. Понял?
1: Понял. Я вообще, товарищ старший лейтенант, мать задумал повидать. С 39-го служу. В Москву бы съездить, санкарту. Ведь раненый пока.
0: Прекрасно. Держи свою санкарту и мотай куда хочешь. Домой, к матери, в другую санчасть, чтобы я тебя здесь больше не видел. Ясно?
1: Ясно. Значит, не будут меня судить?
0: Я же сказал. Мотай. Да поскорее, без болтовни, по-тихому.
1: Понял. После обеда... Поем, сразу махну.
0: Да, давай, и смотри. А? И смотри, чтобы никаких эксцессов больше не повторилось. Скажи своему лейтенанту.
2: Распустились там на передовой. Можете идти.

0: И вернулись вдруг Сашкины мысли опять в санроту, к Зине. Как лежал он и поминал их разговор о старшем лейтенанте, который его в самостреле заподозревал.
1: А зачем он приходил в перевязочную-то? Зачем он приходил-то?
2: Ты про кого?
1: Да про старшего твоего.
2: Не знаю. Зашел зачем-то, не помню.
1: А ты вспомни.
2: Ладно, скажу. Все равно узнаешь. Завтра же 1 мая. Так приглашал в штаб на вечер.
1: На вечер?
2: Да, на вечер. У них там патефон есть, баян, танцы будут.
1: Танцы? Врешь, Зин. Быть этого не может.
2: Может, еще как может, Саша.
1: До танцев ли? До вечеров ли, когда бригаду побила почти всю?
2: Успокойся, Саша, успокойся.
1: Да нельзя веселиться, когда все поля в наших!
2: Не переживай, ты сейчас тебя на коечку уложу, поспишь, отдохнешь.
1: Значит, и ты не надеялась, что вернусь я.
2: Не очень, Саша. Но все же надеялась. Как без надежды-то?
1: Я понимаю. Тыл есть тыл. Но все ж, Зин, это не дело. Это не дело. Не дай бог тебе увидеть, чего у нас там на передке было.
2: Страшно, Саша.
1: Страшно. Очень. Пристают мужики-то.
2: Пристают.
1: А этот, старшой, не лез к тебе?
2: Понимаешь, Саша, нравлюсь я ему, ухаживает он за мной, но по-хорошему, без глупостей, понимаешь?
1: Понимаю.
2: Гулять приглашал.
1: Ходила?
2: Ходила. Два раза ходила.
1: Ну и что?
2: Ничего. Да мне даже пальцем не дотронулся. А вообще, Саш, девочки наши не все выдерживают. Многие сошлись с кем, чтоб другие не лезли. Надоедает же, ну, понимаешь?
1: Погоди. Погоди, он чё ж думает, самострел я? Сдурел он, что ли? Вы чё тут, не слыхали, что меня сам комиссар батальона к награде представил? За немца.
2: За какого немца?
1: За такого.
2: Я пойду, Саш.
1: Иди.
2: Пойду.
1: Иди.
3: Лашка сорванец, голубоглазый удалец.

И когда ушла она, поначалу не беспокоился, говорила же, что выходить будет. А в штабе все еще гуляли. Вперемешку с гармонией играл патефон что-то далекое и знакомое, слышанное когда-то на танцплощадке в клубе. А Сашка лежал и прислушивался, пока не подсел к нему Безрукий.

0: Не знаешь, есть у нее кто?
1: Возможно. А что? Баба есть баба.
0: Старшой.
1: Может, и он. А чё, парень из себя видный, за таким, как за каменной стеной. Плюнь ты. Плюнь.
0: Ты про что?
1: Ты знаешь про что. Только ты не думай, что сама она. Приходил этот лейтенант, уговаривал ее. Но она вначале ни в какую. Нельзя, мол, веселиться, когда люди на передовой бедуют. А он не на веселье тебя зову, а на прощание. Отправляют его. Отправляют, как я понял, на передовую. То ли ротным, то ли помкомбата. Снимет с него стружку передовая. А то ходит тут фертом. Ты куда?
2: На воздух выйду. Ну и духота здесь.
1: Ты, парень, смотри, без глупостей. У тебя оружия нет, случайно, трофейного?
2: Нет. Был Вальтер. Так ротному подарил.
1: Смотри, парень. Чую эту ночь без сна. А мужики здесь в тылу все сытые. Ты так лимаешься. А мне-то как? Как домой таким возвращаться? Да и примет ли меня баба? Ей себя кормить, ребятишек малых, и меня прихлебая. Куда податься после госпиталя? Только не домой.
0: Ты, мать, все тут?
3: А куда мне деться? Прибралась вот, отдыхаю.
0: Война, мать, мне все снится.
3: Разве от нее отойдешь? Она и мне покоя не дает. Все думает, думает. Ты спи, сынок, спи. Поезд-то твой не скоро будет. Передыхай. А то вот какой измученный, докалеченный.
4: И только прикрыл он глаза, стало перед ним лицо лейтенанта Володьки. И сорванный голос его зазвучал и злой, и вроде бы плачущий. Жалко ему стало лейтенанта. А что сказать?
2: Да не переживай ты так, Володь. Война все спишет.
5: Глупость. И чего война не спишет? У меня во взводе все отцы были. Все семейные. Знаешь, как не хотелось им помирать. А я их вперед, вперед.
2: Приказ же, Володь.
5: Да что приказ? Что? Мне сержант мой, помком взвода, он второй раз на войне говорил, поведи ты взвод по балочке, поведи. Вот чуял он, что захлебнется наступление, а я ни в какую. Я их... Вперед! Вперед!
2: Приказ,
5: вперед!
2: Же,
5: да
2: Володь.
5: Что приказ? Их слева косит, их справа косит, от них клочья летят, а я их вперед, вперед, вперед. А потом, Саша, мы залегли, потому что дальше мы идти не могли. А через минуту-другую отход. Ведь, значит, если бы я помком взвода своего послушал, я полвзвода сохранил. По моей глупости я умней всех себя считал и помком взвода моего хлопнула. Вот как мне после этого? Как?
2: Что же выходит, рядовым-то спокойней?
5: Рядовой за себя отвечает.
2: Не скажи, Володь. Со мной за день до того, как меня снайпер подцепил, знаешь, что было-то? Заприметил я у взгорка немца одного, мертвого. И больно хороши на нем валенки были. Аккуратные такие, а главное, сухие. А мой ротный как раз в беду с обувкой попал. Когда Волгу перемахивали, он провалился в полынью, сапоги его смерзлись. Пришлось голенищу сапог резать. Для себя бы ни за что не пополз. До пропадения пропадом. А ротного жалко. И вот пополз я к взгорку, снял с этого мертвого немца валенки-то. И обратно. И вдруг как завыло над головой. Зашелестело. И потом грохнули разрывы повсюду. И пошло. Разведка-то на нас немецкая нагрянула. Ну, отбили мы налет. И вдруг, знаешь, вдруг вижу фрица одного отставшего. Я за ним, он от меня. Я гранату наперед его бросил. Он упал. Я и навалился. И вот ротный, наш ротный, сквозь огонь прорвался. Подмагнул. Вот так фрица в плен взял.
6: Ну, ком? Чего боишься? Мы не вы. Пленных не расстреливаем. Власть у меня сейчас над тобой страшная. Захочу – доведу, а захочу – нет. Ведь не знаешь ты, какой человек я. Вот листовка одна у меня есть. Для вас, гадов, самолеты разбрасывают, да к нам попадают. Пользуем, конечно, на самокрутку. На, прочти. И успокойся, паразит. Пойми, что русские над пленными не издеваются, а еще в плену вас, гадов, кормят. Вон, видишь? Брод. Навалом. Бутер. Больше, чем нам дают.
7: Пропаганда.
2: Чего? Какая пропаганда? Правда это? Это у вас пропаганда. А у нас правда. Мог я тебя, гада, прихлопнуть. Мог. Гранату под ноги хана, валялся бы сейчас кровью и сходил. А я не стал. Почему? Да потому что люди мы. А вы фашисты. И вижу я. Охмуренный ты Гитлером человек. Фашист.
7: Ich bin kein Faschist.
2: Не фашист, говоришь? Тогда скажи, Гитлер капут. Ну, правда, если ты не фашист, ну, скажи, Гитлер капут. Молчишь, зараза. Значит, фашисты есть.
7: Ich bin nicht фашист. Ich bin ein deutscher Soldat.
2: Ну, я понимаю, что солдат, но ведь фашист ведь.
7: Nicht фашист. Ich bin ein deutscher Soldat. Deutscher, ordinärer deutscher Soldat.
2: Ну ладно, заладил. Зальдат. Да ну тебя. Че я, правда, с тобой политбесед, что ли, проводить буду? Пропади ты пропадом. Ты понял, что я тебя убивать-то не буду? Понял, говорю, что убивать-то тебя не буду? Я... Nicht schießen тебя. Ну вот тут же написано. Я nicht schießen тебя. Ферштей?
7: Я.
2: Я. Да не я. Садись.
7: Я. Ich habe alles verstanden. Ja.
2: Садись.
6: Поговорить бы с тобой, да немецкого не знаю. Спросить, вот какая у тебя, гада, в Овсянникове оборона-то? Сколько минометов, сколько орудий, слов нет. Многое любопытно. С кормежкой как там у вас? Сигарет сколько, гады, в день получаете?
7: Сигареты?
6: Че?
7: Сигареты.
6: Ой,
7: бита.
6: Ой, портсигар какой. Смотри. Да убери ваши эти сигаретки по сравнению с нашей Маршанской. Трава. Черт. Вертится в голове какой-то генос и Купфербарт.
7: Купфербарт?
6: Может, Купфербарт?
7: Айн.
6: Не знаешь, да? Черт, плохо в школе немецкий учили. Зубрили стишки какие-то. А вот ты на гражданке, ну, до войны-то сам ты кем был? Арбайтер?
7: Арбайтер.
6: Или Бауэр?
7: О, экла. Nein, ich war Student.
6: Кто?
7: Студент.
6: Студент?
7: Студент, я.
6: Вроде моего ротного, значит. Ротного моего тоже из вуз в армию забрали, когда война с вами, гадами, началась. Студент, грамотный вроде, а пошел с фашистами. В Гитлере, что ли, не разобрался?
7: Ich bin kein Nazi, kein фашист.
6: Ну,
7: man hat mich
6: разболтался.
7: Ich bin gegangen.
6: Сказал бы лучше, куда моего напарника дели, с которым на посту стоял. Шисон, небось. Ну, ты доволен, что в плен-то попал? Что отвоевался? В плену, ясное дело, не малина. Но жить будешь. Ладно, идти нам надо. Отведу тебя к комбату там, там ему все сам расскажешь. Тогда, может, с тобой за Волгу в штаб бригады пошлют. А мне туда попасть очень хотелось бы. Ком?
4: У комбатовского блиндажа сидел на бревнышке, полуразвалясь, капитанов связной. Парень расторопный, но нахальный. Знал его Сашка, из одного дальневосточного полка были. Лицо красное, загорелое, небось, часто на солнышке припухает. Увидев Сашку с немцем, поднялся он лениво, поправил на груди автомат, зевнул, пройдясь небрежным взглядом по немцу, словно видит их каждый день. И резанул.
8: Нельзя к комбату. Больной он сейчас, не в себе. Несчастье у нас вышло.
0: Да ну.
8: Убила вчера Катеньку нашу. Переживает комбат. Понял?
0: Понял, но я ж с немцем. Как ты не видишь-то?
8: Нельзя.
0: Ну что ты заладил? Нельзя, да нельзя. Пойди доложи и все дела.
8: Не велел комбат никого пускать. Понял?
0: Понял.
8: Слышь, переживает.
0: Он, что ли, играет?
8: Ну?
0: Ну, куда мне с фрицем-то? Может, его в бригаду отвезти надо? Так я отведу. Только комбат приказать должен, ты понимаешь?
8: Ты его, что ли, взял-то?
0: А кто же?
8: А кроме тебя народу на передовой нет, что ли? Чудило?
0: Да я самолично. Под конец ротный подмагнул.
8: Герой?
0: Может, и не герой, а повозиться пришлось.
8: А чё это у фрица с носом?
0: А, да это я его. Слабые носы у фрицев.
8: А-ха-ха. Да фриц-то не из здоровых. Такого невелико дело взять.
0: Слышь, иди доложи, а.
8: Ну ладно, так и быть.
6: Ты, немец, не робей. Комбат у нас мировой мужик. В последнее наступление сам ходил. Красиво шел. Понял? Черта ты не понял.
8: Проходите.
6: Ком! Ком!
9: Докладывайте. Докладывайте, я слушаю.
6: Товарищ капитан, сегодня в 5:30 утра немцы открыли сильный минометный огонь. И под его прикрыть.
10: Да потише ты. Чего разорался?
6: Сегодня 5:30 напали на нас немцы. Отбили мы налет. Фрица взяли, ну, правда, своего упустили. Вот рапорт от ротного.
10: Давай.
9: Так. Разини. Своего проморгали. А тут что? Выбили, отбили, в плен взяли.
6: Так точно.
9: А своего упустили.
6: Так точно.
9: Судить буду ротного. Судить. Так, вот ты каков, немец. Толик.
10: Я.
9: Разговорник.
10: Есть.
9: Выйдите отсюда. Оба.
10: Есть, товарищ капитан.
9: Сейчас ты мне все расскажешь, фашист. Все.
4: Сашка вышел из блиндажа, мало сказать, расстроенный, а прямо-таки ошарашенный. Не так все вышло, как думалось.
2: Теперь нам по пяти, теперь погулять. Бай, не боли, головка.
10: Слушай, эй, а? Не говорит твой немец ничего. Ни номера части, ни расположения. Ничего, сволочь, не говорит.
2: Вот гад.
10: Ну ничего, у капитана заговорит. А не расколется, к стенке.
2: Че городишь?
10: Ну а че с ним цацкаться? Раз молчит, туда ему и дорога.
2: А ты бы заговорил, если б в плен попал.
10: Че ты равняешь?
2: Так он тоже, небось, присягу принимал.
10: Кому? Гитлеру, гаду. Ты что-то запутался, герой. Нельзя нас с ними равнять, понял?
2: Вот именно. Если они гады, значит, и мы должны такими быть, так что ли, по-твоему? Листовки наши читал?
10: Нет.
2: А там все сказано. Обеспечена жизнь и возвращение на родину после войны.
10: А, так это если добровольно сдастся и расскажет все.
2: Ну.
10: А этого ж ты в бою взял, и говорить он, гад, ничего не желает.
2: А он и ротному ничего не сказал.
10: Ну?
2: Видать, немец такой.
10: Ха.
2: Как Катеньку-то убила?
10: Ну, как-как. Шла из штаба в блиндаж и убила. У нас здесь тоже потерь хватает.
2: Ну, с нашими-то не сравнить.
10: Да не скажи. Вы сами виноваты. Капитан говорит, окопов вырыть не можете.
2: А тебя б туда. Мы там еле ноги таскаем. Могли бы, не вырыли бы. Может, идти мне можно? Разберетесь тут без меня.
10: Стой. Разобраться разберемся, будь спок. Но не отпускал тебя капитан. Жди. Возможно, какие приказания с тобой твоему ротному отправят.
2: Бай, не вали, головка. Муторно что-то.
9: Ко мне. Немцы в расход.
2: Товарищ капитан. Ты это... Ты говори, а? Ты... Говори, чего комбат-то спрашивает. Убивать тебя будут. Ты понимаешь? Шинсен тебя будут, ты понимаешь? Шинсен!
9: Прекратить, не ломайте комедию, выполняйте приказания.
2: Ты вы чего, мне, товарищ комбат?
9: Вам. Толик.
10: Я.
9: Пойдешь проверишь.
8: Есть, проверить.
2: Товарищ капитан, я обещался ему, то есть я ему листовку нашу показывал. Я ему листовку нашу показывал, там все ведь сказано. Где у тебя листовка? Где папир? Папир, который я тебе дал. А, вот оно. Вот оно, товарищ комбат. Вы ж по-немецки. Читайте, а.
9: У вас вроде сколько было человек?
2: Так, 150 было.
9: А сколько осталось?
2: Осталось 16 осталось.
9: И ты этого гада жалеешь?
2: Я не жалею. Не могу я, товарищ комбат. Ну, не могу я. Слово я ему давал.
9: Да какое ты право имел слово давать? Кому? Фашисту!
2: Так ведь он не фашист. Не фашист он, это ж студент. Студент он. Ну, говори, студент ты или кто, ну?
8: Выпить бы ему перед этим, товарищ капитан.
9: Повторите приказание, боец. Повторите.
2: Есть. Немца в расход.
9: Не слышу.
2: Есть. Немца в расход.
9: О выполнении доложить.
2: О выполнении доложить.
9: Теперь сначала и как следует.
2: Есть немца в расход. О выполнении доложить.
9: Выполняйте.
2: Есть выполнять.
8: Ты чего ломался-то? Из-за этого гада жизни лишиться хотел. Видишь? Не в себе, капитан. Такой он все может. А ты?
2: Не суети. Обещал я жизнь, понимаешь?
8: Да ты что, чокнутый, что ли? Обещал он. Тоже мне командующий нашелся. Кто мы с тобой? Рядовые. Наше дело телячье. Приказали, исполнил, а ты...
2: Не суети, говорю.
8: Ну что, боишься, что ли? Давай я.
2: Не балуй. А то гораздо вы тут. Вот ты бы взял его наперед, а тогда?
8: Я пошутил.
2: Пошел чем.
8: Ладно. Куда поведем?
2: Не знаю.
8: К сараю пойдем. В сторону.
2: Погоди ты, черт. Дай человеку хоть покурить. Курить будешь? Где у тебя сигареты-то? Во. Раухен! Раухен! Слушай, Толь, только ты не мешайся, ладно?
8: Ну а что, я тебе мешаю, что ли? Я приказ получил, проверить?
2: Ну потом проверишь. А я хочу без тебя это дело сделать, ты понимаешь?
8: Понимаю. Мне на это смотреть тоже удовольствия никакого.
2: Ну какое ж удовольствие?
8: Да. Но я приказ получил проверить.
2: Потом. Понимаешь?
8: Понимаю. Эх, Фриц, надо было тебе шпрехан. Понимаешь, Фриц, шпрехан. Ну, а теперь на себя пеняй. Саш, здесь будешь решать-то?
2: Уйди.
8: Ушел.
2: О, какие дела. Теперь нам по пяти. Теперь погулять и бай не боли головка. Теперь погулять и
11: Пот? Пота, ты чего прокерен дыхаемет? Пропаганда.
2: Ты чего?
11: Пропаганда.
2: Что ж ты делаешь, да?
11: Что ты, пропаганда?
2: Да ты что?
11: Нашисток.
2: Ой, Фриц. Приказ же. О, какие дела. Из-за тебя язвы приказ не выполняю. И что мне за это будет, не знаю. Может, комбат в горячах прихлопнет. А может, есть у него такое право? Есть. Война же. Листовку нашу порвал. Пропаганда бормотал. А что я тебе мог сказать, когда из-за комбата вышло, что брехня эта листовка? А правда она, ну понимаешь? Ну правда в ней. Правда. И писалась она людьми повыше этого комбата. Что мне с тобой, зараза, делать только? Не знаю, что...
4: Впервые за всю службу в армии, за месяцы фронта, столкнулись у Сашки в отчаянном противоречии привычка подчиняться беспрекословно и страшное сомнение в справедливости и нужности того, что приказали ему. И еще третье, что сплелось с остальным. Не может он безоружного, да беззащитного убивать. Не может. Остановился Сашка, приставил ногу и немец. Близко стоят друг против дружки. Глянул Сашка на фрица. Больно по сердцу хлестнуло его шедший из пустых, неживых уже глаз немца предсмертная тягомотина. Отвернулся Сашка и обмер. Маячила невдалеке высокая фигура комбата, шедшего ровным, неспешным шагом прямиком к ним. А рядом ординарец Толик, то забегавший поперед капитана, то равнявшийся с ним. Теперь все. Теперь ничего уже не придумаешь.
2: Что стрелять в меня будет? Пусть стреляет, если может. Только я прав. Я, а не он.

0: Немца отвезти в штаб бригады. Я отменяю свое приказание.
1: Есть.
0: Повторите приказание, боец.
1: Есть. Отвезти немца в штаб бригады.
0: Выполняйте.
1: Есть выполнять.
2: Дальневосточная, опора прочная, союз растет.

0: Ты чё? Ты чё? Сынок, да перестань. Да не будут же тебя. Убивать-то не будут. Не понимаешь, да? Ник Шисон, тебя. Не понимаешь? Да жить ты будешь. Ферштейн. Жить будешь.
1: Проснулся. Снова нехороший сон?
0: Да, мать. Попить бы, а?
1: Сейчас подам.
0: Спасибо. На.
1: Что ж опять привиделось-то?
0: Страшные. Человека убиваю.
1: О, Господи. Фрица убиваешь?
0: Его самого, мать.
1: Что ни говори, хоть и война, а грех все-таки. Они, правда, басурманы такое творят, такое. Вот слушай меня.

Побывал у меня, сыночек, побывал. Но такой случай надежи не было. Фронт большущий, а только слышу, стучат. Дневальный у меня был медпункт в избе. Спрашивают, кто ломится, а снаружи слышу голос. Открой, друг, дай свою избу поглядеть. Господи, сын, вот ведь счастье-то привалило. И не подумала, что не на побывку пришел. На войну немец туж к дому подходил. А сын мне говорит, ты, говорит, мать, не переживай. Не могут меня убить, родного дома не должно. И ушел. Целый день бой громыхал, до вечера домучилась, легла, такой озноб поднялся. Думает, не сына ли это озноб, не лежит ли он в поле живой, не замерзший. Как вскочила, полушубок накинула и бегом. Бегу, передо мной все поле снарядами разворочено, и чует мое сердце, что тут он. На поле и все. А сзади кричат, мать, куда ты, вернись, убьют ведь. Я ничего не слышу, я все только бегу. И все говорю, сынок, погоди умирать. Погоди, иду же я к тебе. Много солдатиков попадалось. Над каждым нагнусь, каждого погляжу, чтобы никого не пропустить. И вот уж поле кончается. Вижу, немцы в окопах. А в тронке еще два солдатика лежат. Ползла к одному, повернула, не он, мертвый. Последнего повернула он, сын мой. Лицо-то теплое у него лицо, я его приподняла, потащила, а он от боли, что ли, как-то дрогнул, глаза открыл, узнал меня. «Мама, где мы?» спрашивает. «Тише, тише, говорю, сынок, немцы рядом. Да ты не бойся, я с тобой я». А он, ну, как вырвись, да как запрыгал на одной ноге, глаза безумные, рот открыт, дышит так часто, обессилел, упал, я его подхватила, тащу, тащу. И вот уж 20 метров до наших осталось. Тут немец как начал бить. Лежу я с сыном под минами, пулеметами. Сразу поняла, что не даст ему немец уйти живым с этого места. И ведь не дал.

Пока из санроты в тыл топали, много было у Сашки встреч разных по дороге. Но ту, что в деревне Примухино случилось, помнить долго будет. Может, всю жизнь. Насмотрелись они по пути на многое. Но от людей голодные глаза всегда прятали, потому как просить чего стеснялись. Знали, каково хозяевам каждую ночь постояльцев принимать, каково последним куском делиться. Памятник этим бабам из прифронтовых деревень после войны надо ставить.

0: Опять раненый.
1: Ну, бабоньки, принимайте гостей. Куда нам податься-то? Здравствуйте.
2: Здрасте.
3: Здрасте. У нас тут черед установлен. Кому вас горемычных принимать?
1: Это что, порядок, что ли, установили?
3: Порядок. Вы же нравитесь дом-то попригляднее выбрать. А теперь у нас достатку всех один, правда?
2: Угу.
3: Раньше мужья наши дома были, дома наши разнились, а теперь бабы-работники. И получается сейчас, что одним раненых каждый день принимать, а другим вообще не достается.
1: Вообще не достается, но дела. Ну а сегодня чей черед-то будет?
2: А Степанидин?
4: Мой.
3: Степанид, принимай гостей, ставь к себе на постой.
5: Нет. Этого ясноглазого я к себе возьму.
3: Паш,
4: что? Да что ты, Паша?
6: Меня?
5: Пойдешь, парень?
6: Так с лейтенантом я.
5: Ничего. Он со Степанидой пойдет. Он теперь тебе не начальник.
6: Да не в том дело. Мы вместе идем, понимаешь, с самого фронта.
1: Да иди, Сашок, иди с ней, иди. Она же не зря зовет.
5: А ты заткнись. Раз зову, значит, причина есть, понял?
1: Понял. Понял, ясное дело, как не понять.
6: Ну ладно. Согласный я. Пошли.
4: Ой, Володя, что же ты делаешь?
7: Согласный. У нас на деревне Пашка, поди, первая красавица. Он еще сомневается. Ну, пошли, лейтенант.
3: Пошли, баба. Пошли.
1: Сань, ну я пошел. Только ты смотри. Ты смотри, там не растеряйся.
5: А ты зубы не скаль? На мужиков-то вы уж не похожи. Вам бы только ноги до постели дотянуть. Раз неверно говорю.
1: Да. Это в самую точку.
5: Ну, то-то и оно. Пошли, солдат.
6: Пошли.
8: Вела она его в избу. Показала, где телогрейку повесить, где руки помыть. Сашка присел на скамью, крутить цигарку начал. Спокойно как-то на душе стало. Размяк тот камень тяжелый, что всю дорогу грудь давил. Закурил он, огляделся. Ну, конечно, как и во всех деревенских избах, на стенах фотографии старые висели.
5: Это муж мой, Максим. Финскую взятый. Снимок давний.
6: Лицо-то у Максима с моим схожее.
5: Зовут-то тебя как?
6: Александром.
5: Александром.
6: Александром.
5: Я думал, тебя по-другому кличут.
6: Почему?
5: Так. Ты ешь давай.
6: Угу.
5: С какого ты года?
6: С 19-го.
5: Я думала, постарше ты. Ты мальчишка совсем.
6: А вот сами с какого?
5: А я с 15-го. Ты мне не выкай. Не тетка я тебе.
6: Хорошо, Паша.
5: Что ж вы дети-то такие? Один другого краше. Не кормят вас, что ли, на фронте?
6: Задачу важную выполняли. Может, даже выполнили.
5: Ну, за что выпьем-то?
6: За победу, конечно.
5: Ну, до победы далече. Давай за встречу, за знакомство.
6: Ну, давай.
5: Небось, догадался ты, зачем я тебя позвала?
6: Вроде...
5: Похож ты на Максима, мужа моего. Как глянул, так и ахнул. Надо ж такое одно лицо.
6: Ага.
5: Пропал мой Максим. Там, наверное, в первых боях и сгинул.
6: А может, Паш, а может он в плену?
5: Все может. Так не из таких он.
6: а там из каких-нибудь. Там у нас всяко бывает.
5: Нет, Саша. Чует сердце. Пропал мой Максим. Пропал.
6: Теперь нам попить и... Теперь погулять и... Бай не боли головка, теперь погулять и... А мужа дома нету. Мужа дома нету. Немца у вас, видать, не было?
5: Чуток не дошел.
6: Я и гляжу, еда у тебя больно богатая.
5: Какое тут богатство? Я тебе на печи положу.
6: Куда положишь? Там и лягу.
5: Чего застыл-то? Ложись.
8: Тяжело человеку долго быть обездоменным. Без своего угла, без своих вещей, без людей близких. И прорвало Сашку. Разоткровенничался во всю и про все. Про все стал Паша рассказывать и про Зину не скрыл. Про Зину и старшего лейтенанта. И вспомнилась ему та ночь и услышанный им разговор. Зина.
0: Не надо, Толя.
8: Зина.
0: Ну не надо, ну. Ты понимаешь, Толя, с тобой ходила о Сашке, думала, как он там, будто предаю я его с тобой гуляю. Сейчас с ним буду, а тебе мысли замучают, живой ты или убитый. Ты видишь, как все получилось, такая смута в душе, а что делать, не знаю.
8: Я понимаю, Зина. Поговори ты с ним. Поговори, объясни.
0: Чего я скажу? Ты видел, какой он пришел? В чем только душа держится? Нет, не могу. Не могу.

0: утром, как проснулся, вначале решить не мог, сон ли то был или наяву. А по ее виду и не определишь. Такая же она, как вчера, простая и приветливая. Накрывает на стол завтрак, а внимания на Сашку не обращает.
1: Ты чего, Паш? Чего так смотришь-то?
2: Смотрю. Ты мне сразу понравился. Молодец, что Зину ты не осудил. Правильно.
1: А не виновата она?
2: Не виновата.
1: И нет у меня зла на нее. Война это?
2: Война. Война.
1: Как же теперь быть?
2: Не знаю.
3: Ну чё? Жив мой Сашок-то?
4: Живой, живой. Не съели.
3: Ну, слава.
5: Здравствуй,
3: Богу.
5: Володь.
3: Здорово.
5: Вон выпить тебе оставили.
3: Ну, ты смотри, а Степанида меня этим почему-то не подчивала.
4: Не за что, значит, было. Я б тебе таком зубоскал ни скольчики б не дала.
5: Паша, выпей, Володь, выпей.
3: Спасибо. Ну, за хозяев.
4: Закусывай.
3: О, вкусно, спасибо. Сань, слышь?
1: Ну?
3: Рассказывай.
5: Чего?
3: Как чего? Как спалось?
4: Хорошо спалось. Ты зубы не скаль.
5: Паш.
3: Саня, а может, ты остаться тут решил? Так я могу один до Москвы.
2: 2 недели отдохнешь. Фельдшер есть. Рана перевяжет.
3: А что? Правильно. Что там, если ради меня-то?
5: Паша, идти нам надо.
2: Я дорогу заберу тебя. Заберу дорогу.
3: Приголубила, значит.
5: Не в том дело. Женщина хорошая. Сердечная. Словно из дома ухожу.
0: А дальше так получилось, что дороги у Сашки и Володьки лейтенанта вроде в разные стороны пошли.
6: Ну дела! Ну дела!
3: Что случилось, Володь?
6: Чего случилось? Не дает мне врач санкарты, понял? Не дает. Он мне бумагу выписал в какой-то нейрохирургический госпиталь, где нервы шивает, а то говорит... Отсохнет твоя рука к черту.
5: Так, тут я и смотрю, ты молчишь, а потом все матом да матом. Я из деревни, то отродясь, таких оборотов не слыхал.
6: Так я ж с Мариной рощи, Сань.
5: Что это за роща такая, где все матом кроют?
6: Район в Москве. Ну, приходилось мне там со шпаной водиться. А среди них как... То по заковыристи завернет свой в доску. Не, вообще я сын интеллигентных родителей.
5: Я и вижу. Не идет тебе мат.
6: Знаешь что? Вот о нем без санкарты. Ну ее... Ну, приходилось мне там со шпаной водиться. А среди них как? То по заковыристи завернет свой в доску. Не... Вообще, я сын интеллигентных родителей.
5: Я и вижу. Не идет тебе мат.
6: Знаешь что?

0: горячее больно. Патруль тебя все равно ж возьмет.
1: Прав. Как всегда прав.
0: Раз прав, расставаться давай.
1: Давай. Давай. Целоваться не будем. Не бабы мы.
0: Ну, будь здоров, Володька.
1: Сай, погоди ты. Вот я письмо заготовил. Ну, на случай. Тут все, адрес чин-чинарем. В Москве. К матери моей зайди, а? Передай. Расскажи ей, все расскажи. Все, как было. А помешает, что ты хоть в ящик брось.
0: Сделаю, как надобно. Иди, Володь.
1: Да, да, погоди, Сань, погоди. Вот, ты деньги чего? Возьми.
0: А ну,
1: бери,
0: убери.
1: Бери, бери, они мне ни к чему.
0: Убери, я таких деньжищ отродясь в руках не держу.
1: Да мусор это, их держать не надо. Их тратить надо. Купишь-то 2 буханки хлеба.
0: Ну ладно, иди, Володь.
1: Саня. А мы ведь навсегда расстаемся.
0: Как навсегда? Встретимся еще.
1: Встретимся. Встретимся, Саня. После войны. Если живы будем.
0: Иди, Володь.
1: Саня! Саня! Я в жизни никогда ничего не боялся. Ни трибунала, ни пытка, ничего. А вот швырнул тогда я эту тарелку. Я опомнился, ты понимаешь, меня мать ждет. А я по своей дурости ее встречи лишаю. Саш, я должник твой, на всю жизнь должник. Должник, Саня!
2: Володька!
3: Добрался Сашка на товарняке до Москвы. Узнал там, что его пассажирский пойдет только в середине дня. Времени еще много, можно и передохнуть. Присел в уголочке, задремал с цигаркой потухшей. И вдруг перед ним, словно наяву, Зинино лицо и голос ее ласковый. Родненький. Открыл глаза, а перед ним и впрямь лицо девичье. Да не одно, а 2 сразу. Протер Сашка глаза и видит, склонились над ним 2 девчушки в военной форме. И одна осторожненько так до плеча его дотронулась.
4: Товарищ, товарищ, проснись.
5: Чего?
4: Вы извините, что разбудили, но у нас сейчас поезд отходит.
5: Чего? Где я?
4: На станции. Да вы уж давно спите.
5: Кричал я.
4: Кричали. Вам хлеба не надо?
5: Какого хлеба? Сколько стоит?
4: Да вы что вы, товарищ? Да мы же не продаем. Да вы что? Мобилизованные, мы сейчас из Москвы в часть поедем. Нам наши мамы на дорогу разные продукты собрали. А мы в продпункте еще получили.
6: Ну, думаю, куда нам столько? Видим, вы ранены и решили с вами просто...
4: Да это... Поделиться.
6: Поделиться.
4: Да вы ешьте, ешьте, не стесняйтесь, ешьте. Ешьте, ешьте.
5: Вы что, на войну, что ли?
4: Да.
5: Зачем вы на фронт, девчат? Не надо бы, а?
4: Товарищ. Да вы что? Ну разве можно в тылу сидеть, когда все наши мальчики воюют?
6: Да весь класс.
5: Добровольно.
4: Ну, разумеется. Конечно. Вас что, сильно ранило?
5: Нет. 2 пулями, правда, но кость не задета.
4: Скажите, пожалуйста, а немцев вы видели?
6: Да.
5: Как вас?
4: Да, да что, так близко?
5: Да куда ближе. Дрался я с ним, в плен брал.
4: Ах, так это он вас ранил, да?
5: Нет. В руку это

0: снайпер подцепил.
1: Снайпер.
0: А вот на шапке дырку, видите?
1: Ну,
0: ага. Чуть пониже бы и...
1: Скажите, вот, пожалуйста, только вы правду, обязательно правду. Там страшно?
0: Страшно. Девоньки, там страшно. И не ходите, то есть, я не то, я, вы это, ну, знать вам это надо, чтоб готовы были, но...
1: Но мы не жалеем, правда, Тоня?
2: Разумеется.
1: Пошли, Люк, пошли.
0: Вы куда, девоньки? Что же вы на фронт, а я тут? Как звать-то хоть вас, скажите?
3: Я Тоня!
0: Тоня!
3: Она Люба!
0: Люба!
3: Люба!
0: Запомню я вас, девоньки, на всю жизнь запомню. И там на фронте счастья вам желаю. А знаете, счастье-то какое на фронте?
3: Какое?
0: Живыми надо остаться! Живыми, девоньки! Живыми останьтесь!
4: С Господом людской всплывает в памяти порой отрывки детства, друзья, соседства и облик твой. Сашка сорванец, голубоглазый удалец.
5: Очень прозрачное утро, солнце как будто в тумане.
4: Славный парень Саша, ты помнишь наши встречи в Приморском парке?
6: Что сделали с тобой родники? Что же они сделали, Господи?
4: Ты помнишь теплый вечер, весенний вечер, каштан цветут.
7: Так. Опять в руку. И опять в левую. Обратите внимание, товарищ медсестра, слишком много у нас.
4: Саша, как много в жизни ласки, как незаметно.
8: Домой таким возвращаться. Куда податься после госпиталя?
4: Саша, не дружба наша, приятель мой. Помню о тебе, весели в радости в беде.
6: Две недели отдохнешь. Вечер есть. Рано перевяжь ты.
4: Саша, ты помнишь о нашей встрече в Приморском парке на берегу?
7: Немца отвезти в штаб бригады. Я отменяю свое приказание.

0: Твой прибудет. Да. Собирайся-ка, ну-ка, ну-ка, собирайся.
1: Спасибо, мать. Спасибо.
0: Домой, значит?
1: Домой.
0: Выпало твоей мамаше счастье сына повидать.
1: Да.
0: А там и помирать не страшно.
1: А зачем же помирать? Зачем помирать? Никчемное это дело.
0: А зачем мне без сыновей жить?
2: И поднялся Сашка, вышел на большой перрон, полный разного люда. Тут и военные, конечно, но не так их много. Тут и гражданские, кто в пиджачке, кто в куртке, кто в плащике. И в руках их не оружие, у кого портфели, у кого свертки. У каждого почти свежая газетка торчит в кармане. Тут и женщины, и девушки. О них-то говорить не приходится, красивые все, нарядные. Стучат каблучками по перрону, кто в платьице пестром, кто в кофточке. И кажутся они Сашке праздничными какими-то. Будто из другого мира, им уже забытого, а теперь чудом вернувшегося. Но чем разительнее отличалась эта спокойная, почти мирная Москва от того, что прокрутилось у него сейчас в голове о ржевских многотрудных месяцах, тем яснее и ощутимее становилась для него связь между тем, что делал он там, и тем, что увидел здесь. Тем значительнее виделось ему его дело там, потому что не делай он его, не бейся за каждый клочок земли, не быть Москве такой, какой он ее увидел. И он подтянулся, выпрямил грудь, зашагал по перрону увереннее, не стесняясь уже своего небритого лица, своей оборванной обожженной телогрейки, своей ушанки, простреленной с торчащим клоком ваты, своих разбитых ботинок и заляпанных грязью потерявших цвет обмоток, и даже Катюши своей первобытной, которую вынул сейчас, чтобы выбить искру и прижечь самокрутку.

слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Бринча по ступенькам, избитой японской шашкой, Левинсон вышел во двор. В жаркой белорозовой пене плавало над головой июньское солнце. С той поры, как Левинсон выбран был командиром, никто не мог себе представить его на другом месте. Каждому казалось, что самой отличительной его чертой является именно то, что он командует их отрядом. Он был такой маленький, неказистый на вид. Весь состоял из шапки, рыжей бороды да ичигов выше колен. Но Левинсон знал, что вести за собой других людей можно только указывая им на их слабости и подавляя, пряча от них свои. Поэтому он казался всем человеком особой правильной породы. Левинсон в задумчивости прошелся по саду. В новых данных разведчиков чувствовалось что-то неладное. У Левинсона был особенный нюх по этой части, как у летучей мыши. Неведомыми путями Левинсон пришел вдруг к выводу, что в скором времени отряд разгонят, если к этому не приготовиться заранее. Левинсон окликнул своего помощника.
1: Бакланов!
2: Я!
1: Иди-ка сюда на минутку.
2: Здесь.
1: Дело вот какое. Садись поближе. Думаю, я мало нам одного часового паскотины. Надо конный дозор до самой Крыловки. Ночью особенно. Уж больно беспечны мы стали.
2: А что? Разве тревожнее что? Или что?
1: На войне, милый, всегда тревожно. На войне это не то, что с Марусей насиновали.
2: Ишь ты. Дозорного, я думаю, одного.
1: Одного хватит. Иди. Морозко!
3: Я!
1: Вот пакет. Отвезешь в отряд шалдыбы. На словах передай. Да, впрочем, не надо. Там все написано. Ну, чего ты стоишь?
4: Да, что, товарищ командир, как куда ехать? Сейчас же морозку. Будь то никого другого и в отряде нет.
1: Может быть, мне самому съездить, а?
4: Зачем самому? Народу сколько угодно.
1: Иди. Сдай оружие начхозу, и можешь убираться на все четыре стороны. Мне баламутов не надо.
4: Обожди, обожди! Давай письмо. Уйдите из отряда. Уйдите из отряда мне никак невозможно. А сдать винтовку тем паче. Потому не из-за твоих расчудесных глаз, дружище мой Левинсон, кашицу мы заварили. По-простому тебе скажу, по-шахтерски.
1: То-то и есть. А сначала кабенился, балда.
4: Да я, брат, уж совсем к варюхе в лазарет снарядился. А ты тут со своим пукетом.
1: Гончаренко, иди овес по карауль. Морозко уезжает, а я пойду к себе.
5: Морозко, ты что опять вот ест?
4: Так точно, ваше подрывательское степенство, товарищ Гончаренко.
5: Вольно. Сам таким дураком был. По какому делу посылаю?
4: Да, так, по плевому. Командир промяться велел. Да, а то, говорит, ты еще тут детей нарожаешь.
5: Ой, дурак ты. Ой, дурак ты. Вот трепло, трепло сучанское.
4: Мишка! Сатана. Ух,
5: божья скотинка.
2: Ладный конек, ладный.
5: Ну, жизни не жалко.
2: За жизнью ты лучше накидайся, сгодится. От жеребчик твой на хозяина походит. Так же кривонух и так же хитер и блудлив. А ежели прикинуть, кто с вас умнее, то не тебе на Мишке ездить, а Мишке на тебе. Ей-богу.

0: Морозко рысью выехал за Паскотину. Морозко был шахтер во втором поколении. Дед его еще пахал землю. Отец променял чернозем на уголь. Морозко родился в темном бараке у шахты номер 2, когда сиплый гудок звал на работу утреннюю смену. 12 лет Морозко научился вставать по гудку, катать вагонетки и пить водку. Когда пришло время, Морозко уехал на фронт, попал в кавалерию, 6 раз был ранен, 2 раза контужен. А вернувшись домой, пропьянствовал 2 недели и женился на доброй гулящей откатчице Варе из шахты номер 1. Он все делал необдуманно. Жизнь казалась ему простой, немудрящей, как кругленький муромский огурец сучанских баштанов. В 18 году он, забрав с собой жену, ушел защищать советы. Заросшая проселочная дорога жалась к реке. Морозко выехал на Свиягинский боевой участок. За ярко-зеленым ореховым холмом невидимо притаилась Крыловка. Там стоял отряд Шалдыбы. Странный лопающийся звук трахнул и прокатился за холмом. За ним другой, третий. Морозко ползком забрался на вершину. Справа правильными цепочками, разученно, как на параде, бежали маленькие одинаковые фигурки с желто-зелеными околышками на фуражках. Слева в панике расстроенными кучами метались по златоколосому ячменю люди, отстреливаясь из берданок. Разъяренный Шалдыба, Морозко узнал его по вороному коню, хлестал плеткой во все стороны и не мог удержать людей. В задней кучке бегущих в панике людей, в повязке из платка, бежал прихрамывая сухощавый парнишка. Кучка быстро редела. Парнишка в белой повязке упал. Однако он не был убит. Пытался ползти, протягивая руки. Распластавшись, как птица, Морозко летел по ячменному полю. «Больно, ой, больно!» — стонал раненый, когда ординарец перебрасывал его через седло. Через несколько минут Морозко, поддерживая нож обеими руками, скакал к деревушке, где стоял отряд Левинсона. Раненый лежал без памяти. Ему сделали перевязку. В боковом кармане нашли немного денег, документы, звать Павлом Мечиком. Сказать правду, спасенный не понравился Морозке с первого взгляда. Раненый проявил себя не очень мужественным человеком. Левинсон распорядился ночью отвезти парня в лазарет. Госпиталь стоял на стрелке у слияния 2 ключей. Больных и раненых было немного. Каждое утро, когда их выносили из душного барака, к Мечику подходил светлобородый и тихий старичок в халате, Пика. Он напоминал какую-то очень старую, всеми забытую картину. У древнего поросшего мохом скита сидит над озером светлый и тихий старичок в скуфейке и удит рыбку. Мир, сон, тишина. Не об этом ли тоскует у Мечика душа? Больше всего любил он, когда приходила милосердная сестра Варя. Она обшивала и обмывала весь лазарет. Чувствовалась в ней большая любовь к людям. А к Мечику она относилась особенно нежно и заботливо. Постепенно поправляясь, он начинал смотреть на нее земными глазами.
1: Блудлива она, Варька. Муж ее Морозко в отряде, а она блудит.
2: Скажи, Пика, а чего она такая?
1: А шут ее знает, с чего это она такая ласковая.
2: Ну ладно, ладно, Пика, ты дальше о сыне рассказывай.
1: Да, вот приходит Это он до меня. Я, конечно, сидю на пасеке. Ну, не видались давно, поцеловались. Дело понятное. Только вижу, сумный он что это. Я, говорит, батя, в Читу уезжаю. Почему такое? Да там батя, говорит, Чехословакии объявились. Ну, кто ж говорю, что Чехословакии? Живи здесь. Смотри, благодать-то какая. Верно. На пасеке у меня только что не рай. Березка, знаешь, липа в цвету, пчелки. И что ж ты скажешь? Не остался. Так и не остался. Уехал. Вот теперь и пасеку колчаки разграбили. Сына нема. От жизнь.
0: Я же говорил, что поставили еще одну.
1: Смотри, койку. Доктор Сташинский идет.
0: Ну что, скучно лежать?
2: Да мне что? Поправился и пошел. А вот вам как, доктор? Вечно в лесу.
0: А если надо?
2: Ну это я понимаю. Ну, а разве нельзя было в деревне устроиться? То есть не то, что вам лично, а госпиталь в деревне.
0: Безопаснее здесь. Ну-с, показывайте, как у вас дела. Варя, приготовьте все для перевязки.
3: Сейчас.
0: Ну-с, а вы сами откуда?
2: Я из города.
0: Давно?
2: Да уж недели три.
0: Крызельмана знаете?
2: Немножко знаю.
0: Ага. Ну, как он там, а?
2: Ой-ой-ой-ой.
0: Осторожнее, осторожнее, Варя.
3: А я тихонечко.
0: Вот так, так. Так. Ну-с, вот и хорошо. Три дырки у вас настоящих. А в голову так, царапина. Через месяц заживут, не будь я Сташинский. Ну-с, а еще кого знаете?
2: Вонсика знаю, Ефремова. Гурьева, не того, что в очках, с тем я не знаком, а маленького. Ну...
0: Позвольте, позвольте. Да ведь это же все максималисты. Откуда вы их знаете?
2: Так ведь я все больше с ними.
0: А, хорошее дело. Ну-ну, поправляйтесь.
2: Доктор, куда же вы? Что это с ним? За что же это он так? И никто, ну никто не...
3: Ты что это? Павлуш, что, плохо тебе?
2: Плохо.
3: Ноги болят.
2: Да нет, так себе.
3: Ну, успокойся, Павлуша, поправишься скоро. Уйдешь.
2: Куда ж я уйду? Некуда идти мне.
3: Ну, вот тебе и на. В отряд пойдешь, к Левинсону. Верхом ездить умеешь? Конный отряд наш.
2: Я не умею.
3: Да ничего, научишься. Ты не бойся. Такой красивый, молоденький, а робкой... Робкой ты. У нас шахтеры, свои ребята, можно ладить. Это они на вид злые, палец в рот положи, откусят. А только все это не страшно, видимость одна. Нужно только самому зубы показывать.
2: А ты разве показываешь?
3: Ну, мое дело женское. Мне, может, этого не надо. Я и на любовь возьму. А мужчине без этого нельзя. Только не сможешь ты. Может, я и люблю тебя за это. Не знаю. Да ты ничего, не унывай. А главное, приезжай почаще.
2: Ну, а как же Морозко, а?
3: Ну, а как же твоя на карточке? А ну-ка, покажка. Это кто? Невеста твоя, что ли? С кудряшками.
4: Хороша девка.
3: Ой, Морозко.
4: А ты чего перепугалась? Это я не на тебя, на портрет. Эх, много я баб переменила. Вот портрет.
3: Невеста твоя, что ли? С кудряшками.
4: Хороша девка.
3: Ой, Морозко.
4: А ты чего перепугалась? Это я не на тебя, на портрет. Эх, много я баб переменила. Вот портретов не имею. Может, ты когда подаришь?
3: Ой, ну и напугал. Откуда-то тебе черта потлатого? Это Морозко, муж мой, ну всегда что-нибудь устроит.
4: Да, мы с ним знакомы трошки. Царапнули немного на размяк. Желторотый.
3: Ну, чего не был давно.
4: А ты, небось, соскучилась? Ну, ничего, вот теперь нарадуешься.
3: Да, тебе только и делов.
4: Что-то ты финтишь, девка. То-то мне люди говорят. Влипло, что ли, уже?
3: А ты что, спрос?
4: В кого бы-то желательно узнать? В этого? Маминого, что ли?
3: Ну, а хоть бы и в маминого.
4: Да, он ничего. Чистенький. Ты ему платков на шее. Сопли утирать.
3: Ну, если надо будет, ты нашью. И утру, сама утру. Слышишь? Ну, чего ты храбришься-то? Может, бить будешь? А ну, попробуй, посмотрю я.
4: Да, нет, бить не стану. Ладно уж, живи. Может, барыней будешь?
3: Ну, слушай, обожди, Вань.
4: Да, ну вас.
3: Вань.
4: Понадевали тут шагреневые рубахи и сидят в тылу.
5: А ты что ругаешься? Я бы тебе тоже ответил, если б не был бы тебе обязан на свое несчастье.
4: А, заела? А ты забыл, как я тебя из полумета вытащил? Таскаем мы вас на свою голову. Вот, вот вы где у нас сидите.
5: Да где же у тебя совесть? Доктор, доктор, вы слышите?
4: Вы что кричите? Вот, вот где совесть, вот.
6: Морозко, обожди, письмо захватить.
0: Дорога бежала навстречу, как бесконечная упругая лента. Ветви больно хлестали Морозко по лицу, а он все гнал и гнал очумевшего жеребца, полный неистовой злобы, обиды, мщения. Морозке все казалось, что он недостаточно крепко выразил свое презрение к подобным людям. Он мог бы, например, напомнить Мечику, как тот жадными руками цеплялся за него на ячменном поле, как в обезумевших его глазах бился комнатный страх за свою маленькую жизнь. Тайга расступилась вечерней березовой опушкой, и в рдяные ее просветы прямо в лицо било солнце. Здесь было уютно, прозрачно, весело, так не похоже на людскую суету. Гнев Морозки остыл. За излученной реки у баштанов сельского председателя хамы-репца Морозко придержал коня. Отвязав мешок, он соскочил и, воровато оглянувшись по сторонам, полез по грядам. Лихорадочно разрывая плети, запихивал дыни в мешок. Вдруг из ивняка вылез на берег длиннобородый старик в полотняных штанах. Морозко испуганно вскочил и замер, держась обеими руками за мешок. «Что же ты делаешь?» С обидой и дрожью в голосе сказал Хама Егорыч Ребец, глядя на Морозку невыносимо строгим и скорбным взглядом. Морозка, трусливо вбирая голову в плечи, побежал к лошади. Уже на седле он подумал о том, что нужно было бы, вытряхнув дыни, захватить мешок с собой, чтобы не осталось улик. Но поняв, что теперь уж все равно, пришпорил жеребца и помчался по дороге пыльным сумасшедшим карьерам. Хама Егорыч отправился к Левинсону и изложил свою обиду.

0: Левинсон распорядился, чтобы к вечеру собрался для обсуждения Морозкиного поступка сельский сход вместе с отрядом.
1: Ну что ж, Хамай Горч, маловато народу.
2: Да многих не соберешь сегодня, товарищ Левинсон. На покосе ночуют многие.
3: Осьпу Абрамычу!
4: Осьпу Абрамычу!
3: Здравствуй!
5: Здорово, Хамай Егорыч!
6: Здравствуй!
5: А сход на что в будний день?
6: Что сход-то?
5: Аль срочный что?
2: Да тут дельца одно. На бузил один. Ихний.
5: Ну?
2: Она, как сказать, может и пустяки, а цельная канитель получила.
7: Так как пустой не след бы собирать.
8: Время какое, мужику каждый час дорого.
9: Нет, товарищи, дело не пустое. Речь идет о краже дыни на баштане у товарища Ревца.
5: Ну какая же это кража? Ты бы, Осип Абрамович, прошелся как-нибудь по покосам. Смотрел бы, чем косят люди. Пост целых ни у кого. Хоть бы одну для смеху. Сел латанный. И работа моя та.
2: Да, станет нам от война в копеечку.
5: Японец с третьего дня в сундугу прошел. Пришел, школу занял и сразу по бабам. Рюскобарисня, сю-сю-сю и... Фу, прости,
10: он и до нас дойдет, это как пить.
8: И откуда напасть такая, господи?
10: Да петухов мы тут толочь будем, или что?
11: Стой! Больно! Разойди!
2: Вот и думал с партизанами пришел. Вот и Осип. Начинали мы, что ли?
11: Левинсон, здорово! Что это? Корешок наш набузил. Проучить, проучить, чтоб другим было неповадно.
1: А Морозов-то где? А ну иди-ка сюда.
12: А мне отсюда видать.
11: Нет, ты иди, иди, иди.
1: Твой мешок.
12: Мой.
1: Бакланов, возьми-ка у него Смит.
12: Это как возьми? Стой, стой, стой. А ты мне его давал?
1: Ну, не балуй. Балуй. Не балуй, давай оружие, ну.
12: Вот так-то лучше. Ну, сколько я там дыни этих взял. Ну, что, Хамая, говорит, на самом деле. Ну, сущий же пустяк, на самом деле.
1: Пускай все узнают.
12: Осип Абрамович, ну, пущай отряд. Уж все равно. А мужиков зачем?
1: Я, товарищи, никогда не стал бы отрывать вас от работы, да дело-то у нас общее. Обе стороны затронуты. Ведь в отряде у нас много местных. Как вы решите... Так и будет.
5: Пущай, сучанской дед скажет.
13: Дед Евстафий, высказывай.
5: Вот, высказывай.
12: Говори, говори, говори.
8: Непорядок это. Непорядок. И так их кормим. А воров плодить нам тоже несподручно, да.
7: Кто говорит воров плодить? Только и тут своя мерка нужна. Ведь парень-то, может, шестой год воюет. Так неужто ему и дынькой не побаловаться,
5: а? И что ему шкодить было? Господи, твоя воля. Ну, было бы добро какое.
8: Пущай, сами решаю с председателя. Нечего нам в это дело лезть.
1: Товарищи, товарищи, давайте, товарищи, по очереди. Разом будем говорить, ничего не решим. Ну, кто хочет говорить? Вот ты, дед, хотел, кажется, продолжай.
8: Да ты что говорить-то? Ведь мы так только промеж себя.
11: А ну, Левинсон, дай мне слово.
1: Говори, Дубов.
11: Самим решать. Что, боитесь? Ну, сами и решим. Наш, говоришь, Морозко? Шахтер? Ну, ты нечистая кровь. Не хочешь ты нашим быть. Блудишь? Позоришь ты угольное племя? Ну, ладно, ладно, блуди, блуди. Посмотрим, как без нас-то проживешь. А нам его...
10: Выгнать надо!
0: Смотри, прокидайся!
10: Что?
0: А то! А то! Тише вы, господи!
9: Тише, тише, товарищи, тише! Говорит и Гончаренко.
8: Да ну как нам выгнать его, дурака? Я не в защиту, потому на две стороны тут не вильнешь. Напакостил парень. Сам я с ним каждый день лаюся. Только и парень сказать, боевой не отымешь. Мы с ним весь Уссурийский фронт прошли на передовых. Свой парень не выдаст, не продаст.
10: Свой? А нам он, думаешь, не свой? В одной дыре коптили. Третий месяц под одной шинелкой спит.
8: Так вот я к тому же веду. Бросить еще дело без последствий невозможно, а пронять тоже не резон. Прокидаемся. Мое мнение такое. Спросить его самого.
10: Верно, самого спросить.
2: Правильно, правильно. Пущай сам скажете или сознательно.
10: Говори, говори, как сам-то мыслишь.
12: Ну, разве б я... Братцы, разве б я сделал такое? Ну, дыни эти самые. Сделал, если б подумал, со зла это или как. А то ведь соизмальство это у нас. Все знают. Ну, так вот и я. А как сказал Дубов, что я всех ребят наших, да я же, братцы, да я кровь отдам, пожилки за каждого, а не то, чтобы позор там или как. Ну, как я сам себя накажу? Только разве слово дать могу? Шахтерское. Уж это верно будет, мараться не стану.
9: А если не сдержишь?
12: Сдержу.
9: А если нет?
12: Ну, тогда что хотите, хоть расстреляйте.
9: И расстреляем.
8: Ну и значит, шабаш, амба.
7: Вот и делов-то все.
4: Дело-то пустяковое, а разговоров много.
9: На это мы решим, что ли, товарищи? Предложений не будет?
7: Закрывайте! Вот все!
8: Жрать охота!
9: Нет, обождите.
6: Подожди.
9: С этим вопросом покончено, теперь другой.
2: А что там еще-то?
9: Да думаю я... Нужно нам такую резолюцию принять, чтоб в свободное от военных действий время не собак по улицам гонять, а помогать хозяевам хоть немного.
7: Да не, мы того не требуем.
8: Сексте, слухай лучше. Пущай и вправду поработают. Руки чай не отвалятся.
10: Ну и записывай.
9: Слушай-ка, Майгорч.
2: Слушаю, Вася Абрамович.
9: У меня дело к тебе.
2: Так?
9: С глазу на глаз.
2: Так?
9: Слушай, дорогой, в двухнедельный срок надо собрать по деревне хлеба и насушить пудов 10 сухарей.
2: 10 пудов?
9: Да-да. Только смотри, чтобы никто не знал, зачем сухари, для чего.
2: Ну, это не беспокойся. Все, сделай.
9: Действуй.

0: сырую полночь в начале августа пришла в отряд конная эстафета. Прислал ее старый суховик Автун, начальник штаба партизанских отрядов. Он писал о нападении японцев на Анучино, где были сосредоточены главные партизанские силы, о смертном бое под Извёзкой, о сотнях замученных людей. 4 дня собирал Левинсон сведения. Мысль его работала напряженно и ощупью, будто прислушивалась. Но он по-прежнему спокойно разговаривал с людьми, насмешливо щурил голубые нездешние глаза. Всем своим видом Левинсон как бы показывал людям, что он прекрасно понимает все, что в этом нет ничего необычного или страшного, и что он, Левинсон, давно уже имеет точный, безошибочный план спасения. На самом деле он не только не имел никакого плана, но чувствовал себя растерянным. Он ждал еще вестей из города, куда за неделю до тревожной эстафеты уехал партизан Канунников. Тот вернулся на 5-й день после эстафеты, обросший щетиной, усталый и голодный.
1: Ну что, Канунников, рассказывай.
2: В городе провал, и Крайзельман в тюрьме. На Ольге японский десант. Весь Сучан разгромлен.
3: Так.
2: Японцы в Марьяновке. Осокин с отрядом отступил в Крыловку. Табак дело. Вот тебе 2 письма.
3: Так, это из дому? А это кто писал, Седых?
2: Он.
3: Заметно. У него всегда по разделам. Ты только там среди ребят не болтай насчет десанта и прочего.
2: Плохо, а?
3: Ничего. Из этих 5 пунктов 4 невыполнимы. Эх, плохо без Крайзельмана.
2: Да, плохо.
3: Вот пункт 5. Самое важное, чего нужно добиться сейчас от партизанского командования, это сохранить хотя бы небольшие, но крепкие и дисциплинированные боевые единицы. Позови Бакланова и начхоза иди.
2: Есть.
4: Бакланов! Начхоз! Командиру!
3: Сохранить боевые единицы. Да, от жены. Это от жены потом прочитаю. Сохранить единицы.
5: Звалось Бобрам.
3: А, пришли. Слово за начхозом. Нам придется скоро отсюда уходить. Все ли у вас в порядке?
5: Мне что, за мной дело не станет, я всегда готов. Только вот как мы с овсом, потому в юки рваные, лошади больные, всего овса им никак не поднять.
3: Дуришь.
5: Нет, правда, Осип Абрамович, лучше нам здесь укрепиться.
3: Укрепиться? Здесь? А ты чем думаешь, головой ли?
5: Я...
3: Никаких разговоров. В любой момент быть готовым, ясно? Бакланов, ты проследишь за этим?
6: Есть.
3: Стыдно! Пустяки там, вьюки твои,
5: да,
3: пустяки.
5: Да, конечно, ясно, не в этом суть. Да долго ли тут? Фу, хоть сегодня, в 2 счета.
3: Вот, вот, вот.
5: Ну, я...
3: Уж ладно, ладно, иди, иди. Чтоб в любой момент.
5: Холера двужильная, а?
0: К вечеру Левинсон собрал отрядный совет. К известиям Левинсона отнеслись различно. Дубов весь вечер просидел молча. Видно было, что он заранее согласен с Левинсоном. Особенно возражал против ухода командир 2-го взвода Кубрак. Он был родом из Крыловки и всякий понимал, что в нем говорят крыловские пашни, а не интересы дела. Левинсон кончил работу глубокой ночью. В лампе догорел керосин. Он вспомнил о письме жены и, долив лампу, прочел его. Ничего нового и радостного. Продано все, что можно. Приходится жить за счет рабочего Красного Креста. У детей цинга и малокровие. А через все одна бесконечная забота о нем. Левинсон задумчиво пощипал бороду и стал писать ответ. Постепенно он увлекся и списал 2 листка мелким неразборчивым почерком и в них много было таких слов, о которых никто не мог бы подумать, что они знакомы Левинсону. Потом он вышел во двор, оседлал жеребца и уехал проверять караулы.

0: В отряд Левинсон вернулся почти днем, похудевший, с воспаленными глазами и головой тяжелой от бессонницы. Однако он никому не сказал, что уход из села намечен им на ближайшую ночь.
1: За рекой стреляют! Слышишь? Дубов! А? Что? Слышишь?
2: Что, что? А, да. Буди, Морозко, ребят! Сейчас же крой по всем халупам! Живо! В ружья! Подходим! Беги! Синем! Бежите по хатам! Будите людей!
3: Тревога! Все сюда в полном готове!
1: Дубов! А? Дубов! Твои ребята дома не ночуют!
2: Как?
1: Ну, как? Вечером ушли на гулянку, остались сволочи у девчат.
4: А говоришь, что мы шахтеры, эх, Дубов, Дубов!
2: Что, Кончаренко, опозорили они меня, и себя-то опозорили, и все шахтерское племя. Морозко, ну, что, как?
5: Фу, черт! Собираются понемногу. А Кубрах-то?
2: Ну что, что?
5: Кубрах-то днем уехал с родней прощаться и до сих пор не протрезвился. Стреляли в белый свет, как в копеечку. Никакого неприятеля нет.
2: Не врешь, Морозко.
1: Ну вот.
2: Ох, ты черт. Видно, Левинсон хотел нашу боевую готовность проверить. Эх, не оправдал я доверие командира.
5: Тише! Командир идет! Левинсон!
6: Ряд смирно! Командир говорить будет!
7: Товарищи, мы уходим отсюда. Куда? Этого не стоит говорить. Японские силы, хотя их не нужно преувеличивать, все же такие, что нам лучше укрыться до поры до времени. Это не значит, что мы совсем уходим от опасности. Нет, она постоянно висит над нами, и каждый партизан об этом знает. Оправдываем ли мы свое партизанское звание? Сегодня никак не оправдали. Вот ты, Кубрак.
8: Правильно, товарищ командир, правильно. Все, неужели я такой свинья и подлец?
7: Мы распустились! Что, если бы на самом деле были японцы? Да ведь они передушили бы нас, как цыплят. Срам! Дубову взвод пойдет с обозом. Мирно! Справа по три! Арш!

0: Забравшись в глухое место, Левинсон почти потерял связь с другими отрядами. Вся Улахинская долина была занята неприятелем. В течение нескольких дней отряд метался по многочисленным Улахинским притокам, изнывая в боях и мучительных переходах. Незанятых хуторов оставалось все меньше. Каждая крошка хлеба, овса доставалась с боем. Вновь и вновь расстравлялись раны, не успевшие зажить. Люди черствели, делались суше, молчаливей, злей. Левинсон теперь всегда был на людях, водил их в бой самолично, ел с ними из одного котелка, не спал ночей, проверяя караулы, и был почти единственным человеком, который еще не разучился смеяться. И все же с каждым днем лопались невидимые провода, связывавшие его с партизанским нутром. И чем меньше становилось этих проводов, тем труднее ему было убеждать. Он превращался в силу, стоящую над отрядом. Но он готов был идти и на это. Он был убежден, что сила его правильная. После многоверстного перехода, во время которого отряд питался только попаренными над огнем грибами, Левинсон прорвался в долину Ирохедзы. Наступал вечер, овраги темнели, лошади устало фыркали, туман густел над ключами и медленно полз в долину. Отряд спускался с балки на ночлег. В сырой пугливой тьме копошились лошади и люди.
1: Ну стой! Да стой ты, ну куда ты лезешь?
2: То есть как? Куда?
3: А ты чего встал на дороге?
2: А ты чего в чужой прешься?
3: Да как чужой?
2: Разуй глаза!
3: За правду, кубраки.
4: Да ничего, сейчас отдохнем. Огонек запалим. А ну за хворостом.
1: Да, отдохнули, называется. До деревни не дойдя, стоп. Не емши, не пимши.
5: Вот язви его в свет. Да вы, видать, ничего не кушали, а?
4: Да.
5: Котелок чистый.
1: Тихо, да чего там кушали? Если б продукты хорошие давали, а то черти что дают.
5: А рыбу глушили?
4: Глушили, да лезьте в воду за ней на охоту. Холодная, черт.
1: Стой, брат. А лаврушка на что?
5: И впрямь чего? Лаврушка, полезай!
6: Ну да, все, я заладили одно, лаврушка.
1: Давай, я тебе...
6: А, братцы, я боюсь.
1: Тебе...
6: Ну не давай!
1: Я тебе что говорю? А я говорю, лезь! А я говорю, лезь! Я говорю,
7: Обожди. А почему ты сам не слазишь, Ефимка?
1: Слазь сам. Попробуй.
7: Я-то не полезу, у меня и других дел много. А вот тебе придется. Ну, снимай штаны, вон уж рыба-то уплывает.
1: Ну и пущай уплывает. А я тоже не рыжий.
4: Ну и Марокко с таким народом. Ладно уж, Осип Абрамович, уж я полезу.
0: Вернись, Гончаренко.
7: Полезай ты, Ефим.
1: Ну, сказано, не полезу.
7: Живей.
1: Ну? Сейчас. Ну что, товарищ Левинсон, и прямо сразу за маузер. Ты стоп, вот штанина зацепил. Да штаны сниму, сейчас.
4: Во-во-во, давно бы так.
8: Товарищ командир, к тебе тут спиртонос до Убихинской, Стыркша.
7: А, Стыркша.
9: Здравствуйте.
7: Здравствуй. Тебе чего?
9: Жив еще, Левинсон. Хорошее дело. А тут тебя ищут.
7: Кто ищет?
9: Японцы, колчаки. Кому ты еще нужен?
7: Ну, а вас не найдут.
9: Может, и найдут. Они тоже не дураки. Голова твоя в цене. Приказ есть. За поимку живого или мертвого на крата.
7: Ого. И дорого дают?
9: 500 рублей. С сипирками.
7: Дешевка. Стой, а это что такое? Чья лошадь?
10: Кто за Зючихой ходит?
11: Мечник раненый, что Морозко привез. Эй, мечник, иди-ка к командиру на расправу.
7: Это твоя лошадь?
12: Моя, а что?
7: А ну, расседлай, покажи спину.
12: Сейчас.
7: Ну да, конечно, сбит спина. Или ты думаешь, что на лошади только ездить нужно, а ухаживать, дядя? Взводный, иди сюда. Ты чем смотришь?
13: Ему, дураку, сколько раз говорили.
7: Да, ну, так и знал.
12: Слушайте, товарищ Левинсон, выслушайте меня. Ну, постойте. Вы только не подумайте обо мне, что я скрываю что-нибудь. Я буду с вами откровенным. Мне кажется, что я никуда не годный и никому не нужный партизанный. Честное слово, будет лучше, если вы меня отправите. Но я же на самом деле ничего не умею и ничего не понимаю. Ведь я...

0: кажется, что если бы они попали к Колчаку, они то же самое делали бы у Колчака.
1: Вот тебе и на. Эльберт наговорил. Не проворотишь. Вот ты говоришь, что каждый здесь смотрит только за тем, чтобы набить свое брюхо. А если бы мы попали в Колчаку?
0: Да нет, я же не говорю о вас лично, я...
1: Это все равно. Если бы они попали к Колчаку, то они также исполняли бы то дело, какое было угодно Колчаку. Это же совсем неверно. Каждый человек хочет и есть, и спать, потому что каждый человек слаб. Только под спудом этих маленьких каждодневных потребностей живет в этих людях глубокий инстинкт. Может быть, сами они его и не осознали, но инстинкт этот глубже чувства самосохранения. Может быть, и на смерть они пошли инстинктивно. Они чувствуют, что движение наше непобедимо, неистребимо, оправдано конечной целью, и ведет оно не к разгрому, а к победе. Понял?
0: Понял, товарищ Левинсон.
1: Ну вот. А, идти тебе не, вот глупо, убьют тебя, вот и все. Лучше подумай как следует над тем, что я тебе сказал.
0: Ведь я только об этом и думаю.
1: Ну вот. Ну ничего, скоро всем легче будет. Вот только бы на ту доваку выйти, а там легче. А главное, не считай своих товарищей хуже себя. Ну вот что. Зючуйку свою ты завтра на ночхозу сдашь.
0: Да.
1: А я тебе нивку дам. Знаешь, хорошую лошадь. Сойдет?
0: Сойдет.

0: Левинсон отправил в разведку взводного метелицу, надеясь, прощупав путь, пробраться в долину Тудаваки, богатой лошадьми и хлебом. Он наказал метелице во что бы то ни стало вернуться этой же ночью. Но уже день занялся над тайгой, а взводный не возвращался.
1: Бакланов? Бакланов?
2: А?
1: Слышь, вставай. Метельца не приехал.
2: Метельца?
1: Да.
2: Как не приехал?
1: Не приехал.
2: Да нет, ты, брат, это оставь. Да не может этого быть. Ты надо будить Левинсона.
1: Да.
2: Левинсон, слышь? Метельц все нет.
3: А? Ну и что ж такого? Я так и думал. Конечно, мы встретим его по дороге.
2: А если не встретим?
3: Если не встретим?
4: Дневальный, буди народ.
1: Слушай, Левинсон, да я вперед проеду. А то ведь черт его знает на самом деле.
3: Да-да, езжай.
1: Есть.
5: Вставай! Вставай, даешь деревню!
2: Злые все, жрать хотят.
3: А ты, Бакланыч?
2: Да что я? Обо мне разговору нет. Как ты, так и я. Точно не знаешь.
3: Нет, я знаю.

0: ты, брат, похудел, одна борода осталась.
1: Что случилось с метелицей?
2: Не могу представить себе, что он попал в руки врага.
3: Товарищ Ленинцов, впереди казаки.
2: Много?
3: Человек 50.
2: Пехота?
3: Нет, конные.
2: Так, Кубрак, Дубов, спешится.
3: Ложись.
2: Макланов, скажи, пусть ползут, только пусть не встают.

0: бегут, а то он...
1: Они уже близко. Видишь, Левинсон, впереди это... офицер.
0: Да. Взвод! Пли! Лошадей Бакланов сюда! По коням!
2: Эскадрон смешался. В течение нескольких секунд растерявшиеся люди и лошади, вздымавшиеся на дыбы, бились на одном месте, крича что-то неслышное из-за выстрелов. Некоторые уже мчались прочь, нахлёстывая лошадей. Весь эскадрон ринулся за ними и вскоре скрылся в березовой роще. Партизаны повскакали с мест. Наиболее азартные побежали вдогонку, стреляя на ходу. Бакланов свирепым перекошенным лицом пронесся, откинув руку с шашкой, блестевшей, как слюда. За ним с лязгом и гиком мчался взвод метелицы, ощерившись оружием. Вскоре весь отряд поскакал за ними. Мечик, увлеченный общим потоком, мчался в центре этой лавины. Маленькая бородатая фигурка Левинсона на вороном жеребце, что-то кричавшее и указывавшее шашкой, на одно мгновение мелькнуло перед глазами. Мечик влетел в рощу и чуть не разбился о стволы. В то же мгновение ему показалось, что роща кишит казаками. Он даже вскрикнул и, не помня себя, ринулся обратно. Когда он снова выехал в поле, отряда там не было. В шагах в 200 от него лежал убитый конь со сбившимся седлом. Возле, безнадежно обхватив руками колени, не шевелясь, сидел Морозко. Мечик, стараясь не попасться ему на глаза, сделал большой круг влево. Когда он въехал в село, многие из отряда уже разошлись по квартирам. Левинсон стоял на крыльце в сбившейся шапке, потный и пыльный, отдавая приказания. Варя приехала в село, когда все уже разбрелись по хатам. От ребят она узнала, что Морозко жив, но загулял в дым, по коню поминки справляет. В поисках его она исходила полдеревни. Людям так и не удалось заснуть. Далеко за селом, где стояли часовые, раздалось 3 сигнальных выстрела. Тотчас же в ответ им, прорезая ночную тень и тишь, полилась, завыла волчья пулеметная дробь. В хатах зажигали огни. Дневальный, крича, бегал по улице и стучал в окошко. Пока собирались и строились, стрельба занялась полукругом до самой реки. Загудели бомбометы. Небо стало еще темнее. Бакланов должен был задержать врага до тех пор, пока Левинсон успеет собрать отряд, рассыпанный по всему селу. По направлению стрельбы и по свисту пуль он понял, что неприятель обошел их с левого фланга и, вероятно, вот-вот вступит в село с того конца. Взвод начал отстреливаться. Вдруг от главного тракта со страшным визгом промчалась вражеская конница. Уже не заботясь о том, чтобы задержать неприятеля, Бакланов вместе со взводом, потерявшим человек 10, побежал по направлению к лесу. В лесу было спокойнее и глуше. Левинсон встал в сторонке, чтобы посмотреть, сколько же у него осталось людей. Они проходили мимо него. Эти люди, придавленные, мокрые, злые, тяжело сгибая колени и напряженно всматриваясь в темноту. Под ногами у них хлюпала вода. Иногда лошади проваливались по брюхо. Левинсон, прихрамывая на обе ноги, пошел позади всех. Вдруг отряд остановился.
3: Что там случилось?
4: Трясина! Что?
5: Дальше идти нельзя!
6: Левинсон! Где Левинсон?
3: Кто там расстраивает ряды? Назад!
4: Зовем нас сюда! Теперь выводи!
3: Молчать! Слушать мою команду! Мы будем катить болото! Другого выхода нет!
7: Бакланов, оставь поводырей, иди на подмогу Дубову.
8: Есть.
7: Скажи ему, чтоб прикрывал нас до тех пор, пока не дам приказа отступать. Кубрак!
9: Есть!
7: Выделить 2 человек для связи с Баклановым.
9: Есть!
7: Слушайте все! Привязать лошадей. 2 отделения с Залозняком. Не жалеть шашек. Все остальные в распоряжении Кубрака. Кубрак,
10: за мной!
9: Есть!
2: И притихшие, сбившиеся в кучу массы людей, только что в отчаянии вздымавшие руки, вдруг пришла в нечеловечески быстрые, послушные, яростные движения. Затрещал ольховник под ударами сабель. Люди работали в воде, в грязи, и сквозь разодранные штаны и рубахи проступали их напряженные, сцарапанные в кровь тела. А стрельба подвигалась все ближе и ближе, делалось все слышнее и жарче. Неприятельские пули теперь близко свистели над болотом. Несколько человек было уже ранено. Когда гать была окончена, отряд хлынул на плотину. Последними прошли через гать Левинсон и Гончаренко. Подрывник успел заложить динамитный фугас, и почти в тот момент, как противник достиг переправы, плотина взлетела на воздух. В 5 верстах от того места, где происходила переправа через трясину, был перекинут мост. Там казаки устроили засаду. Отряд Левинсона, ничего не знавший о засаде, вышел на Тудо-Вакский тракт. Бакланов послал в дозор Мечика и Морозку. Мечик плохо понимал, зачем его послали вперед. Но ему велели ехать рысью, и он подчинялся. Морозка ехал в саженях 50 от него. Мечик задремал в седле. Вдруг лошадь испуганно фыркнула. Сонное состояние мгновенно покинуло Мечика, сменившись чувством ни с чем не сравнимого животного ужаса. На дороге в нескольких шагах от него стояли казаки. Кто-то схватил лошадь под усы. Мечик, тихо вскрикнув, соскользнул с седла и, сделав несколько унизительных телодвижений, вдруг стремительно покатился под откос. Онемев от ужаса, он побежал вдоль по оврагу. Морозко, зная, что впереди него едет дозорный Мечик, плохо следил за тем, что творилось вокруг него. И когда внезапно выросли перед ним казаки, он испытал ощущение неслыханного, гнусного предательства, только что совершенного здесь. В нем не зародилась мысль о какой-либо возможности для себя, кроме возможности еще предупредить товарищей об опасности. Он выхватил револьвер и выстрелил 3 раза, как было условлено. В то же мгновение что-то звучно сверкнуло, ахнуло. Мир точно раскололся надвое, и он вместе с лошадью упал в кусты, запрокинув голову.

0: Когда Левинсон услыхал выстрелы и понял их значение, он поднял шашку и помчался вперед на прорыв, чувствуя, что весь отряд должен сейчас скинуться вслед за ним. Когда через несколько минут он оглянулся, люди действительно мчались следом с поднятыми шашками, и лица их горели той подлинной, величайшей страстей, во имя которой сгибли лучшие люди из их отряда. Это было последнее связанное впечатление, какое сохранилось у Левинсона. Когда он очнулся и понял, что стреляют по ним, он понял также, что это стреляют сзади, и что самый страшный момент остался позади. В это время еще два всадника поравнялись с ним. Он узнал Варю и Гончаренко. Левинсон оглянулся. Вся дорога была усеяна конскими людскими трупами. Стрельба понемногу утихла. Партизаны, оставшиеся в живых, один за другим настигали его. Лошади шли шагом. Левинсон ехал немного впереди, задумавшись, опустив голову. Вдруг он круто осадил лошадь.
1: Где Дубов? Гончаренко, где Дубов?
2: Погиб, товарищ Левинсон.
1: Морозко?
2: Пропал без вести.
3: Да не плачь, Варя. Уж чего уж, не плачь уж.
1: Сколько же нас осталось?
3: Эх, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. С тобой, товарищ командир, 19.
1: А Бакланов? Я спрашиваю, где Бакланов?
2: Убили Бакланова.
3: 13, 14, 15, 16, 17, 18. С тобой, товарищ командир, 19.
1: А Бакланов? Я спрашиваю, где Бакланов?
2: Убили Бакланова.
0: 2 Левинсона несколько секунд еще стояли над людьми. Потом он весь как-то опустился и съежился. И все вдруг заметили, что он очень ослаб и постарел. Но он уже не стыдился и не скрывал свои слабости. Он сидел, потупившись, медленно мигая длинными мокрыми ресницами, и слезы катились по его бороде. Люди стали смотреть в сторону, чтоб самим не расстроиться. Левинсон повернул лошадь и тихо поехал вперед. Отряд тронулся следом. Так выехали они из леса, все 19.

Лес распахнулся перед ними совсем неожиданно простором высокого голубого неба и ярко-рыжего скошенного поля, облитого солнцем. На той стороне у вербника, сквозь который синела полноводная речица, красуясь золотистыми шапками жирных стогов и скирд, виднелся ток. Там шла своя веселая, звучная и хлопотливая жизнь. Как маленькие пестрые букашки копошились люди, летали снопы, сухо и четко стучала машина. Из облака блеской половой пыли вырвались возбужденные голоса, сыпался мелкий бисер тонкого девичьего хохота. Левинсон обвел молчаливым, влажным еще взглядом это просторное небо и землю, сулившую хлеб и отдых, этих далеких людей на таку, которых он должен будет сделать вскоре такими же своими, близкими людьми, какими были те 18, что молча ехали следом, и перестал плакать. Нужно было жить и исполнять свои обязанности.

Александр Николаевич Островский. Поздняя любовь. Спектакль Омского академического театра драмы. Часть первая.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите.

0: словно кто калиткой стукнул. Нет, показалось. Очень уж я уши-то насторожила. Экая погодка, в легоньком пальте. Теперь где-то мой сынок любезный погуливает. Ох, детки, детки, горе матушкино. Вон Васька, уж на что гулящий кот, и тот домой пришел. Ой, господи. Пришел? Ой, Людмила Герасимовна. А я и не вижу вас, стою, он дофантазирует тут сама промеж себя.
1: Вы говорите, пришел.
0: Да вы кого ж дожидаетесь-то?
1: Я никого, я просто слышала, вы сказали, пришел.
0: Да, это я так свои мысли выражаю, в голове-то накипит, знаете, он погода, мол, такая, что даже мой Васька домой пришел. Сел на лежанку, да так-то мурлычет, даже захлебывается, а? Очень уж ему сказать-то хочется, что, мол, я дома, не беспокойтесь. Ну, разумеется, погрелся, поел, да опять ушел, мужское дело дома не удержишь. Ну, ты зверь, и тут понимаешь, что надо бы домой побывать, понаведаться. Как, мол, там, а сынок мой Николенька другие сутки пропадает.
2: Как знать, какие дела у него?
0: Да уж, кому и знать, как не мне. Никаких делов у него нет, баклуши бьет.
2: Он адвокатством занимается.
0: Да какое адвокатство? Было время, да прошло.
2: Но он же хлопочет по делам какой-то дамы, Феоксат Антон.
0: Ну, матушка, дама, не рознь ты, погоди, я тебе все скажу. Учился он у меня хорошо, в университете курс кончил. И как на грех, заведись тут эти новые суды. Записался адвокатом. И пошли дела, огребая деньги лопатой. От того от самого, что попал в этот самый денежный купеческий круг. Ну, сами знаете, с волками жить, поволчьи жить. И начал эту самую купеческую жизнь. Что не день в трактире, а ночь в клубе, либо где. Само собой удовольствие. Человек же он горячий. Ну им что? У них карманы толстые. А он барствовал да барствовал. Дела-то между рук шли, да и лень-то. Тут еще адвокатов развелось не из числа. Уж сколько он там не путался, а деньжонки-то все прожил, знакомство растерял. И опять в прежнее бедное положение пришел к матери, значит, от стерляжи ухита на пустые щи. Да привычку к трактирам возымел. Хороший нищим, так по плохим стал шляться. Видя его в таком упадке, начала ему занятия находить. Хочу его свести к одной знакомой даме, а он дичится.
2: Робок должно быть характером.
0: Да ну полно, матушка, что за характер?
2: Да бывают люди робкого характера.
0: Да ну полно, что за характер? Разве у бедного человека бывает характер? Какой-то еще характер нашла.
2: А что же?
0: У бедного человека-то еще характер. Платья нет хорошего, вот и все. Коли у человека одежи нет, вот и робкий характер. Чем бы ему приятный разговор вести, он должен на себя осматриваться, нет ли где изъяна. Он возьмите хоть нас, женщин. А чего хорошая дама в компании развязный разговор имеет?
2: Чего?
0: От того, что все на ней в порядке. Одно к другому пригнато, одно другого не короче, не длиннее. Цвет к цвету подобран, узор под узор подобран, тот у ней душа и растет. А нашему брату высокой компании беда. Лучше, кажется, сквозь землю провалиться, там висит, тут коротко, в другом месте мешков, везде пазухи, как на лешего на тебя смотрят. Потому что не мадамы нам шьют, а мы сами. Не по журналам, а как придется на чертов клин. Сыну-то тоже не француз шил. А лишь Кохлатов из-за Драгомиловской заставы. Так он над фраком год думает. Ходит кругом сукна-то, режет его то с одной, то с другой стороны покроет. Ну и выкроет. Куль, а не фрак. Прежде-то, как деньги были, Николай фронтил. Ну и дико ему теперь в таком-то безобразии. Ломала его, да и сама не рада. Человек он гордый. Не захотел быть хуже других, потому как у нее с утра до ночи франты. Ну и заказал хорошее платье дорогому немцу в долг.
2: Молода она?
0: В паре женщина, тут и беда, как старуха так деньги платила.
2: А она что же?
0: Женщина легкая, избалованная, на красоту свою надеется. Всегда кругом нее молодежь, любит, чтобы ей все угождали. Иной даже за счастье сочтет, чтобы услужить.
2: Так он что ж, даром для нее хлопочет, что ли?
0: Да ну нельзя сказать, что вовсе даром. Да он-то бы, пожалуй. А я с нее снополхора выханжила. Ну и толку. Все деньги, что я взяла с нее, за него все портному-то и отдала, вот тебе и барыш. Мало того, ехать к ней еще извозчика берет, с биржи держит там полдня, чего-нибудь достоит, а чего бьется, так диви бы все, ветер в голове.
2: Ну, может, она ему нравится.
0: Да это срам. Бедному человеку за богатой бабой ухаживает, еще самому тратится. Куда ему? Там такие полковники да гвардейцы, что уж слов-то не найдешь. Глянешь на него только и скажешь, ах ты, боже мой. Чей смеются над нашим-то, да и она поди тоже. Ну посудите сами, подкатит к крысу на паре с пристяжки, таки полковник, брякнет в передней шпорой или саблей, глянет мне воходом в зеркало, тряхнет головой, да прямо к ней в гостиную. Ну она что? Женщина, создание слабое, сосуд скудельный, вскинет на него глазки, точно вареной сделается.
2: Так она вот какая, значит, да?
0: Да, она только с виду великая дама. А как поглядеть поближе, так довольно малодушно. Запутается в долгах да в амурах, но и шлет за мной на картах ей гадать. Мелешь, мелешь ей, а она и плачет, и смеется, как дитя малое.
2: Странно. Я говорю, неужели такая женщина может нравиться?
0: Так ведь Николай горд. Засела в голову, что завоюем умно и мучиться. А может, он из жалости, потому как нельзя и не пожалеть-то ее бедную. Муж у нее такой же путаник был. Мотали да долги делали, друг другу не сказывали. А вот муж умер, и пришлось расплачиваться. Так как бы с умом еще можно было бы жить, а то, говорят, стала векселя зря давать. Подписывать сама не знает, что, а какое состояние было. Эх, как бы в руки. Да вы что в потемках-то?
2: Ничего, так лучше.
0: Ну что ж, посидим, посумерничаем. Подождем Николая. Кто-то пришел. Пойти лампу принести. Ой, Дармидонт Андреевич, это вы?
3: Ясно.
0: А я подумала... А впрочем, я очень рада, а то скучно одной. Ты где был? Я так полагала, что ты дома. Вон, как озяб, захвораешь, смотри.
3: Я брата искал.
0: Нашел?
3: Нашел.
0: Где он?
3: Все там же.
0: Смотри-ка, другой день в трактире. Вот скажите, пожалуйста, на что это похоже?
3: На бильярде играет.
0: Ну, и что ж ты его домой не звал?
3: Звал, да не идет. Пойди, говорит, скажи маменьке, что я совершеннолетний, чтоб не беспокоилась. Домой, говорит, когда мне вздумается, я дорогу и без тебя найду. Провожатых мне не нужно, я не пьяный. Я уж и плакал перед ним. Я говорю, брат, ты вспомни дом, какой ты добычник. Люди, говорю, вон, работы ищут, а ты сам от дела бегаешь. Нынче, вот, два лавочника приходили прошение к мировому писать, а тебя дома нет. Это ты всех отвадишь. А я, говорит, по грошам не люблю собирать, а у меня последний рубль выпросил. Я отдал, брат ведь?
0: Азиат.
3: Да не очень. Я все для дома, а он нет. Я, если когда дров наколоть, что за важность? Сейчас пошел, надел халат, нарубил, да еще мацион. Ведь верно, Людмила Герасимовна?
2: Вы брата любите?
3: Как же-с?
2: Ну так любите больше, вы же хороший человек.
0: Работу пойду возьму. Приходите, поскучаем вместе. Он как перезяб, все не согреешься.
3: Да ничего, маменька. Только в среднем пальце владения не было, а теперь отошло. Я записание.
0: Давай. А я карточки разложу, покуда.
3: Маменька, а вы во мне ничего не замечаете?
0: Нет, а что?
3: Я ведь, маменька, влюблен.
0: Ну что ж, на здоровье.
3: Маменька, серьезно?
0: Да уж, веришь, что не в шутку?
3: Какие шутки, вы погадаете?
0: Ой, давай гадать. Давай, старый да малый, из пустого в порожнее пересыпать.
3: Не смейтесь, маменька, она меня любит.
0: Да, шай, Дармидош. Не из таких-то мужчин, какие женщины любят. Одна только женщина может любить тебя.
3: Какая же?
0: Мать. Для матери чем плохо дитя, тем оно милее.
3: А я чем плох, маменька? Я для дома.
0: Да уж, конечно. Но я же знаю, про кого ты говоришь-то.
3: Да ведь как не знать? Ведь уж одна. Я вот сейчас пришел, она бросилась к двери и говорит, это вы?
0: Да, бросилась, ишь ты. Да только не тебя она ждала. Не брата ли?
3: Невозможно, маменька, помилуйте.
0: Ну, гляди. А похоже дело-то.
3: Меня, маменька, меня. Вот сейчас бы только время узнать, да в самый раз душу-то свою открыть. Действовать?
0: Ну, действуй.
3: А как, маменька, карты, что они мне говорят?
0: Ай, да ну путаница какая-то, не разберу. Он, кажется, купец домой собирается. Пойти велеть ему посвятить.
4: Слушай, ох ты, а ведь мы с тобой старые приятели, боже.
5: Еще бы, сколько лет, Герасим Порфирович, знаешь что, давай-ка мы с тобой теперь выпьем.
4: А я сейчас кучера к Бауру. Нет, Распотопчи, не проси, нет.
5: Ну как, что ты, братец, в самом деле, мне теперь вдруг фантазия. Должен ты уважить.
4: Тебя эта фантазия каждый день приходит. Ты об деле-то чего ты? Завтра ужином утром к маклеру.
5: Да что ты все об деле, да об деле. Я ведь на тебя как на каменную стену. Видишь, я тебя не забыл. Вот где отыскал.
4: Благодарю, благодарю. А куда меня забросил судьба-то? Да дел серьезных почти нет. Скучно без работы.
5: Скучно тебе ничего, ведь чай поди. Голодно.
4: Да, да.
5: Бодрись. Бодрись, Герасим Порфирьевич. А вось с моей легкой ты руки уж ты... Уж ты по знакомству постарайся.
4: Ну что за просьба-то? Я свое дело знаю.
5: Заходи завтра вечерком. Не бойся, не волить не буду, легоньким попочую.
4: Хорошо, хорошо, зайду.
5: Значит, до приятного. До завтра.
4: Да постой! Забыл. Ну, подожди немножко.
5: Что еще?
4: Ну,
5: что
4: так,
5: еще?
4: Забыл тебе расписку дать. Какие документы от тебя принял?
5: Да вот еще не надо.
4: Нет, нельзя. Порядок.
5: Да не надо, чудак. Да, верю.
4: Я тебя не выпущу без этого. Ну что такое?
5: Ну зачем? Зачем только эти прокламации?
4: У меня не пропадут. Я уж теперь осторожен стал.
5: Разве было что?
4: Было. О, был какой случай со мной. Когда Ефимий там и гремел по Москве, выкрал у меня один писарек документ. Да и продал должнику.
5: Велик документы?
4: Да, в 20 тысяч.
5: Что, что?
4: Да, заплатил.
5: Все заплатил?
4: Все заплатил.
5: Как же ты извернулся-то, 20 тысяч?
4: Как? Все свои трудовые денежки отдал. Дом продал. Все продал, что можно продать было. Денег нет. Гнезда нет. Жена так все хворала, а тут умерла. Не перенесла. Доверия лишился. Хотел руки на себя наложить.
5: Полоумный-то что ли?
4: Да будешь тут полоумный-то. Вот так-то раз вечером тоска меня грызет. Хожу по комнате, поглядываю, где петлю-то повесить.
5: На бог с тобой.
4: Заглянул в угол, а там кроватка стояла, дочка спала, там годика два, да, двух лет была тогда. А думаю, а кто ж у ней-то останется? Ты понял, нет?
5: Как не понять, как не понять?
4: Кто у ней-то останется? С тех пор я так молюсь на нее, как на мою спасительную свечка, бы она, ой, брат, ау, брат, вот с тех пор я и осторожен стал. Запираю на ключ ключ у дочери. Все у нее и деньги. Все у нее. Она святая. Ой, святая, говорю. Кроткая сидит, работает, молчит.
5: Замуж бы.
4: Да с чем? Чудной человек, с чем?
5: Ах, ну вот Бог даст, ты мне дела-то на 200 тысяч сделаешь, так уж тогда я...
4: Вот, вот, вот, погоди. Я сейчас тебе расписочку быстренько.
5: Ладно, ладно.
3: Чего-с?
5: Эй, как тебя там, Подписухин, что ли? Поди сюда, подойди поближе.
3: Вы бы поучтивее, коли не знаете человека.
5: Ах, извините, ваше благородие. А ты живи без претензий. Сытее будешь. Подойди, говорю. Денег дам.
3: За что-с?
5: А так за здорово живешь. Держи.
3: Покорно благодарюсь.
5: Ох ты шершавый, не нашей державы.
3: Ну, полно, полно, что вы.
5: Ну что, милый друг, этот самый стряпчий не сфальшивит, если ему документы поверить.
3: Да как можно, что вы?
5: Я бы и хорошему отдал, да спесивы больно все стали. Надо его сударем, благородием звать. Ты же, ежели какую фальшь заметишь, сейчас забеги ко мне, так и так, мол.
3: Уж будьте покойны.
5: Ну, строчи, строчи.
3: Да я уж кончился.
5: Только ты стряпчему-то не ку-ку. Много жалований получаешь?
3: 10 рублей в месяц.
5: Ну что ж, это ничего, это хорошо. Тоже ведь и тебе питаться надо чем-нибудь. Всякий от своих трудов должен.
4: На! Спрячь! Спрячь!
5: Ага. Что это за писарек у тебя такой?
4: Что за писарек? Ничего?
6: глуповат.
7: Плут, я вижу, большой руки.
5: Чё? С ним гляди в оба.
6: Тут у меня тут не болтай, пусто вот.
5: Доглядывай, советую. Ну, гости посидят, да и поедут.
4: Черт, постой.
5: Вот было, чуть не забыл. Ты знаешь, у меня дома есть еще один документ. Уж я его хотел бросить. Да дай, думаю, посоветуюсь, что с ним можно сделать. Все-таки жалко.
6: В чем же дело-то?
5: Знаешь, этот самый документ достался мне по наследству от дяди. Да какой-то он сумнительный. Ну, думаю, и так много досталось. Ах, иди, пропадаю.
6: Идите, на кого документ?
5: На бабу. Есть тут одна вдова, Лебедкина прозывается. Путаная бабенка.
6: Нет, да у нее есть что-то?
5: Ну, как-нибудь. Не, ну, поразмотала, конечно. А все-таки заплатить в силах.
6: Так давай, получи.
5: Получить можно, коль пугнуть.
6: Чем?
5: Документ-то выдан за поручительство мужа. А поручительство-то фальшивое. Муж-то в параличе был, без всякого движения. Как она этот документ-то выдала?
6: Так и пугнуть.
5: Ну, оно и следует. Только обстоятельному-то купцу связываться с бабой. Я тебе все передам, ты как хочешь, вот от своего имени, а мне, чтоб и не путаться.
6: Все, считай, что деньги-то у тебя в кармане.
5: А, получи хоть половину.
6: Все, получу.
5: Не пожалеешь, стало быть?
6: А что плутов-то жалеть?
5: Бабенка-то наоборот, ты не оплела б тебя на старости лет. Заговорит, растаешь.
6: Ну вот еще ты толкует, вот через 2 дня все деньги у тебя.
5: Значит, эту статью из головы вон.
6: Вон.
5: Завтра я тебе документ отдам. Ну, а теперь, по-моему, коль не пить, так самое время спать. Ну, прощай.
6: Прощай.
4: Посветите ему кто-нибудь!
0: Ужинать не прикажете ли?
6: Нет, я нынче ужинать не буду. Ужинайте без меня.
4: Людмила! Людмила!
0: Да?
6: Людмилочка, я нынче ужинать не буду. Вы без меня.
0: Да, пап, я сама хочу нынче подольше посидеть, поработать. Ага. Фелицата Антоновна!
8: Ау!
0: Вы сейчас будете ужинать, никого ждать не будете?
8: Да, ну надо бы подождать.
0: Так я с вами посижу.
9: Герасим Порфирич!
10: Да?
9: Да. А нет ли уж и мне какого деньца за компанию?
10: А, будет. Будет у тебя работа, будет. Повалили дела за меня. Повалили. Ух ты, фортуна улыбается, повезло. Оп, счастье-то повалило.
0: Я рад за тебя, пап.
10: За меня. Да мне уж, Людмила, ничего не надо. Я для тебя живу, дитя мое. Для одной тебя. Ой, Бог даст, будет у нас довольствие. Слышь, в нашем ремесле, коль посчастливится, ну, скоро богатеет. Ты поживешь для себя так. Да еще как поживешь-то. Вот я знаю свою вину. Я загубил твою молодость. Ну вот, я же и поправить хочу свою вину. Все, прощай. Ангел-хранитель. Над тобой,
0: пап. Ай, вот что видеть-то приятное. А у меня сынки.
9: Маменька, а я? Разве я вас не покою? Разве я для дома не родитель?
0: Конечно, ты-то. Да ждать-то от тебя много нечего. А брат вот и с умом, да и не говорит лучше. Замучил мать, я с ним точно с калечищем каким-то. Ну, стучится. Недолго дожидались. Пойти меня пустить, до ворота запереть.
9: И теперь ли начать?
0: Что?
9: Людмила Герасимовна?
0: Да.
9: А вы как о брате понимаете?
0: Я его не знаю совсем.
9: Однако по его поступкам.
0: По каким?
9: Против маменьки.
0: И что же он против нее сделал?
9: В трактире сидит.
0: А может, ему там весело?
9: Мало ли что весело, я так бы и я пошел.
0: Так чего же вы не идете?
9: Нет, я других правил. Для меня дома лучше.
0: Да полно, ну что тут хорошего дома-то? Ну про нас нечего говорить, о мужчине-то особенно молодому.
9: Да, когда он не чувствует.
0: Что? А вы что, вы чувствуете, да?
9: Я-то? Мама! Мама! Маня!
2: Перед Сатаном вышла! Перед Сатаном, да что случилось?
11: Да вот! Чадо-то мое!
2: Подождите, а что с ним?
11: Прислал с мальчиком из трактира. А,
2: прочесть можно?
11: Прочитайте.
2: Маменька, не ждите меня, я заигрался. Со мной неприятный случай, я проигрываю. Мне нужно отдать деньги, а денег у меня нет. Если хотите спасти меня от стыда и оскорблений, пришлите мне с посланным 30 рублей. Я для скорости послал мальчика на извозчике. Если у вас нет, найдите где-нибудь, займите. Или деньги, или вы меня не увидите больше. Деньги пришлите в запечатанном конверте, любящий вас сын Николай.
11: Хороша любовь, нечего сказать, да?
2: Так, и что вы делать хотите?
0: А что я могу сделать? Я где возьму? У меня 10 рублей, то на провизию отложено.
2: А, надо послать.
0: Проиграл, видите, кто заставлял играть? Сидел бы дома, так дело лучше.
2: Мне кажется, об этом сейчас поздно разговаривать.
11: Нет, ну Дима в самом деле нужда, а то проиграл. Крайность-то небольшая.
2: Нет, большая. Вы что, не слышали, что он пишет? Вы меня больше не увидите.
11: Так а мне что делать? Да мне разорваться, что ли? Тиран! Мучитель, господи! Господи, ну за что? Ну за что? Я его не любила!
2: Перецата Антоновна, голубушка, ну, помилуйте, ну к чему сейчас эти разговоры? Мы тут время только теряем, а он там ждет.
0: Ждет он? Варвары такие! Садись, дай подошку! Блин, не могу, пиши ему! Все, потому что маменька тебе деньги присылала, сам должен дом нести, а не из дома тащить последний.
2: Перецата Антоновна, вы что? Вы что, не понимаете, что это, я не знаю, бесчеловечно, в конце концов? Дайте мне конверт. Постойте, напишите только, я сейчас. Вот, возьмите.
11: Да вы что? 50 рублей.
2: А сейчас менять негде, да и некогда.
11: Да не последний ли у вас?
2: Это именно тот случай, когда последний отправляют. Идите.
0: Так ведь он сдачи-то не принесет. Это сколько за эти деньги вам заживать у меня придется?
2: Нисколько, вы свое получите. Я не вам эти деньги даю, с ним считаться и буду. Несите.
11: Господи, да, ангелы небесные, где ж такие родятся? Ну уж я бы... Ой, Дормидоша, иди уж. Пожалуйста, его я сейчас...
2: Я не буду.
0: Дормидоша, иди. Есть же на свете такие добродетельные люди.
9: Как вы нашему семейству-то?
2: Что?
9: Я говорю, какое расположение?
2: Да.
9: Да, конечно, не всякий.
0: Иди, что меня ждут! Да постойте, маменька!
9: Я говорю, конечно, не всякий может чувствовать.
2: Дормидор Данилович, я с ума совсем.
9: Вы вот для брата, а чувствую я. Разве он может?
2: Дормидор Данилович, спокойной ночи.
0: Сыни! Только ждать!
9: Да постойте, маменька! Тут может вся моя судьба! Мешайте тут! Вот, ушла. Ничего. В другой раз, кажется, дело на...

0: Fatti, se sono disagiunto.
1: Да, ключи-то. Прощай, душу. Да, ключи. Пойдешь ты. Документы запирай. Не оставляй. У меня там стояли документы. Я здесь никому не верю.
0: О, гляди, Николай Андреевич пришел.
1: Так правильно, он гляди. Вот ему нужны деньги. Очень нужны. Проиграть до бильярда где-нибудь в кабаке.
0: Папа, тихо, он услышит.
1: Да пусть слышит. Я правду говорю. Бежать бы нам из этого дома. А куда? А ты, ангельская душа, вот должна жить под одной крышей с этим господином. Видеть ты его для него уже есть оскорбление.
0: Оскорбление, иди, опоздаешь, иди.
1: Да и бог с ним. Что тут за церемонии с этим народом? Он неделю гроша не выработает. А каждый месяц сидеть в каком-нибудь кабаке нужны средства. А, кстати, береги документы, пусть освидай ко мне денег на расход.
0: Ой, папа, у меня денег нет.
1: А куда что я делал?
0: Истратила. Папа, что ты смотришь на меня? Что за инквизиция? Хочешь, скажу, куда?
1: Нет, не надо. Все. Я у купца возьму, не беспокойся. Прощай.

0: Ну вот. Спит. Спит, милый мой. Как ему неудобно, бедному. Вот, полюбуйтесь-ка, каково матери-то смотреть. Беспутная голова.
1: А, что? Знакомый голос. Здравствуйте, маменька. Я ваш голос, особенно когда вы бронитесь, из тысячи узнаю.
0: Ты непутевый. Ты с чего выдумал к матери за деньгами присылать? Какие у матери деньги, дели бы на дело, а то...
1: Ну что ж ты, беда. Знаете пословицу? Проиграл, не украл, денег нет, так сам дома. Вот, покорно вас благодарю, одолжили.
0: Да ну и не подходи!
1: Ну, как вам угодно.
0: Это долго будет продолжаться.
1: Что это?
0: Что? Что? Гульба твоя?
1: А, право не знаю, до первого дела иду.
0: Что, бога так не видит, были у тебя дела-то и теперь есть.
1: Это не дела.
0: А что же это, по-твоему?
1: Делишки.
0: Делишки. Ну вот извольте с ним разговаривать, когда он никаких резонов не принимает. Деньги-то все укнул! Домой много перенес, мне кормить вас надо!
2: Александра Антоновна, вы что? Об этом говорить не надо, я прошу вас.
0: Ну, как знаете, только не миллионщики мы постольку-то за раз проматывать. Ой, батюшки, что-то в кухне зашипело, бежать скорее.
1: А позвольте полюбопытствовать. С какой-то стати вы помешали маменьке говорить о деньгах, каким чудом она вас послушалась?
2: Ей нужно было говорить не о деньгах.
1: А о чем же?
2: Ей нужно было пожалеть вас.
1: Пожалеть? То есть как это пожалеть?
2: Пожалеть, что вы тратите свое здоровье и просить вас беречь его.
1: А вы, конечно, стали ей поддакивать.
2: Конечно, я стала бы умолять вас
1: о том. Слишком много чести для меня.
2: И я стала бы умолять вас оставить дурное общество, не тратить
1: дар... И прочее. Конечно, вы же ведете себя, как и подобает, чувствительной особе. Все чувствительные сердца метаются туда с советами, где их не спрашивают. Но, мама, она ведь чувствительностью не отличается. Деликатностью также. Для нее нет страшнее преступления, как истратить последние деньги. И вдруг она замолчала. А я уже заранее запасся терпением на 2 недели. И вдруг вместо обычной рацеи, мод, пьяница растащил дом, я вдруг слышу мораль от посторонних, которым до меня и дела нет. Чудеса какие.
2: Извините.
1: Ничего же, разговаривать, это доставляет вам удовольствие.
2: Для меня всегда большое удовольствие говорить с вами, Николай
1: Андреевич. То есть поучать?
2: Нет.
1: А чего же не поучить, так дешево
2: стоит. Знаете что, Николай Андреевич, я не обиды заслуживаю от вас.
1: А благодарности? Ну, разумеется, как же мне не благодарить вас? Вы считаете меня дураком? Вы мне сообщаете за новость истины, которую каждый 10-летний мальчик знает.
2: Да не то, Николай Андреевич, не то. Я только прошу вас...
1: Простите. Зачем? Вы не знаете меня, моего характера, положения, в котором я нахожусь. Маменька простая женщина, а и та поступила мудро. Она знала, что мне деньги, а не советы нужны, и прислала мне
2: деньги. Да это я вам прислала денег, а не...
1: Вы? Зачем?
2: Не хотела говорить, вы меня сами заставили.
1: А, маменька вас заняла, обещала вам отдать.
2: Нет. Нет.
1: Ну, покорно вас благодарю. Разумеется, я вам эти деньги отдам при первой возможности. Но позвольте вам заметить, вы поступили неосторожно.
2: Да, может быть.
1: Я могу вам не заплатить, а вы не так богаты, чтобы бросать по 50 рублей.
2: А я об этом не думала. Я думала, что вам деньги нужны. Вот и все, Николай Андреевич.
1: Позвольте вам удивляться.
2: Чему? Чему удивляться, Николай Андреевич? Мы живем с вами в одном доме. Я кроме вас практически никого не вижу. Вы имеете столько достоинств.
1: Это... Боже мой. Зачем все это, Людмила Герасимовна? Кажется, я вам повода-то не подавал.
2: Постойте, Николай Андреевич, как же? Подали. Ну, помните, месяц тому назад мы с вами стояли вот у этого окна, вы поцеловали мою руку и сказали, что вы бы умерли от счастья, если вас полюбила такая женщина, как я.
1: Ну, так это же слова, это фраза, та же шутка.
2: Подождите, как шутка? А почему же вы сразу не сказали, что вы шутите? А ваши слезы на глазах, если слезы обман, притворство, то уж не шутка, нет?
1: Простите, простите, я не шутил.
2: Николай Андреевич, не надо. Знаете что, Николай Андреевич? Я прожила свою молодость без любви. С одной только какой-то надеждой, я не знаю, потребностью любить. А ведь я женщина, любовь для меня все, любовь мое право, в конце концов. Но представьте, что я поборола свою природу, была спокойна, счастлива, по-своему. Ваш только один намек на любовь, он же поднял в душе мои какие-то мечты, надежды, я не знаю, просто жажду любви. Вы понимаете, что это поздняя, быть может, последняя любовь, а вы что, вы так шутите над ней, да?
1: Но я способен погубить вас, загубить вашу жизнь.
2: А на что мне она? Губите.
1: Слишком мало себя цените.
2: Да, может быть.
1: Мил.
2: Да?
1: Но я способен погубить вас, загубить вашу жизнь.
2: А на что мне она? Губите.
1: Слишком мало себя цените.
2: Да, может быть.
1: Ангел мой. Людмила Герасимовна, я вас разочарую. Спасти меня невозможно, я затянулся очень глубоко, вы только себя погубите, а потому посторонитесь с моей дороги. Ни спокойного счастья, ни такой женщины, как вы, я не стою желать, не смею. Мне нужно другое.
2: Что другое?
1: Стыдно вам сказать.
2: Ну, если стыдно сказать, значит стыдно и желать, и делать.
1: Ах, устал.
2: Вы отдохните.
1: Да, надо отдохнуть, денька два дома посидеть.
2: Николай Андреевич, это что у вас?
1: Осторожно.
2: Зачем вам пистолет?
1: Осторожнее, он заряжен.
2: Как заряжен?
1: Да я его купил так, по случаю. Деньги оставались, все равно, думаю, промотаю. Это вещь полезная.
2: Николай Андреевич, знаете что, вы отдайте его мне. Я запру его у себя. Если вам понадобится, вы мне скажете.
1: А, пожалуй, заприте. А то глядишь, и чего доброго, вот толков-то наделаю. Не влюблен ли безнадежно, казенные деньги не растратил ли, как будто нет причин проще.
2: Какие же?
1: Жить незачем, Людмила Герасимовна, как хочется жить, так нельзя, а как можно, так не хочется. Скверно жить, да вы заприте лучше.
2: Знаете что, Николай Андреевич, за мою откровенность, будьте и вы со мной откровенны.
1: Пожалуй, только не сейчас.

0: как не кстати-то все это. Не в том я сейчас положении, чтоб в эти сентиментальности путаться. А впрочем... Впрочем, беда небольшая. Все-таки как-то теплее, когда тебя кто-нибудь любит.
1: Не умеет она прислать, ты лакей, да пошлёт так мать ей с собачьей рысью побежит, а то нужно ей сам ехать.
2: Да ведь я не знаю, у кого быть-то, как не ей, посмотрите.
1: Что за чудо, и то ведь она, видно дело, какое спешное.
0: Вы ли меня спросите, скажете, дома нет.
1: Ах ты, аристократ, видно дело, ты лентяга, видно у ней получше тебя-то есть. Бежать, встретить, ой, ой, мамочка, я мамочка. Какими судьбами? Ай, кому молиться ты прикажешь?
3: А это кто у тебя?
1: Сынок, матушка.
3: Что, вы тоже адвокат?
2: Нет, я так.
1: Куда ему так? По домашней части. Ну, чего толчешься? Давай бегом наверх. Иди,
3: давай, давай, давай, душа моя, давай, скорее, скорее.
4: А чего, матушка, скорее-то? Чаю, что ли, прикажете?
3: Да какого чаю? Да ты мне карточки. Ну.
1: Только там мигом, матушка. Давай, давай, давай. Карты всегда при мне. Как солдат с ружьем, так и я с ними.
3: Ну, слышь, душа.
1: По какой части? По Амурной, что ли?
3: Да по ней, смотри. Ну.
1: Ага. Все на того же, Трифонова?
3: Да на того же, на Трифонова. Вот только выколи ему булавкой глаза.
1: Ишь ты! Вот тебе! Негоднику!
3: Ну, ну.
1: Так.
3: Ну что там, что-то, душа моя, ну смотри же, ну.
1: Матушка, авантаж.
3: Да какой от него авантаж? Он другую неделю глаз не кажет, а ты мне авантаж.
1: Ну, придет.
3: Я у него держалась, он не выдержала, к тебе бросилась.
1: Да,
3: ну, погляди, погляди.
1: Он придет.
3: Ну, я прошу тебя, займись этим делом, ну, займись. Ну, вот чего? Посмотри, вот чего вот эта дама рядом с ним вот тут делает, а? Вот за нее-то ему глаза и выколоть.
1: Ты же не греши, она в стороне. Ты же видишь, он от нее отвернулся.
3: Да верно ли, а?
1: Ты ни собаку не веришь. Я тебе не угадывала. Все, как скажу, бывало, вечером жди, так и тут, как тут, ты с радостью.
3: Ну, все, верю тебе,
1: Ну, ладно,
3: чуть не забыла. Еще раз ложи.
1: Чего, на даму тебе?
3: На меня.
1: Давай. Давай, давай, на даму. Ну, дело что ли какое?
3: Да ты давай, гляди хорошенько, ну.
1: Ага. Так я вижу, дело денежное.
3: Ну?
1: Ну?
3: Ну и погляди там что, платить мне или нет?
1: Ха. Да, пожалуйста, шли заплатить.
3: Ой, там
1: да, где? Если по видимости так выходит, я что?
3: Не хочется платить, да? Ой, дело-то к зиме, а зимой сама знаешь, какие у меня расходы.
1: Да,
3: вот и на вечера новости из-за границы получу скоро. Он одни перчатки разорял.
1: Можно,
3: не хочется платить.
1: Да, конечно.
3: Ой, к зиме добрые люди занимают, а ты плати. Очень весело платить. Да. Мне самой деньги нужны. Вон, вот смотри, вот шляпка, ну что, ну ничего особенного, да? А с меня за нее взяли, знаешь, сколько? Ой, что и не выговоришь. Ну и хорошо.
1: Хорошему все хорошо. А на волка, как ты начинаешь, все будет.
3: Как не хочется.
1: Ой, да ты должна, что ли?
3: Да разумеется, должна. Когда я не должна, то бываю.
1: А кому?
3: Купцу дородному. Я у его дяди занимала-то. А этому по наследству досталось. Ну, тот-то был учтивый, подождал бы. А этот, мужик серый.
1: И что? И льготы не дают?
3: Не дает. Я к нему заезжала сегодня утром, ну, чтобы переписать документ. А он мне говорит, вы, говорит, сударыня, мне ничего не должны. Я, говорит, ваше заемное письмо передал Стряпчеву Маргаритову. Вот с ним и извольте считаться. Видимое дело с меня взыскать хочет.
1: Маргаритову.
3: Маргаритову.
5: Да он у меня вот, в этих комнатах живет.
3: Кто? Маргаритов?
5: Да.
3: Ну и что, и каков он?
5: Да, Ефил.
3: Что, не уступит?
5: О, не зерна макового.
3: Ой. А чтоб ему на сделочку-то пойти, а? Ну, взял бы с меня половину, а за хлопоты я бы ему 1000 рублей бы дала.
5: Не, заикнуться-то не даст. Честность-то больно. Не, кстати, я давила его, а велика ли половина-то?
3: 6000.
5: Ишь ты, кабы руки подошли, украл документ для тебя.
3: Укради, укради, голубушка, ну смерть, как не хочется платить, укради, а?
5: Украдет же не он, за 7 замков запирает.
1: Еще он дочка у него тут живет. Барышня тонкая. Но при всем при том, кажется, с Николаем амурничает.
3: Да ты мне прямо говори, что? Любовница, что ли, она его, да?
1: Да нет. Девушка скромная, уж что, влюблена как кошка, так это правда.
3: Подожди. О, мне хорошая мысль в голову пришла. Ой, слушай, а может, мое дело-то и поправится? А нельзя ли его видеть, а?

0: покататься и приглашаю вас с собой.
1: Кажется, у вас в провожатых недостатка нет.
0: Ну, положим, это мой каприз.
1: Ну ничего, с каприз приласкать человека. Завтра каприз прогнать. Как хотите, а при всей любви к вам стараюсь быть подальше от ваших капризов.
0: Постойте, да вы не знаете женщин. Их капризами нужно уметь пользоваться. Постойте же, да куда же вы? Ну, женщины без капризы способны на многое.
1: Я не Дон Жуан.
0: Мне все же Дон Жуан. Иногда нравятся идеалисты, мечтатели. А говорят, в Стрелине зимний сад хорош.
1: Да, говорят.
0: Ой, надо бы съездить.
1: Приезжайте.
0: Так Стрелин трактир как-то неудобно одно.
1: А вдвоем с молодым мужчиной?
0: Тоже неудобно. Но я всегда из двух зол выбираю то, которое мне приятнее. Посидеть под пальмой. Да, кстати, пообедать тоже можно. Да вы не бойтесь, я вас обратно привезу. Я вашей матушке обещала чай приехать пить. Ну же.

0: мой друг. Так бывает грустно жить на свете.
1: Ну, вам еще можно жить, а вот мне...
0: Как? Вы что, тоже несчастны? Побежите от женщины. Да кто же может так утешить, как женщина? Дайте мне вашу руку. Ну, дайте мне руку, руку. Ну, что вы? Ах, мой милый друг, вы не представляете, как тяжело жить женщине без опоры, без руководителя. Вы ничего не знаете. Я так несчастна. Вы же меня совсем не знаете. Вы же ничего не знаете, друг мой.
1: Видно, мне придется вас утешать, а не вам меня.
0: Ах, мой друг. Ой.
1: Людмила Герасимовна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: А это у меня только на одну минуту. Я сейчас развеселюсь. Лиза там дома. Я еду. Ага. Я твоего сына беру с собой.
3: Ой, да берите, пока в удовольствие. Чего он там, ты не видал?
0: Мы в парк едем.
3: Разгуляйтесь, чего на месте-то сидеть. Да, еще мысли в голову палят. А что за охота думать? Нам не книжки сочинять, а дома-то вред бывает.
0: Где же вы,
3: да,
0: дома,
3: где там наш кавалер?
0: Так, кстати, мы приедем к тебе чай пить.
3: Ой, да милости прошу.
0: О, вот и мой милый кавалер. Ну, прощайте. Ну, идемте же.

0: Людмила Герасимовна, не прикажете ли чего папеньке сказать? Я иду, он мне велел в окружной суд приходить.
1: Нет, ничего.
0: Людмила Герасимовна, видите?
1: Что?
0: Брат-то вон, точно барон какой, развалился в коляске. Вот стыда-то у человека нет, ему бы скрываться. Ух, покатили.
1: От кого скрываться?
0: От добрых людей. Ну и от кредиторов, конечно. Ведь его на цугундер, Людмила Герасимовна. Завтра в яму опустят.
1: Постойте, в какую яму? Вы что?
0: К Воскресенским воротам за долги. Беспременно ему сидеть и долго сидеть. Я и сам и исполнительный лист видел, и кормовые представлены. Только маменьке не сказываю, что ее беспокоить. Да и по делам ему, Людмила Герасимовна.

Конечно, конечно, братству жаль, но мы станем с вами навещать его, Людмила Герасимовна. Все-таки брат, калачиков ему будем носить, так ведь, Людмила Герасимовна? Чего вы? Маменька! Мама! Людмила Герасимовна умирает!

Вы слушали первую часть спектакля Омского академического театра драмы «Поздняя любовь» по пьесе Александра Николаевича Островского. Действующие лица и исполнители. Филицата Антоновна Шаблова, хозяйка небольшого деревянного дома. Татьяна Филоненко. Герасим Порфирич Маргаритов, адвокат. Евгений Смирнов. Людмила, его дочь. Анна Хадюн. Дормидонт, младший сын Шабловой. Егор Уланов. Ануфрий Потапыч Дороднов, купец. Вячеслав Малинин. Николай Андреевич Шаблов, старший сын Шабловой. Руслан Шапорин. Варвара Харитоновна Лебедкина, вдова. Илона Бродская. Спектакль записан в рамках проекта «Россия на бис».

Александр Николаевич Островский. Поздняя любовь. Спектакль Омского академического театра драмы.

0: Красина. Самовар-то весь выкипел. Видишь, закатились. Да и то сказать, куда им торопиться-то. Сидят, едят стерляди, да шампанское пьют. Что уж и говорить. Варвара Харитонна пожить умеет. Со вкусом женщина. Ну, а моему-то это на руку. Замашки-баски, деньжонок нет. А с ней-то и в коляске проедется, и сигару выкурит, развалясь, будто и в самом деле помещик. Ох, а вот и они. Катят.
1: Фелиса Антоновна, знаете что? Вы сделайте одолжение. Когда эта дама уедет, вы мне скажите, хорошо? Мне с Николаем Андреевичем поговорить нужно, а я отдохну, пойду. Устала сегодня. Много ходила.
0: Ну, матушка Варвара Каритановна, опять я вас вижу по два раза на день, это счастье. И самовар-то точно знает, для кого поставлен, надселся кипевший.
1: Пей сама, я пила уж.
2: Ну уж нельзя, хоть одну чашечку.
1: Погоди, погоди, Фелиса Антоновна, душа моя, погоди. У нас интересный, серьезный разговор.
0: Ну ладно, может, после выпьешь, я подожду.
3: Людмила Герасимовна дома?
0: Да дома ничего, она отдохнуть легла.
3: Во всяком случае, разговаривайте потише.
1: А я тебя на твоего сына? Жалуюсь. Вот он может мне помочь, а не хочет.
2: Ты чего, это, Николай? Ты меня не стыди перед благодетельницей. Мы для Варвары Харитоновны все должны, как рабы, не разбирая.
3: Хорошо, маменька, хорошо.
2: Да докажись.
3: Тише.
2: Докажись, заставь на меня человека убить для нее справить.
1: Что, чтоб мама не может. Что ты такое говоришь? Ну, шучу я.
2: Какие шутки? Он такой уродился, ничего для дома. У нас матушка у бедных людей, кто в дом несет, тот и родитель.
3: Сначала нужно честно добыть, а потом уже и в дом нести.
2: Ой, да нет-то мне ничего противнее твоей философии. Когда твоей чести дождешься? А есть-то всякий день хочется. Так что честно или нечестно, в дом ты тащить обязан.
1: Все, полно тебе. Оставь нас на минуту. Нам поговорить.
2: Фух. Ой.

0: плохо пообедали же мы.
1: А вы не засните?
0: Не мудрено.
1: Ну? Ну же, ну, друг мой. Ну, говорите же. Ну, говорите же, проснитесь вы, ну.
2: Мой вам совет. Привозите деньги. Нынче же привозите, другого вам ничего не
1: оставит. Вот так совет. Вдруг взять и столько отдать.
2: Сейчас деньги, сейчас. Только тогда я своим влиянием обещаю спасти вас от уголовного суда. Вы сами говорили, поручительство фальшивое.
1: Разумеется, говорила. Так если бы я попросила мужа, он бы мне никогда не отказал. Значит, это все равно.
2: Да ведь вы не просили, подпись-то не его.
1: Боже мой, ну какой-то вы странный. Как он мог подписать, если он был в параличии?
2: Это подлог, за это
1: значит, что... Да ладно, кстати, знаю я, что это очень нехорошо. Не надо меня пугать, я знаю.
2: Значит так. Привозите деньги. Нет, тогда станьте под какие угодно проценты. И поверьте, вы, я вам предлагаю самое лучшее, что только возможно.
1: Это не самое лучшее. Вы меня не любите. Оттого так и говорите. Я поверить не могу, чтобы нельзя было уговорить тряпчего, обмануть этого дородного. Ну, взял бы с меня половину, а за хлопоты вы разделитесь с ним потом пополам.
2: Слушайте, как вы хотите, чтобы я к честному человеку обратился с подобным предложением? Как он на меня посмотрит? Что мне скажет прямо в глаза?
1: Ну тогда сделайте то, что я вам сказала.
2: Невозможно.
1: Это почему невозможно? Вы же мне сами говорили. Она вас любит ужасно. Ну а чего не сделаешь для того, кого любишь?
2: Это чистое сознание.
1: И прекрасно. Тем легче обмануть. Тогда деньги ваши, мой друг. Деньги хорошие, большие, не лишние для вас.
2: Да не искушайте вы меня деньгами. Да пожалейте вы меня. Меня завтра в яму посадят за долги. Мне ожидает срам и унижение. Да пощадите вы.
1: Это же средство, лучшее средство.
2: Есть и другое.
1: Так это лучшее средство, я вам...
2: То еще лучше, я скорее себе пулю в лоб.
1: Господи, что же мне делать? Что же мне делать? Куда мне идти? Мне никто не поверит. Господи, ну где мне взять деньги? Где? Кого мне прийти? Мне никто не даст. Кто мне поверит?
0: Слезы тут не помогут, тут нужно действовать. У вас есть ценные вещи? Бриллианты?
1: Да, разумеется, есть. И даже очень много.
0: Вот и прекрасно. Нужно их заложить в опекунский совет.
1: Да-да-да. Правильно. Заложить в опекунский совет, да? Конечно, заложить. Но я не знаю, как это делать.
0: Я вам помогу. Завтра пораньше поедем вместе.
1: Господи, благодарю вас. Вы мой истинный друг. Вы мой истинный. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо, друг мой. Вот видите, как все просто, как все легко сделалось. Видите, как все просто.
0: В чем дело?
1: Ой, друг мой.
0: Чему вы смеетесь?
1: Вы что? Вы действительно считаете, что можно такой женщине, как я, советовать заложить свои вещи, свои бриллианты? Вы еще слишком молоды. Вы что? Вы думаете, у меня таких денег нет? Да я вам такую сумму через час доставлю.
0: Так а в чем же дело,
1: я не понимаю? В том, что хоть этот долг и не очень важен для меня, но я просто не хочу его платить. 12 тысяч для кого бы то ни было составляют расчет. И вот мне хотелось посмотреть, а стоите ли вы той любви, которой так долго и упорно добиваетесь.
0: Так это совсем меняет дело, об этом стоит подумать.
1: А вы еще хотите думать? Вот. Перед вами стоит то, чего вы так долго и упорно добивались. Я не знаю, любите ли вы меня, но я знаю, наверное, что вы самолюбивы. Удовлетворение самолюбия.
0: Ах, черт возьми, вы меня сводите с ума.
1: Да я вас на ум навожу. Получить большие деньги. Пользоваться расположением женщины, известной в обществе. Возбуждать ревность, зависть. Ну, ради этого можно кое-чем пожертвовать, а? Вы очень умны, вы очень милы, но все-таки вы...
0: Ничтожество.
1: Тише, тише, я вам скажу помягче. Вы не из тех мужчин, которые могут быть опасны для нас. Вы не станете преследовать. Вы не имеете средств, чтобы преследовать. Вас нужно самой разыскивать в этом захолустье. Оцените же это.
0: Ценю.
1: До завтра времени много? Я привезу на всякий случай все деньги и посмотрю, любите ли вы меня. Позволили вам поцеловать меня. Сюда. Прощайте. Прощайте. Прощайте.
3: Фелисата Антоновна, я еду.
4: Ой, совсем ног, малышка, ты совсем ног. Ну что ж, так мало по постели. Прощайте.
1: Подожди, дружка моя, подожди. А может быть, сбудется то, что ты мне напророчила, а вдруг придет, так что я должна быть дома. В таком случае задерживайся.
4: Подождите.
3: Ну где же там мой милый кавалер? Вот и мой милый кавалер.
1: Ну давайте, прикладывайтесь, ну. Ну уже, ну, целуйте.
3: А, прощайте.
1: А, да. Ты забеги ко мне как-нибудь. На, вот, это тебе.
3: Левая, правая.
4: Людмила Герасимовна! Людмила Герасимовна!
5: Да?
4: Вот вам и Николай. Вы его видеть хотели? Ну, больно тебе счастье. От женщин отбоя нет. Вот жизнь на тебе пришла.
5: Не мешаю я вам, нет?
0: А, нет, нисколько.
5: А вы как будто взволнованы, может, ожидаете чего-нибудь нехорошего?
0: Вы знаете? Скажите, вы знаете?
5: Да, знаю.
0: Ну и хорошо. Оправдываться не нужно.
5: Оправдываться не нужно, но мне нужно подробно знать о вашем настоящем положении.
0: Извольте.
5: Только ради бога не скрывайте ничего.
0: Вы просите меня ничего не скрывать? А вся беда моя в том, что я должен много.
5: Так, мне только и нужно знать, кого вы задолжали, как, сколько.
0: А вот когда я был маленьким Жюль Фавром и воображал, что я первый адвокат на Москве, я зажил широко. После студенческого-то безденежья 1000-3-4 в кармане, голова-то и закружилась. Обеды, кутежи, да я обленился шибко. А к концу года оказалось, что долгов, хотя небольших, предостаточно, а денег нет. Вот тут-то я и сделал непростительную глупость.
5: Что сделали?
0: Занял денег под большие проценты. Роздал все мелкие долги, зажил опять широко. Все мне казалось, получу большой процесс, а дальше уж просто процесса большого я не получил, деньги кончились, а долг как петля на шее. Вот и вся моя нехитрая история.
5: Так, и сколько вы должны?
0: 3000.
5: И в виду у вас ничего нет? И вам остается только...
0: Сесть в тюрьму, как голова горит.
5: Погодите, я сейчас одеколон принесу.

0: Кому вы должны?
1: Ох, Господи, да на что вам знать?
0: Говорите мне нужно, кому?
1: Есть такой ростовщик, известный всей Москве.
0: Так, подождите меня минутку, я только оденусь.
1: Да куда же вы?
0: Николай Андреевич, вы знаете, что вы говорите мне быстренько адрес, фамилию, что там, я не знаю. Я
1: что?
0: Пойду, буду умоляться, буду плакать перед ним,
1: чтобы... Останьтесь, это бесполезно, останьтесь.
0: Вам, Николай!
1: Останьтесь. Ничто не поможет.

0: же надо спасать вас, я не знаю.
1: Никак нельзя. Я сделал глупость, которую уже ничем нельзя поправить. Нет, то есть можно.
0: Как? Говорите.
1: Чтобы выпутаться из этого дела, я должен сделать...
0: Что? Что сделать?
1: А как мне хорошо.
0: И мне хорошо.
2: Ловко, брат. Людмила Герасимовна, я от вашего папеньки. Вот, приказали вам отдать, чтоб говорить сейчас в портфель и на ключ.
0: Очень хорошо. Больше ничего?
2: Ничего-с. Но каково доверие мне-то? Тебе, говорит, я поверю, ты-то не то, что брат.
3: Он так сказал.
4: Не сердитесь, Николай Андреевич.
2: Брату твоему, говорит, гроша не поверю, а тебе могу.
3: Пошел вон.
2: Чего ты? Я к Людмиле Герасимовне с благородными намерениями, не то, что ты. Людмила Герасимовна, мне с вами надо серьезно поговорить. Очень серьезно
4: поняла,
2: поговорить.
4: Очень хорошо, только не теперь.
2: Вон! Пусти
4: ко мне!
2: Пойди вон, говорит! Господи!
4: Что ты знаешь? Не надо!
2: Ты погляди, что у нас еще будет с Людмилой Герасимовной!
0: Николай Андреевич, вы сказали, что есть средства.
3: Да, есть.
0: Какое?
3: Чтобы выпутаться из этого дела, я должен сделать преступление.
0: Как преступление? Да вы что?
3: Вы просили меня сказать правду. Я вам говорю правду.
0: Так, так, так, так, так. Николай Андреевич, знаете что? Пускай. Если это необходимо, давайте я. Прикажите мне, что нужно сделать.
3: Украсть.
0: Ой, нет. Воровство это так гнусно и гадко.
3: Да, некрасиво.
0: Некрасиво, некрасиво, вы правы. А впрочем... Я ваша сообщница, я на все готова. Что украсть и у кого? Говорите.
3: У вашего отца.
0: Что? Вы что, смеетесь надо мной? У него же нечего красть.
3: Заемное письмо. Той самой женщины, которую вы сегодня видели. Оно передано вашему отцу. Ей платить всех денег не хочется. Она обещала мне половину, если я его украду.

0: И что же, этих денег достаточно, чтобы вас... Чтобы вы...
1: Даже слишком. Ну что, успокойтесь, Людмила Герасимовна. Что вам понапрасну страдать? Предоставьте меня моей судьбе. Да, вот что, возвратите мне мой револьвер.
0: Револьвер? Револьвер нет! Вы нельзя револьвер!

0: Вот. Возьмите.
1: Что это? Заемное письмо Лебедки. Ну что вы, я не могу принять от вас этой жертвы.
0: Возьмите, Николай Андреевич, и пусть оно у вас будет. Делайте с ним что хотите.
1: Невозможно, невозможно.
0: А я говорю, ваша воля, берите.

0: сгорели совсем дрова, да? Закрывать-то в ту шпору. Ой, угару б не было. Ой, ну так голова-то своя, а за дрова деньги плачены. Чего тепло зря на ветер допускать? Ой, погодить. Какой ты еще бог не знает. О, какая-то женщина. Да вроде как незнакомая. Переть пойти. Карете-то ездить в вашу сторону неловко.
1: Да вы что?
0: Тут сейчас явится любопытный. Кто приехал? Да зачем? Да откуда? Прислуга болтлива. А я не хочу, чтобы кто-то знал, что я была у тебя сегодня, поняла?
1: Нет, нет, никто не узнает. Проходи.
0: Стряпчий дом.
1: Что, батюшка?
0: Я говорю, стряпчий дом.
1: Нет, я тоже узнал за руку.
0: А дочь его?
1: Она не выйдет сюда. Что ей тут делать? Мы только по вечерам здесь вместе работаем, чтобы врозь лишние свечи не жечь. А так-то целый день в своей комнате сидит. Да она чуть-чуть либо больна, либо расстроена. Ой, тебе чего нужно-то, моя дорогая?
0: Николай Андреевич.
1: Сейчас покричу.
0: Давай, давай, душа моя.
1: А когда стряпчий придет, я тебя спрячу.

0: Ну, где же?
1: Принесли деньги.
0: Да, принесла.
1: Все?
0: Все. А что же здесь нужно?
1: Конечно, а вы нас нужны здесь.
0: Дайте же. Вот. Вот. Вот этой любви, вот этой страсти можно поверить.
1: И наградить?
0: Да, да, разумеется. Николай Андреевич, вы стоите этого, стоите. Но... Что делать, если сердце занято?
1: Да, но кроме сердца ваше.
0: Ну, нельзя же им располагать по произволу. Деньги, вы хотите сказать? Деньги я дам, но только не вдруг. Подождите немного, я сама нуждаюсь.
1: Ну, позвольте. Я дело сделал. У вас в руках ценный документ.
0: Да, Николай Андреевич.
1: А у меня ничего, не только обещание. Вы меня обманываете?
0: Нет, я все сделаю, как обещала, Николай Андреевич. Но только не сейчас. Подождите немного, а?
1: Возвратите мне мой документ.
0: Вы что? Вы что, меня за дурочку принимаете, да? Или вы сами слишком хитрые?
2: Я людей покричу, вас обыщут, я не выпущу вас отсюда.
0: Слушайте, Николай Андреевич, вы меня ужасно перепугали, а? А что, если бы я была женщина нервная? Хорошо еще, что у меня есть характер, и я никогда не теряю присутствие духа. Вот и теперь я поступлю очень ловко и осмотрительно. Вот, смотрите.
2: Да вы что делаете?
0: Вот видите, посмотрите, посмотрите, как быстро сгорели все строчки. Посмотрите, не осталось и следа. Надо же, и даже пепел улетел в трубу. И меня винить совершенно не в чем. Я ни в чем не виновата. Виновата, все чужими руками.
1: Разговаривайте, я вас слушаю.
0: А что вы на меня так презрительно смотрите, а? Вы что, разве лучше? Конечно, конечно, я предлагала деньги. Но ведь нужно было, чтобы нашелся такой молодой человек, который бы согласился на этот подвиг, а? Да, когда все на свете покупается и продается, поневоле соблазнишься. Я себя, как вам угодно, виновата не считаю. Да я живу хоть и открыто, но окружена все людьми более или менее порядочными. Да мне бы такое в голову не пришло, Николай Андреевич. Это же надо было, чтобы в нашем обществе появился такой молодой человек, такой любезный, такой милый, такой обязательный, который бы согласился, разумеется, за деньги.
2: Ну, довольно уже.
1: Вы поговорили? Дайте и мне поговорить чуть-чуть. Вы, доверяя мне это дело, желали испытать, стою ли я любви вашей. Но поверьте, что и я, доверяясь вам, желал испытать, стоите ли вы моей.
0: И оказалось, что не стою. Как жаль. Ну что делать? На всех не угодишь. А впрочем, вам легко утешиться. Вас любит девушка, которая обладает всеми и теми качествами, которые нужны для вас. С ней вы можете быть счастливы.
1: Уж постараюсь.
0: Ну и пожалуйста, я независтлива. Спрячь, матушка, идет.
3: Я его не дай.
0: Ой, голубушка, слушай, спрячь меня, покуда. А потом, когда он придет, ты меня выпроводи.
3: Хорошо. Я тебя задним крыльцом выведу.
0: Да, слушай, я запомни, ты меня не видела, я здесь не была.
3: Нет, нет, нет, не видала, матушка, глаза не видала, уж не знаю, зачем тебе это нужно, хоть побожиться не видала.
0: Карету-то я свою оставила близёхонько, ну, пойду погуляю немножко, минут 10, а потом подъеду, вот тут, как будто бы я взаправду и приехала.
3: Хорошо, делай, что хочешь, твори, что только твоей душе угодно, наше дело потрафлять тебе.
1: Как это все тонко, хитро.
0: А нам, женщинам, нельзя жить без хитростей.
3: Вот правда-то твоя! Вот слова-то твои справедливые. Схитришь, да солжешь. Только и поживешь в свое удовольствие.
0: Пойдем уже, пойдем, голубушка. Да, скажи своему сыну, что я перед ним в долгу-то не осталась.
3: За мной и говорить не хочу, разве он смеет сомневаться?
1: Присесть за дело. С одной только доверенности 7 копий писать. Хоть бы помог, что ли, в самом деле.
2: Я наверху займусь. Людмила Герасимовна выйдет, кликни меня.
4: Хорошо, кликну. Как же дожидайся.

0: Устал, да.
1: Ты пиши, пошли, пиши, брат, пиши. А я что-то устал. Стар становлюсь, эх. Теперь мне только бодрость и нужна. Повалили дела, повалили процессы. Вчера у Дородного был на вечеринке. Собралась эта пьющая компания. Все тузы замотали меня совсем. У того дела, у другого тяжба, у третьего иск. А, покажи нам свою честность, так мы тебя озолотим. Честность. Да и честней вас всех. Ах, теперь бы только 2-3 дела хорошеньких сделать. А деньги-то лопаты, лопаты и гриби. А Людмилочка не выходила еще?
2: Не выходилась.
1: Принесла мне давеча стакан чая, отдала ключи от комода, сама ушла и не поговорила со мной. Уж здорова ли?
2: Не знаю.
1: Ну ты пиши, пиши, пиши. Я только портфель возьму. Да с тобой рядом подсяду. Пишешь, да довольно грамотно. Но врешь так, что просто руки разведешь.
2: Врать я здоров, Герасим Порфирьевич, но без умыслу, от мечты.
1: Без умыслу третьего дня написал место департамент фиксатуар. Да еще лоб так выл.
2: Да это я зариться думал, чтоб волосы крепче держались. Вот фиксатуар-то в уме
1: я уже. Это департамент, а не фиксатуар. Чуть к фиксатуру. Как мы зачем фиксатуар-то? Не. Докажи нам свою честность. Дармидон, ты их. Много ли у нас документов? Ну, посмотри по списку.
2: 16. А 17-й я вчера принес.
1: Я говорю, с вами приходите ко мне честно стучиться. Я говорю, сами народ обманываете. 4, 5, 6, 7, 8, 14, 16. А где 17-й?
2: Поищите.
1: Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Нет, 17-го. Ну-ка, подай сюда список.
2: Извольте. Да уж все тут, ошиблись, обсчитались.
1: Заемного письма Лебедкиной нет.
2: Тут?
1: Да нет, говорят тебе.
2: Тут?
1: Да нет, смотри сам.
2: Может быть. Да не может быть, вы отдали мне. Велели домой снести. Я отдал Людмиле Герасимовне. Говорю, говорю, положите в портфель. Значит, оно в портфеле? Хоть убейте. Что? Что вы так смотрите? Что вы так страшно на меня смотрите?
1: Ты разбойник.
2: Ну нет, Герасим Порфирьевич.
1: Кто из вас бегал к Лебедкиной? Или она сама была здесь? Да говори же ты!
2: Вчера была, даже 2 раза была.
1: Ты разбойник.
2: Вы за что обижаете?
1: Продали.
2: Да возможно ли продать, коли я его Людмиле Герасимовне не отдал? Ну, не в портфеле, так у них.
1: А ну позови ее ко мне.
2: Людмила Герасимовна, можно?
1: Да постучи хорошенько, ну...

0: Убита Герасим Порфирьевич. Убита с бездвижения.
1: Ой, как вы меня напугали, вы что?
2: А зачем у вас на столике возле кровати пистолет?
1: Я нынче ночью не спала, вот сейчас прилегла и прям уснула.
3: Ах ты глупец-то какой! Это глупец ты! Что ты со мной делаешь-то?
4: Вы спросите, что со мной было. У меня до сих пор сердце, как овечий хвост, дрожит.
3: Ты садись, пиши. Да не наври с перепута.
4: Я буду так стараться, что на удивление.
3: Людмила, отдал он тебе заемное письмо Лебедкиной?
1: Да, пап, отдал.
4: А что, говорил я вам?
3: Ну, извини, брат, ты, ладно. Ну, теперь-то я спокоен. Ты пиши домой. Так оно у тебя?
1: Нет, пап, у меня его нет.
3: А где же оно?
1: Отдала.
3: Как отдала? Кому? Кому? Зачем?
1: Так нужно было, пап. Я не могла иначе поступить.
3: Как не могла? Я ничего не понимаю.
1: Не могла, пап. Так было нужно.
4: Эх, брат. Мучил ты нас. Мало тебе было. Погубить ты нас захотел совсем.
3: Так это он?
1: Да, он.
3: О, тогда... Нищий, презренный старичишка. Был я беден, был я жалок. Но тогда была у меня дочь, теперь ее нет.
1: Ты что, отказываешься от меня, папка?
3: Нет, прости меня, я сам не знаю, что говорю-то. Неужели я тебя оставлю ему?
1: Пап, я прошу тебя, не надо.
3: Вору, пьянице!
4: Молчи, старик.
3: Чужим горем живет он! Чужими слезами! Мать, брат в поте лица работают, а он пропивает их копейки. А что ему делать за чужие слез? Ему веселье нужно. Пойди ко мне, уйдем от них.
4: Да ничего я у вас не брал.
3: Ко мне, Людмила.
4: Вот ваша дочь. Вот ваш документ. Вы не умеете ценить благородство в людях. И не стоите того, чтобы с вами поступали честно. Но зачем мне нужен был этот документ, я вам не скажу. Положим, мне нужна была с него копия.
3: Извини, брат. Ну, брат, извини. Я горяч. Да ведь и здесь страна такая, что по неволе подумаешь.
4: Прощайте.
1: А куда же вы, Николай Андреевич?
5: Ой, Варвара Харитоновна Лебедкина подъехали. Встречать бегу.
3: Вот, кстати, не заставила тебя ждать.
6: Головушка.
7: Мне нужно видеть адвоката Маргаритова.
6: Вот он, матушка.
7: Вы адвокат Маргаритов.
3: К вашим услугам, сударыня, коллежский асессор Герасим Порфирьевич Маргаритов. Прошу покорно
7: садиться. О, не беспокойтесь, не беспокойтесь. Вам передано заемное письмо, выданное мною купцу Дородному.
3: Так. Точно, сударыня.
7: Я желаю заплатить деньги.
3: Ой, прекрасно делаете, сударыня. Ну, пожалуйте.
7: Что?
3: Деньги?
7: О, так вы покажите мне сначала письмо. Я отдам деньги только тому, у кого будет письмо. А без документа я не отдам денег ни за что.
3: Совершенно справедливо. Пожалуйте деньги. Тогда и документ получите.
7: Ой, боже мой, вы что, смеетесь сомневаться? Да, пожалуйста, вот. Вот. Деньги. Ага. Покажите мне документ.
3: Ну, уж это порядок такой. Извольте. Это ваша подпись, сударыня? Вы ее признаете?
7: Позвольте.
3: Это, можете не признать подпись, если вам угодно.
7: Да нет, это моя рука.
3: Вот. В таком случае я перечту деньги и сделаю на документе надпись.
4: А это значит, что я давеча был умнее вас. Я вам отдал только копию. Вам бы посмотреть хорошенько.
7: Ах, вот оно что.
4: Не станете ли упрекать меня?
7: Нет.
3: Вот.
7: Не стану.
3: Вот, сударыня, вам документ, а мне деньги. Людмила, я вчера просил у Дородного денег на расходы. Так он мне сказал, получи с госпожи Лебедкиной, так половина твоя, вот тебе... Людмила, половина.
1: Мне.
3: Тебе. Бери, не бойся, это твое приданное.
1: То есть это деньги не мои? Их нужно будет отдать?
8: Так, глупенько. Ну, разумеется, отдать. Жениху.
1: Николай Андреевич, возьмите, это вам.
9: Что ты делаешь?
1: Ты сам сказал, нужно будет отдать. Это его задаток. Он хочет быть твоим помощником.
4: Только с одним условием. Передоверьте мне все дела. Вы уже старый человек, вам пора заканчивать свою карьеру, а мне надо начинать.
1: Тебе надо отдохнуть, папка.
5: Ну вот, Дормидош, а ты говорила, она тебя любит.
8: Ничего, маменька, пущай. Я, маменька, деток его нянчить буду.
5: Что, матушка? Как это правда сказали? Пришлось тебе заплатить.
7: А, что я займу или страчу, я никогда о том не жалею. Да и чего жалеть-то? Как бы свои, а то я эти-то тоже заняла. Да это все пустяки. Душа моя, у меня к тебе серьезный разговор, ты мне погадай.
5: А, это опять на Трифонова?
7: Да ну его, надоел. Совет вам да любовь. Идем, что же?
5: Ты мне скажи.
10: Армидонт, пиши от меня доверенность на имя Николая Шаблова.
4: Шаблова?
10: Да только не ври.
8: В аккурате сделаю. А вы не сомневайтесь, у нас все честно и благородно.

0: Вы слушали вторую, заключительную часть спектакля Омского академического театра драмы «Поздняя любовь» по пьесе Александра Николаевича Островского. Режиссер-постановщик Георгий Цхвирава. Режиссер радиоверсии Максим Осипов. Звукорежиссер Дмитрий Трухан. Продюсер Марина Богдасарян. Руководитель проекта Вячеслав Умановский. Действующие лица и исполнители. Филицата Антоновна Шаблова, хозяйка небольшого деревянного дома. Татьяна Филоненко. Герасим Порфирич Маргаритов, адвокат. Евгений Смирнов. Людмила, его дочь. Анна Хадюн. Дармидонт, младший сын Шабловой. Егор Уланов. Ануфрий Потапыч Дороднов, купец. Вячеслав Малинин. Николай Андреевич Шаблов, старший сын Шабловой. Руслан Шапорин. Варвара Харитоновна Лебедкина, вдова. Илона Бродская. Особая благодарность Союзу театральных деятелей и лично председателю СТД Александру Калягину. Спектакль записан в рамках проекта «Россия на бис».
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Александр Грин. «Рука».

0: окнами вагона третьего класса моросил тусклый серенький дождь, и в запотелых дребезжащих стеклах окон зелень березовых рощиц, плывущих мимо в тревожном полусвете раннего утра, казалась серой и хмурой. Струились линейки телеграфных проволок, то поднимаясь, то падая вниз, медленными ритмическими взмахами. Сонный и сосредоточенный, Костров провожал взглядом их черные линии, изредка закрывая глаза и стараясь определить в это время по стуку рельсов, когда нужно взглянуть снова, так, чтобы белые чашечки изоляторов пришлись как раз против окна. После бессонной, неуютно проведенной ночи это доставляло некоторое развлечение. Забыться он старался от самой Твери, но безуспешно. Хлопали двери, и тогда струйки ночного холода ползли за шею, раздражая, как прикосновение холодных пальцев. Или в тот момент, когда Костров начинал засыпать, шел кто-нибудь из кондукторов, задевал ноги Кострова и уходил, тяжело стуча сапогами. А за ним убегала и легкая, вспугнутая дрема. Кроме этого, бессонное настроение, овладевшее Костровым, поддерживалось и росло в нем той смутной, тревожной боязнью не уснуть, которая с каждым звуком, с каждым движением тела усиливается все больше, пугая бессилием человеческой воли и досадным сознанием зависимости от внешних и чуждых причин. Он долго ворочался, курил, считал до ста, с раздражением замечая, что это еще более сердит и волнует его.
1: Да, уснуть в эту ночь — вещь немыслимая.
0: Неизбежность, сознанная им, несколько успокоила расходившиеся нервы. Поднявшись со скамьи, он сел у окна и, глядя в холодную темноту ночи, стал курить папиросу за папиросой, тщательно отгоняя дым от женщины, лежавшей против него. Когда она села в вагон, Костров не заметил. Должно быть, в то время, когда неверный капризный сон на мгновение приникал к его изголовью, чтобы затем снова растаять в певучем стуке и ропоте вагонных колес.
1: Она лежит, плотно укрытая шалью, в спокойном крепком сне. Милая и грациозная, как молодая кошечка. Лицо и фигура ее дышат нежной детской доверчивостью существа юного в жизни, телом и духом. От сонных движений слегка растрепались темные пушистые волосы, закрывая змейками прядей висок с прозрачной голубоватой жилкой на нем и маленькое раскрасневшееся ушко. Грудь дышит ровно и глубоко, а руки, сложенные вместе, лежат под щекой на белой кружевной наволочке высокой пышной подушки.
0: Костров некоторое время с завистью и уважением смотрел на человека, сумевшего так безмятежно забыться в сутолоке и неудобствах третьего класса. Папиросу он держал правой рукой, а левой настойчиво отгонял дым, ползущий мутными струйками к тонкому чистому профилю маленькой девушки, лежащей перед ним. Что она девушка, Костров решил сразу, и перестал думать об этом. Она спала. Спала крепко, но дым от папиросы мог потревожить ее и разбудить, поэтому, не решаясь с одной стороны лишить себя удовольствия, а с другой причинить неприятность юному существу, Костров, торопливо и сильно затягиваясь, дососал папиросу, потушил ее и бросил на пол. Вагон, стремительно раскачиваясь, несся вперед. Дребезжали стекла, дождь барабанил в железо крыши, но кругом, в красноватой полутьме грязного помещения, спали все, кроме Кострова. Спал толстый купец в шерстяном английском жилете и сапогах бутылками. Спал, свернувшись калачиком, железнодорожный чиновник, отчего зеленые канты его тужурки казались ненужными, бесполезными украшениями. Спала женщина в ситцевом платке с корзиной под головой. Спала девушка.
1: Спит и не знает, что я на нее смотрю. Вот ведь штука. Было бы странно и сложно, если бы в городе, в шаблоне и устойчивости человеческих отношений, около спящей незнакомой женщины очутился бодрствующий незнакомый ей мужчина. И, сидя в двух шагах расстояния, пристально смотрел в лицо спящей.
0: Но здесь, в дороге, теплое, немного сентиментальное чувство к молодому сну девушки-полуребенка, такое естественное, несмотря на искусственно созданную близость, казалось Кострову только хорошим и нежащим.
1: Молодой сильный мужчина непременно воспрепятствует всему, что могло бы нарушить покой женщины, уже в силу того только, что она спит, а он нет.
0: И сознание этого, логичное в данном положении, тоже было приятно Кострову. Тем более приятно, что девушка симпатична и привлекательна. Он ласково усмехнулся и закинул ногу на ногу, стараясь не ударить сапогом о скамейку. Тяжелевшие полузакрытые глаза его с удовольствием отдыхали на мягких линиях маленького сонного тела, такого милого и спокойного в стремительном шуме ночного поезда. Одинокий и полусонный, Костров размечтался о том, что он женат и едет с молодой женой в далекое путешествие.
1: Жена. Вот эта самая девушка. Она тихо спит, счастливая близостью любимого человека. Пройдет минута, две. В сонных движениях раскроется ее шея, шаль будет скользить все ниже, на пол, открывая ночной свежести шею и грудь. А я подойду и, тихо стараясь не разбудить ее, подниму шаль и снова укутаю милое спящее существо. Греюсь сам от заботы и нежных ласковых движений своей души. А когда она проснется, открывая сперва один, потом другой глаз, солнечный свет ударит в них и засмеется в глазах добрых, знающих меня, верных мне.
0: Девушка спала, изредка шевеля губами, пухлыми и влажными, как росистые бутоны. взгляд Кострова остановился на них, и что-то детское усмехнулось в нем, как струна, задетая веселой рукой. Глубоко вздохнув и поджимая ноги, пассажирка выпростала одну руку из-под щеки, и она, медленно скользнув по краю скамейки, тяжело свесилась вниз. Бессознательно избегая неловкого положения, рука согнулась в локте, но усилие было слабо, и, уступая тяжести, она снова упала в воздух. Так повторилось несколько раз. Но сон был, очевидно, слишком крепок, чтобы девушка могла проснуться немедленно и освободить руку. Костров с жалостью следил за беспомощными, сонными движениями соседки.
1: Пройдет минута, две, усилится чувство неловкости, и девушка проснется, и, быть может, уже и не заснет снова, а будет сидеть, как и я, с тяжелой и неотдохнувшей головой, хмурая и раздраженная.
0: Осенняя ночь бежала, цепляясь за вагоны, дрожала в окнах черным лицом и блестела таинственными, мелькающими огнями. Костров нерешительно нагнулся и тихо, бережно ладонью приподнял руку девушки. Она была тяжела и тепла. Но когда он хотел согнуть ее и уложить на скамейку, непонятное, стыдливое чувство остановило его и выпустило руку девушки. Она могла проснуться, по-своему истолковать его услугу и, быть может, обидеться. Теплота ее, чужая теплота, он не имел права заботиться.
1: В чем дело? В чем, в сущности, тут дело? Я вижу, что ей неловко так. Я хочу избавить ее от этого. Прекрасно. Но почему это плохо? Почему это может вызвать недоразумение и, в худшем случае, появление оберкондуктора? Для меня ясно одно, что сделать этого я не вправе. Да и она, несомненно, не думает иначе. Но почему?
0: Ответ сам просился на язык. Ответ, заключавший в себе слова: «Это было бы странно», а за ними глупую и подлую логику жизни. Но Костров сознательно гнал его и думал только о данном положении. А здесь мысль загонялась в тупик и вертелась, как мельничное колесо, на месте.
1: Когда она проснется, ей-богу спрошу. Это любопытно. Спрошу, приятно ли было бы вам, что незнакомый человек поправит какую-нибудь неловкость в вашем положении во время сна?
0: Он смотрел на ее свесившуюся со вздувшимися на кисти жилками руку, и в душе его шевелилось прежнее желание уложить ее удобно и прочно. Помявшись еще несколько мгновений, Костров вдруг покраснел и, чувствуя, что сердце забилось сильнее, спокойно, и в душе его шевелилось прежнее желание уложить ее удобно и прочно. Помявшись еще несколько мгновений, Костров вдруг покраснел и, чувствуя, что сердце забилось сильнее,

0: но все спали. Теперь он уже хотел, чтобы соседка его проснулась, и с уверенностью ожидал этого. Она проснулась в ту же минуту. К лицу Кострова поднялся взгляд широко раскрытых, карих, еще не соображающих глаз.
1: «Сударыня, я...»
2: «А? Что? Зачем? Зачем?»
1: «Сударыня, я заметил, что во время сна ваша рука приняла неудобное положение и поправил ее. Если вы рассердитесь на меня за это, я буду глубоко опечален, потому что я хотел только сделать вам удобнее. И больше ничего».
2: «Вот пустяки. Стоило вам беспокоиться. Спасибо».
0: Через несколько мгновений она уснула опять. Костров сидел, курил, слегка стыдясь чего-то и чувствуя себя немного мальчишкой. Серенький рассветный дождь царапал окно, тихо струилась, подымаясь, опускаясь, телеграфная проволока. На целый день у большого бессонного человека явилась, рожденная счастливой случайностью, маленькая Вера. Вера в силу

0: Вы слушали спектакль «Рука» по одноименному рассказу Александра Грина. Роли исполняли от автора Леонид Кулагин, Костров Дмитрий Писаренко, автор инсценировки и режиссер Виктор Трухан, композитор Шандор Калыш, звукорежиссер Галина Засимова, редактор Наталья Шолохова.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Улица, накрытый стол, несколько пирующих мужчин и женщин, председатель, молодой человек, Мэри, Луиза. Пир во время чумы.
3: Почтенный председатель, я напомню о человеке, очень нам знакомом, о том, чьи шутки, повести смешные, ответы острые и замечания, столь едкие в их важности забавной, застольную беседу оживляли и разгоняли мрак, который ныне зараза гостья наша насылает на самые блестящие умы. Тому 2 дня наш общий хохот славил его рассказы. Невозможно быть, чтоб мы в своем веселом пировали.

0: Ваньи забыли Джаксона. Его здесь кресла стоят пустые, будто ожидая весельчака. Но он ушел уже в холодные подземные жилища. Хотя красноречивейший язык не умолкал еще во прахе гроба, но много нас еще живых, и нам причины нет печалиться. Итак, я предлагаю выпить его память с веселым звоном рюмок, с восклицанием, как будто б был он жив.
1: Он выбыл первый из круга нашего. Пускай в молчании мы выпьем в честь его.
0: Да будет так.

Твой голос, милая, выводит звуки родимых песен с диким совершенством. Спой, Мэри, нам уныло и протяжно, чтоб мы потом к веселью обратились, безумнее, как тот, кто от земли был отлучен каким-нибудь видением.

0: Стала в мире наша сторона. В воскресенье бывало, церковь Божия полна. Наших деток в шумной школе раздавались голоса и сверкали в светлом поле серп и быстрая коса. Ныне церковь опустела, школа глухо заперта, нива праздно перезрела, роща темная пуста, и селенье, как жилище, погорелое стоит. Тихо все, одно кладбище не пустеет, не молчит. Поминутно мертвых носят и стенания живых, боязливо Бога просит упокоить души их. Поминутно место надо, и могилы меж собой, как испуганное стадо, жмутся тесной чередой. Если ранняя могила суждена моей весне, ты, кого я так любила, чья любовь отрада мне, я молю, не приближайся к телу Дженни ты своей, уст умерших не касайся, следуй издали за ней. И потом оставь селенье, уходи куда-нибудь, где б ты мог души мученье усладить и отдохнуть. И когда зараза минет, посети мой бедный прах, а Эдмонда не покинет Дженни даже в небесах.
1: Благодарим задумчивая Мэри, благодарим за жалобную песню. В дни прежние чума такая ж видна, холмы и долы ваши посетила, и раздавались жалкие стенания по берегам потоков и ручьев, бегущих ныне весело и мирно сквозь дикий рай твоей земли родной. И мрачный год, в который пало столько отважных, добрых и прекрасных жертв, едва оставил память о себе в какой-нибудь простой пастушьей песне, унылой и приятной. Нет, ничто так не печалит нас среди веселий, как томный сердцем повторенный звук.

0: Не в моде теперь такие песни. Но все ж есть еще простые души, рады таять от женских слез и слепо верят им. Она уверена, что взор слезливый ее неотразим. А если б тоже о смехе думала своем, то верно все б улыбалась. Вальсингам хвалил крикливых северных красавиц, вот она и расстоналась. Ненавижу волос шотландских этих желтизну.
1: Послушайте, я слышу стук колес.
2: Едет телега, наполненная мертвыми телами. Негр управляет ею.
1: Ага. Луизи дурно. В ней я думал, по языку судя, мужское сердце. Но так-то нежного слабей жестокий. И страх живет в душе страстьми томимой. Брось, Мэри, ей воды в лицо. Ей лучше.

0: Сестра моей печали и позора, приляг на грудь мою.
1: Ужасный демон приснился мне. Весь черный, белоглазый. Он звал меня в свою тележку. В ней лежали мертвые и лепетали ужасную неведомую речь. Скажите мне, во сне ли это было? Проехала ли телега?
2: Ну, Луиза, развеселись. Хоть улица вся наша, безмолвное убежище от смерти, приют перов, ничем не возмутимых, но знаешь, эта черная телега имеет право всюду разъезжать. Мы пропускать ее должны. Послушай ты, Вальсингам, для пресечения споров и следствий женских обмороков спой нам песню, вольную, живую песню, не грустью шотландской вдохновенную, а буйную, вакхическую песнь, рожденную за чашею кипящей.
3: Такое не знаю, но спою вам гимн я в честь чумы. Я написал его прошедшей ночью, как расстались мы. Мне странная нашла охота к рифмам впервые в жизни. Слушайте ж меня. А хриплый голос мой приличен песне. Когда могущая зима, как бодрый вождь ведет сама на нас косматые дружины своих морозов и снегов, навстречу ей трещат камины и весел зимний жар перов. Царица грозная чума теперь идет на нас сама и льстится жатвою богатой, и к нам в окошко день и ночь стучит могильную лопатой. Что делать нам и чем помочь? Как от проказницы зимы запремся также от чумы, зажжем огни, нальем бокалы, утопим весело умы и, заварив пиры да балы, восславим царствие чумы. Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю, и в разъяренном океане средь грозных волн и бурной тьмы, и в аравийском урагане, и в дуновении чумы. Все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимые наслаждения. Бессмертие может быть залог, и счастлив тот, кто среди волнения их обретать и ведать мог. Итак, хвала тебе, чума, нам не страшна могилы тьма, нас не смутит твое призвание, бокалы пеним дружно мы, и девы розы пьем дыханье, быть может, полное чумы.

0: Входит старый священник.
1: Безбожный пир, безбожные безумцы, вы пиршеством и песнями разврата ругаетесь над мрачной тишиной, повсюду смертью распространенной. Средь ужаса плачевных похорон, средь бледных лиц молюсь я на кладбище, а ваши ненавистные восторги смущают тишину гробов и землю над мертвыми телами потрясают. Когда бы стариков и жен моленья не осветили общей смертной ямы, подумать мог бы я, что нынче бесы погибший дух безбожника терзают и в тьму кромешную тащат со смехом.
2: Он мастерски об аде говорит: «Ступай, старик, ступай своей дорогой».
1: Я заклинаю вас святою кровью Спасителя распятого за нас. Прервите пир чудовищный, когда желаете вы встретить в небесах утраченных возлюбленные души. Ступайте по своим домам.
3: Дома у нас печальны, юность любит радость.
1: Ты ли это, Вальсингам? Ты ли самый тот, кто три тому недели на коленях труп матери рыдая обнимал и с воплем бился над ее могилой? Или думаешь, она теперь не плачет? Не плачет горько в самых небесах, взирая на пирующего сына, в пиру разврата слыша голос твой, поющий бешеные песни между мольбы святой и тяжких воздыханий? Ступай за мной.
3: Зачем приходишь ты меня тревожить? Не могу, не должен я за тобой идти. Я здесь удержан отчаянием, воспоминанием страшным, сознанием беззакония моего и ужасом той мертвой пустоты, которую в моем дому встречаю, и новостью сих бешеных веселий, и благодатным ядом этой чаши, и ласками, прости меня, Господь, погибшего, но милого создания. Тень матери не вызовет меня от сели, поздно слышу голос твой, меня зовущий, признаю усилие меня спасти. Старик, иди же с миром, но проклят будь, кто за тобой пойдет.

0: Браво, браво, достойный председатель. Вот проповедь тебе. Пошел, пошел. Матильды чистый дух тебя зовет. Клянись же мне с поднятой к небесам, увядшей бледной рукою оставить в гробу навек умолкнувшее имя. О, если б от очей ее бессмертных скрыть это зрелище! Меня когда-то она считала чистым, гордым, вольным и знала рай в объятиях моих. Где я? Святое чадо света, вижу тебя я там, куда мой падший дух не достигнет уже.
1: Он сумасшедший. Он бредит о жене похороненной.
2: Пойдем, пойдем.
0: Отец мой, ради Бога, оставь меня.
3: Спаси тебя, Господь. Прости, мой сын. Уходит. Пир продолжается. Председатель остается погруженный в глубокую задумчивость.
4: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Месье Жюль Верн.
1: К вашим услугам, мадам.
0: Месье Верн, вы давно обещали нам рассказать одну странную историю,
1: которая началась в городе Уастоне, штат Виргиния, на правом берегу Потомака, не так ли?
0: Совершенно верно. Этот город
1: вы напрасно будете искать даже на самых лучших картах Соединенных Штатов Америки, мадам.
0: О, значит, история эта фантастическая.
1: Боюсь, что да.
0: Ну что же, отлично. Итак, мы приготовились слушать вас, месье Верн.
1: А я готов начинать. Я познакомлю вас прежде всего с мистером Дином Форсайтом, эсквайром, и доктором Сиднеем Гюдельсоном.
0: А кто же эти люди, месье?
1: Это чудаки из Уастона.

0: здесь, я Фрэнсис, здесь.
1: Митс, что происходит в нашем доме?
0: Не знаю.
1: Что творится с дядюшкой Дином?
0: Не знаю, малыш.
1: Уж не болен ли он?
0: Да нет, но если так будет продолжаться, наверное, заболеет.
1: Омикрона тоже не видно.
0: О, этот-то всегда там, где его хозяин. Вместе смотрит свои астрономические трубки.
1: Астрономические, Митс.
0: Я так и говорю. И что они там в небе ищут?
1: Ты звала дядюшку к завтраку?
0: Да у меня ног не хватает взбираться к ним на насест.
1: В обсерваторию, Митс.
0: Я так и сказала. Два раза ходила, хватит.
1: Ну, тогда я сам поднимусь. Я его приведу, будь спокоен.
2: Последуем и мы за молодым Фрэнсисом Гордоном на верхнюю площадку дома, в обсерваторию, которую столь непочтительно старая служанка Митс называет насестом, ибо там находится хозяин дома, мистер Дин Форсайт, старый холостяк лет 50, с растрепанной шевелюрой, в помятом сюртуке. Возле него его слуга Омикрон. Оба они припали к астрономическим трубам. В то утро, 21 марта, когда началась эта странная история, мистер Дин Форсайт был особенно взволнован и озабочен. Он непрестанно вздыхал и сетовал.
3: Тучи, тучи, тучи.
0: Какая жалость.
3: У меня предчувствие, что от нас ускользает сенсационное открытие, Омикрон.
4: Очень даже вероятно, мистер Форсайт. На днях, когда на одно мгновенье прояснилось, мне почудилось.
3: А мне не почудилось, Омикрон. Я видел.
4: Ну, значит, оба в одно и то же время.
3: Омикрон.
4: Ну, разумеется, вы первый. В этом нет сомнений. Так вот, я подумал, что может быть.
3: А я не подумал. Я утверждаю, что это был метеор.
4: Да.
3: И с тех пор он больше не показывался.
4: А, как же он показался бы? Ведь тучи.
3: Тучи. А между тем я уверен, что метеор, подчиняясь строгой закономерности, должен появиться снова на горизонте Уастона. Он должен... В чем дело? А, это ты, Фрэнсис?
5: Дядя, вас ждет завтрак.
3: А? В самом деле, завтрак ждет. Ну так вот мы тоже ждем.
5: Но чего же, дядюшка?
3: Солнце!
5: Надо полагать, дядюшка, что вы не пригласили солнце к завтраку. И можно сесть за стол и без него. Тем более, что Митс, я должен предупредить вас, уже потеряла терпение.
3: Митс? А который час?
5: 11:46.
3: 11:46?
5: Да-да.
3: Так я не понимаю, как эта Митс могла так запоздать.
5: Но, дядюшка, она два раза напрасно стучала к вам.
3: Два раза? Ну, хорошо, хорошо, я готов.
5: Ну, идем.
3: Идем, идем скорее.
5: Идем. А вот и мы.
3: Да, извини нас, Митс. Извини нас.
0: Пожаловали. Наконец-то. Ну, а где же ваш Омикрон?
3: Он занят там наверху, Митс. Придется сегодня обойтись без него.
0: С удовольствием обойдемся без него. По мне, пусть сидит в своей верхотории, сколько ему вздумается.
5: Довольны ли вы вашими сегодняшними наблюдениями, дядюшка?
3: Нет. Состояние неба не благоприятствовало нам, и это было особенно досадно именно сегодня.
5: Не находитесь ли вы на пути к какому-нибудь астрономическому открытию?
3: Думается, да, Фрэнсис. Я ничего не могу утверждать, но повторные наблюдения... Повторные, понимаешь? Все должно прояснить. И это очень важно.
0: Важно. Какое-то там астрономическое открытие.
3: Астрономическое, Митс.
0: А я как сказала? Я так и сказала. Неважно. А вот у вас вся кровь скоро свернется, и вы от смотрения в ваши трубки схватите прострел или неоматизм.
3: Ревматизм, Митс.
0: А я что говорю? Я так и говорю.
3: Боже.
0: Вот будет радость.
6: И тогда, верно, ваши звезды станут ухаживать за вами. Или доктор прикажет вам заглатывать их вместо пилюль.
3: Ну, помолчи немного, Митц. Ну, что ты разошлась?
1: Вы не забыли, дядюшка, что сегодня вас ждут?
3: Ждут? Меня? Где?
1: У доктора Гюдельсона.
3: Гюдельсона?
1: Ну да. Сегодня вы и доктор Гюдельсон должны назначить день свадьбы моей с Дженни.
3: Ах, да, да. Как же, милый Дженни, прелестный Дженни, и ее маленькая сестренка Плутовка Лу, и миссис Флора Гюдельсон, прекрасная жена и мать, но сам доктор.
1: Но доктор? Но доктор Сидней Гюдельсон ваш старинный друг.
3: Друг? Возможно.
1: Как?
3: Не хватало только, чтобы он, этот Сидней Гюдельсон, тоже успел заметить мой метеор.

0: Только бы этот проныра Дин Форсайт не успел его обнаружить.
1: Что? Что ты сказал, мой друг, о мистере Дине Форсайте?
2: Разве я что-нибудь сказал? Это тебе послышалось, Флора?
3: Мне тоже послышалось, пап.
1: Ну вот видишь, и Дженни.
2: Тебе, Дженни, и твоей маме вечно что-то слышится.
3: Но мне тоже, пап.
2: Ах, Лу, и ты тоже, тут как тут. Да мне просто... Ой.
1: Что такое? Насморк.
3: Ну вот, я так и знала.
2: Что ты знала, Лу?
3: Знала, что вы, па, опять заполучите насморк на вашей вышке. Вот увидите, вы когда-нибудь заразите насморком вашей планеты.
2: Насколько я себе уясняю, Лу, ты иногда забываешь, что я твой папа.
3: Ах, па, милый, ну как вам не надоест целые дни сидеть и смотреть свои трубы на небо? Я и ма скоро начнем на вас сердиться. Ну, правда же, ма?
1: Ты знаешь, мой друг, я ничего не имею против твоего увлечения астрономией. Но однако...
2: Однако?
1: При условии, ты должен спускаться из своего поднебесья каждый раз, когда я попрошу тебя оттуда спуститься.
2: Ну, мы уже договорились.
1: Ах, Сидней, милый, ведь сегодня же мы ждем мистера Дина Форсайта, чтобы назначить, наконец, день свадьбы Дженни и Фрэнсис.
3: Да, да.
1: И я надеюсь, что ты будешь с нами.
2: Ну, разумеется, Флора.
1: Ну, вот и хорошо.
2: Стоп. Не кажется ли вам, что немного прояснилось? Я должен идти.
1: Ну вот, так не забудь, мы ждем мистера Дина Форсайта.
2: Я уже слышал это. Пусть Лу сбегает за мной, когда он явится.
3: Хорошо, папа. Папа такой странный последние дни. А все эти звезды.
4: И здесь звезды. О, боже.
3: Мистер Фрэнсис. Неизменный мистер Фрэнсис. Честное слово, он всегда тут как тут.
1: Лу. Фрэнсис, милый, вы так незаметно вошли.
5: Добрый день, миссис Гиддлсон.
1: Добрый день.
5: Добрый день, Дженни.
3: Добрый день.
5: Лу, маленькая плутовка, готово ли ваше новое платье? Дженни мне говорила, что вы шьете себе чудесный туалет к нашей свадьбе.
3: Шью, разумеется. А если он не будет готов, то вам придется отложить свадьбу.
6: Где же ваш дядюшка Фрэнсис?
1: Мы ждем его сегодня.
5: Да он знает, это непременно придет.
1: Ну вот и отлично. Ну а пока вы можете заняться музыкой. Поверите, Фрэнсис? Вчера Дженни просто не отходила от фортепиано.
7: Что вы играете, Дженни?
3: Мою любимую песенку. Правда, Дженни?
6: Я тоже ее люблю.
7: Спойте, Дженни.

0: Прелестный дуэт. Спойте еще что-нибудь.
1: Только не сейчас. Где же мистер Форсайт?
0: А где доктор Гьюдельсон? Я его тоже не вижу. Между тем он нужен не меньше, чем дядя.
2: Ах, Фрэнсис, последние дни моего мужа просто немыслимо вытащить из обсерватории.
0: Да?
2: В небесах, видимо, творится нечто необыкновенное.
0: Глядя на дядю, я тоже склонен так думать. Он никуда не ходит, не спит, не ест.
2: О, кто?
0: Но забывает время обеда и ужина.
3: Я представляю, в каком восторге Митц.
0: О, она бесится. Наша милая старушка Митц бесится.
3: Терпенье, терпенье. Митц и я урезоним и папу, и вашего дядюшку.
1: Однако, что же приключилось с мистером Форсайтом? Его все нет и нет.
4: Если он не явится в течение ближайших 5 минут, я побегу за ним. Наверное, он.
5: Ну да, так и есть.
6: О, мое почтение, миссис Флора.
2: Добрый день.
6: Добрый день, Дженни.
1: Добрый день.
6: Лу, моя маленькая плутовка.
3: Опоздали, опоздали. Остается только бронить вас.
4: Я уж готов был предположить, дядюшка, что вы забыли о своем обещании.
6: Признаюсь, я чуть было не забыл. К счастью, Митц мне напомнила. Да еще как.
3: А, так вам и надо.
6: О, жальтесь, жальтесь надо мной, маленький мисс. Серьезные заботы. Я, быть может, нахожусь накануне интереснейших открытий.
3: О, совсем как папа.
6: Что? Что вы сказали? Доктор?
2: Лу, сходи за папой. Да. Дженни, сыграй что-нибудь мистеру Форсайту. Он так любит твою игру. Садитесь, садитесь, мистер Форсайт, вот в это кресло, ваше любимое.
6: Благодарю вас, дорогая миссис Флора. Ах, право же, глядя на вас, я иной раз сожалею, что в свое время не соединил свои судьбы с судьбой такой же прелестной женщины, как вы. И что у меня нет такой жены,
7: которая постоянно сглаживала бы за вас острые углы, мистер Дин.
6: А, доктор, рад вас приветствовать.
7: При вашем характере это, пожалуй, принесло бы вам некоторую пользу, сэр, несомненно.
6: И можете мне поверить, сэр, что если бы не наша молодежь, которая вправе рассчитывать на наше внимание, я не осмелился бы отнимать у вас столь драгоценное для вас время, сэр.
7: Если вам не трудно, сэр, я попросил бы вас выражаться чуть-чуть яснее. Примите уверение.
6: Прошу прощения, сэр. Я хотел сказать, что, как мне кажется, день свадьбы наших дорогих детей надо назначить как можно быстрее. Надеюсь, у вас нет возражений?
7: Нисколько.
6: Или вы надеетесь опередить меня?
7: Что?
6: О, нет. Ну, то есть я хочу сказать, вы надеетесь назначить срок свадьбы еще более близкий, чем предполагал я? Словом, вы меня понимаете.
7: О, отлично понимаю, сэр. И смею вас заверить, что те факты, которыми я располагаю...
2: Бог мой, Сидней, о каких фактах ты толкуешь? Речь идет о дне свадьбы. Все ясно и просто. Ну, неужто так трудно назначить месяц и число?
7: Ты права, дорогая. Мы так и сделаем. Я предлагаю середину мая. Не слишком близко и вместе с тем недалеко. И при том же весна.
6: Выражаясь точнее, 15 мая.
7: Как вам будет угодно.
6: Я очень рад, сэр, что вы со мной согласились.
2: Ну, вот и хорошо.
3: Ура, ура! Итак, день встречи планет Фрэнсис и Дженни назначается на 15 мая. Да, мама?
2: Отлично. Я рада, что, кажется, все согласны. И Дженни с Фрэнсисом тоже, да. Не так ли?
3: Да.
4: О, да, конечно.
3: Фрэнсис, играйте марш, играйте тушь, играйте что-нибудь короткое, веселое и торжественное.

0: Между тем дни шли, март сменился апрелем, приближался май, а отношения между двумя семьями все ухудшались, и, наконец, старые друзья перестали бывать друг у друга. Соперничество грызло их. Оба они подстерегали вторичные появления метеора, каждый мечтал заметить его первым, и это желание поглощало все их мысли. Так камень, просто огромный небесный булыжник, стал причиной нелепой ссоры. Об этот камень грозила разбиться свадебная колесница Дженни и Фрэнсиса. Как-то раз старая Митц подстерегла своего хозяина, когда тот собирался подняться в обсерваторию и, загородив ему дорогу на лестницу, решительно заявила.
1: «Мистер Форсайт, не забыли ли вы случайно об одной очень важной вещи?»
2: «Не понимаю, о чем ты говоришь».
1: «О том, что ваш племянник Фрэнсис Гордон собирается жениться. О том, что существует семья Гюдельсон. Что есть на свете мисс Дженни, невеста вашего племянника».
2: «Разве Фрэнсис все еще думает о женитьбе?»
1: «Еще бы не думать. Думает, как дышит бедный наш мальчик».
2: «Как? Мой племянник все еще намеревается жениться на дочери этого человека, который...
1: Боже.
2: Имя которого я не в силах произнести».
1: «Нет, у меня... Даже дух сперло. Вы, небось, вывихнули себе головной позвонок, сэр, не иначе».
2: «Нет, послушай, ты послушай, Митц».
1: «Нечего мне слушать. 50 лет прожила я в этом доме. Но лучше я теперь уйду. Подохну под забором, как запаршивший пес, чем останусь у человека, который терзает родное, дорогое, единственное... Единственное дитя».
2: «Ну, Митц, ну...»
1: «Я всего-навсего бедная служанка. Но у меня есть сердце».
2: «Ну, Митц, да? Ну, слушай, Митц, ну что ты рассумелся? Ты разве не знаешь, что этот доктор Гюдельсон сделал мне?»
1: «Что же он вам сделал, сэр?»
2: «Он меня обокрал».
1: «Что же это он у вас украл, сэр? Часы?»
2: «Хуже».
1: «Хуже? Кошелек?»
2: «Еще хуже».
1: «Еще хуже?»
2: «Он украл мой метеор».
1: «Ах, метеор, черти окаянный! Надо быть глупым, как... Ну, как Сатурн, чтобы рассориться со своим старым другом из-за какого-то камня».
3: «Метеор, сэр! Метеор! Скорее сюда, мистер Форсайт! Метеор!»
2: «Метеор? Прочь с дороги, Митц!»
1: «Запомните, сэр, свадьба будет точка в точку в назначенный день. Хоть бы весь свет перевернулся».

0: Он самый, омикрон, это он.
1: Он самый, сэр. Ох, дал бы бог, чтобы доктор Гюдельсон не оказался сейчас на башне.
2: Но доктор Гюдельсон был на башне. Он не спускал глаз с метеора до того мгновения, пока тот не скрылся за горизонтом в тумане. Не одни уастонские астрономы заметили повторное появление метеора. Бостонская обсерватория также наблюдала метеор необычайных размеров. С головокружительной скоростью он пересек западную часть неба. «Нужно отметить, — сообщала Бостонская обсерватория, — одно удивительное обстоятельство. По имеющимся сведениям, этот метеор в один и тот же день и час был одновременно замечен двумя весьма почтенными жителями города Уастона, мистером Дином Форсайтом и доктором Сиднеем Гюдельсоном, которые независимо друг от друга поставили об этом в известность Бостонскую обсерваторию». В гуще американского населения, где так падки на сенсацию и где борьба мнений разгорается с такой бешеной страстью, немедленно сказался эффект этой заметки. Шумные толпы жителей Уастона устремились к домам мистера Форсайта и доктора Гюдельсона. Никто еще не знал тогда о роковом соперничестве между друзьями, и уастонцы полагали, что эти имена должны быть соединены настолько прочно, что, может быть, через тысячелетия будущие историки станут утверждать, будто оба они принадлежат одному лицу.
1: Форсайту Дину!
3: Ура! Ура! Ура!
1: Форсайту Дину!
3: Ура! Ура! Ура!
0: Гюдельсон!
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Сынок, ты только посмотри, посмотри! Наш-то стоят на своей верхотории, и твой дядюшка Эмикрон кланяются. Микрон-то весь так и светится. А дядюшка твой чем-то недоволен.
4: Упрямый старик. Он недоволен тем, что приветствует не его одного, а вместе с доктором Гюдельсоном.
1: Ну а эти уастонцы, что они-то радуются, а? Может, с ума спятили?
4: Готов поверить, что спятили.
1: И все из-за какого-то камня, который болтает по небу. Сынок, что же это будет? Вот ты человек ученый, объясни мне, пожалуйста, на что пригоден такой вот метеор?
4: На то, чтобы поссорить друзей.

0: Ма, дорогая, неужели этот метеор ему дороже, чем счастье родной дочери?
1: Дженни, детка, не надо так отчаиваться.
2: Взгляните, взгляните, ма. Он кланяется этой толпе. Он улыбается.
1: Да, но вид у него не очень-то довольный. Еще бы, он хотел бы, чтобы приветствовали только его одного.
0: Да, и как ему не надоест весь этот шум.
2: Дайте мне пожарную кишку. Я утоплю в холодной воде всю эту публику.

0: примут соперника. Возможно, выход был бы и найден, если бы вдруг не разразилась гроза, отзвуки которой разнеслись по всему земному шару. Весь цивилизованный мир был взбудоражен новым сообщением Бостонской обсерватории. Астрономы, изучая метеор, открыли, что весь он состоит из чистого золота. Была даже подсчитана стоимость этого сверхгигантского слитка. Она составляла 5787 миллиардов долларов. Во всех магазинах мира в один день были раскуплены все бинокли. Весь мир, задрав головы, старался рассмотреть золотой метеор. Ни одна знаменитая певица, ни одна балерина не привлекала к себе столь пристального внимания. На них не было направлено столько биноклей, как на метеор, который в своем бесстрастном великолепии носился в беспредельном пространстве. Но постепенно возбуждение спадало. Ученые, исследовав интересное небесное тело, перешли к другим, более важным делам. Широкая публика, понимая, что золотой метеор все равно остается недосягаемым, понемногу охладела к нему. И вот тогда, когда все позабыли о метеоре, двое одержимых из Ластона, как всегда одновременно, сделали новое, воистину потрясающее заявление. Золотой метеор отклоняется от своей орбиты. Золотой метеор приближается к Земле. Золотой метеор должен упасть на Землю. И снова весь мир заговорил о метеоре. Всюду строились предположения, какой переворот в экономике произведет падение метеора. Богачи думали о том, что их состояние окажется обесцененным таким неслыханным притоком золота. Бедняки радовались маловероятной возможности, что им достанется хоть кусочек пирога. Незнакомые люди заговаривали друг с другом на улице. Подумайте только, сэр, на Земле больше не будет бедняков, а их будет столько же, сколько и было. Вы так думаете, сэр? Но почему же? Слишком долго было бы объяснять. А наши соперники из Уастона? О, теперь они уже открыто спорили о своем приоритете. Спор был настолько острым, что кругом стали опасаться, как бы они не стали защищать свой метеор с оружием в руках. К счастью, оба пришли к выводу, что спор может быть решен иначе. Они обратились в суд.
1: Право на стороне мистера Форсайта!
0: Это было самое необычайное заседание суда, какое только можно себе представить. Толпа, завладевшая зданием суда, шумела. Тяжущиеся перебивали друг друга. Терпеливый, мудрый судья с трудом заставил их говорить по очереди.
2: Я прошу слова.
3: Нет уж, я прошу
2: нет,
3: слова.
2: Я требую,
3: господин судья, я прошу слова. Внимание, джентльмены. Ну что ж. Хотя я не обязан снова пересматривать свое решение, но я охотно дам вам слово, джентльмены, с условием, что вы воспользуетесь им один после другого.
2: Кому принадлежит метеор?
1: Мистеру Форсайту!
3: Тихо! У кого право на метеор?
4: У доктора!
3: Прошу тишины! Прошу тишины. Милостивые государи, тишины прошу. Иначе я прекращу заседание суда. Милостивые государи, разрешите мне прежде всего дать вам один совет. В случае, если метеор упадет...
2: Он упадет 28 июня в южной части Японии.
3: Метеор упадет 7 июля в Патагонии.
2: Япония!
3: Прошу тишины. Пусть будет так. Я ничего и не имею против его падения и желал бы только, чтобы он не свалился на цветы в моем саду.
2: Он упадет в Японии.
3: Патагонии.
2: Он упадет в Японии.
3: Патагонии.
2: Япония. Японии.
3: Ну хорошо, хорошо. Поскольку речь идет о метеоре, стоимость которого равна 5000 миллиардов, я Я предложил бы вам, джентльмены, поделить их между собой.
2: Никогда!
4: Никогда! Никогда! Никогда! Никогда! Никогда!
3: Никогда! Джентльмены, ну, если примирение невозможно, суд вынесет свое заключение. Так, суд, выслушав дополнительные объяснения обеих сторон, приняв во внимание, ввиду спорного предмета, основываясь на всем вышесказанном, суд откладывает решение вопроса до падения метеора, установленного и заверенного по всем правилам закона.
2: Я не подчиняюсь такому постановлению. Это явная бессмыслица.
5: Бессмыслица!
6: Это постановление нелепость.
2: Я буду защищать свои права в другом месте.
5: Здравствуй, Гидельсон!
2: Сегодня же вечером я уезжаю в Японию.
6: Раз суд отвергает мою жалобу, я сегодня же отправляюсь в Патагонию.
4: Патагонию!
7: Уехал.
8: Оба уехали. Уму непостижимо.
7: Очень нужно было папе и мистеру Форсайту открывать этот булыжник.
9: Фрэнсис, ну почему вы молчите?
7: Ма, дорогая, ну что же теперь будет?
8: Я думаю, всем нам нужно набраться терпения и ждать.
10: Ждать? Но чего? Когда свалится этот злосчастный метеор? Но ведь он может и не свалиться. Да, представьте себе. Сегодня в газете большая статья директора Бостонской обсерватории, знаменитого ученого Лоуэнталя. Не очень-то лестная, надо признаться, для дядюшки. И, простите меня, и для доктора Гюдельсона. Лоуэнталь пишет, что оба любителя совершили недопустимую оплошность, удовлетворившись одним единственным наблюдением и на этой основе произведя расчеты. По его словам, метеор все время меняет курс. А его падение, хотя и представляется вероятным, может и не произойти.
8: Неужели?
10: Да.
7: Вот это сюрприз.
9: Ой, что же вы молчали, Фрэнсис? Может не произойти, это отлично.
7: Я очень, очень, очень рада.
0: Статья И.Б.К. Лоуэнталя ввергла в великое смущение обоих соперников. Им ничего не оставалось, как с полдороги повернуть к себе домой. И тут, в родном городе, они сразу испытали на себе действие статьи Лоуэнталя. Куда девались шумные толпы, приветствовавшие их, провожавшие на вокзал, симпатии к ним явно поостыли. Соперники затосковали. Но вскоре их внимание привлекла серьезная забота. У них появился новый конкурент. Международная конференция в Вашингтоне. Бороться с этим конкурентом было трудно, ибо он объединял в себе весь мир. Первое подготовительное совещание началось с безапелляционного разрешения вопроса о Форсайте и Гюдельсоне. Их претензии были категорически отвергнуты, на что понадобилось не более 5 минут. Затем международная конференция перешла к делам более серьезным, к справедливому распределению золота между всеми странами мира. Председателем, из уважения к стране, предоставившей для конференции свою территорию, был избран делегат Соединенных Штатов мистер Гарвей. По окончании всех формальностей мистер Гарвей обратился к собравшимся с весьма учтивым приветственным словом.
11: Внимание! Итак, милостивые государи, я уверен, то нам удастся решить этот вопрос в полном соответствии с интересами стран, участниц конференции на основе гуманности и справедливости. Приступим к обсуждению первого предложения, которое выражается в том, что право на владение метеором будет закреплено за страной, на территории которой он упадет.
12: Это не первое. Я
11: подозреваю. Простите, одну минуту внимания. Кто желает высказаться?
12: Я прошу слова.
11: Очень хорошо. Это делегат Голландии, господин Ван Хорн. Господин Ван Хорн, прошу, пожалуйста.
12: Дамы и господа, предложение, с которым нас так любезно ознакомил господин председатель, мне представляется несколько, я бы сказал, поверхностным и отнюдь нереалистичным. Это, я прошу внимания, господа, это означало бы свести весь вопрос к лотерее.
13: Правильно. Правильно, такое решение может быть приемлемо лишь для стран с большой территорией.
14: Долой! Долой!
13: Неверно! Неверно!
15: Возмутительно.
9: Я не понимаю.
11: Прошу, не перебивайся. Продолжайте, милостивый господин Ван Хорн.
12: Благодарю. Благодарю вас, господин председатель. Я продолжаю. Господа, я предлагаю несколько иное решение. Более, я бы сказал, реалистичное и отвечающее принципам справедливости и гуманности.
16: Какое?
12: Минуточку, господа. Я предлагаю? Я предлагаю исходить не из количества километров, а из численности населения, господа, я хочу!
14: Правильно! Долой! Долой!
15: Возмутительно!
11: Внимание, господа, внимание! Слово предоставляется делегату Франции, господину Дюа.
17: Мсье и мадам, труднейшую задачу распределения золота, которое столь неожиданно давит нам, я бы сказал, небеса, справедливо было бы решить таким образом, чтобы судьба всех обитателей земного шара была бы по возможности, скажите, обеспечена.
12: Интересно.
17: Мсье и мадам, это было бы истинным благодеянием. Исчезнут нищета, голод. Несчастные малютки не будут больше протягивать свои исхудалые ручонки, пока все подаяли. Исчезли
15: болезни. Не кажется ли вам, что это предложение попахивает, я бы сказал, социалистическим душком?
13: Возмутительно.
17: Дайте мне.
11: Минуту внимания, господа. Минуту внимания. Внеочередное заявление, господа.
16: Что? Что?
11: Мною только что получена странная телеграмма. Не сомневаюсь, что это дело рук злого шутника или сумасшедшего, но я должен довести до вашего сведения, господа. В этой телеграмме, никем, кстати, не подписанной, сказано буквально следующее. Метеор приближается к Земле, подчиняясь моей воле, упадет на моем участке и, следовательно, принадлежит мне.
13: Что?
11: Поэтому международная конференция не имеет под собой никакой почвы.
12: Это действительно сумасшедший.
13: Подписи нет?
11: Подписи нет.
13: Это значит, нет оснований с ней считаться.
15: Возмутительно.
11: В таком случае, господа, в таком случае, я полагаю, что я выражу общее мнение. если предложу этот документ, не имеет под собой никакой почвы.
16: Это действительно сумасшедший.
18: Подписи нет?
11: Подписи нет.
13: Это значит, нет оснований с ней считаться.
18: Возмутительно.
19: Вы не аплодируете.
11: В таком случае, господа, в таком случае, я полагаю, что я выражу общее мнение

Гарви то и дело надевал шляпу и пытался покинуть свое председательское место. У всех на устах было слово «справедливость». Но трудно быть уверенным, что оно жило также во всех сердцах. Снова было предложено закрепить метеор за страной избранницей судьбы, но с небольшой поправкой. Государство, которому выпадет такое счастье, обязалось бы уплатить другим странам в виде компенсации установленную сумму по 1000 франков на каждого подданного. В тот день, когда международная конференция окончательно зашла в тупик, появилось новое сенсационное сообщение директора Бостонской обсерватории И.Б.К. Лоуэнталя, которое произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Метеор удаляется от Земли. Впрочем, на следующий день было новое сообщение. Метеор приближается к Земле. Он ведет себя крайне непостоянно, то отдаляясь, то приближаясь. Среди великолепно налаженного балета небесных светил один только метеор, казалось, исполнял дикую пляску. Одинокий кавалер, не подчиняющийся ни правилам, ни такту, ни ритму. Пока еще ученые не нашли объяснения столь необыкновенному явлению природы.

0: Но в чем же тут дело, месье Верн? Чем вы объясняете такое странное поведение метеора?
1: О, мадам, для этого у него были необычайные причины.
0: И вы изложите их нам?
1: О, непременно, непременно. Немножечко терпения, мадам. До новой встречи, мадам.

0: сэр, вы обещали сегодня продолжить эту странную историю,
1: которая началась в Уастоне, не так ли?
0: Совершенно верно. Вы рассказали нам, как из-за первенства на открытии необычайного метеора поссорились старые друзья, мистер Дин Форсайт и доктор Сидней Гюдельсон.
1: И как из-за этого расстроилась свадьба Дженни Гюдельсон
0: и молодого Фрэнсиса Гордона, племянника мистера Форсайта.
1: Надеюсь, я успел сообщить вам о том, что метеор этот оказался золотым.
0: О, разумеется, и о том, что он должен упасть на землю.
1: А о созыве международной конференции, которая должна была найти способ справедливо разделить это золото между всеми государствами, я рассказал?
0: Да, это нам уже известно, месье Верн.
1: Так. А рассказал ли я вам о странном поведении метеора в космическом пространстве?
0: И это тоже.
1: Так. Тогда, возможно, я уже познакомил вас и с Зафиреном Ксирдалем.
0: О, это имя я слышу впервые.
1: Как же, мадам. Именно из-за него и началась эта бешеная погоня за метеором.

Итак, я приглашаю вас в Париж, на улицу Кассет, на 7-й этаж большого дома, где живет мой друг Зефирен Ксердаль. Вот и он сам, длинный, неуклюжий, небрежно одетый, расхаживает по своему маленькому рабочему кабинету. Так называет одну из двух комнат этой квартирки вдова Тибо, которая ведет несложное хозяйство Ксердаля. Плечи у Зефирена изогнуты, как свод погреба. С них свешиваются длинные, чуть ли не в километр, руки с непомерно большими волосатыми кистями. И если голова Зефирена является, как положено, вершиной всей фигуры, то значит природа не могла выйти из положения иначе. Он крайне безобразен, мой милый Зефирен. Зато лоб, грандиозно слепленный и редкого благородства очертаний лоб, венчает это странное лицо, как храм венчает холм, храм, могущий вместить в себе самые высокие мысли. Зефирен Ксердаль, несомненно, был гениальным ученым. Высшая математика, физика, химия, физиология, философия поочередно

0: Привлекали его внимание. Сколько остроумных, сколько глубоких гипотез, сколько практических изобретений покоились в бумажной груде, загромождавшей его кабинет. Работал он по вдохновению, когда его захватывала какая-либо необычайно сложная задача. Решив ее, он небрежно отбрасывал исписанные листки в сторону, забыв о них, уже увлеченный чем-либо другим. И никогда этому странному человеку не приходило в голову извлечь выгоду из своей сокровищницы. Таков был Зафиренг Сердаль, самый странный из людей, какого только можно себе представить. И вот этому-то чудаку под руку попала газета недельной давности со статьей об удивительном метеоре. Глаза его вспыхнули, какая-то чрезвычайно увлекательная мысль зародилась под высоким благородным лбом. Зафирен решительно взял шляпу и отправился в банк к банкиру Лекеру, которого знал с детства и по привычке детства называл крестным.
1: О, Зефирен, дорогой! Здравствуй, здравствуй. Ну как? Это ты?
2: Раз я стою перед вами, вопрос этот по меньшей мере излишний, отвечать на него было бы уже совсем ни к чему.
1: Ну, ты, разумеется, прав, но ответить да или нет было бы и проще, и короче. Ну что, садись.
2: Благодарю.
1: Очень хорошо. Пришел за деньгами?
2: Да. А разве вы не мой банкир?
1: Ну, да, так-то она так. Но ты довольно странный клиент. Хотелось бы, чтобы ты проявлял немного меньше экономии. Черт возьми, как ты проводишь свою молодость?
2: Как я провожу?
1: Имеешь ли ты хоть малейшее представление о состоянии твоего счета у меня?
2: Ни малейшего.
1: Твои родители оставили тебе 15 тысяч доходов в год, а ты с трудом умудряешься потратить 4 тысячи.
2: Вот так штука.
1: Я не помню сейчас точности, каковы твои ресурсы. Это я сейчас узнаю. Дорогой сочёт на счет господина Ксердала. Мне кажется, что... Merci. Вот так. Ну, конечно, он превышает 100 тысяч франков. На что ты прикажешь употребить эти деньги?
2: Я обдумаю этот вопрос. Ну, впрочем, если эти деньги вас тяготят, так отдайте их.
1: Кому?
2: Ну, кому? Кому угодно, мне все ли равно.
1: Это прекрасно. Ну, сколько тебе нужно сегодня? 200 франков, как обычно.
2: Нет, вот вы и ошиблись, крестный. 10 тысяч.
1: Ого! Вот это ново! Что же ты намерен делать с такой суммой?
2: Совершить путешествие.
1: Прекрасная мысль. В какую страну?
2: Я и сам еще не знаю.
1: Это прекрасно. Я еще сам еще не знаю. Вот тебе чек на 10 тысяч франков. Да, получи.
2: Благодарю.
1: Ну что, это все?
2: Нет, нет. Мне еще нужен участок земли. Небольшой. В 2-3 километра.
1: Участок земли. Небольшой. Где? На итальянском бульваре?
2: Нет, скорее всего, не во Франции.
1: Ну, где же, говори.
2: Я и сам еще не знаю.
1: Это прекрасно. Ну что же, по крайней мере, выбор не ограничен. Ну, скажи мне, дружочек, ты, поди сюда, не рехнулся случайно? Что за чушь ты поришь?
2: О, крестный, я имею в виду одно дело.
1: А, чтобы подобный чудак заговорил о деле? Крупное?
2: Ну, как сказать, ну, каких-нибудь 5-6 тысяч миллиардов золота.
1: Ты что, в своем уме? На всем земном шаре нет такого количества золота.
2: На земном шаре это возможно, а в другом месте? Это еще вопрос. А, крестный? Да-да, в 400 километрах отсюда, по вертикали.
1: Постой, ничего не понимаю. Метеор?
2: Да.
1: Это золотой метеор?
2: Да, тот самый.
1: Да, но как же ты собираешься взобраться на такую высоту?
2: Зачем мне взбираться, если я могу заставить его свалиться?
1: Каким образом?
2: Ну, я-то знаю, каким. И этого достаточно.
1: Да, все-таки, какие силы ты применишь?
2: Видите ли... Нет, Это слишком долго пришлось бы объяснять вам.
3: Все-таки.
2: Да и бесполезно. Вы меня все равно не поймете.
1: А, удивительно любезен, мерси.
2: О, нет, ну...
1: Не хочу
2: крестный, ну, простите. Успокойтесь, я вам все скажу. Так, видите ли, крестный, уже давно я сконструировал некую любопытную машину. Вот, она способна воздействовать на метеор и заставить его упасть. Вот я и хочу произвести этот интереснейший эксперимент.
1: Ну что же, да будет так. Куда ты собираешься сбросить свой метеор?
2: На мой участок. Тот самый, который вы приобретете мне, когда я произведу все необходимые подсчеты.
1: Ага.
2: Вот я только не вполне свободен в выборе, и поэтому, возможно, места будут труднодоступны.
1: Это уже мое дело. Телеграф изобрели именно такой случай. В этом отношении я отвечаю тебе за все.
2: О.
1: Поскорее только сообщи, где тебе понадобится участок.
2: Вы будете знать об этом не позднее завтрашнего дня. Ну, все. Au revoir.
1: Au revoir.
2: Au revoir.
1: Au revoir.
0: Зефирен Ксердаль всю ночь просидел над какими-то расчетами. Изредка вскакивал, хватал подзорную трубу, искал в небе метеор, затем снова садился за расчеты, и к утру все было готово. Тут же он написал Лекеру обещанное письмо, в котором было указано место падения метеора. Затем он вытащил из-под груды бумажного хлама свою машину и стал ее устанавливать.
2: Удивительно, какой у меня порядок.
0: Это был темный ящик со множеством всяких таинственных катушек и лампочек. Зефирен установил его на середине комнаты, повернул металлический рефлектор лицом к окну и включил ток.
2: Так. Совершенно точно. Так.
0: Тотчас из ящика стало доноситься нежное жужжание, и голубой свет сверкнул в лампочке, вращающейся на стержне. Спустя полчаса Зефирен остановил ее. Затем снова включил.
2: Так.
0: Снова остановил и опять включил.
2: Так. Честь имею доложить, что все идет отлично.
0: При каждом новом включении он поворачивал рефлектор в несколько ином направлении.
2: Так.
0: И так день за днем,
2: так.
0: С неукоснительной точностью,
2: так.
0: Он повторял одни и те же действия.
2: Так. Вот так штука. О, ля-ля-ля-ли. Так, ну что ж, теперь можно предоставить метеор самому себе.
0: Вот тогда-то мистер Дин Форсайт и доктор Сидней Гюдельсон и сделали свое потрясающее заявление о том, что метеор падает. Однако через 19 дней Зефиреном Ксердалем снова овладел демон изобретательства, и новая идея увлекла его. Оставив в кабинете свою действующую машину, он отправился в магазин за необходимой для него аппаратурой. И там на беду свою встретил знакомого бактериолога, который собирался через полчаса сесть в поезд и отправиться к морю.
2: Ей-богу, вы счастливчик, Леру. Неделю полного отдыха. Уже не говоря о том, что я получил бы возможность уяснить вопрос о приливах, который давно уже меня интересует. Ей-богу, вы счастливчик, Леру.
3: От вас самого зависит стать таким же счастливчиком. Потеснившись немного, мы уж как-нибудь вдвоем уместимся в поезде.
2: О, и в самом деле?
3: Может быть, вас что-нибудь задерживает в Париже? Вы ничем особенно не заняты? Вы не поставили случайно какого-нибудь опыта? Ну, поройтесь-ка в памяти.
2: Я роюсь, добросовестно роюсь. Нет, вы знаете, ровно ничем.
3: Ну тогда путь к Сердаль.
2: Путь?
3: Да. Но, наверное, придется забежать к вам домой. А я не знаю, успеем ли мы тогда к поезду.
2: Незачем домой. Ля-ли-ля-ли-ля-ля-ля-ля. У меня при себе все необходимое.
3: Чудесно.
2: Понимаете, дорогой Леру, вопрос, о котором я вам говорил, отчасти связан с проблемами общего характера, которыми я сейчас занимаюсь. Вы знаете, как неудивительно, я предполагаю, что поверхностное натяжение...
0: Вдова Тибо, явившись, как всегда, утром, Нашла квартиру пустой, но нисколько этому не удивилась. Она привыкла к таким внезапным исчезновениям своего чудаковатого хозяина. Воспользовавшись отсутствием Ксердаля, она решила произвести уборку в рабочем кабинете, куда ей строго-настрого запрещалось вторгаться.
4: Фу-фу-фу-фу-фу, какая пылище. Ну нет уж, это я так не оставлю. Все приберу. А что это? Что это такое? Что это такое за ящик посреди комнаты? А ну-ка, в сторону его. Вот. Так.
0: Вдова Тибо, не дрогнувшей рукой, отодвинула непривычный предмет в сторону, потом, наведя чистоту, поставила его на прежнее место.
4: Кокошечку, кокошечку.
0: Будучи глуховатой, она не услышала легкого жужжания, исходящего из ящика, не заметила при свете дня и голубоватого сияния. Но она боялась, чтобы хозяин, вернувшись, не заметил, что ящик этот она сдвигала с места, и потому тщательно пыталась придать ему первоначальное положение.
4: Вот так, вот так.
0: Каждый день вдова Тибо приходила со своими пыльными тряпками, каждый раз она сдвигала ящик.
4: Сюда его, чтобы хозяин ничего не заметил.
0: Тщательно установленный ксердалем рефлектор неуклонно смещался, пока не оказался направленным прямо на потолок. Именно в этом положении и застал его Зефирен Ксердаль, вернувшись через 2 недели домой.
2: Узнаю, узнаю вдову Тибо. Вот так штука. Ах, вдова Тибо, когда я вас научу ничего не трогать в моем кабинете? Вот так штука, вот так штука. О, дырка в потолке, дырка в крыше. Вот так штука! Ля-ля-ля-ля! Но я воображаю, что должно было произойти с метеором! Ну-ка, где моя подзорная труба? Где же моя подзорная труба? А, вдова Тибо, вдова Тибо! Когда это все кончится? Ну, вон она где! Ну, так, ладно. Ну-ка, взглянем на метеор. Так, о, вот так штука! О, ля-ля-ля-ли! Так и есть, так и есть. Вот так штука. Так, войдите. Крестный? Вот так штука, вот уж не ожидал.
5: Наконец я застал тебя. Где ты, черт возьми, пропадал?
2: Что случилось? Я немного, ненадолго отлучился.
5: Отлучился? Это ведь безобразие. Это вино?
2: Я не знаю, пожалуйста.
5: Я не знаю. Стоит на столе, а не знаю, что это. Нельзя же заставлять людей. Людей так беспокоиться.
2: Ну, крестный, я не понимаю, какое вам до этого дело?
5: Как какое? Да разве ты не знаешь, несчастный, что все мое состояние сейчас держится на тебе?
2: Как? Я не понимаю. Как...
5: Не понимает. Я поверил твоим фантастическим планам. Я все состояние поставил на твою карту. Я вел на бирже игру на понижение.
2: Игру? На понижение?
5: Ну да. Я приказал продавать золотые прииски. Если метеор упадет, золотые прииски понизятся, и тогда...
2: Простите, крестный, ну как хотите, я не понимаю. Ну, простите, какое действие может оказать моя машина на какие-то золотые прииски?
5: Ах, мой бог! Не на самые прииски, несчастный, а на уровень акций.
2: Ага, я понял. Значит, вы продали акции золотых приисков?
5: Ну да.
2: А, ну это, фу ты, это не бог весть как серьезно. Это только доказывает, что такие акции у вас есть.
5: Да нет же, ни одной.
2: Как нет, вот так штука. Продавать то, чего у тебя нет. Вот и здорово. Вы знаете, крестный, мне бы такая штука была не по плечу.
5: А такая штука называется биржевой операцией, мой друг. Когда будет нужно их продавать, я их куплю, вот и все.
2: Подождите, а какая же от этого выгода? Продавать, чтобы потом покупать.
1: Ведь к тому времени, когда свалится метеор, акции упадут в цене.
2: Я не понимаю, почему они упадут? Почему?
1: Да потому что метеор пустит в оборот больше золота, чем имеется сейчас на всей земле.
2: Ой-ой.
1: Поэтому стоимость золота упадет по меньшей мере наполовину, и вот тогда цена на акции золотых копий опустится до ничтожной цифры.
2: Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Я тебе поверил. Я продал огромное количество золотых акций, и вдруг вся эта история. Метеор блуждает по небу. Тебя нигде нет. Золотые акции снова поднимаются в цене, и я теряю колоссальные суммы. Это можно сойти с ума.
2: О, крестные, успокойтесь. Вот вам еще вина.
1: Да.
2: Успокойтесь, ради бога.
1: Что там?
2: Так, я не вполне уяснил себе эту вашу комбинацию. Это слишком сложно для меня. Но одно я, кажется, понял. Так, вам, значит, было бы приятно, если бы метеор упал.
1: Ну, конечно.
2: Ну, так он упадет.
1: Как? Как? Ты ручаешься?
2: Ручаюсь. А вы приобрели для меня участок земли в Гренландии?
1: Да, это все в порядке.
2: О, отлично. Могу вам сообщить, крестный, что скоро мои опыты закончатся. И тогда я заберу с собой свою машину и отправлюсь в Гренландию навстречу моему метеорчику.
1: Я поеду вместе с тобой.
2: Ну, в Гренландию, если это вам улыбается.
1: О, улыбается, еще бы, разумеется. Ах. Но ты бы знал, что... Что делается на международной конференции? Ай-яй-яй!
2: Что это еще что такое?
1: Как? Ты что? Ты не знаешь, что в Вашингтоне работает международная конференция?
2: Понятия не имею.
1: Как? Она делит твой метеор.
2: Делит?
1: Ну да.
2: Мой метеор? Они что, они его собираются расколоть? Ну, нет. Нет, я сейчас же оповещу всех этих господ, и пусть они не рассчитывают, что я им позволю распоряжаться моим метеором.
1: Лоуенталь заявил о странном поведении метеора, и делегаты были в полной растерянности.
2: А еще бы.
1: Я воображаю, что поднимется сейчас.
6: А сейчас, когда мистер И. Б. К. Лоуенталь оповестил, что метеор решительно падает, и даже указал, что свалится он в Гренландии, весь мир охватило безумие. Невозможно перечислить случаи внезапного умопомешательства. Все без исключения дома умалишенных оказались в несколько дней переполненными. И самыми безумными среди всех были, конечно, мистер Дин Форсайт и доктор Сидней Гьюдельсон. Сразу же, как только предусмотрительные пароходные компании организовали отправку судов с туристами в Гренландию, соперники заказали себе билеты туда и обратно. Дженни сопровождала отца, а Фрэнсис – дядюшку. Теперь влюбленные могли встречаться на пароходе, и это их несколько утешало. Что же касается международной конференции... то она окончательно зашла в тупик. Одно было ясно. Мирным путем произвести раздел золота невозможно. Никогда Гренландия, избранница судьбы, не пойдет на такой раздел. Никогда уже не появится в зале заседаний господин Эвальд Шнак, делегат Гренландии. Он уже отплыл в Гренландию, желая заблаговременно быть на месте и принять соответствующие меры по охране гигантского слитка золота. В гавани у Пернивика, столицы Гренландии, никогда еще не было такого оживления. Один за другим приплывали пароходы с туристами.
7: Он еще не упал. Говорят, он упадет 19 августа. Держу пари, он упадет раньше.
8: Ставлю на карту.
7: Бьюсь об заклад.
8: 19-го.
7: Два против одного. Получаю с головой.
8: Ставлю на все.
7: Подождите, недолго осталось ждать. Ну как, он еще не упал?
9: Да, подождите, еще не настал срок.
7: Ждать осталось недолго.
9: Ветер разыгрался.
10: Капитан говорит, будет сильный шторм.

0: Он упал на северо-западной оконечности острова Упернавик.
1: В одно мгновение все устремились к месту падения метеора. Впереди шел господин Шнак, представитель Гренландии. За ним мистер Дин Форсайт и доктор Гьюдельсон в сопровождении Дженни и Фрэнсиса. А дальше следом двигалось все стадо туристов.
2: Господа, вы чувствуете, какое тепло?
3: Это небывалое тепло для Гренландии.
4: Я бы сказал, жара.
3: Жара, это пекло, пекло.
5: Не могу далеко еще, а?
0: Что такое? Что такое? Господа, откуда здесь какой-то забор из проволоки? Позвольте. Тут какая-то еще записка. Объявление. Да-да-да, объявление на трех языках. Одну минуточку. Частное владение. Вход воспрещен.
5: Что?
3: Вот это.
0: Как быть, господа? Нарушить право чужой собственности?
6: Нет, ну как же?
0: Я не знаю. Что же, презреть все общепринятые законы божеские человеческие?
7: А что ж, по-вашему, остановиться здесь, сейчас, в такую минуту?
0: Действительно, это невозможно.
1: И господин Шнак решительно перерезал перочинным ножом веревку и вступил на чужую территорию. Все остальные последовали за ним. Но вот в сотни метров за оградой перед глазами ворвавшихся неожиданно выросла небольшая дощатая хижина, до сих пор скрытая скалой. В дверях ее стоял человек самого странного вида. Вы, разумеется, догадываетесь, что это был Зафиранг Сердаль.
8: Эй вы! Там! Ну не стесняйтесь! Будьте как дома!
9: Прошу прощения, сударь. Разрешите представиться. Шнак, представитель Гренландии.
8: Как могло случиться, сударь, что вы вторглись ко мне? Разве вы не видели объявление?
9: Мы, конечно, видели объявление, сударь. Но мы подумали, что при таких исключительных обстоятельствах...
8: О каких исключительных обстоятельствах вы изволите говорить, сударь?
9: То есть как? Неужели вам неизвестно, сударь, что здесь, недалеко от вашего дома, упал Уастонский метеор?
8: Мне-то это очень хорошо известно, но падение метеора — вещь самая обычная.
9: Да. Ну да, но только не тогда, когда метеор золотой.
8: И это чепуха. Чепуха? Метеор всегда остается метеором, золотой он или какой-либо иной.
9: Позвольте не согласиться с вами, сударь, к тому же...
7: Что за остановка?
8: Что нужно этому чудаку?
7: Ну, потому что мы приехали издалека, чтобы посмотреть метеор.
8: И вдруг...
9: Вы слышите, сударь? Вы слышите? Эти люди хотят посмотреть на метеор. А я от имени Гренландии, которую представляю, должен вступить во владение этим метеором.
8: Да вы просто сошли с ума. Метеор упал на моей собственной территории. Он упал сюда, потому что я заставил его упасть. Я не понимаю, неужели же не ясно, что он принадлежит мне?
9: Да, но, сударь...
8: И нет, я поставил об этом в известность международную конференцию, послав туда телеграмму. А вы мне заявляете...
9: Ни о какой телеграмме не было речи на международной конференции, сударь. Во всяком случае, я не помню, чтобы обсуждался вопрос о ваших претензиях, сударь.
8: Ну и все же телеграмма была послана. Ну, а остальное меня не касается.
9: Неужели же, сударь, вы всерьез осмеливаетесь заявлять какие-то права? Ва на метеор.
8: О, еще бы. Я постесняюсь.
9: Да? Ну что ж, посмотрим. Пока что разрешите продолжать путь.
8: Да, пора.
7: Продолжим путь.
9: Где же этот метеор? Черт возьми.
7: Вот он.
9: На самом краю мыса.
7: Ох, как жалко. К нему и не подойдешь.
8: Вы видите, Дженни? Видите? Еще каких-нибудь 20 шагов, и он был бы в море.
10: Как жаль, Фрэнсис, что этого не случилось.
8: О, еще бы. Но не так-то просто будет гренландскому правительству достать его отсюда и упрятать в свою кассу. Метеор раскален. Надо ждать, пока он остынет, а это не так-то скоро произойдет. Ну и...
10: Но, Фрэнсис, метеор отсюда ведь никуда не сбежит, не так ли?
1: Да, разумеется, метеор сбежать не мог. Это было ясно каждому, кроме кроме господина Шнака. Иначе зачем ему было выставлять охрану из полсотни людей, весь состав гренландской армии? Если гренландское правительство почувствовало себя спокойно, выставив 50 человек, то как должна была вырасти эта уверенность, когда оно на следующий день, после полудня, могло удостовериться, что метеор охраняет уже целых 75 человек. Дело в том, что в полдень в гавани у Перневика бросил якорь крейсер под звездным флагом Соединенных Штатов Америки. Из корабля высадилось 25 человек под командованием Мичмана, расположившись лагерем вокруг метеора. Господин Шнак решил на следующий день отправиться со своими сетованиями на американский крейсер. Но когда он собрался осуществить свое намерение, то столкнулся с двойной задачей. За ночь успел подойти английский крейсер. И командир, по примеру своего американского коллеги, счел необходимым также высадить 20 матросов под командой Мичмана для охраны метеора. Господин Шнак растерялся. Растерянность его возрастала с каждым часом. Днем было сообщено о приближении третьего крейсера под французским флагом, а 2 часа спустя 20 французских моряков под командованием лейтенанта встали в караул возле метеора. Затем прибыл японский крейсер, и дальше один за другим итальянской, немецкой, аргентинской, испанской, чилийской, португальской, и каждый из них высадил по 20 матросов под командованием офицеров. Корабли все прибывали, и каждый из них привозил свой груз новостей. Международная конференция продолжала заседать в Вашингтоне, но ни для кого уже не было секретом, что делается это только для вида. Слово было за дипломатами, пока не заговорят пушки. Зефиренг Сердаль, глядя на все это, из себя выходил от злости. У господина Лекера буквально звон стоял в ушах от его жалоб.
6: Какое свинство!
7: А я не понимаю, что ты волнуешься? Я обещаю тебе вырвать у этих господ и для нас с тобой кое-что. Пусть только утихнет возбуждение.
6: Кое-что? Да наплевать мне на это кое-что. Зачем мне золото? Зачем мне оно? Ну зачем? Меня бесит, что у меня хотят отнять мой метеор. Нет, я этого не допущу.
7: Ах, мой бедный Зефира, ну что ты можешь предпринять один против всего света?
6: Крестный, вы посмотрите только, что делаете. Делается.
7: Что-то.
6: Сколько стран, столько грабителей. Все они готовы друг другу глотку перегрызть. Знал бы я. Бедняков, у которых нет собственных 10 су, они того и гляди заставят драться за эти миллиарды. Нет, говорите, что хотите, но это невероятное свинство. Просто настоящее свинство. О, Господи, что там такое? Может быть, уже началась война?
11: Разумеется.
6: Я пойду узнаю, в чем дело.
11: Цель поддержать порядок.
12: Вот это справедливо. Если будет порядок.
11: Но право же вы напрасно беспокоитесь, мистер Форсайт. Вопрос изучается в высших инстанциях. И к правам всех, абсолютно всех и каждого отнесутся с должным уважением.
7: Так, значит, я получу возможность защищать свои права.
11: Разумеется.
7: Ведь это я, Дин Форсайт, первым оповестил мир о метеоре.
6: Вы? Вы первый? Нет, сударь, это я. Доктор Сидни Гюдельсон из Уастона был первым.
7: Какой-то жалкий докторишка осмеливается претендовать.
6: Господа, с меньшим основанием, чем такой невежда, как вы.
7: Это я невежда.
6: Это я-то лекаришка.
7: Прорядитесь, сударь.
10: Папа, я умоляю вас.
7: Лекаришка.
9: Ликоришка, ликоришка!
13: Невеста! Невеста!
11: Господа, я прошу вас соблюдать порядок.
6: По какому праву сцепились эти почтенные господа?
8: Ах, сударь, это ластонские астрономы-любители. Никак не могут поделить приоритет на открытие этого, извините, проклятого метеора.
6: Ну, есть о чем спорить. А эта милая девушка, почему она плачет?
8: Это дочь доктора Сиднея Гюдельсона, моя невеста, сударь. Наша свадьба расстроилась из-за того, что ее отец и мой дядя, мистер Форсайт, поссорились из-за этого метеора.
6: Нет, это переходит все границы. Крестный! Крестный!
7: Что такое? Что случилось?
6: Крестный, я заявляю вам, это свинство. Неслыханное свинство.
7: Что такое? Что случилось? Что с тобой стряслось, Зефиран? И прошу тебя, не кричи. Здесь люди. Пойдем к себе. Успокойся. Успокойся. Пойдем. Ну, что там такое?
6: Метеор, черт возьми. Он просто собирается опустошить всю землю. Он готов предать огню и мечу весь человеческий род. Посеять несогласие и войны. Мало того, что он превратил всех людей в воров и грабителей, из-за него расходятся жених и невеста. Нет, вы пойдите посмотрите на эту девочку. Глядя на нее, расплачется даже придорожный столб.
7: Я не понимаю, о чем ты толкуешь, Зефира. Какая муха тебя укусила?
6: Нет, это уж чересчур большое свинство. Это так не пройдет. Я их всех помирю. Запомнят они меня.
7: Ты подожди ты. Какую ерунду ты затеял?
6: Не так трудно угадать. Ясно, как день. Я сброшу их метеор в море. Вот и все.
7: Нет? Нет. Ты этого не сделаешь, Зефира. Я не позволю.
6: Но не позволите?
7: Я не позволю. Впрочем, Зефира, пусть будет так. Но только... Ты не можешь ли дать мне несколько дней на передышку?
6: А, об этом можете не просить, крестный. Я все равно вынужден так поступить. Мне придется внести кое-какие изменения в мою машину. И на это уйдет какое-то время. Но она сделает то, что я хочу. Моя машина. Можете не сомневаться.
7: Отлично, мой друг! Отлично. Действуй. А я тоже не буду сидеть, сложа руки. За это время я успею дать распоряжение в Париже покупки акций золотых приисков в неограниченном количестве. Пока никто не знает о затее моего милого Зефирена, я скуплю эти акции за бесценок. Отлично. Отличная идея, Зефирен.
6: Чему вы так обрадовались, крестный?
7: Ха! Ты все равно ничего не поймешь, мой друг.
6: А, вы очень любезный, крестный.
7: Твои опыты, мой милый Зефирен, с этим метеором принесут мне миллионы, Зефирен. И, кажется, я один выиграю эту битву.
6: Все это вздор, чепуха. Так, значит, примемся за дело. Точно к намеченному сроку машина будет переоборудована, и тогда... Так... Так, милостивые государи, так. Вот, не угодно ли взглянуть, милостивые государи, на ксердалиум? Вещество в 100 раз радиоактивнее, чем радий.
14: Дженни, дорогая, вы не пробовали еще раз поговорить с отцом?
10: О, Фрэнсис, вы и сами знаете, это бесполезно. Он просто ничего не слышит, если, разумеется, речь не идет об этом злосчастном метеоре. Следовало бы его увезти отсюда, но здесь я все же вижу вас, а в Астане это станет невозможным.
14: Неужели же мы должны отказаться друг от друга?
10: Я все надеюсь, что пройдет это наваждение, и наши семьи вновь соединит старая дружба. Взгляните, Фрэнсис, куда это бегут люди? Что-то случилось? О, и мистер Дин Форсайт. мешает. И отец...
8: Торопится, размахивает руками.
10: Поспешим к ним.
8: Да, придется нам опять ворваться на территорию этого странного француза. Все бегут туда.
6: Ну-с, крестный, представление начинается. Сейчас вы увидите, как метеор начнет сползать в море. Так,
15: он скользит, он падает, он свалит в море.

0: Остановитесь! Я с вами!
1: Они погибнут! Погибнут оба!
2: Мистер Форсайт уже упал! Ой, и доктор свалился!
0: Кто-нибудь! Господа! Господа, помогите мне вынести их отсюда!
3: В чем дело?
0: Господа!
3: В чем дело?
2: К вашим услугам сюда!
3: К вашим услугам сюда!
0: Дядюшка!
3: Скорее! Дядюшка, осторожней!
4: Дядюшка! Дядюшка, дорогой! Очнитесь, дядюшка!
5: Что со мной? Мне стало дурно.
0: Друг мой, вы очнулись, какое счастье.
4: Доктор Гюдельсон кинулся вас спасать, дядюшка.
5: О, старый друг, спасибо.
0: Ничего опасного, просто обморок.
5: Потеря метеора Гюдельсон – большое несчастье, мой друг.
0: Метеор Форсайт принадлежит только вам, мой старый добрый друг.
5: Нет, нет, ваши наблюдения предшествовали моим.
0: Они последовали за вашими.
6: Отец, милый, может быть, вы и мистер Дин Форсайт договоритесь сегодня?
0: О чем же, Джейми?
5: Ах, как вы недогадливы, мой друг. Слушайте, Джейми.
0: А нет, нет, нет, я догадлив. Слушай и ты, Фрэнсис.
7: Да?
5: Мы с моим другом доктором Сиднеем Гюдельсон.
0: Мы с моим другом, мистером Дином Форсайтом, сейчас же условимся о дне вашей свадьбы.
5: Ведь это вы имели в виду, Дженни, дорогая моя Дженни.

0: У вашей истории отличный конец, месье Верн.
1: Вас это не устраивает, мадам?
0: О, нет, месье Верн, это очень хорошо, но...
1: Но?
0: Вы ничего не рассказали нам о необычайной машине.
1: О машине Зафирена Ксердаля?
0: Да. Как она сконструирована? Как...
1: О, мадам, я писал свой роман на рубеже 19 и 20 веков. С тех пор машина моего милого Зафирена безнадежно устарела. Как, впрочем, многое в романе устарело, мадам. И славные чудаки, и послушные дети. Но есть кое-что, что живо и в наши дни, мадам.
0: Что же вы имеете в виду, месье Вер?
1: Власть золота.
0: О, и это наполовину устарело. И смею надеяться, месье Верн, скоро и совсем отживет свой век.
1: Будем надеяться, мадам.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Джордж Боинтон Пристли. Золотое руно.
1: Здравствуйте, я Джордж Притчет.
2: А я Элси. Я горничная в гостинице «Золотое руно».
1: А я официант в том же отеле.
2: Нас придумал автор пьесы. Но мы вышли из нее. Так вот взяли и вышли. Отошли от пьесы в сторонку и смотрим на все немножко другими глазами. Пусть не обидится на нас автор.
1: А почему бы ему обижаться? Мы будем вести себя скромно. Мы не станем переделывать то, что автор написал. Мы только поможем тем, кто слушает спектакль, как можно лучше представить себе то, что в нем происходит.
2: Итак, занавес раздвинулся.

0: сцена представляет собой вестибюль отеля «Золотое Руно» в небольшой курортной местности где-то в глубине Англии.
1: Здесь останавливаются только очень богатые люди.
0: Поздний вечер. За конторкой работает наша милая мисс Суикс, дежурная по приему гостей.
2: Отель «Золотое Руно»? Да. Пожалуйста, кто это? Не могу расслышать. Да, линия очень плохо работает. О, миссис Гор? Да. В субботу? Да, разумеется, миссис Гор. Вы сказали, первый этаж, миссис Гоур? Я думаю, что это можно будет устроить. Да, конечно, миссис Гоур. Значит, в субботу, миссис Гоур.
1: Вот и сам управляющий гостиницей, мистер Мондови. Он итальянец и по-английски говорит очень смешно.
3: Да и так, Уикс, запишите на вторник апартамент второго этажа.

0: Кто же это подъехал? А, это старая толстая леди Лидмил и ее компаньонка, бедная мисс Селл.
1: О, леди Лидмил, леди Лидмил, ты получил удовольствие, ты теперь ждали от нас.
2: Нет, Мондови, не могу сказать, что мне было приятно.
0: Ай-яй-яй.
2: У них очень бедный стол.
1: А, ну, ваш меч.
2: Мисс Уикс.
3: Да, леди Лидмил.
2: Где мои письма?
3: К сожалению, леди Лидмил, сегодня вечером писем нет.
2: Ой, вы в этом уверены?
0: Сейчас же проверьте, точно ли нет писем для леди Лидмил.
3: Нет, сегодня вечером нет.
1: О, леди Лидмил, сегодня вечером нет.
2: Почта здесь очень странная.
0: Странная, леди Лидмил. Очень странная, леди Лидмил.
4: Спокойной ночи.
3: Спокойной ночи, мистер Мондови.
0: Спокойной ночи, мисс Уикс, я иду спать. О, леди Лидми.
5: Кто же подойдет к телефону? Уильям, ночной швейцар, еще не пришел. Но вот кто-то появился.
4: А, это Молли, наша горничная на ночном дежурстве. Очень славная женщина. Она уже несет кому-то чашку чая и резиновую грелку.
6: Отель «Золотое руно». Как здоровье миссис Фергюсон? О, она чувствует себя намного лучше. Да видите ли, я Молли Коден, горничная на ночном дежурстве. О, да, я слышала, она говорила о вас и о своем маленьком внуке. Как он поживает? Ну, прекрасно. Спокойной ночи.
7: Добрый вечер, Молли.
6: Добрый вечер, Уильям. Что это вас забавляет, мистер Лотвис?
7: Этот грубый тип Бэк. Или Рэк, или так, ну как его там зовут, из 12-го номера.
6: Да-да.
7: Я его только что с одним другим типом поднял на лифте. А он мне приказал молчать. А сам этот Рэк или Тек очень был доволен собой, потому что у него много восточноафриканских акций. И, знаете, хотя они поднимаются в цене, он говорит, что попридержит их. Хитрый. Ух, какой он хитрый. Решил пока не продавать.
6: Ну и что тут смешного?
7: А вот очень скоро вы увидите, курс их полетит вниз. И все восточноафриканские не будут стоить даже того, что он заплатил за них. Поверьте, все время, пока этот хитрец говорил, я с трудом хранил безразличное выражение лица.
6: Я вас не понимаю, мистер Лотлес.
7: А что же, это так и должно быть, миссис Коден. Я ведь человек, загадка.
6: Но откуда вы знаете обо всех этих акциях, вещах? Ну, кто вам говорит об этом?
7: Никто мне не говорит, я сам знаю обо всех этих делах. Вот, например, на позапрошлой неделе выбранные мной акции «Золотого берега» сильно упали. И я потерял на них, должно быть, около 150 тысяч фунтов стерлингов.
6: Что вы такое говорите, мистер Лотфус?
7: Это, Молли, своего рода игра. Я слежу за биржей и сам с собой играю. Сам с собой, сам с собой, сам. Сам с собой. Ладно, Молли, все в порядке.
6: О, господи, а номер 18 ожидает чай и грелку. Да, мистер Лотлес.
7: Да, Молли?
6: Вы помните, я вам говорила обо всех тех бумагах, которые прислал мне мой дядя?
7: Да.
6: Ну, вы знаете, дядя, который вот так неожиданно умер на прошлой неделе,
7: да,
6: помните?
7: Да.
6: Так вот, я их принесла для того, чтобы вы их просмотрели. Ведь вы обещали это сделать.
7: Да, а где они?
6: Ну, я их вам сейчас принесу. Вот только отнесу это 18-му, и я скоро вернусь.
7: Хорошо.
0: Ну вот, Уильям и начал свое очередное дежурство. Взял свои газеты и удобно расположился, чтобы их прочесть.
4: А в отель уже входят новые действующие лица. Она Вероника Фрэнсхэм.
0: Красивая девушка.
4: Да. И притом одета не просто богато, а прямо-таки с расточительной роскошью.
5: А вот он, доктор Алек Робери, скромен, неловок.
4: И смокинг у него далеко не безукоризненный.
7: Добрый вечер, мисс Фрэнсхилл.
8: Добрый вечер.
7: Добрый вечер, доктор Родбери.
9: Привет, Уильям. Мне нет писем?
7: А, нет, нет, сэр, нет.
9: Хорошо. Может быть, выпьем что-нибудь, мисс Фрэнсхилл?
8: Право, не знаю. Я уезжаю завтра утром. И...
9: Ну, тем больше оснований, чтобы выпить.
8: Ну, хорошо.
7: Что прикажете, мисс?
8: Джин с лимоном.
9: Джин с лимоном. А мне, Уильям, дайте легкого пива.
7: Очень хорошо. Один джин с лимоном и одно легкое пиво. Да. Сию минуту я принесу, сэр. Сию минуту.
8: А вы знаете, да. Мне кажется, что...
9: Что?
8: Танцы в среду в Гранд-отеле были не лучше, чем танцы в пятницу здесь, в Золотом Руне. Не правда ли?
9: Я считаю, что там, где вы, танцы лучше.
8: Почему там, где я?
9: Потому что я обычно не хожу на эти вечера. Я предложил вам пойти просто, чтобы иметь предлог повидаться с вами и поговорить.
8: Продолжайте.
9: Продолжать?
8: Да.
9: Нет, я кончил.
8: И больше нет комплиментов?
9: Нет. А разве они вам нужны?
8: Нет, не люблю их. Особенно не люблю их слышать от людей, опытных в этом деле.
9: О, я не опытен.
8: Да нет, я знаю. Но забавно слышать их от вас, именно потому что они явно делают...
9: Вероника.
8: Да. Вы же тот тип молодого врача, который в своей откровенности бывает резким и даже грубым. Я ведь слышала, я слышала, как одна из этих старых женщин, мне кажется, это была леди Лидмил, жаловалась на вас, да. Она сказала, что собирается предостеречь против вас вашего старшего товарища, доктора Пломветтера, когда он вернется.
9: Старшего товарища? Не льстите мне. Старый Пломветтер мне не товарищ. Он мой хозяин. Он платит мне жалование. Я живу в этом отеле только потому, что Пломветтер живет здесь. Снимает для врачебного кабинета комнату. А рядом с ней в маленькой комнатушке поставили кровать для меня. Иначе мне было бы непосредством проживать здесь.
8: А что вы такое сказали, старая леди Лидмил?
9: Она пришла жаловаться, что не может спать.
8: Ну,
9: я ей сказал, что она слишком много ест. Да нет, это совсем не смешно, это отвратительно. Эта старуха так нажирается, словно она страсбургский гусь. Чай и хлеб с маслом в 8:30. В 10:30 обильный завтрак. В 11:30 кофе с одним или двумя кексами. В 1:30 второй завтрак из 3 или 4 блюд. В 4:30 она с жадностью проглатывает поджаренный хлеб, сэндвичи, пирожные. В 8:30 обед из 6 блюд. В 10:30 обильный завтрак.
8: Ну пусть тебе ест сколько угодно. Вам незачем быть грубым с этой старухой. Какое это имеет значение?
9: Это не имело бы значения, если бы она была только одна. Но их же тысячи и тысячи таких откормленных старых жаб. О, крокодилов, динозавров. Вся наша страна полна ими. И они живут, никому не принося пользу, даже самим себе.
8: Ну и что?
9: А все потому, что у них есть деньги. Деньги. Вот они и требуют, чтобы их целыми днями обслуживали. В нашей стране они повсюду. У нас живые обслуживают полумертвых.
8: Странно, что это говорит доктор. Разве он не один из живых, который обслуживает полумертвых?
9: Я не говорю о больных. Я говорю о тех людях, которые имеют деньги, аппетиты, предрассудки и ничего другого. Я говорю, что вся наша страна ими полна, и мы не можем делать ничего полезного, потому что они требуют наших услуг.
8: Никто не принуждает вас обслуживать их.
9: Моя дорогая Вероника.
8: Я не ваша, дорогая Вероника, доктор Родбери.
9: Я знаю, что вы не моя.
8: Да.
9: К моему несчастью, я всю последнюю неделю воображал, что вы моя.
8: Да?
9: Да.
8: Ну, а почему же вы никогда не говорили мне об этом?
9: Потому что я, кажется, был довольно глуп, чтобы иметь... Ну, как это у вас называется?
8: О, мы называем это по-разному.
9: Не будьте так дьявольски легкомысленны. Имейте в виду, что если это не серьезно для вас, то это очень серьезно для меня.
8: Подождите. Подождите. Посмотрите на меня.
9: Ну, я не хочу смотреть на вас. Я знаю, вы красивы, я давно это признал.
8: Но вы признаете это очень неохотно. Разве вам не нравится, что я красива?
9: Нравится. К моему несчастью.
8: А вы знаете, что все это куплено за деньги?
9: Деньги?
8: Да. Это одежда. Поверьте мне, я бы так не выглядела в каком-нибудь старом платье. Она стоит денег. Фигура, руки, волосы, лицо. Все это тоже стоит денег. И по-настоящему быть привлекательной – это дорогостоящий и требующий много времени труд.
9: Ладно. Ладно, вы выиграли. Не думайте, что это и мне не приходило в голову. Приходило. В течение всей последней недели я думал об этом. Правда, это не доставляло мне особенного удовольствия.
10: Да-да, бегу. Бегу. Алло. Кого? Доктор Родбери? Сейчас. Это вас, доктор, вызывает больница.
9: Спасибо.
10: Пожалуйста.
9: Одну минутку. Да, это доктор Родбери. Понимаю. Да, я приеду. Простите, но мне нужно будет съездить в больницу.
11: Хорошо.
9: Если бы у вас было желание подождать. Я полагаю, что недолго задержусь.
11: Нет, слишком поздно. А мне нужно успеть на утренний поезд 9:15. Так что я должна попрощаться с вами.
9: Ну?
11: Сейчас.
9: Ну что ж.
11: Тогда до свидания. И благодарю вас за...
9: За то, что я пытался развлекать вас. А?
11: Когда вы будете старше, и у вас будет работа, которая вам будет больше по вкусу, и вы не будете так высокомерны и вызывающе, вы могли бы...
9: Я мог бы стать одной из ваших любимых кошечек.
11: Нет.
9: Ладно, прощайте. И пожелаю, чтобы ноги вашей здесь больше не было.
11: Нет, Алик, ну почему же?
9: Почему? Ну что же, если вы напрашиваетесь, прощайте.
11: Как это глупо.
9: Я знаю, я глуп. Глуп. Прощать.
11: Ой, как это глупо.
6: Добрый вечер, мисс. А мне говорили, будто вы уехали.
11: Добрый вечер, Молли. Нет, я уезжаю завтра утром. Разве вы эту неделю не дежурите по утрам?
6: Нет, мисс, у меня ночное дежурство. А-а.
11: Как это глупо.
9: Я знаю, я глуп. Глуп. Прощать.
11: Ой, как это глупо.
6: Добрый вечер, мисс. А мне говорили, будто вы уехали.
11: Добрый вечер, Молли. Нет, я уезжаю завтра утром. Разве вы это не...

0: пышет здоровьем и силой. Надеюсь, вы приедете сюда опять?
1: Нет, нет, нет, нет, боюсь, что нет. Здешний курорт не совсем в моем стиле. Спокойной ночи, Молли, спокойной ночи.
0: Спокойной.

0: А вы все читаете ваши газеты, Уильям? Да, я не сказала бы, что вы очень общительны.
1: Сейчас, я вам сейчас все объясню, Молли. Конечно, я углубился в эту газету не потому, что она очень меня заинтересовала. Правда, там пишут, что Харин и вся его шайка здорово играет на акциях тяжелой индустрии, могут в конце концов погореть.
0: Ну, бросьте говорить об акциях и биржах, или я вас слушать не буду. Скажите мне, почему вы прятались за газету?
1: Ну, потому что я хотел стушеваться. Правда, мне полагается быть на дежурстве, но я вовсе не хочу бросаться в глаза. Если можно так сказать, я отсутствовал.
0: Почему?
1: Ну, потому что эта красивая леди, которая только что ушла, имела небольшую частную беседу с нашим другом доктором Родбери.
0: Держу пари с вами, что вы хоть и закрылись газетой, но слышали все.
1: Молли.
0: Но разве не так? Стыдитесь, Уильям. О чем они говорили?
1: Ой, он влюблен в нее. Просто сражен, убит, так он ей сказал.
0: Ой, разве это не прекрасно? Я всегда говорила о докторе Родбери. Пусть ему только попадется хорошая девушка.
1: Молли, вы знаете, дело у них пошло совсем не по-вашему.
0: Что?
1: Нет, даже не мечтайте об этом. Все расстроилось.
0: Как?
1: Да, и снова из-за денег. У него их нет, у нее слишком много.
0: У нее много денег?
1: Да.
0: Это для меня новость. Она мне дала только... Только 5 шиллингов?
1: Ну, почему? Это вполне естественно. Чем богаче люди, тем они меньше дают своих денег. Ага. Алло. Да, мадам? Молли?
0: А.
1: Здесь, да. Я сейчас же ей скажу. 18-й номер. Ей нужна еще грелка с горячей водой. Боже мой, какая же это будет по счету?
0: 4-е. Бедная старуха не может уснуть и ищет повода, чтобы еще раз рассказать мне сначала про свою дочь в Индии.
1: Вот если бы она поехала с ней в Индию, ей бы не нужно было столько бутылок с горячей водой.
0: Ну, я сейчас.
1: Да нет, подождите, Молли, а как насчет бумаг, которые оставил вам ваш дядюшка? Ведь вы хотели, чтобы я посмотрел, да? Да где они?
0: Так я их принесла. Вот сейчас вам отдам. Они у меня здесь вот. Сумки. Вот они. Думаю, что все это старый хлам, но во всяком случае, мне так кажется. Но вы посмотрите, мистер Лотос, а я, когда вернусь, принесу вам чаю.
1: О, это идея, Молли. А я внимательно посмотрю вот эти ваши бумаги.
0: Хорошо.
1: А, вы уже вернулись, доктор Родбери?
2: Да.
1: Добрый день.
2: Добрый день. Да. Я полагаю, что мисс Фрэнсом легла спать, как только я ушел.
1: Да, доктор, она ушла спать.
2: Хотел бы я написать ей записку.
1: А я бы этого не делал.
2: О, почему?
1: Ну, если они по-настоящему заинтересованы, они всегда сами пишут. Если же нет, то зачем вам беспокоиться, писать? Ведь это только компрометировать себя.
2: Да, пожалуй, вы правы. Хотя я не уверен, что это может служить оправданием для вмешательства в чужие дела.
1: Я и сам об этом думал, но, вы знаете, никак не мог решить.
2: Ладно. Ладно, теперь моя очередь вмешиваться. Подойдите-ка сюда, Уильям, друг мой.
1: Пожалуйста.
2: Нет, поближе.
1: Пожалуйста.
2: Вот так. Вот. Снимите-ка ваши очки.
1: Пожалуйста.
2: Боже, это вы.
1: Дайте сюда газету,
2: подождите,
1: доктор.
2: Подождите, она не моя.
1: Дайте, меня не интересует, чья она, но вы обратно ее не получите.
2: Ну, Уильям.
1: Так. Я этого ожидал.
2: Почему?
1: Потому что на днях я увидел парня, который служил тюремным сторожем в Мэдстоне, когда я там сидел. И вот он меня видел и узнал. Как его зовут?
2: Робинс.
1: О, Робинс. Робинс, это тот самый.
2: Уильям.
1: А?
2: Лучше расскажите мне вашу историю. Уильям. Или мне, может быть, теперь называть вас мистер Блофилд?
1: Послушайте, доктор.
2: Да?
1: Так или нет?

0: Иначе мое имя Уильям. И я предпочел бы, чтобы вы не называли фамилию.
1: Хорошо.
0: Вот так. Вам, может быть, это смешно, но мне, право, это совсем не смешно.
2: Ну, бросьте это, бросьте. Я вовсе не собираюсь высмеивать вас. Мне наплевать на то, что вы сидели в тюрьме. Вы в моих глазах всегда были порядочным человеком. Но все остальное меня не интересует. И мне, право, совсем не смешно. Ну, расскажите мне. Расскажите, что у вас стряслось.
0: А стоит ли?
2: Уилли, ну я прошу вас.
0: Ну, хорошо. Хорошо. В 1916 году, после тяжелого ранения на фронте, меня уволили из армии. Ну, просто вышвырнули.
2: Так.
0: И я поступил на работу в одну торговую контору. И в продолжение последующих 4 лет это торговое предприятие было настоящим Монте-Карло. Вы знаете, я оказался способным. Способным. Ведь я прирожденный игрок на бирже. И когда я выскочил из этого дела перед самым его крахом, я заработал порядочные деньги, чтобы продолжать игру. И вот в 30-м году, да, в 30-м, у меня было более 1 000 000, по крайней мере, в бумагах. Но над нами пронеслась гроза. Новое резкое падение. Мне пришлось пойти на большой риск. И я рискнул. Рискнул, но из этого ничего не вышло. Вопрос заключался в том, чтобы вздуть цены на некоторые бумаги. То есть небольшая ловкость рук и легкий обман. Ну, разумеется, я и раньше проделывал это. Но на этот раз я был, очевидно, недостаточно ловок. Ну и отсидел 5 лет в Мэдстоне. А когда вышел, я перестал отращивать усы и бороду и переменил свою фамилию на Лотлес. Все.
2: Но как вы сюда попали?
0: А, ну это просто. Я встретил земляка, который был когда-то старшим официантом в Амбассадор. Ну вот он и устроил там меня швейцаром. Затем меня сюда перевели.
2: Так и вы больше не играете на бирже, а?
0: Знаете, доктор,
2: да.
0: Я дал себе зарок никогда больше. Точно так же, как никогда не пью. Не пью, я не знаю, заметили ли вы это. Я сказал себе больше ни глотка и никаких больше фокусов на бирже с бумагами. Никаких. Правда, я порой немного манипулирую на бирже. Нет, но чисто теоретически. Это чтобы провести время и сохранить быстроту соображения.
2: Хелло, Молли.
3: О, доктор, не выпили с нами чашку чаю?
2: Нет, спасибо, я иду спать. Спокойной ночи.
3: Спокойной ночи,
0: спокойной
3: доктор.
0: Ночи, доктор.
3: Уильям, а вы еще не посмотрели то, что я вам дала?
0: Нет, только начал. Какая славная чашка чая, миссис Котна.
3: Рада, что вам нравится.
0: Врач.
3: Мистер Лотлес.
0: Ну, давайте. Давайте посмотрим, что у вас там за бумаги. Так, 2 квитанции, разрешение на ружье, меню ежегодного обеда в Красном Льве. Так. Знаете, Молли, ничего интересного, нет? Можете сжечь почти весь этот клан, ну, там, за исключением семейных сувениров, если вы их хотите сохранить.
3: Ну, спасибо.
0: А это что такое? Пожалуйста, какие-то акции. О, обождите-ка минуту. Ну, святая непорочная Дева Мария.
3: Что с вами случилось? Ну, дайте мне взглянуть. Ну да, это какие-то старые акции. Лиденхолл и Ломбард Трест. 100 акций, 100.
0: Да, 500 акций маленькой компании под названием Лиденхолл и Ломбард Трест.
3: Ну, мистер Лотлес, а они чего-нибудь стоят?
0: Скажу вам все. Постойте. Дайте сюда все
1: За последние несколько лет Трест, Лиденхол и Ломбард – самая большая акционерная компания, контролирующая акции других компаний. Слушайте, Молли. Молли, я хочу, чтобы вы разрешили мне самому провернуть это дело для вас.
3: Вот эти вот акции?
1: Да, да. Вы понимаете, Молли, положение очень щекотливое. Если вы отнесете эти акции какому-нибудь провинциальному биржевому маклеру или стряпчему, то ловкие ребята из Лондона вмиг обработают их. А это как раз моя специальность. Поверьте мне, Молли, да, в этих делах я маг и волшебник. Дайте, вот дайте мне только власть над этими ребятами, и я их всех разнесу. Вы увидите.
3: Ой, Эльям.
1: Ну, Молли, я прошу вас. Мы были хорошими товарищами. Разрешите мне взять это дело в свои руки. Только ради вас. Я это имею в виду.
3: Да, разумеется, разумеется, Уильям. Я вам доверяю.
1: Вот очень хорошо. Очень хорошо. Вы славная девушка. Ох, Молли. Это будет бомбочка. Где ваша лондонская телефонная книжка?
3: Вот здесь. Сейчас. Вот она.
1: Давайте.
3: Вот. Ну, неужели же вы... Ну, вы же не можете сейчас начать звонить.
1: Я не могу, не беспокойтесь. Синдикат Коден Лотлес будет проводить свои операции на бирже и в полночь, и ночью. Телефонная станция, вы увидите сейчас, как с них полетят пух и перья. Телефонная станция, Чиллингейт 175. Личный телефон... Персевала Вандермора. Майфайр 67-325. Да, да, да. Это тот самый.
3: Уильям.
1: Да.
3: Уильям, а уверены ли вы, что чувствуете себя хорошо? Это я...
1: Hello? Мистер Вандермор? Да, я знаю, что поздно, но важное дело... Видите ли, я представитель маленького синдиката, у которого 500 акций Треста, Линдхолм и Ломбард. Невозможно, вы говорите? О, нет, это не невозможно. Они здесь передо мной. Угу. Ну, дело в том, что передача акций не была в свое время зарегистрирована, понимаете? Понимаете? Угу. Да, это другое дело. Не так ли, да? О, нет, не думаю. Нет, нет. Спроса не было. Видите ли, Вандемор, с вами говорит Билл Блофилд.
3: Блофилд.
1: Ага. Это тоже другое дело. Да, я обеими ногами вступаю в это дело. Нет. Нет. Не могу приехать, и вы не можете мне звонить. Нет. Нет. Я вам позвоню ровно в час. И тогда у меня к вам будет небольшое предложение. All right. Только продумайте все это. И мы попробуем сфокусничать. Ладно? Вандемор. Ровно в час. Ну, миссис Коден, мы начали. Синдикат Коден Лотлес вышел на работу.

0: Что это за музыка?
1: Ты забыл, Джордж? Здесь сегодня бал для гостей.
0: А, да, верно. Один из рекламных трюков Мондови. Вообще-то этот праздник никому не нужен.
1: Нет, нужен. Ведь сегодня день рождения нашей Молли. Ну и выходит, что все они делают это для нее. Только они сами этого не знают.
0: Ты права, Элси.
2: Гости тоже стараются веселиться как могут.
1: Смотри, эта толстая знатная жаба, она разоделась в вечернее платье и напялила маскарадный колпак.
0: А с ней доктор Пломвитер и тоже в дурацком колпаке.
2: Джордж, а эта старая мумия леди Линли тоже нарядилась. Разгуливает с воздушным шаром в руках.
0: А с ней ее несчастная компаньонка мисс Селл.
1: Бедная мисс Селл. Старуха обращается с ней хуже, чем с прислугой.

0: Золотое руно. Да, это старшая приемщица. Да, я, мисс Уикс. Вам мистера Лотлеса? Нет, еще не приходил. Вам придется позвонить попозже. А, вот и мистер Лотлес.
1: Добрый вечер, Уильям.
2: Добрый вечер, Молли.
1: Сегодня я угощаю. Держу пари, вы не знаете, по какому поводу.
2: Не знаю, вы сказали мне неделю тому назад, и я не забыл. Поздравляю вас с днем рождения.
3: Ну, я не предполагала, что вы запомните.
2: А я никогда ничего не забываю, если это касается друга. И в доказательство у меня здесь что? Кое-что
3: подарок
2: есть.
3: Для меня?
2: Слишком рано, еще кто-нибудь может прийти.
3: Да, но вы мне можете сказать, что это такое?
2: Нет, нет, не надо, умоляю вас, Молли, не надо, это испортит все. Обождите, пока все будет поспокойнее. Скажите, куда вы ходили, Молли, в кино?
3: Да, чудный фильм.
2: Да?
3: С участием Роберта Дрейка. Вам нравится Роберт Дрейк?
2: Очень. Вы знаете, я его никогда не видел.
3: Не видел?
2: Никогда.
3: Он чудесный артист. Высокий, красивый. Но не это вас захватывает. Вы понимаете, герой фильма... Бедный молодой человек, у которого ничего не осталось за душой, кроме старой автомашины и фургона.
4: Не считай его бедным молодым человеком, если у него есть автомашина и фургон.
2: Добрый вечер,
3: доктор Родвиг.
2: Добрый вечер, Молли. Ну, он ведь беден для фильмов. А в фильмах всегда очень высокий жизненный уровень.
5: Но, Молли, продолжайте насчет вашего фильма. Простите, я вас прервал.
3: Да. Ну так вот, Роберт Дрейк играет вот того бедного молодого человека.
5: Так.
3: Но на самом деле в конце выясняется, что он не беден.
5: Но готов был биться об заклад, что он не беден.
3: Да, но девушка, которую он любит и думает, как и вы, что она очень богатая, а на самом деле совсем не богатая.
5: Ну вот.
3: Вот. Она только притворяется такой. Ой, так что в конце концов все кончается хорошо. Они женятся и уплывают на его прекрасной яхте. Чудесный фильм.
5: Не очень, не очень, а, Уильям?
2: Ну, конечно, не очень.
3: Ну, а что здесь плохого?
5: Прежде всего, мне кажется, что в настоящей жизни так не бывает.
1: А кто сказал, что это похоже на настоящую жизнь? Я плачу шиллинг не за то, чтобы сидеть в темноте и смотреть настоящую жизнь.
3: Я могу видеть настоящую жизнь не в кино и совсем без сладкого.
2: Вот вам, женщина.
5: Да.
2: Вы знаете, они умеют себя обманывать и всегда знают, что они себя обманывали. А вот мы не знаем, и в этом наша беда.
5: Нет, это не моя беда. Моя беда в том, что я вижу все слишком ясно.
3: Да нет, вы не видите, видите. Бьюсь об заклад, что вы ничего не видите ясно. Разве только корь или ветряную оспу на других людях? Да, конечно. Сейчас иду.
2: 18-й?
3: 18-й.
2: Грелку.
3: Грелку.
2: Ой.
3: Я недолго, я скоро.
2: Хорошо, Молли, хорошо.
5: Уильям?
2: Да?
5: Уильям. Вы знаете, мне кажется, что вы что-то замышляете. За последние 2 недели вы ведете себя так таинственно, как воры. Да. И у вас, Уильям, вид нашкодившей кошки. Вот это и заставляет меня думать, что вы что-то замышляете.
2: Да нет, да.
5: Я не спрашиваю, что именно. Я не спрашиваю.
2: А я и не собираюсь вам говорить.
5: Ну, как хотите. Как хотите.
4: Ой, единственное, что я хотел бы, это выпить и закусить.
2: Пожалуйста.
4: У меня был сегодня длинный, трудный день. Угу. Еще в больнице было 2 сверхурочных часа, которых я не ожидал.
2: Да. Вы выглядите немного усталым, доктор. Если вы хотите, вы можете выпить и закусить сейчас. Но вы сделали бы лучше, если бы немного подождали.
5: Я не вижу, зачем.
2: Я вам объясню. Сегодня день рождения Молли.
5: Так.
2: И парень, которого я знаю, прислал ей из Лондона чудесный пакет с лакомствами и съестным. Все самого лучшего качества, шампанское. А какой пирог, боже мой, пирог с дичью.
5: Для Молли?
2: Да, для нашей Молли Кодн. А почему нет?
5: Ну, действительно, а почему нет?
2: Действительно,
5: ну
2: почему нет? Будет маленькая вечеринка, и вы приглашены. Я абсолютно убежден, что она не будет возражать.
5: Ну, хорошо, принимаю ваше приглашение с большой благодарностью.
2: Да.
5: Мне все равно сегодня не уснуть.
2: Подождите, вы чем-то подавлены.
5: Да, мне надоело.
2: Это место?
5: Отчасти. Ну, правда, я здесь долго не останусь.
2: Что, предстоит увольнение?
5: Угу.
2: Так, и это все?
5: Нет, но этого вполне достаточно, не так ли?
2: Да, но это не все. Но
5: это все, что вы услышите.
2: Скажите, а как звали эту девушку?
5: Вероника Франци. Подождите, какую девушку?
2: Алло? Да, у телефона. Да. Да, знаю. А вы обратитесь к Вандемору, к нему. Он мне позже будет звонить. Да. Да не все передаются. Не верьте. Нет. Да я его так завтра зажму, что он ночью у меня будет просить пощады. Олрайт, все. Скажите Вандемору.
5: Странные дела обделывает этот отель ночью по телефону.
2: Пожалуй.
5: А кто этот мистер Вандемор?
2: Это один ловкий джентльмен в Лондоне, который теперь уже знает, что он не такой ловкий, каким был 2 недели тому назад.
5: Так, Уильям.
2: Да?
5: А вы случайно не плут, а?
2: Вы знаете, в некотором роде это так. Но, простите меня, время начинать вечеринку. Вы могли бы мне помочь, доктор, а?
5: Хорошо.
2: Вот, большое вам спасибо. Возьмите вот этот пакет со съестным.
4: Беру.
2: Так. А теперь, пожалуйста, вот эту большую коробку. Пожалуйста.
5: Черт возьми, кто-то потратил порядочные деньги на все это.
2: Да, причем все самое лучшее.
3: Боже!
2: А?
3: Откуда все это?
2: Это от моего друга из Лондона, Молли. Маленький подарок ко дню рождения.
3: Для меня?
5: И для меня, вы меня пригласили.
1: Рада это слышать. Надо же справиться со всем этим.
2: О, Молли, я сейчас принесу посуду. Сейчас.
3: Я сама.
2: Нет, Молли, нет.
1: Я никогда не видела такого угощения.
5: Молли,
1: а
5: кто угостил вас всем этим, а?
1: Да не спрашивайте меня, вы слышали, что сказал Уильям?
5: Молли.
1: Один из его друзей из Лондона.
5: Ну, хорошо, каких друзей?
1: Ну, возможно, один из тех, с которыми он делает дела.
5: Какие дела?
1: Ну и любопытны же вы.
5: Молли.
1: Уильям?
5: Молли.
2: Да.
1: Уильям, доктор не заслуживает того, чтобы принимать участие в нашей вечеринке.
2: Почему?
1: Он проявляет такое любопытство ко всему.
2: Фу, какая гадость. Ну, этого мы не потерпим. Доктор Родбери.
5: Да.
2: Вы, может быть, помните те прекрасные сказки, которые читали ребенком, а?
5: Помню.
2: Прекрасно. Это прекрасно. Так вот там вы могли пользоваться всем, что вам нравится, до тех пор, пока не начинали задавать вопросов. Ну так вот, это одна из тех прекраснейших сказок.
5: Ну, а теперь тост.
2: Прекрасно.
5: Так, Уильям. Так. Так.
2: Пожалуйста.
5: Поздравляю с днем рождения. И наилучшие пожелания нашей Молли.
1: Спасибо.
2: Нашей Молли Кодн.
5: Да.
2: Самой услужливой, самой скромной и самой приятной женщине во всех гостиницах.
5: Браво. За вас, Молли.
2: Молли, за вас.
1: Ну, хватит вам тут обоим заливать, а то я совсем расстроюсь. Начну плакать. И не получу никакого удовольствия от ужина.
2: Вот так живут люди на 20 000 в год. Правда, мы так можем прожить только 20 минут.
5: Совершенно верно.
3: Знаете, это шампанское ударяет прямо в нос.
2: О, скорее возьмите начинку.
5: Возьмите, прошу вас.
3: Ой, скорее. Спасибо. Уильям.
5: Что?
3: Давайте хоть один раз посидим уютно.
2: Давайте.
3: Доктор Родбери.
5: Да.
3: Сыграйте.
5: Хорошо.
3: Уильям, налейте мне еще.
2: Пожалуйста.

0: Доктор,
1: да?
0: А интересно знать, что с той красивой девушкой, в которую вы были так влюблены? Вы еще влюблены в нее, не правда ли?
1: Право нет.
0: А, идите вы, у вас на лице все написано. Уильям, интересно знать, что она делает сегодня вечером?
1: Что она делает сегодня вечером?
0: Да.
1: Наверное, сидит в каком-нибудь дорогом и малоприличном месте. Или отчитывает кого-нибудь.
0: Забавно получается у этих молодых людей, будь они врачи или кто угодно. Когда они чувствуют себя неловко и попадают в глупое положение, они все сейчас же принимают напыщенный вид.
2: Верно. Вы знаете, она права.
1: Да, я допускаю.
0: А я предлагаю выпить за женщин, бедняжек, с которыми вы забываете о всех ваших несчастьях.
2: Ну, прекрасно. За женщин.
0: За женщин.
2: Исключая сварливых жен, надоедливых старых дев, наглых богатых вдов, обманщиц, нахальных маленьких кокеток.
1: И всех девиц. Всех девиц, как бы они ни были дьявольски красивы, но если они ставят деньги превыше всего...
0: А также всех женщин, живущих в гостиницах, которые по всем комнатам рассыпают пудру и оставляют мокнуть свои чулки и белье в раковинах для мытья рук.
1: Молли. Вы мне посмотрите.
0: А знаете, если я не поем чего-нибудь и не перестану пить, дым все скрывает. Дым счастья.
1: Молоды.
0: Я совсем опьянею. А что вот в этой коробке?
2: Боже мой, я совершенно забыл о ней. Дорогая моя, ведь это же для вас.
0: Для меня?
2: Да, подарок ко дню рождения.
1: От друга из Лондона?
2: Представьте, от друга из Лондона. Теперь, Молли, я вас прошу, протяните руки.
0: Вот так.
2: Вот так, хорошо. Не дышите. И закройте глаза.
0: Закрыла.
2: Очень хорошо.
1: Так.
0: Что это? Мех. Я сейчас открою глаза, Уильям. Боже мой. Смотрите.
1: Мы смотрим. Мы подавлены.
2: Вы, Молли, получили нечто очень ценное.
0: Нет. Это не может быть. Это для меня.
2: Ну, конечно, для вас.
0: Посмотрите только. Меховое манто.
1: Да.
0: Для меня.
2: Для вас. Молли, попробуйте наденьте-ка его. Наденьте.
0: Но я никогда не мечтала о такой шубе. Но неужели это моя? Какой мягкий, шелковистый мех. А как я в ней выгляжу? Наверное, глупо, а?
2: Нет, Молли, вы выглядите великолепно. Не правда ли, доктор?
0: Да.
1: Прямо с Бонн-стрит.
0: Да ну вы надо мной смеетесь.
2: Нет, мы не смеемся. Молли, вы не могли бы выглядеть лучше.
1: Да. С трудом верится, что вы, ваше величество, с нами знакомы.
2: Да.
0: О, разумеется. Доктор Родбери, если не ошибаюсь.
1: Совершенно
0: не
1: верно.
0: Так ли?
1: Да.
0: Мы, кажется, встречались с вами как-то утром на водах. На курорте, не правда ли? И с мистером Лотлос также.
2: Да, да.
0: Как
2: да.
0: вы поживаете? Здесь так чудно, не правда ли?
2: О, чрезвычайно приятно, леди Розбиф.
0: А нет ли мне писем?
2: О, мисс Уикс, проверьте точно, нет ли писем для леди Розбиф.
3: Нет, леди Розбиф сегодня нет.
0: Почта здесь очень странная. Очень странная. Ну, а теперь я ее сниму. Правда, мне бы следовало пойти теперь на кухню и испачкать ее. Это в моем духе.
2: Нет, Молли, давайте еще раз подымем бокал. Давайте.
1: За окончание царства денег.
2: О, а у меня кое-что есть для этого тоста. Старый коньячок. Это как раз то, что нам... То, что нам для этого нужно. За окончание царства денег.
0: Особенно приятно слышать это от вас, который только говорит и думает, что о деньгах.
1: Ну, разве это не похоже на женщину? Если вы спасли утопающего, она прежде всего скажет вам, что вы промокли.
2: За окончание царства денег.
0: За окончание царства денег.
2: Какая прелесть. А вот теперь я вам расскажу кое-что. Кое-что насчет денег. Хотите?
0: Нет.
3: Да, да, да.
2: Деньги, деньги, деньги. Деньги – это слуга, который стал хозяином.
3: Правильно.
2: Деньги. Чем бы они должны были быть? Их предназначение – быть просто символом, знаком, некоторым удобством, ну, вроде железнодорожного билета. Вот и все, все. А что произошло в действительности? Они совсем отбились от рук, стали источником власти. Мы предоставили деньгам полную свободу. Это все равно, как если дать пушкам свободно палить, когда им вздумается, лишь бы это только приносило им выгоду.
3: О, в этом вы правы, в этом он прав.
0: Он часто прав. Ну, это все.
2: Нет, Молли, нет, Молли, нет. Это, разумеется, еще не все. Первое, что нам надо сделать, это отобрать у денег большую часть их власти. Деньги у частных лиц фактически должны быть только для карманных расходов. Но никаких других.
0: Ну, какая, собственно, разница?
3: Какая разница?
2: Какая разница? У карманных денег небольшая сфера действия. Это деньги исключительно для личных расходов. Даже приставив револьвер к моему лбу, вы не могли бы заставить меня употребить эти деньги для иной цели.
0: Ой, Ильям, а как...
2: Нет, вы не можете на них ни покупать акций, ни отдавать их в рост, а самой сидеть, сложа руки, наслаждаться тем, как на них нарастают проценты.
0: Ильям, но ведь вы сами мне недавно сказали, что именно так мы должны поступать. Но я имею в виду это странное дело с акциями. А теперь вы говорите
2: Молли,
0: совсем
2: Молли. Боже. Но я вам говорю сейчас, как оно должно бы быть, а не так, как оно есть. Мы делаем только то, что каждый на нашем месте сделает.
0: Да, но если вы думаете, что так поступать неправильно... Это, наверное, плохо.
2: Да не в этом.
0: Нет, нет, нет, нет. Дайте мне.
2: Молли.
0: Дайте мне досказать.
3: Совершенно верно. Это вечеринка в честь вашего дня рождения, а не его. Совершенно верно.
0: И вот я говорю, что все это очень хорошо. Все эти умные разговоры о том, как должно быть. Но если... Уильям, но если мы считаем что-либо неправильным, ведь мы прежде всего сами не должны поступать так. Ведь верно? Не должны.
2: Да нет, Молли, давайте Давайте еще раз выпьем.
1: Давайте еще раз выпьем. Я должен произнести тост, моя очередь.
0: Ну тогда скажите что-нибудь хорошее.
1: Хорошее? За отсутствующих друзей.
4: А у меня их нет.
0: Что? Ни одного?
4: Ни одного.
0: Ну, а я... Бедняжка вы. А у меня их целые дюжины.
2: Вот и выпьем за отсутствующих друзей Молли.
1: За отсутствующих друзей Молли.
0: Правильно. За отсутствующих друзей. Да будь они благословенны.
5: Такое происходит.
6: О, интересно.
5: Не вижу ничего смешного.
7: Смешно? Это позорно. Что вы два делать здесь? Кушать, выпивать?
3: О, это моя вина, если бы не я.
0: Нет, доктор Родбери не имеет к этому никакого отношения. Ой. Видите ли, сегодня день моего рождения. Это я.
2: Нет, это я виноват в нашей небольшой пирушке, а не она. Нет, это моя была идея.
3: Действительно?
2: Да, действительно.
5: Позвольте, чья это шуба на вас?
0: Это моя собственная, я получила ее в подарок.
5: Действительно.
0: Да, действительно.
6: Ну и нахало же.
7: И только посмотреть на эту шубу и спрашивать себя, как это горничный получает такой подарок.
3: Не будьте таким грубияном.
7: Что?
2: Он сказал, не будьте таким грубияном.
7: Баста! Абсолютно кончать! Завтра фифон отсюда!
6: Одну минуту, Мандоль. Доктор Родбери.
3: Да. Да, доктор Пломбеттер.
6: Я ждал подходящего случая, чтобы вам кое-что сказать. Вы мне сейчас его предоставили.
3: Что я вам говорил? Вот оно, увольнение.
6: Увольнение? Да, точно. И чем скорее мы прекратим знакомство, тем лучше.
3: Вполне согласен.
6: И позвольте мне сказать вам, что пока вы не приобретете маломальски приличные манеры и некоторые чувства такта, вы далеко не пойдете.
3: И позвольте мне сказать вам, что пока вы не приобретете больше квалификации и честности, которых у вас в настоящее время нет, вы останетесь там, где вы есть.
6: Вы проклятый молодой осел!
3: Вы напыщенный старый болван!
5: Ну, я не собираюсь оставаться здесь всю ночь.
7: Никогда это не получалось у меня раньше. Вы оба кончали этот отель. Вы уходите утром, вон кончали, вон отсюда.
0: Только минутку, обождите. Обождите.
7: Вы пьяный! Вы с ума сошел! Вон! Убирайтесь!
0: Вы замолчите! Уильям и мы поработали в этой гостинице очень долго. Мы всегда старались быть услужливыми и предоставлять всем удобства. Но даже если мы совершили небольшой проступок, мы никому не причинили вреда. Неужели вы допустите, чтобы нас выгнали таким образом?
7: Я говорю, кончали, вон отсюда! Вон немедленно, вон отсюда!
0: Вы слышите его? Никто не скажет ни слова. Так вот, какая благодарность за всю мою работу здесь. Я никогда не произнесла ни слова недовольства, не требовала благодарности. Так будьте же вы, вся ваша банда, проклятые!
7: Что?
0: Вы нас выгоните? Ладно, посмотрим. Уильям Лотлес, вы все время говорили мне, что я теперь богатая женщина. Это действительно так? Или вы насмехаетесь надо мной? Богатая я?
2: Конечно, вы богатая.
0: Достаточно богатая, чтобы купить.
5: Это же слишком!
2: Не беспокойтесь, господа! Не беспокойтесь, вы еще ничего не знаете.
0: Отвечайте мне, Уильям, могу я купить этот отель?
2: А вам не нужно его покупать. Скажите только слово, и он ваш.
7: Что такое? Все сумасшедшие, все пьяные, все сумасшедшие.
2: Нет, нет, Молли, нет. Вам нет надобности покупать этот отель. Потому что 3 дня тому назад вы приобрели контрольный пакет в акционерном обществе, которое владеет этим и 6 другими отелями.
7: О, что такое?
6: Неужели вы думаете, что мы поверим этому? А?
2: Ведь это как вам будет угодно, господа.
5: Да ведь у этого, у акционерного общества, одного имущества на 500 000.
2: Все вы, я знаю, любите деньги. Так вот, вы только хорошенько посмотрите сюда. Вот сюда, прошу вас, на миссис Коден. Если бы она захотела завтра реализовать все свои акции, ее состояние равнялось бы, ну, скажем, по скромному подсчету, 1 450 000 фунтов.
7: Ой, святая Мария.
5: Это же совершенно необычайное происшествие.
0: Но есть только одно в этом деле, что касается всех вас. Это вот что. Я немедленно, как только сумею, возможно, даже завтра, закрываю этот отель.
7: Как?
0: И вы все, вся ваша компания, выезжайте отсюда.
5: О,
0: и немедленно. Вам предстоит еще много дела, вам надо уложиться. Не засиживайтесь слишком поздно. Спокойной ночи.
6: Ну, разумеется, если это правда.
7: Ну, это другое дело.
0: Это все одно и то же дело. Спокойной ночи.
5: Но спокойной ночи, миссис...
2: Миссис Коден.
6: Спокойной ночи, миссис Коден.
2: А вы, мистер Мандови, пройдись, пожалуйста, сюда, вот в служебную дверь.
7: Мистер Лотлес, я не стар.
2: Очень хорошо, быстренько, быстренько, проходите сюда, сюда, сюда.
3: Слушайте, Уильям, скажите, все это правда?
2: Каждое слово. Ведь я играл на бирже акциями, которые принадлежат ей.
3: Но почему? Почему вы плачете, Молли?
6: Это просто реакция. Нервы. Ой.
0: Это не нервы. Я их всех ненавижу. И теперь я себя ненавижу.
3: Молли.
0: Я сама себя стыжусь. И вы, Уильям, вы уже... тоже совсем другой и не такой приятный, как раньше. Мне больше ничего не нужно, не нужно.
2: Спокойно, Молли, спокойно.
3: Спокойно, Молли, спокойно.
2: Спокойно, предоставьте все это мне. Мы начинаем большую игру.

0: Ну и события происходят в нашем отеле. Что-то теперь будет.
1: А мы все это увидим. Нужно только представить себе, что прошло еще 2 недели. Представили? А теперь посмотрим, как выглядит наш отель.
0: Ох, Джордж, как здесь все изменилось. Столы и стулья стоят как попало, за конторкой никого нет.
1: А мисс Уикс еще здесь, вон она печатает на машинке.
0: А где же Уильям?
1: Наверное, работает у себя в кабинете. Там, где раньше была контора Мондой.
2: Эй, где вы там все провалились? Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Снимите 2 копии с этих документов и пошлите еще раз каблограмму Манхэттен Тресту.
3: Да.
2: А что телеграмма от Фокса с котировкой ценностей акционерного общества еще не получена?
3: Нет, мистер Лотос.
2: Какого черта можно требовать от человека в таких условиях, как я? Нет, нам нужно здесь иметь телеграфный аппарат.
3: Что?
2: Да, немедленно купить его и пусть немедленно его установят. Пожалуйста, не останавливайтесь ни перед какими расходами.
4: Да.
2: Вот так, а вы, Эльзи, ступайте наверх и скажите миссис Кодман, чтобы она пришла подписать несколько документов. Пожалуйста. Ну что вы стоите? Быстрее, ну!
3: Мисс Кодман нет.
2: Что? То есть как это? Миссис Кодман нет. А где она?
3: Уехала вчера ночью.
2: Как, черт? А почему мне никто об этом ничего не сказал? А сказала она, куда отправилась?
3: Нет, ничего определенного не сказала.
2: Что вы хотите сказать этим ничего определенного?
3: Мне кажется, она уехала в Лондон.
2: Боже мой, час от часу не легче. Нет, именно туда я и не хотел, чтобы она уезжала.
3: Мне кажется, она поехала, чтобы навестить мисс Фрэнсхэм.
2: Да? Вот хорошо, пошлите телеграмму этой самой мисс Фрэнсхэм для передачи Молли Кодман. Быстро записывайте.
3: Да.
2: Возвращайтесь немедленно.
3: Так.
2: Весьма важно. Вы очень, очень нужны здесь, Уильям Лотлес. Не знаю, но, может быть, это заставит ее поскорее вернуться. Проворачиваю такие дела, каких еще свет не видел, а похоже на то, будто все это детские игрушки. Боже.
0: А вот и Молли приехала.
1: И наверняка она не ожидала встретить здесь Мондови.
5: Миссис Кодман, очень немного хорошо вы себя чувствуете?
6: Не больше, чем просто хорошо. Очень много всяких дел. А что это у вас?
5: Это? О-ля-ля, моя диплома. Вот. Ну, вам это нравится?
6: Чудесно. Воображаю, как там о вас расписано.
5: О-ля-ля, очень вам большое спасибо, миссис Кодман. Да. До свидания, миссис Кодман.
6: Скажите, Мондови.
5: Да, слушаю.
6: А что значит управлять гостиницей?
5: Миссис Кодман, что значит управлять гостиницей? Управлять отелем было бы прекрасно, если бы только не 2 вещи. И знаете, какие? Одна хозяева, вторая гости.
6: Так что если бы отель был ваш собственный,
5: да,
6: вы могли бы избирать гостей по своему вкусу,
5: а? О, это было бы великолепно. И еще я думаю, миссис Кодман, я знаю, где есть такие отели.
6: Где?
5: Там. На небе. Больше нигде. Да. До свидания, миссис Кодман.
6: До свидания, мистер Мондови. До свидания. Уильям!
2: Миссис Кодман.
6: Уильям!
2: Итак, вам нужно было украдкой от меня уехать в Лондон.
6: Ну, а почему вы мне не уехать?
2: Потому что вы легко могли бы все погубить. Да, обоих нас разорить. Только из-за вашего проклятого глупого женского каприза. Ну, позвольте мне кое о чем вам напомнить. Месяц тому назад вы были здесь горничной и никогда не предполагали быть кем-нибудь другой. А теперь вы самая богатая женщина в Англии. И кто это сделал, я вас спрашиваю? Ведь не вы же это сделали. Вы даже не знаете, чем все это пахнет. Это я сделал.
6: Никто и не говорит, что не вы это сделали.
2: И все, что я прошу, пока я делаю здесь для вас миллион, это только чтобы вы оставались спокойно на месте. Ну, хотя бы неделю или 2. А вы даже этого не можете сделать. Ведь вы же рискуете всем, вы понимаете, что всем, вместо того, чтобы делать то, что я вас прошу, прошу изо дня в день, прошу.
6: Ну, Вильям.
2: Так, еще одна такая выходка, и вам придется снова заняться уборкой постелей.
6: Это меня не привело бы в отчаяние.
2: Вы видели эту девицу Фрэнсли?
6: Да.
2: Ну?
6: Я знала, что на самом деле она не была богатой. Но ведь я вам это говорила в свое время, Уильям. Она мне сама сказала, что была секретаршей.
2: Так.
6: Она меня познакомила со своим хозяином, и он во что бы ни стал захотел поехать вместе с нами сюда.
2: Что-то... Хозяин мисс Фрэнсхем?
6: Ну да. Да вот. Вот и они.
4: Я прошу вас, мисс Фрэнсхем.
7: Hello, мистер Лотлес. Уильям. А это... Лорд Флитфилд.
4: О, нет надобности представлять меня, миссис Коден. Так я и думал. Это мистер Уильям Блоффилд.
2: Вы привезли сюда лорда Флитфилда, Молли?
6: Уильям.
2: Вы грязная крыса.
6: А вы... Вот вам!
7: Это вам по заслугам. Что она сделала?
2: Она погубила меня и себя.
6: О чем вы говорите, Уильям?
4: Пожалуй, я вам лучше объясню.
2: Правильно, получайте удовольствие.
4: Это мистер Уильям Блоффилд. Мне казалось, что в этих последних операциях на бирже я узнал его прием. Одно время мистер Блоффилд был хорошо известный и счастливый игрок. Затем он был обвинен в подделке ценных бумаг и осужден на 5 лет заключения.
6: Уильям!
2: Вы должны были привезти сюда лорда Флитфилда, Молли, да? Ну так все это правда. Правда. Блоффилд, бывший заключенный, арестант, это я.
6: Уильям... Я всегда знала, что с вами что-то было. Но почему? Почему вы мне не сказали, Уильям?
2: Я вам кое-что скажу сейчас. Только не думайте, что лорд Флитфилд приехал сюда только для того, чтобы доставить вам удовольствие и рассказать вам, кто я. Ох, как я его знаю. Единственная действительная разница между ним и мной – это то, что меня поймали, А он пока лорд Флитфилд.
4: О нет, мой дорогой Блоффилд, вы упустили из виду еще одну серьезную разницу. В наших методах люди заметили, что когда я достиг некоторой власти, я использовал ее с тактом и вежливостью, чем, возможно, многих очаровал. А вы то и делали, что шумели и грубили, так что общество и воспользовалось первой сделанной вами ошибкой, чтобы избавиться от вас, чтобы вас не было ни слуху, ни духу. Люди хотят иметь, как говорится, приятных хозяев.
6: Ну, дайте мне теперь сказать кое-что. Я не знала, что он был в тюрьме. Но я не думаю, что это имеет теперь значение. Он сделал что-то плохое, и он за это поплатился, с этим покончено. Ну, разве об этом нельзя забыть?
4: Нет, миссис Коден, нельзя. Для этого есть очень серьезная причина. Эти наглые разбойничьи налеты на бирже вносят в наши дела очень большое расстройство. Вкладчики могут потерять к нам доверие. Поэтому наш долг пресечь такие налеты.
2: Проще говоря, я не давал ему грабить, а он этого не потерпит.
4: Конечно, я этого не потерплю. Я могу отправить мистера Блоффилда в тюрьму, и я позабочусь об этом. Если только не сумею сегодня же прийти к дружескому соглашению с ним.
2: Ну что? Что, дорогая Молли, теперь вы видите, что вы сделали?
6: Ну, Уильям, я ничего не знала, Теперь я понимаю, почему вы меня так обозвали. А я вас ударила. Простите, Уильям, простите. Я не знал. А вы, лорд Флитфилд, я думала, вы такой прекрасный человек. Я привела вас сюда, а вы... Нет, дорогая, все пошло прахом.
8: Обо всем этом надо крепко подумать. Крепко подумать, а я не могу. Я так расстроена, надо думать.
9: Послушайте, Блофельд, да. Если бы вы и я могли переговорить с друг другом спокойно, подальше от всего, что может нас волновать, мы могли бы прийти к какому-либо полюбовному решению, а?
10: Слушайте, лорд, а какого же рода будет это соглашение?
9: Вы, Блофельд, отстраняетесь от всех этих биржевых дел. Этим самым вы избавляетесь от тюрьмы. Это мое последнее слово.
10: Хорошо. Хорошо, ваша взяла. У меня здесь комната. Это моя контора. Пойдемте туда.
9: Мисс Фрэнсхэм, пойдемте с нами. Вы мне нужны.
8: Хорошо, лорд Литфилд. Надо думать. Надо что-то придумать. Придумать надо.
11: О, что случилось, Молли?
8: О, доктор Родбери.
11: Да?
8: Все пошло прахом. Я привела сюда лорда Флитфилда.
11: Что? Известного финансиста?
8: Да, я думала, он может помочь Уильяму. Оказывается, он угрожает отправить его в тюрьму. А я ведь думала совсем другое.
11: Послушайте, Молли, успокойтесь. Послушайте, Молли, я знал хорошо, что вы не представляете себе, что значит делать деньги. Деньги. Делать деньги – это не значит только записывать цифры в книгу прихода, хапнуть кучу золота, а потом тратить, сколько вздумается. Молли, деньги – это власть.
8: О, но я никогда не думала...
11: Это безразлично, что вы думали, но так оно есть. Вы играете жизнями людей, жизнями тысяч и тысяч людей, которых вы даже никогда не видели.
8: Ой, перестаньте, не хочу больше слушать вас ни слова. Неужели вы думаете, если бы я представляла себе все это, я бы согласилась принять... В этом участии я бы скорее сожгла все акции.
11: Спокойно, Молли. Вы бы лучше отдали их мне, чтобы помочь мне открыть клинику.
8: Что? Клинику?
11: Да.
8: А вам что, нужна только эта клиника?
11: Это все, что мне нужно.
8: О, нет, не только это.
11: Что вы хотите сказать?
8: Она... Там.
11: Кто? Мисс Фрэнси?
8: Да, она секретарь лорда Флитфилда.
11: Секретарь? Угу.
8: Я ведь говорила вам, что она не богата. Мисс Фрэнси!
12: Да-да, я здесь.
8: Я очень прошу вас сейчас же зайти сюда.
12: Что случилось, Молли?
8: Доктор Родбери. Здравствуйте, доктор.
11: Здравствуйте, мисс Фрэнси.
8: Теперь... Улаживайте между собой ваши дела. Ну? Что такое?
11: Для чего вам нужно было притворяться богатой?
8: Ну, а что? Я получаю 6 фунтов в неделю, да. А большинство секретарей получает только около 4.
11: Да, ну зачем вам нужно было говорить весь этот вздор?
8: Я же была в отпуске. Представляться богатой благородной дамой доставляло мне удовольствие. Кроме того, вы были всегда так довольны собой и думали, что все знаете. Вот я и решила сбить с вас спесь.
11: Ну, я не думаю, чтобы это было все очень остроумно.
8: Да. Вы знаете, теперь я этого не думаю. Я написала вам около 6 писем.
11: Но я их не получала.
8: А я их все порвала. Но я все же написала бы вам, если бы вдруг не узнала, что мы едем сюда. Как вы поживаете?
11: Полный крах. Старый пломбетер уволил меня. Единственное, что я теперь имею, это бесплатная работа в больнице.
8: Я много думала о вас.
11: Я тоже много думала о вас. Знаете, все это мне чертовски надоело.
8: Да.
11: Послушайте.
8: Да.
11: Не лучше ли нам пожениться?
8: Как? Чтобы вы перестали думать обо мне?
11: Да. Да?
8: Да.
11: Да, да, да, да.
8: Ну, хорошо. Хорошо, в таком случае я, пожалуй, лучше выйду за вас замуж.
11: Вероника.
8: Но если мне придется работать, чтобы содержать вас, вам придется вставать и готовить мне завтрак.
11: Что вы хотите на завтрак?
8: Только чай и поджаренный хлеб.
11: Боже мой, я могу приготовить и то, и другое.
8: Алик, вы знаете, я очень счастлива.
11: Вероника, дорогая моя.
8: Алик.
11: Вероника.
13: О, мисс Извините.
8: О, лорд Флитфилд. Лорд Флитфилд, это доктор Родбери.
11: Здравствуйте.
9: Как вы поживаете? приятно познакомиться с молодым доктором, который придерживается старых методов лечения. А где же миссис Скотт?
11: Она наверху. Я ее сейчас позову. Не уходите.
9: Надеюсь, его намерения бесчестны?
8: О, нет, лорд Флитфилд, наоборот. Он просит меня быть его женой.
9: Я его поздравляю. Хотя думаю, что ни одна женщина не может быть такой же хорошей женой, как хорошим секретарем. В женщине-секретаре выявляется лучшее, что в ней есть. А вот в жене не всегда. А вот и миссис Скотт.
8: Да.
9: Ну, миссис Скотт...
8: Наоборот. Он просит меня быть его женой.
9: Я его поздравляю. Хотя думаю, что ни одна женщина не может быть такой же хорошей женой, как хорошим секретарем. В женщине-секретаре выявляется лучшее, что в ней есть. А вот в жене не всегда.

0: Те парни из Лондона получают все, что нужно, контроль над вашими действиями. Но они кое-что гарантируют вам, все, что нужно для расходов.
1: Да мне ничего не нужно, олух вы этакий. Куда вы уходите?
0: Я иду упаковывать свои чемоданы.
1: Уильям!
2: Миссис Коден.
1: Да-да.
2: Миссис Коден, вам нужно подписать необходимые документы, предоставляющие нам право контроля. А потом вы можете позабыть нас совершенно. Вы будете получать столько денег, сколько вам нужно. И наслаждайтесь, покупайте, что хотите, устраивайте приемы, путешествуйте.
1: Ну ладно, ну-ну.
2: Все, что случилось, миссис Коден, вам может показаться странным. Вы можете это записать, мисс Фрэнс.
1: Хорошо.
2: Но если бы вы и Блоффилд продолжали свое дело дальше... то, не выходя из этого отеля, вы держали бы в своих руках весь мир. Вы могли бы контролировать рынки во всей стране и вызывать по своему желанию голод. Вам была бы подвластна политическая жизнь народа на другом конце земли. Судьба миллионов и миллионов людей, которых вы никогда не видели, могла бы быть в ваших руках.
1: Но я не хочу вмешиваться в жизнь людей из-за денег. И я не понимаю, почему я должна это делать. Нет. Нет, я не буду подписывать эти бумаги.
2: То есть
1: не буду.
2: Как?
1: Потому что это неправильно, когда одно лицо может вмешиваться и втаптывать в грязь жизнь и счастье тысяч других людей. Нет, я все мои капиталы вот отдам людям, жизнь которых зависит вот от этих капиталов. Я отдам все народу Англии.
2: То есть... Иными словами, вы передадите вашу долю правительству с предложением создать нечто вроде государственного треста?
1: Да, вот возможно, возможно.
2: И вы предполагаете, что правительство будет руководить этими делами лучше, чем я и мои друзья?
1: Да.
2: Да, но я и мои друзья, мы имеем свою руку во всех правительствах.
1: Но я не желаю помогать вам, и вы не получите от меня ни одной бумажки. Я это решила.
2: Ах, так. Ну что же, посмотрим.
3: Ну, Молли, неужели вы ничего не хотите лично для себя?
1: Я как раз намеревалась вам об этом сказать. Из всего этого несметного богатства для себя я хочу только две вещи. Мне хотелось бы сохранить вот эту гостиницу и вести ее по-своему. И потом мне нужны деньги, чтобы обеспечить молодому доктору Родбери клинику.
3: Ой, дорогая.
1: Вот.
3: Это великолепно.
2: Прошу прощения. Между прочим, не знаете ли вы, мой старый друг леди Лидмилл все еще живет здесь?
1: Да, она жила здесь, пока мы не закрыли гостиницу. А теперь она переселилась в отель Гранд.
2: В таком случае, мисс Фрэнсом, я пойду в Гранд. Придите ко мне туда завтра утром.
3: Хорошо.
2: До свидания, миссис Коден.
1: До свидания, лорд Флитфилд.
2: Мне доставило наслаждение познакомиться с вами. Кстати, не позволяйте вашему ночному швейцару читать финансовые газеты.
1: Спокойной ночи!
3: О, Молли, это чудесно. Спасибо.
1: Уильям! Уильям! Куда это вы собираетесь?
4: А какое это имеет значение? Теперь я больше здесь не нужен.
1: Кто вам сказал?
4: Вы сказали.
1: Я не говорила.
4: Фактически вы так сказали. Молли, ну, кое-что и я хочу вам сказать, прежде чем уйти.
1: Ну, кое-что и я хочу вам сказать, Уильям Лотлес.
4: Карла, ладно, только выслушайте сначала меня, хорошо?
1: Ну, хорошо.
4: Молли, не подумайте, что я вернулся на биржу, чтобы снова там наживать деньги. Теперь они мне не нужны, я не знал бы, что с ними делать. Я снова начал эту игру, чтобы попытаться повергнуть в прах этих продувных ребят. И я это выполнил. Вот очень прошу вас, не забудьте об этом выполнить.
1: Я знаю, что вы это выполнили. Но вам самому это нанесло большой ущерб и не принесло счастья. Полагаю, я вас тоже подвела, а?
4: Это вы так говорите, не я. Нет. Скажите, а что вы попросили у Флитфилда? Что, пару яхт?
1: Нет, я ничего не подписала.
4: Что?
1: Уильям, ответьте мне на один вопрос. Нравится вам работать в таком отеле, какой будет

0: У меня?
1: Нет, нет, нет.
0: Почему?
1: Ну, вы бы должны знать, потому что я не люблю тот сорт людей, которые пользуются отелями такого типа. Все эти лентяи, жадюги, обжоры.
0: Ну, вся беда с вами в том, что вы только критикуете. Вот могу поспорить, что у вас нет никакого представления о том, как надо управлять отелем.
1: О, нет, нет, Молли, у меня есть.
0: Есть.
1: О, вы что думаете, у меня мозги за последние годы совсем не работали? Что вы, я человек идей.
0: Уильям, вы будете работать здесь.
1: Где, как?
0: Здесь, как управляющий.
1: Как это... Это есть то дело, которое вы собираетесь вести?
0: Уильям, посидим немножко уютно. Я вам сейчас скажу. Это будет совершенно новый тип отеля. Это будет отель для людей, которые работают слишком тяжело.
1: Так.
0: И едят слишком мало. Для мужчин, которые приносят миру какую-то пользу. Для женщин, которые достойны того, чтобы их обслуживали. Отель для настоящих людей.
1: Молли, Молли, ведь я же единственный человек в Англии,
0: да,
1: кто мог бы взяться для вас за эту работу.
0: Ну вот.
1: Ну, хорошие идеи, так у меня их тысячи, Молли, тысячи. Вот послушайте.
0: Вот. И вы нам нужны, миссис Уитти?
1: Да, да, вы будете у нас старшей приемщицей.
0: Вот, ой, миссис Уитти.
1: А посмотрите, кто там?
2: Где лорд Флитфилд? Где лорд Флитфилд? Мне сказали, что он был здесь.
3: Да, он был здесь, леди Лидмилл. А теперь пошел в Грэнд разыскивать вас.
2: Да? Это действительно? Мисс Эл? Посмотрите, нет ли тут писем для меня, которые забыли переслать мне.
4: Мисс Уикс, нет ли писем для леди Лидмилл?
3: Нет, мисс Сэл.
2: Вы уверены?
3: Абсолютно уверена.
2: Я предпочитаю убедиться самой. Почта здесь весьма странная, и несколько писем уже потерялись.
0: Слушайте, мисс Сэл, вам представляется случай уйти от этого старого крокодила. Переходите к нам работать.
4: Неужели? Ой, ой, это было бы так чудесно, но...
2: Мисс Эл!
0: Это ваш случай, ваш единственный случай.
2: Мисс Эл!
4: Иду! Иду, леди Лидмилл! Иду!
1: Ушла. Вот такова половина Англии.
0: Да, к сожалению. Но так не должно было быть.
1: Ну, так оно есть. Миллионы и миллионы таких, как мисс Сэл.
0: Да.
1: Молли, посмотрите, ведь это вернулась мисс Сэл.
0: О, мисс Сэл!
4: Когда мне приступить к работе?
0: Чудесно. Вы можете приступить к работе сию минуту, мисс Сэл.
1: А теперь слушайте.
0: Слушайте, сядем все вместе.
1: Слушайте все.

0: занавес опускается.
1: Все, Элси?
0: Все, Джордж. У автора все. А как ты думаешь, что будет дальше? Получится у них так, как они задумали?
1: Вряд ли, Элси. А гостиничный трест? Да он сразу задушит этот маленький отель. Или заставит Молли опять обслуживать богатых. Как пишут в газетах, общественная система –

слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Время волшебников прошло. По всей вероятности, их никогда и не было на самом деле. Все это выдумки и сказки для совсем маленьких детей. Однажды летом, в июне, когда выдалась очень хорошая погода, доктор Гаспар решил на своем велосипеде отправиться в далекую прогулку, чтобы собрать некоторые виды трав и жуков. День был чудесный, солнце только и делало, что сияло. И вдруг...
1: Что это? Гром?
2: Конечно, гром. Но гром среди ясного неба бывает только в сказках.
1: Да-да, только в сказках. Я великий ученый, хоть иногда читаю сказки, но я не доверяю им.
0: Был будний день, но вся площадь была почему-то запружена народом. Доктор увидел ремесленников в серых суконных куртках, зажиточных горожан в цветных жилетах, с их женами, у которых юбки походили на розовые кусты, мальчишек, которые вскарабкались на фонари, все толпились перед городскими воротами. Огромные с дом, железные ворота были наглухо закрыты. Доктор Гаспар подошел к актеру в костюме зеленым, желтым и пестрым, словно сшитым из лоскутного одеяла.
3: Простите, пожалуйста, могу я обратиться к вам с вопросом?
4: Пожалуйста.
3: Я доктор Гаспар Арнери.
4: О, я знаю вас. Вы доктор, как летать с земли до звезд, как поймать лису за хвост, как из камня сделать пар.
3: Знает доктор ваш Гаспар.
4: Очень приятно. А я клоун Август из балаганчика дядюшки Бризака. Дядюшка Бризак, это я.
3: Очень приятно. Я впервые вижу человека, который так откровенно заявляет, что он клоун.
1: Простите, пожалуйста. Вы не могли бы мне объяснить, что это за странные звуки?
4: Ах, доктор, это пушки.
1: Пушки?
4: Пушки. А стреляют они, потому что оружейник Просперо повел сегодня народ, чтобы взять штурмом дворец трех толстяков.
1: Оружейник Просперо?
4: Да, доктор, оружейник Просперо. И с ним ушел канатоходец Тибул.
1: Тибул?
4: Тибул. Это великий артист нашего балаганчика. Сейчас солдаты-стражи запретили надавать представления и всех разогнали. Я даже не успел снять грим. Вы видите, доктор?
1: Да-да-да.
4: Они думают, что мы спрятали Тибула. А мы и сами не знаем, где он. А наша маленькая танцовщица, наша замечательная артистка, тоже куда-то исчезла. Доктор! Вы ее не видели? Такая маленькая девочка в серебряном платьице.
1: Нет, нет, не видел, не видел.
4: Не видели? Ах, доктор, я нарисовал себе веселые глаза и рот до ушей, а дело кончится грустно. И во всем виноват Тибул. Ему мало было ходить по канату, теперь он пробует ходить по острию топора.
1: Так, так, интересно. Я выехал прогуляться, оказывается, двигаюсь навстречу историческим событиям. Благодарю вас. О, уже зеленый свет.
4: Можно ехать?
1: Можно ехать.
4: Да.
1: До свидания.
4: До свидания, доктор. Только осторожней, там очень опасно.
5: Мама! Они стреляют!
6: Ну не плачь, не плачь, глупенька. Скоро все успокоится. Партийцы усмирят этих клатранцев. Ну-ну-ну-ну. Цветочница, возьми.
7: Ну, смотри, вот тебе розы.
5: Хочу я розы.
6: Поплакать незачем. Они мятежники. Ведь если в них не стрелять, они заберут у нас наши платья, наши дома, наши розы. А нас самих перережут. Цветочница, на, получи.
7: Не нужны мне твои деньги! Толстуха!
6: Что?
7: Отдайте мне мои цветы!
6: Кто? Кто я? Повтори!
1: Тише, тише, пожалуйста, не кричите. Сейчас совершаются исторические события.
6: Вы называете дерзкой пунктирой.
3: кричите, как утка. Только утка кричит симпатично, а вы противно.
5: Куда
7: вы? Куда вы? Вы можете погибнуть! Там все в том сражении!
8: Я великий ученый! И мне всю жизнь интересно было знать, что делается за углом.
7: Но, молодой человек, прошу вас, я доктор Гаспар Арнери. Я мастер удивительных приборов, химик, пиротехник. К тому же я историк, и мне необходимо знать, что происходит там. Вы так удобно висите на этом фонаре.
8: Не смотреть!
7: Как странно, а? Первый мужчина, с которым я не могу найти общего языка.
8: Ну. Сначала был бой.
7: Так.
8: Потом вот видите, подкатили пушки. Потом пау! И дым. Потом на площади никого. И только пушки гвардейцев.
7: Как? Неужели всех убили?
8: Да нет же. Наши все ушли через башню. Там еще внизу прачечная. А Просперо и Тимон охраняли проход.
7: Да-да. Благодарю вас. Благодарю вас.
0: Это появился продавец воздушных шаров.
7: Меня же шары тянут, они меня могут унести. Ох, ох, ох, я не хочу летать. Я не умею летать. Я очень неспособный.
8: Черт возьми! Черт возьми! Я знаю 100 наук, а он мне наступает на ноги, как школьник.
7: Ой, простите.
8: Ну скажите же, вы были там? Вы были в вихре этого сражения? Что вы там видели?
7: Оружейник Просперо, гимнаст Тимон.
8: Ну что? Молодой человек,
7: же мне
8: вы же бессмысленно повторяете имена народных вождей. Я великий ученый, я привык оперировать точными данными. Ну, например, я могу сказать, что вы продаете воздушные шары, что они похожи на гроздь разноцветного винограда. И я могу предположить, что при хорошем порыве ветра они могут унести вас в неизвестном направлении.
7: Да что?
8: Да, уверяю вас, я могу сказать, что ваше лицо похоже на чайник, расписанный маргаритками.
7: Нет, простите, я очень обидчивый.
8: Не надо обижаться.
7: Что?

0: Как тихо?
1: В тишине совершаются дурные дела.
2: Напад! Гвардейцы поджигают кварталы бедняков! Он в крови! Его ведут гвардейцы трех толстяков!
3: И тут доктор Гаспар увидел, как распахнулись громадные железные ворота. Оружейника Проспера тащили в петли. Он шел, валился и опять поднимался. У него были спутанные рыжие волосы, окровавленное лицо и шея обхвачена толстой петлей. Проспера уже скрылся из виду, а волнение на площади продолжалось. Люди задирали головы кверху. Там на крыше двигалась маленькая фигурка. Это был гимнаст Тибу.
2: Синий гвардейцы мчатся за Тибулом. Он лезет по водосточной трубе в лес. Бежит по крышам.
4: Вон там, около трубы.
5: Тибул! Смотрите, Тибул!
4: Что, бездельник, крыши кончились, дальше тебе бежать некуда!
6: Сдавайся!
7: А я знаю, он не будет сдаваться, он перейдет площадь по проволоке. Я очень дальновидный.
5: Да-да-да. Смотрите, наступил.
4: Вот идешь, что? Он хочет перейти площадь по проволоке.
2: Браво, Тибул, браво!
8: Держись, Тибул! Помни, как ты ходил к гранату на ярмарке!
4: Гвардейцы! Он хочет показать вам свое искусство. А ну, покажите ему свое!
8: Гвардейцы!

0: Пережив необыкновенный день, доктор Гаспар вернулся наконец домой. Его экономка, тетушка Ганимед, была очень взволнована. В самом деле, доктор так долго отсутствовал, она пошла в кухню готовить ужин. Доктор Гаспар, несмотря на усталость, взял большую книгу в кожаном переплете. В этой книге он записывал свои рассуждения о важных исторических событиях.
1: Сегодня вечером я вышел на улицу. Горели разноцветные огни. Казалось, что люди живут так, как жили вчера. Цветочницы продавали розы, большие белые розы, как лебеди плавали в мисках, полных горьковатой воды и листьев. И вот в этот день ремесленники, рудокопы, матросы, весь бедный люд города поднялся против власти трех толстяков. Гвардейцы победили. Оружейник Просперо взят в плен. Но гимнаст Тибул
2: Что такое? Это лезет из камина. Доктор, простите, я не верю своим глазам. Из трубы появляются только черти. Я ученый, я знаю, что чертей нет.
3: Доктор, вас называют другом народа.
1: Ученый должен быть другом народа.
3: Если я закричу: «Да здравствует оружейник Просперо!», что сделаете вы?
2: Тихо. Я скажу, что я счастлив. Если вы желаете ему здоровья, значит, он жив?
3: Жив.
2: А почему вы вылезли из камина?
1: Поскольку чертей нет, вы, видимо, трубочист.
3: А вы когда-нибудь видели канатоходца Тибула?
2: Тибула?
3: Да.
2: Да, я видел его сегодня вечером. Но я не знаю, чем все это кончилось.
3: Доктор, я канатоходец Тибул.
2: Тихо,
3: тихо.
2: Вы?
3: Я.
2: Да здравствует оружейник Просперо.
3: Долой трех толстяков. Что это?
4: Не волнуйтесь, пожалуйста, это тетушка Ганимед. Она хлопочет по хозяйству.
5: Понимаю. Как из камня сделать пар, знает доктор наш Гаспар.
3: Доктор, если оружейника Просперо казнят, у бедняков опустятся руки. Народ будет напуган, и сила трех толстяков покажется ему непреодолимой. Я должен освободить оружейника Просперо, но меня ищут.
2: Понимаю. Вам надо изменить внешность.
3: Да.
1: Что там?
3: Гвардейцы трех толстяков рыщут.
1: Идут сюда?
3: Мимо. Скорее, доктор, скорее придумайте что-нибудь.
1: Да. Что мне вам предложить? Вы знаете, мой гардероб имеет чисто историческую ценность.
6: У меня есть старые рыцарские лапти. Они смазаны маслом, чтобы не заржавели.
7: Не подойдет.
6: Да. Вот плащ Арлекино. Посмотрите-ка.
3: Слишком пестро. Скорее, доктор, скорее. Они могут вернуться.
1: Башмаки великана. Нет? Ничего не подходит. Все рухнет.
2: Я знаю, что надо делать.
7: Что?
1: Лезьте в эту бочку!
7: Зачем?
2: Пока вы спускались по трубе, вы наполовину почернели. Я вас сделаю совершенно черным.
7: Да вы волшебник, доктор. Алле! Хоп!
1: Никакого волшебника! волшебства, когда доходит комбинация кислот, солей и щелочи. Обо мне ходят слухи, будто я могу превратить человека в букет, в свинью и в негра.
7: Доктор, не превратите меня в свинью, а то я не смогу ходить по канату.
1: Не волнуйтесь, пожалуйста, слухи несколько преувеличены. О, если бы я мог превратить человека в свинью, я бы немедленно проделал это с тремя толстяками. Если бы я мог превратить человека в букет, я бы превратил в букет почтенную тетушку Ганимед. Впрочем, это был бы очень странный букет. От него пахло бы валерьяновыми каплями. К счастью, я не волшебник, я ученый. К черту свиней и букеты, я вас превращаю в негра.
6: Только нет, сидите спокойно, а то не успеете почернеть и превратитесь в зебру.
1: Сидите, постарайтесь не дышать, я начинаю реакцию.
5: Спокойно. Молить до звезд, как поймать лису за хвост.
1: Еще немного.
5: Из камня сделать пар, знает доктор наш Гаспар. Доктор, ваша яичница готова.
1: О, благодарю вас, почтенные тетушки Ганимед. Благодарю вас, зажарьте-ка еще одну.
8: Как вам две яичницы?
1: На двоих.
8: Позвольте, доктор, а кто же второй?
1: Одну минуточку, прошу вас.
8: Негр!
1: Великолепно! Прекрасно!
3: Доктор, дайте посмотреть.
1: Прошу вас.
6: Здорово!
3: Тетушка, тихо. Тетушка Ганимед.
7: Не пугайтесь. Я же самый мирный негр. Я просто хочу съесть яичницу.
6: Не волнуйтесь, пожалуйста, тетушка.
5: Негр любит яичницу. Дайте мне валерьяновые капли.
1: Пожалуйста.
6: Что там?
3: Гвардейцы трех толстяков.
1: Ты что? Мимо?
3: На этот раз сюда.
1: А? Что же нам делать?
3: Что делать?
1: В камин!
3: Там слишком жарко даже для негра.
1: Да-да, в окно.
3: Поздно.
1: А?
3: Что делать?
1: Садитесь сюда. Накройтесь вот этим плащом.
7: Напрасно, доктор, вы меня не превратили в букет. Я, кажется, сейчас подложу вам большую свинью.
1: Сидите тихо.

0: Доктор Гаспар Эрнери?
1: Да, это я.
0: Бонавентура!
1: Простите, что?
0: Бонавентура, я, генерал.
1: А, понимаю.
2: Церемонимейстер дворца и учитель танцев наследника Тутти. Раз, два, три.
1: Очень приятно. В чем дело?
2: Дело вот в чем.
3: Одну минуточку. Надо проверить, нет ли здесь посторонних.
2: Ах, да-да-да.
0: Гвардия, прошу. Что под этим покрывалом?
1: Негр! Ты почему здесь негр?
4: А я не негр. Я чучело негра.
0: Чучело?
1: Да-да. Господа, это чучело, это такое умное чучело, оно само знает, что оно чучело.
0: Хм, значит, ты чучело.
4: Чучело.
0: Значит, ты ничего не видишь?
4: Ничего.
0: И ты ничего не слышишь?
4: Ничего.
0: Очень хорошо, все в порядке. Валяйте.
2: Фи, мой генерал.
0: Виноват. Барыши!
2: Господину доктору Гаспару Эрнери. Государственный совет правительства трех толстяков поручает вам исправить поврежденную куклу наследника Тутти. В случае, если кукла приобретет прежний живой и здоровый вид, вам будет выдана награда, какую вы пожелаете. В случае невыполнения вас ожидает строгая кара.
1: Господа, а почему же это приказывают мне? Кто ее сделал, тот пусть и исправляет.
2: Того уже нет.
0: Да-да, он слишком много знал.
1: Я тоже знаю немало.
0: Он знал тайну трех толстяков.
2: Генерал.
0: Виноват.
2: Так вот, это была чудесная кукла. Она умела ходить, кивать головкой. Великолепно танцевать.
0: Надо сказать, чего она не умела.
2: Она не умела говорить, и слава богу. И она не умела думать. Это было как раз ее лучшее качество. Кукла должна быть исправлена к завтрашнему утру. Таков приказ трех толстяков.
0: Распишитесь.
1: Господа, я не могу. Такой короткий срок, одна только ночь. Я должен познакомиться с...
5: Распишись!
1: Я подчиняюсь насилию.
2: Итак, до завтра.
0: Варья! Смирней! Еще смирней! Любезный доктор, в случае успеха вас ждет награда.
1: Благодарю вас. А в случае неуспеха?
0: Надеюсь, что при следующей встрече мне не придется отрубать вам голову.
1: Постараюсь вас этим не затруднить.
0: Не будем ссориться. Гвардия, запевай!
5: Три толстяка!

0: Тимур, идите сюда. Вы слышали? Какая-то тайна. Тайна трех толстяков. Не надо знать злых тайн.
1: Вы меня удивляете, доктор. Для того, чтобы победить, надо много знать и злого, и доброго. Желаю вам починить куклу и разгадать тайну. Я сейчас проберусь к народу. Он ждет меня. Если вам понадобится моя помощь, вы найдете меня в балаганчике на рыночной площади.
2: Алле, доктор! Алле! Я исчезаю!

0: Доктор, что это были за люди? И какой подарочек они вам принесли?
1: Да, подарочек. Это кукла.
0: Это кукла? Что вы говорите? Это
1: кукла наследника Тутти.
0: Наследника Тутти?
1: Тетушка Ганимед.
0: Я слушаю, доктор.
1: Пойдите сюда,
0: я
1: пожалуйста.
0: Я слушаю вас. Да-да.
1: Вы знаете, что наследнику не показывают живых детей?
0: Да.
1: Три толстяка хотят воспитать жестокого, злого наследника.
0: О, Боже мой.
1: Они построили ему зверинец. О. Пусть он видит, как тигр ест сырое мясо, как удав глотает живого кролика.
0: Боже мой.
1: Он научится быть жестоким. А потом, когда три толстяка умрут, страшный человек с железным сердцем будет править страной.
0: Бедный малыш, бедный малыш.
1: Так вот, у него никого нет, кроме вот этой бездушной куклы, которая сломалась и к утру должна быть исправлена.
0: К утру?
1: Да, если я не исправлю, мне отрубит голову.
0: Боже мой, доктор,
1: не волнуйтесь, пожалуйста, я дорожу своей головой, я дорожу славой великого ученого, но мне предстоит чрезвычайно серьезная работа всю ночь. Никто не должен мне мешать. Я прошу вас, не сзывайте кур и не ловите мышей и никаких яичниц и валерьяновых капель. Вы меня поняли?
0: Поняла, ничего не поняла. Какой-то приказ, какая-то кукла. Ой, мне плохо. Доктор, я пойду приму валерьяновые капли. Ой, мне плохо, доктор. Ой.
1: Ну-с, начнем. Как странно. Я где-то видел уже это лицо. Да-да, я его видел, я его узнаю. Но где, когда? Ах, проклятая близорукость мешает мне запоминать лица. Какая удивительная кукла! Какой умный мастер ее сделал! О, в ней же нет ничего кукольного. У обычной куклы бывают глупые вытаращенные глаза, глупые белые кудряшки на голове. Кукла кажется счастливой, на самом деле она глупа. А тут... Ой-ой-ой-ой. Мне страшно. Клянусь, ее можно принять за девочку, которую превратили в куклу. И это лицо? Лицо, где я его видел? Когда? Как будто сквозь туман, сквозь пелену. Я же видел его так недавно. Однако, пора начинать. Как летать с земли до звезд? Как поймать лису за хвост? Как из камня сделать пар? А вот теперь, сударыня, соблаговолите-ка встать. Очень хорошо. Тетушка Ганимед!
0: Я здесь, доктор.
1: Пожалуйста, можете войти.
0: Боже, какая прелестная кукла.
1: Внимание, внимание.
2: Странно, странно.
1: Тетушка Ганимед!
0: Я слушаю, доктор.
1: Дайте мне, пожалуйста, вон ту пробирку.
0: Доктор, я боюсь, там сидит негр.
1: Он давно ушел. Быстро, быстро, ну, мы
0: сейчас
1: вернем ей дар речи.
0: Пожалуйста. А,
1: благодарю вас, благодарю вас. Минуточку. Еще немного. Так, очень хорошо. Внимание,
3: Внимание, я включаю механизм.
4: Сзади стрелку передвиньте, поверните рычажок, пропустите синий винтик, сквозь серебряный прыжок. Стану быстрее, я как рыбка, стану гибкой, как глаза, и появится улыбка, и прыщок, прыщок, прыщок.
0: Заело! Доктор, заело, поверните винтик!
5: Какой винтик? Я взволнован, я боюсь повернуть не в ту сторону!
0: Ой, это великий ученый!
5: Ну хорошо, хорошо, я поворачиваю! Я поворачиваю!
4: Прищуп, рюкзак, глаза!
0: Что случилось, доктор?
5: Вы видите, я повернул не в ту сторону!
0: Доктор, поверните в обратную!
5: Я не могу, она сорвала мои очки!
0: Боже мой! Доктор, я поверну сама!
5: Ни в коем случае! Подождите! Я промою глаза составом, усиливающим зрение!
0: Доктор, я поворачиваю! Доктор, она идет на меня! Доктор, я боюсь! Доктор, поверните винтик! Доктор, я проваливаюсь в путь!
6: Кукла уходила, сбивая, опрокидывая все на своем пути.
7: Тетушка Ганимед, где вы?
0: Доктор, я в бочке! Доктор, одну минуточку, я сейчас вылезу. Одну минуточку. Доктор.
7: Помогите мне, пожалуйста, вылезти из этой банки.
0: Доктор, не волнуйтесь, я вам помогу. Давай.
7: Да-да, помогите, пожалуйста.
0: Доктор, разрешите, я вас ударю кочергой.
7: Пожалуйста.
0: Сейчас, одну минуточку. Раз, два, три. Бедный доктор.
5: Благодарю вас.
0: Боже мой. О,
5: что такое?
0: А что случилось?
5: Что с вами?
0: Со мной? Ничего.
5: Понимаю, понимаю. Вы же попали в бочку. Простите, а где кукла?
0: Кукла? Она негодно и удрала в неизвестном направлении.
5: Куда?
0: В ту сторону.
5: Что вы наделали? Что вы наделали? О, превратите меня в свинью! Я потерял куклу! Я потерял куклу!
0: Странно, почему доктор так пристально на меня посмотрел. О, я знаю, бедный доктор, он влюблен в меня. Ему нравится цвет моего лица. Я сейчас посмотрю в зеркало. О, боже, я вся черная! О!

боль. О, несправедливость! Она убежала! Она обманула меня! Что же я буду делать? А, я погиб.

0: Что такое? Куда я попал? А, это ты, старый балаган. Я знаю, ты любишь смешить людей. Ну что ж, смейся. Хохочи, пока не лопнут твои полотняные бока. Старый доктор Гаспар сел в лужу, а глупая кукла с закрывающимися глазами убежала. Исчезла неизвестно куда. О, горе! О, несправедливость! Так обмануть! Так обмануть! Она не умела думать, но умела делать гадости. Да-да, это так часто случается среди людей. Но кто же этого мог ожидать от куклы, которая умеет только улыбаться?
1: Нет, Тибул еще не вернулся.
2: Ну, ты не плачь, Август, не плачь. Он вернется. Да. Он обязательно вернется, наш храбрый и смелый Тибул.
1: И вдруг, о чудо, доктор увидел куклу наследника Тутти.
2: Не плачь.
0: Кукла, кукла наследника Тутти.
2: Ой, а почему этот маленький человечек прыгает на барабане? Это мне снится, Август? Или это на самом деле?
1: Я ничего не понимаю. О, доктор Гаспар Арнери! Я же вас встретил сегодня на улице.
0: Да, да, да. Это так, я помню. Но кукла наследника Тутти!
2: Какой странный маленький человечек.
1: Да.
2: Сначала прыгал на барабане, а теперь говорит, что я кукла.
0: А-а-а! Вот вы где, сударыня.
2: Где?
0: Ай-яй-яй-яй-яй, вам не стыдно?
2: Нет.
0: Нечего так улыбаться. Ваша заискивающая улыбка нисколько не уменьшает вашей вины.
1: Ее вины?
0: Да-да. Как видите, я вас нашел. И нашел в таком месте, где уж найти казалось совершенно невозможным.
2: Вы что-то совсем непонятное говорите.
0: Да? Кто вы такая? Отвечайте-ка прямо.
2: Я Суок.
1: Она Суок.
0: Что-что? Суок?
2: Да.
0: Вы кукла. Да-да, вы кукла наследника Тутти.
2: Ой, какая кукла. Я обыкновенная девочка.
0: А, вы умеете разговаривать?
2: Умею. Я еще умею танцевать на канате, скакать верхом и стрелять из пистолета.
0: Чепуха, чепуха. Кукла, не умеющая думать, не может уметь стрелять из пистолета. Молчите, молчите.
2: Какая кукла? Я...
0: Молчите, идите за мной. Да, да. А если вы не будете меня слушаться, я попрошу генерала Бонавентуру, и он прикажет вам отрубить голову.
2: Ой.
0: Да, да. Или заставит вас съесть живую крысу без сахара.
2: Ой.
0: Вот, сейчас же идите. Идите, идите. Куда, куда?
3: Стой. Доктор, подождите.
0: Нет, вы должны...
3: Доктор.
2: Меня тянет старый злой колдун. Он меня хочет убить и дразнит.
0: Что? Вы меня так называете?
3: Доктор.
0: Я же вас причинил.
3: Остановитесь.
2: Ой. Нет.
3: Тихо, Смог. Что ты испугалась? Ты не узнала меня?
2: Нет.
3: Это же я, Тибул.
2: Ну да.
3: Ну,
2: Тибул!
4: Август!
2: Ой! Ой, Тибул!
4: Суок!
2: Ой, какой ты, Тибул! Ой, какой ты красивый! Ой, ты самый красивый негр в мире! А почему от тебя пахнет жженой пробкой? Это что, духи такие негритянские?
0: Нет, нет, это комбинация кислот, солей и щелочи.
2: А, Тибул! Я видела во сне, как тебя и оружейника Проспера вели на плаху. Ой, я выла, я кричала, бросалась на палачей, царапала их. Тибул, Тибул, ты вернулся. Ура!
3: Ура!
2: Ура!
3: Ура!
1: Доктор, смею вас уверить, это не кукла.
2: Да.
1: Это живая девочка, танцовщица, сок.
3: Наш верный товарищ по цирковой работе.
2: Мы же с тобой не раз ходили по канатам.
4: Да. Я вижу теперь, что живая девочка.
2: Конечно.
4: Позвольте, сок?
2: Сок.
0: Я же вас видел и слышал.
1: Да.
0: На площади бычачьей печенки вы пели песенку.
1: Песенку о сладком пирожке, который предпочел лучше сгореть в печке, чем попасть в желудок толстого дворянина.
0: Ах, да, вспомнил. Помнил, девочка-огонек в платьице, похожем на ветку коралла под куполом цирка. Но почему же вы так страшно похожи?
2: На кого?
0: На куклу наследника Тутти. Уверяю вас, это невероятное сходство, или, выражаясь научным языком, это феномен.
3: Подождите, доктор, а где же настоящая кукла? Ведь вы должны были доставить ее сегодня утром во дворец?
4: Ой, не спрашивайте меня об этом. Она убежала.
2: А? Убежала?
4: Да. Как это не парадоксально, она просто встала и ушла.
2: Ой, кукла.
0: Да, кукла. Я делал все, чтобы остановить ее. Все было напрасно. Скоро утро, сейчас зайдет солнце. Мне надо идти во дворец трех толстяков. А куклы нет. Значит, мне отрубят голову.
2: Ой, бедный доктор.
1: Бедный доктор.
3: Подождите. Сок.
2: Что?
3: Ты слышала, что сказал доктор Гаспар?
2: Да. Он сказал, что эта кукла убежала от него.
3: Ну?
2: Ой, он сказал, что я похожа на эту куклу.
4: На куклу, которую я безвозвратно потерял.
2: Ой, я понимаю тебя, Тибул.
3: Але, оп, вы нашли ее, доктор.
1: Что ты, Тибул?
3: Тибул.
2: Ой.
3: Не бойся, Сок. Вспомни, как мы с тобой представляли перед толпой по воскресеньям. Я говорил тебе «Але», и ты, ступив на канат, шла ко мне. Я ожидал тебя на самой середине, очень высоко над толпой. Я выставлял одно колено и опять говорил тебе «Але!» И ты поднималась ко мне на плечи. Тебе было страшно?
2: Нет, ты говорил мне «Але!»
3: Так вот, я и теперь говорю тебе «Але!» Ты будешь куклой наследника Тутти.
2: Я буду куклой.
1: Что ты, Тибул?
0: Нет, что вы, это невозможно.
2: Это невозможно.
3: Доктор, Сок, артистка. Итак, Сок, ты должна будешь разыгрывать роль куклы-наследника Тутти.
2: Ой, можно, доктор?
4: Ну, хорошо, я согласен.
1: Ах, Сок.
3: Постой, Сок, это не все. Ты знаешь, что оружейник Проспера сидит в железной клетке зверинца трех толстяков?
2: Да.
3: Ты должна освободить Проспера.
2: Открыть клетку?
3: Да.
2: Ключ, его же прячут.
3: Ключ, конечно, прячут. Но ключ находится у наследника Тутти.
2: Наследник Тутти.
3: Запомни, наследник Тутти.
4: Друзья мои, не будем терять времени.
2: Не будем.
4: Вы слышите, поют птицы?
2: Да.
4: Сейчас зайдет солнце, нам надо идти во дворец трех толстяков.
3: А завтра на рассвете мы опять пойдем на штурм дворца трех толстяков.
1: Опять?
3: Опять август. И мы победим. И тогда к нам в балаганчик придет много людей, и они будут петь вместе с нами.
5: Долой трех толстяков!
4: Бой! Дружок.
3: Сок. Люди, работающие в цирке, не должны знать, что такое страх. Вперед! Алле!
2: Август,
3: не плачь.
2: Август!
1: Сок! Я говорю тебе, алле!

во дворце шел парадный обед по случаю удачного подавления вчерашнего мятежа. В зале было шумно и весело, гости ждали появления трех толстяков.

0: 100 плотников строят 10 плах для казни восставших. На каждую плаху взойдет один палач. Сколько будет палачей?
1: Вы знаете?
2: Палачей будет 10.
0: Каждый палач потрубит 10 голов. Сколько будет трупов?
3: Трупов будет 100. Я знаю, их будет 100, 100, 100.
0: А кому первому отрубят голову? Первому отрубят голову оружейнику Просперо. Танцуйте! Медленнее!
3: Мы победили! Нам некуда спешить. Пусть торопятся мятежники. Пусть спешит их рыжий вождь Просперо.

0: Спасет нас медведь.
1: Добрый день, господин наследник.
2: Добрый день, господин наследник.
3: Как моя кукла? Жива ли она?
1: Куклы не умирают, господин наследник.
3: Но умирают люди, которые не исполняют приказаний. Где моя кукла?
4: Она будет с минуты на минуту.
3: Я подожду.
5: А не хочет ли наш наследник поиграть с золотыми монетами?
6: Да.
5: Правда, это не смешно, но это очень приятно.
6: Очень приятно.
3: Нет!
7: А не хочет ли Тути покормить мясом свою новую пантеру?
8: Это должно вам доставить удовольствие. Или посмотреть на Просперо. Он тоже в зверинце, в клетке.
3: Нет.
5: А тогда не приказать ли высечь придворную кошку? Она слишком весело играла в покоях его величества.
3: Нет. Вчера, когда умерла моя кукла, мне было, я не знаю этого слова, но как будто холодной осенью летят птицы куда-то.
1: О, это нездоровое настроение, господин наследник.
5: Да.
1: Что это?
3: Что это? Вы слышите?
1: Да.
3: Что возвращается моя кукла?
1: Кукла-наследник. Господа, прибыл доктор Гаспар. Тот, которого мы ждали с минуты на минуту.
8: Вызвать дворцовых трубачей.
4: Трубачей!

0: Это ты, кукла?
1: Да, да, господин наследник, это ваша кукла. Как видите, я не только вернул ей жизнь, но сделал эту жизнь более замечательной. Кукла, несомненно, похорошела. Она получила великолепные новые платья. И самое главное, я научил вашу куклу улыбаться, сочинять песенки и говорить.
2: Вы говорите, что кукла умеет улыбаться,
3: сочинять песенки и говорить?
4: Вот.
3: Хотелось бы послушать, как и что.
4: Да, а то и песенки бывают, знаете ли.
2: Тем более улыбки, они иногда не к месту, иногда просто опасны.
3: Но, кажется, заставляют ждать.

0: теперь мы хотели бы задать ряд вопросов кукле.
1: Вот именно ряд вопросов.
2: Можно, доктор Гаспар?
3: Пожалуйста,
4: спрашивайте, господа. Спрашивайте, господин третий толстяк, прошу вас.
0: Скажи мне, кукла наследника Тути, вот, к примеру, мне в моем государстве принадлежит весь хлеб, мясо, молоко.
1: Огурцы.
0: Да-да, огурцы. Хорошо ли это? Нет ли здесь чего-нибудь такого?
5: Есть.
0: Что есть?
5: Мне жаль.
0: Кого жаль?
5: Мне жаль вас. Что
0: я говорю? Меня? А почему меня?
5: Потому что трудно съесть все огурцы и еще запивать молоко.
0: Так я этого не делаю.
5: И правильно. После, говорят, очень болит живот. А это так неприятно, особенно, когда он такой большой.
1: Господин первый толстяк смеются.
0: Что такое? Почему?
1: Не могу знать.
6: Большой живот.
4: А теперь спрашивайте вы, господин второй толстяк. Прошу вас.
2: Скажи теперь мне, кукла наследника. Нет.
1: А я хочу задать вопрос наследнику. Скажи мне, Тути, нравится ли тебе кукла?
7: Как жизнь.
1: А нет ли в ней чего-нибудь странного, подозрительного?
7: Подозрительного?
1: Да.
7: Она ясна, как солнечный день. Она солнце.
2: Доктор Гаспар, так как вы выполнили нашу просьбу, можете просить награду.
1: А просите все, что хотите.
3: Господа, я философ и врач. Мое любимое занятие – читать книги и делать добро людям. Вчера на площади суда построены 10 плах для казни восставших.
2: Их казнят сегодня.
3: Вот именно это я имею в виду. Господа, моя просьба такова. Я прошу вас даровать всем пленникам свободу. Отменить казнь и сжечь плахи.
1: Черт возьми. Но это же просьба преступна.
2: Вы не смеете требовать таких вещей.
3: Господа, я требую, чтобы даровали жизнь приговоренным к смерти. Я требую, чтобы сожгли плахи.
8: Они будут казнены.
3: Вот видите, господа, кукла окончательно испортится, если вы не исполните моей просьбы. Я думаю, господин наследник будет недоволен, если его кукла станет негодной розовой тряпкой.
1: Совещание!
2: Хорошо,
1: доктор Гаспар. Мы согласны удовлетворить вашу просьбу и отменить казнь.

0: Мы сегодня...
1: Вы довольны, доктор?
2: Хорошо, господа. Я согласен.
1: Приступайте.
2: Пожалуйста, господа.
3: Ты не умерла, сок! Как я счастлив! Идем отсюда, идем! До свидания, доктор!
2: До свидания!
3: Сегодня я прикажу срезать для вас все розы моего парка, и получится такой большой букет, что вы будете нюхать его всю жизнь! О,
2: я благодарю вас!
0: А теперь, господа, вальс!

Ross, Balak,

0: Любезный доктор, вы довольны?
1: Представьте, генерал, вполне.
0: А может, вы попросите, чтобы мы еще Тибула не казнили?
1: Любезный генерал, чтобы казнить Тибула, его надо поймать. А это не так легко сделать.
0: Что?
1: Не будем ссориться.
2: Вы можете себе представить, какую интересную работу делали сегодня дворцовые повара и кондитеры? Ведь толстяки знали толк в яствах.
3: Скорее, скорее, скорее! Сегодня же во дворце торжество по поводу подавления мятежа оружейника Просперо. Мы должны сделать великолепный торт. Скорее!
4: Пришел господин раз-два-три.
5: Какой прекрасный торт, боже мой! Крем, цукаты, роза! Толстяки будут в восторге! Несите!
2: В эту минуту случилось совершенно невероятное. Вокруг летел продавец воздушных шаров и со всего размаху сел в торт.
3: Погибло прекрасное произведение кондитерского искусства. Как это называется? Катастрофа. По-гречески катастрофа. А по-моему, черт знает, что такое.
6: Я боюсь открыть глаза. Скажите мне, пожалуйста, где это я нахожусь?
3: Ты находишься во дворце трех толстяков.
6: Ну что, вы шутите? Не надо шутить, я очень нервный.
3: Ну, ты сидишь в самой середине торта, ты что, не чувствуешь?
6: Нет, это я чувствую. Я чувствую, что сыро. Вообще я чувствую, что как будто... Я чувствую, что я как будто простудился у Бедя Дасмарк. Скажите, пожалуйста, вот что это за штучки?
3: Это цукаты, негодяй.
6: Цукаты. Вы знаете, это произошло со мной так неожиданно, что я думаю, уж не во сне ли я все это вижу. Но у меня ведь закрыты глаза. Разве можно видеть, когда глаза закрыты?
3: Он, оказывается, философ.
4: Философ.
3: Ну, а как ты думаешь, больно, когда дают подзатыльник?
6: Не надо подзатыльника, я очень чувствительный, не надо.
5: Боже мой, ну почему же вы не несете тарт? Только и разговоров-то про тарт. Тарт должен быть на столе.
3: Сейчас, через 5 минут торт будет на столе.
5: Скорее!
4: Что ты ждешь?
3: Крем! Залить все кремом! Крем, черт возьми! Мне нужен генерал.
0: Что там за шум? Отвечать? Молчишь?
7: Молчу.
0: Молчи. Отвечать?
4: Ганимед.
0: Я знаю, что такое Магомед, но я не знаю, что такое Ганимед.
4: Уважаемый генерал Бонавентура.
0: А откуда вы меня, собственно?
4: Да вас все знают, вас все любят. Добрый генерал Бонавентура.
0: Добрый, вы думаете?
4: Да что думаете, по лицу видно. Генерал, я вам подарочек принесла.
0: Ах, подарок.
4: Подарочек.
0: Подарочек пропустить.
4: Да пустить, невежа.
6: Тетушка Ганимед. Как это вы?
4: Доктор, вы здесь? Боже мой, я вас искала. Доктор, вы живы? И голова у вас на месте, да? Боже, как я рада, доктор. Доктор, наденьте галоши. На дворе сыро, вы получите насморк.
0: Это еще что такое?
4: Уважаемый генерал Бонавентура, отпустите доктора. Он здесь ни в чем не виноват. Вот она, кукла наследника Тути. Она неблагодарная убежала от доктора.
0: Кукла?
4: Кукла наследника Тути.
0: Вот ты кукла?
4: Да.
0: Она даже стоять не умеет.
4: Да.
6: Какой ужас.
4: Что случилось?
0: Что такое? Одно и то же лицо? Невероятно. Откуда вы ее взяли?
3: Вы сами нам ее принесли.
0: Так.
3: Да доктор ее исправил. Она неблагодарная, разбила ему очки.
0: Так.
3: Загнала меня в бочку и удрала в неизвестном направлении.
0: Так.
3: Хорошо, я ее поймала. Правда, мне помогли соседки. Жена пекаря видела ее у пекарни, жена аптекаря видела ее у аптеки. Жена мясника видела ее у мясной лавки. А жена булочника у булочной. А жена молочника у молочной лавки. А жена угольщика у угольной ямы. Куда она, негодница, провалилась?
7: Жена провалилась.
3: Кукла, кукла, кукла, кукла, я же говорю.
0: Доктор, стойте!
3: Стойте, я и кричу, стойте.
0: Я молчать, кричу, стрелять я... будут.
3: Краул, что вы делаете? Что вы делаете?
0: Гвардей!
3: Разве можно стрелять, когда человек еще не договорил?
0: Караулы у два? Нет, у троить! Никого из дворца не выпускать?
3: Доктор, как никого? Как никого? А нас с доктором?
0: А вас с доктором главным образом арестовать?
3: Как арестовать? Позвольте! Позвольте, в чем дело?
0: Уважаемый доктор Гаспар, уважаемый тетушка Ганимед, я вас должен срочно бросить за решетку до выяснения дела.
3: Так это невозможно! Боже, что я наделала! Разве можно было дарить куклу человеку, который выжил из детского возраста, да еще генералу? О, ему надо было ружье или барабан.
0: Унести!
3: Караул! Караул!
7: Так, теперь можно будет подумать, так сказать, на свободе.
0: Все равно ничего не понимаю.
5: Генерал! Ой, генерал! Вальс, вальс! Генерал, я вне себя от счастья. Господа толстяки танцуют вальс. Прикажите зарядить пушки, фейерверк!
0: Измена!
5: Что?
0: Измена!
5: Боже мой, что вы говорите?
0: Пушки надо заряжать картечью!
5: Как?
0: Это, по-вашему, что?
5: Кукла? Опять она? Как? Простите, а где... Та?
7: Вот в том-то дело, что та. Та самозванка. Посмотрите, как похожи, как две капли воды.
5: Какая наглость! Какая дерзость!
0: Дерзость!
5: Какая наглая девчонка!
0: Какая наглая девчонка!
5: Так обманул!
0: Так обманул!
5: Так провести всех, боже мой!
0: Боже
5: мой! У меня голова идет кругом. Я начинаю терять ощущение места и времени.
0: Чёрту время, не потерять бы место. Так?
7: Так.
0: Надо срочно доложить трём толстякам.
5: Стойте! Стойте, спрячьте! Спрячьте куклу куда-нибудь подальше.
0: А чего уж там прятать? Всё равно начнётся шоу, крика.
5: Генерал! Бонавентура! Слушать меня!
0: Есть!
5: Куклу спрятать! Раз, два, три, сну!
0: Есть! Эй, кто-нибудь! Эй, кто-нибудь!
5: Что такое?
3: Кто-нибудь!
5: Что случилось?
7: А? Слушай, мой генерал!
5: Бери куклу и спрячь в караульный вол.
0: А девчонку поймать, голову с плеч, давай!
5: Отставить!
0: Отставить! А почему отставить?
5: Как почему? Вы что, забыли? А наследник Тути? Когда он узнает, начнет топать ногами, визжать и валяться по полу, я не знаю, у кого из нас останется голова.
0: Ну так, ну а что же делать?
5: Что же делать? Что же делать?
8: Что же делать? Как только кончится бал, и наследник Тутти ляжет спать,
7: так,
8: девчонку бросим в клетку, а потом отдадим тигру в компране.
0: Чего?
5: Вы поняли меня?
0: Да.
5: О, я вижу, несут торт! Господа, господа, несут торт! Господа толстяки, несут торт!
0: Будем есть торт!

0: Посмотрите только, какая рожа торчит из крема.
1: Ой, уморительная рожа. Да, да где она же совсем как человеческая голова?
2: Господа, господа, мне кажется, что она сделана из марципана.
3: Нет, она сделана из... Ореховых овощей.
2: Нет, я говорю, не из марципана.
0: Она сделана из миндаля.
3: Она сделана из ореховых
0: овощей. Господа, не будем ссориться. Сейчас мы проверим. Да-да. Сейчас я отрежу лучший кусочек торта и попробую. Лучший кусочек торта – это нос. Сейчас я его отрежу. Дайте-ка мне нож.
1: Ай!
4: Господа, торт сказал.
1: Ай!
5: А торт, оказывается, с механизмом. Он дрожит, шары прыгают.
6: Послушайте-ка, повар, а что, разве нельзя без механизмов? Какая радость в том, что ваш торт говорит. Торт не должен говорить. Да, сегодня говорит торт. Завтра будет петь суп, а послезавтра будут танцевать котлеты.
0: А мне это очень нравится.
5: А мне нравится.
0: Это великолепно. Господа, я почти уверен, что торт умеет петь. Повар, вы молодец. Ваш торт умеет петь?
7: Умеет.
0: Заведите, мы послушаем.
7: А ну, пой.

0: не умею петь, я очень не музыкальный.
1: Нет, он будет петь, когда вы начнете его резать. Он будет петь от счастья.
2: Тогда приступим к этому как можно скорее. Дайте-ка мне нож. Господа, я это сделаю лучше, чем вы, потому что я больше всех хочу есть.
3: Отрежет себе самый большой кусок.
2: Но я не такая свинья, как некоторые.
4: Это вы сами свинья.
2: Господин Толстяк, тюлень нет.
5: Сапог.
2: Кто, я?
5: Да.
2: Комод.
4: Бегемот.
5: Верблюд.
2: Сова, осел.
4: Оглобля.
5: Рыло.
0: Чего вы хотите? Ну, режьте меня, режьте! Хотите ухо, хотите бок, хотите пятку, режьте, ешьте!
6: Измена! Измена проникла в еду!
0: Ой, ай, ой, я же улетаю!
7: Так странно кончился парадный обед. Суок осталась во дворце трех толстяков. Наследник Тутти от счастья ничего не замечал.

0: Хорошо, что ты вернулась, кукла. Я так ждал тебя. Сейчас я буду ужинать. Ну, пойдем. Так, так, так. Садись. А, я очень проголодался. Сейчас я буду есть пирожное. Вот это, с кремом. О, как вкусно. Так, а сейчас мы выпьем апельсиновой воды. Ваше здоровье, сударыня. Ну, а сейчас я возьму вот это с виноградинкой.
1: Я тоже хочу с виноградинкой.
0: Но ты же прежде никогда не ела.
1: А ты скажи спасибо доктору Гаспару. Это он научил меня разговаривать и кушать пирожные.
0: А ну-ка.
1: Еще.
0: Ой.
1: Воды.
0: Вот, пожалуйста.
1: Я еще хочу.
0: Но!
1: Вот это,
0: и вот это.
1: Я все съем.
0: Это же замечательно, что у тебя появился аппетит.
1: Он у меня давно появился. Какой аппетит.
0: Ешь, ешь, ешь.
1: Алле! Когда я была у доктора Гаспара, он вынул мое сердце и заставил меня полчаса неподвижно лежать. Я заснула и видела сон, будто бы я живая девочка.
0: А что это значит, живая девочка?
1: Живая девочка?
0: Да-да.
1: Ну, это значит, вот я... Подхожу к тебе.
0: Да.
1: И тяну тебя за нос. Понятно?
0: Мне это не нравится. Или нет, я не могу определить точно. Нет, не нравится. А вот живую девочку можно тянуть за нос. Нос у нее не приставной.
1: А ты попробуй.
0: Ну-ка. Ну-ка. Вот. Ой,
1: ой,
0: ух,
1: ты шиблись, больно?
0: Мне никогда не бывает больно. У меня железное сердце.
1: А почему же у тебя слезы на глазах? Дай-ка я вытру салфетку.
0: Нет, не вытирай.
2: Я еще буду плакать.
1: Не верю, что у тебя железное сердце.
0: Не веришь?
1: Не верю.
0: Слушай. Ой, что это?
1: Тук, тук, тук, тук. А, это часы, да? Нет. У тебя есть часы?
0: Нет, это не часы. Это бьется мое железное сердце.
1: Ой,
0: если б ты знала, как мне страшно думать, что у меня железное сердце. Его каждую ночь заводит воспитатель. Если он не заведет его, оно остановится. Я умру, и кончится мое царствование.
1: А когда кончится царствование трех толстяков?
0: Оно кончится, когда пробьют главные часы во дворце.
1: А где эти часы?
0: В нише, окруженные пиками.
1: Пиками?
0: Да, под ним еще вход в зверинец.
1: Зверинец! Ой, ой, Тути, Тути... Мне тебя хочется погладить. Можно?
0: Погладь?
1: Тути.
0: Еще. Погладь.
1: Тути. Бедный, бедный Тути. Иди сюда. Иди. Садись. Слушай, я тебе сейчас расскажу свой сон. Ты знаешь, когда я была у доктора Гаспара, он заставил меня меня заснуть.
0: И я видела сон, будто я живая девочка, будто бы я цирковая актриса.
1: Быть артистом – это самое любимое занятие. Прошлое воскресенье мы дали блестящее представление в порту. Я исполняла вальс на абрикосовых косточках.
0: Как жаль, что нет под рукой абрикосовых косточек.
1: Жаль.
0: Ты показала бы мне его. Ого, я сейчас прикажу. Нет, нет, нет. Ты никуда не уходи.
1: Я умею исполнять вальс. И при помощи ключа.
0: Вот он!
1: А почему ты его прячешь на груди?
0: Это государственная тайна.
1: Тайна?
0: Да-да. Ты никому не скажешь.
1: Никому.
0: Этот ключ дал мне генерал. Он от одной из клеток моего зверинца.
1: А ты прячешь все ключи от всех клеток?
0: Нет. Но мне сказали, что это самый главный ключ.
1: Этот?
0: Да-да. Что я должен его хранить.
1: Ой, храни, храни, Тути. Тути.
0: Да?
1: Ты знаешь что? Ох, а ты дай мне его, а? Дай. Теперь наследник.

0: я почему-то устал.
1: А ты не должен уставать, Тути. У тебя же железное сердце.
0: Как это здорово! Сок, ну ты же прежде никогда не танцевала, не свистела вальсов и не ела пирожного. Но я очень устал. Мне очень хочется спать.
1: Вот ты спи.
0: Ты танцуй сама. А я прилягу, ладно?
1: Ты спи, спи, Тути, спи.
0: Танцуй сама. Спокойной ночи, Сок.

0: теперь я должна найти дорогу к Просперо, зверинец.
1: Суок тихо вышла из спальни. Вскоре там появились Бонавентура, раз, два, трис и страшный гвардеец. Они влили в ухо наследника Тутти жидкость. Теперь он будет 3 дня спать непробудным сном. Он не будет знать, что стало с его куклой. Тутти проснется, когда все кончится. Они хотели немедленно схватить девчонку, но ее нигде не было. Бонавентура приказал обыскать весь дворец, сад, зверинец, но девочку найти. А Суок все шла и шла по дворцу. Вот и подземелье. Видя, что караульный спит, она взяла фонарь и на цыпочках вошла за ограду.
0: Вот он, зверинец! Что это? Проснулись звери? Этот чудак с усами. Ночь. Звери спят. Все спят. И только мне. Что это? Ой, кто это? А, это попугай. Глупая птица попугай. А я просто дурочка. Вперед! Але! Тихо! Я думаю, что тебя растерзает тигр за то, что ты дразнишь маленьких девочек.
2: Девочек.
0: Ну тихо, я тебя прошу. Ну, пожалуйста. Тише.
2: Тихо.
0: Кто это?
3: Наконец-то ты пришла, моя маленькая Суок.
0: Я пришла тебя освободить.
3: Я уже никогда не выйду из этой клетки, а сегодня умру.
0: Ой, у тебя в глазах искры, как у дикого зверя. Длинные загнутые когти. Просперо, это не ты!
3: Ты боишься меня, Суок? Я потерял человеческий облик. Не бойся. Подойди. Ты выросла, похудела. У тебя печальное личико. Я знал, что увижу тебя перед смертью. Я всегда помнил о тебе.
0: А ты меня знаешь? А кто ты?
3: Я Туп.
0: Туп?
3: Ученый. Я просидел в этой клетке среди зверей 8 лет.
0: Ой-ой-ой.
3: Я оброс шерстью, и ногти мои стали длинными и желтыми. Меня держали здесь, чтобы сохранить тайну.
0: Тайну? А какую тайну?
3: Вот, возьми этот свиток. Пусть народ узнает тайну 3 толстяков. А теперь ступай. Иди. Я умираю.
0: Подожди, не умирай. Поживи еще чуть-чуть. А ты не сказал, какая тайна? Какая?
3: Простите меня.
0: Умер. А где Просперо? У него рыжая борода и веселые голубые глаза. Где он? Просперо! Просперо! Просперо! Просперо! Где ты, Просперо?
4: Я здесь! Кто зовет меня?
0: Это я!
4: Кто ты?
0: Я Суок!
4: Суок?
0: Да, меня прислал Тибул.
4: А, Тибул.
0: Ты не слышал, как я вошла в зверинец?
4: Нет, я, должно быть, спал. Я сегодня заснул впервые.
0: Я пришла тебя освободить.
4: Ты храбрая девочка, но моя клетка крепко заперта.
0: А у меня ключ от твоей клетки.
3: Ключ?
0: Вот. Помоги мне вернуть ключ.

0: Я искала тебя в зверинце и встретила чудовище, которое умерло.
1: Это туп?
0: Да.
1: Значит, он умер.
0: Он оставил вот это. Здесь тайна трех толстяков. Сегодня утром народ снова пойдет на штурм дворца трех толстяков. Ты должен быть впереди.
1: Это хорошо, идти впереди среди друзей. Но как же ты смог?
0: А ты не бойся за меня. Никто во дворце не знает, что я живая девочка. Я кукла наследника Тути. Я останусь здесь, а сегодня утром открою дворцовые ворота.
1: Сук! Ты храбрая девочка. До свидания, сук.
0: До свидания.
1: До свидания, сук.
0: До свидания.
1: До свидания.
0: До свидания. Иди налево через парк, но не зацепись за розы своей рыжей бородой.
2: Не зацепись за розы своей рыжей бородой.
0: Тихо.
2: Тихо. Какой ты?
3: Черт возьми.
2: Черт возьми.
3: А где же мой фонарь? Где мой фонарь? У меня украли фонарь!
2: Украли, украли, украли, украли, украли!
3: Кто-то прошел в зверинец.
4: Тревога! Измена!
5: Что такое? Что кричишь? Отвечай!
3: Что случилось?
1: Не знаю, но кто-то прошел в зверинец.
3: Кто-то?
5: Это она!
3: Это она!
5: Она обыскать помещение!
6: Я говорю!
3: Стой!
1: Стой!
3: Что такое?
2: Что-то маленькое.
3: Розовое.
2: Сидит.
3: Розовое? А ну-ка посмотри.
7: Наследника Тути!
5: Держи, окружить. Ну, теперь посмотрим, хваленая кукла, что ты будешь делать?
3: Отвести ее к трем толстякам.
5: Правильно, спускайся, мы победили.
0: Сегодня победили вы, а завтра победим мы.
5: Ах, да? Снять эту противную девчонку, а то я за себя не ручаюсь.
3: Отставить!
5: Отставить! Почему отставить?
3: Мы устроим скорый справедливый суд сейчас, здесь! Я приглашу сюда господ трех толстяков. Обмануть наследника Тути, да?
4: Обмануть
3: трех толстяков?
5: Обмануть трех толстяков.
3: За это по головке не погладят?
5: Да, за это по головке не погладят.
0: Не-не-не.
5: А ну спрячь язык, противная девчонка.
0: Дурак.
5: Что?
7: Господин генерал! Господин генерал! Клетка Проспера пуста.
5: Не может быть.
7: Пуста?
5: Не может быть! Догнать! Поймать! О, он будет мертв. Или я не генерал Бонавентура?
0: Он будет жить! Это я спасла друга народа!
5: Ах, это ты? Слезай!
0: Пожалуйста.
5: Шагай!

0: Господа любимые толстяки, перед вами не кукла наследника Тутти, а живая и противная девчонка. Раз. Она выпустила из клетки мятежника Просперо. Два-с. Ввиду всего вышеизложенного, я предлагаю ее казнить. Три-с.
1: Но каким образом вот эта маленькая девчонка могла освободить оружейника Просперо?
2: Да-да-да. Это же самое важное.
3: Отвечай, гадкая девчонка. Каким образом тебе удалось освободить оружейника Просперо?
0: Ну? Ну, отвечай, ну.
4: Отвечай.
2: Генерал, потрясите ее хорошенько и щелкните ее в лоб.
3: Она не удостаивает нас ответом.
1: Тем хуже для нее.
2: Тем страшнее мы выдумаем для нее казнь.
1: Вызвать свидетелей.
2: Свидетелей.
4: Свидетелей нет.
1: Свидетелей нет?
2: Свидетелей нет.
3: Свидетелей нет?
5: Свидетелей нет. Свидетелей нет. Свидетелей нет. Свидетелей нет.
0: Свидетелей нет.
3: Что это?
0: Господа, это попугай. Здесь есть клетка с попугаем. Вам, конечно, известно, что попугай умеет запоминать и повторять человеческую речь.
1: Это нам известно.
0: У многих попугаев чудесный слух и великолепная память.
2: Что?
0: Господа, это как раз то, что нам нужно. Этот попугай запомнил все, что говорила здесь эта девчонка и оружейник Просперо.
6: Ну и что? Я не понимаю.
0: А я предлагаю пригласить в зал суда в качестве свидетеля эту удивительную птицу.
3: Здорово! А зачем?
1: Только попугаев нам и не хватает.
2: Я, кажется, начинаю понимать.
0: Что?
1: Вызвать свидетеля.
0: Свидетеля.
4: Опустить клетку со свидетелем.
1: Ну? Птица, говори. Ку-ку.
5: Ку-ку.
0: Одну минуточку. Лаура, Алдебарон Тифорника Фокас, я?
5: Алдебаронника Форника Фокас, я.
0: Пожалуйста.
1: Ничего не понимаю.
5: Су!
1: Ничего не понимаю.
5: Кто ты? Я Су.
1: О! Ее зовут Сок.
3: Странное имя.
5: Меня послал Тибул.
4: 40 000 верь!
5: Я не кукла. Я живая девочка. Я пришла тебя освободить.
1: Но это действительно редкая порода попугая.
3: Говоря о красивой бороде, которая могла бы сделать честь любому генералу.
2: Да он искуснейшим образом передает человеческую речь.
5: Но моя клетка крепко заперта.
2: Так.
5: А у меня ключ от твоей клетки.
1: Ну?
5: Все.
2: Ах, подлая девчонка. Теперь понятно все. Она украла ключ у наследника Тутти и освободила Просперо.
1: Все ясно.
5: Ясно, ясно, ясно.
4: Лаура, тихо.
1: Вынесем приговор.
5: Приговор, приговор, приговор.
4: Лаура, Лаура, ты у меня добалуйся.
5: Сам добалуйся.
1: Убрать свидетеля.
4: Убрать свидетеля.
5: Убрать свидетеля, убрать, убрать.
4: Вырвайся.
1: Мнимая кукла обманула наследника Тутти. Она выпустила нашего злейшего врага, оружейника Просперо. Поэтому обманщица приговаривается к смерти. Ее растерзает тигр. Она не хотела говорить с нами. Посмотрим, как она поговорит с тигром.
6: Позвольте, а как же Тутти? Ведь если он узнает, что его кукла погибла в лапах тигра, он умрет от слез.
0: Не волнуйтесь, наследник Тутти усыплен. Он будет спать непробудным сном 3 дня.
4: А может быть и больше.
1: Генерал, исполняйте.
4: Есть. Эй, кто-нибудь?

0: Настал для Суок последний час. Бедный Суок, прощай цирк, площади, август, прощайте, милый Тибул и смелый Проспер.
1: Люди, работающие в цирке, не должны знать, что

0: подошли и, даже не обратив внимания на девочку, побежали мимо. Тогда все увидели, что это была не живая девочка, а кукла.
1: Кукла?
2: Старая, рваная, никому не нужная кукла.
0: А дело было так. Голубоглазый гвардеец, который перешел на сторону народа, вынес окна середину зверинца и успел ловко подменить живую сок мертвой изорванной куклой.
3: Смотрите, вон кукла, вон она!
4: Вон она.
5: Генерал, генерал,
6: я знаю ее!
7: Я знаю ее!
8: Что это?
9: Что это?
3: Господа толстяки, народ штурмом идет на дворец!
10: Не может быть!
11: Не может быть!
12: Не может быть!
13: Не может быть!
12: У народа пушки!
11: Не может быть!
10: Господа! Господа! Господа мятежники уже в парке!
11: Немедленно бежать!
10: Бежать! Бежать!
3: Но куда? Куда? Мы в мышеловке!
10: Стоп! Пришла в голову мысль.
3: Говори.
10: Ушла.

0: Царствием Победе!
1: Со всех сторон наступали люди. Их было множество. Это шел народ, который сегодня победил. Впереди шел Проспера.
2: Вот три толстяка! Видите, как они разжирели? Теперь мы будем работать только для себя. Кончилось царство богачей обжор. Весь город в руках народа. Три толстяка в плену.
3: Ура!
4: Стой! Вы арестованы, генерал.
5: Вот так фунт.
4: Будем ссориться?
5: Не будем ссориться. Ну?
4: Смотрите, все смотрите. Вот он, доносчик трех толстяков, фальшивая флейта.
6: Перестаньте, перестаньте кричать. Выражать восторг нужно красивыми мелодичными фразами. Ну, например...
4: Ах ты, визгливый шут!
6: Визгливый шут, о боже, боже! Какой поклёп! Я, человек, живущий среди вальсов и улыбок, я, сама фигура которого подобна скрипичному ключу, разве я могу визжать фальшиво? Скажи его!
7: Пощадите нас! Мы не будем больше заставлять вас работать на себя!
2: Нет! Нет! Мы не верим вам, потому что толстяки уже не раз обманывали народ!
3: Не верим!

0: дверь часового ящика раскрылась, и вышла розовая, сверкающая и сияющая слог.
1: У этой маленькой девочки большое и храброе сердце. Это моя спасительница!
2: Друзья мои,
3: буквально только что.
2: Да, мы заблудились в длинных анфиладах двора.
3: Да.
2: И в одной из дальних комнат нашли мальчика. Он спал. Его усыпили ландышевыми каплями.
3: Слушайся доктора, самый умный человек на свете.
4: Тути!
5: Ага, волчонок, попался?
3: Сок, Тути!
5: Волки там, где они должны быть. Зверинец его!
1: Нет! Вы ошибаетесь! Вот свиток, который сок передала мне ночью, и в котором... Словом, слушайте. Вас было двое. Сестра и брат. Суок и Тутти. Когда вам исполнилось по 4 года, вас похитили из родного дома слуги 3 толстяков. Я Туп, ученый. Меня привезли во дворец, 3 толстяка сказали: вот видишь девочку, сделай куклу, которая бы не отличалась от этой девочки. Я не знал, для чего это было нужно, и сделал такую куклу. Тогда вас разлучили, а меня, чтобы сохранить тайну, посадили в клетку. Я прошу у вас прощения. Прости меня, Тутти, прости меня, Суок. Тутти, что значит на языке обездоленных разлученный? Суок, что значит вся жизнь?
2: Шары. Все берите! Нет! Вот, сок, розовый. А вот Тутти, голубой. И вам, желтенький. Вот, все берите, все! Как же хорошо, когда на земле не стреляют пушки.
6: Станет. А ты не верил, помнишь, Август?
7: Ты великий артист, Стебу, но ты горячий. Ты легкомысленный человек. Ты тратишь время на воспоминания. А народ ждет парадного танца в честь нашей солнечной победы.
2: Да, конечно! Все ждут! Начинайте, я тоже очень нетерпеливый.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Константин Станюкович. Отплата.
2: Изволите знать, ваше высокоблагородие.
3: С этими словами старый отставной матрос Кирюшкин, с которым мы ранним августовским утром сидели на пеньках у опушки леса, разбирая только что собранные грибы, указал обрубленным указательным пальцем правой руки на старенького-престаренького отставного адмирала, ковылявшего, опираясь на палку, по дороге из кронштадтской колонии в деревню Винки.
4: «Видать, видал. Он в колонии на даче живет, а не знаю».
2: «Ну, это Никандр Петрович Быстров. Слыхали, конечно».
4: «Не слыхал».
2: «Ну, это... Как это, про Никандру Петровича не слыхали, ваше высокоблагородие?»
4: «То-то не слыхал».
2: «Довольно-таки диковинно, что не слыхали. Сами изволили служить во флоте и не знаете Никандра Петровича».
4: «Чем же замечателен ваш Никандр Петрович?»
2: «Очень даже замечателен, если угодно знать. Всякий старый матрос хорошо его помнит. Теперь, конечно, если по чести разобрать, что в нем? Одни, с позволения сказать, завалящие кости да шкура. Высох Никандр Петрович вроде будто египетской мумии. Он вылез на солнышко, словно ящер из-под камня. У смерти отсрочки просит. Ему ведь, ваше высокоблагородие, что и мне, девятому десятку подходит. И давно нам с ним на том свете паёк идёт. Пожалуйте, мол, такие-сяки на разделку. И ты, ваш превосходительство Никандр Петрович, и ты, отставной матрос первой статьи, бродяжка и пьяница, Андрейка Кирюшкин. Вот теперь что. А прежде, это лет 40 тому назад, Никандр Петрович на весь Балтийский флот гремел.
4: Чем же?
2: Боем и шлифовкой. Первый по зверству капитан был.
4: Ну, Дмитриевич, немного ж замечательного в Никандре Петровиче-то.
2: Тут-то и оно. Очень даже много, ваше высокоблагородие.
4: Но в том, что шлифовал?
2: Да, вы прежде извольте дослушать, а тогда и спорьте, ваше высокоблагородие. В том и диковина, что этот самый Никандр Петрович сделался совсем другим. Самым жалостливым, можно сказать, командиром.
4: Ну,
2: а на моих глазах все это было. Когда я с ним на драмахе на конверте в дальнюю ходил.
4: Да, а как же это случилось?
2: Один матросик его выправил.
4: Выправил? Расскажите, Дмитриевич, это любопытно.
2: Еще бы не любопытно. Бывает, значит, с людьми это самое.
4: Редко только, Дмитриевич, редко.
2: Редко, а бывает. Человек примерно и Бога забыл, и совесть забыл. А придет такой час, и вдруг вроде будто все по-новому обернулось. А я так полагаю по своему рассудку, ваше высокоблагородие, что всякому человеку, даже самому последнему, дадена совесть. Только вот не всегда такой случай выйдет, что она проснется и зазрит человека. Вот как об этом в науках пишут, ваше высокоблагородие?
4: Ну, пишут, что трудно это дело. Перемениться в известные годы.
2: А вот это оно трудное. А Никандр Петрович вовсе переменился. Дай бог ему легко смерть принять. Я по себе знаю какое-то трудное дело. Ну, к примеру, от водки отстать. Прямо-таки нету сил моего характера. Помните, ваше высокоблагородие, еще когда мы с вами на Коршуне в заграницу ходили, я был, можно сказать, как есть отчаянный пьяница.
4: Как не помнить?
2: Ну, к примеру, от водки стать. Прямо нету сил моего характера. Помните, ваше благородие, когда мы с вами на коршуне взыграли, я был, можно сказать, как есть отчаянный лица.
4: Как не

0: Да.
1: Действительно, Кирюшкин был лучшим матросом на Коршуне. Отличался необыкновенной смелостью. И притом был на редкость добрый человек, общительного и веселого характера, пользующийся общей любовью команды. И если бы не его слабость напиваться мертвецки на берегу, пропивая все, что на нем бывало, то, конечно, он на службе был бы унтер-офицером и не был бы под конец жизни бездомным пьянчушкой, с трудом зарабатывавшим в Кронштадте на свое пропитание. По зимам он ходил в факельщиках, а летом занимался грибами. Это лето, когда мы встретились после 30 лет, Кирюшкин гостил у меня на даче, поселившись в сарае для дров. Трезвый, он доставлял всем большое удовольствие своими рассказами и необыкновенно уживчивым и деликатным характером. Его все любили. И кухарка с особенным гостеприимством угощивала Дмитрича. Когда же он собирался отправиться в дальнюю, как называл он свои запои, то деликатно исчезал, объясняя, что ему нужно по делам в Кронштадт, и возвращался через неделю, а то и две, в невозможном костюме, вроде того, какой был на нем в это утро, и несколько сконфуженный, что пропил старый пиджак и штаны, подаренные ему мной.
0: «И давал я тогда, ваше высокоблагородие, за рог капитану, за егойную доброту, не пить, не пить. И вышел перед ним под лицом. Лупцевали раньше меня за это самое, а я еще пуще пьянствовал. Вышел в отставку, к докторам ходил. Так, мол, и так, выпользуйте от пьянства. Отреклись. Дивились только, как это я такой старик, а живу с пьяными внутренностями. И по какой такой причине я не имею сил характера? А вот тут-то и загвоздка. А Фармарсова Егорушкина помните, ваше высокоблагородие?
2: Помню, помню.
0: Вот, тоже был, можно сказать, по всей форме пьяница. А как вышел в отставку, в рот не берет. О, такой случай вышел.
2: Какой?
0: Баба, ваше высокоблагородие. Есть такие бабы, что вовсе умеют оболванить мужчинов. Так и Егорушкин, как вернулся из дальней и встретился с такой. Ну, замуж запросил. А она, брось, говорит, пить пойду. А не то поворот, оверштаг. Она вдовая матроска была и слышала, как к повороту команды.
2: Ну да, ну да.
0: Ну, и как есть оболванила. Бросил пить из-за этой самой бабы. А и баба, если на совесть сказать, прям-таки жидкой вовсе была, ваше высокоблагородие. Глаза только одни. А вот поди ж ты, такую власть взяла над Егорушкиным, что он пить перестал. А ведь пил-то как раньше. Значит, ему случай вышел такой. А мне не вышло. Так вот и с Никандром Петровичем.
2: Так вы расскажите, Дмитрич, про вашего Никандра Петровича.
0: Сейчас. Дозвольте только цигарку сделать, ваше высокоблагородие.
2: А папироску не хотите ли, Дмитрич?
0: Не, не занимаюсь ими. Я по-старинному махорку курю. Нет табаку лучше махорки, ваше высокоблагородие. И кашлю ослабку дает, и мокроту гонит. Ну так слушайте. Был Никандр Петрович во всем своем форце, когда перед Крымской войной назначили его командиром Драмахи. Конвер был только что отстроен и назначен в дальнюю. И Никандру Петровича изо всех других выбрали как самого, что ни на есть, исправного капитана. Док он был на флотской службе, это надо правду сказать. И отчаянности в нем было много. Ну, как есть был форменный капитан, смелый. Во флоте знали его отчаянно

0: еще когда он бригом скорым командовал. Бывало, на других судах два рифа у Марселей возьмут, а он дует себе на бриге без рифов. Ага. Знал, когда, значит, до точки дойти, не утопивши себя и людей. Ну и матросы у него были вроде черчей. Он их тоже довел до отчаяния, потому что пощады не давал. Чуть что, заминка какая, меньше 100 леньков не назначал. Вот такая была у него препорция. А насчет бою, ты как не все, чистил. Почитай, ни одного матроса не было, чтобы послуживший у него остался с целыми зубами. Самый форменный мордобой был. Вы-то, ваше высокоблагородие, этого мордобойства уж не застали. А я 10 лет при таком положении служил. Сами понимаете, отчего другой матрос до бесчувствия напивался. Теперь-то, небось, нет такого пьянства, как было. Потому другое положение.
1: Ну да.
0: И люди другие. А было в те поры Никандре Петровичу лет около 40. И был он из себя видный, плотный и глазастый. Румяный такой и блондинистый. И очень приверженный к женской команде.
1: Вон что.
0: Не брезговал. Была бы только баба товаристая, а звание ейну не разбирал. Женатым не был. А в ту пору у него жила будто горничной. Одна шельмоватая девка из Петербурга привезенная. Шлющая такая, а? Аленкой звали. Бегала она на конверт, когда мы в гавани вооружались, завтракать носила своему барину. Так вот, как назначили к нам этого самого ястреба, так его матросики звали, мы поняли, какие такие настоящие ястребы бывают. Налетал, я вам доложу, так налетал, что и обсказать невозможно. А как вышли в море, пошла настоящая шлиховка. Ой, не дай бог и вспомнил. Фу! А вестовой у него из наших домахинских матросов одно слово, словно бы в потемнение рассудка от страха вошел. Чуял он беду, как только ястреб его в вестовые выбрал. А мы с Тепляковым земляки были. Плохо говорит мое дело, Андрейка. Ястреб недаром меня в вестовые выбрал. И изничтожит он меня. Попомни, говорит, мое слово. Потому зол он на меня. Ты что, говорю, Мелис? За что ему быть злым на тебя? Да он тебя вовсе и не знает. Тот-то, говорит, знает. И сам с лица побелел. И повинился мне тогда Тепляков, что он к этой самой Аленке приверженности не был. И тайком забегал к ней на кухню, когда ейного барина дома не было. И раз он их застал, однако ни слова не сказал. Но с той поры Тепляков остерегался ходить. Аленка все-таки бегала к нему в казармы и с ним гуляла. И Никандра Петрович, должно быть, догадывался. Но только все-таки Аленку держал. Уж очень занозистая девка была. Огонь девка. Я, говорит, и своего ястреба люблю, и матросика люблю. На всех меня хватит.
1: Что ж, ястреб мстил Теплякову, что ли?
0: А бог его знает, что в его душе было. А только он беднягу вестового почти что каждый день без всякого милосердия тиранил. И до такой отчаянности его довел, что сам, должно быть, испугался, как бы матрос чего в потемнении ума не сделал. И этак месяцев через 5 отчистил его от вестовых. И взаправду пора было. А то Тепляков беспременно прикончил бы Никандру Петровича. Он, положим, терпеливый был, но все-таки норовистый. Есть такие, ваше высокоблагородие, терпит до данного ему предела, а потом на всякую отчаянность пойдет. И доходил уже Тепляков до предела. Сознался после мне, что недобрые мысли были. Большое зло он на ястреба имел. И пропасть бы им обоим, если бы в те поры не уволил Никандра Петрович своего вестового и не взял другого. Вовсе ожесточил человека и в тоску увел. Однако это и покурить пора, ваше высокоблагородие.
1: Этот самый Тепляков и выправил, Никандр Петрович.
0: А вот узнаете, ваше высокоблагородие. Ух, а хорошо на солнышке. Кость старая греет. Верно, и Никандр Петрович солнышку радуется. А ведь он и не знает, что мы про него рассказываем.
1: Ну так рассказывайте, рассказывайте, Дмитрич.
0: Да. Ну так вот, назначили Теплякова фор-маршалом. Он раньше на фор-марше служил. И гребцом на капитанский вельбот.
1: Ага.
0: Видный и пригожий из себя был Тепляков. Никандр Петрович любил, чтоб гребцы, что на его катере, что на вельботе, были здоровые, молодые, видные. По крайности, лестно.
1: Ага.
0: И в скорости Тепляков в себя пришел. Свет Божий увидал, как из вестовых вышел. А уж старался как, чтобы, значит, не могло быть капитанской шлифовки. Бывало, и на рее работал вовсю, и у орудий за комендора был. Провористый такой во всяком деле. И повеселел.
1: А разве ястреб ваш отошел?
0: Да не, по-прежнему разделывал. Но только все же Теплякову не так часто попадало. А вместе со всеми, ежели примерно капитан прикажет всех марсовых перепороть.
1: А это случалось часто?
0: Небось, раз в неделю обязательно. Чуть на секунду-другой паруса закрепили позже его иного положения. Или марселя сменили на минуту позже... Уж он заметит, сам в руках склянку держал. И как учение окончит, зыкнет. Фор марсовых или грот марсовых на бак. Ну, а там и известная разделка. Получи посту. И по другим случаям попадала. И сам, бывало, смотрит, как наказывает. Вовсе легко в жестокость приходил. Потому видит, что нет ему противности. Он от этой самой жестокости пьянеет. Никого не боится, ни бога, ни черта. Плавали мы таким родом 6 месяцев и кляли ястреба. А он и ухом не вел, что матросы его не терпят. Небось, понимал это. И пришли мы, наконец, на Яву остров в Батавию. Ну вот, пришли. А капитан ту же минуту айда в город. И велел вельботу через 2 дня у пристани быть в 10:00 утра. Уехал это Никандр Петрович, и на конверте значит «отдышка». Рады все, что 2 дня без ястреба.
1: Да, ну да.
0: На 3-й день послали с 8:00 вельбот за ним. И скорости после того засвежело. Здоровый ветер поднялся. Ой, матросы льстили, что в такой ветер он не пойдет на вельботе, а побудет на берегу. Но только я сомневался. Отчаянность-то я его понимал. И на парень с одним унтерцером пошел на стакан арахи. По-моему, и вышло. В 11:00 и видим. Жарит он на вельботе, да еще под парусами. Однако 2 рифа у грота взял. А ветер все сильнее, вельбот совсем на боку. Близко уж был к конверту, как в 1 секунду вельбот перевернуло, и все в воде. Ту же минуту вахтенный офицер крикнул катерным на катер, и мы наваливаемся, чтобы спасти людей. А изволите знать, ваше высокоблагородие, Акульев там страсть на рейде-то. Грибу это я, а сам думаю... Ястребу крышка. Плавать он совсем не мастер был, а волна ходила здоровая. Ну, подошли. Кой матросы за перевернутый вельбот держатся, а Тепляков плывет и Никандру Петровичу за волосы держит. Всех забрали, все только в воде искупались. Только капитан был в бесчувствии, а Тепляков мокрый, красный и смотрит на эту самую ястреба по-хорошему. Доволен, значит, что спас человека. Пристали это мы к конверту. Принесли капитана в каюту и в скорости его в чувство привели. Оттерли, а то воды он хлебнул порядочно. А я Теплякова допрашиваю. Как это, мол, ты, Антошка, из своего злодея спас? Сперва не хотел говорить. Вижу, откинул его парусом от вельбота и тонет он, а я поблизости. И как увидал он меня, то с такой, говорит, тоской посмотрел. Понял, мол, что не ждать ему от меня помощи. Что в ту же минуту жалость меня взяла, и я к нему. А он уж захлебнулся и под водой. Я за волосы, и тут катер подошел. И чувствую я, говорит Андрейка, теперь легкость на душе. А не спаси я его, был бы вроде убивца. Только что это он рассказал мне и переоделся, как зовут Теплякова к капитану. Этак минут через 10 вернулся он в расстройке. Ну что он тебе говорил, спрашиваю? Благодарил? Тепляков все в подробности обсказал, как Никандр Петрович, увидавший его, смотрел во все глаза и спросил: ты? Ты меня спас? А Тепляков ему: точно так, ваше высокоблагородие. Ты? Опять спросил Никандр Петрович, а Тепляков снова: точно так, ваше высокоблагородие. И после того ястреб заплакал и 100 рублей предлагал. Однако Тепляков отказался. Я, говорит, не за деньги спасал. Так проси, чего хочешь, спрашивал он. А Тепляков ему и скажи: дозвольте, ваше высокоблагородие, слово сказать. Говори. Пожалейте, ваше высокоблагородие, матросов. С тем и ушел. Видно, сам Господь его умудрил ко времени сказать это самое. Не побоялся.
2: Ну и что же, после этого переменился капитан?
0: Ну, совсем другим человеком стал. Нет боя не было, ни шлифовки.
2: И не было наказаний?
0: Как не было, были. Без взыска нельзя. Но только наказывал не зря и редко. И ожесточенность прошла. Вот каким родом матросик выправил Никандру Петровича. Небось, редко такие дела бывают, а все-таки бывают. Случай такой подошел.
2: Да.
0: Вот только мне случая не было, ваше высокоблагородие.
3: Скоро мы встали и молча побрели вверх.

0: Спектакль «Отплата» по одноименному рассказу Константина Станюковича.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
0: Фёдор Сологуб. «Красота».

0: строгом безмолвии вечереющего дня Елена сидела одна, прямая и неподвижная, положив на колени белые тонкие руки. Не наклоняя головы, она плакала. Крупные медленные слезы катились по ее лицу, и темные глаза ее слабо мерцали. Нежно любимую мать схоронила она сегодня. И так как шумное горе и грубое участие людское были ей противны, то она на похоронах и раньше, и потом, слушая утешения, воздерживалась от плача. Она осталась, наконец, одна в своем белом покое, где все девственно чисто и строго, и печальные мысли исторгли из ее глаз тихие слезы. Елена вспоминала покойную мать и знала, что прежняя жизнь, мирная, ясная и строгая, умерла навсегда. Прежде чем начнется иное, Елена холодными слезами и неподвижной грустью поминала прошлое.
1: Мать умерла не старая. Она была прекрасна, как богиня древнего мира.

0: будто обвеяна грустными мечтами о чем-то навеки утраченном или о чем-то желанном и недостижимом. Уже на нем давно предвещательница смерти ложилась темная бледность. Казалось, что великая усталость клонила к успокоению это прекрасное тело. Белые волосы между черными все заметнее становились на ее голове. И странно было думать, что моя мать скоро будет старухой.
1: Елена встала, подошла к окну и медленно отодвинула тяжелый занавес, чтобы рассеять сумерки, которых она не любила. Но и оттуда, извне, томил ее взоры серый и тусклый полусвет. И Елена опять села на свое место и терпеливо ждала черной ночи и плакала медленными и холодными слезами. И, наконец, настала ночь. В комнату принесли огонь, и Елена снова подошла к окну.
0: Густая темнота окутывает улицу. Бедные грубые предметы скучной обычности скрываются в черном покрове ночи. И есть что-то торжественное в этой печальной черноте. Против окна на другой стороне улицы слабо виднеется маленький кирпично-красный дом кузнеца. Фонари стоят далеко от него, и он кажется черным.
1: Из раскрытой кузницы к воротам пронеслась вдруг медленно громадная красная искра, и мрак вокруг нее словно сгустился. Это кузнец пронес по улице кусок раскаленного железа. Внезапно зажглась радость в Елениной душе и заставила Елену тихо засмеяться. В просторе безмолвного покоя пронесся звонкий и радостный смех.
0: Ушел кузнец, и скрылась красная в черном мраке искра. А радость моя, надо же, играет еще в душе моей нежно и трепетно.

0: Почему возникает и откуда приходит эта радость, исторгающая из груди смех и зажигающая огни в глазах, которые только что плакали? Не красота ли радует и волнует? И не всякое ли явление красоты радостно? Мгновенная пронеслась она во мраке, рожденная от грубого вещества, и погасла, как и надлежит являться и проходить красоте, радуя и не насыщая взоров своим ярким и приходящим блеском. Елена вышла в неосвещенный зал, где слабо пахло жасмином и ванилью, и открыла рояль. Торжественные и простые мелодии полились из-под ее пальцев, и ее руки медленно двигались по белым и черным клавишам. Елена любила быть одна среди прекрасных вещей в своих комнатах, в убранстве которых преобладал белый цвет, в воздухе носились легкие и слабые благоухания, и мечталось о красоте так легко и радостно.
1: С людьми мне тягостно. Люди говорят неправду, льстят, волнуются, выражают свои чувства преувеличенным и неприятным способом. В людях много нелепого и смешного. Они подчиняются моде, употребляют зачем-то иностранные слова, имеют суетные желания. Я не могла любить ни одного из тех, кого встречала. Одна только была, которая стоила любви. Мать. Потому что она была спокойная, прекрасная и правдивая. Если бы все люди стали когда-нибудь такими же.
0: Горели лампы. Их свет разливался неподвижно, ясно и бело. Пахло розой и миндалем. Елена была одна. Она замкнула дверь на ключ, зажгла перед зеркалом свечи и медленно обнажила свое прекрасное тело. Вся белая и спокойная, стояла она перед зеркалом и смотрела на свое отражение. Отсветы от лампы, от свеч пробегали по ее коже и радовали Елену. Нежная, как едва раскрывшаяся лилия, с мягкими, еще примятыми листочками, стояла она, и безгрешная алость разливалась по ее девственному телу. Казалось, что от него исходит сладкий и горький миндальный запах, веющий в воздухе. Сладостное волнение томило ее, и ни одна нечистая мысль не возмущала ее девственного воображения. И нежные грезились ей и безгрешные поцелуи, тихие, как прикосновение полуденного ветра, и радостные, как мечты о блаженстве. Много дней подряд, каждый вечер, любовалась Елена перед зеркалом своей красотой, и это не утомляло ее. Она двигалась по комнате нагая, и стояла, и лежала, и все ее положения, и все медленные движения ее были прекрасны. Однажды вечером Елена забыла запереть дверь перед тем, как раздеться. Обнаженная, она стояла перед зеркалом, подняв руки над головой. Вдруг вдруг приотворилась дверь. В узком отверстии показалась голова. Это заглянула горничная Макрина, смазливая девица с услужливо-лукавым выражением на румяном лице. Елена увидела ее в зеркале и от неожиданности не сообразила, что ей сделать или сказать, и стояла неподвижно. Макрина скрылась так же стремительно, как и появилась. Можно было подумать, что она и не появлялась вовсе, что это только так привиделось. Елене стало досадно и стыдно. Она поспешно подошла к двери и заперла ее на ключ. Потом она легла на низком и мягком ложе и думала печально и смутно.
1: Показалось или нет? Да, точно. На лице ее промелькнула нехорошая, нечистая улыбка. Теперь она, конечно, пошла в людскую и там рассказывает кухарке, этой румяной лукавой бабенке, с гадким смехом. Я слышу это, как наяву.
2: И вижу это я сквозь щелку. Стоит барышня перед зеркалом. В чем мать родила? Вот вся как есть, совсем выперевшись.
3: Ой, да что ты, прям
2: совсем-совсем. Вот ей-богу, вся голая и фигуряет. И фигуряет. И вот это кто повернется. И так-то.
3: Да ты что?
2: Ну, и вот.
3: Да ну, прости, пожалуйста.
2: Провалиться мне на этом месте.
3: Ну и дела. Спятил с гвоздь, что ли?
2: Да кто их благородных разберет?
0: От этих слов и от грубого смеха горничной и кухарки Еленино лицо покрылось жгучим румянцем.
1: Стыд-то! Стыд-то какой! Обида! И за что?
0: Она чувствовала, как стыд разливается по всему телу пламенем, словно снедающее тело болезнь.

0: следующие затем дни Макрина держала себя так, как будто она тогда и не видела ничего, и даже не приходила. И это ее притворство раздражало Елену. И потому уже все в Макрине, что было и раньше, но чего не замечала Елена, теперь стало ей противно. Неприятно было одеваться и раздеваться при Макрине, принимать ее услуги, слушать ее льстивые слова, которые прежде терялись в лепечущих звуках водяных струек, а теперь поражали слух. Утром, когда Елена входила в ванну, Макрина, поддерживая ее под локоть, сказала со льстивой улыбкой:
1: «В такую милочку, как вы, кто не влюбится? Разве у кого глаз нет, тот только не заметит. Что за ручки, что за ножки, красота!»
2: «Пожалуйста, перестаньте!»
0: Елена покраснела. Макрина взглянула на нее с удивлением, опустила глаза, и потом, или это только показалось Елене, легонько усмехнулась. И эта усмешка еще больше раздражила Елену, но уже она овладела собой и промолчала. Упрямо, без прежнего радования, с какими-то злыми думами и опасениями, Елена продолжала каждый день обнажать свое тело и смотреть на себя в зеркало. Уже не таким, как прежде, прекрасным казалось теперь Елене ее тело. Она находила в нем недостатки, старательно отыскивала их. Чудилось в нем нечто отвратительное, зло, разъедающее и позорящее красоту, как бы налет какой-то, паутина или слизь, которая противна и которую никак не стряхнуть. Иногда внезапно возникало в воображении чье-то лицо, обрюзглое, жирное, с гнилыми зубами. И это лицо похотливо смотрела на нее маленькими отвратительными глазами. Ужас и отвращение томили ее.
3: «Можно ли жить, когда есть грубые и грязные мысли? Пусть они и не мои, не во мне зародились, но разве не моими стали эти мысли, только я узнала их? И не все ли на свете связано неразрывными связями?»

0: В гостиной у Елены сидел Ресницын. Молодой человек, по-модному одетый, несколько вялый, но совершенно влюбленный в себя и уверенный в своих достоинствах. Его любезности сегодня не имели никакого успеха у Елены, как и раньше, впрочем. Но прежде она выслушивала его с той общей и безличной благосклонностью, которая привычна для людей так называемого «хорошего общества». Теперь же она была холодна и молчалива. Ресницын чувствовал себя выбитым из колеи, а потому сердился и нервно играл моноклем. Он не прочь был бы назвать Елену невестой, и ее холодность казалась ему грубостью. А Елену более чем когда-либо прежде утомляло в его разговоре легкомысленное порхание с предмета на предмет. Сама она говорила всегда сжато и точно, была сдержанна, и всякое многоречие людское было ей тягостно. Елена спокойно и внимательно смотрела на Ресницына, как бы находя в нем какое-то печальное соответствие своим горьким мыслям.
1: «Скажите, а вы любите людей?»
2: «Однако. Странный поворот беседы».
1: «И все-таки?»
2: «Я сам человек».
1: «Да себя-то вы любите?»
0: Ресницын пожал своими узенькими плечами и саркастически усмехнулся с видом умственного превосходства.
2: «Люди вам не угодили. Чем, позвольте спросить?»
1: «Как же можно любить людей, если они сами себя не любят? Да и не за что. Они не понимают того, что одно достойно любви. Не понимают красоты. О красоте у них пошлые мысли. Такие пошлые, что становится стыдно, что родилась на этой земле. Не хочется жить здесь».
2: «Однако же вы живете здесь».
1: «Где же мне жить?»
2: «И где же люди лучше?»
1: «Да. Они везде одинаковы. Это верно».
0: На губах Елены мелькнула легкая презрительная усмешка. Ресницын не понимал. Разговор этот стеснял его, казался неприличным и странным. Он поспешил распрощаться и уйти. Вечерело. Елена была одна.
1: «Построить жизнь по идеалам добра и красоты? С этими людьми и с этим телом невозможно. Как замкнуться от людской пошлости? Как уберечься от людей? Мы все вместе живем, и как бы одна душа томится во всем многоликом человечестве. Но страшно, что он таков, каков он есть. И как только его поймешь, так и увидишь, что он не должен быть, потому что он лежит в пороке и во зле. Надо обречь его на казнь и себя с ним».
0: Тоскующие Еленины глаза остановились на блестящем предмете, красивой игрушке, брошенной на стол.
1: «Как просто! Довольно хотя бы этого ножа».
0: Тонкий, позолоченный кинжал, из тех, которые иногда употребляются для разрезывания книг, с украшенной искусной резьбой рукоятью и с обоюдоострым лезвием, лежал на ее письменном столе. Елена взяла его в руки и долго любовалась им. Она купила его недавно. Не потому, что он был ей нужен, нет. Ее взоры привлек странный запутанный узор резьбы на рукояти.
1: «Прекрасное орудие смерти».
0: Елена улыбалась, и улыбка ее была спокойная и радостная, и мысли в голове у ней проходили ясные и холодные. и кинжал блестел в ее опущенной обнаженной руке, на складках ее зеленовато-желтого платья. Она ушла в свою опочивальню и на подушках лезвием к изголовью положила кинжал. Потом надела она белое платье, от которого томно и сладостно пахло розами. Опять взяла кинжал и легла с ним на постель поверх белого одеяла. Она полежала несколько минут неподвижно, с закрытыми глазами, прислушиваясь к тихому голосу своих мыслей. Все в ней было ясно и спокойно. И только темное томило ее презрение к миру и к здешней жизни.
1: Вот и все.
0: Как будто кто-то повелительно сказал ей, что настал ее час. Медленно и сильно вонзила Елена прямо против ровно бившегося сердца кинжал до самой рукояти. И тихо умерла. Бледная рука разжалась и упала на грудь, рядом с рукоятью кинжала.

0: Вы слушали спектакль по рассказу Федора Сологуба «Красота».
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: В одном из писем к дочери Фрэнсис Скотт Фиджеральд писал: «Еще никто не стал писателем только потому, что он этого хотел. Если у тебя есть что сказать, что-то, по-твоему, еще не сказанное никем ранее, вживись в свои мысли с такой силой, что у тебя появится собственный, никем не найденный способ их выражения. И тогда содержание и форма сольются в единое целое, так органично, как если бы они всегда были нерасторжимы». Эти слова Фиджеральда прежде всего характеризуют его собственное творчество. В наши дни имя Фрэнсиса Скотта Фиджеральда постоянно упоминается наряду с именами других крупнейших американских писателей XX века – Эрнста Хемингуэя, Уильяма Фолкнера, Томаса Вулфа, Теодора Драйзера, Шервуда Андерсона. Среди этих блестящих прозаиков Фиджеральд занимает место равного среди лучших, отличаясь неповторимой самобытностью, особой остротой зрения, которая позволила ему по-своему увидеть Америку. Картины Америки начала 20-х годов встают со страниц его лучшей книги, романа «Великий Гэтсби». Это было время разрекламированного на весь мир экономического бума, за блестящим фасадом которого скрывались сложные, а порой и трагические конфликты жизни. Впоследствии писатель назовет эту эпоху веком джаза, сказав, что американцы жили тогда на время, взятое взаймы, с беззаботностью великих князей и легкомыслием хористок. Герой романа Джей Гэтсби, поверивший в миф о безграничных американских возможностях и вознесенный на вершину богатства, старается сохранить человечность и верность мечте в окружающем его мире. Но та самая заурядная повседневность, от которой Гэтсби пытался спастись в мире мечтаний, и определила характер его честолюбивых устремлений, внушив ему ложные идеалы, сделав рабом стремление к материальному успеху. По мнению писателя, трагедия Гэтсби – это в чем-то и трагедия всей Америки. Романтические устремления Гэтсби рождены мечтой о прекрасном новом мире, манившей в Америку миллионы переселенцев из Старого Света. Фиджеральд принадлежит к тем писателям, которые показали, что мечта не сбылась, разбившийся бездушный меркантилизм. Жертвой слепого доверия мечте пал и великий Гэтсби. Рассказ в романе ведется от лица Ника Кэрроуэя, ставшего случайным свидетелем драмы Гэтсби.
3: «Тем летом случаю угодно было сделать меня обитателем одного из самых своеобразных местечек Северной Америки. Мой домик стоял у оконечности мыса, в полусотне ярдов от берега, затиснутый между двумя роскошными виллами из тех, за которые платят по 12-15 тысяч в сезон. Особенно великолепна была вилла справа, точная копия какой-нибудь ратуши в Нормандии с угловой башней, где новенькая кладка просвечивала сквозь редкую еще завесу плюща, с мраморным бассейном для плавания и садом в 40 с лишним акров земли. Я знал, что это усадьба Гэтсби, точнее, что она принадлежит кому-то по фамилии Гэтсби, так как больше я о нем ничего не знал. Мой домик был тут бельмом на глазу, но бельмом таким крошечным, что его и не замечал никто. И потому я имел возможность, помимо вида на море, наслаждаться еще видом на кусочек чужого сада и приятным сознанием непосредственного соседства миллионеров. Все за $80 в месяц. На другой стороне бухты сверкали над водой белые дворцы. И, в сущности говоря, история этого лета начинается с того вечера, когда я сел в свой додж и поехал на ту сторону к Бьюкененам в гости. Дейзи Бьюкенен приходилась мне троюродной сестрой. А Тома я знал еще по университету, и как-то вскоре после войны я 2 дня прогостил у них в Чикаго. том, наделенный множеством физических совершенств, университетские любители футбола не запомнят другого такого левого крайнего, был фигурой в своем роде характерной для Америки, одним из тех молодых людей, которые к 21 году достигают в чем-то самых вершин, и потом, что бы они ни делали, все кажется спадом. Родители его были баснословно богаты. Уже в университете его манера сорить деньгами вызывала нарекания. И теперь, вздумав перебраться из Чикаго на восток, он сделал это с размахом поистине ошеломительным. Привез, например, целую конюшню пони для игры в поло. Трудно было представить себе, что у человека моего поколения может быть достаточно денег для подобных прихотей. Не знаю, что побудило их переселиться на восток. Они прожили год во Франции, тоже без особых к тому причин. Потом долго скитались по разным углам Европы, куда съезжаются богачи, чтобы вместе играть в поло и наслаждаться своим богатством. «Теперь они решили прочно сесть на одном месте», — сказала мне Дейзи по телефону. Я, впрочем, не слишком этому верил. Я не мог заглянуть в душу Дейзи, но Том, казалось мне, будет всю жизнь носиться с места на место в чуть тоскливой погоне за безвозвратно утраченной остротой ощущений футболиста. Вот как вышло, что теплым, но ветреным вечером я ехал навестить двух друзей, которых, в сущности, почти не знал. Том Бьюкенен был теперь плечистый 30-летний блондин с твердо очерченным ртом и довольно надменными манерами. Но в лице главным были глаза. От их блестящего дерзкого взгляда всегда казалось, будто он с угрозой подается вперед. Даже немного женственная элегантность его костюма для верховой езды не могла скрыть его физическую мощь. Он говорил резким, хрипловатым голосом, очень подходившим к тому впечатлению, которое он производил, человека с норовом. И даже в разговоре с приятными ему людьми в голосе у него всегда слышалась нотка презрительной отеческой снисходительности. Мы немного постояли на освещенном вечерним солнцем крыльце. «Не дурное у меня тут пристанище», — сказал он, посверкивая глазами по сторонам. «Ну, пойдем». Мы прошли через просторный холл и вступили в сияющее розовое пространство, едва закрепленное в стенах дома высокими окнами справа и слева. На исполинской тахте укрылись две молодые женщины. Младшая из них была мне незнакома. Другая — это была Дейзи. Сделала попытку встать, слегка подалась вперед с озабоченным выражением, заглядывая мне в глаза с таким видом, будто у нее никогда не было более горячего желания, чем меня увидеть. Она умела так смотреть. Потом она шепотком назвала мне фамилию женщины на другом конце дивана. Бейкер.
4: Подруга моей юности. Моей счастливой, безмятежной юности.
3: Моя кузина стала задавать мне вопросы своим низким волнующим голосом. Слушая такой голос, ловишь интонацию каждой фразы, как будто это музыка, которая больше никогда не прозвучит. Лицо Дейзи, миловидное и грустное, оживляли только яркие глаза. Но в голосе было многое, чего не могли потом забыть любившие ее мужчины. Певучая властность, негромкий призыв «услышь», отзвук веселья и радости только что миновавших и веселья и радостей, ожидающих впереди. Иногда она и мисс Бейкер вдруг принимались говорить разом, но в их насмешливой бессодержательной болтовне не было легкости. Она была холодной, как их белое платье, как их равнодушные глаза, не озаренные и проблеском желания. Они сидели за столом и терпели наше общество, мое и Тома, лишь из светской любезности, стараясь нас занимать или помогая нам занимать их. Они знали, скоро обед кончится, а там кончится и вечер, и можно будет небрежно смахнуть его в прошлое.
5: Вы живете на том берегу? У меня там есть знакомые.
3: А я там никого не знаю.
5: Не может быть, чтобы вы не знали Гэтсби.
4: Гэтсби? Какой это Гэтсби?
3: Где-то в доме зазвонил телефон. Том нахмурился, отодвинул свой стул и, не произнеся ни слова, вышел из комнаты. И вдруг Дейзи бросила салфетку на стол, попросила извинить ее и тоже вышла. Мы с мисс Бейкер обменялись короткими, ничего не выражающими взглядами. «Этот мистер Гэтсби, о котором вы упоминали, он мой сосед».
6: «Молчите! Я хочу слышать, что там происходит».
3: «А там что-то происходит?»
6: «Вы что же, ничего не знаете? Я была уверена, что все знают».
3: «Я не знаю».
6: «Ну, в общем, у Тома есть какая-то особа в Нью-Йорке».
3: Пока я силился уразуметь смысл услышанного, в дверях зашелестело платье, скрипнули кожаные подошвы, и хозяева дома вернулись к столу.
4: «Неотложное дело».
3: Дейзи уселась на свое место, метнула испытующий взгляд на мисс Бейкер, потом на меня, и продолжала, как ни в чем не бывало.
4: «Я на минуту выглянула в сад. Там сейчас все так романтично. В кустах поет птица, по-моему, это соловей. Он, наверное, прибыл с последним трансатлантическим рейсом. И так поет, так поет. Ну, разве не романтично?»
3: Я был тронут радушным приемом Дейзи и Тома. Даже их богатство теперь как будто меньше отдаляло их от меня. Но все же по дороге домой я не мог отделаться от какого-то неприятного осадка. Мне казалось, что Дейзи остается одно – схватить ребенка на руки и без оглядки бежать из этого дома. Но у нее, видно, и в мыслях ничего подобного не было. Что же касается Тома, то о какой-то особе в Нью-Йорке говорили с уверенностью всюду, где только его знали. Называли имя – Миртл Уилсон, жена владельца гаража. В тот вечер, вернувшись к себе, я поставил машину под навес и присел на заржавленную газонокосилку, валявшуюся за домом. Ветер утих, ночь сияла, полная звуков. Хлопали птичьи крылья в листве дерева, органно гудели лягушки от избытка жизни, раздуваемой мощными мехами земли. Мимо черным силуэтом в голубизне прокралась кошка. Я повернул голову ей вслед и вдруг увидел, что я не один. В шагах в 50, отделившись от густой тени соседского дома, стоял человек и, заложив руки в карманы, смотрел на серебряные перчинки звезд. Непринужденное спокойствие его позы, уверенность, с которой его ноги приминали траву на газоне, подсказали мне, что это сам мистер Гэтсби вышел прикинуть, какая часть нашего неба по праву причитается ему. Я решил окликнуть его, сказать, что слышал о нем сегодня за обедом от мисс Бейкер. Это послужит мне рекомендацией. Но я так его и не окликнул, потому что он вдруг ясно показал, насколько неуместно было бы нарушить его одиночество. Он как-то странно протянул руку к темной воде, и, несмотря на расстояние между нами, мне показалось, что он весь дрожит. Невольно я посмотрел по направлению его взгляда, но ничего не увидел. Только где-то далеко светился зеленый огонек. Должно быть сигнальный фонарь на краю причала. Я оглянулся, но Гэтсби уже исчез, и я снова был один в неспокойной темноте. Летними вечерами на вилле у моего соседа звучала музыка. Мужские и женские силуэты велись, точно мотыльки, в синеве его сада, среди приглушенных голосов, шампанского и звезд. Днем, в час прилива, мне было видно, как его гости прыгают в воду с вышки, построенной на его причальном плоту, или загорают на раскаленном песке его пляжа, а две его моторные яхты режут водную гладь пролива Лонг-Айленд, и за ними на пенной волне взлетают аквапланы. По субботам и воскресеньям его Роллс-Ройс превращался в рейсовый автобус и с утра до глубокой ночи возил гостей из города или в город, а его многоместный форт к приходу каждого поезда торопливо бежал на станцию, точно желтый проворный жук. К 7 часам оркестр уже на местах, не какие-нибудь жалкие полдюжины музыкантов, а полный состав, и гобои, и тромбоны, и саксофоны, и альты, и корнета-пистоны, и флейты-пикколо, и большие и малые барабаны. Пришли уже с пляжа последние купальщики и переодеваются наверху. Вдоль подъездной аллеи по 5 в ряд стоят машины гостей из Нью-Йорка, а в залах, в гостиных, на верандах, уже запестревших всеми цветами радуги, можно увидеть головы, стриженные по последней причуде моды. Бар работает вовсю, а по саду там и сям проплывают подносы с коктейлями, наполняя ароматами воздух, уже звонкий от смеха и болтовни, сплетен, прерванных на полуслове, завязывающихся знакомств, которые через 5 минут будут забыты, и пылких взаимных приветствий дам, никогда и по имени друг дружку не знавших. Огни тем ярче, чем больше земля отворачивается от солнца. Смех с каждой минуты льется все свободней, все расточительней, готов хлынуть потоком от одного шутливого словца. Кружки гостей то и дело меняются, обрастают новыми пополнениями. Не успеет один распасться, как уже собрался другой. Появились уже непоседы из самоуверенных молодых красоток. Такая мелькнет то тут, то там. Смех с каждой минуты льется все свободней, все расточительней, готов хлынуть потоком от одного шутливого словца. Кружки гостей то и дело меняются, обрастают новыми пополнениями. Не успеет один распасться, как уже собрался другой. Появились уже непоседы из самоуверенных молодых красоток.

0: вся в волнах чего-то опалового, выбежит на брезентовую площадку и закружится в танце без партнеров. Мгновенная тишина. Затем дирижер галантно подлаживается под заданный ею темп. Вечер начался. В ту субботу, когда я впервые перешагнул порог виллы Гэтсби, я, кажется, был одним из немногих приглашенных гостей. Туда не ждали приглашения, туда просто приезжали и все. Обычно находился кто-нибудь, кто представлял вновь прибывшего хозяину, и потом каждый вел себя так, как принято себя вести в загородном увеселительном парке. А бывало, что гости приезжали и уезжали, так и не познакомившись с хозяином. Простодушная непосредственность, с которой они пользовались его гостеприимством, сама по себе служила входным билетом. Но я был приглашен по всей форме. Придя на виллу, я прежде всего попытался разыскать хозяина. Но первые же 2-3 человека, которых я спросил, не знают ли они, где его можно найти, посмотрели на меня так удивленно и с таким пылом поспешили убедить меня в своей полной неосведомленности на этот счет, что я уныло поплелся к столу с коктейлями, единственному месту в саду, где одинокому гостю можно было приткнуться без риска выглядеть очень уж бесприютным и жалким. И тут я увидел Джордан Бейкер. Я не знал, обрадуется она мне или нет, но мне до зарезу нужно было за кого-то ухватиться, пока я еще не начал приставать к посторонним с душевными разговорами. «Здравствуйте!» – завопил я, бросившись к лестнице. Продев свою руку под тонкую золотистую руку Джордан, я свел ее с лестницы, и мы пошли бродить по саду. Мы присели к столику, где уже расположились две девицы и трое мужчин, каждый из которых был нам представлен как мистер Бр-бр-бр-бр. «Все-таки обыкновенный человек так поступать не станет», — с апломбом сказала одна из девиц. «Видно, что он старается избегать неприятностей с кем бы то ни было». «Кто он?» — спросил я. «Гэтсби». «Мне говорили...» Обе девицы и Джордан заговорщически сдвинули головы. «Мне говорили, будто он когда-то убил человека». Мороз побежал у меня по коже. Три мистера Бермр вытянули шеи, жадно вслушиваясь. А девица торжествующе продолжала. «Вы обратите внимание, какое у него бывает лицо, когда он думает, что его никто не видит. Можете не сомневаться, он убийца». Она зажмурила глаза и поежилась. Мы все стали оглядываться, ища глазами Гэтсби. Должно быть, и в самом деле было что-то романтическое в этом человеке, если слухи, ходившие о нем, повторяли шепотом даже те, кто мало о чем на свете считал нужным говорить, понизив голос. На брезенте, натянутом поверх газона, уже начались танцы. К полуночи веселье было в полном разгаре. Уже знаменитый тенор спел итальянскую арию, а прославленная контральто – джазовую песенку. А в перерывах между номерами гости развлекались сами, изощряясь кто как мог, и к летнему небу летели всплески пустого беспечного смеха. Луна уже поднялась высоко, и на воде пролива лежал треугольник из серебряных чешуек, чуть-чуть подрагивая в такт сухому металлическому треньканью банджи в саду. Мы с Джордан Бейкер по-прежнему были вместе. За нашим столиком сидели теперь еще двое. Мужчина примерно моих лет и шумливая маленькая девушка, от каждого пустяка готовая хохотать до упаду. Во время короткого затишья мужчина вдруг посмотрел на меня и улыбнулся.
1: «Мне ваше лицо знакомо. Вы, случайно, не в третьей дивизии служили во время войны?»
0: «Ну как же, конечно. В 9-м пулеметном батальоне».
1: «А я в 7-м пехотном полку. Недаром у меня все время такое чувство, будто мы уже где-то встречались».
0: Мы немного повспоминали серые, мокрые от дождя французские деревушки. Потом я сказал: «Никак не могу привыкнуть к положению гостя, незнакомого с хозяином. Ведь я этого Гэтсби в глаза не видал. Просто я живу тут рядом, и он прислал мне с шофером приглашение».

0: отношения. Я заметил, что мой собеседник смотрит на меня как-то растерянно.
1: Так ведь это я, Гэтсби?
0: Что? Ох, извините, ради бога.
1: Я думал, вы знаете, старина. Плохой, видно, из меня хозяин.
0: Он улыбнулся мне ласково. Нет, гораздо больше, чем ласково. Такую улыбку, полную неиссякаемой, ободряющей силы, удается встретить 4, 5 раз в жизни. Какое-то мгновение она, кажется, вбирает в себя всю полноту внешнего мира, потом, словно повинуясь неотвратимому выбору, сосредотачивается на вас, и вы чувствуете, что вас понимают ровно настолько, насколько вам угодно быть понятым, верят в вас в той мере, в какой вы в себя верите сами, и, безусловно, видят вас именно таким, каким вы больше всего хотели бы казаться. Но тут улыбка исчезла, и передо мной был просто расфранченный хлыщ, 30 с небольшим, отличающийся почти смехотворным пристрастием к изысканным оборотам речи. Это пристрастие, это старание тщательно подбирать слова в разговоре я заметил в нем еще до того, как узнал, кто он такой. Почти в ту же минуту прибежал слуга и доложил, что мистер Гэтсби вызывает Чикаго. Тот встал и извинился с легким поклоном. Как только он отошел, я повернулся к Джордан. Мне не терпелось высказать ей свое изумление. Почему-то я представлял себе мистера Гэтсби солидным мужчиной в летах, с брюшком и румяной физиономией. Кто он вообще такой? Вы знаете?
2: Некто по фамилии Гэтсби. Вот и все.
0: Но откуда он родом? Чем занимается?
2: Ну вот, теперь и вы туда же. Могу сказать одно. Он мне как-то говорил, что учился в Оксфорде.
0: В глубине картины начал смутно вырисовываться какой-то фон, но следующее замечание Джордан снова все смешало.
2: Впрочем, я этому не верю.
0: Почему?
2: Сама не знаю. Просто мне кажется, что никогда он в Оксфорде не был.
0: Что-то в ее тоне напоминало слова той девицы. «Мне кажется, что он убийца». И это лишь подстрекнуло мое любопытство. Чтобы молодые люди выскакивали просто ниоткуда и покупали себе дворцы на берегу пролива Лонг-Айленд, так не бывает. По крайней мере, я, неискушенный провинциал, считал, что так не бывает. «Простите, пожалуйста». Возле нас стоял лакей. «Мисс Бейкер», — осведомился он, — «простите, пожалуйста, но мистер Гэтсби хотел бы побеседовать с вами наедине».
2: «Со мной?»
0: «Да, мисс». Джордан оглянулась на меня, недоуменно вскинув брови, встала и пошла за лакеем по направлению к дому. Пока я ждал, когда мне подадут мою шляпу, отворилась дверь библиотеки, и в холл вышла Джордан Бейкер вместе с Гэтсби. Он что-то взволнованно договаривал на ходу, но, увидев его, несколько человек подошли проститься, и его волнение сразу же заморозило светская любезность.
2: «Я только что выслушала совершенно невероятную историю».
0: Чувствуя некоторую неловкость от того, что мой первый визит так затянулся, я подошел к Гэтсби, вокруг которого теснились последние гости. Я хотел объяснить, что почти весь вечер искал случая ему представиться и попросить извинения за свою давешнюю оплошность.
1: «Ну что вы, какие пустяки? Даже и не думайте, старина».
0: В этом фамильярном обращении было не больше фамильярности, чем в ободряющем прикосновении его руки к моему плечу. Но тут раздался голос лакея из-за его спины. «Вас вызывает Филадельфия, сэр?»
1: «Сейчас иду. Скажите, пусть подождут минутку». «Спокойной ночи».
0: Он улыбнулся, и мне вдруг показалось, что это так и нужно было, чтобы я покинул его дом одним из последних, что он словно бы сам этого хотел и радовался этому. Я повернулся и прямиком по газону пошел домой. По дороге мне вдруг захотелось оглянуться. Обладка луны сияла над виллой Гэтсби, и ночь была все так же прекрасна, хотя в саду, еще освещенном фонарями, уже не звенел смех и веселые голоса. Нежданная пустота струилась из окон, из широкой двери. И от этого особенно одиноким казался на ступенях силуэт хозяина дома с поднятой в прощальном жесте рукой.
2: Как-то раз в октябре, лет 5 назад, я шла по Луисвиллской улице. На мне была новая клетчатая юбка в складку, ветер раздувал ее, и каждый раз, когда это случалось, красно-бело-синие флаги на фасадах вытягивались торчком и неодобрительно цокали. Самый большой флаг и самый широкий газон были у дома, где жила Дейзи Фэй. Ей тогда было 18, на 2 года больше, чем мне, и ни одна девушка во всем Луисвилле не пользовалась таким успехом. Она носила белые платья, у нее был свой маленький белый двухместный автомобиль, и целый день в ее доме звонил телефон, и молодые офицеры взволнованно домогались чести провести с нею вечер. Ну, хоть бы один часок. В тот день, подходя к ее дому, я увидела, что белый автомобиль стоит у обочины, и в нем сидит Дейзи с незнакомым мне лейтенантом. Они были настолько поглощены друг другом, что она меня заметила только когда я уже была в 3 шагах. Она говорила, а офицер смотрел на нее особенным взглядом. Всякая девушка мечтает, что когда-нибудь на нее будут так смотреть. Мне это показалось очень романтичным, оттого и запомнилось надолго. Звали офицера Джей Гэтсби. Дело было в 1917-м. На следующий год и у меня уже завелись поклонники, а кроме того, я стала участвовать в спортивных состязаниях, и мы с Дейзи виделись довольно редко. Она развлекалась с другой компанией, постарше, если вообще развлекалась. Ходили о ней какие-то фантастические слухи, будто зимой мать однажды застигла ее, когда она укладывала чемодан, чтобы ехать в Нью-Йорк прощаться с каким-то военным, отправлявшимся за океан. Конечно, ее не пустили, но после этого она несколько недель не разговаривала ни с кем в доме. К осени она снова стала прежней Дейзи, веселой и жизнерадостной. Сразу после перемирия состоялся ее первый бал. И в феврале все заговорили о ее помолвке с одним приезжим из Нового Орлеана. А в июне она вышла замуж за Тома Бьюкенена из Чикаго. И свадьба была отпразднована с размахом и помпой, каких не запомнит Луисвилл. Жених прибыл сотней гостей в 4 отдельных вагонах. Снял целый этаж в отеле. И накануне свадьбы преподнес невесте жемчужное колье стоимостью в 350 тысяч долларов. Я была подружкой невесты. За полчаса до свадебного обеда я вошла к ней в комнату и вижу, она лежит на постели в своем затканном цветами платье. В одной руке у нее бутылка Сотерна, а в другой какое-то письмо. «Дейзи, что случилось?» Сказать по правде, я испугалась. Мне никогда не приходилось видеть девушку в таком состоянии.
3: Вот, вот, пожалуйста.
2: Она порылась в корзинке для мусора, стоявшей тут же на постели, и вытащила оттуда жемчужное колье.
3: Отнеси это вниз и отдай кому следует, и скажи, что Дейзи передумала. Так и скажи им всем, Дейзи передумала.
2: И плачет, просто рыдает. Но ни одного слова она больше не вымолвила. Дали ей понюхать нашатырного спирту, положили лед на голову, и когда полчаса спустя она вместе со мной спустилась вниз, жемчужное колье красовалось у нее на шее. А на завтра в 5 часов дня
4: Она, не моргнув глазом, обвенчалась с Томом Бьюкененом и уехала в свадебное путешествие по Южным морям.
5: И вот месяца полтора тому назад она вдруг услышала фамилию Гэтсби. Впервые за все эти годы. Помните, я спросила, не знаете ли вы Гэтсби? Не успели вы тогда уехать домой? Она поднялась ко мне в комнату, разбудила меня и спросила, как он выглядит, этот Гэтсби? И когда я с просонок кое-как его описала, она сказала каким-то странным, не своим голосом, что, должно быть, это тот самый, с которым она была знакома когда-то. Тут только я вспомнила офицера в ее белом автомобиле и связала концы с концами.
0: Странные совпадения.
5: А это вовсе не совпадение.
0: То есть как?
5: Гэтсби нарочно купил этот дом, так как знал, что Дейзи живет недалеко, по ту сторону бухты.
0: Значит, не только звезды притягивали его взгляд в тот июньский вечер. Он вдруг словно ожил передо мной, вылупившись из скорлупы своего бесцельного великолепия.
5: Вот он и хотел вас спросить. Может быть, вы как-нибудь позовете Дейзи в гости и позволите ему тоже зайти на часок?
0: Я был потрясен скромностью этой просьбы. Он ждал 5 лет. Купил виллу, на сказочный блеск которой слетались тучи случайной мышкары, и все только ради того, чтобы иметь возможность как-нибудь зайти на часок в чужой дом. Что-то мне тут казалось не так. Не проще ли было попросить вас устроить эту встречу?
5: Ему хочется, чтобы она увидела его дом, а вы живете рядом. А Дейзи? Дейзи бы нужно хоть что-то иметь в жизни.
0: Сама-то она хочет увидеться с Гэтсби?
5: Она ничего не знает. Гэтсби не хочет, чтобы она знала. Вы просто пригласите ее к себе на чашку чая.
0: На следующее утро я из конторы позвонил Дейзи и предложил ей завтра навестить меня. Hello, Дейзи, только приезжай без Тома.
6: Что?
0: Приезжай без Тома.
6: А кто такой Том?
0: На следующий день с утра зарядил проливной дождь. В 11 часов ко мне постучался человек с газонокосилкой, одетый в прорезиненный плащ, и сообщил, что прислан мистером Гэтсби подстричь у меня газоны. Цветов можно было не покупать. В 2 часа от Гэтсби была доставлена целая оранжерея. Спустя еще час дверь стремительно распахнулась, и влетел сам Гэтсби в белом фланелевом костюме, серебристой сорочке и золотистом галстуке. Он был бледен, под глазами темнели следы бессонной ночи, и в ту же минуту послышался шум подъезжающего автомобиля. Мы оба вскочили. Сам слегка взбудораженный, я вышел на крыльцо. Между сиреневых кустов с поникшей мокрой листвой шла к дому большая открытая машина. Она остановилась, из-под сдвинутой на бок треугольной шляпы цвета лаванды выглянуло лицо Дейзи, сияющей радостной улыбкой.
6: «Уж не влюбился ли ты в меня? А почему я должна непременно была приехать одна?»
0: «Это тайна замка Рекрент. Отправь своего шофера на час куда-нибудь». Мы вошли в дом. К моему невероятному удивлению, гостиная была пуста. Что за черт?
6: О чем это ты?
0: И тут она оглянулась. Кто-то негромко, с достоинством стучался в парадную дверь. Я пошел отворить. Гэтсби, бледный как смерть, руки точно свинцовые гири в карманах пиджака, стоял в луже у порога и смотрел на меня трагическими глазами. Не вынимая руки из карманов, он прошагал за мною в холл, круто повернулся, словно марионетка на ниточке, и исчез в гостиной. Все это было вовсе не смешно. С бьющимся сердцем я вернулся к парадной двери и закрыл ее поплотнее. Торчать без дела в холле было глупо, и я вошел в комнату. Гэтсби по-прежнему держа руки в карманах, стоял у камина, мучительно стараясь придать себе непринужденный и даже скучающий вид. Он взглядом безумца смотрел на Дейзи, которая сидела на краешке жесткого стула, немного испуганная, но изящная, как всегда.
7: «Мы старые знакомые».
0: Он глянул на меня и пошевелил губами, пытаясь улыбнуться, но улыбка не вышла.
6: «А давно мы с вами не виделись?»
7: «В ноябре будет 5 лет».
0: Автоматичность ответа Гэтсби застопорила разговор, по крайней мере, еще на минуту. При первом удобном случае я встал и попросил позволения ненадолго отлучиться. Я вышел с черного хода, как Гэтсби полчаса тому назад, когда волнение погнало его вокруг дома, и побежал к большому черному узловатому дереву с густой листвой, под которой можно было укрыться от дождя. Из-под дерева открывался один единственный вид — огромный домино Гэтсби. Вот я целых полчаса и глазел на него. Прежде чем войти, я сколько мог нашумел в кухне, только что не опрокинул плиту. Но они, наверное, и не слышали ничего. Они сидели в разных углах дивана и смотрели друг на друга так, словно лишь сейчас прозвучал или вот-вот должен был прозвучать какой-то вопрос. От первоначальной скованности не осталось и следа. У Дейзи лицо было мокрое от слез, и когда я вошел, она вскочила и бросилась вытирать его перед зеркалом. Но что меня поразило, так это перемена, происшедшая в Гэтсби. Его лицо в буквальном смысле сияло. Он всем своим существом излучал несвойственный ему блаженный покой, наполняя им мою маленькую гостиную.
7: «Пойдемте сейчас все ко мне. Мне хочется показать Дейзи мой дом».
6: «Как? Неужели это ваш дом?»
7: «Вам он нравится?»
6: «Очень нравится. Только как же вы живете там совсем один?»
7: «А у меня день и ночь полно гостей. Ко мне приезжают очень интересные люди. Известные люди, знаменитости».
0: И потом, когда мы бродили по музыкальным салонам, мне показалось, что за всеми диванами и под всеми столами прячутся гости, получившие строгий наказ не пикнуть, пока мы не пройдем мимо. Все это время Гэтсби пристально следил за Дейзи и, мне кажется, заново оценивал каждую вещь в зависимости от того, какое выражение появлялось при взгляде на эту вещь в любимых глазах. А иногда он вдруг озирался по сторонам с таким растерянным видом, как будто перед ошеломляющим фактом ее присутствия все вещи вообще утратили реальность. После дома нам предстояло осмотреть еще сад, бассейн для плавания, гидроплан и цветники. Но тем временем опять полил дождь, и, стоя все втроем у окна, мы глядели на рифленую воду пролива.
7: «В ясную погоду отсюда видна ваша вилла на той стороне бухты. У вас там на причале всю ночь светится огонек».
0: Дейзи взяла его под руку, но он, казалось, был весь поглощен додумыванием сказанного. Может быть, его вдруг поразила мысль, что зеленый огонек теперь навсегда утратил для него свое колоссальное значение. Раньше, когда Дейзи была так невероятно далека, ему чудилось, что этот огонек горит где-то совсем рядом с нею, чуть ли не касается ее. Он смотрел на него, как на звездочку, мерцающую в соседстве с луной. Теперь это был просто зеленый фонарь на причале. Одним талисманом стало меньше. Легенды о Гэтсби множились все лето благодаря усердию сотен людей, которые у него ели и пили, и на этом основании считали себя осведомленными в его делах. И сейчас он уже был недалек от того, чтобы стать газетной сенсацией. С его именем связывались фантастические проекты в духе времени, вроде подземного нефтепровода Соединенные Штаты Америки, Канада. Ходил также упорный слух, что он живет вовсе не в доме, а на огромной, похожей на дом, яхте, которая тайно курсирует вдоль Лонг-Айлендского побережья. Почему эти небылицы могли радовать Джеймса Гетца из Северной Дакоты, трудно сказать. Джеймс Гетц. Таково было его настоящее, или, во всяком случае, законное имя. Он его изменил, когда ему было 17 лет. Вероятно, это имя не вдруг пришло ему в голову, а было придумано задолго до того. Его родители были простые фермеры, которых вечно преследовала неудача. В мечтах он никогда не признавал их своими родителями. В сущности, Джей Гэтсби вырос из его раннего, идеального представления о себе. Он был сыном Божьим. Если эти слова вообще что-нибудь означают, то они означают именно это, и должен был исполнить предначертание отца своего, служа вездесущей, вульгарной и мишурной красоте. Вот он и выдумал себе Джея Гэтсби в полном соответствии со вкусами и понятиями 17-летнего мальчишки и остался верен этой выдумке до самого конца. Дейзи была первой девушкой из общества на его пути. То есть ему и прежде при разных обстоятельствах случалось иметь дело с подобными людьми, но всегда он общался с ними как бы через невидимое проволочное заграждение. С первого раза она показалась ему головокружительно желанной. Он стал бывать у нее в доме, сначала в компании других офицеров, потом один. Он был поражен. Никогда еще он не видел такого прекрасного дома. Но самым удивительным, дух захватывающим было то, что Дейзи жила в этом доме. Жила запросто, все равно, как он в своей лагерной палатке. Все здесь манило готовой раскрыться тайной, заставляло думать о спальнях наверху, красивых и прохладных, не похожих на другие знакомые ему спальни, о беззаботном веселье, выплескивающемся в длинные коридоры, о любовных интригах, не линялых от времени и пропахших сухой лавандой, но живых, трепетных, неотделимых от блеска автомобилей последнего выпуска и шума балов, после которых еще не увяли цветы. Но он хорошо сознавал, что попал в этот дом только невероятной игрой случая. Какое бы блистательное будущее ни ожидало Джея Гэтсби, пока что он был молодым человеком без прошлого, без гроша в кармане, и военный мундир, служивший ему плащом-невидимкой, в любую минуту мог свалиться с его плеч, и потому он старался не упустить время». Он сознательно внушил Дейзи иллюзию твердой почвы под ногами, поддерживал в ней уверенность, что перед ней человек ее круга, вполне способный принять на себя ответственность за ее судьбу. А на самом деле об этом нечего было и думать. Он был никто, без роду и племени, и в любую минуту прихоть безликого правительства могла зашвырнуть его на другой конец света. Но презирать себя ему не пришлось. И все вышло не так, как он ожидал. Оказалось, что он обрек себя на вечное служение святыне. С ошеломительной ясностью Гэтсби постигал тайну юности в плену и под охраной богатства, вдыхая свежий запах одежды, которой было так много, а под нею была Дейзи, вся светлая, как серебро, благополучная и гордая, бесконечно далекая от изнурительной борьбы бедняков. В последний вечер перед отъездом в Европу они с Дейзи долго сидели, обнявшись, и молчали. Погода была холодная, сырая, в комнате топился камин, и щеки у Дейзи разгорелись. Иногда она шевелилась в его объятиях, и он тогда слегка менял позу, чтобы ей было удобнее. Один раз он поцеловал ее темные шелковистые волосы. Они притихли с наступлением сумерек, словно для того, чтобы этот вечер лучше запомнился им на всю долгую разлуку, которую несло с собой завтра. За месяц их любви ни разу они не были более близки, не раскрывались полнее друг для друга, чем в эти минуты, когда она безмолвными губами касалась сукна мундира на его плече, или когда он перебирал ее пальцы так осторожно, словно боялся ее разбудить. После перемирия он сразу стал рваться домой, но какое-то осложнение или недоразумение загнало его в Оксфорд. На душе у него было тревожно, в письмах Дейзи сквозила нервозность и тоска. Она не понимала, почему он задерживается. Внешний мир наступал на нее со всех сторон. Ей нужно было увидеть Гэтсби, почувствовать его рядом, чтобы увериться в том, что она не совершает ошибки. Ведь Дейзи была молода, а в ее искусственном мире цвели орхидеи и господствовал легкий приятный соблазн. И оркестры каждый год вводили в моду новые ритмы, отражая в мелодиях всю печаль и двусмысленность жизни. Но все время настойчивый внутренний голос требовал от нее решения. Она хотела устроить свою жизнь сейчас, сегодня. И чтобы решение пришло, нужна была какая-то сила, любви, денег, неоспоримые выгоды, которую не понадобилось бы искать далеко. Такая сила нашлась в разгар весны, когда в Луисвилл приехал Том Бьюкенен. У него была внушительная фигура и не менее внушительное положение в обществе, и Дейзи это льстила. Вероятно, все совершилось не без внутренней борьбы, но и не без облегчения. Письмо Гэтсби получил еще в Оксфорде. Он вернулся в Штаты, когда Том и Дейзи еще совершали свое свадебное путешествие, и остатки армейского жалования потратил на мучительную, но неотразимо желанную поездку в Луисвилл. Там он провел неделю, бродил по тем улицам, где в тишине ноябрьского вечера звучали их дружные шаги, скитался за городом в тех местах, куда они любили ездить на ее белой машине. Как дом, где жила Дейзи, всегда казался ему таинственней и привлекательней всех других домов, так и ее родной город, даже сейчас, без нее, был для него полон грустного очарования. Уезжая, он не мог отделаться от чувства, что поищи он получше, он бы нашел ее, что она осталась там, в Луисвилле. В сидячем вагоне он едва наскреб на билет, было тесно и душно. Он вышел на площадку, присел на откидной стульчик и смотрел, как уплывает назад вокзал и скользят мимо торцы незнакомых построек. Потом открылся простор весенних полей. Откуда-то вывернулся и побежал было наперегонки с поездом желтый трамвай, набитый людьми. Быть может, этим людям случалось мельком на улице видеть волшебную бледность ее лица. Дорога сделала поворот. Поезд теперь уходил от солнца, а солнце, клонясь к закату, словно бы простиралось в благословении над полускрывшимся городом, воздухом которого дышала она. В отчаянии он протянул в окно руку, точно хотел захватить пригоршню воздуха, увести с собой кусочек этого места, освещенного ее присутствием. Но поезд уже шел полным ходом, все мелькало и расплывалось перед глазами, и он понял, что этот кусок его жизни, самый прекрасный и благоуханный, утрачен навсегда. В то самое время, когда общее любопытство, вызванное личностью Гэтсби, достигло предела, в доме его однажды в субботний вечер не засияли огни. Я узнал, что неделю назад Гэтсби рассчитал всех своих слуг и завел новых. На следующий день Гэтсби позвонил мне по телефону.
1: «Хелло, Гэтсби, уезжать собираетесь?»
8: «Нет, а почему?»
1: «Говорят, вы отпустили всю прислугу». Мне нужна такая, которая не станет сплетничать, старина. Дейзи теперь часто приезжает по вечерам.
0: Выяснилось, что звонит он по поручению Дейзи. Она хочет, чтобы я на следующий день приехал к ней завтракать. Мисс Бейкер тоже будет. Полчаса спустя позвонила сама Дейзи и так явно обрадовалась моему согласию, что я почувствовал, это неспроста. День выдался настоящее пекло. Один из последних дней лета и, наверное, самый жаркий. Завтракали в столовой, затененной от солнца, запивая холодным пивом искусственные веселья.
6: А куда нам девать себя вечером? И завтра, и послезавтра, и в ближайшие 30 лет?
4: Пожалуйста, не впадай в меланхолию. С первым осенним холодком жизнь начнется сначала.
6: Да, но сегодня так жарко. И все как в тумане. Знаете что? Давайте поедем в город.
0: Гэтсби потянулся к ней взглядом.
6: Кто хочет ехать в город?
1: Я...
6: Вам словно бы прохладно?
0: Их взгляды встретились и остановились, не отпуская друг друга. Они были одни во вселенной.
6: Вам всегда прохладно?
1: Нет, я...
0: Она говорила ему о своей любви. И Том вдруг понял. Он замер ошеломленный. Рот его приоткрылся. Он посмотрел на Гэтсби, потом снова на Дейзи, как будто только сейчас узнал в ней какую-то очень давнюю знакомую.
8: Ладно. В город так в город, не возражаю. Собирайтесь все. Мы едем в город.
0: Он встал, еще бросая грозные взгляды то на жену, то на Гэтсби. Дамы пошли наверх привести себя в порядок, а мы с Гэтсби стояли, переминаясь ноги на ногу на горячей гальке. Гэтсби сумрачно повернулся ко мне.
1: Не могу я разговаривать в этом доме, старина.
0: У Дейзи нескромный голос. В нем звенит...
1: В нем звенят деньги.
0: Ну, конечно же, как я не понял раньше. Деньги звенели в этом голосе. Вот что так пленяло в его бесконечных переливах. Звон металла. Победная песня кимвал. Том вышел из дома, на ходу завертывая в полотенце большую бутылку. За ним шли Дейзи и Джордан.
8: Садись, Дейзи. Прокачу тебя в этом цирковом фургоне.
6: Ты бери Ника и Джордан, а мы поедем следом на фордике.
0: Она подошла к Гэтсби и положила руку на его локоть. Джордан, Том и я уселись на переднем сиденье машины Гэтсби. Том тронул один рычаг, другой, и мы понеслись, разрезая горячий воздух, оставив Дейзи и Гэтсби далеко позади.
8: Видали?
0: Что именно? Он пристально посмотрел на меня. Должно быть, сообразил, что мы с Джордан давно уже знаем.
8: Вы, наверное, меня круглым дураком считаете. Пусть так. А все-таки у меня иногда появляется, ну, второе зрение, что ли. Оно мне подсказывает, как поступить.
0: Том с досадой затормозил. Мы въехали на пыльный пятачок перед гаражом у Уилсона и круто остановились. Минуту спустя сам хозяин показался в дверях своего заведения и уставился пустым взглядом на нашу машину.
8: Нельзя ли поживей? Мы приехали заправиться, а не любоваться пейзажами.
9: Я болен. Я сегодня с самого утра болен. Хочу уехать. Слишком я зажился в этих местах. Мы с Миртл хотим перебраться на запад.
8: Ваша жена хочет уехать?
9: Да. Дошло тут до моих ушей кое-что неладное. Ну, вот потому-то я и решил уехать.
0: От несокрушимого напора жары у меня мутилось в голове. И прошло несколько неприятных секунд, прежде чем я сообразил, что подозрения Уилсона пока еще никак не связаны с Томом. Просто он обнаружил, что у Миртл есть другая, отдельная жизнь в чужом и далеком ему мире. И от этого ему стало физически нехорошо. Я посмотрел на него, затем на Тома. Ведь часу не прошло, как Том сделал совершенно такое же открытие. В одном из окон над гаражом занавеска была чуть-чуть сдвинута в сторону, и оттуда на нашу машину глядела Миртл Уилсон. Нет смятения более опустошительного, чем смятение неглубокой души. Том вел машину, словно подхлестываемый обжигающим бичом паники. Еще час назад Дейзи и Миртл принадлежали ему прочно и нерушимо, а теперь они обе быстрее быстрого ускользали из его рук, и он все сильнее нажимал на акселератор, инстинктивно стремясь к двойной цели — уйти от Уилсона и догнать Дейзи. Казалось, он боится, что они вдруг нырнут в боковую улицу и навсегда скроются из виду и из его жизни. Но этого не случилось. И мы все сообща приняли труднообъяснимое решение снять на вечер гостиную номер люкс в Плаза. Носком туфли Гэтсби отбивал на полу частую беспокойную дробь. Том вдруг круто повернулся к нему.
8: «Кстати, мистер Гэтсби, вы как будто воспитанник Оксфордского университета?»
7: «Не совсем так. Я пробыл там всего 5 месяцев. После перемирия некоторые офицеры получили такую привилегию. Нам предоставлялась возможность прослушать курс лекций в любом университете Англии или Франции».
3: «Открой бутылку, Том. Я тебе приготовлю мятный коктейль. Тогда ты не будешь чувствовать себя таким дураком».
8: «Погоди. Я хочу задать мистеру Гэтсби еще один вопрос».
7: «Пожалуйста».
8: «По какому, собственно, праву вы пытаетесь устроить скандал в моей семье?»
3: «Никакого скандала он не устраивал. Это ты устраиваешь скандал. Умей владеть собой».
8: «Владеть собой? Это что, новая мода? Молча любоваться, как мистер невесть кто, невесть откуда, амурничает с твоей женой? Если так, то я для этой моды устарел. Хороши пошли порядки. Сегодня наплевать на семью и домашний очаг, а завтра пусть все вообще летит кувырком. И да здравствуют браки между белыми и неграми».
7: «Послушайте, что я вам скажу, старина».
3: «Нет, нет, нет, не надо. Знаете что? Поедем домой. Все поедем домой».
0: «А в самом деле? Поехали, Том».
8: «Нет, я желаю узнать, что мне имеет сообщить мистер Гэтсби?»
7: «Ваша жена вас не любит. Она вас никогда не любила. Она любит меня».
8: «Вы с ума сошли!
7: Она вас никогда не любила, слышите? Она вышла за вас только потому, что я был беден, и она устала ждать. Это была чудовищная ошибка. Но все равно, она никогда никого не любила, кроме меня».
8: «Вы сумасшедший! Не знаю, что у вас там было 5 лет назад, до моего знакомства с Дейзи. Хоть убей, не пойму, как-то вам вообще удалось попасть ей на глаза. Разве что вы доставляли в ее дом покупки из бакалейной лавки. Но насчет всего прочего, так это бессовестная ложь. Дейзи выходила за меня по любви и сейчас меня любит. Просто она иной раз навообразит себе всякий вздор и готова наделать глупости с досады. А главное, я ее люблю. Даже если мне и случается позволять себе маленькие шалости, ну, в конце концов, я всегда возвращаюсь к Дейзи. В сущности, я люблю только ее одну.
10: Гнусный ты человек. Ты знаешь, Ник, почему нам пришлось уехать из Чикаго? Странно, как это он не попытался развлечь тебя рассказами об этой маленькой шалости.
7: Забудь все это, Дейзи. Это уже позади и не имеет значения. Ты только скажи ему правду. Скажи, что ты никогда его не любил. Что ты уходишь от него.
8: Чушь!
10: Нет. Это верно.
8: Никуда она не уйдет. Кому? К обыкновенному жулику, который даже кольцо ей на палец наденет, ворованное.
10: Я не желаю этого слышать. Уедем, ради бога, уедем отсюда.
8: Я уже знаю, что представляли собой ваши аптеки. Ты знаешь, Дейзи, они прибрали к рукам сотни мелких аптек в переулках Нью-Йорка и Чикаго. И торговали алкоголем за аптечными стойками. Вот тебе одна из его махинаций. Я с первого взгляда заподозрил в нем бутлегера. И, как видишь, почти не ошибся. Впрочем, история с аптеками – это так, детские игрушки.
10: О!
8: Я знаю, что сейчас он занят аферой покрупнее.
10: Том, ради бога, ради бога, уедем. Я не могу, не могу я больше не могу.
0: Дейзи, сжавшись от страха, смотрела в пространство между мужем и Гэтсби. Меня поразил его вид. Можно было подумать... Говорю это с полным презрением к злоязычной болтовне, слышанной в его саду. Можно было подумать, что он убил человека. При всей фантастичности этого определения в тот момент лучшего было не подобрать. Это длилось ровно минуту. Потом Гэтсби взволнованно заговорил, обращаясь к Дейзи. Все отрицал, отстаивал свое доброе имя, защищался от обвинений, которые даже не были высказаны. Но она с каждым его словом все глубже уходила в себя. И в конце концов он умолк. Только рухнувшая мечта еще билась, оттягивая время, цепляясь за то, чего уже нельзя было удержать, отчаянно, безнадежно ловя знакомый голос, так жалобно звучавший в другом конце комнаты. Испуганные глаза Дейзи ясно говорили, что от всей ее решимости, от всего мужества, которое она собрала в себе, не осталось и следа.
8: Дейзи, ты поезжай с мистером Гэтсби. В его машине.
0: Она вскинула на него тревожный взгляд, но он настаивал с великодушием презрения.
8: Поезжай. Он тебе не будет докучать. Я полагаю, он понял, что его претенциозный маленький роман окончен.
0: И Дейзи с Гэтсби ушли вдвоем, без единого слова. Исчезли, как призраки, одинокие и отторгнутые от всего. Даже от нашей жалости. Было уже 7 часов, когда мы втроем уселись в синий фордик и тронулись в обратный путь. Мы еще издали увидали толпу и машины, сгрудившиеся на дороге.
8: Авария. Уилсону повезло, будет ему теперь работа.
0: Тело Миртл Уилсон лежало на верстаке у стены, завернутое в 2 одеяла, как будто ее знобило, несмотря на жару. Склонившись над нею спиной к нам, неподвижно стоял Том. Рядом полицейский в шлеме мотоциклиста записывал фамилии в маленькую книжечку.
11: Шли тебе машины. Одна из города, другая в город. Ну вот, а она... выбежала на дорогу. И вот та машина, что шла из города, прямо на нее налетела. А, знаю. Я Я знаю, какая это была машина. Я теперь все знаю. Я теперь без вас
9: все знаю. Это он. Он ехал в машине. Она же бросилась к нему. А он не пожелал остановиться.
0: Я увидел, как напряглась под пиджаком спина Тома. Он поспешно подошел к Уилсону и крепко схватил его за плечи.
8: Выслушайте меня. Я только сию минуту подъехал. Та желтая машина, на которой я проезжал здесь днем, была не моя. Слышите? Я только доехал на ней до Нью-Йорка, а больше и в глаза ее не видал.
0: Приподняв Уилсона точно куклу, Том вынес его в конторку, усадил в кресло и вернулся к двери.
8: Кто-нибудь, идите, побудьте с ним. Поехали.
0: Сначала Том ехал совсем медленно, но за поворотом шоссе он сразу нажал на педаль, и мы стремглав понеслись в наступившей уже темноте. Немного спустя я услышал короткое сдавленное рыдание и увидел, что по лицу Тома текут слезы.
8: Проклятый трус! Даже не остановился!
0: У дома меня окликнули по имени, и на аллею, раздвинув боковые кусты, вышел Гэтсби.
7: Вы что-нибудь видели на шоссе?
0: Да.
7: Она совсем?
0: Да.
7: Я так и думал. Я и Дейзи так сказал. В таких случаях лучше сказать правду. Конечно, это потрясение, но она с ним справилась.
0: Он говорил так, словно только это и имело значение, как перенесла случившееся Дейзи. Как это, черт возьми, произошло?
7: Понимаете, я не успел перехватить.
0: Он запнулся, и я вдруг все понял. За рулем была Дейзи?
7: Да. Ну, я, конечно, буду говорить, что я. Понимаете, Дейзи очень нервничала, когда мы выезжали из Нью-Йорка, и думала, что за рулем ей будет легче успокоиться. Эта женщина вдруг бросилась к нам, и как раз другая машина навстречу. Это произошло буквально в одну минуту. В одну минуту, но мне показалось, что она хотела нам что-то сказать. Может быть, приняла нас за кого-то другого, знакомого. Ну, а потом я просил Дейзи остановиться. Но она не могла.
0: Вам надо уехать. Полиция наверняка выследит вашу машину. Но он об этом и слышать не хотел. Как он может оставить Дейзи, не узнав, что она решила делать дальше? Он еще цеплялся за шальную надежду, и у меня не хватило духу эту надежду отнять. Вот тогда-то он и рассказал мне странную историю своей юности. Рассказал потому, что Джей Гэтсби разбился как стекло от удара о тяжелую злобу Тома, и долголетняя феерия пришла к концу. «Ничтожество на ничтожестве, вот они кто», — сказал я ему, уходя. «Вы один стоите их всех вместе взятых». Как я потом радовался, что сказал ему эти слова. Это была единственная похвала, которую ему привелось от меня услышать. На другой день в 2 часа Гэтсби надел купальный костюм и отдал распоряжение лакею, если кто-нибудь позвонит, прийти к бассейну и доложить об этом. Никто так и не позвонил. Но лакей, жертвуя дневным сном, прождал до 4 часов, когда уже все равно некому было докладывать о звонке. Мне почему-то кажется, что Гэтсби и сам не верил в этот звонок и, может быть, не придавал уже этому значения. Если так, то, наверное, он чувствовал, что старый уютный мир навсегда для него потерян, что он дорогой ценой заплатил за слишком долгую верность единственной мечте. Шофер слышал выстрелы, но потом он мог сказать лишь одно, что не обратил на них внимания. Я с вокзала поехал прямо на виллу Гэтсби, и взволнованная поспешность, с которой я взбежал на крыльцо, послужила первым сигналом к тревоге. Почти не сговариваясь, мы четверо, шофер, лакей, садовник и я, бросились к бассейну. Лишь легкое, чуть заметное колыхание на поверхности позволило угадывать ток воды, что вливалось в бассейн с одного конца и уходило с другого. И, покачиваясь на этих игрушечных волнах, медленно плыл надувной матрас с грузом. Малейший ветерок, едва рябивший воду, отклонял этот случайный груз от его случайного направления. Порой на пути попадалась кучка опавших листьев, и, столкнувшись с нею, матрас начинал кружиться на одном месте, точно ножкою циркуля, прочерчивая в воде тоненький алый круг. Уже когда мы несли Гэтсби к дому, в стороне от дорожки садовник заметил в траве тело Уилсона, последнюю искупительную жертву. Я позвонил Дейзи, сделал это по непосредственному побуждению, не раздумывая. Но оказалось, что они с Томом уехали еще утром, взяв с собой багаж. Дейзи так и не прислала ни телеграммы, ни хотя бы цветов.
8: Как-то раз в конце октября я увидел на 5-й авеню Тома Бьюкенена.
12: В чем дело, Ник? Ты что, не хочешь со мной здороваться?
8: Не хочу. Ты знаешь, что я о тебе думаю.
12: Ты с ума сошел, Ник? Ты просто спятил. Я понятия не имею, о чем ты говоришь.
8: Том, что ты в тот день сказал Уилсону?
12: Я сказал только правду. Он пришел, когда мы собирались в дорогу. Я передал через лакея, что у меня нет времени для разговора. Тогда он стал силой рваться наверх. Он был в таком состоянии, что пристрелил бы меня на месте. Не скажи я ему, чья была машина. У него был заряженный револьвер в кармане. Да что тут такого, если я и сказал ему? Ну, тот тип все равно добром бы не кончил. Он вам пускал пыль в глаза. И тебе, и Дейзи. А на самом деле это был просто бандит.
0: Я не мог простить ему, но я понял, что в его глазах то, что он сделал, оправдано вполне. Не знаю, чего тут было больше, беспечности или недомыслия. Они были беспечными существами, Том и Дейзи. Они ломали вещи и людей, а потом убегали и прятались за свои деньги, свою всепоглощающую беспечность или еще что-то, на чем держался их союз, предоставляя другим убирать за ними. Вилла Гэтсби еще пустовала, когда я уезжал. Трава на газонах разрослась так же беспорядочно, как и у меня на участке. Накануне отъезда я пошел взглянуть последний раз на эту огромную, нелепую хоромину. Почти все богатые виллы вдоль пролива уже опустели, и нигде не было видно огней. Только по воде неярким пятном света скользил плывущий паром. И по мере того, как луна поднималась выше, стирая очертания ненужных построек, я прозревал древний остров, возникший некогда перед взором голландских моряков, нетронутое зеленое лоно нового мира. Шелест его деревьев, тех, что потом исчезли, уступив место дому Гэтсби, был некогда музыкой последней и величайшей человеческой мечты. Должно быть, на один короткий, очарованный миг человек затаил дыхание перед новым континентом. И среди невеселых мыслей о судьбе старого неведомого мира я подумал о Гэтсби, о том, с каким восхищением он впервые различил зеленый огонек на причале, там, где жила Дейзи. Долог был путь, приведший его к этим бархатистым газонам, и ему, наверное, казалось, что теперь, когда его мечта так близко, стоит протянуть руку, и он поймает ее. Он не знал, что она навсегда осталась позади, где-то в темных далях за этим городом, там, где под ночным небом раскинулись неоглядные земли Америки. Гэтсби верил в зеленый огонек, свет неимоверного будущего счастья, которое отодвигается с каждым годом. Она навсегда осталась позади, где-то в темных далях за этим городом, там, где под ночным небом раскинулись неоглядные земли Америки. Гэтсби верил в зеленый огонек, свет неимоверного будущего счастья, которое отодвигает.

0: носит наши суденышки обратно в прошлое.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу «Перед

0: минуточку.
1: Стоп.
0: Минуточку, извините. Не будем забегать вперед. Еще не скоро прозвучит великая команда режиссера. Внимание, начали! До этого момента мы доберемся не сразу, если хотим описать фильм, как говорится, с самых азов.
1: Да, и прежде чем рассказать, как же все-таки делается фильм, надо хотя бы приблизительно классифицировать людей, которые в большей или меньшей мере участвуют в этом деле. Итак, вот они.
0: Люди над фильмом.
1: Люди за фильмом.
2: Люди около фильма.
1: Люди фильма.
0: И люди вне фильма. Люди над фильмом влияют на него благодаря своему служебному положению. Это разные министерские комиссии, художественные советы и другие подводные камни, которые кинорежиссерам приходится миновать, прежде чем начать съемки.
1: Люди за фильмом – это финансирующие его дельцы, продюсеры, президенты кинокомпаний, директора картин, коммерческие директора, еще какие-то директора, их заместители и вообще все так называемые киномагнаты.
0: Люди около фильма, хотя и не находятся на службе кинокомпании, но слывут превосходными знатоками кино и как-то живут этим. Их можно видеть в компании продюсеров и режиссеров. Они поддерживают контакт с прессой, актерами и авторами. Делают прогнозы о том, какие именно сюжеты следует сейчас снимать, чтобы фильм имел сногсшибательный успех. Отыскивают сюжеты, а иногда даже сами создают что-то полезное. Например, пишут сценарий. При этом они всячески стараются показать, что делают это из чистой любви к искусству.
1: Люди фильма – это те, кто действительно делает кинофильм. Сценаристы, режиссеры, операторы, актеры и прочие, вплоть до вспомогательного персонала. Ну, о них мы еще поговорим.
0: Наконец, есть еще люди вне фильма. К ним обычно принадлежит и автор экранизируемого произведения.
1: Вот почему волей-неволей нам придется начать со сценария. Как бы ни казалось странным, что в основе такого современного и технически совершенного продукта цивилизации, как кинофильм, лежит нечто столь древнее и технически примитивное, как литературный вымысел.
0: Киносюжет своеобразен тем, что за ним всегда бывает страшная гонка. Сюжет этот никогда не рождается, скажем, в такой обстановке. Сидя у камина, один собеседник говорит другому.
1: Знаете что?
0: Что?
1: Если вам когда-нибудь придет в голову хороший сюжет для фильма, напишите, и мы потолкуем об этом.
0: Это не соответствовало бы специфике кино. Специфика кино повелевает гоняться за киносюжетом, сломя голову. Сюжет нужен завтра, он нужен сию минуту, и нужен в совершенно диком, так сказать, первозданном состоянии. Если бы сюжет сам, как ягненочек, явился в ателье и сказал бы «Вот он я», его бы, наверное, изгнали с бранью и криками «Чего вам тут надо?»
1: Сюжеты надо подстерегать. Их надо открывать, как Колумб Америку. За ними снаряжаются экспедиции в непроходимые дебри литературы, театра и даже действительности.

0: чтобы сюжет стал подходящим для кино, он должен, как правило, отвечать следующим требованиям.
1: По возможности уже иметь успех в виде книги или пьесы. Чем больше успех, тем желательнее такой сюжет для кино.
0: По возможности содержать в себе нечто оригинальное и новое, о чем еще не было фильма, например, «Влюбленного трубочиста» или «Водолаза».
1: Наряду с этим, по возможности, быть как можно более похожим на фильмы, которые в последнее время давали хорошие сборы.
0: По возможности, должна быть какая-нибудь фабула, которую потом сценарист перекроит до неузнаваемости или заменит другой.
1: Действие должно происходить в каком-нибудь необычном и живописном месте. Причем сценаристу представляется право вставить туда роскошный салон, феерическую спальню, бальный зал и другие киноприманки, о которых говорится, что зритель этого требует.
0: Должен быть заманчивый заголовок.
1: Должно быть что-то, о чем говорилось бы с выразительным прищелкиванием пальцами. О, в этой картине что-то есть. О, это типичное то.
0: Наверное, вы видели в кино «Охоту на тигров или тюленей». Если бы создали сценарий об охоте за киносюжетом, он, вероятно, выглядел бы так.
1: Сценарий первый. Крупная ставка.
0: Бедная заснеженная мансарда. Писатель Ян Дуган нянчит малолетнего сына. Эта идиллия нарушена резким стуком в дверь. Входит почтальон.
2: Господин Дуган?
0: Осведомляется он добродушно.
2: Вам телеграмма. Может быть, наконец получите какие-нибудь деньги?
0: Писатель грустно усмехается и нетвердой рукой вскрывает телеграмму. Читает. На экране текст.
1: Предлагаем 100 миллионов за право экранизации вашего романа «Крупная ставка. Точка. Немедленно телеграфируйте. Точка. Альфа-фильм».
0: Ошалевший от счастья писатель Ян Дуган теряет сознание.
1: Затемнение.
0: За окном пение птиц. Весна. Опомнившись, Дуган торопливо строчит ответ. «Согласен. Точка. Ян Дуган. Точка». Затем подходит к колыбельке своего сына и говорит с чувством. 6 лет назад я кровью своего сердца написал крупную ставку. Роман о всепобеждающей любви. Мир тогда не понял меня, сыночек. И только сейчас меня открыли. Передо мной слава, яркая жизнь, кино. Кино! Какое это чудо 20 века! Наконец-то, сыночек, наконец-то я куплю тебе соску. А Марушке зимнее пальто на вате.
1: Затемнение. В каморку Яна Дугана входит киношник, один из людей около фильма. Я приехал подписать договор на вашу крупную ставку. Потрясающий сюжет. Моя лучшая находка за 20 лет работы в кино. Крупная ставка, ипподром, кровные скакуны, великолепный антураж для фильма.
0: Простите, скакуны? Какие скакуны?
1: Ну, которые на бегах. Ведь ваша крупная ставка – это ставка в тотализаторе, а? Действие происходит на бегах, не правда ли?
0: На бегах? Ничего подобного. Крупная ставка – это любящее сердце, понимаете? Ну, а о бегах там нет ни слова.
1: Значит, это не о лошадях. Смотрите-ка, а я и не заметил. Но это не важно. Наш сценарист ставит все, что нужно. Бега, тренировки, интриги, тотализаторы и прочее. Это мы все устроим. Знаете что? Ваш герой поставит все деньги на аутсайдера.
0: Но мой герой бедняк. У него совсем нет денег.
1: Все равно. В киноварианте у него должны быть деньги. Зритель хочет видеть роскошную холостяцкую квартиру. Мы не пожалеем денег на постановку. Нет. Ни о чем не беспокойтесь. Это уж наше дело. В остальном мы, разумеется, будем строго придерживаться вашего сюжета.
0: Затемнение.
1: Появляется сценарист с либретто в руках. Превосходный сюжет. Но надо его как следует кинематографически разработать. Иначе публика не поймет, что это за великий вопрос. Правда, господин Дуган?
0: Какой вопрос?
1: Ну, ведь фильм называется «Великий вопрос», разве нет?
0: Нет, не вопрос, а ставка. Крупная ставка.
1: Ах, вот оно что, а я прочел вопрос. Но это не важно. Я вам под этот заголовок сделал потрясающий новый сюжет. Будете довольны, приятель. Дело обстоит так. Владелец скаковых конюшен терзается вопросом, верна ли ему жена. Вот он, великий вопрос. Потом он узнает, что на крупнейших бегах она ставит на его лошадей и выигрывает огромные деньги, а с ними и счастье. Понятно?
0: Понятно, нет, но нет, это не...
1: Вот это сюжет, вот, не сомневайтесь, вот это. Теперь он принял, понимаете, киногеничный вид.
0: Затемнение.
1: Появляется кинорежиссер со сценарием в руке. Дашь сценарист осел. Осел, представьте себе, господин Дуган, во всем фильме нет ни одной порядочной любовной сцены. Пришлось все переделать. Она должна бежать с Фредом.
0: С каким Фредом?
1: С тем, которого я туда вставил. Должен же быть там любовник, если фильм называется «Великая любовь». А?
0: Крупная ставка.
1: Крупная ставка? И в самом деле, простите, а здесь похоже на «Великую любовь». Слушайте, «Великая любовь» — это же лучше. Публика просто кинется на этот фильм.
0: Ян Дуган сидит в роскошном кабинете. На коленях у него упитанный белокурый ребенок, в зубах сигара. «Видишь, сыночек», — бормочет он удовлетворенно. «Наконец-то поэтическое произведение твоего отца получило заслуженное признание».
1: Затемнение. Сценарий второй. В разгар лета.

0: Уютная старушечья комнатка, наполненная девичьими сувенирами. Престарелая романистка Мария Покорная-Подгорская, почти не сходя с кресла, в котором сиживал еще ее покойный батюшка, смиренно дожидается кончины от старости. Энергичный звонок. Старая верная служанка Магдалена испуганно докладывает.
1: Там какой-то господин, барышня. Прости.
0: Вздыхает писательница и высохшей рукой поправляет убранные на старинный лад седые волосы. Упругой походкой входит киношник с портфелем в руке. Низко кланяется.
2: Здрасте, здрасте. Разрешите поздравить вас, милостивая сударыня. Наша первоклассная кинокомпания «Бета-фильм» намерена приобрести право экранизации вашего замечательного романа «В разгар лета».
1: Как? В разгар лета?
2: Да, да.
1: Я написала его. О, боже мой. Я написала его уже 50 лет назад.
2: Ай-яй-яй-яй.
1: Безвозвратно ушли те годы.
2: Да, да, да.
1: В разгар лета. А знаете ли вы, что это была сказка моей юности? Я проводила каникулы близ деревни Н.
2: Так.
1: На старенькой мельнице, видишь?
2: Замечательно.
1: До сих пор мне слышится стук мельничного колеса.
2: Так.
1: Шелест леса.
2: Так.
1: И журчание потока.
2: Великолепный звуковой эффект.
1: Стройный молодой лесовод изменения графа М.
2: Так.
1: Частенько встречался мне, когда я входила собирать цветы.
2: Ух, мадам.
1: Не подумайте, что он отважился заговорить со мной. Нет, тогда люди еще не были такие.
2: Не были.
1: Нет. Но моя творческая фантазия создала на этой основе повесть по любви горожанки Ярмилы и молодого охотника.
2: Прекрасно.
1: В разгар лета, да-да. Мне хотелось, чтобы эта целомудренная история была проникнута дыханием лесных поляр.
2: Вот именно. У нас как раз пустует график натурных съемок на июль. А публике, сударыня, сегодняшней публике, уже надоели нынешние напряженные сюжеты. Она хочет романтики, хочет поэзии, хочет возврата к природе. В вашем фильме должна быть хоть одна сцена, где Ярмила, скажем, купается в лесной заводе. Это будет роскошный кадр.
1: Да?
2: Да.
1: Это обязательно?
2: Ну...
1: Но ведь мы в наше время не купались в заводях, сударь.
2: Да?
1: Мы были не такие.
2: Ну, что-нибудь там должно быть во вкусе широкой публики. Например, Ярмила кормит на мельнице цыплят и ласкает поросенка, взяв его к себе на колени. Такие кадры всегда имеют успех. Давайте так. А этот ее охотник будет трубить в рог и петь у нее под окнами. Все это придаст фильму подлинную поэзию лета и природы. В разгар лета. Отличное название. Вы себе не представляете, сударыня, что мы сделаем с этим сюжетом?
0: Затемнение. Престарелая писательница, покорная, подгорская, радостно оживилась. Перебирая свои старые письма и засушенные цветы, она беседует с верной Магдаленой.
1: Уже сентябрь, говорит она, скоро выйдет на экран мой фильм «В разгар лета». Ты только подумай, добрая Магдалена, я вновь увижу старую неумолчную мельницу близ селения Энна. Узенький мостик, по которому я ходила с охапками цветов. Очень интересно, каков будет в фильме этот молодой охотник. Боюсь, Магдалена, как бы он в своих чувствах не зашел слишком далеко. А? Ах, Магдалена, как это замечательно увидеть наяву свои самые сладкие грезы.
2: Затемнение.
0: Высохшая рука престарелой романистки отрывает на настенном календаре листок. 30 ноября. На календаре дата. 27 января. Под календарем сидят покорная Подгорская и киношник.
2: Да, нам пришлось немного передвинуть график, ничего не поделаешь. В июле не нашлось свободного режиссера, в августе оператор был занят на других съемках, в сентябре не было нужных актеров. Вот такое было положение. Но на той неделе, сударыня, мы обязательно приступим к натурным съемкам.
1: Да?
2: Да.
1: Но ведь уже зима.
2: Уже.
1: Не цветут лужайки.
2: Не цветут.
1: Ручей застыл.
2: Застыл, и вот поэтому нам пришлось немножко переделать сценарий. Фильм теперь будет называться «В горах, вот где потеха».
1: В горах?
2: Да, вот где потеха, в горах, вот где потеха. И действие его будет происходить в роскошном горном отеле и на лыжных прогулках. Публика, знаете, любит светскую жизнь. Вашу мисс Дейзи.
1: Что? Позвольте.
2: Что?
1: Ярмила.
2: Ну, это была давно уже Ярмила, сейчас Дейзи. Эту вашу городскую девушку мы сделаем дочерью американского миллионера. Охотника преобразим в инструктора лыжного спорта. Вот тогда получится типичное то. Вы будете в восторге, сударыня. Будете в восторге от того, как мы творчески реализовали ваш превосходный поэтический сюжет.
1: Вы полагаете?
2: Я совершенно уверен в этом.
1: Как типичное то?
2: Это типичное то.

0: Сценарий третий. Ступени старого замка.
1: Карловы Вары. Маститый писатель Ян Короб прохаживается вдоль колоннады и выпивает третью кружку воды, ибо в результате своего натуралистического метода он нажил болезнь печени. Над колоннадой появляется самолет и, сделав крутой вираж, сбрасывает парашютиста. Это киношник!
2: Достопочтенный мэтр, у нас есть для вас замечательное предложение.
3: Какое предложение?
2: Блестящее насчет сценария. Что, если к завтрашнему дню вы написали нам сценарий под названием «Ступени старого замка»?
3: А почему именно ступени старого замка?
2: В этом для нас вся суть. Представьте себе панораму Праги. Малостранские черепичные крыши, пусть даже с трубочистом или котом. И у вас сразу возникает сюжет. Сразу. Например, что-нибудь из жизни классика Махи. Или любовная идиллия эпохи революционного 48-го года. Грандиозно. А? Такой материал таит все безграничные возможности.
3: Не знаю.
2: Безграничные?
3: Не знаю. У меня есть другой киносюжет.
2: Какой?
3: Ну, вот такой. Вот можно поставить фильмы из жизни сборщиков хмеля.
2: Слушайте, блестящая идея, блестящая. Хмель на ступенях старого замка. Такого сюжета в кино еще не было. Что скажете, господин писатель?
3: Ничего не выйдет.
2: Почему не выйдет?
3: А потому что на ступенях старого замка не растет хмель.
2: Ну, пустяки. Можно сделать так, сборщики хмели едут посмотреть Прагу. Там к одной из сборщиц подходит поэт Маха или молодой астроном Штефаник, и они поют песенку о Праге. Замечательно, дайте руку, поздравляю, уважаемый мэтр.
3: Подождите, я имел в виду другое, что? Совсем другое.
2: Что вы имели
3: в виду? Это должна быть драма. Драма безумной любви. Вот сборщик хмеля задушит свою возлюбленную.
2: А, понятно, чрезвычайный эффект. А не может ли он задушить ее на ступенях старого замка? А внизу виднеется, знаете, панорама Праги, черепичной крыши.
3: Не может!
2: Ну почему?
3: Не может.
2: Ну, почему?
3: Он потому что он задушит ее в зарослях хмеля, а потом ночью возьмет и убежит.
2: На ступени старого замка, превосходно!
3: Да слушайте. Что, вам дались эти ступени старого замка?
2: Да в них, понимаете, все дело в них. Замечательное название. Вы не представляете, как оно будет притягивать зрителей. У нас этот фильм уже запродан авансом в 500 кинотеатров. Понимаете, 500 договоров на фильм «Ступени старого замка». Вот в чем дело. Я устал. Величайший боевик сезона. На той неделе должны начаться съемки. Вот мы и решили, что это было бы очень подходяще. Предложение для вас.
1: Затемнение. Из затемнения плакат с надписью.
0: Ступени старого замка. Боевик. По сценарию Яна Короба.

0: Как видно из предыдущего изложения, путь от сюжета к готовому фильму долог и тернист.
1: Но вот, наконец, неотвратимо близится начало съемок.
0: Уже подобраны артисты и нанято на 2 недели ателье.
1: Уже составлен график съемочных и подготовительных дней, когда строят декорации.
2: Тут уж никак нельзя переделывать сюжет, если, разумеется, не считать переделок, необходимость которых выявилась в ходе съемок.
3: Да, это надо было сделать не так, говорится в подобных случаях. Или вот тут чего-то не хватает.
0: И начинаются лихорадочные доделки, в которых участвует режиссер,
3: директор,
0: актеры
3: и любой, кто окажется в данный момент в буфете киностудии.
0: В окончательном виде фильм состоит главным образом из таких доделок.
2: Ну, начнем снимать, произносит режиссер.
4: А это что такое?
1: Осведомляется элегантный мужчина, загримированный в коричнево-красных тонах и похожий поэтому на вареную сосиску.
2: Это ваш кабинет. Будем снимать в нем кадр 3 и 41.
4: Ага. А какой раньше?
2: Все равно. Хотя бы 3. Вы будете сидеть за письменным столом, в дверь постучат, и вы скажете: «Войдите».
4: Хорошо.
2: Вот и все. Давайте попробуем, садитесь.
0: Загримированный садится за письменный стол.
4: Сел. Что мне теперь делать?
2: Можете писать.
4: Писать? На чем? Бумаги нет.
0: Режиссер всплескивает руками.
2: Ну на что это похоже? Ну почему у пана Валнеги нет бумаги? Господа, если я говорю письменный стол, значит, на нем должна быть бумага. Неужели непонятно? Пан Войч.
5: Да.
2: Видели вы когда-нибудь письменный стол? Смотрите.
5: Видели.
2: Молодец. А была на нем бумага?
5: Не была.
2: Ах, не было. Ну хорошо, надо была же видеть какую-нибудь бумагу, чтобы можно было репетировать. Пожалуйста. Итак, тихо. Господи, тихо. Начинаем.
0: В ателье раздается стук молотков. Режиссер приходит в ярость.
2: Что еще там? Если я сказал тихо, сразу быть тихо. Кто стучит?
4: Это рабочие, очевидно. Надо же докончить декорации.
2: Ну, так пусть стучат тихо. Здесь репетиция. Итак, внимание. Молинда стучит в дверь. Валнега поднимает голову и говорит: «Войдите». Молинда. Где Молинда?
6: Здесь. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Что я должен делать?
2: Постучать в дверь.
6: В дверь?
2: Да, и когда Валнега скажет: «Войдите», войти. Все, начинаем. Стучите.
0: Молинда стучит в дверь. Валнега поднимает голову.
2: Стоп! Стучите нежнее, слегка и нерешительно. Повтори.
0: Стук. Валнега поднимает голову.
4: Войдите.
2: Стоп! Совершенно безразличным голосом. Войдите.
4: Войдите.
2: Нет, чуточку громче, иначе не слышно за дверью. Войдите.
4: Ага. Войдите.
2: Да нет, вот так. Войдите.
6: Войдите!
2: Вот, это хорошо. Еще раз постучать и ну.
0: Молинда нежно и стыдливо стучится. Валнега поднимает голову.
6: Войдите!
2: Стоп! Еще раз. После стука секунды пауза. И постучать надо более неуверенно. Понимаете? Неуверенно. Так, тюк. Так, тихо, стучите.
0: Молинда снова стучит. Валнега снова поднимает голову.
6: Войдите!
0: Молинда наконец-то входит.
2: Стоп, проклятие, чтобы вам пусто было! Кто там топал сзади?
7: Я спрашиваю, кто топал?
8: Да я не топал!
2: Я не топал! Какие-то деревяшки!
4: Я не
0: Начинается...
4: топал!
0: Начинается...

0: Если даже отвлечься от всей техники съемки, мы с удивлением увидим, что фильм делается совсем не так, как представляет себе зритель.
1: Зритель, например, думает, что актеры кино играют какое-то действие. Это одно из главных кинозаблуждений. На самом деле актеры играют только отдельные кадры, причем в произвольном порядке. Игра киноактера – это цветные камешки, из которых потом режиссер складывает мозаику.
2: Так, теперь, мадемуазель, вы должны вспыхнуть и сказать «нет, никогда».
1: И актриса вспыхивает и восклицает «нет, никогда».
2: Стоп, стоп, отлично. Теперь дадим свет и начнем.
1: Через полчаса кадр отснят.
2: Так, а теперь, мадемуазель, молча заплачьте, заплачьте, требует режиссер.
1: И мадемуазель молча плачет.
2: Стоп! Дайте свет и начали. Кадр 27, дубль 5!
1: Кричит юноша в свитере и хлопает хлопушкой перед самым носом у мадемуазель. Она молча плачет, аппарат гудит.
2: Стоп! Стоп! Хорошо!
1: И съемка продолжается. Может быть, сейчас будет сниматься сцена, в которой мадемуазель впервые увидит того, по ком она в кадре 127 молча плакала.
2: Сегодня дело шло отлично, отлично. Накрутили 20 кадров. Радуется режиссер, когда к вечеру его, изнемогающего от усталости, едва не выносят на носилках из павильона.
1: А эти 20 кадров на экране промелькнут за 10 минут. Да еще зачастую большинство из них выбросят при монтаже. Такая уж эта работа.
2: Теперь будет окончательно складываться фильм. С ножницами и клеем в руках монтажеры создадут, в общем, связанные действия. И когда фильм станет, наконец, вполне вразумительным, режиссер придет к мрачному выводу. Ну вот, теперь надо сократить его на 25 минут.
0: А потом еще появится продюсер и предложит опустить некоторые диалоги. Это, мол, публике неинтересно.
2: И когда все оставшееся снова склеено и приведено в порядок, грандиознейший боевик сезона окончательно готов.

0: Так уж повелось в мире кино. Каждый фильм, который сейчас снимается на студии, считается лучшим в сезоне.
1: Поэтому, пока Альфа-фильм снимает свою картину, и ее директор едва не лопается от гордости, директора Бета-фильма и Гамма-фильма заметно желтеют и удрученно бормочут что-то вроде: «Еще посмотрим. Цыплят по осени считают».
0: Альфа-фильм тем временем повсюду рекламирует: «Наш новый боевик, обещающий быть непревзойденным шедевром сезона!» И в изобилии рассылает во все газеты заманчивые снимки, интервью и хронику работы над фильмом. Рекламируются, разумеется, только кинозвезды. Директора кинокомпаний и финансисты из врожденной скромности уклоняются от популярности.
1: Согласно неписанным законам, ни один директор кинокомпании не переступит порога киностудии, пока там снимается фильм другой компании. Он только, пожимая плечами, внимает слухам о том, какая это будет замечательная картина. Однако скоро и на его улице будет праздник, торжественный, нетерпеливо ожидаемый день премьеры.
2: И вот он настал. Наконец-то разыгрывается на экране все то, что стоило таких трудов стольким людям. От автора до юноши с хлопушкой, от осветителей до заведующего рекламой. Сидящий за письменным столом Валнага поднимает голову. Мириам Николь вспыхивает, восклицает: «Нет, никогда! Все связано, все гладко, все идет как по маслу».
1: И вот он, наконец, долгожданный момент, когда директор Бета-фильма наклоняется к директору Гамма-фильма и шепчет: «Провал, а?
2: Провал?»

Итак, дорогой зритель, расстаньтесь с иллюзией, будто обожаемая вами кинозвезда как-нибудь переживала те поцелуи, слезы и пылкие взгляды, которыми она так пленяет вас на экране. Это всего лишь номера кадров. Впрочем, если вы не хотите отказаться от иллюзий, тоже хорошо. Зачем в самом деле смотреть на кино более критически, чем на многие другие человеческие фильмы?

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Пьеса «Одна ночь» о защитниках Ленинграда.
2: Эх, праздничка, праздничка хочется. Ох, сестрицы, братцы золотые, дорогие, как мне праздничка хочется, чтоб лег я веселый, а стал легкий. Праздник, праздник, праздника бы мне. Слушаю. Контора домохозяйства номер 263. Управхоз вышел. Говорит монтёр Лагутин. А потому управхоз не пришел на совещание, что дворник охранил. А кому еще одинокого дворника хоронить? Человек умер на посту, шел в милицию, а попал под артобстрел. Ладно, хорошо, передам. Собрание, совещание, совещание, собрание. Тик-так, тик-так. Что ты отсчитываешь? Скажи ты мне, что? Сколько нам жить осталось до наглой смерти? Или сколько до конца войны? Тик-так, тик-так, тик-так.
3: Составлю на вас акт, дьяволы!
2: Вот и управхоз идет.
3: Вы у меня дождетесь, трепачи проклятые. Шутки шутят в условиях осажденного города.
2: Чего ты расстраиваешься?
3: А как мне не расстраиваться? Этот чертов Шурик стоит в коридоре и панику поднимает.
2: Каким манером?
3: Воздушную тревогу изображает, паразит. До того похоже, что даже я поверил и из квартиры выскочил. Уже 15 лет парню, он все шутит. Девчонки хохочут, он и старается воет. Но я им показал. По всем лестницам бежали от меня черти.
2: Скучают ребята.
3: Молчи. Ты что, жуешь?
2: Да нет, это я так бормочу.
3: Займи сухарик, я отдам.
2: Нет, у меня Паша сухариков. Я ведь Паша ничего не запас.
3: И я не запас. Управхозу нельзя запасать. Сегодня одна гражданка в булочной научила, как обращаться с соевыми бобами. Надо их, Захар, сырыми поджарить, пока не зарумянятся. А потом уже в воду. Тут только они проклятые и разварятся.
2: Пробовал?
3: Нет.
2: Почему?
3: Бобов нет.
2: В квартире 28-й домработница живет, Зина. Ее тетки сосед в штабе работает. Он говорит, еще только одну декаду нам терпеть. А потом непременно пойдут Паша эшелоны с продовольствием. Со всех концов Союза пригнали к нам, Паша, муку белую, крупчатку, сахар, гречу, пшено, рис, масло и животное растительное. Какого только твоя душа пожелает. Разобьют кольцо, откроется дорога и хлынет к нам, Паша, питание. Ты что пишешь?
3: Приказ.
2: Опять?
3: Надо приказывать, Захар, надо, надо.
2: Ох, дергаешь ты народ.
3: А его надо дергать. Надо, надо. Не понимает народ, что живет в условиях осажденного города. Буду составлять акт на каждого, кто числится в резерве группы самозащиты, а сам во время сигнала воздушной тревоги сидит себе дома.
2: Я допускаю, что народ иногда норовит отдохнуть не вовремя. Ну ты, Паш, погляди на него любовно.
3: Ну и что это нам даст?
2: Это много даст. Народ держится, Павел Васильевич. И конца не видно этому запасу терпения. Есть ли на земле место серьезнее нашего города? А? И артобстрел, и бомбежка, и кольцо тебя душит. А как народ ведет себя? Ты посмотри любовно на это зрелище. Тут музыки нет, блеска не видно. Угрюмый шагает перед нами парад. Но все-таки довольно величественный. Надо бы, Паша, похвалить и приласкать жильцов каждого домохозяйства, каждой квартиры, каждой комнатки.
3: Ты его приласкай, а он тебя сапогом по морде.
2: Возможно. Народ у нас необходительный, это факт.
3: Постой. Они опять хохочут. Слышишь?
2: Ребята веселятся.
3: Сейчас я им покажу, как хохотать. Они у меня станут грустными, проклятые. Ты опять, Шурик?
4: Дядь Паш, диверсанты поймали.
3: Видал? Вот поди приласкай такого. 15 лет парню, он все шутит.
4: Дядь Паш.
3: Я тебе не дядя.
4: Дядечка, послушайте. Если человек ходит по коридорам и расспрашивает, где тут управхоз сидит, то что нам делать? Мы его дядечка взяли. Она послушалась, идет.
3: Кто она?
4: Диверсант.
3: Пошел вон из конторы!
4: Дядечка, ну вы посмотрите сами. Нюся, Оля, ведите ее сюда.
3: Ну, берегись, Шурик. Если это опять шуточки, то я тебя убью и отвечать не буду.
5: Давай, заходите.
3: Ну, в чем дело? Кто вы такая?
5: Приезжая.
3: Кто-кто?
5: Я ж тебе ответила. Мальчик, подвинь стул. Видишь, кажется, усталый человек перед тобой.
3: Когда приехали?
5: Только что.
3: Когда?
5: Да ты, отец, кажется, оглох. Я отвечаю тебе. Только что.
3: К нам только что не приезжают.
5: От чего же это?
3: А к нам проезда нет.
5: А я вот приехала.
3: Откуда?
5: Из Ореховца.
3: Ореховец по ту сторону от нас.
5: Это мне, отец, лучше, чем тебе известно.
3: Документы.
5: А я у тебя прописываться не собираюсь. Не таращи на меня глаза. Я сама у нас в городе была квартальным уполномоченным. Меня не испугаешь.
3: А раз была, так должна ты меня понимать.
5: Я тебя понимаю. Очень хорошо понимаю. Ты у правхоза недавно. И в тебе как гвоздик сидит. Пришел к тебе человек. Шел через фронты. Значит, не пустяк погнал его из дому. А ты сразу начинаешь кричать, глаза лупить.
3: Теперь каждое домохозяйство объект. Понимаешь ты? Объект. А я начальник объекта. Отвечай мне, кто ты такая, или пойдешь сейчас же в милицию.
5: Вы, мужики, хуже детей. Только бы ему изображать, только бы ему искажаться. На, вот документы. Спросил бы меня сразу спокойно, кто такая, откуда, что тебе тут нужно. И все бы прояснилось. Нет, надо кричать, на спор вызывать, когда человек расстроен. Читай.
4: Тетя, скажите что-нибудь по-немецки.
5: Эх, ребята, ребята. Тебя как зовут?
6: Нюся.
5: На племянницу мою-то похожа. Такая же была хорошенькая, да веселенькая. А потом бедная воровочкой стала. Уж так ей не хотелось, уж так она плакала. А пришлось.
6: А почему?
5: В такую компанию попала.
6: У нас компания хорошая.
5: Я не к тому. Я так просто вспомнила. Ну, выучил наизусть.
3: Стой. Так, значит, ты Марфа Васильева из города Ореховец. Кем выдан паспорт?
5: Вторым отделением милиции. Начальник паспортного стола Глебов. Нечего допрашивать меня. Лучше ты мне скажи, живет ли у вас в доме Васильева Дарья?
3: Я не могу тебе давать справок о жильцах.
5: Почему?
3: Не такое время.
5: Ну, вы кто-нибудь скажите. Василий, вы не знаете? А? Дарья.
2: Не знаю, тетка. Я бы тебе сказал честное слово.
5: Нет, этого не может быть. Что же я напрасно иду 2 недели? Ты, управхоз. Ну, скажи только, да или нет. Живет, не живет. Ведь если спрашивают, значит, нужно. Ну, чего ты боишься-то? Ты в меня вглядись, вот она, я вся, своя же.
3: Никаких справок не дам.
5: Дашь?
3: Не дам.
5: Я с генералом говорила на фронте, дурак ты.
3: Тетка!
5: Он мне все разъяснил. Он приказал меня через озеро по льду переправить. Мне капитан по компасу путь показал и дал с собой мне компас. Вот он. Бойцы со мной, как с сестрой или с матерью родной, разговаривали. А ты в самом конце пути ставишь мне препятствие. Черт!
3: Не повышай голоса, гражданка.
5: Да как же мне не повышать голоса? Добралась сюда. А тут дороги никто не показывает, справок не дают, косятся на тебя. Что это за город?
3: Осажденный город, тетка.
5: У тебя дети есть?
3: Это дело мое.
5: Дарья Васильева мне дочка, понимаешь ты? Но не только в этом дело. Если я ее сейчас, сегодня не найду, такая беда может произойти, что подкосит она меня.
6: Дайте ей справку, дядь Паш.
3: Васильева Дарья у нас не проживает.
5: Проверь.
3: Я своих жильцов знаю.
5: Она только 8-й день как переехала к вам. Ее прежний дом разбила. Все жильцы этого дома ордера получили к вам сюда. Если ее тут нет, то где же она? Ну?
3: Не могу тебе сказать.
2: А где жила ваша дочь?
5: Лавров переулок, дом 6, квартира 8.
2: Действительно, должна она быть тут. Посмотри списки, Паша.
3: Да я и так знаю, Васильева Дарья у нас не проживает.
5: 24 года ей, старшая моя дочь. Не заставляй ты меня терять время. Мне ее нужно, нужно сегодня найти. Я знаю, что она жива. В том доме жертв не было. Где она?
6: У кого пятый крупяной талон не вырезан, тот может ноги получить. Ой, мамочки, вот какой. Из ног можно студень делать. Ой, вот.
4: Из чьих это ног, тетя Оля? Из ваших?
6: Из телячьих, хулиган, а не из моих. По пятому крупяному телячьи ноги дают. Не ноги, а копытца с верхушкой. По рабочей и детской кило. Остальным 750. Черный вал взяли мы. Тетка, продаешь что-нибудь? Дуранды нет?
5: Нет.
6: А может, хряпа есть?
2: Зайдите, пожалуйста, сюда, Ольга Петровна. Не студите контору.
6: Некогда, некогда. Ой, посидите за меня еще только 5 минуточек, Захар Иванович. А я домой сбегаю. Так что же ты меняешь, тетя?
5: Ничего у меня нет.
6: Как нет? Ну ты же выменила у меня позавчера носочки на вермишель.
5: Оставьте вы меня, гражданочка, и без вас тошно.
6: Ага. Так значит, не у тебя я вермишель брала. А откуда же мне лицо твое знакомо? В 9-м номере жиличка пропала. 4-й день нет ее. Она сейчас не сама в очереди заявляла, старуха из 9-го. Заявляю вам, говорит, как ответственный дежурный.
3: Ольга Петровна, или туда, или сюда. Сквозит.
6: Сейчас я приду, только отнесу домой вот хлеб и ножки. Мамочки. Я вспомнила. Вам была телефонограмма, товарищ Иваненков, срочная.
3: Спасибо. Ответственная дежурная группа ПВО в гастроном отправляется.
6: Не в гастроном, я только в булочную. В гастроном это я так, мимоходом забежала. Меня Захар Иванович подменял.
2: Вы мне про телефонограмму ничего не заявляли.
6: Разве? Вон она там, по книжечке, товарищ Иванович.
3: Где?
6: Вот. Строгий выговор вам. Если в 9 часов не придете в райсовет, то вы успеете. Еще без четверти 9, далеко ли тут?
3: Не в 9, а в 19 часов мне было приказано явиться.
6: Разве?
3: Ответственная дежурная, вы мне ответите. К 7 часам вызывали человека, а она по магазинам гуляет. Что мне теперь делать, а?
2: Я забыл, Паша. Они звонили еще раз. Я сказал, что ты на кладбище, дворника хоронишь. А они приказали, когда бы не вернулся, чтобы все равно срочно шел в райсовет. Немедленно.
3: И тебе спасибо. Черт! Шурик, пошел вон отсюда!
4: Дядь Паш, но ведь я ее не принимал.
3: Кого ее?
4: Телефонограмму.
3: Вон отсюда! Контора домохозяйства не для шуток. Мне ваше хихиканье вымотало всю душу. Вон! Дежурная, займите свое место.
6: Подожди, дай отнести.
3: Не буду ждать, вернусь, составлю акт на всех, демоны. Вон отсюда! Вон, я сказал! Займите ваше место, Ольга Петровна, я приказываю.
4: Давайте я отнесу покупки.
3: Тут тревога с минуты на минуту начнется, а они телефонограммы забывают. Разве я успею теперь в райсовет до тревоги?
7: Стой! Список! Список, взгляни!
5: Убежал сатана.
2: А вы попросите, гражданка, у ответственной дежурной, чтобы она взглянула. Ольга Петровна, займитесь ими.
6: Сейчас раскутаюсь. Захар Иванович, вы там, возле печечки, положите их. Ага. И на гвозди ковосечку повесьте. Спасибо, Захар Иванович. Сейчас я крючочек расстегну. Вот. Вот теперь платочек я развяжу. Так, а теперь сниму его. Вот. Готово. А теперь бумажечки. Бумажечки я разложу так вот. А сейчас мы стульчик подвинем. Вот, и подвинули. А теперь сядем. Вот, вот и села. Ну, гражданочка, чего вы хотели?
5: Мне нужен список жильцов, переехавших к вам из разрушенного дома.
6: О, видела. Видела я этот дом, милая, видела. Сейчас ключики от стола найдем. В самую середину угодила. А, вот он, ключик, на месте. Но если вам список новых жильцов нужен, гражданочка, вы бы к управхозу обратились.
5: Хоть ты меня не мучай. Пойми, я спешу, спешу. Вон, в радио часы стучат. Меня каждый стук как иголкой ударяет. Может быть, этот самый миг отсчитан, на который я опоздала. Взгляни в список жильцов, помоги.
6: А что у тебя случилось?
5: Сын сбежал.
6: Сын?
5: Да, взгляни в список, нет ли у вас тут Дарьи Васильевой.
6: А, к ней сбежал?
5: Даша, это дочь моя. А сын Сережа. С нею, с Дашей, с сестрой. Он дружен был. Она старше его на 7 лет, и как родился Сережа, она, Даша, с ним как с куклой возилась. Вырастила со мной вместе. Он так к ней привязался, что просто удивительно. Мальчишка грубый, неласковый. Ум у него мальчишеский. Еще нет 17 лет ему. С Дашей он разговаривал, а со мной, родной матерью, у него один разговор был. Отстань, да брось, да ну вас. И сбежал.
6: Куда?
5: Я думала, он со школы, на трудовых работах. А он воевать ушел. А,
6: воевать?
5: В ополчение его не брали по возрасту. Тогда он что сделал? Взял документы.
6: У кого?
5: У учителя Соколовского. Молодой был у них учитель истории. 23 лет. А Сережа мой рослый. Можно дать ему столько. Взял он у учителя документы. Они вместе на трудовых работах в одном бараке жили. И ушел. Там пока разобрались, куда он ушел, да зачем. Его и след простыл. Только 2 недели назад узнала я чудом, что под фамилией Соколовский поступил он в школу минометчиков.
6: Вы подумайте.
5: Я привычная. Я всегда к беде готова. Но она окаянная. Так пути подберет. Каждый раз с такой особенной стороны подойдет, с какой не ждешь ее.
6: Это надо же.
5: У меня муж на фронте. Ушел тоже в ополчение, а теперь в летучей ремонтной бригаде танки чинит. Миша и Ваня. Старшие сыновья. Один в артиллерии лейтенант, другой в инженерных войсках. Дочка в вашем городе на военном заводе. Сережа из всех моих детей самый неладный, самый трудный.
6: Ой, смотрите, пожалуйста.
5: Не могу я его отдать. Не желаю. Был у меня полный дом, хороший дом. Веселый, терпеливый. Первого впятером провожали, а последнего вдвоем. Я говорю: ну, Сергей, только ты теперь со мной остался. Молчит и на трудработы молча уехал.
6: Это надо же.
5: Я одна стала жить в доме, ко всем бедам готовая. А кругом вещи мужа да детей. Легко ли это? То Мишина рубашка мне под руку попадется, то Ванин нож перочинный, то Дашин кушачок. Хожу, креплюсь, дела себе придумываю, писем жду. И вот нате вам. Сережа, дурак нескладный, такую штуку учинил. Не отдам его. Не желаю. Пошла я через все фронты, чтобы забрать его обратно из школы.
6: А он не идет?
5: Школу не могу найти. Перевели ее в новое помещение. А куда они говорят? У них сегодня выпуск. Уедет он. Как его искать? Помоги, сделай милость. Даша должна знать, где его школа.
6: Да господи, пожалуйста. Сейчас мы вот столик отопрем. А, вот и отперли. Сейчас мы списочек разыщем. Вот, вот и разыскали.
5: Васильева, Дарья Степановна, смотри скорее.
6: Сейчас, сейчас.
5: Ой. Как хочешь, тетя. Можешь обижаться, но нет здесь такой.
6: Нет.
5: Вот, слушай сама. Вот Сизых А.И. Преп музыки 1896 года рождения. Преп – это преподаватель, значит. Ой, а может, преподавательница? Ну, по такой фамилии разве поймешь? Так вот, Барский С.Н. военный прокурор 1908 года рождения. О, вот и отстрел начался. Так, Крамер А.И. юрисконсульт 1889 года рождения. Крамер М.М. Иждивенко 1917 года рождения. На молоденькой женился. Это надо же.
6: Кузикова, ЛП, пенсионерка, 1874 года рождения. Вот. Вот сколько разного народа, без вещей, без крова. Так, Воромыкин, ЭЭ. А что это за имя? ЭЭ. А, Эрастерастович, наверное. Служащий, 1898 года рождения. Кучеренко, В.И., артист, 1870 года рождения. Ой, смотрите-ка, 71 год, а он все артист. Красовская, ДС, 1918 года рождения.
7: Она.
6: Как то есть она?
7: Она. Я-то и не подумала. Записалась она с ним, значит.
6: С кем?
7: С Колей Красовским. Я не вмешивалась, но рада все-таки. Записались. Это лучше. Инженер. Тоже из Ореховца. Стой, дай-ка я платок сниму. Даже в жар меня ударило. Нашла дочку, а она замужем. Вот говорила я, что она здесь.
6: А может быть, это не она?
7: Как же она? Должность чертежница.
6: Ага, да, написано вот чертежник.
7: Она. Спасибо, дежурная. В какой она квартире?
6: А, сейчас. Сейчас скажем. А он-то муж-то, почему он к ней не переехал?
7: А правда? Он-то где? Ну, сейчас узнаем. Назови мне квартиру.
6: Ой.
7: Что такое?
6: Она в 9-й квартире прописана.
7: Ну и что здесь худого?
6: У них же Речка пропала. 4-й день нет ее.
7: Как туда пройти?
6: Ой, постой. Там 2 жилички прописаны, ей-богу. Вот, Кузикова, ЛП, пенсионерка, там же прописана. А она пропала. Наверное, она. Ну, ей-богу, зачем молодой пропадать? Ты сиди, я сейчас к ним позвоню. Так, у них там телефон не сняли. Там хозяин, врач, психиатр. Ой, такой хороший человек. Алло, кто со мной говорит? Какая Лидия Павловна? Ах, Кузикова. Пенсионерка? Из конторы домохозяйства, спрашивают. А скажите же, у вас вот Красовская там живет? Это же... Она мать. Действительно, 4-й день не приходит домой дочка твоя. Вот проклятые. За свое взялись проклятые. И так каждый день. Каждый день.
7: Адреса ее служебного нет в списке?
6: Нету.
7: Конечно, нету. Номерной засекреченный завод.
8: Ну, мамаша. Дождались меня, мамаша. А что смотрите невесело? Надо бодро держаться.
6: Дочка ее у нас проживала.
8: Нет, нет, Дарьи Васильевны у нас нет и не было.
6: Замуж она у нас тут вышла. Красовская ее фамилия теперь.
8: ДС? Дарья Степановна? Что ж ты мне сразу не сказала? Эх, мамаша, мамаша.
6: Вот пропала она.
8: Кто?
6: Красовская.
8: Почему же она пропала?
6: 4-й день домой не возвращается.
8: Так и должно быть. Я знал, что она пару дней домой не вернется.
7: Знал?
8: Знал.
7: Откуда?
8: Она меня сама проинформировала. И оставила мне телефон заводской. На тот случай, если ее будут спрашивать. Только не тебя она ждала, мамаша, а мужа.
7: Колю?
8: Сейчас посмотрю. Да, Красовский Николай Семенович.
7: Красовский?
8: Ну, пусть будет Красовский.
7: Где он?
8: На фронте испытывает пулеметы, которые делают у них в цеху. А у дочки твоей срочное задание. Днем и ночью находится она на заводе. Телефон их заводской засекречен. Однако мне, как начальнику объекта, она оставила номерок. Раз мать приехала, да еще через фронты, значит, следует позвонить.
7: Позвони.
8: А ну-ка, пропустите меня, Ольга Петровна. Сейчас мы ее удивим, Дарью Степановну. Занято. Ну, понятно. Такой завод. Повеселели, мамаша?
7: Да.
8: Эх, мамаша, и я повеселел. Радость у меня.
6: Достали что-нибудь?
8: Нет, тети дорогие мои, ничего я не достал. Нет у меня времени по магазинам бегать. А сказали мне сегодня в райсовете, что будет о нашем доме завтра в газете подвал.
6: Ой, боже мой. Как так? Подвал?
8: Самая нижняя на газетной странице статья называется «Подвал». Я и сам было испугался. А вас, говорят, подвал будет. За что подвал? Чем мы хуже других? Ну, тут объяснили мне, посмеялись. Хвалить нас будут.
6: Смотрите, пожалуйста.
8: Ах ты, опять занято.
3: Говорит кто-то, докладывают или запрашивают. Идут дела. Терпи, мамаша. О, людоеды стараются, а мы живем, живем. Захар! А, Захар, куда ты пропал, черт?
9: А за что нас хвалят, товарищ Иваненко?
3: Сейчас, сейчас. Надо Захара позвать, надо позвать связистов окаянного, этого Шурика, Снюси, Оли. Надо командира санзвена и всех пожарных собрать. Обо всех о них говорится в статье. Также и о вас, Ольга Петровна.
9: Надо же, обо мне.
3: Мне показывали оттиск статьи. Нет ли, товарищ Иваненко, в фамилиях ошибки? Нет. Все правильно.
9: Это, наверное, хвалят нас за то, как мы зажигатели гасили.
3: Ох, умело написано. Неплохо написано. Гладенько так, аккуратненько. Как налетели стервятники. Так, сейчас вспомню. А, как город ощетинился. Ну и так далее. Завтра прочтете. Захар! Захар!
4: Вот-вот я, Паша. Зачем кричать?
3: Я пропадал, герой.
4: Во дворе стоял.
3: Что делал?
4: В небо глядел.
3: Чего искал?
4: Сегодня опять ужасная погода, Паша.
3: Разве? А я вот спешил, бежал, не заметил.
4: Страшная погода, Паша. Ни облачка на небе нету. Стоит над городом полная луна и освещает нас без пощады.
3: Ничего, ничего. Бодрее, бодрее надо, Захар.
4: Ладно.
3: Вот, товарищ Васильев, рекомендую тебе. Героический товарищ.
4: Отчего ты веселый такой?
3: Сейчас узнаешь. Он, товарищ Васильева, едва только загудит сирена, сразу восходит на самый верх крыши и становится там на посту наблюдения, как богатырь. Вокруг осколки от зениток по железу стучат. Очень слышно, как свистят окаянные фугаски. Но монтер домохозяйства Захар Иванович Лагутин бородкой вперед и дышит себе, рассуждает. Только вот курить пробует на посту, хотя это строго запрещено.
4: Любишь ты, Паш, поговорить?
3: А что, разве плохо? Мне Суков, начальник жилуправления, заявил. Богатырь вокруг осколки зениток пожит. Очень слышно, как свистни. Монтер домохозяйства Захары бородкой вперед и дышит, суждает. Только вот курить побуду, хотя это строго запрещено.
4: Любишь, Паш, поговорить?
3: А что, разве плохо? Мне Суков, начальник правления, заявил вчера. И тебя...

0: Бомб кто погасил? Пушкин? Алло, это откуда? А с вами, говорит, управхоз домохозяйства 263. Вы позовите чертежницу Дарью Степановну Красовскую. Скажите важное дело. Что вы? А? Наш телефон В60915. В60915. Вот. Спасибо. Мамаша, мамаша, не надо бледнеть. Все в порядке.
1: Где она?
0: Сейчас побежит за ней курьер, и минут через 10 позвонит дочка к вам сама.
2: Это хорошо. Давно никакого праздничка не видел. У нас товарищ Васильева день ползет за днем, день за днем. Терпишь, терпишь, и до того иной раз радости захочется.
1: Ой, а я на каждый звонок бегом бегу двери открывать. Все, мне кажется, вдруг войдет человек и скажет: Ольга Петровна, вот вам мешок муки. Так и стоит он передо мной, этот мешок, как живой.
0: Ничего, ничего, бодрей, бодрей, бодрей.
2: В квартире 28-й домработница Зинь живет. Ее родственник в штабе работает. Он в курсе всех дел. Он говорит, дней 5 осталось нам терпеть. А потом со всех концов нашего союза хлынет к нам все, чего только душа пожелает. И письма от близких людей, и сами близкие, и белая мука, и счастье.
1: Она.
0: Спокойно, малыша. Дай сначала мне. Алло. Да, это я у телефона. Как вы говорите? Не понимаю вас. Утро? Тогда где же она? Ага. Ну ладно, ладно.
1: Говори все.
0: Да ничего особенного, мамаша, нет.
1: Говори.
0: Она еще утром с завода домой ушла, взяла бюллетень, не здоровилась ей. И вот не пришла.
1: Где мне ее искать?
2: Нет нам праздника.
1: Опять ударила, где не ждешь. Куда мне теперь идти?
0: Боюсь сказать.
1: Пойду по больницам.
0: Сейчас они не дадут никаких справок.
1: Дадут.
0: Нет, товарищ Васильев, когда я дворника нашего искал, то научился этим порядкам. Завтра, завтра утречком.
1: Нельзя мне ждать до утра. Почему часы остановились?
0: По местам, товарищи, по местам. Садитесь, товарищ Васильев. Все равно вас сейчас по улицам не пропустят.
3: Прослушайте чрезвычайные сообщения штаба противовоздушной обороны города. Воздушная тревога. Воздушная тревога.

0: Как может она стоять так неподвижно?
1: Кто?
0: Васильева. Приезжая, которая ищет дочку.
2: А где она?
0: На углу. То бродила-бродила, а теперь стоит на улице.
3: Сейчас ровно 2. Это значит уже 4.5 часа тревога.
2: Да, а она все на ногах. Ждет свою дочку.
0: Чтобы придумать такое, а?
3: Например?
0: У правхоз посты сейчас обходят. Проволоку бы найти. У меня есть от антенны провод. Протянуть бы, чтобы Иваненков шлепнулся.
2: Осел.
3: Я думала, он о тетке приезжей беспокоится. Угу. Хочет придумать, как ее утешить. А у него только одно на уме.
0: Очень скучно мне.
3: Иди домой, кто тебя держит.
0: Дома мать будет ругаться.
2: Значит, есть за что.
0: Да не в этом дело. Брат не пишет.
2: А ты заболей. Тебя мать пожалеет.
0: Ты лучше сама, Олечка, заболей.
2: Я бы хотела.
3: Зачем?
2: Очень уж давно обо мне никто не заботился.
0: Между прочим, я вчера читал у Дарвина...
3: Перестань фасонить. Не
0: надо. Да в чем же тут фасоны, не понимаю.
3: Читал, читал, мы знаем, что ты много читаешь. А из меня ничего не выйдет.
0: Почему это вдруг?
3: А что из меня может выйти? Все слоняюсь из угла в угол или бегаю по лестницам.
2: Мы сами не знали, как мы хорошо жили.
3: Шурик, подойди.
0: Только что я согрелся.
3: Подойди, я боюсь.
0: Чего?
3: А вдруг опять никто не ответит?
0: Скажите, пожалуйста, какой ужас. Вас слушают. А? Громче.
3: Не отвечает.
0: Алло, алло.
2: Опять кто-то шепчет или плачет.
0: Ничего не могу понять.
2: Повесь скорее трубку.
3: Четвертый раз кто-то звонит и плачет.

0: тихонечко. Кто это? Ночью что угодно полезет в голову.
1: Покойнички звонят.
0: Замолчи. Слушайте, а вдруг это кто-нибудь из нашего дома сошел с ума? Шепчет в трубку, шепчет, плачет, плачет, а потом приползет тихонечко в контору.
2: Не надо, Нюся.
0: Приползет тихо-тихо. Да как подымется он там возле шкафа.
2: Не надо.
1: Ах, страсти какие.
2: А ноги ты подобрал. Ну, Нюся, что ж ты замолчала? Нюсь, говори. Я люблю, когда страшное рассказывают. Нюся.
0: Не хочу я больше рассказывать.
2: Почему? Жалко тебе, что ли?
0: Сама же ты говорила, не надо.
2: Это я просто так, от удовольствия. Рассказывай, так приятно.
0: И без страшных рассказов страшно.
2: Не страшно, а тоскливо.
0: Все равно.
3: Я видел во сне, что спускаюсь по лестнице. И пробежал я мимо выхода на улицу. Но остановиться не могу. А лестница не кончается, уходит все глубже и глубже под землю. Я бегу, двери кругом никаких нет. Вот думаю, чтоб ты сдохла, окаянная лестница.
2: А потом что?
3: Проснулся.
2: Плохой сон. Тебе грустно, Шурик?
3: Не.
2: Шурик, ты все-таки обалдуй, хоть и читал много.
3: Это почему?
2: Ты как-то не все понимаешь.
3: Например?
2: Не знаю. Вот сегодня на Съежинской разбило дом.
3: Ну, и что?
2: Там сидели, может быть, также возле печки ребята. А где они теперь?
3: Брось.
2: Нет, ты не все понимаешь.
3: Зачем ты хочешь, чтобы человек скулил? У меня и пострашнее были в жизни дела. Так я молчал.
2: Нет, ты не все понимаешь.
3: Все понимать — это значит с ума сойти.
0: Ну ладно, надоели вы мне. Никто ничего не понимает, кроме меня. Оля, давай в мячик играть, а?
2: А? Откуда он у тебя?
0: Искала сегодня в комоде чулки. Смотрю, лежит в папиросную бумагу завернутый старый приятель. Я чуть не заплакала, так все припомнилось. Школа, садик.
2: В садике сейчас зенитки стоят.
0: Мне бабушка подарила этот мячик, когда я во второй класс перешла. А потом сама его и перепрятала. Она ужасно свои подарки любит. Сыграем в трешки?
2: Давай, все равно.
0: Оля, тебе грустно?
2: Грустно.
0: Оля, ты бедняжка?
2: Бедняжка.
0: А где Валя Карпова?
2: В Иркутске.
0: А где Майя Горлинка?
2: В Ташкенте.
0: А где Вася Мельников?
2: Не пишет.
0: А где Маша Голдина?
2: Пропала.
0: А мы их увидим?
2: Не знаю.
0: Тебе умереть хочется?
2: Ни капельки.
0: А бомбу это знают?
2: А им все равно.
0: А чего тебе, Оля, хочется?
2: К маме на ручки. Дура. Чего ты меня расстраиваешь?
0: Олечка, не надо. Ну, ты сядь. Ну, хочешь, я тебе что-нибудь страшное расскажу, а? А? Слушай. Слушаешь?
2: Угу.
0: Ну вот, вот и хорошо. Вот, значит, Олечка сошел с ума один жилец из нашего дома. Ладно. Сошел он с ума и думает: дай-ка я всех в доме загублю, чтобы они меня боялись. Он не в квартире сошел с ума, а на службе, в учреждении. Ползет сумасшедший к дому. И такое у него, Олечка, нетерпение. Он даже воет, пальцы ломает.
2: Ой, не надо.
0: Такое нетерпение. Сейчас, я думаю, со всеми вами расправлюсь. Они, ты знаешь, страшно сильные, сумасшедшие-то.
2: Угу.
0: И от нетерпения звонит он из всех телефонов по дороге.
2: Угу.
0: Звонит, а сказать ничего не может, только шепчет: берегитесь, ваш конец идет.
2: Ой, не надо.
0: Берегитесь, ваш конец идет. Хорошо. И вот дополз он до нашего дома. Так.
3: Кто это? Вам кого нужно?
2: Нюся.
0: Это женщина. Ребята, помогите. Что такое с вами?
4: Заболела. Помогите до квартиры дойти.
2: А что такое с вами? Где вы живете?
4: Не могу вспомнить.
0: Вы из нашего дома?
4: Не знаю. Ой, как у меня сердце колотится. Слышите? Тук-тук, тук-тук, тук-тук.
2: Это радио стучит.
4: Нет, это от температуры.
0: Гражданка, она в обмороке. Держи ее. Она упадет сейчас. Шурика, Шурика,
3: да.
0: Беги, найди у профхоза кого-нибудь из санзвена.
3: Ой,
0: смотри, какая голова у нее горячая, а?
2: А пальцы как лед.
0: Ты ее знаешь?
2: Не, по-моему, не знаю. А вдруг это она, которую мать ждет?
0: А вдруг она умирает?
2: Гражданка, гражданка!
0: Держи крепко. Там лежит кто-то.
3: Не хотят верить мне. Идите вы.
2: Кто не хочет верить?
3: Ну, никто. Думают, я разыгрываю.
2: Допрыгался. Тут женщина умирает, а он не может объяснить.
3: Я объяснял.
2: Смотри, я пульс не могу найти. Честное слово, не могу найти. Нет. Вот он. Но все равно ей очень плохо.
0: Дурак ты.
3: Я-то в чем виноват?
0: Ну? Где она?
2: А, так Соколов не соврал.
3: Да буду я врать.
2: Тише, без грубостей. Так, помогите мне, Антипова и Лаврова. Так, платок, снимите. Соколов, возле стенки складная койка. Быстро, без глупостей, возьми ее.
3: Да.
2: Живо, поставь там, направо. Ага. Здесь теплее, чем в санпункте. Мы уложим ее здесь. Антипова, возьми в сумочке нашатырный спирт. Не то ты суешь мне нашатыр на Нисовой, корова. Тихо, без грубостей. Гражданка, гражданка.
4: Который час?
2: Половина третьего.
4: Нет, 3 часа до смены.
2: Встаньте, милая. Встаньте, голубушка. Так, идите. Вот так. Антипова, Лаврова, берите ее под руки. Так, вот сюда. Вот сюда. Ага. Соколов.
3: Да.
2: Соколов. Дай платок ее. Сверни. Аккуратно сверни. Положи ей под голову, вместо подушки. Ну как ты, кладешь косолапой? Ноги ей уложите. Вы... Ладно. Ну что? Ну что, милая?
4: Который час?
2: Рано еще. Рано. Лежите. Соколов, иди сюда. Вот тебе ключ. Беги ко мне на квартиру. Открой. В передней стоят ширмы. Понял?
3: Конечно.
2: Без дерзостей. Возьми и принеси сюда. Только скорей.
3: Одна нога здесь, другая там.
2: Это не острота, а ослота. Ты не остришь, а ослишь. Антипова, возьми тот столик. Осторожно, аккуратно.
5: Я осторожно.
2: По лестнице они летают, как птички. А тут, как медведи.
5: Мы стараемся, Елена Осиповна.
2: Не ори. Давай сюда. Так, графин с письменного стола, Лаврова. Ставь на столик. Да не греми ты. Хорошо.
6: Ну вот, я все посты обошла с товарищем Иваненковым.
7: Теперь отдохнуть сяду.
6: Вот и села.
7: А почему надо тише, Елена Осиповна?
2: Здесь больная.
7: А кто заболел?
2: Сначала надо привести человека в чувство, Ольга Петровна, а потом анкеты заполнять.
7: Но я думала, это кто-нибудь из знакомых.
2: Нет. Почему так долго, Соколов?
3: Домработница ваша не давала ширму. Говорит, этак она все перетащит в санзвено.
2: Ставь ширму сюда. О. Вот. Готово.
3: Как вы скоро все наладили. Прям как госпиталь.
2: Без подхалимства, пожалуйста. Такой мальчик, а уже подхалимство.
3: А зачем мне перед вами подхалимствовать?
2: Без хамства, пожалуйста. Тихо. Не беспокой больную. Выпейте. Выпейте, милая, это.
4: Который час?
2: Выпейте. Выпейте и лежите себе. Над чем вы смеетесь, Ольга Петровна?
6: Ой. Я не смеюсь, Елена Осиповна. Я улыбаюсь.
8: Не ощущаю разницы.
6: Ой, а это время для меня самое лучшее, Елена Осиповна. За день набегаешься, надрожишься, растревожишься. И вот ночью, слава Богу, находит на голову туман.
8: Какой туман?
6: Сон. Все мне чудится, чудится.
8: Галлюцинация?
6: Да нет. Зачем? Просто сон. Вот, например, чудится мне, будто там за дверью ждет сестренка меня, Маша. Молоденькая, как прежде. И пойдем мы с ней сейчас на речку, в купальню.
8: На речке сейчас лед. Лед, Ольга Петровна. Учтите, лед.
6: А мне чудится мирное время. Лето, дорожка через рощу. Пирожки.
9: Опять где-то кружит, подлец. Кружит над городом.
8: Будьте любезны, не шуметь.
9: А что такое?
8: Здесь больная.
9: Знаете, кого стукнуло в начале тревоги, когда наш дом качало? Алексея Алексеевича.
6: А кто это?
9: Управхоз домохозяйства 260. Вы его помните, он прибегал у меня керосин занимать для летучих мышей. Такой оратор, такой активист был, бедняга. По квартплате на первом месте был он.
6: И вот убило его?
9: Нет, жив. А вот от дома одни кирпичи остались. Только прошлым летом провел Алексей образцовый капитальный ремонт. Сколько сил, риску, сколько догадки, сколько души положил. Его даже премировать думали. А теперь лежит весь дом грудой. А управхоз возле стоит и за голову держится. А я ему говорю: бодрей, бодрее, Леша. А он ни слова.
6: Вы подумайте.
9: Жалко дом.
8: Людей жалко.
9: Жертв немного.
10: Товарищ Иваненков.
9: В чем дело?
2: Мы хотели вас спросить.
9: Ну?
2: Там не дочка ее.
9: Чья? Ах, это Марфа Васильева. Не пойму. Темно. Это вы, Дарья Степановна?
2: Она, по-моему, не дышит.
8: Соколов, пошел вон отсюда. Ольга Петровна, позвоните в неотложную помощь.
6: Елена Осиповна, извиняюсь, тревога. Не ответит.
9: А черт меня побери совсем. Она это, Дарья Степановна. Дарья Степановна молчит. Шурик,
3: а?
9: Беги за Марфой, только осторожней, мягко ей скажи, дьявол.
3: Я боюсь.
8: Соколов!
9: Начальник Санзвина, что у вас за лицо? Докладывайте прямо, умирает она или как это понимать?
8: Прочь, все прочь из-за ширмы. Что я, терапевт? Почему именно я должна за все отвечать? Бутылки собирать Санзвино, беседы проводить Санзвино, акт составлять Санзвино. У больной пульс, как ниточка.
3: Она идет сюда.
9: Сказал ей.
3: Нет.
9: Как нет?
3: Ее Лагутин уговорил отдохнуть. Идет в контору. Раз она все равно идет сюда, вы ей сами и скажите.
8: Вот балда.
6: Тише, тише. Вот она.
9: Вот здесь Васильева. Вам будет спокойно, уютно. Видите, печка горит. Люди собрались, сочувствующие вам. А на улице жутко, одиноко. Садитесь, садитесь, Марфа.
6: Да, я сяду. Ну, Ольга Петровна, не дождалась я дочки. Что это вы на меня глядите-то так? Может, я щеки отморозила?
11: Нет.
6: Ширмы. Зачем тут поставили ширмы? Что вы там прячете?
8: Будьте любезны, успокойтесь, и я вам моментально все объясню. Ничего нет особенного, только будьте спокойны. Я сама так измучена, что не могу брать на себя лишнюю нагрузку.
10: Ой-ой, она встает! Встает, гражданка! Здесь ваша мама.
6: Даша! Кто это? Кто вы? Это я, Дашенька.
11: Кто?
6: Это я. Мама.
11: Мне холодно, мама.
6: Сейчас укрою, родная.
11: Спасибо. Мама, у меня дела плохи. Так лихорадит. Сердце стучит. Стучит на весь город. Слышишь? Или это весь город так лихорадит? У города так сердце стучит.
8: Не разговаривайте. Лежите спокойно. Лаврова, дай стул. Да не реви ты, коровище. Стул сюда. Садитесь. Товарищ Васильева, садитесь. У девочки вашей был обморок. Глубокий. Пульс почти не прощупывался. Руки ледяные. И я не терапевт, в конце концов, черт меня побери. Не толпитесь. Товарищ Иваненко, Лагутин, выйдите вон. Сядьте там, за столом. Соколов.
3: Вот Соколов.
8: Не осли. Беги ко мне домой. Возьми резиновый мешок для льда. Набей снегом и назад. Живо.
3: Есть живо.
8: Не хами. У нее температура. Вероятно, больше 40. Я положу ей на голову лед.
6: Лежи, Дашенька. Лежи тихо.
8: Я буду тут же. Если что, позовите меня.
6: Лучше ей. Тише. Извиняюсь, Елена Осиповна. Ей получше.
8: Я почем знаю.
9: Может, в квартиру ее отнести?
8: Не проявляйте инициативу там, где вас не спрашивают.
9: Да я ведь...
8: Тише.
9: Нихрахте.
8: Тише.
11: Я дома. Дома, милая. А ты?
12: А я с тобой.
11: А Коля?
12: А он придет сейчас.
11: А Сережа?
12: А за Сережей я пришла. Ты, милая, успокойся, отдышись. А потом скажи, где он, Сережа наш?
11: Он уехал.
12: Уехал?
11: Давно.
12: Как давно? Ведь у них выпуск сегодня.
11: Да. Днем. Ой, 3 часа. Это, мамочка, очень давно было. Я с тех пор столько пережила. Я домой ползла.
12: Как ползла?
11: Мамочка, я так себя жалела, так жалела. Утром чувствую, голова болит. Начальник приказал идти мне в медпункт. А там сказали, что у меня 39,5. Идите, говорит, домой. А я к Сереже. Ой, через весь город пешком. Выбежал Сережа ко мне.
12: Какой он? А, Даш?
11: Веселый. А потом увидел меня, испугался. И говорит, давай сейчас попрощаемся. Иди домой ложись. У нас выпуск в 3, а вечером нас отправляют. Или завтра утром. А? Он сказал, завтра утром.
12: Я побегу в школу.
11: Мамочка, не уходи. Я умру без тебя. Вышла я. И вот целый день иду. Заблудилась. Не помню ничего. А потом стало мне себя жалко. Ой, так жалко, так жалко. Как увижу автомат, так и звоню сюда. В контору. Чтобы Коля вышел мне навстречу, помог. А сказать ничего не могу. Плачу у трубки. Ты не уйдешь.
12: Лежи, лежи спокойно.
11: Дай мне руку. Мамочка, как же ты попала сюда? Мама.
12: Тише, тише, дочка.
11: Мама, откуда ты? Или мне это снится?
12: Нет, моя родная, не снится.
11: Ты на самолете.
12: Нет, нет, родная. Я потом тебе все расскажу. Тихо, тихо.
8: Почему так долго, Соколов?
3: Ваша домработница совершенно ненормальная старуха.
8: Выбирай выражение, обалдуй.
3: Она мне чуть рукав не оторвала.
8: Не ври.
3: Такой подняла крик, не отдам пузырь. Она скоро рояль в свое санзвено отнесет. Хорошо, что я увидел пузырь на полке в ванной и схватил. Ваша ненормальная вцепилась в меня, но я вырвался.
8: Нахал. Что значит мальчишка? Довел дело до конца. Молодец.
3: Ну, раз это нужно, я...
8: Без хвастовства. Не зазнавайся. Антипова, Лаврова, Соколов, отправляйтесь отсюда. Сядьте там за дверью и никого не пускайте в контору. Скажите, здесь тяжело больная.
9: Шурик, а? Пойди в квартиру 40-ю и 19-ю. Скажи, чтобы отправлялись, кто у них там в резерве, на чердак. Наших пожарных надо сменить.
3: Пожарные не сменятся.
9: То есть как это не сменится?
3: Не уйдут. У них там весело. Домработница Лянгертов так танцевала, что снизу пришли просить ее отдохнуть, а то штукатурка валится. А теперь все пожарники и Тамара Петровна сидят и поют.
9: Ладно, делай, что сказано. Иди, иди.
8: Сейчас я положу вам лед на лоб. Так вам будет легче. Вот так вот.
11: Спасибо.
8: Она ровнее стала дышать. Ничего, ничего. Все обойдется.
12: Доченька, лучше тебе?
11: Гораздо лучше. Совсем хорошо.
8: Ну вот и ладно. Тише.
12: Дашенька, а где помещается Сережина школа?
11: Ох, мамочка, далеко.
12: Голубчик мой, доченька моя, тут за тобой посмотрят. Видишь, какая заботливая женщина, начальница санзвена. Распорядительная такая, отгородила тебя, устроила, как в комнате, крошечка. Позволь мне уйти.
11: А куда, мамочка?
12: Сережу из школы взять.
11: Ведь его не отдадут.
12: Отдадут.
11: Нет, мамочка.
12: У меня все бумаги с собой. Там все сказано. И про документы, и про все. Дашенька, дочка моя родная, ты разумная. И старшие братья у тебя самостоятельные мальчики. А Сережа на фронте пропадет. Надо же мне хоть кого-нибудь себе оставить.
11: Ты, мамочка, минуточку только помолчи. У меня от каждого твоего слова как гвоздики вонзаются в голову.
12: Хорошо, хорошо.
11: Минуточку только.
12: Молчу, родная, молчу.
9: Ох, как спина болит.
8: Продуло. Прострел.
9: Нет, это я после могилы окаянной не могу согнуться.
8: Вы в могиле лежали?
9: Стоял. Сегодня на кладбище. Нет, товарищи, на свете народа хуже могильщиков. Давай ему, грабителю, 100 грамм хлеба, иначе он не желает мерзлую землю рыть.
8: Вы подумайте.
9: А разве я мог бросить Михаила без погребения? Такой был дворник, какого во всем районе нет. Мало ли мы с ним пережили. Ну и схватил я лом.
8: Ох, мамочки.
9: И давай землю рубить. Только когда я уже по пояс стоял в могиле, нашлись люди незнакомые, пришедшие своих близких похоронить. Один дядя моих лет седоватый, другой совсем молодой парень. Взяли они молча лопаты и помогли.
8: Есть все-таки сочувствующие люди.
9: А зарывать могильщики явились. Торопятся, как на пожар. Племянница Михаила плачет, прощается с покойником, а могильщики: гражданка, или плакать, или дело делать.
8: Боже мой, когда все это кончится?
13: Не распускайтесь, пожалуйста. И без этих проклятых вопросов тошно.
9: Тише. Слышите? Опять над нами кружится людоед чертов.
8: Почему зенитки молчат?
13: Чтобы не обнаружить себя.
9: Ненавижу дураков.
13: О ком это вы изволите говорить?
9: О нем, о фашисте. Ох, если бы это летала над нами смерть на бледном коне. Страшно это, но красиво. Ох, если бы это чудовище носилось над городом. Змей хладнокровный, дикий. Нет, дурак мальчишка висит над нами, аккуратный, застегнутый, подтянутый. Что ты изменишь в ходе войны, если сейчас, скажем, Ольгу Петровну разорвешь? Как это глупо и страшно. Страшно и глупо.
14: Ого, над нашим домом разворачивается. Как бы не сбросил. А ну потише.
11: Мамочка, ты знаешь, что я замуж вышла?
12: Знаю.
11: Ох, мамочка, как я ему долго крутила голову. Ждал, ждал, терпел, терпел, а добился все-таки своего. А я рада.
12: Тише, девочка, тише. Отдохни. А потом мне с тобой поговорить надо.
11: Я отдыхаю. Дело так было, мамочка. Мы пошли с ним в кино. И возле самой уже кассы я говорю ему: до свидания, Коля. Что, почему? Не хочется мне в кино с вами, отвечаю, скучно. А он мне: я всю неделю этого вечера ждал, Даша. А я отвечаю: а у меня другие планы на сегодняшний вечер. И ушла. Так мне тоскливо стало. И вышла я из дому через час в доме моего квартиры. Он ведь в самом первом этаже жил, мамочка. И заглянула к нему в окно. Сидит он такой бледный, лицо невеселое, задумчивое. И все пошло на лад с этого вечера. Мамочка, ты даже представить себе не можешь, какой это особенный человек. Его все любят и уважают его на работе-то как. Позвонишь на завод, там спросят сначала неприветливо: вам кого? А когда узнают, что Колю, сразу ласково отвечают: пожалуйста, пожалуйста.
12: чем же я виновата? В чем я виновата, не могу понять. Нет, я чего-то не сделала, я куда-то опоздала.
15: Ты о чем, мамочка?
12: О том, что если дело плохо, это значит, я в чем-то виновата.
15: Не надо, мамочка, так говорить. От этих таких слов у меня опять в голове мешается все.
12: Дашенька моя дорогая, прости, что я тебя мучаю. Скажи мне только два слова. Улицу да номер дома. А адрес мне дай Сережиной школы. Слышишь? Даша, Дашенька, ты спишь? Или тебе худо опять?
14: Ох, паразит чертов!
16: Дядя Паша, через канал напротив он целую кассету зажигательных бросил.
17: Придется мне опять на крышу идти.
16: Так все осветилось, как днем.
14: Резерв на чердаке отправился?
16: А сейчас все выползли.
14: Идем.
16: А?
13: Ну и домик у нас. С одной стороны музей, с другой два госпиталя. Все время кружит. Ну, как больная?
12: Не могу понять.
13: Мне надо на пост к воротам. Я вернусь при первой возможности.
12: Уснула дочка. И вы усните тоже. Как я могу уснуть? Что ты говоришь? Опомнись.
18: Я вот что скажу вам, товарищ Васильева. Вашей дочке я утром гомеопата приведу. Побегу за ним еще до света, он и придет. Ой, он такой отзывчивый, прямо святой. Ну, если его только не разбомбило. Даст он 2-3 крупиночки, и готово дело. Он одной девушке, совсем она убогая была, так помог, что мать ему руки целовала. Ты успокойся, товарищ Васильева. Гомеопатия – это расчудесное дело. До свидания, голубка.
12: Дашенька, Даша, дочка, дочь.
15: Что, мамочка?
12: Заговорила. Слава Богу, Господи.
15: Я, мамочка, умираю.
12: Даша, доченька.
15: Умираю. Не, как-то мне. У нас такое срочное задание на заводе. А ничего все-таки не поделаешь. Придется мне умереть. Не уходи.
12: Я за докторшей.
15: Ничему она теперь не может помочь. Не уходи.
12: Доктора надо найти.
15: Я хорошо себя буду вести. Только не оставляй меня одну. Сядь вот здесь. Как сидела.
12: Но ведь надо же, милый, сделать что-нибудь, помочь тебе.
15: Мне уж нельзя помочь. Нет, нет, не хмурься. Слушай, что я тебе скажу. Сядь. Вот так вот. Доктора тебе не найти. А начальница санзвена. Взгляни, нет ее.
12: Нет, дочка, никого. Мы одни с тобой.
15: А начальница санзвена мало что понимает. Она ведь только курсы ГСО прошла. О, она, мамочка, музыкантша. Слышишь?
12: Да.
15: Пианистка. Ой, от этого у нее характер сердитый такой.
12: Ты молчи. Тебе трудно говорить.
15: Ну что ты, мамочка, наоборот, очень легко. Слова сами так и прыгают. О чем я? Ах, да. Она пианистка. А играть ей совсем некогда теперь. Она, мамочка, вся ушла в работу по санзвену, по дому. Когда фугаска тут рядом разорвалась, она, знаешь, что схватила и вынесла их с квартиры.
12: Не знаю, милая.
15: Домработница ее рассказывала. Ну, угадай, что она спасла?
12: Не берусь.
15: Список дежурств по ПВО. Она эти списки сама всегда составляет. Она очень горячая в работе. Только такой деспот. Ее все боятся. Ну, разве она меня спасет?
12: Тихо, тихо, милая.
15: Но болеть все-таки приятно. Знаешь почему? Есть совсем не хочется.
12: Я, голубка, тебе и Сереже сало несла и сухарей.
15: Спасибо, мамочка.
12: Но только я их отдала.
15: Расскажи, кому?
12: Партизану. Финн-инспектор Дзержинского района он был. А теперь сражается.
15: Ну, мамочка, говори, пожалуйста, говори.
12: Ну, что же говорить-то? Встретились мы с ним в лесу. Шел он, милый, после глубокой разведки. Идти ему еще долго. А он ослабел. Не могла я на это смотреть. Накормила его.
15: Он обрадовался?
12: Да.
15: Ну а как все-таки? Что он говорил?
12: Стоим мы в чаще. Кругом так тихо. Так тихо, как в мирное время. А он все объясняет. Все объясняет, какая я, мол, сознательная женщина. Я хотела сначала только половину ему отдать. А потом подумала. Сережа в школе. Дашенька на военном заводе. Их там кормят. Я, девочка, уставшая была. Заплакала и все ему в сумку положила. Все запасы. Когда он еще к своим-то доберется?
15: Ты у нас добрая. Как хорошо, что ты пришла. Ну, говори, говори еще.
12: А потом пошла дальше. Иду, о вас думаю. Всю дорогу я о вас думала. Что вы мне скажете, что я вам скажу. И как всегда, вышло не так, как ждешь.
15: Ну, говори, говори.
12: Что ж говорить-то мне, дочка?
15: Что-нибудь интересное. Отвлекай меня, отвлекай. А то я опять вспомню. У меня мамочка в Лавровом переулке, все вещи погибли. Я на прошлой неделе блузку сама себе сшила. Шила, устала. И теперь у меня все перемешивается. Блузка на кнопочках. И
12: молчи. Молчи, родная.
15: Тогда ты говори. Скорей, скорее, отвлекай меня. Я знаю, у тебя нас четверо детей. Но ты сегодня одной мной займись, мной. Говори, скорей.
12: Шла я. Орудия гудят. Спи, моя хорошая. Пулеметы стучат. Раненых везут. А я все шагаю. Встретится патруль. Сведет меня в штаб. Я все там толковенько объясню. Кто я, куда и зачем. И шагаю дальше. Спи, спи, моя родная. Мама с тобою. Нельзя так говорить. Четверо детей. Надо так говорить. Три единственных сына. Одна единственная дочка. Спи, моя единственная. Спи. Иду я через озеро, а сама думаю, далеко-далеко, за лесами, за горами мои детки живут. Они маму не ждут, а она к ним бежит. Даша моя родная, дыши поглубже. Иду я через озеро. Сумерки все темней. Я на компас смотрю, как меня капитан научил. А компас светится. Далеко-далеко по компасу на юго-востоке пожар горит. Ракета взлетит и растает. Взлетит и растает. А я все иду, иду. Спи, моя хорошая. Дашенька, спишь? Лед кругом. Лед. А я шагаю ко всему готовая. Все беды, сестры. Все унылые, все тоскливые. А мы их прогоним, крошечка, прогоним. И немец сбежит. И голод забудется. И дома встанут. И поля живут. И дети народятся. Все будет славно. Только ты дыши. Дыши, маленькая. Зачем так неслышно лежать? Мам пугать? Даша. Даша.
18: Вот я и прибежала. Он там негодяй зачем-то осветительные ракеты сбросил. Сейчас, наверное, бомбить начнет. Светло, как днем. Ой, а я стану сейчас у печечки. Ой, вот и встала. Погреюсь и на пост. А то он подлец до утра не отпустит. А ведь неудобно будет уйти, когда он подлец уже начнет бомбить. Ой, а у меня пальчики зашлись. Ой, в особенности мизинчики. Товарищ Васильева, вы что там, уснули?
12: Она не дышит.
18: Как не дышит? Почему не дышит? Разве это можно не дышать?
12: Не дышит она.
18: Ой,
12: дочка моя.
18: Как же это так? Это я вообще не знаю, как назвать. Шурик! Шурик! А?
2: Вот он, Шурик. Беги бегом за Еленой Осиповной. Скажи, больной плохо.
17: Ага, ага.
2: Товарищ Васильева, это у нее, наверное, опять глубокий обморок. Я бы сама посмотрела, да не смею. А ты держись, ты крепче держись. И вот что я скажу тебе в утешение. Всем сейчас очень трудно приходится. В какую квартиру не зайди, везде проклятый фашист дел понаделал. Вот моя дочка где? Отрезана. А внучка 5 лет со мной осталась. Она спрашивает: бабушка, это правда или мне это приснилось, что вы когда-то меня кушать уговаривали? Тает моя внучка. Это красиво. А у меня от этого весь день мысли так и прыгают, так и прыгают. А я держусь. Вот на пост сейчас пойду. И ты держись, держись, как все.
19: Соколов назад! Не входить! Никого не пускать! Закрыть двери!
2: Что случилось? Извиняюсь, товарищ Архангельская, больной очень худо.
19: Без паники. Больная. Больная, вы меня слышите? А? Уйдите все. И вы, мать, уйдите. Дайте мне спокойно рассмотреть, в чем дело. Прочь, прочь! Пошевеливайтесь!
2: Идем, голубка. Идем. Ничего, она быстрая. Она разом там все уладит. Слышишь, товарищ Васильева?
17: Да.
20: Марфа, Марфа, ты верь. Еще денек, другой подождем, и разлетится кольцо. И хлынут к нам лучшие люди всей страны. Станут нас хвалить, восхищаться. Подойдут к управхозу Иваненкову. Это ничего, скажут они Паше, что ты крикун, грубиян. Ты без отдыха работал, смерти не боялся. И к товарищу Архангельской подойдут. Это ничего, что вы все расстраивались, да людей одергивали. Вы сил не жалели, смерти не боялись. И вы, дети, не горюйте. Сейчас мы вами займемся. Вы и весело держались, не верили, что умрете. Все вы, товарищи, такие будни перенесли, без всякого праздника, что мы вам...
2: Ой. Можно к ней?
19: Не знаю. А? Ну что? Чего вы, Ольга Петровна, глядите на меня? У бедняги пульс не прощупывается.
2: Ну, это я вообще не знаю, как называть.
19: Дыхание я не могу уловить.
2: Ой, это надо же.
19: Что я могу сделать? Чем я могу помочь? Я не бог.
21: Не сдавайся, дорогая. Очнись, дорогая, я с тобой. Во мне силы много. Пусть наша жизнь на куски разорвалась. Я все соберу, сошью. Я не отдам тебя. Я тебя не отдам. Очнись, доченька. Не сдавайся, доченька. Я тут. Я тут.
19: Опять летаешь? Летай, летай. За все ответишь. За все ответишь. За все ответишь, дьявол!
21: Сейчас затоплю. Сейчас затоплю, милые. Миша, Ваня, Сережа, вставайте, пора. Дашенька, опоздаешь в техникум, голубка? Что же это такое? Я в пути, что ли? Ни Миши, ни Вани, ни Сережи, ни Даши. Старик! А, старик! Я одна. Степан! Погоди, погоди, погоди. Погоди, не падай, Марфа. Марфа, стой, не качайся. Ровненько стой. У тебя дела много, кто его за тебя переделает? Всю жизнь ты шла, и опять шагай. Ой, вот где я.
22: Здравствуйте, товарищ Васильева.
21: Отбой был?
22: 2 раза был отбой. Но минут через 15 опять началась тревога.
21: Уже утро?
22: Да, только на дворе темно еще совсем. Звезды видно.
21: Небо чистое.
22: Чистое. Опять, значит, ночь. Мы спать не будем.
21: А подруги твои где?
22: Боятся войти. Меня послали.
21: Погоди минуточку. Угу. Постой. Я вчера пришла. Так. Угу. Потом Даша заболела. Так. Угу. А что с ней? Погоди.
11: Мне надо проснуться, да страшно.
22: А вы подождите немного. Елена Осиповна придет. Она за бабами погналась и сейчас освободится.
11: А что ты говоришь? Погналась? Зачем?
22: Тут рядом набережную ремонтировали. Бревна лежат. Их Елена Осиповна отбивает у треста для нашего бомбоубежища. Крепление поставить. И вдруг мы видим, пришли какие-то тетки и начинают эти бревна пилить на дрова. Бумажку показывают, что их трест послал. Мы к Елене Осиповне. А Елена Осиповна этих теток так погнала, что они побежали со своими бумажками. А она за ними. Потеха.
11: Так, значит, уже утро. Хорошо.
18: Проснулась, милая. На вот, я тебе принесла.
11: Что это?
18: Ой, я, милая, на еду теперь очень строгая. Ужасно. Прямо тиран. Не для себя, для внучки берегу. С ума схожу над каждым куском. Но ты, родная, бери.
11: Не нужно.
18: Садись. Это студень. Скушай, сделай мне одолжение. Я, товарищ Васильева, раньше очень добрая была. Гостей любила, разговоры. Ой, кино прямо обожала, если в хорошей компании. Там на экране стреляют, геройствуют, а мы сидим, театральную карамель кушаем и любуемся. Восьмой ряд мой любимый был. Или первый ряд балкона. Вот видишь, я тебе салфеточку чистенькую постелила. Вот это ложечка. Вот, а в тарелочке студень. Я в начале тревоги сбегала, варить его поставила. А потом сняла да за форточку. А к концу тревоги он, голубчик, и застыл. Кушай.
11: Не могу.
18: Ой, ты не стесняйся, родная. Ой, я и горчичку захватила, и перчик. Вот, перец, родная, 2 рубля пакетик. А вот уксус в скляночке. Порадуй меня. Ой, из ножек студень. Я пробовала, его есть можно. Никому бы не дала. Но ты, товарищ Васильева, теперь мне как старая знакомая. Нет, ты мне ближе. Ты как сестра. За одну ночь я к тебе так привязалась, Марфа. Ты не обижайся, что я все говорю. Говорю, это потому, что я спросить тебя не смею. Как дочка?
11: Что? Дочка? Даша! Даша!
0: Что, мамочка?
11: А? Ну вот видишь, хулиган, жива она.
22: Чего вы ругаетесь-то?
18: Да то-то, знал бы, сколько нам взрослым людям приходится терпеть, так ты бы с нами... И уходи, уходи, что ты тут вертишься?
22: А ну вас!
18: Уходи, уходи.
0: Ой, мамочка, помоги мне, голубчик, встать.
11: Давай.
0: Ой, какая-то давай, мамочка давай. Черная.
11: Обветрила лицо.
0: Я совсем здорова, только слабость сильная.
11: Я думала, ты умираешь.
0: Прости, голубчик, я тебя измучила. Будь я одна, лежала бы тихонечко. А раз мама здесь, начала жаловаться, чтобы ты меня жалела.
18: Ой, вы лежите, лежите.
0: Нет, нет, ничего.
18: Иди,
0: ой,
18: иди.
0: Опять ты меня, мамочка, ходить учишь.
18: Ой, ну присаживайтесь, присаживайтесь. Вот тут. И кушайте. Пожалуйста, кушайте.
0: Нет, спасибо.
18: Ой, покорнейший прошу, кушайте, пока тревога. Ведь только отбой зазвучит, мне надо посуду помыть и скорее в магазин в очередь. А и ты, Марфа, кушай. Ой, я, признаться, 2 ложки захватила. Да одну не посмела достать сразу. Не знала, как вы, Дашенька, живы ли. А мы пойдем. А вы поговорите, покушайте. Идем, хулиган. Идем, миленький. Не надо людям мешать, они стесняются. Ну вот все и слава Богу, все и славненько.
11: Дашенька, я побегу сейчас в Сережину школу. Дай мне, солнышко, адрес его.
0: Ты, мамочка, не убивайся, только поздно уже.
11: Уехали.
0: Вчера в 10. Мамочка,
15: Знаешь что, ты покушай. Нельзя иначе.
21: Я целый день не ела вчера.
15: Я тоже.
18: Пойду на фронт. Ты, наверное, знаешь, что он вчера уехал. Ты говорила, может быть, утром уезжают они.
15: Нет, мамочка, я, наверное, знаю. Комиссар сказал. Это я в бреду путала. Я сейчас помню.
18: Значит, он уже сражается, наверное, дурачок.
15: Наверное, мамочка.
18: А мы сидим, доедим.
15: Теперь, мамочка, еда очень серьезное дело.
18: Такой нескладный, такой странный мальчик.
15: Нет.
18: Как нет? Без присмотра пропадет. Обидчивый мальчик. Мучить его будут.
15: В школе его очень уважали.
18: Ты знаешь, что он по чужим документам убежал?
15: Нет.
18: Не могу. У меня это дело со всех сторон обдумано. Я от войны не прячусь. И все, что могла, отдала. Сама умереть согласна. Пусть только укажут мне место, где я могу с пользой умереть. Но он... Не обижайся, Дашенька. Любимчик мой был. Младший ведь.
15: Я знаю, мамочка. Ты найдешь его. Но только... Отбой.
18: Путь свободен, значит, для меня.
1: Отбой воздушной тревоги. Отбой воздушной тревоги. Отбой воздушной тревоги.
15: Ты бы хоть отдохнула денек, мамочка.
18: Прости, не могу. Ты за меня не беспокойся. Я себя знаю. У меня сил много. Я пойду и вернусь. Пригожусь вам всем еще не раз, Дашенька.
15: Мы выйдем вместе.
18: Ты куда?
15: На завод.
18: У тебя бюллетень.
15: Мамочка, если бы ты знала, какая у нас сейчас работа. Самая спешная. Самая серьезная.
18: Ты не дойдешь до завода.
15: Дойду. Ведь я твоя дочь.
19: Руку! Да не 5 пальцев, а пульс. Да. Ничего. Ровный. Пусть только война кончится. Пойду на медицинский факультет. У меня сил хватит, черт побери, на 2 профессии. Я очень рада. Вы на ногах.
18: Спасибо вам.
19: А вы зачем встали? Сидите.
15: Мне надо идти на завод.
19: Я запрещаю вам, черт меня побери. Раз в 100 лет видишь результат своей работы, а вы меня хотите лишить этой радости. Я требую, чтобы вы шли ко мне. У меня тепло. Мама ваша посидит возле. Я сбегаю к военному прокурору насчет этих проклятых бревен, вернусь и на рояле вам поиграю. Не хотите?
15: Товарищ Архангельская, вы так горячо работаете в доме, а у меня своя работа. Раз уж я встала на ноги, так уж позвольте мне на завод пойти. Иначе невозможно.
19: Ладно.
18: Ну, дочка, в путь.
5: Товарищ Васильева, ваш сын здесь был.
18: Кто?
5: Сын ваш.
18: А где же он? Где? Ушел. Почему?
5: Мы сами не знаем. Он искал 9-ю квартиру. Мы проводили. Слышим, он спрашивает товарища Красовского. Я, говорит, брат ее.
18: Тогда мы ему все рассказали.
5: А он говорит, мама здесь. И вдруг повернулся и сбежал по лестнице и ушел.
18: Куда?
22: Прямо по каналу пошел. Быстро.
18: От меня убегает. В чем же я виновата? Я ведь для него все. Даша, зачем? Что же это такое?
15: Он, мамочка, не по злобе.
18: Я понимаю. Но ведь я столько времени шла. Думала, что я ему скажу. Что он мне скажет? Верните его.
22: Сейчас.
18: Постой.
22: А?
18: Не надо.
22: Да мне не трудно.
18: Нет, нет. Не надо. Сережа.
7: Здравствуй.
18: Ну, входи. Входи.
19: Ребята, вы нужны мне. Марш, марш, марш, ребята!
18: Сережа, я ведь за тобой пришла.
7: Да брось, мама.
18: Сереженька, подумай. Опустила очень в квартире теперь. Вот в чем горе. Прошу тебя, идем домой.
7: Доставь, мама.
18: Ты мальчик совсем.
21: Ты не знаешь, за что взялся.
4: Да ну еще.
21: У тебя и слов-то настоящих нет. А там, там машины хуже всяких зверей. Там такое дело делается, серьезнее которого нет на свете. Я видела.
4: Да брось, мама.
21: Погоди, погоди, погоди. Я сейчас соберусь с мыслями и скажу все. Постой, постой, помолчи.
6: Внимание! Говорит городская трансляционная сеть. Слушайте концерт. В программе «Марши советских композиторов». Исполняет оркестр радиокомитета под управлением дирижера Иванова.
21: Сережа, всю ночь, пока не задремала я тут возле Дашиной койки, всю ночь думала я, а вдруг сегодня война кончится? Не кончилась она. Сынок, не оставляй меня.
4: Перестань, мама.
21: Неужели для матери родной нет у тебя других слов? Брось да оставь, да перестань, только и всего.
15: Сережа.
4: Что? Что вы от меня хотите, товарищи? Ну не умею я разговаривать, не умею. Мама, ты думаешь, я не рад был тебя увидеть? Очень рад. Когда узнал, что ты здесь, я был и убежал, но вернулся. Ты только не плачь.
21: Не буду.
4: Не плачь, пожалуйста. Я так и знал, что стану перед тобой столбом. Дурак, дураком, грубияном. Ну такой же у меня характер. Вон Даша знает. Но все-таки вот я пришел, мама. Не умею я говорить. Как бы это сказать? О чувствах я не умею говорить. Мы грубоватые ребята. Вся наша компания такая. Но раз я вернулся повидаться с тобой, я все скажу. Мам, ты слушаешь?
21: Говори, сынок.
4: Мам, ты потерпи. Я должен был уйти воевать. Я не могу дома оставаться. Не могу. Когда Волобуевых сына ранили, мне стыдно было бы мимо их сада пройти. В глаза им взглянуть. Когда Петька Флигельман уезжал на фронт, я не пошел на станцию его провожать. Ты пойми, мам. Я сам не знал, что мне делать. О чем не услышу, мне кажется, что я во всем виноват. Потому что дома сижу.
21: Ох, сынок, сынок.
4: Поехали мы окопы рыть. Хорошо роем. И вот вечером видим, выходит из лесу старик с маленькой девочкой на руках. Он через фронт бежал с внучкой от фашистов. Он говорит, а девочка молчит. Смотрит на нас. Не понимает, за что ее вдруг так стали терзать. Жила-жила, и вот ни отца у нее, ни матери, никого. Ну, словом, что ж тут говорить. Ночью я взял документы у Бориса Ефимовича и ушел. Я знал, мама, что на серьезное дело решился, но не могу я иначе поступить. Если не разбить фашистов, то это будет не жизнь. Скотство. Ты будь спокойна. Я не пропаду. Я парень здоровый. Подраться я не дурак. Ты потерпи. Я должен идти.
15: Вот видишь, мама, разве я с ним не говорила? Ничего тут не поделаешь. Как видно, мама, все нам надо отдать. Тогда мы опять заживем вместе еще лучше, чем жили.
20: Верно, верно, дочка.
21: Кто это?
20: Ой, простите. Уснул я тут за печкой. Музыка разбудила меня. Хочу я вам сказать, да не смею. Слова у меня старинные, книжные. Марфа, ты слушаешь меня?
21: Слушаю.
20: Марфа. Иные люди на мир глядят так, будто он им раб или слуга. Погибнут они позорную смертью. Другие же болеют за мир душою. Их будет царствие во веки веков. Верую, не напрасно мучаемся мы все, у кого совесть есть. Будет, будет праздник. Новый мир народится. Простите, ночь не спал, сам не знаю, что бормочу. Но будет, будет праздник. Пусть не сегодня, не завтра, но разорвется кольцо. Но нет врагу спасенья, он уже умер. Умер.
18: Я уже за хлебом стояла. Сейчас на всякий случай в гастроном побегу.
15: Ой, да ведь это
18: и есть твой сын, Марфа. Ой. Здравствуйте, Сергей Степанович.
3: Здравствуйте.
18: Да какие же вы рослые, да какие же вы славные. С мамой уходите? Нет. Сразу видно, что нет. Уезжайте сражаться за нас. Сразу видно. А мы дома, Сергей Степанович.
3: Здравствуйте.
18: Да какие же вы рослые, да какие же вы славные. С мамой уходите? Нет. Сразу видно, что нет. Уезжайте сражаться за нас.

0: Голубушка, сестрица, до свидания, дочка. До свидания, сынок.
1: Составлю на вас, дьяволы.
2: Вот и управхоз идет.
3: Гады, чертовы паразиты. Сложили в бомбоубежище печку из старых кирпичей, теперь там не продохнуть. Захар, ты монтер или кто?
2: Монтер.
3: А если монтер, то должен ты о лимитах помнить. На дворе уже светло, у него все лампочки горят.
4: Ну, мамаш, говорят, к тебе сын пришел.
0: Да, вот он стоит.
5: Товарищ Иваненков!
3: Эх, поговорил бы я с вами, да надо шагать лес отбивать. Когда на фронт едете, товарищ?
2: Сейчас.
0: Сейчас.
3: Эх, поговорил бы я с тобой. Я ведь сам старый партизан. После гражданской двух ребер не имею.
5: Товарищ Иваненков, вам известно, что такое время?
3: Иду, иду.
5: Ну, до свидания, товарищ Васильева. Дочку нашли, сына нашли. Какие у вас планы?
0: Останусь здесь.
5: Отлично. Даша, дайте пульс.
3: Поди-ка сюда, мать. Могу тебе открыться. Ты человек свой. У нас на дворе декабрь, так? Но и в январе, а возможно даже, что и дальше, сурово будет идти жизнь в условиях осажденного города. У тебя есть обратный пропуск через фронт. Иди домой, Мореховец. Зачем тебе здесь надрываться?
0: Мне и тут найдется дело.
5: Что вы говорите?
0: Говорю, мне и здесь дело найдется.
5: Правильно. Приспособим.
3: Где будешь жить, товарищ Васильева?
5: У меня.
3: Тогда сегодня же сдай документы для временной прописки согласно приказу Комитета обороны города.
5: Живите тут, товарищ Васильева. Мы рады вам. У нас коллектив неплохой. Не все, конечно, жильцы хороши, но суровые условия, в общем, как-то их изменили. А может быть, и не изменили, а просто они теперь заслуживают более мягкого отношения, если их, конечно, подтягивать. Идем.
3: Идем, товарищ Архангельская. Идем под боевой марш. Ой, худо сейчас будет заву планового отдела треста.
5: Без зубоскальства, пожалуйста. До свидания.
3: Бодрей, братцы.
0: Тебе когда отправляться, сынок?
4: Начальник за мной заедет на машине.
0: Скоро?
4: С минуты на минуту.
6: Товарищ Васильева, простите.
7: Нам надо уходить. Мы хотели вам сказать что-то.
8: Нам говорил сейчас Иваненко, что вы остаетесь у нас жить.
0: Остаюсь, да.
6: Товарищ Васильева, мы всю ночь подслушивали тут под дверью, как разговаривали вы со своей дочкой. Ну, на тот случай, если надо, будет сбегать куда-нибудь ночью.
8: И вот мы пришли сказать. Знакомых у вас тут мало. Если что нужно, говорите прямо нам. Считайте, что мы свои.
6: Мы говорили ночью. Кое-кто в наше время одичал со страху, на своих бросается. А кое-кто поумнел.
7: Короче говоря, если будет какая-нибудь работка, пожалуйста, прямо к нам. В очередь или куда-нибудь сбегать. Крикните «Шурик», а я вам сразу «Вот он, Шурик».
6: А сейчас мы в школу идем.
8: Ходят слухи, что сегодня будут занятия.
7: И завтрак горячий в школе дадут.
6: Замолчи, идиот. До свидания, товарищ Васильева.
7: До свидания.
8: До свидания, все.
7: До свидания.
0: Начальник за тобой сюда зайдет?
4: Нет. С переулка даст сигнал автомобильным кутком.
0: Присядем перед отъездом. Ну что же, сынок, отпускаю тебя, как отпустила старших братьев. Вернись здоров. Вот здесь свитер, теплое белье. Только не могла я его чужой фамилией метить. Всюду метку поставила Сергей Васильев. Грустно мне, что ты уходишь на такое серьезное дело под чужим именем, как будто украдкой.
4: Я под своей фамилией еду на фронт.
0: Под своей?
4: Ага. Я во всем признался в школе, буза была. В Москву писали. Только сегодня ночью пришел ответ, поэтому и задержался я.
0: Простили?
4: Разрешили. Как отличнику учебы.
0: Это не тебя вызывают?
4: Нет. Не такой гудок.
9: Мама, а в квартире у нас кто?
0: Павловна, старуха. Она за всем присмотрит.
4: Цыган скучал без меня.
0: Целыми ночами выл. Ничего, сынок, ничего. У меня сил много. Все будет славно. Все соберемся.
9: Ты пиши каждый день.
4: Ладно.
0: Вот и разойдемся в разные стороны.

0: Сережа на фронт, Даша на работу, а я по дому хлопотать, чтобы легче была жизнь.
1: Ничего, ничего, Марфа. Будет, будет праздник. Доживем мы до радости. Ну, а если не доживем, умрем. Пусть забудут, пусть простят неумелость, нескладность, суетность нашу. А пусть приласкают, пусть похвалят за силу, за терпение, за веру, за твердость, за верность.
2: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
3: «Прохожий». Святочный рассказ Дмитрия Григоровича. Исполняют Мария Аронова и Александр Бурдуков. Передача первая.

0: Поистине это была страшная ночь. Старики говорили правду. Такая ночь могла только выпасть на долю Васильеву вечеру.
1: И в самом деле, всем и каждому чудилось что-то недоброе в суровом, непреклонном голосе бури. Из пустого не стали бы выводить страхов. Этак, пожалуй, пришлось бы бояться каждой метели. А между тем и всей этой зимы никто не боится. Всякий знает, что зима ходит в медвежьей шкуре, стучится по крышам и углам и будет баб топить ночью печи. Идет ли она по полю, за ней вереницами ходят метели и просит у нее дело. Идет ли по лесу, сыплет из рукава иней. Идет ли по реке, кует воду под следом на три аршина. И что ж, всякий, встретившийся с нею, прикутает столько в овчину, повернет спиною, да идет на палате. На этот раз, однако ж, иное было дело.
0: Посреди свиста и завывания ветра внятно слышались дикие голоса и стоны, то певучие, то пронзительные, раздававшиеся у самых ворот и окон и забравшиеся даже в трубы за печи. Да, старики говорили правду, когда утверждали, что буря-буря рознь, и что шишига или ведьма, или нечистая сила, что все одно, играла теперь свадьбу, возвращаясь с гулянок.
1: Но хорошо им было так-то разговаривать, сидя на горячей печке. Что им делалось посреди веселья, криков ребят и шумного говора гостей, наполнявших избу? Васильев вечер, как ведомо, одна только буря злится да хмурится. Студеный ветер не проникал их до костей нестерпимым ознобом. Снежные хлопья не залипали им очи, шипящие вихри не рвали на части их одежды, не опрокидывали их в снежные наметы.
0: Как это действительно было с одним бедняком, прохожим, брошенным в эту ночь посреди поля, далеко от жилья и голоса человеческого. Много грозных ночей застигало прохожего. Много вьюг и непогод вынесла седая голова его, но такой ночи он никогда еще не видывал. Затерянный посреди сугробов, по колено в снегу, он тщетно озирался по сторонам или ощупывал костылем дорогу. Метель и сумрак сливали небо с землей.
1: Напрасно также силился он подать голос. Крик застывал на губах его и не достигал ни до чьего слуха. Отчаяние начинало уже проникать в душу путника. Страшные думы бродили в голове его и воплощались в видение.
0: На днях знакомый мужичок, застигнутый такой уже точно погодой, сбился с пути на собственном гумне своем. И на другой день утром нашли его замерзшего под плетнем собственного огорода. Третьего дня постигла такая же участь бабу, которая не могла найти околицы. А вечер еще посреди самой улицы нашли мертвую калеку-перехожую, которая за метелью не различила избушек.
1: Так думал прохожий.
0: А вьюга между тем с часу на час подымалась сильнее и сильнее. Вихрь, привыкший к простору, рвался и метался пуще прежнего в тесных закоулках и улицах. Разбитый на части, он разом со всех сторон нападал на лачушки, и когда одна часть бури ревела вокруг дома, другая уже давно проползла шипящую змеёю под ворота, ринулась в клети и сараи, обежала навесы и, не найдя там ничего, кроме вьющегося снега, напала на беззащитную жучку, свернувшуюся клубком под рогожей.
1: Но что до этого? По всему крещеному миру не было все-таки бедной избенки, не было такого скромного уголка, где бы не раздавались веселые песни,
2: песни, где бы не было тепло и приятно.
0: О, счастлив, сто раз счастлив тот, у кого в такую ночь родной кров, родная семья и теплая печка.
2: Так, по крайней мере, думал, но не до того, впрочем, было прохожему, чтобы умом раскидывать. Отчаяние уже давно завладело его душою, и если какие-нибудь мысли приходили ему в голову, не время теперь им было определяться в ясную думу. Они мелькали перед ним так же быстро, как снежные хлопья, несомые лютую метелью, посреди которой стоял он с обнаженную седою головою и замирающим сердцем.
0: Силы начинали покидать его. Он провел окоченевшую ладонью по мерзлым волосам, окинул мутными глазами окрестность и крикнул еще раз. Но крик снова замер на помертвелых устах его.
2: Прохожий медленно опустился в сугроб и трепетную рукою сотворил крестное знамение. Между тем буря как будто на минуту стихла, и вдруг нежданно в стороне послышался лай собаки.
0: Нет, это не обман. Лай повторился в другой и третий раз. Застывшее сердце старика встрепенулось. Он рванулся вперед, простер руки и пошел на слух. Немного погодя, ощупал он сарай, и вскоре из-за угла мелькнули перед ним приветливые огоньки избушек.

0: Ну, мам, ну пусти на улицу.
1: Ах, вы пострелы вы эткие. Ишь, заладили, пусти, да пусти на улицу. Уймете вы или нет?
2: Закричала в сотый раз старостиха, подбегая дробным шажком к нескольким парнишкам и девчонкам, которые стояли у дверей и голосили на всю избу.
3: Мамка, мамка, пусти поглядеть на ребят.
1: Молчать! Вот я вам погуляю.
0: Мам, ну пусти хочешь поглядеть.
1: Молчать, говорят.
2: И она остановилась над маленькою толпою с распростертыми в воздухе руками, как коршун над стадом утят.
4: Но ребятишки успели уже выхватить из среды своей младшего брата, неуклюжего карапузика лет 5, с огромным куском ржаной лепешки во рту, выставили его вперед, и прежде чем руки матери опустились к низу, отступили в угол.
0: Это Филька кричал, а не мы!
1: Тот Филька! Я вам дам Фильку! Смотрите вы у меня!
2: Старостиха повернулась к ним спиною и мгновенно обратила вскипевшую досаду на старшую дочь, девушку лет 17, сидевшую на лавочке подле окна.
1: Ну, Парашка, чего ты сидишь? Неужто не видишь? Лучину надо поправить, словно махонькая какая. Все ей скажи, да скажи, сама разуму не приложит.
2: Девушка встала, молча вынула из горшка новую лучинку, зажгла ее, подержала огнем к низу, заложила в светец и села со вздохом на прежнее место.
4: Дурное расположение хозяйки немало, однако ж, не изменилось. Волнение и досада проглядывали в каждом ее движении. Она суетливо подошла к окну, прислушалась сначала к реву бури, потом вернулась на середину избы и, обнаруживая сильное нетерпение, начала вслушиваться в храпенье раздававшейся с печки.
2: Наконец она заговорила, устремляя глаза на рыжую бороду, которая выглядывала в остром клином из-за края печки.
1: Ливоныч, а Ливоныч, просыпайся! Слышь, говорят, вставай! Ну, чё ты в самом деле разлёгся, словно с устали? Полночи дожидаешься, что ли? Вставай, говорят!
5: Ой, господи, господи, чего тебе, ну?
1: Фу, уволень, прости, господи, тебе что? Сам наказывал будить, память заспал, что ли? Я чай у Савелия давно завечеряли. Ты думаешь, староста, так и ждать тебя станут? Не что возьмешь, вставай, говорят!
2: Староста в ответ лишь простонал и перевалился на другой бок. При этом борода его исчезла, и на месте ее показалась багровая глинцевитая лысина, на которой свет лучины отразился, как в стекле.
1: Слышь, говорят, понаведались за тобою от Саверия. Сказывают, и мельник там, и пономарь. Давай, уволень проклятущий!
2: Но на этот раз лысину покрыл овчинный полушубок, и уже старостиха ничего не услышала, кроме удушливого храпа и сопения.
4: Старостиха была баба норовистая и ни в чем не терпела супротивности.
1: Не раздумывая долго, она бросилась к печке и занесла уже правую руку в стремечко с твердым намерением стащить сонного старосту на пол, как в эту самую минуту раздалась

0: В это же время, выступая из угла, заголосили ребятишки.
1: Мамка, пусти ребята,
2: пусти поглядеть на ребят.
3: Цыц, окаянные цыц.
1: Мамка,
2: пусти ребята на улицу.
1: Пусти на ребят.
3: Пустить? А вот я вам сейчас покажу, ребят. Вот я всех вас веником-то огрею. Будете знать, как глупости просить.
0: И старостиха отчаянно метнулась в угол. Ребятишки снова выставили вперед Фильку. Но на этот раз дело обошлось иначе. Старуха ухватила своего любимца за шиворот, веник зашипел, Филька испустил пронзительный крик и болтнул в воздухе ногами.
3: Вот тебе, получай! Будешь знать, как мамку не слушаться!
0: И вдруг неожиданно смягчилась, увлекая плачущего мальчугана к столу.
4: Перестань, говорят. На вот ты пирожка, возьми. Ну на, пирожка. Вот так ты не хочешь, пострел, не хочешь? Так я ж тебе сейчас задам жару.
0: И веник поднялся уже в третий раз, как за окном раздался новый стук, но только сильнее прежнего. И тот же голос запел, но только настойчивее.

0: Матушка, подай им хоть лепешку,
1: сказала старшая дочь Параша, робко взглядывая на мать и обращая с любопытством живые черные глаза свои на окно.
0: Они, матушка, так-то хуже не отстанут.
2: Не отстанут! Эх ты, дура, дура! А вот погоди, я им дам лепешку.
3: Старуха, что у вас там такое? Соснуть не дадут, никак колядки задумали петь. Гони их!
2: А сам-то ты что лежишь на печке? Увлень ты этакой! Бьюсь, не добьюсь поднять его на ноги! Пью! Лежит все, словно с ног смотался. Не шелохнется, хоть дом гори.
4: На будущий год осиновый тебе гром!
5: Староста, наконец, слез с печки.
3: Вот, погоди, погоди! Дам тебе осиновый гроб. Это я знаю, все Гришка Силаев озорничает. Погоди, я тебе шею, ох, накостыляю.
6: Дядька, пусти нас на улицу, ну пусти!
3: На улицу? Прытки добрые. Слышите, погода какая, замерзнуть небось хочется. Парашка, давай кушак да шапку, они, кажись, на лавке под образами. Давай, пора идти, я чай, и взаправду у Савелия завечерили.
2: Ну вот, давно бы так. Ступай-ка, ступай. И то два раза спрашивали.
3: Вот что, хозяйка, смотри, без меня никого не пущай в избу. Не равно ряженые придут, гони их в три шеи. Повадились нынче таскаться. А пуще всего не пущай домну, чтобы духу ее здесь не было, слышь?
2: Чего ей ходить-то, небось, не придет? Да вот постой, я припру за тобой шестом калитку.
1: Очутившись на крылечке, староста остановился, ошеломленный стужей и ветром, который с такой силой мутил по двору снег, что нельзя было различить навесов.
3: Ух! Морозно добре стало, старуха, ух, ишь, как ее погодка-то разгулялась.
1: Он ухватился обеими руками за шапку и попятился назад.
2: Ну вот еще что выдумал, впервой тебе небось. Ступай, ступай, тебе так с просонья почудилось. Вестимо ветер гудет, зимнее дело, ступай, говорю, не срамись.
1: И, вцепившись в мужнин кожух, она почти силою стащила его с крылечка и повлекла по двору.
5: Пробравшись к воротам, старостиха отворила калитку, оглянулась во все стороны и, наконец, вытолкнула мужа на улицу. Видно было, что она ждала кого-то и боялась, чтобы муж не встретился с гостем. Как только шаги его заглушились ревом бури, лицо старостихи просветлело. Вопреки обещанию, она отворила настежь калитку и вернулась в избу.
2: Ну что ж ты, Параш, сидишь? Отец ушел, и ты ступай на улицу.
0: Я думала, матушка, ты не велишь.
6: Мам, пусти нас!
1: Произнес сквозь слезы голос из угла. Ему стали вторить и другие.
6: Мам, пусти нас!
2: Что? Да я вас сейчас так пущу, что назад в угол у меня запроситесь. Ну, кто первый?
1: Злосчастный Филька снова предстал было перед матерью, но с той, однако ж, разницей, что на этот раз он сильно упирался ногами, кричал во все горло и отбивался руками и ногами от рук сестер и братьев, которые за него прятались.
2: Чего вы, пострелы, все его вперед суете? Я нечто не вижу. Подь сюда, касатик.
1: Заключила старостиха, гладя по голове своего любимца и закутывая его в то же время в полушубок.
2: Ну вы, ступайте на улицу быстро!
1: Радостный крик, единодушно вырвавшийся из угла, был единственным ответом.
2: Цыц, пострелы, цыц! Никого не пущу! Окаянные, прости, господи! Пошли вон!
7: А ты, Парашка, моя косатушка, не смей у меня шляться по улице. Будь довольна, что из избы тебя выпустили. Не смей шаламберничать с ребятами. Сиди у ворот. Шагу не смей ступить без спросу.
1: Девушка, не ожидавшая, вероятно, такого притеснения, опустила к полу веселое свое личико и молча последовала за своими братьями и сестрами, голоса которых раздавались уже за ворот.

Вы слушали первую передачу по рассказу Дмитрия Григоровича «Прохожий» в исполнении Марии Ароновой и Александра Бурдукова. В эпизодах принимали участие артисты Полина Щербакова и Вячеслав Слепнев. Инсценировка Натальи Шолоховой. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссер Андрей Коновалов. Постановка Аркадия Абакумова. Литературные чтения на Радио России. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: спровадив всех своих детей на улицу, старостиха осталась одна одинешенька посреди избы.
1: Этого только, казалось, и добивалась она так долго. Ворчливое выражение на лице ее мигом сменилось какую-то довольную заботливостью. Она бросилась к печке, вынула один за другим несколько горшков, поставила их на стол против образов и приготовила все нужное для сытной трапезы.
0: После этого старуха поспешно набросила на голову старый зипун, зажгла лучину и, заслоняя ее ладонью от ветра, вышла в сени, а оттуда в чулан, прилепленный, как ласточье гнездо, к одному из углов сеней.
1: Сквозь щели этого чулана, сколоченного живьем из досок, не только проходил свободно ветер, но даже сеялся в изобилии снег. И многих трудов стоило старостихе найти укромное место для лучины. Приткнув ее, наконец, за пустую бочку, она вытащила из-под нары сундучок, отворила его с помощью витого ключика и принялась выкладывать на пол разное добро. Куски холста, мотки, низанные бисером подзатыльники и, наконец, полотенца. Добравшись до последних, хозяйка бережно отложила два из них в сторону и продолжала разбирать свое имущество.
0: Она уже подбиралась к самому дну сундучка, как вдруг на крылечке послышалось топанье чьих-то ног. Старостиха сунула под мышку отложенные два полотенца и, приподняв над головой лучину, вернулась в сени. Задвижка щелкнула, дверь на крылечко отворилась.
1: И в сени вошла, покрякивая, дюжая, плечистая баба с пухлыми щеками и крошечными черными глазками, которые бегали, как мышонки, несмотря на то, что им, очевидно, тесно становилось посреди многочисленных складок, образовавшихся от наплывшего жира.
0: В одной руке держала она довольно полновесный горшок, прикрытый тряпицей. Другая рука ее придерживала на груди прорванную шубейку, которая прикрывала ей плечи и голову. Увидя перед собой старостиху, дюжая баба приподняла горшок так, чтобы он бросился ей тотчас же в глаза, и поклонилась.
1: «Здравствуй, Домна Емельяновна, добро пожаловать!» —
0: произнесла старостиха, в свою очередь кланяясь.
2: «А что, касатушка, никого у вас нет?»
1: «Никого, родная, все и малые, и великие со двора ушли!»
0: Услыша это, гостья мгновенно приободрилась, отряхнула снег, покрывавший шубейку, постучала ногами об пол и оправилась. После того она повернулась спиной к хозяину и, обмакнув несколько раз сряду жирную ладонь свою в горшок, принялась опрыскивать какой-то жидкостью притолоку, стены сенечек и порог, нашептывая что-то под нос.
1: Старостиха стояла во все это время в углу, как стопочка, и только моргала глазами. Сморщенное лицо ее поворачивалось и следило, однако ж, подобострастно за каждым движением гостя. Наконец она проворно вынула одно полотенце и, улучив минуту, когда домна окончила причитание, подала его с поклоном.
0: Ощупав полотенце, домна снова повернулась спиною, покосилась на старуху и, сделав вид, как будто обтирает им спрыснутые двери пол, спрятала его за пазуху.
1: «Спасибо тебе, Домна Емельяновна, что понаведалась. А я уже чаяла, касатка, ты за метелью-то не зайдешь ко мне. Выходила за ворот, смотрю, гудет погода. Нет, думаю, не бывать тебе».
2: «Христос с тобою, с чего ж не бывать? Уж коли посулила, стал приду. Да и пригож ли дело, родная, солгать в такую пору?»
1: «То-то болезная. Зайди в избу, Емельяновна, отогрейся».
0: Старостиха отворила дверь, и обе вошли в избу. Хозяйка засуетилась у печки и, пригласив гостью присесть к образам, поставила перед ней скляницу, заткнутую ветошью, вместе с толстеньким стаканчиком, вертевшимся на донышке, как волчок.
1: Гостья недолго отнекивалась. Выпила вино бычком, то есть одним духом, до последней капельки, и, кашлянув, закусила пирожком с кашей.
0: Вообще, должно сказать, Домна не была бабой уломливой или привередливой. Баба она была бойкая, вострая.
2: Да и можно ли по-настоящему быть иначе сироте бесприютной, вдове беспомощной? Известно, живешь мирским страданием, пробавляешься чужими крохами. Тут сядь того и смотри, сядет тебе на плечи. Да еще спасибо скажешь, коли в шею не наколотит.
0: И Домна, желая избегнуть по возможности сиротской невзгоды, норовила всегда сама сесть на чужие плечи. И так ловко повела на свое дельце, что никто не пенял на нее. Каждый, напротив, встречал ее с поклоном и принимал с почетом. С уголька ли спрыснуть, заговорить ли от прострела, смыть ли лихоманку, везде и всегда она одна. Незадолго еще до настоящего времени слыла она первую запевалку и хороводницу во всем околотке. Но с тех пор, как надорвала она горло на гулянке в день приходского праздника, и голос ее, дребезжавший на всеобщее удивление, как неподмазанное колесо, захрипел, как у опоенной клячи, слава ее в околотке стала еще почетнее. Леший ее знает, как она это делала, но теперь в соседних деревнях бездомный, что без правого глаза. Там строчит она сказку узорчатую, тут поворожит, словом, на все про все. Вот какова была гостья старостихи.
1: Ну, что, касатушка, я чай у соседей была?
2: Как же, родная, когда же быть-то, как не нынче? Кому охота напустить к себе в дом злую лихость? Та, Домна Емельянна, пособи, другая также. Ну, я не отнекиваюсь от доброго дела. Вести ему долго ли закликать беду? Ох, знамо, непростой день, касатка, Васильев вечер. Но не болезненная ты моя, лихоманку-то выпирает из преисподней морозом. Вот она и снует, окаянная по свету, ищет виноватых. Где теплая изба, туда и она. Притаится это за простенок, али за притолоку, и ждет нечисть, не подвернется ли кто. Я и сама их видала, всех сестер видала. Уж в чем, кажись, только душа есть. Тощие, слепые, безрукие такие. А не смей из дому, затрясут, поди до смерти. Вот скажу я тебе, видела я мужика в груздочках, так уж подлинно жалость подобна. И здоров был, и росл, что хмелина в весну. А как напала это она на него, похерел, словно трава подкошенная. А все от чего? А от того, что жена его поортачилась, да не пустилась мыть лихоманку в Васильев вечер. Трясла уж она его, трясла, чуть не до смерти. На силу отшептали. Совсем было сгиб человек. Да постой не нынче, так завтра. У нас в деревне прилучится такое дело, коли еще не хуже. Ой, что ж такое, родная? А вот что. Захожу это я нынче об утро к Василисе, соседке твоей. Вестим, касатка, не из корысти какой, чтоб мне сошлось, что за хлопоты. А так по простоте моей сиротской известно, люди бедные, не что с них возьмешь. Ну вот, маешься ты, говорю, Василиса, со своим сыном, с Алексеем-то. Да и говорю, отведу я от него нечистую силу.
3: Нынче только, говорю, и можно образумить коженника. Сама чай ведаешь, день какой. Куда те? И слышать не хочет. Да это бы еще нечто бог с ней. А то туда же окрысилась на меня. Вы, говорит, по деревне про сына пустили толки. То да сё. Ну, думаю себе, делай, как знаешь. Сама на последях спокаешься, не сдобровать тебе с твоим коженником.
4: Ты, касатка, не подпушай его, смотри, близко к дому. Я давно хотел с тобой на досуге глаз на глаз поговорить. Слышала я от добрых людей, что Алексей-то этот за твоей дочкой увивается. Избави, Господи, у коженников дурной глаз. Того и смотри, испортит девку.
2: Что ты, касатка, ох! Да подступись он только! Да я и ему-то, и его матери все глаза выплюю! Я, родная, как только проведала про это дело, и дочь-то не пускаю за ворота.
4: То-то болезная.
3: Я не в пронос говорю тебе такое слово. Ты девку-то свою не пушай. Он окаянный, все возьмет свое, коли заберет на ум. Напустит на нее лихость. А ты поди и плачь тоской. А после, по-моему, до греха надо отвадить его, как не есть от нее, чтоб девка-то опостыла ему. Без этого не миновать вам беды. Уж лучше, коль на то пошло, продайте вы ее в чужую деревню. Я и женишка приищу. Такого ли жениха вам надо? Да ему и в рот не вкинется, да и во сне не приснится такое счастье. Она у тебя пригожая всех молодец села. А уж он что за человек? Чурается добрых людей, словно собак паршивых. Ни с кем слова не промолвит. Ни в пляску, ни в песне. Я тебе говорю, отлучи ты его до беды от девки-то.
2: Ой, я и сама о том думаю, касатушка, помоги. Донна Емельяновна, рада служить тебе всем добром. Отведи ты бог с ним от моей дочери.
0: Тут старостиха привстала с лавки, поклонилась гостье и положила перед ней на стол второе полотенце. Домна тут же спрятала его, как бы невзначай, за пазуху.
3: Спасибо тебе на ласковом слове. Рада и я служить тебе. Изволь, помогу.
4: Слушай, ты знаешь, вот что сделай.
0: И домна подсела уже к старостихе и прильнула к ее уху. Но в эту самую минуту раздался такой сильный удар в ворота, что обе бабы невольно подпрыгнули на лавочке. Донна в попыхах бросилась из одного угла в другой.
2: Ой, и как муж твой идет. Вот накликали беду.
0: Старостиха в это время подбежала к окну, подняла его и взглянула на улицу. Домна уже стояла в дверях.
2: Нет, касатка, не он, не он. Ветер сорвал доску с надворотни. Не бойся, он у Савелия на вечеринке и не скоро вернется. Сиди без опаски.
0: Домна снова опустилась на лавку.
2: Ой, ой, касатка, ой, всполохнулся я добрый. Ну-ка, бон, беда, думаю. Серчает он на меня, а сама не знаю за что. Провалиться мне с тамшкали знаю.
4: С нами крестные силы. Ой, не к добру, родная. Слышь, как вдруг все загудело. Ох, вот так-то, как шла я к тебе. Иду, вдруг отколи не возьмись. Замело меня совсем, и низки не видно. Куда идти, думаю, и сама.

0: Параша Страх, однако ж, прискучила сидеть под окнами своей избушки. В первое время, после того, как проводила она маленьких сестер и братьев за ворота, ее радовало, что привелось, по крайней мере, раз посидеть свободно на улице, что, может статься, удастся хоть издали прислушаться к веселым песням подруг. Полная таких мыслей, она не замечала скуки, пока, наконец, не увидела ясно, что ожидания обманули ее.
1: Сколько ни напрягала она внимание, всюду слышался рев бури, которая грозно завывала, метаясь из конца в конец улицы. Глухая ночь царствовала повсюду. Параша не понимала, куда так скоро могла деться резвая толпа ребят и девушек, недавно еще шумевших под ее окнами.
0: Неужто запугали их метель и холод? Чего ж тут бояться? Ой, если б только дали мне волю присоединиться к ним, я бы их всех пристыдила. А может, они забились в избы не страха ради, а ради забавы? Чай, гадают они или наряжаются? Куда как весело!
1: Параша взглянула на окно своей избушки и загрустила еще сильней прежнего. Не смея слушаться матери, но совсем тем не желая вернуться в скучную избу, она подошла к заваленке, оттоптала снег в углу между стеною и выступом бревен, прикуталась с головою под овчинным своим тулупчиком и, съежившись клубочком, как котенок, закрыв глаза, принялась с горя умом раскидывать.
0: «А что? Все ведь нынче гадают. Дай-ка я себе загадаю. Что-то мне выпадет».

0: кукушки, когда с соседнего двора, как нарочно, отозвался лай собаки.
1: Сердце Параши забилось сильнее. Не доверяя своему слуху, она готовилась повторить песню. Но тут внимание ее привлекли голоса и хохот, раздавшийся внезапно с другого конца улицы.
2: «Тащи-ка, Женька, тащи его! Что он за правду артачится? Тащи его, ребятушки! Пущай наряжается с нами! Тащи его, не слушай!»
1: Параша вытянула вперед голову и, казалось, боялась проронить слово. Голоса и хохот приближались с каждой минутой. Вскоре различила она толпу, которая направлялась прямо к ее избе.
2: «Ребята, не как у старосты огонь! Катай туда!»
1: Параша тотчас же узнала первого озорника деревни Гришку Силаева.
3: «Полно тебе, Алешка, козыриться, не топырься! Сказано, что не выпустим, так стало, так и будет! Полно тебе слыть коженником! Пришло время развернуться, мы из тебя дурь-то вызовем!»
4: «Ребята, не гу-гу, не как кто-то сидит у староста на завалинке. Ступайте за мной».
0: Так это вот кто.
2: Здравствуй, старостина дочка.
5: Девушки, косатушки, и вправду она. Что ты здесь делаешь? Пойдешь с нами? Полно тебе сидеть. Смотри, как мы нарядились, пойдем.
0: Параша смутилась, заглядывая вправо и влево, и как бы желая различить кого-то в толпе.
5: Нет, мне нельзя. Я и рада бы, да право нельзя, косатушки. Давай, смотри, матушка позовет.
2: А разве матушка твоя дома?
5: Дома.
2: И отец дома?
5: Нет, отец своего Савелия на вечеринке.
2: Гришка радостно хлопнул в ладоши, прыгнул на завалинку и столкнулся нос к носу со старостихою, которая совершенно неожиданно отворила окно и высунулась на улицу.
6: «Ах вы проклятые, кто там? Что вам надо? Пошли прочь, окаянные! Парашка! Парашка! Чего тебя не докличешь, ступай в избу, где ты?»
2: «Параша! Кланяйся, маменьки! Целуй у ней ручки! Скажи, что все, мол, мы, слава богу, здоровы, и ей того мы желаем!»
6: «Ах ты, охлёстыш поганый! Погоди, постой, я тебе дам знать!»
2: «Да ты, маменька, глотку-то дерёшь! Не обижайся, за добрым делом тебе, родная!»
1: И Гришка вдруг запустил к старостиху снежным комком. Старостиха успела, однако же, вовремя захлопнуть окно. Толпа захохотала.
2: «Ах, промахнулся! А жаль, ишь ее, баба-яга какая!»
4: «Ребята, назло ж ей, слушай, старосты нет, пойдемте к ней в избу. Выворотим коженнику овчину, он будет медведем, а я вожаком. Ладно, что ли?»
2: «Ну, Михаил Иванович, давай, давай, поворачивайся, да не пять глаза в стороны. Сказано, не выпустим, пойдешь с нами», —
1: прибавил он, стаскивая полушубок с плеч молодого парня, который, впрочем, довольно охотно поддавался.
2: «Ай да молодец, на него только наговорили, какой он коженник. Давай другую овчину, закутаем ему голову. Так, вот накось, Михаил Иванович, ай да Леха. Я говорил вам, не сплохует, он только прикидывается тихонько, а ему и верили».
1: Веселая толпа уже двинулась к воротам старостиной избы, но Гришка остановил ее.
4: «Ребята, стойте, по-моему, вот что, дайте ей, старой ведьме, опомниться. Она теперь взбеленилась, так уж заодно придется ей серчать. Дадим-ка ей лучше простыть, да тогда она спокойно и потревожим ее. Пойдемте сперва к Савелью, там теперь пир горой. Потешимся на славу, а потом и сюда добро пожаловать».
1: И толпа, повернувшись лицом к ветру, весело понеслась за Гришкой на другой конец деревни. Но не достигла она и половины дороги, как вдруг буря ударила с новой силой. Все помутилось вокруг, и ряженые наши не успели сделать одного шагу, как уже увидели себя окруженными со всех сторон вихрем.
2: «Эй, держись, не вались! Наша возьмет! Стой крепче, не робей! Эй вы, любушки-то, лубушки!
5: страшно?
3: Страшно!
4: Ой! Девушки! Смотрите-ка, смотрите!
3: Вон ведьма на помеле едет! Ей ведьма! Смотри, сторонись! Они то хвостом зацепят!
1: Девушки, прятавшиеся друг за дружку, подняли головы и вдруг испустили пронзительный крик. В стороне за метели послышался действительно чей-то прерывающийся, замирающий стон.
0: В эту самую минуту ветер рванул сильнее, вихрь пронесся мимо, и в мутных волнах снега между сугробами показался страшный образ старика с распростертыми вперед руками.
1: Но толпа успела уже разбежаться.

Вы слушали вторую передачу по рассказу Дмитрия Григоровича «Прохожий» в исполнении Марии Ароновой и Александра Бурдукова. В эпизодах принимали участие артисты Полина Щербакова и Вячеслав Слепнев. Передача третья.

0: Между тем, пирушка у Савелия шла на славу. Народу всякого, званого и незваного, набралось к нему такое множество, что, кажись, пришел бы еще один человек, так и места б ему не досталось. Даже под самым потолком торчали головы. Последние, впрочем, принадлежали большей частью малолетним парнишкам и девчонкам,
1: которые, будучи изгоняемы отовсюду, решительно не знали уже, куда приткнуться. И как в самом деле сидеть дома, когда у соседа вечеринка, да еще в какое время? В святки! Того и смотри, нагрянут ряженые, пойдут пляски, песни. Деревенским ребятам все в диковинку.
0: И вот, томимые любопытством, пробираются они сквозь перекрестный огонь пинков подзатыльников, карабкаются на лавки, всползают на печку и палати, мастятся друг на дружку, лишь бы поглядеть на веселье. И каждый норовит изо всей мочи протискаться вперед, к красному углу, где происходит угощение.
1: Там, за столом, покрытым рядном, обложенным по краям ложками и обломками пирогов и хлеба, сидят гости, званые и почетные. Первыми бросаются в глаза мельник и жена его. Оба толстые, оба красные, как очищенная свекла.
0: Подле них сидит пономарь из чужой вотчины. Долговязый, рябой, как кукушка, косой, как заяц, с острым обточенным носом и коротенькой взъерошенной косичкой на затылке. Жар действует на него совсем иначе, чем на мельника. Он, кажется, сушит и коробит его, как щепку.
1: Подле пономаря сидит Соцкий, крошечный, мозглявый старикашка лет 75, но живой и вертлявый. Он поминутно щупает медаль на груди форменной инвалидной шинели, а то дергает себя за кончики седых волос, изредка торчащих по обеим сторонам лысин.
0: Слезливые глаза его щурятся постоянно, тогда как рот, украшенный одними деснами, постоянно открыт и сохраняет такое выражение, как будто его парит кто-то сзади наижесточайшим образом самым жгучим веником.
1: По левую руку мельника находился знакомый уже нам староста, и рядом с ним хозяин дома.
2: Рыжий, плечистый мужик, такой же толстый, почти как мельничиха.
1: С обоих подкатил градом, но оба не замечали этого. И, казалось, были очень довольны соседством друг друга, потому что то и дело обнимались.
0: Дальше сидели еще гости, тоже званые, но менее почетные. Были тут старики, и молодые, и бабы с их ребятами. Все они расположились семьями, где муж с женой, где старуха со снопой.
1: Каждая семья явилась в гости с своей чашкой и ложкой. Радушие хозяев ограничивалось снабжением съестного. И так как хозяйка приготовила кисленького и солененького в волю, а хозяин припас чем и рот прополоснуть, то гости были очень довольны. Но всех довольней был, по-видимому, все-таки сам хозяин.
3: Александр Елисеевич, сват! Кумушка Матрена Алексеевна! Кондратий Захарыч, еще стаканчик, милости просим, понатужьтесь маленько.
1: Так обращался Савелий к гостям своим, приподнимаясь поминутно со штофом в одной руке, со стаканом в другой и кланяясь поочередно каждому из них. Особенную настойчивость проявлял он по отношению к мельнику, который пыхтел, как бык, взбирающийся на гору.
3: Ох, немного ли примерно будет, Савелий Трофимович?
1: Но взял, однако, стакан. Тягостно возвел к потолку тусклые, поочередно каждому из них. Особенную настойчивость проявлял он по отношению к мельнику, который пыхтел, как бык, взбирающийся на гору.
3: Ох, немного ли примерно будет, Савелий Трофимович?
1: Но взял, однако, стакан.

0: как птица, умирающая от жажды, что не мешало ему, однако ж, усердно вертеть левым глазом вокруг мельничихи.
1: Гости дорогие, милости просим. Данила Левонович, ты что? Аль боишься уста порочить? Пей да подноси соседу. Дядя, а дядя, дядя Щеголев, полно тебе раздобарывать, успеешь еще наговориться? Эх, еще куражился, всех говорил, положу лоском. Что ж ты, храбро видно на словах.
0: Сказав это, Савелий протянул руку со стаканом Соцкому, который рассказывал что-то мельнику и заливался удушливым смехом. Старикашка Щеголев взял стакан, бодро привстал с места, выпил вино, крякнул и постучал себя стаканом в голову. Все захохотали. Когда он снова уселся, мельник спросил:
1: «Так как же, тяжко примерно вам было в ту пору?
2: А ты думаешь как? Куда жутко пришлось? Народ весь разбежался. Избы, знаешь ты, супостат разорил, очистил все до последнего зернышка. Сами прохорчились. Захочешь пирожка — ладно, мол, льду пососешь. Захочешь щец — водиться похлебай, а другого и не спрашивай».
1: «А что примерно бывал сам в сражении?»
0: Пономарь, значительно обводя косыми глазами компанию и потом стараясь снова остановить их на мельничихе, которая переминалась на одном месте, как откормленная гусыня, произнес:
3: «И Александр Елисеевич, спросите, где он только не был, каких сражений не видал, ходил под Кутузовым против француза, подлинно любопытствие всякого достойно».
1: «Ого, так ты Кутузова-то видал? Сказывают, сильный примерно был человек».
0: Щеголев снова залился разбитым своим смехом и, хорохорясь, несравненно более прежнего, воскликнул:
2: «Кутузова-то? А ты думаешь, как? Как счастье бывал на коня? Ух, ничего, говорит, не боюсь. Сам батюшка-царь его жаловал, раз на параде собственноручно целовал его. Русак был настоящий русак. Кутузову, говорит, ему: возьми себе за услуги твои Смоленское. Возьми уже, говорит, и Голенищева в придачу. Вот такой настоящий был воин. Ничего, говорит, не боюсь. Куда не покажется, так лоском и кладят супостат. Как ты думаешь, сам на коне сидит, а над ним, слышишь, орел летит? Еще, говорит, не боюсь».
1: «Ну, а сам-то ты сам бывал в сражениях? Страшно, чай?»
2: «Чего страшно? Ничего не страшно. Француз ли, супостат ли? Пали, да и только! Бей его, врага супостата!»
0: Щеголев так разошелся, что ударил кулаком по столу и отчаянно затряс головою, в которой начинало уже бродить нескладица. Пономарь даже с испугом выглянул из-за мельничихи.
3: «И чай, в пушку ударили?»
2: «В пушки ударили, в барабаны забили, пули картечь летели нам навстречу, вот так!»
0: Тут хозяин приметил, что мельничиха сидела, понурив голову, с видом крайнего изнеможения, и обратился к ней, расплываясь в улыбке:
1: «Кума Матрёна Алексеевна, не обессудь, просим покорно, понатужьтесь еще. Дай тебе, Господи, долго жить, да с нами хлеб-соль водить».
0: Мельничиха допила вино, потупила глаза и прокатила стакан по столу, что значило, что она напрямик отказывалась. Хозяин уперся спиною и локтями в толпу, которая чуть не сидела на его шее, и обернулся назад к печке, где слышался пискливый говор баб и звяканье горшков.

0: Евдотья, давай перемену!
1: Вслед за тем послышались звуки, похожие на то, когда ломают щепки, но означавшие в сущности, что хозяйка отвесила несколько подзатыльников ребятам, осаждавшим блюдо.
2: Минуту спустя из середины толпы выступила жена Савелия, сопровождаемая двумя снохами, державшими в каждой руке по огромной чашке. Была она сухая, высокая баба с сморщенным лицом и провалившимися губами, которые корчились и ежились, чтобы произвести приветливую улыбку.
3: Куманек, сватушка, кушайте, угощайте, смилости просим. Кумушка, Матрёна Алексеевна, прикушай, касатка, ты у нас дорогая гостюшка. Кушайте, родные вы мои, не судите хлеб-соль нашу.
0: Много довольны вашим хлебом и солью.
4: Спасибо за ласки и угощения. Дай тебе и деткам твоим всяческого благополучия от царя небесного.
1: Савелий, начинавший покачиваться во все стороны, несмотря на то, что сильно упирался на старосту, снова крикнул.
0: Авдотья, давай перемену!
3: Кумушка, Матрёна Алексеевна, не побрезгай, возьми хоть орешков. Хоть орешков возьми.
2: Говорила хозяйка, кланяясь и поднося чашку с орехами мельничихе.
3: Возьми, не прогневайся. Возьми, ужетка деткам твоим зубки позабавить и себе на посетку.
5: Спасибо за ласки и угощения.
6: Пули, картечи летели к нам навстречу.
3: Ну, Господь с тобой, касатик.
0: Авдотья, давай перемену.
7: Брат Щеголев, что ж ты хотел-то всех лоском положить?
1: Щеголев болтнул головою, как будто кто дал ему подзатыльника.
6: Давай! Ничего я не боюсь! Пули, картечи летели!
1: Савелий махнул рукою и повернулся к Пономарю, который разговаривал с мельником.
0: Эй, Кондратий Захарыч, о чем вы тут толмачите?
2: А вот Александр Елисеевич рассказывал, какой случай вышел с шушеловским мужиком Кириллой Власовым. Небось, ты его знаешь.
0: Трафилось видеть. А что за случай такой?
2: Да не сегодня, так завтра помрет. За попом посылали.
1: Спросило несколько голосов. А Пономарь, любознательно вглядываясь одним глазом в мельника, тогда как другой глаз не менее любознательно вновь устремился на мельничиху, прошептал.
2: Расскажи, Александр Елисеевич.
0: А вот что. Недели три тому будет. Пошел как-то Кирилла на Каменскую мельницу. Дело было к вечеру, гораздо уж смеркалось. Взял примерно шапку, пошел. Пришел примерно на мельницу, помолился, взял мешок с мукой и идет домой. Время стоял, как нынче, метель примерно, такая буря, сгинь, видать. Вот стал он подходить к лесу, миновал было половину, вдруг слышит, кто-то кликнул его по имени. Он глядь, никого. В другой раз он опять остановился, и опять никого. Вот там крикнул. Никто примерно не откликается. Что это за диво? Вот он опять пошел, что ни шаг ступит, зовет его кто-то по имени, да и полно. Вот приходит он домой, сел, поел, лег на печку, не спится, словно говорит, мутить меня стало. Ну, нечего делать, встал это он, сел на лавку и стал примерно сумлеваться. Кто, говорит, звал меня в лесу? Стал это он так-то сумлеваться, вдруг слышит, стучат в окно.
8: Ой,
0: говорит: «Хаунали, пусти вас, пусти примерно переночевать». Отозвалось за окном: «Как услыхал, говорит, так инда по закожью меня и дернула вся кровь, говорит, запечаталась во мне. Слышу, говорит, тот же голос, что звал меня в лесу».
8: Подлинно диковинное дело и всякого любопытствия достойно,
1: произнес Пономарь, обращая на этот раз оба глаза на соседку. Но только что успел он это сделать, как оба глаза его вместе с глазами мельника и всех присутствующих устремились в одно мгновение на уличное окно. В окне послышался стук. Все оглянулись и невольно попятились назад. Стук в окне повторился.
7: Ну, чего вы, бабы? Побросались в стороны, будто мыши. Кума! Матрёна Алексеевна, полно тебе!
1: Бушевал Савелий, встав с места и подталкивая мельничиху, которая повалилась всею тяжестью на Соцкого и притиснула долговязые ноги Пономаря, успевшего уже прыгнуть на лавку.
7: Ну, чего вы? Ишь ты, куда? Я погляжу, пойду.
1: Савелий сделал шаг к окну, но стук раздался снова, сопровождаемый на этот раз голосом, от которого вздрогнули в самых дальних углах избы.
3: Савелий Трофимович, не ходи, с нами крестная сила,
1: проговорила хозяйка, вцепившись в мужнину рубаху.
7: Да погоди ты, Авдотья! Кто там?
6: Прохожий! Пустите Христа ради!
7: Чего надо?
6: Пусти! Ночевать! Зяб! Метель такая, что мочи нет снести!
7: Ступай! Ступай! Коль ты добрый человек, ступай по-добру, по-здорову! Много вас шляется! Проваливай, проваливай! Здесь не место! Ступай! Эх, Александр Елисеев, Данила, кума, гости дорогие! Что же вы не слышите? Чего всполохнулись? Это должно быть какой-нибудь христорадник, а вы их взаправду подумали. Садитесь, милости просим. Видишь, нашел время таскаться да грызть окна.
3: Да ты, казатик, посмотри в окно.
7: Чего смотреть, жена моя глупая? Говорят тебе толком, нищенка.
9: Ой, нет, родной, нет.
5: Савелий Трофимович, обойди вокруг двора. А ну вернее.
9: Обойди, касатик.
1: Но Савелий, будто не слыша, стал усаживать гостей, которые начинали мало-помалу ободряться.
7: Ну, пошли, с вами не столкуюсь. Эй, Александр Елисеевич, сват Данила, Кондрат Захарыч, полно вам. Кума, Матрёна Алексеевна, просим покорно, просим не сумлеваться. Чего вы за правду переполошались? Садитесь! Авдотья, давай к перемену!
1: Ободренные окончательно тишиною, выдворившуюся за окном, уселись по-прежнему на свои места. Мельничиха освободила задыхающегося щеголя. Пономарь завертел снова левым глазом вокруг соседки. На столе появились два.

Вы слушали третью передачу по рассказу Дмитрия Григоровича «Прохожий» в исполнении Марии Ароновой и Александра Бурдукова. В эпизодах принимали участие артисты Полина Щербакова и Вячеслав Слепнев. Инсценировка Натальи Шолоховой. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссер Андрей Коновалов. Постановка Аркадия Абакумова. Литературные чтения на Радио России. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: крикнул Гришка Силаев, останавливаясь на другом конце улицы и оглядываясь во все стороны. Он приложил указательные пальцы обеих рук к губам и спустил дребезжащий пронзительный свист и стал прислушиваться.
1: «Кто тут?
2: Кто тут?»
1: Робко отозвалось несколько тоненьких голосков подле соседних ворот.
0: Гришка повернулся к воротам и свистнул во второй раз.
1: «Гришка, ты?
2: Гришка, ты?»
1: Повторили те же голоса, и вслед за тем из-за саней выглянула сначала одна голова, потом другая, и, наконец, показался парень и несколько девушек.
0: «Я! Ступайте сюда, не бойтесь! Кто это?» И Гришка, достигая их одним прыжком, принялся ощупывать круглое лицо парня. «Петрушка-глазун! Смотри, ты куда затесался с девками!»
3: И он нарочно побежал с ними. Они, видишь, задумали по домам разойтись.
0: Ну ладно, ладно, пойдемте.
2: Ой, косатушке страшно. Ой, девушке страшно. Гришка, куда ты нас тащишь? А ну как опять встретиться?
1: Проговорили девушки, прижимаясь к друг дружке и боязливо выглядывая из-за полушубков.
0: «Ну вот, полно вам ломаться! Пойдемте! Лих его, пущай стренется! Вы взаправду думаете, леший какой, или ведьма?»
4: «Вести ему, чего бояться?» — произнес в стороне мягкий голос, по которому все присутствующие узнали тотчас же Алексея Коженника.
5: «Должно быть, нам так почудилось, а не то верно какой-нибудь поберушка», —
4: прибавил он, присоединяясь к толпе.
0: «Леха, молодца, прав слово, молодца! Деки, скажите, с чего он так расходился? Откуда прыть-то взялась? Ну, идем, что ли?»
1: И Гришка, сопровождаемый девками Петрушкой и Алексеем, который еле-еле передвигал ноги, запрятанные в рукава вымороченного полушубка, стал пробираться подле изб.
0: Кричал он, останавливаясь поминутно и оглядываясь на стороны.
2: «Кто там?»
0: «Выходи! Чего спрашиваешь? Ступай, так увидишь!»
2: «Да как же звать?»
0: «Зовут Завуткой, а величают Уткой!»
1: Таким образом, разбежавшиеся парни и девки примыкали один за другим к Ряженым, и толпа не успела дойти до конца деревни, как уже почти все оказались налицо. Гришка возглавил толпу.
0: «Чего оглядываетесь на стороны? Небось, леший-то давно лыжи навострил. Так испужали его наши девки. Куда прытки голосить? Ну, сели здесь? Ука, ступай сюда. Ты, коза, пойдешь следом за Букой. Коженник, становись здесь, я тебя поведу. А за ним Баба-Яга. Баба-Яга, ну, поворачивайся, да смотри, не плашай».
1: Гришка повернул за плечи долговязого парня в поняре с платком на голове и сидящего верхом на помеле.
2: «Куда нам идти-то?»
1: – спросил кто-то.
0: «Казнь к Савелию!»
2: «Нет, ребят, пойдемте лучше в другую избу. Туда не проберешься. Я была подошла, куда там? В сенях народ стоит».
5: «А то пойдемте-ка лучше, коли уж идти к старости, как прежде хотели», – вымолвил Алексей.
0: Гришка его поддержал. «Слышь, ребят, слышь, что говорит Коженник? Ай да Леха! Что-то, братцы, я заприметил, больно он расходился нынче. Никогда такого не бывало, должно быть неспроста. Слышь, уж не парашка ли тому виною? Пойдем да пойдем. А ну быть, как сказал Коженник, качай!»
1: И Гришка, подпершись в бока, выступил вперед и запел, приплясывая.

0: раньше старостиха не пустит нас.
1: Небось! Метель гудит, не услышит. Смотри только, ребятушки, не обознаться бы нам.
0: Ну вот, тише говорят. Разве не видишь? Вот и изба.
2: Ребята, стой!
3: У старосты огонь. Поглядите, кто у них в избе. Не вернулся ли хозяин? Петрушка, лезь-ка на завалинку.
2: Да уж в лес.
3: Нет, вижу, никого нет. Сидят старуха да дочь.
2: Ладно, подбирайся к воротам. Тихонько смотри.
3: Так, ладно. Братцы, никак калитка заперта.
2: Стой! Кто из нас цепкий? Полезай через ворота, но сними запор.
4: Давай я полезу, сказал Алексей, двигаясь к воротам.
2: Нет, ты, коза, не трогайтесь с места.
3: Петрушка, ступай сюда, ко мне на спину.
0: Петрушке чехарда была в привычку. Он прыгнул на плечи товарища, уцепился руками за перекладину ворот и минуту спустя бухнулся в сугроб по ту сторону ворот. Шест, припиравший калитку, был снят, и толпа, затаив дыхание, начала пробираться по двору старосты к крылечку. Гришка встал на крыльцо и поднял вверх руку.
2: Дверь заперта изнутри.
3: Да это ничего, молчите только, я дело справлю. Но как свистну, все за мной в одну плетеницу. Да не робей, дружно!
0: Сказав это, Гришка ударил кулаком в дверь. Минуту спустя в сенях послышались хозяйкины шаги.
5: «Кто там?»
6: «Отворяй!»
4: — отвечал Григорий, подделываясь под голос старосты.
5: «Ты, Ливоныч!»
6: «Отворяй, говорят, а не признала!»
0: Старуха проворчала что-то сквозь зубы и загремела запором. Вслед за тем она выглянула на крылечко, но в ту же секунду над самым ее ухом раздался пронзительный свист.
4: И не успела она крикнуть, как уже толпа ринулась в сени, сшибла ее с ног и ударилась свистом и хохотом в избу.
7: Ай, батюшки режут! Ай, касатики режут!
2: Завопила старуха, бросаясь, как угорелая, в угол сенечек и забиваясь между корытами и досками.
4: Страх ее не был, однако ж, продолжителен. Заслышав песни, пляски и хохот, раздавшиеся в избе, она высвободилась из засады и кинулась к растворенной настежь двери. Увидя толпу ряжем и дочь, стоявшую посреди их с веселым смеющимся лицом, старостиха окинула глазами сени, но, не найдя, вероятно, ни кочерги, ни поляна, метнулась в избу и прямо повалилась на медведя, который переминался с ноги на ногу, стоя перед парашей.
5: «Ах ты, разбой! Ах ты, окаянный!»
2: Взвизгнула она, принимаясь тормошить медведя, который не двигался с места, не сводил глаз с девушки и, казалось, не замечал, что происходило вокруг.
5: А вокруг творилось бог знает что.
0: Из-за медведя неожиданно вынырнул Бука и простер к ней руки, обернутые соломой. Сзади, дергая ее, затрещала коза, тыря ее рогами. Ревел бык. Зашипел откуда ни возьмись журавль, то есть долговязый плечистый парень, у которого рука была притянута к голове, и все это окутано было рогожей. При этом он тыкал ее в бок величином, изображавшим клюв.
4: Старостиха завопила, отбиваясь руками и ногами.
0: Пострелы, черти, собаки!
8: Полно, тетенька, не серчай!
0: Запищала скороговоркую баба-яга, заметая след помелом и смело наступая на старуху, которая задыхалась от злобы.
8: Слушай, загадаю тебе загадку. Двое идут, двое несут, сам треть поет. Не люба, изволь другую. Под лесом лесом пестрые колеса висят, девиц украшают, молодцов дразнят. Не угадала? Серьги, тетенька, серьги.
0: Поди прочь, леший!
4: И оглушенная визгом и хохотом в ту же минуту обратилась к толпе девушек.
0: А вы бесстыжие, погоди, и постой! Угрушка Дорофеева, я тебя признала! Ах ты, срамница!
4: Она бросилась на толстенькую девушку, прятавшуюся за подруг. Но груша нырнула в толпу, толпа раздвинулась.
0: Старостиха примехонько наткнулась на Гришку. Козу и медведя, которые вертелись вокруг ее дочери.
2: Ну-ка, Михаил Иванович, заговорил Гришка, размахивая палкою так ловко, что старостиха никак не могла приступиться.
6: Потешь, покажи господам честным и хозяйке дорогой, как малые ребята горох воровали. А ну, поворачивайся.
0: Медведь не двигался с места и не отрывал глаз от параши.
6: А ну-ну, полно! Как приворожила тебя красная девушка?
2: Ну, коза!
6: Валяй, начинай! Михаил Иванович, что же ты взаправду уставился не козушке молодой, да в самые ножки?
0: Медведь на этот раз повалился охотно в ноги параши.
6: Так! Ну, коза, живо!
4: Гришка, продолжая размахивать палкой, пустился в присядку вместе с козою, припевая скороговорку.

0: кричала, бронилась, но уже никто ее не слушал. Все вокруг нее заплясало, завертелось, и трудно определить, чем бы кончилась потеха, если бы в самом разгаре суматохи не раздалось внезапно из синей.
1: Староста идет!
0: Казалось, гром, упавший в эту минуту на избу, не произвел бы такого действия на присутствующих.
2: Раздался оглушительный визг. Баба-яга бросила помело, Гришка палку, журавль веретено, и все, перепрыгивая друг через дружку, как бараны, побросались в дверь, преследуемые старостихою, у которой откуда ни возьмись, явилась в руках кочерга.
3: «А, разбойники, что, взяли? Что, взяли?»
2: кричала она, нападая с яростью на беглецов. И не замечая в попыхах медведя, который, запутавшись в своих овчинах, стоял посреди избы и оглядывал со страхом углы и лавки.
3: «Что, взяли? Ливоныч! Ливоныч, держи их! Не пущай, смотри, держи разбойников!»
0: Медведь быстро сбросил овчину, покрывавшую голову.
4: «Параша, это я. Не бойся, спрячь меня. Видит Бог, для одной тебя пришел к вам».
0: Страх Параши прошел тотчас же, как только медведь показал настоящую свою голову. Раздумывать долго нельзя было. Родительские голоса слышались уже на крылечке. Девушка взглянула еще раз на парня и указала ему под лавку.
2: Едва Алексей успел спрятать свои ноги, как староста и жена его вошли в избу. Глаза Данилы блуждали неопределенно во все стороны, и вообще на опухшем лице его изображалась сильная тревога.
3: «Ну, чего ты уставился? Что глаза-то выпучил? Фу, прости, Господи, кричу ему, держи их, не пущай!»
4: «Ой, ой, дай дух перевести, мне подучилось то сяло, почудилось!»
3: «То-то, спьян-то черти знать тебя показались! Толком говорят тебе, ребята были, чтобы их собаки поели. Пришли и давай, разбойники, все вверх дном вертеть. Садом такой подняли, проклятые!»
4: «Да погоди, стой, я с ними справлюсь. Ты скажи только, кто да кто и кто был?»
3: «О, да хмель тебе отшиб не только язык, но и память. Известно, кому больше, как не Гришке Силаеву. Проклятый такой, чтоб ему!»
4: «Ладно, ладно, ладно, а ведь мне почудилось. У Савелия, слышь, такую диковину рассказывали. И иду я так-то домой, втемяшилось мне это в голову. А тут они, проклятые, подогрянули, но не думал, не гадал. Да постой! То я им задам завтра таску, особлю Гришки, я давно заприметил».
0: Староста не докончил речи. Голова его откинулась назад, рот искривился, глаза выкатились, как горошки, и уставились на одной точке. Видя что-то мохнатое, выползавшее из-под лавки, старуха с визгом вцепилась в мужа. Одна Параша не тронулась с места. Она опустила только зардевшееся лицо свое и принялась перебирать край передника.
2: Алексей вышел из своей прятки и встал на ноги.
4: Данила повалился на лавку.
0: Ой. Старуха закрыла лицо руками и последовала его примеру.
4: «Данила Леонович, тетушка Анна, не пужайтесь, это я».
3: «Как? Ах ты окаянный! Это ты, Леоныч, хватай его!»
4: «Коженник, ты!»
3: «Хватай его, держи! Ну чего ты ждешь, Ливоныч?»
4: «Полните вам сомневаться, я не вор какой, не убегу от вас, сам дамся в руки. Чего тебе надо?»
3: «А, так вот как, Парашка, так вот ты какими делами! Погоди, я с тобой справлюсь!»
4: «Тетушка Анна, не тронь ее! Видит Бог, она непричастна, и я во всем причина и винюсь перед вами».
3: «Да что ж это? Скажи, Ливоныч.
4: А вот погоди, ты у меня скажешь, зачем затесался под лавку?
3: Вот-вот, зачем затесался?
2: Погоди, дядь Данил, постой, не замай. Я винюсь и без того. Пришел с ребятами к тебе, думали позабавиться, песни поиграть. Кричат, ты идешь. Все вон кинулись, я один не поспел, вот и вся вина моя. А она, дочь твоя, Данил Леонович, видит Бог, ни в чем не причастна.
3: Да ты дурень-то эдакой, что ты его слушаешь? Тащи его в сени, дай ему таску, чтоб помнил вперед. Тащи его! Ах ты, ахвоверник, коженник проклятый, постой, я тебе дам знать. Так, так, так, хорошенько ему, разбойнику.
2: Увещевания и разговоры были напрасны. Староста и жена его стащили бедного Алексея на двор, и вскоре послышался шум свалки. Затем старостиха вбежала в избу.
3: Ну, теперь я с тобой поговорю. Ах ты, срамница-то эдакая. Да где она? Парашка! Крикнула она, оглядываясь во все стороны.
2: Увидя дочь, которая стояла на лавочке и, просунувшись по пояс в окно, глядела на улицу, старуха пришла в неописанную ярость.
3: Что ты тут делаешь?
1: Без тебя, матушка, постучали в окно, я отворила, какой-то человек.
3: Какой человек?
1: Должно быть, нищенка.
4: Какой там еще леший?
1: Нищенка, батюшка, просится переночевать.
4: А, это должно быть тот самый, что стучался к Савелью, да всех нас переполошил. Погоди же, я тебя выучу таскаться по ночам. Чего тебе надо? Крикнул он, просовывая голову на улицу. Отваливай! Отваливай от сельва, коли не хочешь, чтобы ее проводил. Вишь, нашел постоялый двор. Такую пору таскаться выдумал. Угоди, я еще узнаю завтра, что ты за человек такой. Ступай, ступай. Вишь, за правду повадились таскаться. Прогнали с одного двора, чуть не в зашей, нет, другой лезет. И добро бы время какое, а то метель, вьюга, стужит. Тут и собака, кажись, лежит, не шелохнется, а он слоняется, да окна грызет. Ох! Ох!

Вы слушали четвертую передачу по рассказу Дмитрия Григоровича «Прохожий» в исполнении Марии Ароновой и Александра Бурдукова. В эпизодах принимали участие артисты Полина Щербакова и Вячеслав Слепнев. Инсценировка Натальи Шолоховой, композитор Михаил Антал, звукорежиссер Андрей Коновалов, постановка Аркадия Абакумова. Литературные чтения на Радио России. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Вот не было тоски и печали. Все как есть, все теперь пропало. И зачем было идти к ним в избу? Эх, загубил я в конец свою голову.
1: Раздумывая таким образом, Алексей не заметил, как очутился перед воротами своей избенки.
2: Ох, родной мой, куда это ты запропастился? Уж я ждала.